0: немножко подогните, так, чтобы на миллиметра два он не сходился у вас. Чисто подогните. И вот орбита как раз и представляет такой вид.
1: Да, я...
0: А внутри прогните для посадки небесного тела живого организма планеты Земля по экватор вовнутрь.
1: Не и сильно вот это нужно, чтобы не себе, геометрическую форму не изменить.
0: И представьте себе, что строение орбит на планетарном уровне и в основах мироздания так и представляют они себе внешние орбиты, вращаясь в плоскостях тех, которые необходимы. И в работе тех, которые сделаны в системе построения миров, мы как раз и восполняем каждая планета, если расчленить вытянутую линию, то мы как раз до Солнца, а мы находимся на расстоянии 150 с небольшим миллионов, я сейчас по памяти вам говорю, то наша орбита, она составляет, длина орбиты 157 680 157 680 тысяч километров. Но не так, как трактует нам земная наука, 960.
1: Это, вы знаете, это все сделано с гуманной целью, чтобы не запугать людей масштабами. Это что же нужно понять?
0: Поэтому, дорогая Мила...
1: Ученые же, они как бы действовали, извините,
0: Я имел в виду то, что возьмите пальчиком и двигайте данную орбиту и поставьте напротив небольшого шарика данную орбитку, и вы посмотрите, проведите проекцию центра, поставьте шарик и проведите внутри еще между сегментом проекцию и поставьте данную орбитку.
1: В принципе,
0: и вы
1: еще...
0: посмотрите, что силы притяжения 8 Солнц и 9 Солнца будут настолько мощны, что весь баланс энергии, который в магнитной сетке Земли был скомпонован через раскрытый вот этот раструб. А по этому раструбу мы сбрасываем каждый год наработанный баланс энергии. И насколько мы наработали его, наконец, появление в этом раструбе, либо положительный баланс энергии, либо отрицательный, здесь как раз вы коснулись таинств, причинно-следственного закона кармы, который как раз и раскрывает. Мы приехали с багажом с вами, а в зимний период мы ближе к Солнцу. Я опровергаю земную науку, которая нас в школе, и меня в том числе, учила, что мы в летний период находимся ближе к Солнцу, поэтому прогреваемся. Солнце – это холодная плазма, понимаете? Мы поглощаем производную энергию Солнца, всего лишь баланс энергии света, который идет в вакууме, состояние водорода, оно холодно-белого матового цвета. Поэтому не удивляйтесь, еще раз говорил и буду говорить, Солнце – это холодная плазма, несущая энергомагнитодвижущую силу, те заряды, которые высчитаны и приведены в работах.
1: Да,
0: поэтому, просматривая все планеты, как раз на восполнение баланса энергии мы и работаем вместе с живым организмом планеты. Почему и высший разум, и я вас прошу, и себя внутри призываю, и детей своих призывал. Мы едины вместе с планетой, едины в единстве разума. И она нас слышит, и воспринимает. И вы вспомните... почему в старые времена люди старались ходить босыми ногами по геосфере Земли, по Земле? Потому что перенасыщенность отрицательного баланса энергии планеты Земля и в организме, оно выбивало, отталкивало одноименным зарядом отрицательное от отрицательного, и люди дольше жили и здоровыми ходили. А наш человеческий организм, принимая отрицательный баланс энергии воды, не успевая переработать в связи с техногенной нагрузкой организма, накапливает остаток энергии отрицательной, превращаясь в мертвые зоны. Те определены в организме человека. И аппарат написан оздоровить организм. Да. И эликсир жизнедеятельности человека, исходя из баланса энергии, написан. И мне приятно Александру Буйнову, радиослушателю, сказать, что да, здесь немалую роль и сыграла в написании таблица волн и частот, дающая понять основу мироздания и получение того настоящего баланса энергии, где ясна частота колебаний, длина волны, с какой употребить насыщение баланса энергии.
1: Еще хотелось вот Миле посоветовать, в принципе, для тоже такого визуального представления о всех этих процессах. Вы можете склеить вот реверсивно бумажную ленточку такую, получится замкнутая петелька, изогнутая такой восьмерочкой, тоже хорошая модель. А что касается вот утилизации какой-то энергии, полученной, вот дурной энергии, да, полученной, скажем, через воду и так далее, посредством, в общем-то, пяточных лопастей, то, опять же, этому препятствует и обувь, и асфальтизация, и, в общем-то, урбанизация, естественно.
0: Совершенно правы, да. Я и не касался этого, мы же работаем.
1: Вот, ну что же, сейчас мы опять же ненадолго прервемся, затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Сидзе. Мы, видимо, вот оставшую часть нашей беседы мы уже посвятим непосредственно приему ваших телефонных звонков 203-19-22 и пейджер 956-32-32, абонент 109-279.

0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид и сиамский близнец Angels и Торшин. И мы вот последнюю часть нашей беседы с Сергеем Борисовичем посвятим приему ваших телефонных звонков. Ну и, конечно, ответу на вопросы, которые вы будете присылать нам посредством пейджера 956-3232, абонент 109-279. Телефон студии наш прямой, это 203-19-22. И я, если позволите, принимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Я поняла, что у вас в студии гость по имени Сергей Борисович.
0: Совершенно да? Правильно.
1: Уважаемый ведущий, извините, а как ваше имя, отчество или просто имя?
0: Ну, в общем-то, зовите меня сегодня просто Александром.
1: Просто Александром?
0: Да, я сегодня. Вот. Потому что вчера я выступал в роли льва.
1: Льва?
0: Да.
1: Приятно. Так вот, Александр,
0: да.
1: Дело в том, что когда я подключилась к вашей передаче, то подумала, что уже наступило 1 апреля.
0: Угу.
1: Объяснить почему?
0: Да, хотелось бы.
1: Голос Михаила Сергеевича Рыбачева. Его же речевые обороты. Ну, и же с этим следует. Mm-hmm. Все остальное. И вдруг мысли о Вселенной.
0: Вы думаете, как бы, что Михаил Сергеевич Горбачев...
1: Я вообще приняла все это за розыгрыш.
0: Ну вот, нет, на самом деле, действительно, если когда-нибудь тут и будет вот реально сидеть Михаил Сергеевич Горбачев, то значит, что он будет тут сидеть реально. У нас никогда не бывает розыгрыша, все, что мы делаем, весьма серьезно. Кстати, сиамский близнец тут тоже реально существует. Вот сейчас мы ему предоставим голос, он хочет вам что-то сказать. Да, говори, пожалуйста.
2: Дело в том, что вам придется верить нам, иначе, если вот большое количество звонков поступит на передачу, директор сейчас сидит и слушает ее. Если большое количество звонков будет подобное вам, что 1 апреля, соответственно, сейчас все слушают радио и будут думать, что действительно 1 апреля произойдет очень сильный природный катаклизм. Потому что природа-то знает, что сегодня-то 15 февраля.
1: Да. Что вы, неужели так прямо?
2: Да, сразу? Все очень серьезно.
1: Я думаю, что нет.
2: Нет, потом, если бы это был Михаил Сергеевич Горбачев, то мы бы слышали посапывание Раисы
0: Максимовны.
2: Максимовны, да, вот,
1: знаете,
2: кстати.
1: Вы меня извините, у великий и могучий русский язык.
2: А его, кстати, нет сегодня.
0: Да, так что...
1: Я так понимаю, что сегодня там у вас в качестве его гостя, конечно, нет.
2: Нет, могучего языка здесь нет.
1: Да, да. Я поняла, потому что изложение, конечно, мыслей весьма оригинальное.
0: Спасибо.
1: Баланс.

0: кстати, почему?
1: Этот,
2: передачу.
1: Передачу. Вы упомянули... Вы упомянули тех людей на физическом плане, которые привнесли на планету Земля будоражение сознаний. Вы упомянули Блаватскую. Понимаете?
2: Еще не доставало, чтобы вы, например, упомянули Терентия Риасу, к примеру, который тоже писал.
1: Нет, все правильно.
2: Нет, Терентия Риаса тоже писал.
1: Радиослушатели правильно.
2: Безусловно.
1: Как имя, отчество ваше?
3: Ну, просто Ольга.
1: Ольга, да?
0: Какая фамильярность.
1: Оля, вы знаете, вы упомянули человека, Блаватскую Елену.
3: Ну, я никак,
1: которая не очень... Блаватскую. Нет, минуточку. Просто... Вы не просто... Вы правильно упомянули. Блаватская и работала в расшифровке знаний, тех знаний... станций египетских, которые были скрыты, понимаете, скрыты, и она на свой период время нахождения на планете Земля, она выполнила свое предназначение.
3: Ой, то, я которое... не обламатый вопрос хотел задать, извините, я просто упомянула ее имя просто.
1: Но она...
3: А конкретный вопрос у меня такой, а знакомы вообще с представлениями о Вселенной такой древней цивилизации, как майя? И что вы об этом знаете?
2: Спасибо. Конкретно. Спасибо вам, Ольга. Я просто как бы сейчас уже вот вынужден вас вывести из эфира, поскольку у нас стоит счетчик, уже мы платим.
0: Да, международные переговоры оплачиваем.
2: Да, так что вот это самое. Иногда платим натуральными продуктами,
1: я
2: молоком.
1: Вкратце...
2: Спасибо за звонок. Да, продолжайте.
1: Да, я вкратце просто отвечу. Да, вы употребляете тех людей, которые... Я не занимаюсь эзотерикой, но я пытаюсь свое сознание направить в те направления цивилизаций, где были привнесены знания новые. И если вы походите по Москве, и найдете книги те, которые тайны 20 века, диалоги в 20 веке, понимаете, то вы поймете ценность цивилизации, живущей в народности майя. До сей поры не можем расшифровать египетские папирусы, привнесенные знания.
2: Там уже половина из них поддельные уже.
1: Доказаны. Ну, за между прочим, я с вами не согласен в том отношении, что будучи по приглашению в сопредельном государстве в Иордании, мне посчастливилось среди кипы папирусов выбрать 4 папируса, где отражены основы мироздания Вселенной.
2: А таможня как же?
1: Они свободно продаются по $2 за папирус.
0: А у меня, кстати, вот такая мысль. Вот папирусы, от папируса произошли? Или...
2: Вполне вероятно, что они обогревались этим.
1: Безусловно, вы правы.
0: Да, то есть папирус заворачивали траву и...
1: Да,
0: и курили,
1: гильз не было, поэтому употребляли папирус везде, как строительный материал,
2: утепляющий,
1: так и везде.
2: Да.
1: Но я хотел бы коснуться тех параметров, которые радиослушатели Оля затронула. Ведь на папирусах отражены основы мироздания. Нам предстоит расшифровывать их и будущему поколению, чтобы мы дали небольшой маленький трамплинчик. Нам придется расшифровывать с опубликованием цивилизации майя тех параметров и тех знаний, которые они отражены в рисунках, дошедших до нас, понимаете? И если они будут даны широкому кругу, если они совпадают в основах мироздания, я употреблял и племя Дагонов, живущее на планете Земля и владеющее основами мироздания Вселенной, единственные сейчас на планете, которые точно такими же знаниями из уст в уста передавали энергетическое строение. Они знают силу протона, того, которые необходимы. Они знают, как воссоздавалась Вселенная, из чего пошла она. Понимаете?

0: И эти знания, вы говорите, 1 апреля, но пусть для вашего сознания 1 апреля. Эти знания все равно будут опубликованы.
1: 1 апреля, это капели, тогда, в общем-то, весна, не так и плохо.
0: Поэтому мне приятно и без обиды прошу вас, я просто преклоняюсь, что вы столь поздний час. Для вас это бред какой-то, 1 апреля. Для остального человечества это знание.
1: Это откровение.
0: Понимаете? А чтобы...
1: Вы знаете, Сергей Борисович, вы так вот тоже не принимаете вот близко к сердцу то, что там 1 апреля. На самом деле, ведь большинство...
2: 15 уже.
1: Во-первых, да. Во-вторых, это и не удивительно, потому что, например, когда вот человек болен чем-то, к примеру, и подходит к нему медсестра со шприцом, там, сделать укол, он тоже там по своей, может быть, какой-то, ну, не то, что неграмотность, он пытается избежать укола, хотя это во благо, поэтому здесь, в общем-то...
0: Нет, вы знаете, я вполне нормально воспринимаю это, потому что у меня были случаи, когда я собеседовал визуально, и когда интересовались, кто же я был, я говорю, да, пожалуйста, подключайте экстрасенсные каналы в Кишиневе, прекрасный канал информационной космической связи в Алма-Ате. И когда оттуда данные пришли, и мне со мной встретились, то ясно было то, что каково же мое было физическое воплощение на планете Земля, и когда я воплощался. А свою космическую биографию и себя я прекрасно знаю, и свои задачи, стоящие передо мной. Поэтому нужно смотреть открыто и открытыми глазами на данные вещи.
1: Да. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. И ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу, ну, естественно, Сиамскому близнецу тоже можете адресовать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот такой вопрос. Я, значит, вот думаю. Вот вы говорите тут, значит, про потребление человеком там пищи, в частности, информации, там, воды также вот. Вот. Но ведь нельзя забывать и про комплементарный по отношению к этому процесс, то есть процесс, значит, вот освобождение человека от ненужных остатков переваренной пищи, то есть непереваренной пищи. Вот или как это вот в базитологии называется сметание каната.
1: Да, да.
3: Вот. Не могли бы вы сказать вот
2: или перетягивание
3: энергетического баланса, то есть того энергетического баланса, которому, значит, этот процесс подвержен. Значит, у меня еще вопрос. Вы говорите про прошлое воплощение, там прошлое воплощение, но ведь не секрет, что, значит, вот сейчас с усилением духовного фактора в жизни современной, ну, сказать, там возрождается там вот захоронение там императорской семьи и так далее, ну, понимаете, да? Вот, значит, все больше значение приобретает, значит, вот фактор прошлых воплощений. То есть, значит, вот скоро вместо трудовой книжки будут при приеме на работе спрашивать, значит, вот кем человек был в прошлой жизни. Ну, а сами понимаете, если в прошлой жизни там вор, позапрошлый мошенник, его на работу не возьмут. Вот не обращались ли к вам люди с просьбой, значит, писать поддельные, значит, документы о прошлых воплощениях?
1: Ну, спасибо, действительно, тема интересная.
0: Ну,
1: спасибо.
0: Хорошо, давайте я...
1: Может быть, со второй части, потому что она более, так сказать, приемлема к нашим условиям подделки, фальсификации, в общем-то, тарифов и таможенных правил.
0: Ну, вы знаете, я вкратце, вы совершенно сознанием на правильном пути. С приемом я употреблял, значит, эликсир жизнедеятельности человека, он написан и готов к производству, технология производства его. В связи с этим, принимая нужный баланс положительной энергии, тот, который нам необходим, естественно, получится в процессе приема сжигание той пищи, которую мы до того употребляли. Тогда для вашего сознания, ведь эликсир жизнедеятельности человека обеспечивает баланс недостающей энергетики человеку, тот, который необходим при приеме пищи. пищи. То есть отказ от пищи непосредственно, что и предусмотрено, за, с отмиранием некоторых и оставлением органов, нефункционирование их, вы правильно употребили термин. Некоторые органы, они отомрут, они не нужны для человека будущего, потому что чистый прием и переработка энергии, та, которая осуществляется, а я чувствую, вы врач, коли затронули данное направление, она вся рассмотрена на энергетическом плане. Что вы перешли вскользь вопрос по перевоплощениям и муссируется вопрос царской семьи, перезахоронение, там ажиотаж ведется и все возможные дела. Но я хочу ваше сознание поставить не в точку будораживания своего, а вы должны обратиться к истинной истории. В том, что в архивах НКВД, ОГПУ и КГБ находятся документы те, подтверждающие, что цесаревич Алексей остался жив. И Сталин это знал. И Андропов, придя к власти, возобновил поиски истинного престола наследника.
1: Для будущего, с какой целью он это делал? Вот это они умалчивают.
0: Потому что де юри... де юри, на юридическом языке международных правил, законы исторической России никто не отменял, они действуют. Западные политики это прекрасно знают. Но российский народ не имеет сейчас, на данную пору, доступа к своим авуарам, доступа к своим богатствам, к территориальным целостностям, вернуть правопреемственность, я повторяюсь, и наследие. Поэтому Андропов и просматривал стратегическую роль восстановить место блюстителя престола наследника того, чтобы вернуть богатство, тем самым обеспечить российский народ казной той, которая должна быть в нормальном, справедливом государстве. На что в данную пору у нас с вами нет. Нет казначейства того, которого работало бы в нужном направлении. Нет российского резервного фонда. Мы не будем говорить по принципу там шведскому, как вы употребляли ФРС, Федеральной резервной системы, да, США. Угу. У нас должна быть своя стратегия, своя политика и программа возрождения России. Это предусмотрено.
1: Извините, Сергей Борисович, как вы вот относитесь к такому мнению, которое бытует все чаще вот среди нашего населения, что, скажем, пиратская продукция, там вот аудиопродукция, да, компьютерные программы, которые столь вот сейчас получили широкую распространение в нашей стране, это является своего рода платой западных государств российскому государству за, в общем-то, вот эти кордоны, которые Россия ставила на пути, в общем-то, черных сил своим телом, значит, за фашизм, то есть и за, в общем-то, за и так далее и тому подобное, за жвачку. Вот,
0: нет,
1: как вы считаете?
0: Я с вами, я считаю, это мое мнение. Да, может быть, радиослушатели и согласятся с моим мнением. Ведется целенаправленно работа, целенаправленная работа по промыванию сознания народов, живущих на территории России, по привнесению отрицательного баланса энергии в организм народов, живущих на территории России. Ибо музыка и то, что смотрит человек, это есть баланс энергии. А вы посмотрите, вся Россия заполнена ужасом, бойнями.
1: Марина
0: куда
1: Черникова,
0: ни возьмите,
1: опять же, да.
0: Фильмы идут, дети, сверхужасы. Но у себя Соединенные Штаты Америки запретили показ этих всех фильмов. Я не касаюсь порнофильмов, всевозможных этих. Вся грязь, она стеклась в Россию. И насаждается. И когда вы затрагиваете вопрос по защите авторских прав, а аудио и там от воздействия пиратства, всевозможное, да я за защиту авторов. Но вы посмотрите, сколько препонов стоит нашим уважаемым авторам российским, народом живущим, кто живет на территории России, сколько ему нужно пробить коридоров, чтобы защитить свои авторские права. от пиратства, копий, в культурных ценностях, в направлении науки, понимаете, в литературе. Ведь несовершенство российских законов, то, которое бы оградило авторские права от посягновения пиратства, тем самым стимулировало бы, как вам сказать, приток положительной энергии на территорию России.
1: Вы знаете, вот на пейджер нам тоже присылают сообщения, мы будем их зачитывать. Значит, уважаемый Сергей Борисович, я потрясен вашим уровнем сознания, так же, как и вы, располагая рядом фундаментальных знаний. Надеюсь, на встречу с вами весь день буду дома. И далее дан телефон Дмитрия. Я после окончания эфира вам передам телефон.
0: Спасибо.
1: Далее, Сергей Борисович, я сын инопланетянина, помогите мне вернуться на мою планету.
0: Вы знаете...
1: Ничего смешного я здесь не вижу. Человек, понимаешь, это там осиротел, можно сказать, и остался бескрылым. Понимаешь,
4: вы знаете,
1: какая, да?
4: Я знаю, где находится планета.
1: Вы жестокий.
0: Дорогой радиослушатель, я тот, который присылал на пейджер сообщение. Я хотел бы вам одно. Вы вовнутрь себя посмотрите. Я просто прочту прозу, которая пришла. Я в основном работаю... не только днем, но и в вечернее время, когда мозг находится в тишине. Я благодарен семье за уют, который создают они мне в ночное время и в дневное, когда я кропотливо работаю над составлением и вычислением знаний, те, которые должны быть. Так вот, я хотел бы вам прочитать прозу. «О, человек конца 20-го столетия, ты жаждешь славы, ласки и уважения, забыв при этом, что рядом мир с тобой, растительный, животный и мир кристаллов. А ты до сей поры не ведаешь, что он громаден и большой. Так пробудись же, наконец, и возбуди свое сознание, и милосердие свое ты прояви к нему. Ведь он, как ты, дитя природы». Закон любви к нему употреби. О, человек, человек, пора тебе узнать об этом. Есть мера любви, добра, есть концентрация ума, сознания, есть сгустки всех энергий, откуда жизнь произошла. Когда ж земные существа внимание обратят на это? Что есть молекула, она, друзья, есть составная часть ядра, и жизнь первоначальная вся произошла от этого. Есть мир молекул, стройный мир, где первый атом, чистый атом водорода, стоит проекцией своей во вновь созданной Вселенной. Есть альфа, абсолют, есть время и пространство, есть тот, кто волей и ума жизнь создал во Вселенной. И мы, земные существа, дел рук ума Творца Вселенной. Где атом водорода, есть прародитель человеческого рода, где микромолекула нашего Творца бессмертна на века. Услышав это все, что скажешь мне, о человек конца 20-го столетия, где правит миром зло, там, где должно торжествовать добро, любви и милосердия, лица, звуки. Поэтому вы сами поразмышляйте над этим,
1: да,
0: и найдите пути своей предназначенной миссии и осуществите свое предназначение.
1: А мы обратимся снова к вашим телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите,
5: ой,
1: пожалуйста.
5: Да, Сергей Борисович, я так рад, что сумел дозвониться. Добрый день. Я из Донецка вам, так сказать, звоню. И вот, понимаете, тут как-то раз была такая ситуация, мы тут... с нашими работягами после смены идем, и вдруг раз, и контакт. Ну и тут, я ж даже не знаю, понимаете, вот годами коплю себе эту информацию, мне передали ноты и стихи, сказали, что это очень секретная, так сказать, информация. Вот, ну, мне не с кем было поделиться, я был один, а друзья, так сказать, не понимают. И я понимаю, что вы единственный человек, который может разгадать эту секретную информацию. И я вот сейчас вот, если не возражаете вы, дорогой ведущий, я вам ее засчитаю.
1: Безусловно, безусловно, это очень интересно.
0: Мне очень приятно, что вы оттуда, с Донецка, дозвонились.
1: Да, ну, сейчас давайте послушаем, Сергей Борисович, а то вы там, знаете, у человека деньги капают в Донецк,
5: да,
1: небольшая
5: волнуюсь,
1: зарплата. Не волнуйтесь,
5: поэтому,
1: не волнуйтесь.
5: Слух у меня нету, но вот, так сказать... Ты чула, ты не чула, ты чула, чула, ты хорошая погода и с пивом пироги. Вы знаете, я просто не знаю, я могу вам и по факсу выслать, тут и нотная грамота есть, и...
1: Знаете, вот по факсу было бы интересно, потому что, в общем-то, нота без нот мы никак. Мы
5: у меня тут у палате и факс стоит, и все есть, так сказать, поэтому вы телефончик мне просто скиньте по... И я вам...
1: 202-91-02.
5: О, ну, замечательно.
1: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Привет, кстати, донецким всем. Это донецкие, это наши все, в общем-то. Я вот предлагаю дальше отслушивать звонки, потому что сейчас по факту придет, мы все отметим, секретарям печатями завизируем, отошлем, в общем-то, в двух экземплярах. Вот один туда, другой оставим себе, как положено, и договор заключим, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня два вопроса. Да. Если жить на Марсе, первый вопрос.
1: А скажите, вот этот вопрос вам что навеяло? Мы сегодня как-то эту планету...
4: И что он вам даст вообще? Если там есть жизнь на Марсе, вы хотите туда съехать, получить вид на жительство или что?
1: Ну, просто мне интересно.
6: Просто интересно и хочется услышать его точку зрения.
1: Угу,
6: а второй вопрос. Почему в последнее время... Вот, я заметил, инопланетные цивилизации утратили к землянам интерес. Вот после Воронежа не слышно о них ничего.
1: Спасибо. Вот второй вопрос интереснее, а первый как цитату, я думаю, не стоит вообще ни в коем случае даже обсуждать.
0: Вы...
1: Я вы имеете в виду?
0: Радиослушатели задал интересные вопросы. Они касаются истины и реального времени. Да, жизнь на Марсе есть. Но в другом форме жизни, понимаете, и технологиями как раз и предусмотрено создание аппаратов тех, которые зарегистрируют параллельные миры. То есть мы с разрешения Творца переданы знания те, которые произведут регистрацию остаточного явления энергетического параллельного мира, находящегося рядом. Я почему так констатирую? Потому что я говорил, что в 95-м году я встречался с созвездием Голубых Весов, с планетой Вестой. Прилет экспедиции был. И когда я по истечении 2 месяцев пошел на то место и ради эксперимента заснял аппаратом, и потом мы на особой чувствительной пленке после снимков, снятых полароидом, пересняли, то я зарегистрировал остаточные явления тех, которые жизнь энергии жива. И я получил дополнительные снимки к данному своей экспедиции, к посещению. А вы затронули вопрос тот, который... Да, жизнь на Марсе есть. Живет в энергетическом плане, на своем измерении. Я понимаю измерение, и чтобы вы поняли измерение, это уровни баланса энергии. И когда будет расшифровано энергетическое строение структуры строения человека по балансу энергии, а мы самая совершенная биологическая форма, и когда просмотрены будут уровни все, а вы знаете из книги «Жизни Библии» 50 дверей, но это 50 уровней, понимаете? И сознание находится на том уровне, на каком оно предопределено твоим и моим, и каждого человека духовным развитием. Я думаю, что вас такой вопрос, то есть ответ,
1: да, вполне
0: немного удовлетворил.
1: Удовлетворил, да. Следующий телефонный звонок.
4: Я еще поясню некоторые моменты. Там был вопрос, что почему стали инопланетяне меньше уделять внимания.
0: Вы совершенно правы. Я бы не сказал бы, почему меньше. Наоборот, посещение планетарных точек как идет, там, где геопатогенные точки работают, они там появляются. Я, в общем-то, намерен после сегодняшнего собеседования, дорогие радиослушатели, я открыт человек. Я могу предложить кинорежиссерам заснять изумительный, уникальный фильм по прилету цивилизации, инопланетной цивилизации на планету Земля, заснять их корабли, так как точка ясна, где находятся они, понимаете? Другое дело, как зарегистрировать данные посещения.
1: И согласятся ли они, потому что я знаю, они очень капризные, и вот, например, мне не дали просто.
0: Встречался со многими академиками, которые заснимали летательные объекты, но эмульсия сползала на пленке при печатывании. Энергетическое воздействие шло. Поэтому, когда испрошено разрешение у Творца непосредственно по определенному коду обращения, то будет все сохранено.
1: Понятно, да, что вы хотите.
4: А у меня вот вопрос к радиослушателям. Если кто-то сейчас находится дома, а не на улице около колокольчиков, из которых идет вещание нашей передачи, посмотрите на свои термометры и скажите, пожалуйста, какая температура на улице, потому что нам сейчас скоро уже
1: прогревать
4: выходить.
1: Нужно трактор наш, это уборку делать всегда.
4: Вот, и скиньте, пожалуйста, эту информацию на пейджер.
1: Да, сколько сейчас градусов за бортом? Кстати, хорошая у тебя идея, спасибо за нее. А мы слушаем следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, громче, у вас очень плохо слышно.
4: Можете даже немного кричать.
7: Хорошо.
1: И голос повыше сделайте, так, а то разборчивость плохая.
7: Как получится.
4: И пойте.
1: Вы не отвлекайтесь, вы говорите.
7: Я хотел бы
4: найти лучше стихами.
7: Небольшой демографической справки.
1: А можете нам спеть эту справку вот оперным голосом?
7: Хорошо.
1: Давайте.
7: В 1930 году население земного шара составляло 2 миллиарда человек. А уже в 1984 году 5 миллиардов. А в следующее тысячелетие планируется войти дружной семьей 7 миллиардов человек. Вот у меня вопрос по поводу, вот вы говорите, баланс. Ну, вот материально понятно, там закон сохранения вещества, что вот те ресурсы, которые мы исчерпаем Земли, но они как бы идут на наши нужды и на то, что там производить технику, произрастать какие-то фрукты, овощи, ну, питать себя.
1: Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь, да.
7: А вот в плане вот, баланс, то есть сохранять.
1: Понятно. Вопрос понятен, спасибо.
7: В плане разума. Вот.
0: Я вас прекрасно понял. Ведь нужно отделить баланс тот, который мы вырабатываем, энергетики, и план разума. Идет ли эволюция разума? Творим ли мы добро или творим зло? Как раз вот здесь вот идет переплетение. И я благодарен вам, что вы провели некоторый экскурс на народы, населяющие, количество народов, населяющие на планете Земля. И когда просматривали то, что причинно-следственный закон кармы, то прошлое, настоящее, будущее, оно присутствует с нами на энергетическом плане. И вы касаетесь как раз взаимосвязи той по балансу энергетики. Принимая баланс энергии тот, который составлял в ту пору живущую средневековье, по балансу энергетическому на планетарном уровне и населяющие все, как раз можно проявиться на энергетическом плане в прошлом. Вы поняли, о чем я говорю? Также и в будущем, которое живет же здесь с нами, рядом. Но мы его не видим, нам не дано. Они видят нас в тонком энергетическом плане, видят наши сущности на энергетическом плане. Либо мы несем добро, наша аура, та, которая необходима, более окружена ореолом нежно-голубовато-белого цвета, сиянием. Если это высокие духовные сущности, выполняющие свою определенную миссию, то у них аура выброшена светом, который, смотреть нельзя, в зависимости от духовного развития. Угу. Понимаете? Понятно. И как раз вот эта вся взаимосвязь, она и идет несущая. Почему и высший разум как раз и настоятельно просит нас обратить внимание и учит, наставляет, что мы с планетой Земля единое целое. Понимаете? Единое целое живого организма.
1: Это пупырышки тела Земли. Скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, вот вы в вашем пакете знаний упомянули такой пункт, да, как продление жизни до 200 и более лет. Там, по-моему, это фигурировало.
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, тут встают некоторые опасения, значит, поскольку этот человек будет так жить, значит, здоровье его будет очень мощным, значит, он будет мощно плодиться. Как же быть с проблемой перенаселения? То есть, представьте себе, что люди будут как тараканы кишеть, или как китайцы на рисовых полях, они же затоптали воробьев. Это говорят, что они типа их били. На самом деле, просто они топтали, их у них было очень много, их всех пучило, они бегали. То есть, по идее, что же получится, что мама-земля превратится, в общем-то, в большой Китай. Представляете, до 200 лет они будут жить, плодиться. Жить, плодиться. Это вот
0: у нас бы
1: сейчас не 5 тут сидело, а вот уже человек 15.
0: Ведь мы касались с вами вопроса апокалипсиса.
1: Тогда вопрос снят.
0: Мы касались с вами того вопроса, который повлечет за собой человеческие жертвы при омовении и очищении планеты Земля. Чисто землетрясения, катаклизмы те, которые будут, опускание континентов, подъем континентов. Поэтому смена эта вся и перемещение как с физического плана, но в плане энергетическом, я должен сказать, что наша планета точная копия прообраза Солнца, точная копия прообраза Солнца того, которое находится нашим Богом Солнца. Я почему говорю так? Потому что у нас Луна, мы как видим, небесное тело находится на отставании по движению орбиты, а впереди планета Земля по внешней орбите движется планета Сава. Сава-Оф по египетским обращениям, то, которое было. Параметры данной энергетической планеты, они вычислены полностью все, что составляет единую энергомагнитодвижущую силу на восполнение баланса энергии, того, о котором мы с вами и говорили. Но вы затронули тот интересный вопрос, что я хочу, дорогие радиослушатели, вас проинформировать, что сбрасывая положительный баланс энергии в точке раскрытого раструба внешней орбиты, мы как раз и исполняем свое предназначение. Либо мы прибыли с перенасыщенным балансом положительной энергии, тогда ввиду наличия 2/3 положительного баланса энергии нас, как живой организм, на виток на 5,5 градуса в общей системе спирали нас поднимут вверх. И таких циклов гармонии космоса на планетарном уровне для цивилизации осталось в общем объеме 214 лет. А каждый цикл кармический длится 36 лет. Вот почему мы сейчас поглощаем с вами плоды работы 61-го года с переходом на 62-й год. Вот почему у нас с вами произошла деноминация. Я подсказываю просто политикам и геополитикам, и так называемым астрологам, которые строят свои. Я хотел бы с вами одним языком поговорить, тем, из чего вы исходите. Затмевая построение гороскопов всевозможных на тротуарах, бульварах, кто дал вам право вторгаться в жизнь без разрешения живого существа? Мы живем единым целым во Вселенной. И моральный кодекс Вселенной, если нет разрешения на вторжение к твоему партнеру, за любой информацией, за посылом энергетики, которую вы стараетесь взять, то это дела наказуемые. Вы, дорогие астрологи, прекрасно знаете. Поэтому будьте более аккуратны, более благоразумней в подходе и в передаче тех своих знаний, которые вы стараетесь оказать добро, а в то же время наносите психический удар по существу, которое стоит перед вами и верит вашему гороскопу.
1: Это хорошее предупреждение. Хорошее предупреждение. И действительно, на данный момент увлечение гороскопами у населения очень, в общем-то, велико. Практически, кстати, ведь увлечение гороскопами — это, так сказать, предвестник бури, предвестник апокалипсиса. Вот Гитлер и компания, они тоже как раз перед бомбежкой уже самого бункера непосредственно все занимались этими магическими действиями. И масса примеров, когда...
0: Вы знаете, я вам немножко... Вы затронули то физическое воплощение гения матери зла в образе Гитлера. Но он-то... умница, настолько таков, что сжег за собой всех концы. То есть он сжег монаду, в очищение бросил себя, сжигая мосты положительного и отрицательного, все, что накопилось в нем. И данная сущность, она чиста, находящаяся,
1: получается,
0: чисто
1: да.
0: прошла через огонь. Не скажешь про другие воплощения, те, которые история знает.
1: А мумифицирование мы не считаем, скажем, кремация в данном случае тоже является своего рода...
0: Вы знаете, всякое тело должно быть предано там, где оно вышло, с тех элементов, от кого вышло. Ведь все равно как бы поддерживали мумифицированное тело, либо нет, понимаете, оно подлежит распаду, энергетическому распаду, тому, который уходит энергетика, по разложению на составные части.
1: Да, Сергей Борисович, я сейчас на секунду попрошу от вас прерваться буквально. Тут показывают телевизионщики, что нужно нам сменить кассетку, им вернее. И вот буквально это займет секунд 2-3. Ну вот видите, какие талантливые ребята у нас новенькие, что прям молниеносно справились с этой, в общем-то, кассета неподъемная. Это новый тип кассеты, очень неподъемный, но зато массу информации вся впитывает. Давайте вернемся к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. О чем хотят нас спросить в столь поздний час наши уважаемые? Здравствуйте, наше внимание к вам, как всегда, поэтому говорите тоже, не стесняйтесь.
8: Алло.
1: Здравствуйте.
8: Вот не секрет, что современное развитие такой науки, как базитология, находится на таком этапе, что эта наука, в общем-то, переоткрыла уже заново все, что было известно в различных религиях. И теперь современное состояние базитологии таково, что, значит, все, что известно в различных религиях, значит, вот в базитологии тоже известно. Поэтому среди некоторых базитологов ходит мнение о том, что, значит, следует преобразовать базитологию в религию и создать, значит, церковь базитологии и, значит, вот соответствующей особой религиозной базитологической этикой, которая бы включала в себя заповеди всех религий вместе взятые. Вот как вы относитесь к такому, в общем-то, проекту?
1: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Да, пожалуйста, Сергей Борисович.
0: И вы повторите, пожалуйста, базитология?
1: Базитология. Это от,
0: базитология.
1: Да, базитология. Это от имени ученого Базета, который обнаружил, в общем-то, людей с нарушенными функциями щитовидок в предгорьях Алтая. А эти люди были похожи друг на друга, как две капли воды, выпученностью глаз. Но и такие крупские ходили. Вот. И чтобы как-то друг друга определять, у них таблички висели, там, Гена, там, Саша, там, и так далее. Но они так по табличкам, потому что одинаковые все.
0: Вы предлагаете просмотреть однотипность всех и односхожести религий.
1: Да.
0: И ввести базитологию как основу религии. Тогда необходимо понять, а что вы собираетесь проповедовать? Что вы собираетесь наряду с ныне существующими, имеющие историческую свою ценность от появления на планете Земля разумного человека со своим понятием соотносимости религии внутренним храмом его? А что данная наука хочет привнести, если она хочет привнести, обосновать знания, которые ранее находились на планете Земля, владеющие цивилизацией, и скомпоновать новые направления будущего развития науки, цивилизации? Это одно направление. Если она хочет приобщиться многопевучести и многотекучести религии, тогда каков моральный смысл и кодекс данной религии, базитологии? Кого она будет в свои ряды и на каком сознании привлекать? Я затрудняюсь даже представить себе, а нужно ли это направление, выставлять данное направление, которое то ли вы в шутку, то ли вы так называете базитологией, как вид религии. Вы что хотите практически представлять в данном отношении? Но есть мусульман, есть Магомед, есть Аллах, понимаете, которые привнесли молодое развитие религии, которое, но все един.
1: Понятно.
0: Бог
1: просто
0: един.
1: Дело в том, что наш радиослушатель, как бы он немножко неправильно трактует само понятие базитизма и базитологии. Вообще сам по себе акт создания какой-то общественной религии, там, будь то там церковь, там любая, да, там, или там и идолопоклонничество, это уже своего рода базитическое явление, сродни, в общем-то, пошива костюма для собачки искусственной, типа балонки. Поэтому, в общем-то, само понятие базитологии исключает возможность создания какой-то общественной религии или какого-то общественного течения, движения, как-то демонстрации там и, скажем, сексуальных трений внутри демонстрационных масс. Поэтому тут сам вопрос был немножко изначально задан не совсем верно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь. Доброе так. Утро. Не волнуйтесь. Все хорошо. Говорите, пожалуйста.
9: Доброе утро.
1: Да не волнуйтесь, пожалуйста. Все нормально. Говорите.
9: Сергей Борисович, вопрос.
1: Да.
9: Вот он часто оперирует, ну, то есть называет Бог, Творец и так далее. Высший разум в том числе. Это что имеется в виду, что он поднимает под этими словами?
1: Спасибо. Вопрос.
0: Вы знаете, мне приятно, и я преклоняюсь перед вами, о том, что вы в поздний час до конца слушаете передачу. Что я понимаю в данном положении? Я понимаю и стараюсь, чтобы вы поняли, что есть мир реальный, и есть и реальный, в том, в котором мы находимся на физическом плане, что рядом с нами находятся параллельные миры на энергетическом плане, что существует иерархия в космосе по разумной планке той, которая существует от деяний разумного человека, от деяний разума, Поэтому построение, если смотреть иерархическое, как вы затронули вопрос, то над каждой планетой есть руководитель, бог планеты Всевышний, планеты Земля, есть бог Солнца. Каждая планета имеет своего владыку, так называемого, понимаете? Они все составляют совет иерархический. Есть бог галактики, есть галактический совет, куда все входят, понимаете? Есть творец творцов, иерархия, понимаете? Есть сыны. Есть дочери Божьи по своей разумной планке, которые превзошли свое сознание в эволюционном развитии, которым мы посвящены во многие таинства знания, несущие и воплощавшиеся на любых планетах в любом облике для эволюции разума во Вселенной. И чем выше духовность, тем выше иерархическая лестница. Поэтому мне приятно с вами беседовать. И я называл, пожалуйста, если слушают экстрасенсы, чтобы не показалось блефом каким-то, понимаете. Я прекрасно осознаю, когда мне экстрасенсы хотели войти в контакт, и они вошли. Я попросил запросить информационные каналы и дал разрешение. Они запросили, разрешение получили. И получили мое воплощение на физическом плане в образе первосвященника Ездры. Я все осознаю, понимаете, свои задачи, которые стоят передо мной. Я и сейчас готов встретиться с экстрасенсами в закрытых так каналах. Я и встречаюсь с ними, понимаете, и они прекрасно осознают, что такое реинкарнация, что такое иерархия, что такое миссия несущих людей. Я многое хотел бы сказать, но не имею права на это в эфире говорить. При визуальной встрече, да, пожалуйста. Но я доволен, что в столь поздний час мы в собеседовании подняли столь насущные проблемы, те, которые нужно сохранить приоритетность России как государства за этими знаниями, чтобы данные знания и служили приоритетом России, чтобы истинно восстановить работу Международной славянской исторической академии, которая была испокон веков Международной греко-славянской академии, продолжить шаги работы данной академии с предоставлением данных знаний, чтобы открыть в Москве Международный институт времени и пространства с привлечением одаренных детей в данный институт, как и в Академию славянскую, не только народов славянской ветви, но и всех народов и одаренных детей. И чтобы данные знания служили основным плацдармом для эволюции разума на планете Земля. Вот эти мои стремления, понимаете? И то, что вы задаете, я прекрасно осознаю иерархию. Вы возьмите Сен-Жермена, почитайте книги. Там раскрыта иерархия космоса, понимаете? И когда смотришь мир зеркальный, мир реальный, по балансу энергии, а знания все написаны, исходя из мира реального основы построения Вселенной, то и начинаешь понимать всю ту насущность проблемы, что же необходимо делать, чтобы восстановить торжество добра.
1: И у нас остается совсем немного времени до окончания нашей беседы с Сергеем Борисовичем Ситом. Я предлагаю послушать, наверное, нужно сегодня последний телефонный звонок, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
10: Я к ведущему хотела задать вопрос.
1: Да, пожалуйста.
10: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, кто по специальности ваш гость, где он работает и как, кто поддерживает его теории?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Но дело в том, что как бы на самом деле у нас в студии сегодня реально гостей-то и нету. То есть, в принципе, я могу даже сказать прямо, что это я беседовал сам с собой.
0: Вы знаете, вы задали те вопросы, которые широко не афишируются. Поэтому я, смотря на ведущего, и попросил его так эту фразу сказать вам. Если вам... Я не называю это теорией, понимаете, потому что глубокий труд написан. Написан, основы все. Для вас это теория, так как вы прослушали. Для меня кропотливый труд, понимаете, так как я понимаю, что за каждым числом, написанным в строгой математической последовательности, исходя из построения Вселенной, каждое число несет энергию. Поэтому я крайне и в высказываниях крайне осторожен, понимаете. И работая над составлением данных знаний и расшифровки, от чисел идет энергия. Поэтому для вас теория, для меня работа, которые будут опубликованы. Вы говорите, кто поддерживает меня. Но я встречался со многими академиками. Моя задача пробудить сознание, не только ваше сознание, о том, что знания и богатства, которые должны по праву принадлежать России, они должны принадлежать России. Не те типографские слова, направленные сенсации, открытия. Пожалуйста, вы можете звонить в радиостанцию и сказать, вот действительно, давайте опубликуем данные знания. Я дам, но я прошу вас, окажите помощь, содействие. Уберите бюрократический аппарат, тот, который мешает и стоит препоной. А я прошу специального постановления, закрепления за государством России данных знаний, авторского права на открытие, так как изобретение и технологии не зарегистрировало авторские права за приоритетом России, нельзя опубликовывать, исходя. Это холодный синтез трансмутации элементов, это фотонные двигатели, фотонное топливо, это перемещение в галактике, это растворение в среде, самое натуральное, понимаете? Это пополнение золотого запаса государства, уничтожение радиоактивных запасов отходов, это оздоровление климата планеты Земля. Последствия Чернобыльской аварии, это генетика, биология, увеличение урожая, все рассмотрено технологиями. Так кому оно должно принадлежать? Нам, поздним слушателям, те, которые говорят теория. Я не говорю теории, я говорю берите. Берите. Все равно учебники будут фундаментально все на основании данных, предоставленных фундаментальных знаний, переделаны полностью. Я не могу к Сергею Петровичу Капице дозвониться, потому что не знаю телефонов. Звоню на работу, а мне хотелось бы с ним встретиться, понимаете? Я со многими академиками хотел бы встретиться. С теми, которыми звоню и в Академию наук, но там девчушки находятся, те, которые говорят, вы знаете, в балансе астрономии нам это не считается. И это говорят люди, находящиеся в центре Академии наук. О чем можно говорить, понимаете?
1: Ну, Капец, он тоже профессор странный. Но, тем не менее, вы знаете, у нас уже
0: да,
1: время...
0: но когда Сергей Петрович говорит направление развития российской науки 21 века, то я добиваюсь, и через передачу «Человек в маске» Познера, понимаете, отправил эти все. Я прошусь в передачу. Я прошу не только поддержки, я прошу продвижения в защите авторских прав. Я давно бы выехал за границу. Вы меня понимаете?
1: Конечно, а еще как.
0: Но у меня-то задача стоит приоритет возрождения России с основой на фундаментальных знаниях. Не только знания.
1: Вы знаете, Сергей Иванович, я могу со своей стороны заверить, что вот в отличие от в общем-то, Капец и прочих. У нас вот только одна девушка в коридоре, это Прохор, и никаких препонов нет, поэтому я всегда буду рад видеть вас здесь, вот в этой студии. Вот. Но сейчас действительно время нашей программы уже подошло к концу. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и пришли к нам. Надеюсь и уверен, что встреча не последняя. Вот. И, в общем-то,
0: вам спасибо большое.
1: И осямского близнеца я потреплю сейчас за его пухлую щечку. Ну, до встречи.
0: До встречи, дорогие радиослушатели.

необходимым, как сохранить нашу землю плоской, исторические викторины и этнические танцы, неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку, неизвестные нам жидкости и выделения организма, как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись, рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще, в ком находится стрелец и близнецы, и многое другое в программе «Поршень».

0: Я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович. Здравствуйте, Александр Борисович.
1: Добрый вечер.
0: Это также психолог Вадим Михайлович Книга. Здравствуйте, Вадим Михайлович.
2: Вечер добрый.
0: И председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. Добрый вечер, Денис Феоктистович.
3: Добрый вечер, Александр.
0: И наверняка многие наши радиослушатели задумаются, почему столь, в общем-то, люди странные и разные собрались сегодня все здесь, в одном месте, в этой студии, и какие вопросы они будут решать. А вот попробуйте себе, уважаемые, проанализировать, да? У нас сегодня в гостях кинолог, психолог и председатель экологической комиссии. По-моему, эти три направления жизни и науки человеческого существа, в общем-то, и являются теми тремя составными, из которых варится любая каша, как-то, значит, крупа, водица, да, сальца. Ну, я имею в виду сальца, соль. И поэтому, кстати, сразу говорю, посредством пейджера вы можете нашим гостям задавать вопросы, и, может быть, даже в прямом эфире мы с вами пообщаемся, если получится. Ну и, соответственно, первый вопрос я бы хотел адресовать к вам, Александр Борисович. Являясь председателем клуба «Псовая охота», собственно говоря, вы поддерживаете ли те традиции, которыми бредили герои фильма, вот, популярной комедии «Охота по-русски» или «Русская охота», что-то в таком духе. Насколько вообще атрибутика для вас важна? Поскольку я наблюдаю на вас, это вот, время уже теплое, а на вас это соболиная замечательная шуба, вот этот, правда, искусственный, но сокол. Я не понимаю, почему сокол на руке, когда, в общем-то, «Псовая охота». И вообще как-то вот вы выглядите действительно как прям витязь, сошедший буквально. Вот объясните, насколько все-таки для охоты, пусть не только псовой, а вообще любой, вот, важна атрибутика, антураж.
1: Ну вот вы знаете, на эфир я приехал практически вечерней лошадью с охоты, поэтому я не успел переодеться в свой костюм праздничный. Вот. А вот эта соболиная шуба, она поймана буквально вчера, она еще бегала моей собакой. И вот я решил, значит, таким образом доказать, что охота, она как бы вот приносит свои плоды, весьма ощутимые. А по поводу антуража, вот данный фильм, он снят просто, я бы так сказал, практически с натуры. Потому что каждая охота, она проходит, ну, если не так, как в этом фильме, то я бы даже сказал, еще похуже. Вот. Поэтому я думаю, что здесь данный сюжет, он немножко сглажен в некоторых местах. Но, в общем-то, является просто практически, как бы это так сказать...
0: Да, прототипом реальной, вот, да, реальной, да, ситуации. Да. Вы знаете, я вот наблюдал в момент вашего монолога за глазами председателя независимой экологической комиссии при ИАПРФ Денисом Феоктистовичем Белухой. Вот. И видел, что вначале в его глазах была такая, ну, как какая-то доля, может быть, неприязни, поскольку вроде охота, экология — это вещи, ну, несопоставимые в какой-то степени. А вот в момент, когда зашел разговор о прототипе вот данных героев и реальной ситуации, глаза нашей Белухи, они как-то прям подобрели, и, видимо, я просто по себе знаю, что меня приглашали неоднократно на охоту, я вообще не убиваю животных, из принципа никаких червяков, всех

0: Вы считаете, что все-таки традиции вот охотничьи, они целиком рухнули? Или...
1: Ну, я бы так не стал заявлять, что они рухнули целиком. Все-таки какие-то отголоски до нас еще дошли, мы стараемся их сохранить.
0: Ну, например, вот это очень интересно нашим радиослушателям будет знать, потому что ведь вы поймите правильно, например, если уроженец, скажем, Киева, да, сядет в купе с уроженцем Минска, да, то они по-разному порежут шматок сала. И в зависимости от того, как грамотно будет порезан этот шматок сала, они, в общем-то, зависят их миролюбие в дальнейшем. Вот эта длительная поездка, скажем, в Якутию, да, вот. Поэтому и здесь ведь какие-то явно традиционные моменты интересуют. Может быть, моменты, связанные с какими-то, ну, суевериями.
1: Ну, да, да. Вот по поводу сала я хочу сказать, что я думаю, что в принципе это, наверное, все равно, как оно порезано. Главное количество нарезанного. Вот. А по поводу суеверий, да, у нас есть разные суеверия. Выходя, например, утром в поле с собакой, например, лучше собаку покормить. Особенно вот если это такая вот совсем породистая борзая, потому что если вдруг ее не покормишь и станет заяц, она может его поймать и съесть. Тогда как бы нечем будет вечером, значит, ужинать. Вот. Тем более, если этот заяц еще один-единственный, который там живет, наш, то совсем трудно получается. Вот. А по поводу остальных суеверий, ну, что я могу сказать? Ну, Денис Феоктистович, я могу, например, предложить просто съездить с нами на охоту. Может быть... Его это заинтересует.
2: Вы знаете, Александр Борисович, при всем уважении к вам, Александр, кстати, заметил.
1: Борисович.
2: Александр, Саша,
0: это, в смысле. Можно просто Александром, а то мы запутаемся.
2: Да. Заметил действительно некоторую неприязнь в моих глазах. Вы, пожалуйста, все-таки снимите вашу шубку, потому что, ну, сами понимаете, здесь в студии... сидеть и наблюдать. При всем уважении к вам.
0: Да. Много ворса будет. Вот. Я хотел вот какой затронуть все-таки момент. Скажите, вот теперь уже это я обращаюсь, видимо, к психологу, к нашему, к Вадиму Михайловичу Книга. Вы не случайный гость сегодня нашего эфира. Я знаю, что в одном из московских издательств в целях рекламы, это моя новая формулировка, лень говорить в целях отсутствия рекламы, я всегда говорю в целях рекламы. Я не называю, естественно, издательство. Ваша книга называется «Обряды и обычаи различных видов охот». И в частности, вот у вас там в «Псовой охоте», именно в разделе «Псовая охота», написано, что нужно каким-то образом отпедикюрить или отманикюрить вот коготки гончих вот собак. Я, может быть, делаю какую-то ошибку, Александр Борисович, меня поправляйте, потому что гончие, борзые для меня одно и то же, я очень туго, они несколько плосковаты. А другие толстоваты.
1: Ну, смотря что, как бы считать плосковатым и толстоватым, я думаю, что они все плосковатые.
0: Ну, в общем, да, я просто боялся, как-то хотел сыграть демократического.
3: Ну, в общем, да, абсолютно разные вещи. Речь зашла о моей книге, да. Вот, в которой действительно есть такая глава, посвященная именно культуре и исторической подоплеке того, как происходила охота и психологический аспект этого явления, как бы. Для российского человека охота, особенно для российского мужчины, да и как бы и женщины тоже, это была необходимая часть разгрузиться, отойти от своих проблем, подумать о том, как покормить свою семью, это что касается бедной части того населения, а что касается о богатой части, то есть о дворянах и прочих. Это был своеобразный обряд, вот, который снимал многие психологические проблемы, хотя, в принципе, в то время их было как бы меньше, чем в наше время. Поэтому в данный момент охота как бы должна стать неотъемлемой частью, да и сейчас как бы вот появляются новые русские, те самые люди, которые потихонечку приобщаются к этому делу. Вот, допустим, наш Святослав Федоров, знаменитый глазник, офтальмолог, имеющий шикарную клинику в Москве.
0: И мощное ружье у него хорошее.
3: Да, человек, который буквально не может жить без этого занятия, как его жена. Вот мы помним с вами, на Новый год была как раз все как бы Новый год люди отмечают в кругу своей семьи, а этот человек не может Новый год отмечать своей семьей. Он поехал вместе с женой, они очень торопились.

0: именно на охоту. То есть в 12 часов ночи, когда бьют куранты, Стас Федоров поехал на охоту. Вот я понимаю, это настоящий русский мужчина, мужик. И таким надо, конечно... Вот, вот психология русского человека.
1: Вот, кстати, уже приходит сообщение на наш пейджер. Причем сообщение достаточно злободневное. Вот следующее. Для вашей передачи, то есть, ну, имеется в виду для нас, я нашел собаку породы колли. Как говорят знатоки, ему 3 года. Понимает почти вся команда. Но держать его не имею возможности. Откликается на кличку Джой. А что мне с ним делать? И дальше дан телефон. Я думаю, не будет ущербным это. Телефон назвать 471-73-25. Подпись Михаил. Вот, Александр Борисович, вы все-таки не специалист по собакам колли. Вообще колли, насколько я знаю, это искусственно выведенная порода. И вот знатоки, действительно, кинологи выступают против них. Я даже знаю, что и вы в свое время по молодости участвовали в акции «Убей свою колли». Вот, ну, потом, я знаю, вы раскаивались все-таки, то есть, но тем не менее, все-таки животное, как говорится, создал, значит, ответственность надо нести, поскольку создал человек, там пипетка, пробирка, туда-сюда, то вот то, чего делать со зверьком, чего делать и как вообще быть?
2: Ну, в общем, Михаилу я, наверное, могу посоветовать обратиться в Московский городской клуб служебного собаководства, я думаю, что ему так помогут. Я думаю, что узнать телефон, к сожалению, не взял с собой сейчас вот на эфир. Телефон по 09 несложно, ему подскажут и помогут. Я думаю, он сможет пристроить эту собаку. А по поводу того, что я к ним плохо относился, ну, был у меня такой период 60 лет назад, когда я был еще только начинающий, так сказать, кинолог. Сейчас я уже достаточно...
0: Зрелый.
2: Ну, я бы даже сказал, такой опытный. Вот, и известный в определенных узких кругах. А тогда, да, было такое время, когда мы выступали против этой породы, поскольку порода искусственно выведенная, я бы даже сказал, просто случайно получившаяся от незапланированного, так сказать, соития борзой и овчарки. Причем неизвестно было, была ли эта овчарка с родословной.
1: То есть вы имеете в виду вот самый первый, скажем
2: самый
1: так...
2: Самый первый колли, который появился.
1: Да, простят меня люди верующие, дескать, вот по линии генетической колли, это ихняя Адам и Ева, вот непонятка с Адамом.
2: Абсолютно, причем там и с Евой, в общем-то, не особо хорошо, ну, что же теперь делать?
1: Ведь
2: ну,
1: модная была собака, вот вспомните.
2: За столько лет, да, вот Лесси, в общем-то, я думаю, что этот фильм сделал ей большую рекламу в свое время. Ну, за столько лет, я думаю, что эта порода настолько себя изжила, как бы, ну, есть, конечно, некоторые, я бы сказал, раритеты, которые до сих пор держат эту собаку. Ну, что же делать? Не будем им мешать. Может быть... Что-нибудь они докажут. Но я считаю, что порода достаточно бесполезная.
1: А вот я хотел обратиться к Денису Феоктистовичу Белуха, председателю независимой экологической комиссии. Я знаю, что вы, как эколог, очень рьяно выступали вообще против всех вот искусственных производных природы. Ну, к примеру, против искусственных освежителей воздуха в соответствующих комнатах, да, туалетных. То есть вы вообще ярый противник всего искусственного. Вот. Но однако... все проводимые ваши вами акции, вот на Тверской, я помню, по-моему, 6 лет назад вы ее перекрывали, тоже как раз против тех же самых собак колли, они ни к чему не привели. Ваше мнение, почему это? А затем мы обратимся к нашему психоэксперту Вадиму Михайловичу Книга, чтобы он попробовал проанализировать эту ситуацию о тяге людей к искусственному.
3: Знаете, видимо, вот эта вот проплаченная реклама, будем говорить прямо, ничего не скрывая, я имею в виду фильм «Лесси».
2: Вот это ужасный фильм, этой, просто отвратительный.
3: Да, вот этой породе, искусственно выведенной, она оказалась более действенной, нежели наши энтузиастские потуги вот, выходить на улицы, собирать, организовывать здравомыслящих людей. Они, к сожалению, вот так вот позабыты. Но это вовсе не значит, что мы не останавливаемся. Почему мы против всего искусственного выведенного? Потому что это нарушает естественный баланс в природе. Каждый зоологический вид, который придумала сама природа, скажем так, он зачем-то природе нужен. Он зачем-то нужен человеку. То есть человек, который имеет борзую, да, в своем доме,
2: Обычно не одну даже.
3: Да, чаще всего это пара борзых.
1: А то и свора целая. Вот.
2: Да, обычно даже.
3: Он понимает, понимает, в чем красота этой собаки, в чем ее прелесть. Те, кто является хозяевами таких собак, как Колли, они придумывают всю ее прелесть сами.
1: То есть, вот то, что мы... Извините, что я вас перебиваю, Денис Феоктистович, но тут все-таки, вот смотрите, человек, он же тоже производная природа.
3: Да.
1: И, может быть, его создание своего рода, ну, он посредник между природой и вот этими искусственными созданиями. Или это уже вот посредничество считается таким оргстеклом мощным между естеством и вот натужной пышностью бантов?
3: Ну, сам человек — это, понятное дело, естественное создание природы. То есть человек существует как? В четырех основных расах, правильно? Вот все скрещивания между особями человеческого пола и получение таких гибридов, как метисы, мулаты или кто еще, все они носят исключительно эстетический характер, то есть приятно на этих людей смотреть. Никакой расы они, естественно, не являются. Так же, как колли, так же, как левретки, и все подобное придуманное, так сказать, собачковедами, вот, не знаю, что как назвать, каким словом, Александр Борисович,
2: по поводу левреток я бы с вами поспорил, потому что порода достаточно интересная.
1: Она интересная.
2: Выведена для определенных целей и достаточно вот, древняя.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Ну вот как бы пришло время вмешаться в психологу.
1: Да, это Вадим дебаты. Михайлович книгу «Психолог» хочет дать пояснение.
0: Да, ну как бы гибридизация, она шла не только в области собак, так сказать. Это... Есть такая есть такое направление, как селекционерство, когда происходит селекция цветов. То есть человек как бы изначально всегда хотел, как бы хотел приблизить природу к своим потребностям, то есть к своему вкусу приспособить. Это очень важно. И тем не менее я вот эти нападки совершенно не понимаю по поводу четырех рас. Потому что как бы...
3: Это не нападки, простите, Вадим Михайлович, это объективная реальность, в общем-то, я говорю, а это факты.
2: Я бы даже сказал, да, документально подтвержденные.
0: Но,
1: в общем-то, я тоже
3: согласен. В Москве в полной мере представленные, кстати, вы можете их наблюдать.
0: О чем вы говорите? Смешение рас — это как бы новые крови, смешение новых генов. То есть это дает как бы... То есть, в принципе,
1: обновление,
0: это политический вопрос.
3: Это та же левретка, получается.
0: Что левретка?
2: Да я бы сказал, даже хуже, чем левретка. Левретка, в общем, это благородная собака.
3: Да.
2: А вот смешение рас неизвестно.
0: Нет, но левретка, как бы, насколько мне известно, хоть я не кинолог. То есть эта порода как бы возникла сама по себе. Кто ее вызвал?
2: Нет, вряд ли. Я думаю, что вряд ли она... Да, это плод, так сказать... долгих экспериментов.
1: Поисков селекционеров.
0: В чем, собственно, заключается деятельность вашего клуба? Хотел бы я узнать.
1: Нет, простите, Вадим Михайлович, я просто прежде хотел немножко затронуть вот два вопроса, которые меня взволновали. Первый вопрос, это вот все-таки о папе и маме, ну, возьмем Колли, да? То есть вы, Александр Борисович, хотите сказать, что их человек заставил насильно скреститься? То есть они не воспринимали друг друга как партнеров?
2: Я это не просто могу сказать, я могу это авторитетно просто заявить.
1: А так бы вот в дикой природе, как себя воспринимают в дикой природе разные породы животных под названием собак? Вот, скажем, овчарка и вот тот второй, который Ева.
2: Ну, в общем, они неплохо себя воспринимают в дикой природе, но я думаю, что вряд ли в дикой природе возникло бы такое, смешение. Абсолютно просто неподходящих друг для друга партнеров. Поэтому на это мог только додуматься до этого мог только человек с его извращенными
0: Я вмешаюсь, как бы природа, конечно, она сама поставила ограничение. То есть мы знаем, что кошка не может смешаться с собакой.
2: Думаю, что при большом желании может быть.
1: Извините, что я перебиваю вас, но я совершенно честно могу вам сказать, что я однажды подъехал к дому, при этом был свидетель, мой товарищ, мы сидели в автомобиле, и я уж собирался выходить, и мы наблюдали реально, что, в общем-то, собачка вот с кошкой прямо под скамейкой. Я это видел собственными глазами.
2: В принципе, это достаточно распространенное явление в последнее время. Особенно сейчас пошло, я бы сказал, такое полное развращение, деградация.
0: Ну, как бы уже известно, что
2: не только у кошек и собак, к сожалению,
0: все наши домашние животные, видимо, глядя на своих хозяев, имитируют как бы...
2: Конечно.
0: Они в полной мере стали повторять какие-то совершенно неестественные, повадки, извращенные абсолютно. Повадки
2: людей. Я бы сказал, воплощать тайные мечты. мечты своих хозяев.
1: А не может ли это привести к тому, что в дальнейшем мы увидим скрещивание, например, собак с какими-то уже пешеходными птицами, как-то голуби? Но есть голуби — это же та же перчатка, она же ходит, не летает.
0: Я вот не знаю насчет Александра Борисовича, как у вас с медицинским образованием.
2: С медицинским у меня все отлично просто.
0: В таком случае вы, наверное, знаете, что как бы из двух отрядов как бы животные не могут смешаться. Вот волк может с лисой смешаться, лиса
2: опять же,
0: с левреткой.
2: В естественном, значит, состоянии нет. Но если туда как бы влезут опять же все эти люди, которые влезают постоянно, куда их не просят, то, в принципе, может быть такое, что скоро у нас собаки начнут класть яйца.
0: Ну, как бы сейчас известно, что есть генетическая инженерия, когда там выводят совместно как бы смесь там кита
2: с дельфином. Ну, сейчас много всяких разных безобразий, да. Клонирования, например.
3: Простите, Вадим Михайлович, я вас перебью, если бы вы знали о реальных последствиях, скажем, Чернобыльской катастрофы или деятельности космодрома Байконур,
2: да,
3: о реальных цифрах, о всех, так сказать, химических новых соединениях, которые появляются в природе в результате деятельности этих заведений, вы бы поверили и не в такое, смею заявить. Мне очень забавно слушать все, о чем вы здесь говорите, но наша экологическая комиссия, которая занимается совершенно серьезными вопросами, и мы оперируем, мы и с МЧС сотрудничаем, и с Министерством вооруженных сил.
1: Кстати, даже вот с обществом по охране памятников, я знаю, подписан контракт.
3: Да. Но это у нас под отдел занимался, я...
1: Кстати, вот я
2: извиняюсь,
1: тут сразу два сообщения пришло к нам на пейджер. Первое, это меня поправили. Пешеходные птицы — это все-таки пингвины. Спасибо, до свидания. Согласен, но это пока. Все-таки я считаю, что в ближайшее будущее...
2: С нашим развитием генной инженерии, конечно. Ну, все будут птицы пешеходные.
1: Да, не исключено, что, в общем-то... И далее вот к Вадиму Михайловичу такой. Вадим Михайлович, я понимаю ваше обсуждение насчет породы собак, но колли — это нянька. И что бы они ни говорили, это самое добродушное животное, с уважением, Яковлев. В принципе, вот я по себе могу судить. Будучи, скажем так, весьма человеком опасливым, то есть я, например, когда иду гулять, я одеваю хоккейные щитки ниже пояса, чтобы собаки всякие, одеваю ракушку, ну, в смысле, не автомобильную.
2: Это, кстати, очень важно, да. Ракушка — это просто в последнее время.
1: Вот. И, собственно, передвигаюсь только в таком виде. И действительно, я пугаю всех собак, кроме, скажем, колли, и почему-то такс. Вот, не знаю.
2: Ну, такс, вы зря их не пугаетесь, на самом деле, это ужасно страшная собака.
1: То есть может все-таки вцепиться.
2: Прыгучая, да, потом она, так сказать, сразу кусает, не предупреждая, поэтому достаточно опасная такая собака.
1: Угу.
2: Немцы же вывели как бы.
1: Вот и сразу еще хотелось вопрос ближе к левреткам. Угу. Правда ли, что для левреток была выращена специальная порода микрозайцев, за которыми те должны были охотиться, чтобы как-то поддерживать свою спортивную форму и резвить своих хозяев? Или это все-таки легенда?
2: Ну, на самом деле, я думаю, тут вопрос поставлен неправильно, потому что в определенные периоды эволюции существовали разные как бы подвиды зайцев, и в данный момент, в тот момент, когда была выведена левретка, в основном как бы преимущественно бегали микрозайцы. Поэтому большие борзые были как бы не нужны, поскольку они все-таки очень емкие, и их тяжело транспортировать. А левретку с ней проще, значит, ее в рюкзак засунул и вперед.
1: А она может также быть, вот имеется в виду, с точки зрения охоты, достаточно, в общем-то, эффективная.
2: Смотря, если, так сказать, микрозайцы, микролисы, микроволки, то, конечно.
1: Так нет, я вот сегодня только мы рассуждали о том, что ведь выведены уже микрокони совершенно лысые. Кстати, вот вы, как кинолог, все-таки связаны с животными в какой-то степени, не могли бы вы пояснить? Мы так и не пришли к консенсусу с предыдущим собеседником, который был до вас у нас в гостях. Почему все-таки все мелкие животные мусорят, я имею в виду, вот, отходами своей пищевой деятельности гораздо чаще и больше? Я поясню. Мы сюда, в коридор, запустили 18 лысых микроконей. Вот, держали их сутки, а затем запустили одного большого с Нового Арбата на прокат и держали его тоже сутки. Так вот, за 18 мелкими пришлось убирать гораздо больше. Хотя по объему, потом мы сверяли по весу, они составляли 1/10 часть крупного.
2: В общем-то, если 18 мелких вместе собрать, они, так сказать, равнялись?
1: Нет, 1/10 часть, представляете?
2: Ну, я думаю, что проблема мелких животных, у них, так сказать, я думаю, что есть комплекс определенный по тому поводу, что они мелкие. им это доставляет определенные проблемы, им все время обидно, что вот как бы они мелкие, их никто не замечает, проходят, ногами шпыняют. Поэтому они такие злобные от этого, характер у них с возрастом портится.
0: Ну, а с психологической точки зрения, в принципе, самозащита, естественно.
2: Да, да, поэтому я думаю, что...
0: Чем меньше животные, тем надо больше, как бы, вот мозг и слон.
2: Чем меньше на них обращают внимание, тем больше они сами на себя обращают внимание всеми подручными средствами.
1: Так, а вроде бы им невыгодно в целях маскировки все-таки животные.
2: Ну, может быть, им хотелось, чтобы на них все-таки обратили внимание с точки зрения, чтобы пообщаться.
3: Оценили их беззащитность, наверное.
2: Ну, я думаю, что...
0: Насколько я понимаю, лаял для того, чтобы слон как бы на нее не наступил случайно.
2: Я думаю, вряд ли из-за этого. Я думаю, здесь какой-то есть другой повод, все-таки более серьезный. Ну, я думаю, чтобы нужно... слон обратил на нее внимание.
1: Вот следующее сообщение пришло на наш пейджер. Какого цвета должен быть костюм для дрессировки собак на злобу, спрашивает Матвей. Вот в самом вопросе, мне кажется, заложена некая агрессия. Я опять вижу недобрый блеск в глазах Дениса Феоктистовича Белухи, потому что... Да, извините, что я перебил.
2: Я думаю, что цвет как бы здесь не играет роли. Это, опять же, тут выходят наружу те скрытые, я бы сказал, комплексы у людей, когда они начинают натаскивать собак на то, чтобы собаки кусались, бросались, дрались, рвались и, так сказать, и так далее. Некоторые, между прочим, зарабатывают неплохие деньги этим. Поэтому я думаю, что, в принципе, сам костюм, он как бы не нужен. Если собака нормальная, если она хорошо относится к своему хозяину, я думаю, что в критической ситуации, в критические моменты, она защитит своего хозяина. А в другие моменты, когда это все делается просто вот ради потехи, ну, в общем, я могу так сказать, что, в общем, все равно, какого цвета костюм. Главное, что там под костюмом, как бы, потолще, и что хочет человек.
0: Потолще.
2: Потолще это обязательно, потому что зубы, так сказать, они все-таки имеют.
1: У мелких животных мелкие желудочки, поэтому желудочки не выдерживают. Вот такое сообщение. И вопрос...
2: Тут я могу посоветовать поменьше кормить мелких животных, чтобы их желудочки выдерживали.
1: Вопрос господину Белухе. Господин Белуха, как вы смотрите на то, что в рекламных роликах безобразно используют животных, спрашивает вас господин Карпов. А вот прежде чем вы ответите, Денис Феоктистович, вот вопрос к Птягину Александру Борисовичу. Александр Борисович, вот да, вы конечно. Председатель клуба «Псовая охота». Да? В клубе наверняка у вас огромное количество злобных псовых собак, что специально обученных.
2: Нет.
1: Это я процитировал из фильма «Голый пистолет», по-моему,
2: да,
1: или из какого-то... Ну, неважно.
2: Ну, да, конечно, я помню.
1: Так вот, неужели к вам никогда не обращались люди, скажем, из российского Голливуда с просьбой арендовать каких-то ваших собак?
2: Нет, ну, естественно, в этом плане у нас все обстоит нормально. Это, сказать, клуб, он как бы должен нести некоторые финансовые расходы, но для того, чтобы их нести, должны быть приходы. Вот приходы, они как бы за счет этого и осуществляются. Например, наши собаки, они очень известные собаки. Они снимались во многих фильмах. В том числе вот в том самом фильме, риторическом, как бы вот я бы сказал даже так, «Особенность национальной охоты», снимались лично мои собаки. Вот. В клипах разных советских звезд. И, в общем... Вполне они, так сказать, на презентациях.
1: Нет, ну, в принципе, если это художественно сделано грамотно, то это почтенно и для собаки. Ведь есть же такое, скажем, понятие, да, собака-артист, их же специально дрессируют вроде бы.
2: Я считаю, что как бы просто вот сама, так сказать, борзая, сам вот подход к этой породе, он вот даже присутствие борзой в определенных, так сказать, промежутках фильма или клипа, или передачи, оно облагораживает данную передачу, поскольку это, так сказать, символ первозданной красоты. И, ну, в общем, я думаю, что, как бы, даже, вот, можно сказать, гимн, как бы, России, вот это вот все, что есть у нас, потому что на данный момент это является до сих пор единственной породой, признанной во всем мире, которая была выведена в России.
1: То есть раньше были, как... я знаю, кони, вот имеется в виду коневодство очень. Ага. В советские времена реально свиноводство было самое мощное.
2: Свиноводство интересно, конечно.
1: Вот. А сейчас все-таки вот как национальная гордость, это вот собаководство, да. Оно действительно реально существует, да?
2: Ну, оно существует, да. И я думаю, что главным, так сказать, основоположником советского собаководства является борзоводство. Полная неотъемлемая часть. данного мероприятия. И просто, ты сказал, просто вот лучшие представители советского собаководства — это борзые.
1: Ну, а все-таки вот, что думает Белуха насчет...
2: Да, вот Денис Сергеевич, интересно.
3: Да вот, собственно, Александр Борисович, вы, и, собственно говоря, вы и сказали, что планировалось. Я лишь добавлю, что во всех рекламных роликах, на мой взгляд, вот, и я думаю, что я понимаю проблему правильно, все животные используются ну, ровно в такой же степени и с таким же предназначением, как, скажем, используются вот подростки при рекламе, скажем, жевательной резинки, да, там несколько ну, молодых
2: вы
3: людей
2: знаете, появляется,
3: определенно... или кто-то они там прыгают, вот, еще что-то, или вот девушки, вот, свои гигиенические средства, абсолютно той же цели. Собачьему миру тоже нужны свои звезды.
2: Абсолютно верно.
3: Да. В принципе, самим им это, конечно, не нужно. Ну, не вы, все вы... началось еще вот с первых космонавтов, если вы помните.
2: Ой,
3: Иван
2: ужасно,
3: да Мария, по-моему, их звали, да, их посылали конечно. В космос.
2: Ужасная история.
1: Нет, простите, первый космонавт, я позволю себе поспорить, да, был ладно. Эстонский правозащитник Генрих Лайк, который полетел под псевдонимом Лайка туда. Угу. Ему сказали, либо мы тебя кончим, сейчас прям тут на месте гнида, либо, говорит, полетишь исследовать космос. Нет, ну, буквально это запротоколировано.
2: Ну, я представляю, да.
1: В допросной книге.
2: Что, в общем, это лучше бы, наверное, его кончили сразу.
3: О чем вы говорите? Я имею в виду первых именно животных, которых посылали. То есть все это делалось вот именно с целью, чтобы животные тоже стали чувствовать себя звездами, чтобы их хозяева получали гонорары, чтобы делались какие-то имена. Вот. И просто люди зарабатывали на этом. Вот вы же сейчас сидите, Александр Борисович, да?
2: Сижу.
3: Я не пойму, Александр, такая реакция. Я имею в виду, ну, находится.
2: Ну, я здесь, да. Присел просто здесь, хорошо, да, так ну, будем говорить.
3: Не надо, пожалуйста, к словам, конечно. Конечно, я имею в виду, вот вы сейчас...
2: Не надо таких слов просто, не будет тогда ничего.
3: Ну, было. Александр Борисович, не будем спорить.
2: Не будем.
3: Вы,
1: не стоит, конечно, зачем?
3: Вы козыряете тем, что ваши собаки снимались в таком-то фильме.
2: Ну, я не козыряю еще пока.
3: Ну, это козырь. Я это козырь. Это что означает? Конечно. Что означает, Александр Борисович, что они стоят дороже? Я, например, знаю, что известный артист Александр Панкратов Красный, он,
2: по-моему. Черный, черный.
3: А, черный, черный. Простите, да. Купил красный у вас собаку.
2: Да,
3: купил у вас собаку, и наверняка, Александр Борисович, вы ему рассказали, что данная собака, или мама его, то есть, или папа, что еще солиднее, снимался в таком-то фильме.
2: Ну,
3: и
2: к сожалению,
3: наверняка
2: мама...
3: вы ему рассказали, Александр Борисович, что эту собаку приезжал смотреть, скажем, «Принц Уэльский». Ну, посмотрел, ну не купил.
2: Нет,
3: но
2: ну,
3: ведь она стоит от этого дороже.
2: К сожалению, эту собаку «Принц Уэльский» не смотрел. Но есть, в общем, фотография отца этой собаки просто на фоне Бирмингемского дворца в парке у фонтана, так сказать, там такой остров прикольный.
3: Вот видите, опять
2: идет. По поводу Панкратова Черного, я бы сказал, мне очень хорошо, мне повезло с ним, потому что я сумел ему так дорого впарить эту собаку, что просто здорово. Вот. И оставшиеся собаки на эти деньги очень долго жили и прекрасно питались. Поэтому я считаю, что Панкратов Черный, он внес неоценимый вклад в развитие советского борзоводства, купив у меня лично щенка.
3: Ну и скажите, мой, вот мы прекрасно знаем,
2: мне лично вклад
3: простите, что вас перебиваю, был. Мы прекрасно знаем, куда все средства, которые, скажем, поступают на наш счет, на
2: откуда
3: что они
2: у вас
3: идут.
2: Такие сведения?
3: Вот скажите, вот вы говорите, внес вклад. А на что пошли эти деньги? Наверняка вы купили себе машину, Форд.
2: Очередную, восьмую, конечно. У меня сейчас 7, вот просто. А было до этого. Нет, Форд я себе не купил. На эти деньги, к сожалению, нельзя было купить Форд. Это было всего 12 тысяч долларов, а тот Форд, который я хочу, он стоит дороже. А вот, на эти деньги пошли на закупку кормов, домиков и постройство, так сказать, приусадебного участка для моих собачек. Вот, оплату личного парикмахера, шофера, визажиста, стилиста, хендлера и на заграничные, так сказать, поездки моих собак. Потому что, знаете, в последнее время они так начали ездить активно, что мне не хватает средств оплатить все их поездки.
3: Я, кстати, вот могу вас понять, если вы действительно делаете такие хорошие условия, когда приезжают иностранные граждане, то есть вы показываете достойные условия проживания собак.
2: Ну,
3: то
2: естественно,
3: есть это я понимаю,
2: койка,
3: да,
2: туалет,
3: гордость,
2: дворе, двора нету,
3: гордость за российское собаководство, что они приезжают, они смотрят ваш домик, и они понимают, да, действительно, в России собаководство руководство нам.
2: Нет, вот, к сожалению, в свой домик я, сказать, я бы не против, но собаки не разрешают туда гостей водить. Это их личное.
1: Простите, пожалуйста, Александр Борисович, да, а вот вы говорите, что вот Дэвид Копперфильд вот купил вроде у вас как собаку сейчас, и вот он же увез ее туда.
2: А это, например, было немножко не так. У меня собаку купила Алла Пугачева, это она ее подарила Дэвиду Копперфильду.
1: А вот он ее увез туда, к примеру, потом приедет, скажем, Джо Кокер или Стинг, да, тоже купит, ну, самочку.
2: Ну, у Стинга уже есть две моих собаки.
1: А так получается несколько нарушено правила конъюнктуры, в том смысле, что там получится Стинг, там с Копперфильдом могут как-то состыковаться и этих щенков продавать и селекционировать, в общем-то, из ваших зерен свое плево.
2: Я думаю, что у Стинга и с Копперфильдом у них, кстати, несколько другой...
1: Ну, я как пример, я имею в виду, это может быть любые люди. То есть, как вообще, какова вообще вероятность, насколько велика вероятность воровства или плагиата?
2: Плагиата вероятность очень велика. Но это очень быстро проверяется, потому что те люди, которые хотят за счет чужого хорошего, значит, выехать сами, как бы на одном месте, сами знаете, они очень долго на нем не проедут, потому что все очень быстро. В первый же буквально, так сказать, помет, как это у нас называется, или щенение, все выясняется, потому что для того, чтобы получить таких щенков, которые покупают вот Панкратов Черный и остальные известные Копперсел. Товарищи, ну да, Копперсел, да, ему подарок был, кстати. Не от меня, конечно. Мне за них заплатили. И для того, чтобы получить таких собак, нужно иметь мозги, чтобы их вывести. Нужно просчитать, нужно посмотреть родословную, нужно знать, что у тебя будет в 8-м, 15-м и 20-м колене, и что на что у тебя наложится и где перекрестится. А я думаю, что вот конкретно Копперфильду, ну, ему как бы некогда этим заниматься, и это не его профиль.
1: То есть все-таки у него не будет временного ведения?
2: Ну, я думаю, что если, конечно, он мне звонил тут недавно, сказал, что если он захочет, я, конечно, ему помогу, подберу пару. Ну, я так решил, что мы с ним поговорили, говорю, тебе, наверное, не надо этого делать сейчас.
1: Скажите, напряженный график гастролей. Александр Борисович, меня терзают смутные сомнения. Вот борзые, они же, скажем, ведь я уверен, тоже в дикой природе-то не существовали. То есть, мне кажется, что все-таки это тоже выведенная порода. Подождите, давайте так. Собака — это животное стадное или индивидуальное? Вот, например, по утверждению Вадима Михайловича Книга, это смотря как. Смотря какая собака.
2: Я очень уважаю, да, труды Вадима Михайловича Книги. Я их читал неоднократно. И еще на заре, так сказать, своей кинологической деятельности я опирался на эти труды. Вот, спасибо вам большое, что вы делаете такую работу.
4: Я очень большой.
2: Да, потому что это только, я считаю, для узких специалистов. Вряд ли кто-нибудь может прочитать и оценить это по достоинству. Потому что здесь
1: малые тиражи,
2: тиражи просто ужасно малые. Я понимаю, конечно, да, но вот мне лично достался 8-й ксерокс, где было тяжело даже некоторые слова прочитать пришлось.
4: Я очень польщен, что такая личность, как вы, потому что я вас тоже очень наслышан в борзящем мире, потому что я тоже хочу признаться радиослушателям, что я очень люблю борзых. Это действительно превосходная, красивая порода, наша русская. Вот, и насколько вот, если вы помните, если вы читали мои книги, то помните, что я рассказывал, что произошли-то они...
2: Это в какой? Это в ранних или...
4: Да я все время об этом пишу. Что произошли они книга. От степных волков.
2: Книга. Я думаю, что это в ранних, не прочитанных как раз.
1: От волков все-таки, от степных?
2: От степных, ну, на самом деле, Вадим волков. Михайлович, я думаю, что вот, вы не помните, что вы написали в ранних книгах, потому что там было написано наоборот. Что первозданно-то как бы была борзая, а дальше уже от этого произошло вот как раз от совокупления с
4: нет,
2: разными...
4: Нет, просто был как бы такой очень... Нет, как бы родоначальник всего этого рода, это был брянский волк.
2: Нет, родоначальник брянского волка была фараонова собака из Египта. Причем самое интересное, что недавно я, пребывая в Египте, попросил показать мне фараоновых собак. И мне их показали, но у каменных почему-то. Я говорю, а когда вот можно увидеть живых, и где бы тут их посмотреть? Мне сказали, вы знаете, они у нас вымерли. Я говорю, приезжайте к нам в Москву, у нас они есть.
4: Нет, на самом деле, как бы, было все совсем не так. Было две линии борзых. Одна шла в Южной Африке, на самом деле.
2: Ну да, это всякие тазы, тайганы, миски, плошки и так далее.
4: И афганские борзы, да.
2: Да.
4: То, как вот они из Африки попали в страны. Вот. И наши русские, ну, то есть я как бы уже сказал, что брянский волк был бы как бы родоначальником.
2: Вот, вы знаете, еще была, я бы сказал, третья порода такая собака, как сказать, называемая сейчас бакхмаль, правильно назвать макхмаль.
1: Да, вот бакхмаль я знаю.
2: Очень известная порода, она, правда, вымершая. Дело в том, что это истинно афганская борзая. К сожалению, в Афганистане стандарта на нее не существует, но у нас в Москве он существует.
1: А вот извините, вот, вот, говорите, вот действительно интересный момент. Афганская борзая. Зачем им в Афганистане-то на овец охотятся? Ну, там же камни,
2: я
1: у них копыта должны быть.
2: Сейчас объясню. Я боюсь обидеть всех владельцев макхмалей и бакхмалей. Тазов и тайганов и всех остальных мисок и плошек. Я думаю, что вымерли фараоновы собаки, причем в Египте. У нас они еще живут. И очень неплохо. Вот.
4: Это надо отдать должное все-таки.
2: Это надо отдать должное мне. Собственно говоря, конечно, потому что.
4: А я думаю, что надо было отдать должное всем нашим любителям собак. Все-таки наши любители собак самые лучшие любители собак.
2: Вы хотите сказать самые любители, да, из любителей, так? Я правильно понимаю?
1: А так вот все-таки скажите, а и что же это вот в Афганистане?
2: А, в Афганистане, да, очень интересно получилось с этими собаками. Я, опять же, повторяю, что я боюсь обидеть всех владельцев данной породы, вот этих вот тазов. А, я, мое личное мнение, что как бы собака абсолютно неблагородная, простите уж, дорогие, выведено для того, что там, как известно, живут большими семьями, я бы даже сказал, аулами живут целыми все, причем.
1: В Египте тоже, кстати.
2: Ну вот да, поэтому у них вымерли фараоновы собаки. Они живут просто целыми аулами, и кушать хочется всегда, работать не хочется никогда. Поэтому данные тазы были выведены для того, чтобы ходить, простите, где-то и собирать что-то, чтобы покушать всем остальным.
4: Нет, ну я думаю, если
2: она
4: мы
2: чисто
4: с вами...
2: добычица, я бы сказал, была такая собака. В общем, надо отдать ей должное. Она покормила определенное, выкормила, я бы даже сказал,
1: поколение.
2: Александр Борисович,
4: я вот думаю,
2: да,
4: чтобы новых. Как бы нам перевести с вами в русло того, поговорить о людях и о том, как содержат собак.
1: Вот это очень важно.
2: Это,
1: вот.
2: Да, это просто важно. Интересно, кстати, очень. Кстати,
4: потому знаете, что лично я вот пришел сегодня с целью того, чтобы поговорить о поведении людей, потому что нарастает гражданская война, собственно.
2: Вы знаете,
4: они
2: даже
4: хотят иметь собак. Да,
1: да, вот, Вадим Михайлович, вот к вам как раз вопрос. Поэтому на эту тему и вопрос на пейджер. Да. Вопрос к Вадиму книги. Расскажите, пожалуйста, о выделке шапок и ковров, а также о средстве для борьбы с молью на собак. Как В весь секторов.
4: Думаю, что за более
2: подробно...
4: А там
2: подробно... телефона нету, нету?
1: Нет, к сожалению.
4: За более подробно...
2: Можно попросить просто человека, чтобы он прислал телефон, мы ему расскажем потом после эфира.
1: А то это длинный рассказ?
4: Нет,
1: очень
4: я отвечу длинный. Как бы в двух словах, что за подробным объяснением следовало бы все-таки обратиться к российским ветеринарам. Есть еще такая профессия. Я очень сожалею, что не был приглашен...
2: Ветеринаром?
4: Да, ветеринар, чтобы ответить на возникшие вопросы. Вот он как раз занимается тем, чтобы... как бы помочь бороться людям, следить за шкуркой и за шкурами своих животных. А тем более моль сейчас это как бы, она, понимаете, адаптировалась.
2: То есть, кстати, большая проблема шкурок.
4: Да. Проблема действительно такая вот нарастающая на сегодня момент, такая буйная проблема, надо сказать. Особенно с молью.
1: А ведь
2: это
1: моль-то...
2: Это ужасное,
1: же,
2: кстати, животное
1: же,
2: просто.
1: Ведь собачья кошмар, моль, да. Она, я знаю, получила распространение вот последние 2,5
4: да,
1: года.
4: Да, безусловно. Это опять
2: это
4: мутация.
2: Это вот нам завезли. Нет, я бы сказал,
4: нет,
2: что нам
4: мутация,
2: завезли.
4: Мутация,
2: это
4: мутация.
2: Это происки империализма.
4: Это вот как раз вопрос.
2: Они Денису хотят погубить
1: народство. Да. Денис Феоктистович, как председатель независимой экологической комиссии,
2: хотел
1: должен...
2: Хотел бы услышать его мнение по этому поводу.
1: Как вы считаете, вот собачья моль, это все-таки результат того, что настал дефицит на натуральных продуктов ее питания, обычной моли, в результате она мутировала, как говорит Вадим Михайлович книга. Или все-таки это действительно завозная какая-то инфекция, как утверждает Александр Борисович Птягин.
2: Здесь существует еще третья версия, как бы, что это на фоне Чернобыля, на самом деле наша, да, родная, да, которая у нас родилась и теперь мутировала не только.
5: Это как бы нет, Александр Борисович, Чернобыль тут совершенно ни при чем.
2: Да,
5: моль — это такая субстанция, которая, если в последнее время придумано людьми очень много средств борьбы с ней, она может, просто не умирает. Умирающая такая субстанция, она просто переквалифицируется.
2: Просто, да.
5: Поскольку сейчас стали популярными очень синтетические изделия, вот. Моль это не прикалывает, та, которая жила раньше у наших кафах. Она просто переквалифицировалась изделиях. На натуральные продукты, то есть вот собачки, кошечки, даже отмечено, кстати, вот зоологами, что крысы начали страдать.
2: А вот хомячки еще, они... знаете, такие ангорские лохматые.
5: Хомячки, да, вообще, конечно,
2: они ужасно страдают,
5: смешно,
2: мне так жалко,
5: простите, что я я так много смеюсь здесь в студии. Ну, Александр, действительно, очень хорошо, что мы затронули все эти вопросы в эфире. Ну, конечно, да, ранний Вадим Михайлович, книга мне нравится больше, кстати.
2: Больше, чем, я бы сказал,
5: так же, как и ранний Pink Floyd.
2: Он был свежий немножечко.
5: Мне нравится ранний. Вот больше, так же, как и ранний Вадим Михайлович. Заметьте, вот, Саша, я к вам обращаюсь, что вот как подытожить это все? Лучшие женщины и лучшие борзые. Все за границу. Это же все за границу.
2: Да что же вы, зачем?
0: Вы как-то
2: лучших борзых за границу не отдаем.
0: Видимо, вы больше.
2: Нет, я просто борзую Панкратова Черного. Здесь у нас.
5: Ну, посмотрите, там и Принц, и Дэвид, они же все...
2: Ну, а никто же не говорил, что у них... Я сейчас боюсь открыть секрет, на самом деле никто не говорил, что у них лучшие собаки.
1: А вот, простите, вот пришло сообщение.
2: Просто международный скандал, конечно.
1: Сообщение пришло на пейджер. Александр, не знаю, какой, видимо, к вам, Александр Борисович.
2: Может быть, да, конечно, я просил бы по имени.
1: Кстати, невнимательный радиослушатель, кстати, спрашивает, потому что...
2: Уважать мой опыт.
1: Мы там совсем о другом, а он о другом спрашивает. Но я зачитаю, потому что раз о другом, он все-таки имеет право к тому же.
2: Все-таки
1: да,
2: он нас слушает, значит, слушает, это уже значит, приятно.
1: Да, уже важно. И, значит, Александр, попрошу сказать, Александр Борисович. Я, кстати, напоминаю, что у нас сегодня Борисович, эксперт-кинолог, конечно, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович тут находится. Александр Борисович, я с вами согласен, собаки совсем не благородные, но они преданы, поверьте мне, я с этим уже сталкивался. Это этому по есть поле, доказательства, да? Моей овчарке 3 года. Она нашлась год назад, и она вам докажет это. Я ставлю на телефон тоже Александр.
2: А телефон оставлен, да?
1: Телефон, ну, это просто
2: интересно,
1: совершенно...
2: мы созвонимся после эфира.
1: И просто совершенно непонятно, то есть речь шла, я так понял, об афганских каких-то породах.
2: Ну, да, я об афганских тоже. Я думаю, что это, так сказать, начальная наша тема по поводу колли и овчарок затронута, когда при выведении колли были точно использованы борзые, в том числе, между прочим, как самая древнейшая порода. Что ж, я могу просто пожелать ему счастья с этой собакой, долгих лет с ней и полного взаимопонимания, потому что, в принципе, самые классные это собаки на самом деле, это те, которые вообще найдены на улице.
1: Ну что же, и я предлагаю ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. И огромное количество приходит сообщений на пейджер от собаководов, от ребят из 5-го автобусного парка, вот, которые просят передать песню в исполнении Челентана. Ну и от многих-многих других обязательно в следующей нашей программе прозвучит песня в исполнении Челентана. Сегодня, как я говорил, вряд ли. Присылайте ваши заявки в течение недели. Мы будем стараться их выполнять. А вот наиболее интересный вопрос пришел от инженера Вадима Матвеевича Гмыри. Причем ведь однофамилец искусствоведа известного. Но тем не менее, в моей работе, пишет нам на пейджер Гмыри, постоянно было гораздо больше помех, нежели помощников. Мне кажется, что со всеми начинаниями ситуация должна быть аналогична. Какова ситуация с помощниками и с помехами в клубе «Псовая охота» у Александра Борисовича Птягина, спрашивает Гмыри. Ну, естественно, Александр Борисович отвечает Гмыри.
2: Ну, конечно, да, я отвечу на этот вопрос. Очень интересная тема затронута была. В данный момент у нас ситуация с этим изменилась кардинально. У нас помех нету никаких. А на стадии начинания и, так сказать, развития у нас были некоторые, я бы так сказал, дельцы от собаководства и просто больные люди, которые ярые противники были данного начинания, в частности, клуба «Псовая охота», разведение борзых и вообще просто были противники лично меня. Ну вот за нашу долгую жизнь клуба мы как бы со многими противниками пообщались, нашли что-то общее и решили, что, в общем, и я, и они тоже любят собак, и мы не будем друг другу мешать. Но некоторые экспонаты, они до сих пор попадаются. Я считаю, что это просто хронические как бы, пациенты психических или неврологических клиник. Ну, что делать? Такова специфика породы. Почему-то к этой породе тянет все время каких, как бы это помягче так сказать, не совсем здоровых людей, к сожалению. Ну, не совсем отбросы, но, в общем, есть такой определенный контингент.
5: Значительный отброс.
2: Контингент, который, в общем...
1: Давайте вот все-таки дадим слово в этом случае Вадиму Михайловичу книгу, поскольку он как психолог, может быть...
2: Я думаю, что он имеет обширный
1: немножко, опыт. Да, немножко непонятно контингент, то есть вы имеете в виду людей, которые как-то противостоят этим клубам, может быть, просто они за то, чтобы, например, собаки ходили в намордниках все, или чтобы хозяин нес, собаки нес полную ответственность за действия собаки. Вот давайте представим себе ситуацию, извините, что я немножко так про свой монолог продлеваю, но тем не менее, вот представьте себе, что, например, я иду по улице, да, идет там, скажем, идете кто-нибудь, ну, кто-нибудь из вас со своей там супругой, да, вдруг я типа с каким-то бешеным воем подбегаю, начинаю обнюхивать вашу супругу и вас. Вы, естественно, мне за это сразу присылаете в торец. Собственно, а собака может себе это позволить, поскольку она животное, ей списывается. В данном случае получается производное следующее. Если так действует собака, то я могу подойти к владельцу и дать ему в торец. Логично?
0: Да,
1: но это, конечно... это не мое мнение, я просто высказываю мнение. Да.
0: Я постараюсь просто... Я понял ваш вопрос, в принципе, все очень прекрасно. Все дело в том, что собаки, как вы понимаете, тоже бывают достаточно агрессивные. Вот, и порой слушают своих хозяев. Неспроста они ходят на различные дрессировочные площадки. Поэтому я бы старался в торец как бы первым не давать, а ретировать как бы такую ситуацию. Но, конечно, здесь раз как бы собака является... в наше время средством оружия в какой-то степени. То есть, ну, сами понимаете, сейчас очень любят заводить служебные породы, породы, которые как бы охраняют своего владельца, своего хозяина. Вот. Ну и ситуация следующая. Все должны по отношению друг к другу соблюдать определенные правила поведения. Хозяева обязаны просто. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, которым завтра предстоит встать рано утречком, пройти своей собачкой по нужной ей нужде, необходимой нужде, но давайте договоримся так, что каждый соблюдает свои необходимые правила. То есть мы обязаны, собачники, мы всегда обязаны собаку держать на поводке. Если собака очень агрессивна, не будем демонстрировать всем людям о том, что вот какие мы крутые, какая у нас крутая собака, как она на всех накидывается. Нет, давайте все-таки вдумаемся в то, что нас действительно люди боятся. Есть люди с совершенно нормальными мыслями, но побаиваются. Мало ли, были случаи в жизни, там были покусы, были какие-то критические ситуации, связанные с собаками. Давайте будем вежливо по отношению друг к другу соблюдать права каждого. То есть мы как бы обязаны в данном случае держать собаку на поводке, даже если она не агрессивна. Я с этим постоянно сталкиваюсь.
5: Вадим Михайлович, вы знаете, хоть памперсы для собак или вот эти мешочки, которые подвязываются к ним, придуманы не у нас, в отличие вот от этой оперы, которую Саша завел.
1: Это, слушаем. Кстати, не извиняюсь, уважаемый Денис Феоктистович, это не памперс, по-моему, а
5: ну, как штанцы. Они называют?
1: Штанцы, да, утепление, да, в общем-то, яичников.
5: Ага. Ну, это я понимаю, функция такая есть. Дело в том, что если бы они еще... Я-то, как эколог, в принципе, не против, чтобы собачки, так сказать, выделяли какие-то экскременты именно на улице, а не в жилище человека, где это для них, так сказать, наиболее естественно.
0: Да, безусловно.
5: Они же ведь в некоторой степени озлоблены на людей, что их гонят, как последних, я не знаю кого, на улицу. Они
1: собачки, в смысле?
5: Да. Они бы с удовольствием это сделали дома.
1: Денис, нет. Я думаю, что Александр Борисович к моему нет тоже присоединится. Нет. Как же, собачки, они... Понимаете, я просто извиняюсь, что так вклинился, но очень нервные перегрузки в последнее время, весна и бугрится все. Но дело в том, что у моего знакомого дога, собака, дог, черная такая, мастиф называется, она, в общем, это, когда рвется на улицу, вот он ее привязывает, пока одевается, поводком к двери, вот не входной, а из коридора, она рвется к входной, она у него когтями весь паркет царапала и до бетона, и там прям вот такие, то есть ей воздух нужен. Дело в том, что даже люди иногда ложатся под щель и нюхают часами воздух, который идет из-под щели. Мы же знаем, что да, сверху воздуха мало. Кошкам почему так это хорошо? Потому они и стремятся вверх, вскочить на шкаф там или на шкаф.
5: Ну, так вот и посмотрите, Саша, бывает же ситуация, она вышла, воздухом подышала, а вернулась, покакала дома. Это что означает? Что на улицу они идут, в первую очередь.
1: Вы имеете в виду с собаками?
5: Да, да, да. Не для того, чтобы произвести какие-то физиологические действия. Для того, чтобы побегать. Это, естественно, для животного, я соглашусь. Но вы посмотрите, сколько навоза на наших кустах. Вот выходишь из подъезда, такое ощущение, как будто они до травы не доносят.
1: Да, да, да, да, да, да. Особенно вот сейчас.
0: Это понятно.
1: Весне запах идет от школьного двора.
5: Спросить, это нарушение экологического баланса.
2: Денис Феоктистович в том, что этот навоз от собак.
1: Безусловно.
0: Денис Феоктистович, я тут сейчас забуду, как вас зовут, на самом деле. Столько раз мне пришлось обращаться к вам. Значит, дело все в том, что
2: Написали бы на бумажке уже давно.
0: Фекалии представителей такого вида, как собачий вид, да, они имеют такую особенность, химическую. Они очень быстро разлагаются под воздействием солнышка. Ну, понюхали, да, ну что же. Мы не такое, нам приходится в наших подъездах нюхать, да?
6: Так вот это все.
0: Вот. Но в отличие от тех же презервативов, которые мои собачки постоянно в своих зубках носят постоянно, или там разбитых бутылок.
5: Застревают, я понимаю.
0: Да, мне приходится постоянно своими руками залезать туда и вытаскивать это все,
5: да,
0: все вот эти...
5: Помощник Глеб, он тем же самым занимается, у него помощник.
0: На улице, Глеб? Да? Вот знаете, но мне лично это не...
1: Я почему-то удивился, смотрю, человек прямо, у него как это, патронтаж весь зубочист. А что, действительно ведь это ведь и лебеди тоже глотают, я знаю, вот птицы.
0: Презервативы.
1: Все подряд, просто
5: они... Гориллы, кстати.
1: Да вообще, и птицы снег зимой клюют, кстати. Почему они сейчас такие, у них же шеи все жирные, не от того, что они сами толстые и пухлые, а у них у всех ангина просто... мощная.
0: Да, ну может быть какое-то проявление, да, от вируса иммунодефицита, который содержит.
1: Да, выход-то какой из создавшейся ситуации?
5: Вот на Западе,
0: да,
5: кстати,
0: нет, какой выход?
5: Выход,
0: послушайте.
5: С совочком ходят люди.
0: Ну как в лесах ходят волки, лисы, там зайцы бегут, они тоже, наверное, не святые,
2: да? Они, кстати,
0: без
2: совочка, да, ходят.
5: Лес,
2: они
5: не лес Вадим Михайлович, и лес, и организация городской жизни, это совершенно разные вещи.
0: Так вот, я хочу заметить, что как экологу я вам хочу сделать большой прокол.
5: Экологическая ситуация в городе...
0: Я хочу вам сделать большой
2: просто
0: прокол.
2: Просто ее нет вообще никакой.
0: Вы не понимаете следующие вещи. Все дело в том, что благодаря этому навозу, как вы изволили прежде сказать, растут наши деревца, зелененькая травка и прочее.
5: А может быть, птичьи его хватит?
1: Нет, кстати, вот ваши деревца растут благодаря студенчеству, которое их высаживает за пределы кольцевой дороги периодически.
0: Ну это слава этому студенчеству.
5: Да, передовые отряды есть.
1: Подождите,
5: я
1: давайте...
5: Я не исключаю возможности, на которые указывает Вадим Михайлович.
1: Я тут целиком не согласен ни с кем, потому что, нет, ну как, с кое с кем согласен, но так какой с кем нет. Вот собаки, наоборот, всем известно, почему во всяких вот жутких империалистических кинофильмах говорят «ты собачья», там следует слово, да? Поскольку химанализ, взятый в нашей лаборатории, вот, то есть каждый принес, как говорится, по горстке, все сложили, взяли срез, смешали, в смысле, взяли срез, проанализировали и увидели, что там такое вообще количество едких веществ, вот и фосфаты, и гидрофосфаты, и сульфаты тоже наличествуют, что...
2: Гидросульфаты, кстати,
1: да,
2: тоже.
1: Что практически на том месте, куда мы потом это положили, уже вообще ничего не растет, остается желтое выжженное пятно, в отличие, скажем, от кошкиного, значит, соответственно, конь тоже, вот он в этом смысле полезен весьма, и свинка. Да.
5: Так вот, с точки зрения Вадима Михайловича хотелось бы пояснить, он, в принципе, просто психолог, а ведь физиологические процессы, то есть в чем заключается? Вот это самое собачье, то, что вы сказали, дальше слово следует, в таком количестве, да, экскременты, что, соответственно, деревце, оно же тоже хочет жить. Почему они так усиленно растут? Вам кажется, что оно на этом месте выросло. На самом деле им остается столько мало места, что и у них остается столько жизненной энергии, вот у елочек, да?
2: У елочек очень много,
5: в городской черте,
2: да,
5: что они прямо прорываются в свободном месте, вот где
1: сквозь
5: бы...
1: Сквозь щели.
5: Да, сквозь щели. А вам кажется,
2: между
5: что это на том же месте,
2: местами,
5: и вы,
2: да,
5: наводите нас на то, что это именно экскременты собачьи стали причиной активного роста.
2: Нет, ну...
5: Я вам как эколог скажу, Вадим
0: Михайлович, я как бы проконсультируюсь по этому вопросу еще.
5: Конечно,
0: в других инстанциях, конечно, по своим знакомым поговорю. Но я не согласен. Я думаю, что...
5: Вам
0: вот эти...
5: помощник мой Глеб все скажет. Правда?
1: Нет, ну, а подождите. А вот скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему сейчас и деревьев, да? Вот опадание, значит, постосеннее опадание листвы. Вот по мнению многих, для деревьев это, в общем, тот же процесс дефекации. Раз. Ли, либо если там на листве, наряду с листвой присутствуют, скажем, какие-то семена, то это, в общем-то, оплодотворение. То есть, ну, попросту говоря, как бы дерево, собственно, испытывает оргазм по осени. Вот. И, ну, вот эту часть, если мы отставим, а оставим только часть с листвой, с дефекацией. То есть, получается, что, значит, по осени, значит, они все там, извиняюсь, ходят. То есть, лиса, значит, медведь, заяц, там, кони, деревья, все-все-все.
2: Деревья оргазмируют,
1: да. Да, а кто же тогда все это убирает? Получается, мама природа, а и куда? И куда? Вот я вижу, Вадим Михайлович, что вот вы знаете ответ на этот вопрос. Вот.
0: Ну, безусловно, я думаю, что мы все в школе учились, как получили среднее образование.
5: Да, вот это, да.
0: Вот, да, и знаем, просто как бы по природоведению, по-моему, еще проходили. Вот я помню свои...
2: А у вас только среднее, да, образование?
0: Ну, если я, извините меня, имею профессорскую степень, как вы думаете, со средним образованием?
2: Извините, пожалуйста.
0: Вот, и тем более, читая мои книги, я думаю, вы могли бы о всех моих титулах узнать из начального листа. Я никогда не упускаю такую возможность, как бы рассказать о том,
2: сколько... О себе, конечно,
0: да,
2: тоже упускать такую возможность.
0: Не меньше, чем вы, кстати.
2: Ну, нет, в общем, нет.
0: И книжки надо почаще читать, да.
1: Да, друзья. Вы же ученые. Почему же вы ученые так друг друга не любите?
0: Нет, это наша, так сказать, основная функция. Спорить, потому что спорить познается истина, как известно.
2: Рождается, я бы сказал.
0: Да. И рождается, и познается. Сначала познается, потом рождается.
2: Сначала рождается, потом
0: да,
2: познается.
0: Да, вы правы. С вами я, коллега, согласен.
5: Сначала познается, потом рождается.
1: Не, ну, в принципе, так, вот да? Ответ достаточно исчерпывающий. А вот вопрос к Александру Борисовичу. Александр... тут сразу ко всем. Александр Вадим Михайлович. Ну, в общем, непонятно, к кому. В общем, могу с вами поспорить насчет породы собак. У меня их три. Вот совершенно непонятно. Ну, три мы
2: очень
1: не спорим.
2: Очень разносторонние.
0: Три породы, а собак-то сколько?
1: Вот, видимо, тоже
2: видимо,
1: три.
2: Каждой видимо, каждой породы по три.
1: По экземпляру, да. Александр, а как же поедание с собаками своих же собственных экскрементов?
2: А вы, я не встречал такого, вот. Кстати.
0: А я встречал. Тоже,
1: я а встречал. Я не встречал.
5: Нет, за гориллами такой же, я простите.
2: Ну, гориллы, да, но
5: я продолжу тему, которую начал Александр. То есть конкретный пример. Гориллы, да? Вот я, кстати, даже по телевизору иногда вот наглядный пример, но я-то знаю.
2: Что прям показывают такие
5: да,
2: вещи?
5: Да, гориллы прям берут свои собственные зеленые экскременты и поедают их. Я видел недавно это в телепередаче. С деревьями это то же самое. То есть у него же свое как бы, свое упало, и свое идет на пользу. Всего говорят,
2: да,
5: что
2: уж,
5: листва
2: да,
5: одобряет почву. То есть
0: ну, кстати,
5: дерево, оно,
0: соответственно,
5: оргазм
0: дети,
5: произошел, свое, оно идет на пользу.
1: На
5: так
1: пользу,
5: же, как
1: понятно.
5: У человека свое, для кожи, вот говорят, женщин там полезно.
1: Да, безусловно. Безусловно. А вот
2: продукт оргазма.
1: Вот вопрос сразу ко всем вам, уважаемые наши пять гостей, расскажите, пожалуйста, об использовании собак в Якутии, а также хоть немного о кошках. Вяземский нас спрашивает. Вообще, действительно, вот давайте все-таки начнем с эксперта-кинолога Александра Борисовича Птягина. Александр Борисович, все-таки это же тоже служебное собаководство. Павильон, я помню, такой был на ВДНХ, там
2: да
1: рядом газировка.
2: Сейчас, да, до сих пор
1: а в нем сейчас продают мебель, кстати.
2: На рядом газировку, кстати.
1: Продают, ну,
2: да, до сих пор.
1: Надо же, никак не знаю. Так вот, там же вот тоже служебная собака, которая возит вот этих вот якутов на охоту, на нарпу. Они, знаешь, подъезжают, даже бывает с помощью собак используют не только как тяговую силу, да, но и как варежки. В лютые морозы одевая их, в общем-то, через естественное отверстие собачьего организма на свои голые руки, чтобы спастись таким образом от обморожения. И вообще всячески, даже в голодную пору они их едят, но об этом у нас отдельный разговор.
2: Да, в общем говоря, даже ничего такого.
1: Да, ну, а вот что все-таки касается об использовании их в Якутии, как вы считаете, нужна ли это специальная выучка? Можно ли сделать на этом бизнес?
2: Для Якутии?
1: Ну, почему? Выручка. Можно и тут. И выручка-то?
2: Выручка.
1: А, да. Ну, да, да.
2: Ну,
1: нет, вы не хотите, можете не отвечать.
2: Нет, конечно, почему же я отвечу? Очень животрепещущий вопрос. Он задел меня за живое практически. Последний раз я в Якутии, к сожалению, был очень давно.
5: До сих пор колышется ваше.
2: Ну, что же делать? Так вот, по поводу Якутии. Давно я там был последний раз. Когда я последний раз там был, там все обстояло несколько проще, чем сейчас.
1: Да, это тенденция.
2: И с выручкой, и с выручкой, кстати, тоже. Но с выручкой там лучше обстояло, чем сейчас, а с выучкой хуже. Ну, так вот.
1: Нет, а с выучкой как? Я помню, бывало, что... Вот он садится, вроде едет к нарпе. Уже прорубь прорублен, а они, в общем, непроизвольно куда-то сворачивают и уходят попросту.
2: Собаки.
1: И, да, и увозят, бывало, завозят куда-то там. А
2: ну, я думаю, что они знают этот путь, куда они увозят. Либо это к местному магазину, либо это, наверное, в какой-то большой туши мяса.
1: Либо коленец.
2: Будет гораздо интереснее,
1: чем одна рыба. Так как же там кормят-то вяленым? Вяленым, а вяленый...
2: Я бы сказал, не вяленым, а мороженым, наверное.
1: Вяленым мороженым. А как вы считаете, вяленое мороженое, он же в себе не содержит витаминов.
2: Ну почему же, если это очень быстро заморожено, при 50 градусах, когда это достается из проруби, я думаю, что никакие витамины не теряются, пока это успевает заморозиться.
1: Ага. А скажите, а вот то
2: количество... С вяленым хуже, конечно, чем с мороженым.
1: С вяленым хуже, да. А вяленые они вроде сами вяленые едят.
2: Ну, сами, да. Так, поэтому зубы там
1: попадают. Момент интересен, скажем, этого попадания, скажем, например, в прорубь упряжки. Вот они же настолько мощны сами по себе, что выгребают попросту. Бывает даже, что вместе с этим, с наседником, они в один, значит, прорубь происходит, у них провал, заныр так называемый, а потом, значит, подлёдный какой-то судорожный прорыв где-то, чтобы где-то выбиться, значит, они, видят, вылетают из другого, ну, это вот, реальные вещи.
2: Это как раз тренировка, да.
1: Это тренировка или это инстинкт, конечно, все-таки?
2: Нет, вряд ли это инстинкт, я думаю, что это какие-то зачатки инстинкта, развитые определенной тренировкой.
4: Вы как к северным народам странно относитесь, ведь у них тоже...
2: Мы хорошо к ним относимся, мы, в принципе, к ним не относимся.
4: Нет, я не говорю, что плохо, я сказал, что странно.
5: Мне кажется, что просто в данном вопросе радиослушатель надеялся, мы, мол, тут подсмеемся над якутами, какие-то анекдоты вот эти
2: постные.

0: тепло. Надо умножать на 2, чтобы сравнить. То есть, получается, знаешь, при минус 60, там у них, значит, плюс 120. Вот, получается, и тут ожог термо, и тут термоожог.
1: Ну, поэтому, кстати, при минус 60 они на улицу даже, в общем, место населения.
2: На психику редко, влияет практически
1: очень редко. Только собак.
0: А и практически поэтому отношение вот ко всем, то есть у них одинаковое. То есть мы, например, сравнивали, что за некоторые повадки засылали жители, значит, южных каких-то очень таких, где вот там жарко туда, а этих туда. И смотрели, как они будут, в общем-то, себя вести, и вот в самые естественные моменты как-то поедания пищи, процесс обратный и процесс размножения. Практически все повадки были очень-очень вот схожие.
1: Идентичные.
0: Да, ну, за исключением некоторых мелочей, касающихся, в общем, физиологических особенностей данного индивидуума.
1: А то есть физиологические особенности индивидуумов различались, да?
0: Безусловно, нельзя подобрать. То есть мы смотрим по росту, там, по ширине там, плечевых суставов, по количеству коленных суставов. Вы же знаете, что... Цепляющий сустав, в общем-то, он свойственен некоторым...
1: Ну, только определенным племенам, да,
3: я слышал. Ну, и по количеству выделительных тоже.
0: Выделительных масс.
1: Однозначно, правда.
3: Различие.
2: Вот мне кажется, Вадим Михайлович обязательно должен продолжить эту тему о взаимоотношениях, о том, как мы должны брать пример с этих народов. Потому что нас, экологов, наиболее, конечно, привлекает вот эта вот северная ситуация.
0: Все-таки утилизации вы имеете в виду.
2: Да. То есть с экологической точки зрения.
1: Вы считаете, что мы должны все-таки, да, с ним
2: брать? Должны брать с них пример и учиться у них взаимоотношениям с природой. Правильно? Ну, как люди взаимоотношения.
1: Я могу вам несколько рецептов дать даже.
0: Вот если мы посмотрим, скажем, на жизнь обитателей метеостанций, можем ли мы, вот, скажем, на их обиходе как-то сравнить? По идее, это такое микро-внедрение живой жизни практически в девственную природу, в морозную. Вот они там живут, то есть это как бы новая вселенная. Мы, например, смотрели из космоса там, и там вместе бывших стоянок метеостанций, да, такое темное пятно, как бы прогалина, которое не заживает. То есть на теле девственно чистой Антарктиды, с позволения сказать, появляется этакий как бы гнойничок. То есть она же не принимает, она говорит им кыш, она говорит им доколь. А они вот все. А поэтому мы сейчас контракт с ними разрываем, поскольку снег. Мы вроде как на тепло, а тут снег. Он говорит, я с вами, говорит, контракт разрываю, они все следят, гнойнички растут.
3: Александр, вот знаете, вот сейчас были как бы две немножко разные темы.
0: Конечно.
3: С одной стороны, мы говорили о коренном населении какой-то территории, да, то есть там о различных ненцах, там, якутах и прочих, жителях север, да?
0: Нет, об австралийских говорили народах.
3: И аборигенах, понятно. Вот о малых народах, так сказать, да, которые... Не будем углубляться в тему, но вопрос был очень интересно задан с двух сторон сразу. Значит, Айрат...
0: Коньячок, вы имеете в виду вот этот?
3: Да.
0: Плохой коньяк.
2: Вам налить еще?
3: Нет, спасибо.
2: Достаточно, что вы просили.
3: Значит, что касается
0: темы... Я-то не могу себе, я за рулем.
3: Да,
1: ну, конечно, мы все у руля.
3: Дениса Феоктистовича...
1: У одного причем.
3: Да, он как бы задал тему о том, что как нам учиться у северных народов, да? То есть северные народы, они как бы... изначально были рождены на этой земле, изначально получили там свои традиции, как себя вести, то есть в данных климатических условиях, правильно же? Вот, и...
1: Климатические условия влияют, да, я думаю,
3: безусловно,
1: на поведение народа.
3: Да. То есть есть такие разговоры о том, что люди как бы пошли по неправильному пути. Вот этот процесс цивилизации, как бы разрушающий нашу экологию, изначально был неправильным, потому что не имеет права никакой человек разрушать экологию. Но мы как бы уже не можем от этого отойти. Создан телевизор, создана лампа, создано то, все, 5-10. Поэтому мы сейчас от вопроса собак как бы плавно переходим в очень гремучие темы. И поднимать ее я бы не стал. Потому что это правильно, да? А вот что мне понравилось в наших обсуждениях, то, что мы коснулись психологии, я как психолог, мне, конечно, дорога эта тема. Вот
2: взаимоотношения человека. Взаимоотношения
3: человека,
0: с человеком,
3: условия,
0: с женщиной, с другими людьми.
3: Нет,
0: с животными.
3: Зачем? Здесь мы собрались как бы обсудить собак. Давайте
0: не только собак. Почему? Мы
3: взаимоотношения людей собачников с людьми антисобачников.
0: А вот давайте вот новое изобретение антисобачников активно рекламируем. Это вот это какая-то штука, издающая ультразвуковую сигнал, отпугивающий бедных четвероногих. этих вот... Вы, Александр Борисович, дайте оценку этому. Реально, я же знаю, вы проводили тесты, там, и часть борзых, она, в общем-то, после этого неадекватно себя месяц вела, то есть там это...
1: Не только месяц.
0: Где же видно, чтобы у борзой хвост был трубой? И даже ближе вот к спине задран. Это же черти что. То есть гуманность вообще всех этих...

0: всяких средств. Еще я знаю такую милую особенность борзых, что они не терпят намордников. Как говорит им намордник,
1: абсолютно,
0: они сразу прям и прям дохнут, мрут как мухи.
1: Да, от намордников это просто проблема большая.
2: Здесь же как жуки, да, английский ансамбль-то начал, это, помните, там писали еще в газетах.
1: Я помню,
2: да,
1: конечно.
2: Записали они там на какой-то пластинке там, или пауки, я не помню, как ансамбль, какую-то такую штучку на пластинке записали, которая на собак плохо влияла, и они все прям выть начинали, да, туда-сюда. Вот начало, кстати, этому было положено. И собак очень много, на самом деле, развелось. Это хорошее начинание, кстати, я его поддерживаю вот, с точки зрения...
1: Я бы сказал, не развелось, а развели.
2: Развели, да. Развели, а зачем, конечно, так много развели?
1: Но это уже вопрос другой.
2: Чтобы такие вот, как Вадим Михайлович, простите, при всем уважении, писали книги, обсуждали, получали за это деньги.
1: Ну, правильно? Вадим Михайлович тоже должен.
2: А мы потом расхлебываем. Он вот говорит, значит, это Вадим цивилизация, цивилизация.
1: Знаете, вы знаете, Денис Феоктистович, я все-таки с вами не соглашусь по поводу Вадима Михайловича.
2: Сейчас, секундочку, я докончу. Конечно, по поводу. Я очень уважаю, пожалуйста, раннего Вадима Михайловича, так же, как и раннего Флойд.
1: Раннего Вадима Михайловича,
2: да. Значит, смотрите. Он говорит, значит, цивилизация. Да сейчас проще простого. Выйти там против цивилизации там, и так далее. Не нравится тебе? Езжай в лес, живи. Так мы-то чем занимаемся? Мы пытаемся уже в современных условиях, так сказать, в условиях развития цивилизации найти какие-то компромиссы, как приспособить человека, как приспособить цивилизацию друг к другу. Понимаете? То есть от цивилизации уже никуда не деться, к сожалению. Ну, что поделать?
1: К большому.
3: Ну, в общем, как бы...
2: Greenpeace это все это...
3: Это понятно.
1: Да, да. Почти.
3: Как вы к своим коллегам?
2: Это
3: непощадно.
0: Нет, вы знаете, они друг друга не любят.
2: Они, конечно, наши коллеги, да, они помощники, но сам принцип организации работы у нас совершенно другой государственный подход, вы поймите.
3: Я, конечно, не буду углубляться, Глеб, и не буду отвечать на ваши оскорбления.
2: Ну, Вадим Михайлович, ну, перестань.
3: И отвечать вам на то, за что я получаю деньги.
2: Пожалуйста, вы, Вадим Михайлович, не воспринимайте.
3: Деньги я получаю за следующие вещи.
2: За книги, да.
1: Ну, кстати, хотелось бы узнать, вот, кстати, зрители, слушатели обычно спрашивают, сколько денег вы получаете.
3: Ну, как вы знаете, умные люди...
1: Я знаю, что вопрос не обсуждаем.
3: В любой стране мира, ну, а тем более в нашей, развивающейся, поднимающейся так к уровню цивилизованных стран нашей родине...
2: Вы считаете, наша страна не цивилизованная?
3: Нет, я считаю, очень цивилизованная. Просто вот эти экономические условия немножко пошатнули. Вот в последние десятилетия,
2: да,
3: как бы это устойчивость.
2: Да, есть в этой области.
3: Вот, и поэтому в нашей стране, в отличие от других более устойчивых стран... Uh-huh. Вот, такие люди, как я, обычно либо ничего не получают, живя на энтузиазме,
1: ну, суть,
3: либо подрабатывают на рынках, а за свои книги получают такие смешные гонорары.
1: А смешные это сколько?
3: Ну, какая вам разница, собственно? Нет, сколько я получаю? Ну, нисколько, я живу на энтузиазме.
0: Борисович, ну, давайте,
3: я 12 тысяч за щенка не получил.
2: Спросите у моего Глеба,
0: давайте,
2: сколько он получил.
0: Давайте, меньше, давайте меньше. Не будем спорить, уважаемые ученые. Да, давайте давайте обратимся к нашему пейджеру. Вот вопрос действительно злободневный. Моя собака, пес Фил, громко пускает газ. Насколько это типично для собак? Объясните, подпись Терентий. Ну, судя по всему, к вам, Александр Борисович, как к эксперту-кинологу.
1: Даже очень типический случай. Ну, что же теперь делать?
0: Нет, ну, в смысле, то есть вы хотите сказать, что с ними это бывает прямо на каждом шагу?
1: Ну, не на каждом, но через шаг бывает, конечно. Обычно после еды это даже на каждом иногда бывает.
3: Как вы беспощадны к своим питомцам?
1: Ну, я не к своим, я вообще, в принципе.
0: А скажите, от возраста там от животного?
1: Зависит однозначно.
0: От породы, от возраста.
1: Так же, как, в общем-то, и у людей, я думаю, что пожилые люди, они...
0: Скажите, а как же мозг...
3: Нет, так устроен просто органы пищеварения. Безусловно, это бывает. Так у меня тоже такие проблемы. В свое время мне врачи объяснили. Специалисты
1: проходили. Собаками, да, у вас бывают такие проблемы? У меня вот не бывает.
3: Обсуждаю с вами.
0: А почему же вот такое редко с кошками бывает? Ну, относительно. Это действительно тоже факт. Мы наблюдали.
2: У них отрыжки, кстати, часто бывают.
0: В общем, логично.
1: Да, кошки, они более, кстати.
0: По моим наблюдениям, последние месяцы каждая вторая домашняя собака одета в комбинезон. Что это? Тенденция новой собачьей моды? Или элементарно практичность хозяев? Комбинезон-то легче постирать, чем искупать собаку. Но ведь животные потеют, а это очень вредно.
1: А спрашивает
0: нас гражданка Ванякина. Вот, нет, действительно такая
1: фамилия. Последние сколько месяцев?
0: Последние два месяца.
1: Ну, я думаю, что это вопрос серьезный на самом деле. Как бы,
0: даже нет, последние
1: месяцы. Более серьезный.
3: Я думаю, что...
1: Тенденция, я скажу. Спасибо вам большое,
0: Я наблюдал.
1: Да. сам лично. Я думаю, что на самом деле это все происходит от того, что улицы нашего города посыпаются разными химикалиями, от которых страдают собаки, страдает их шерсть, страдают их лапы, страдают всякие остальные нежные кожные покровы, которые доступны к попаданию данных солей.
0: А простите, простите, Александр Борисович, а ноги-то на ботиночки одевать?
1: Конечно, сейчас существует очень много моделей, тапочек, да, вот даже рекламы висят сейчас по городу.
0: То есть, в принципе, это не терма какая-то защита, как я думал.
1: Нет, нет, конечно, это вот от химикалий, от солей.
3: Александр, вот послушайте, вот действительно существует такая проблема. Вот моль, о которой мы говорили в начале передачи, да?
1: Да,
3: моль. Существует еще, помимо моли, очень много паразитов, гельминтов, различных инфекционных заболеваний.
0: Подобойные вот паразитам сейчас по весне.
3: Поэтому, но это вы, это как бы, ну, еще, естественно, влияние Запада, как бы, ну, идет такая тенденция модной одежды.
0: Культурологическая агрессия, собственно, мощная.
3: Да, безусловно.
0: Да. Ну, я вот хотел все-таки спросить сейчас у Дениса Феоктистовича Белухи. Денис Феоктистович, вот что касается вообще экологических проблем, да, и вот хотелось вернуться немножечко назад. Был вопрос, касающийся использования животных в рекламе. Лесси мы связали с появлением породы Колли и модой на них, да. Сейчас вот по телевидению недавно прошел фильм о рыбе, значит, называемый дельфин.
3: Млекопитающим.
0: Да.
3: Млекопитающим, а не рыбе.
0: Да, млекопитающая рыбе, дельфин. Вот.
2: А
0: сейчас вот проходит фильм про какого-то, в общем-то, морского котика. То есть, к чему это может привести? То есть, либо, значит, создатели этих фильмов несколько поумнели и решили все-таки каким-то образом популяризировать естественные животные виды. Вот. Либо, может быть, вообще как-то они бездумно к этому подошли, приведет к тому, что люди будут стремиться дома завести морского котика или млекопитающую рыбу-дельфина в ванной.
2: Это все стремление, западные же все фильмы, да?
0: Конечно, западные. Конечно, причем очень все... старые, обратите внимание, очень старые.
2: Издревле.
0: И Ковар там
2: подтвердил. А я видел и свежие, кстати. Вот про морского котика есть сериал, есть еще сериал, вот, недавно был фильм.
3: Нет, послушайте, извините.
2: Такой односерийный про морского котика. Это значит стремление к чему? То есть у них там существуют корпорации, целые огромные концерны, которые делают деньги на, так сказать, использование каких-то частей этих животных.
0: В зверьках, собственно.
2: Да, ну, зверьках делают деньги.
3: Речь идет о браконьерстве в этих странах.
2: Нет, не об этом, да. Не об этом. С браконьерством борются. Правительство борется. Дело не в этом. Дело в том, что существуют корпорации, связанные с правительством. Правительство за счет них кормится и так далее.
0: Вы хотите сказать, правительство наше?
2: Нет. Вот там, на Западе.
3: А наши другим кормятся.
2: А наши, почему они, собственно, эти фильмы покупают, чтобы пытаться как бы вот это вот у нас внести тоже. Они делают деньги на каких-то частях животных. И все эти котики, вот эти рыбы, как вы сказали, Лесси там, или я не знаю, кто еще, они истребляются в неимоверных количествах там. А чтобы как бы люди этого не замечали, им показывают такие добренькие картинки, в которых все хорошо, бегают детишки за этими котиками, гладят их.
0: Загорелые такие.
2: Да. И у людей возникает совершенно другая система восприятия их как зоологических. Да, они уже не в курсе, что там происходит что-то страшное. Они думают, что вот
3: Денис
2: везде так, в любой город, Владимир Михайлович, куда они...
3: Вы человек очень жесткий, надо признаться. Вы забываете роль ребенка и формирование его влияния нашей культуры на ребенка. И так фильмы перестали сниматься. Раньше были фильмы Ролана Быкова, многих талантливых режиссеров. Чем вам не нравятся фильмы, которые в ребенке такие хорошие, позитивные чувства вызывают? Любовь к чему-то живому.
2: Они хорошие. Правильно. Так а если не будет этих фильмов, то ребенок будет интересоваться сам жизнью этих зверьков. И что он узнает? Нет, пойдя учиться, читая умные взрослые
3: вырастет
2: газеты.
3: Вырастет мальчик или девочка взрослая и не поедет убивать котиков на Северный полюс.
0: Нет, понимаете? Простите. Вообще вот странные складываются ситуации, хочу вам заметить. Вот люди все, они как бы склонны, да, к тому, чтобы как бы животному давать, ну, какое-то одушевление, к тому, что вот оно все понимает. Ведь вот вам, например, Александр Борисович, я знаю известна эта фраза. Она все понимает, только сказать не может наверняка.
1: Это моя фраза, в общем-то.
0: Да, вот без... А ведь реально, если так посмотреть на вещи, то ни черта животные вот не понимают. Они не способны оценить практически то, что там происходит. У них совершенно своя... Да даже не то, что система ценностей, а у них полностью отсутствует система ценностей. Живут они в основном инстинктами. Или вот эти инстинкты в них вдалбливает человек там посредством, например, там палки, там вот как это да, с кошками, кто вот дрессирует кошек, как же очень жестоко на самом деле подвергают дрессировке, там побои.
3: Вы знаете, вот как психолог могу такой небольшой тест провести. Мы знаем, как бы уже многие, сейчас много книг об этом пишут, знаем, что такое сознательное, что такое подсознательное. То есть люди как бы отличаются от животных тем, что имеют как бы сознательное, то есть надкорку сознательное. Вот все, что мы чувствуем с вами, знаем с вами, догадываемся, что такое подсознательное, это и есть животное. У них нет сознания. Вот поэтому животному научить чему-то очень сложно. Нельзя животное очеловечить, ни в коем случае.
0: А эти фильмы этим-то, получается, занимаются. То есть дети тем самым теряют... Надо всегда помнить, что любое животное, даже хомячок, это прежде всего дикий зверь, который может вцепиться в палец и так далее.
3: Согласен.
0: У меня одна знакомая была попросту загрызана, заметьте, загрызана, а не затоптана конем. Конь загрыз живого.
3: Ну, я как-то в свое время был в детстве загрызан хомячком.
0: Белух. Белух, ты понимаешь? Конь загрыз. Я не могу вообще без страха.
1: Просто слов даже нет.
2: Саша, не успокойся. Так вот, Вадим Михайлович мне напомнил, что дети. В том-то и дело, что дети, вырастая, они не знают, что вот эти зверьки, они такие опасные.
3: Узнают.
2: И производители этих фильмов, они заинтересованы в том, чтобы они не знали. И думали, что со зверьками все хорошо, они такие же умные, как люди, они выживут сами. Они же истребляются в огромных количествах, они не могут себя защитить. Они не могут за себя постоять. И люди, вырастая, думают, ну как они там...
3: Денис Фертис,
2: они там
3: вы работали в детстве в садах логопедом? Никогда не работали? А я работал. И знаю, что это такое. Вот я долго на эту тему как бы размышлял, думал и понял, что как это мы иногда, взрослые люди, неправильно преподносим ребенку информацию. То есть как бы это все закладывается в детстве, там до 5 лет, как Толстой Лев Николаевич говорил, да? А, вот, а потом долго думая, размышляя на эту тему, я пришел к такому вот интересному заключению. А ведь действительно, вот нам в детстве тоже какой-то маразм рассказывали. Там про Ленина, про Бога. И вот мы не могли как бы в нашем маленьком сознании объединить эти два понятия. Вот. А потом как бы выросли и ничего, живем, да, хорошенькие все.
2: Надо нормально. Просто в конце этих всех фильмов, знаете ли, про котика, в конце каждой серии там писать, скажем, вот в прошлом месяце поголовье снизилось настолько-то. Дети потом вырастают, идут со знаменами, так сказать, бороться за наше дело уже.
0: Я хочу напомнить номер пейджера нашей программы, который к вашим услугам постоянно, круглосуточно, еженедельно. 913-29-29 абонент Монморанси. И я позволю все-таки зачитать некоторые сообщения для вас. Вот всех, значит, в армии резко урезан паёк для собак. Сейчас кормим репой. Чем еще посоветуете? Капитан Пистонов спрашивает. Я думаю, что вот Птягин Александр Борисович ответит на этот вопрос.
1: Ну, в общем-то, репа не так плохо на самом деле.
0: Кстати, очень почему-то у меня, извините, что я перебил вас вот с вопросом о испускании газов как-то ассоциируется.
1: Ну, сейчас, да, мы обсудим этот вопрос. Я думаю, что с репой не так плохо. Я предлагаю ему перейти дальше на оставшиеся подножные корма. И, в общем-то, я думаю, что если он не затруднит себя походом в ближайшую столовую, он найдет чем покормить собак.
0: Угу. Хороший ответ. Уважаемый Вадим Михайлович, на какой адрес высылать рисунки и фотографии для вашей книги? Не молчите, ответьте, пожалуйста, Дятлов. Если позволите, я назову адрес своей программы, потому что все равно
3: вам... Ну, почему? Могут многие отправлять мне, значит, на мой email-адрес в интернет, через интернет. Это очень просто. Угу. Капитан, знаете, там галочка такая, Москва-портал.ру. Все ваши пожелания, все ваши... я очень тронут, конечно. Если вы читали мои книги, дай вам Бог. как называется, понятиях, о чем я написал. А что касается, значит, дальнейшей части нашей программы, то есть мы здесь как бы посвящались и решили посвятить ее полностью обсуждению вопросов людей. То есть мы как бы эту тему уже затрагивали. Ну так она не получила продолжения, но мы ее продолжим.
0: Хорошо. Вопросы людей, вопросы людей. Вот сразу же приходит на наш пейджер вопрос о, так скажем, одичалых собаках, которые, в общем-то, изначально, будучи привязаны к человеку, затем каким-то образом они лишаются хозяев. Сперва они ведут какой-то такой индивидуальный образ жизни, затем забиваются в стаи, вот, и уже становятся таким коллективом. Ну, банда. Попросту банда. Одно слово банда. С позволения сказать, это пятый вопрос от пенсионерки Прорухи. Тамара Георгиевна Проруха нам пишет. Так вот, что касается человека, вот, как вам кажется, если всех индивидуалов, например, ну, взять индивидуалиста, там, Гитлера, и же с ним, да, там, Фрейда Зигмунда вместе с его братом Михаилом, да, и объединить их в стаю. Это будет более злобная стая, нежели те, кто трутся на, в общем-то, демонстрациях протеста или за.
3: Я думаю, что более злобное первое будет. Почему? Потому что это люди, которые получили в своей жизни что-то, и, то есть, читая Сартр, там другие, как называется-то, известные биографические вещи о Гитлере или... Это люди, обладающие определенным типом мышления. Это же шизофреники. Понимаете, если мы распустим шизофреников, что лучше, стадо дебилов или стадо шизофреников? Как вы считаете?
0: Дебилов.
3: Опаснее.
0: Нет, лучше. Лучше, вы же спросили,
3: конечно,
0: что лучше.
3: Конечно, лучше.
0: Конечно, лучше.
2: Безусловно. Ими можно управлять как-то, да?
3: Они управляемы. Они внушаемы, пускай плохо, но они выполняют.
1: А у вас имеете такой опыт, да?
3: Ну, конечно, я же психолог.
2: А мне кажется, вот Саша вот сказал вот это вот, скажем так, вариант с толпой, беснующейся на улице, проводящей демонстрации, это более опасный вариант. Потому что вторые, вот эти все, да, которых вы перечислили, там, Миша, они же опираются на первых, они без первых ничто. У них весь талант заключается в том, что они агитируют эту толпу и идут, и пользуются ей, вот как бы одни управляют другими.
3: Вы, как бы опасных шизофреников немножко умаляете, понимаете?
2: Нет, не оборот, их
3: вызывали. Они такие же, как называется, как и дебилы, только еще покруче. Вот дебилы, что такое дебильность? Понимаете, это органическое нарушение головного мозга вследствие, то есть классическая картина, то есть плохо усваивается какая-то информация на протяжении
2: экология
3: жизни.
2: Плохая, да.
3: На протяжении информации.
0: Она все-таки усваивается, в отличие, например, от идиотизма. Там,
3: старый, старый дебил — это очень... Это обыватель обыкновенный, нормальный, в концу жизни.
0: Мозг, у которого немножко высыхает.
2: Это как все мы здесь.
0: Или человек, злоупотребляющий какими-то средствами.
2: Я бы общался, кстати.
0: Это тоже. Да. А скажите, пожалуйста, вот, что касается вот идиотии среди вот ваших подопечных, это вопрос к Александру Борисовичу Птягину. Как происходит селекционирование вот щенков? Какое-то тестирование или что? Ведь, например, известно, что почему такой мощный был Спартак и его банда. Потому что женщины, например, сажали грудничка в каску Спартака. Если грудничок туда помещался, то этот грудничок считался забракованным. И женщины его метали грудничка с высокого обрыва, со скалы. Да, это известный факт. То есть меркой служила каска вот этого самого. Кстати, оттуда произошел такой вид спорта, как-то метание, в общем-то, камней и дисков. Вот бабы метают, мечут диски мощные, да. Вот. Что касается вот в собаководстве, как производите вы отсев и куда вы деваете брак?
1: Это, кстати, очень интересный вопрос, я бы даже сказал такой он. Несколько, как бы это так сказать, вы застали просто меня врасплох даже. Ну что же, я попробую ответить на этот вопрос. Значит, совсем полный брак мы как бы пытаемся уничтожать. У нас существуют определенные инструкторы, которые занимаются этим делом.
0: Если не секрет, сразу способы, потому что многие наши
1: радио... А в различном возрасте различные способы бывают. Я не буду сейчас это говорить по радио, чтобы...
3: Кинетическое слушание.
1: Чтобы зрители вдруг наши не воспользовались случайно этим способом. Вдруг они не того, так сказать, уничтожат, кого надо. Поэтому... А остальных собак, которые более-менее похожи как бы на собак...
3: То есть, чтобы не принимали эту передачу как...
1: как пособие просто по уничтожению.
3: Да, конечно.
1: Да, я не буду...
0: Понятно.
1: А то Гринпис меня просто уже внизу тогда будет ждать.
0: Понятно.
1: Вопрос не меняется, да. По поводу остальных собак, которые уже более во взрослом состоянии воспринимаются такими, какие они есть. Ну что же, мы пристраиваем их очень разным людям, которых они просто живут, доживают свою жизнь, прекрасно себя чувствуют, но не участвуют в разведении данной популяции или данного вида. И, так сказать, просто спокойно живут.
2: Ну вот женщины стоят в переходах с табличками и с щенками на руках. Это вы, наверное, они с ними... Да,
1: ну, я не уверен, как бы, что это они. Там вполне может быть и нормально. Нет, там они не доживают. Там они начинают только вот около табличек.
3: Не покупайте таких собак.
1: Не надо. Нет, абсолютно. Я считаю, что если вы хотите купить настоящую собаку...
2: Женщина так говорит, бежала за мной, купите, купите. Или убежал.
0: Я видел эту сцену, кстати. Я же вас и спас. То есть, ну, извините, что так не скромно, даже за ногу эта собака вывалилась из подмышки, она ее уже за ногу волочила.
1: Бедная собака.
0: Ну, кстати, вот пришел еще вопрос на пейджер, я отвечу, если вы позволите сам на него. А что делать тому, кто не хочет писать, спрашивает нас Карабульбиков. Ну, я, в принципе, советую отвар из укропа. Нет, я думаю, сам Карабульбиков не хочет. Ну что же, а мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу встречу с замечательными учеными.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Александр Борисович Птягин, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денис Феоктистович Белуха. И я напоминаю еще раз вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас мы посовещались и решили все-таки пообщаться с вами впрямую, так сказать, посредством нашего эфирного телефона 203-19-22. Вы сами понимаете, что люди сегодня в студии собрались весьма разносторонние, поэтому, может быть, вам показалось что-то неясным в наших вот рассуждениях, поэтому вы можете смело задавать ваши вопросы и просить каких-то пояснений от наших гостей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
1: Вот, во-первых, я хотел бы вас поправить. Вот вы в прошлом часе говорили, кажется, что собаки поедают свои экскременты. Хочу вас поправить, что они поедают не свои экскременты, а человеческие.
0: Вот. Извините, я тоже сразу хочу вас поправить. Это пришло сообщение на пейджер, и мы его просто зачитывали.
1: Хорошо. Вот, и у меня назрело два вопроса. Я хотел бы, значит, затронуть тему об обильно рекламируемой собачьей еде. Что можете сказать об этом, и стоит ли вообще кормить собаку этим товаром? Вот, и второй вопрос такой. Какие действия должен предпринять человек, если его покусала собака? Спасибо.
0: Угу, спасибо. Ну как, кто будет говорить?
2: Ну, в принципе, хотя я и психолог, но я отвечу на этот вопрос, потому что, в принципе, нормально он был задан, и я понял мысль основную. Значит, дело все в том, что почему они поедают. И причем, заметьте, это происходит все время весной, потому что у собак не хватает каких-то питательных веществ, безусловно. Те, которые в кормах, найти в данный момент невозможно. Потому что собака в живой природе, вообще, я извиняюсь, не собака, а там волк, лиса, ну, представители собачьего, так сказать, вида, отряда собачьих. Они живут в природе, они знают, что им скушать инстинктивно. Они пошли там, съели там такой листочек, съели там такой камушек, там еще что-то такое. Они получили то количество, органических веществ им необходимы, то есть те же самые витамины, минеральные соли, которые им необходимы. Мы подобрать собачники в условиях нашей жизни сейчас ничего не можем. Потому что, а корма, что вот касается кормов, значит, как бы были такие обсуждения, уже давно стоят. Самые лучшие корма – это Science Diet, Yams, это Юканоба, вот эти корма, и Royal Canin's. Остальные корма я не буду рекламировать, потому что не могу ничего о них толком сказать. В принципе, они считаются очень неплохими, но я вот не делаю им никакой рекламы, просто зная такой вот рейтинг среди покупателей. Им нравятся эти корма, они как бы полностью соответствуют рациону собаки.
0: То есть вы, как вот психолог, занимались сбором какой-то статистики?
2: Да, безусловно.
0: Понятно. И я думаю, вот на вопрос, касающийся первых действий после покуса собаки. Я думаю, тут не только после покуса собаки, а вообще покуса любого или поклёва, там, поскольку сейчас, в общем-то, в гнездевании происходит вылоп яйцевой, то близится и поклёва также, и, в общем-то, обильное нанесение царапин другими представителями, в общем-то, животного мира. На этот вопрос ответит наш эксперт-кинолог Птягин Александр Борисович. Пожалуйста, Александр Борисович.
3: Ну, вопрос на самом деле серьезный, затронута такая тема обширная. По поводу покусов и поклевов и остальных пощипов я могу сказать, что первые действия должны быть такие. Человек должен пойти в травмпункт. Правда, перед этим, конечно, нужно выяснить личность владельца, хозяина или того, у кого живет, с кем живет эта собака, птица или остальные там, значит, животные, которые, да, но они, может быть, не четвероногие, там какие-нибудь другие. Должен взять бывает. У него, да, бывают даже одноногие иногда. Должен взять у него адрес и пойти в травмпункт, заявить об этом, получить справку о нанесенных телесных повреждениях. А дальше, я думаю, что если владелец данного животного откажется оплатить моральную, так сказать, компенсацию, все это решается посредством суда.
0: Понятно. А так вот, типа там, какие-то действия, скажем, по самолечению экстренному, как-то залезать рану или вот поклеванное место самому, или попросить кого-то из прохожих, потому что поклев обычно в голову происходит, туда языковая лопасть не дотягивается у нормального человека. То есть, потому что ведь до травмпункта можно и не добраться при сильном покусе. К тому же я знаю, что определенные породы собак, например, дог породы мастиф, он напрыгивает и просто передними лапами ломает человеку плечи. Вот он не кусает даже. У него такой есть прием, как у этого Джеки Чана.
3: Ну, бывает, да.
0: Как же он дойдет это, в таком состоянии?
3: Ну, я думаю, что перед тем, как довериться человеку, который будет зализывать ваши раны, нужно, наверное, спросить у него определенные справки о наличии у него определенных инфекционных и заразных и передаваемых и непередаваемых заболеваний, которые могут потом в итоге в процессе зализывания передаться вам. А в общем-то это достаточно приемлемый способ. Я знаю, некоторые этим пользуются успешно. И говорят, даже помогает лучше, чем всякие медикаментозные методы.
2: Особенно когда вас кусает змея. Высасывать надо все эти дела. Но это как бы к нам не относится. Но вот животные тоже.
3: Ну, я думаю, что змеи редко за голову, наверное.
0: Спасибо, спасибо вам, Александр Борисович. Сейчас следующий вопрос. Вот я не знаю, кто из вас ответит. Он пришел на пейджер. Неоднократно наблюдала поедание людьми собачьего корма. Не вредно ли это, Зоя? Вы знаете, Зоя, я тоже наблюдал. Особенно это, в общем-то, производят такие люди вот около пивных, почему-то с пивом. Они действительно реально это употребляют. Ну, кто из вас...
3: Ну, я думаю, что я, наверное, отвечу на этот вопрос.
0: Как кинолог, конечно.
3: Да, в общем-то, у меня есть опыт определенный. Ну, да, что же делать, бывает иногда такое.
0: Приходилось дегустировать.
3: То есть был у нас случай такой, да, когда мы были на охоте, достаточно далеко от местного райцентра, где был сельмак, где можно было купить еду. Вот, и в данную деревню приезжала автолавка, к сожалению, только раз в неделю, но вот однажды на неделю не приехала. Кушать хочется, что же. Я могу сказать, что чаппи достаточно приемлемый корм, если его правильно подогреть и посолить вполне. Консервы, я имею в виду, сухие корма, ну, по поводу сухих кормов как-то.
0: Я просто могу...
2: Я думаю, что я ответил на этот вопрос, в принципе... Человек вправе покупать то, что ему позволяет средства, потому что какие-то корма дешевле, какие-то дороже. Поэтому это их личное право.
0: Просто ситуация следующая. На гастролях одного известного симфонического оркестра вот по Франции случайно там были куплены красивые консервы одним из артистов и съедены. Потом оказалось, что это, в общем-то, консервы для кошек. Ничего страшного с ним не случилось. Хотя, конечно, в привычку лучше это не вводить, я полагаю. Да, то есть,
3: ну, достаточно дорогая привычка, да, наверное, будет.
2: Потому что я не знаю, как, в принципе, во всем мире, но все-таки отношение к человеческой пище все-таки было все время достаточно серьезным. И,
0: безусловно.
2: Я думаю, что надо есть те продукты, которые как бы...
0: предназначены для данной кошки.
2: Для данного человека.
0: Кстати, как ваши гости относятся к проведению собачьих боев, спрашивает нас господин Пушков. Ну, я вот могу про себя, вот так я вижу в растерянности, все в глазах господина Белухи, я опять, в общем-то, вижу недобрую искорку. Тут вопрос понятен. С точки зрения холодного психолога Вадима Михайловича, это, видимо, является растормаживающим психомоторику, в общем-то, зрелище. С точки зрения Александра Борисовича Птягина, как, в общем-то, профессионала, может быть, это физкультура, но за вас я так расписываю, мы, например, устраиваем воробьиные бои. Вот здесь у себя реально. Вот. Причем предварительно на клювы им надеваем, ну и на мордочки тоже, пробки от шампанского. Вот. Потом снимаем, они этими пробками так долбятся забавно. Потом выпускаем, и, в общем-то, животному вреда нет, и нам вроде как весело. Все радиостанции забавляемся.
3: А, кстати, у вас как-нибудь приглашают? Повреждений нет.
0: Практически нет.
4: А собаками делают то же самое, кстати, в наше время используют различные технические приспособления, вплоть до, если порода очень сильная, мощная, вплоть до, вот эти старые локомотивы же остались в депо. Ну, то есть они и с ними забавляются. Вот самки тоже, ящики тоже. Вот то, что у вас пробки, как бы, ящики, тары для фруктов.
0: Или одеваются
4: деревянные,
0: там,
4: да. То есть, во-первых, ну, много вони, конечно.
0: Не, вот, ну а вот в целом-то отношения все-таки?
4: В целом негативные.
0: А вот правильно ли я так смело позволил трактовать ваши отношения, Вадим Михайлович? Может быть, как-то я...
2: Я затрудняюсь, потому что человек я очень продвинутый, на самом деле. самом деле в этих вопросах. И, честно говоря, мне нравятся собачьи бои, потому что я отношусь как, ну, к любым нормальным единоборствам очень хорошо. Ну, вот люди морды друг друга бьют там на бой. Мы же не воспринимаем это как какой-то вандализм, правильно? Все это нормально, по-моему. Это официальный вид спорта, этим занимаются. Ну, вот, собаками, в принципе, когда существуют нормальные правила, то есть, потому что бывает как бы официально и неофициально, сколько мне известно, да? Официально, когда какие-то правила соблюдаются, еще что-то. Для собаки тоже необходимо, если это бойцовая порода, то, понимаете, как и борзой, ей необходимо бегать за зайцами. Ну, что здесь я могу сказать?
3: Позвольте заметить, что, кстати, бои собак у нас в России запрещены, и не только у нас.
2: Нет, я говорю вообще как бы о мировой практике, не о нашей стране в данном случае.
3: Ну и о мировой практике тоже. Они везде существуют на полулегальном или нелегальном.
2: А, ну, тогда я, может быть, заблуждаюсь. Но мне, в принципе, я видел некоторые
3: дело в том,
2: кассеты
3: что...
2: с этими вещами.
3: Ну, это естественно, они проводятся, несмотря на то, что они запрещены, но дело в том, что в принципе каждый бой заканчивается одинаково. Заканчивается смертью какого-либо животного, одного из двух, трех или сколько их там участвует в бою.
2: А обычно я видел, что не заканчивается это ничем. Обычно тот победитель, тот, кто на лопатки другого положил.
0: Просто
2: да?
0: вырезают ну, концовку, вот, чтобы щадить, потому что конечно. Распространение продукции в последнее время, где реально засняты вот это, такие моменты, так скажем, они запрещены. Ну, я, в общем-то, я в среднем, как и наш радиослушатель, составил все ваше представление об этом явлении.
4: Пошла еще мода брать пример с людей и выпускать только самок. То есть сук, правильно. Двух сук, они, значит, там, ну, как бы используют все. То есть пытаются укусить друг друга за вот вымя, да? Вот, то есть как-то используют вот это все.
0: То есть какие-то свои приемы, да?
4: Да, люди, вот ужасно, что как бы один биологический вид забавляется, просто глядя на другой.
0: Вот это неприятно.
4: Неприятно.
0: Вот на пейджер пришло сообщение, правда ли, что в широкорекламируемые корма добавляют животные экскременты? Бобик нас спрашивает.
4: Нет,
0: собака,
4: конечно.
0: Какая умная, ты подумай. Абсолютно. Я думаю, что это как бы вы, Александр Борисович. Как-то.
3: Нет, абсолютно неправда.
0: А может быть, для запаха еще что-то, ведь они...
3: Нет, я даже вот просто ничего другого ответить не могу.
0: Вопрос,
4: а мне кажется, вы знаете, Саша...
0: А вот, то, что вам кажется, неважно, поскольку специалист ответил, вы
4: нет,
0: не обижаетесь.
4: Нет, вот о том, о чем говорил Вадим Михайлович, да, он говорил, что некоторые хорошие, что вроде как собаки, они, значит, почему они это, он говорил, едят-то все, потому что
2: мы
4: не хватает вот этих питательных. Да, так вот в эти хорошие, значит, их туда и добавляют. А те, которые он рекламировать не стал, плохие, то просто не добавляют, поскольку это, ну, производится в таких странах, где, видимо, мало.
2: А я понимаю, почему вы как бы защищали шизофреников. Ну ладно.
0: Ну давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи главному бузитологу Александру Лаевскому, а также его коллегам, научным сотрудникам. Вот, поздравляю вас прежде всего с праздником вступившим. Вот. И, несомненно, ваша передача очень ценна и в познавательном плане, а также она даже несет, я бы сказал, богатый потенциал, так сказать, для бодрствования. То есть захочешь спать, но спать не будешь. Вот даже мой вот Бобик ходит тут, понимаешь, интересуется, что я тут делаю, понимаешь, трубку облизываю. Так что такие дела. Удачи вам.
0: Спасибо. Ну, пожелания тоже, но все-таки хотелось бы, чтобы как-то вопросы тоже приходили. Те, кто не могут дозвониться в прямой эфир, еще раз напоминаю, круглосуточно, еженедельно, ежедневно к вашим услугам пейджер. Нужно набрать телефон 913-29-29 и послать сообщение для абонента Монморанси. Все сообщения приходят и обязательно прочитываются, обрабатываются. Наиболее интересные из них, ну, не то, что наиболее, а практически все, кроме самых, извиняюсь, неинтересных, мы обязательно в эфире обсуждаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
6: У меня вопрос к экологу.
0: То есть к Денису Феоктистовичу.
6: Да, к Денису Феоктистовичу.
0: Да.
6: Вы знаете, вот грядет весна, она очень сильно дает о себе знать, тает снега, и вот как противопехотные мины лежит везде собачий кал. Как влияет это на экологию? Не страшно ли это для людей? И как с этим бороться?
0: Спасибо. Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто немножечко хотел все-таки пояснить, в чем ситуация. Реально, это же вот не слова. То есть в местах массового выгула собак, а это, как правило, к сожалению, детские площадки и так далее, в момент таяния снегов реально стоит духан мощнейший, что, проходя, приходится ноздрю зажимать. А вы видите, у меня единственная ноздря, да? Это вторая зашита. Видите, зашита.
3: Ну, тут дело удобно, кстати.
0: Удобно, экономит, да. Но все-таки вот, Денис Феоктистович, как вообще экологическая ваша комиссия, какие меры? Может быть, вы организуете, например, субботник с участием всех владельцев собак, а также их производителей, председателей клубов по уборке, к примеру?
4: Вы знаете, да, апрель месяц, раньше всегда, каждый апрель мы проводили такие субботники, я, как сейчас у меня перед глазами, вот все прошлые годы, когда действительно выходили люди, и не только собаководы, и домохозяйки, и пионеры, вот, и все выходили с граблями, то есть с метлами, все это делали. Сейчас как-то пришло это все в запустение, поэтому вот ближайшее, через воскресенье, это какое будет число, 26 апреля будет субботник, все московские, поэтому мы, так сказать, усилены.
0: Поэты, вы сказали? Поэты, все московские поэты, вы сказали сейчас?
4: Нет, вам послышалось. Поэтому мы именно 26-го просим...
0: Простите.
4: Ну, вы, кстати,
0: прибыль
4: тоже,
0: я буду,
4: естественно,
0: буду
4: все поэты, вы как...
0: Да, обязательно, я живу.
4: И, естественно, все... Скидки не будет уборка. Никому.
0: Понятно.
4: Председатели клубов, психологи, то есть все
0: женщины
4: они,
0: тоже.
4: Женщины, нас, естественно,
2: и
4: до 26-го числа.
2: И пожелаем сознательности остальным, так сказать, слоям населения тоже принять в этом участие, потому что...
4: А потом вот позвонила девушка, сама же наверняка не пойдет, вот мне так кажется.
0: Почему? Если мне все кажется, выйдут, пойдет.
4: Все возмущаются, а никто не идет. Я, например, пойду 26-го числа.
0: Вы знаете, пришло еще сообщение на пейджер, где можно купить работы или книги Карно. Книги и работы. Работа имеется в виду художественные. Вениамина Герасимовича Карно можно вообще купить в любых салонах художественных, поскольку, попросту говоря, сейчас все это активно тиражируется. И неудивительно, что, так сказать, человек с такой фамилии, физика, и сам тоже, будучи известным физиком, занялся художественной деятельностью. Вы, кстати, не видели его работы? Это же чума полная. Это, например, лепнина, да, которая, в общем-то, в форме закона Ньютона. Или там первый закон гидравлики. Человек
4: влепляет,
0: то есть это ранний. Да. Но мне ранний Карно, кстати, нравится и ценится больше. Да. Он не так тиражировался, да, как сейчас. Так что в любых салонах приходите и спрашивайте, что у вас есть из Карно. Вам обязательно обязаны показать. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе утро.
0: Доброе утро.
7: У меня вот такой парадоксальный случай. Мне, пожалуйста, любой из вас пускай ответит.
0: Безусловно.
7: Да, вот, знаете, кто может в этом разобраться? Вот у меня пес Анвар.
0: Это порода или имя?
7: Имя. Угу. Вот, когда я с ним гуляю, он обязательно укусит какого-нибудь человека. Я его и на поводке держу, но иногда приходится отпускать. Человек идет, жалуется, понимаете, в милицию ведут, и всегда это оказывается швед. Уже милиция смеется. Приходит человек, жалуется, говорит, вы швед? Пропал в паспорте, точно швед. Скажите, пожалуйста, вот это вот собаки, они чувствуют национальность? Я живу на Мосфильмовской, и вот я уже стараюсь подальше уходить. Понятно. Все равно какой-нибудь появится, какой-нибудь рядом гуящий, он бросается, кусает, и вот на шведов все. Я их просто сам не вижу, они поганые люди, шведы. Но вот влияет это, вот собака чувствует это от хозяина или нет? Я ее никогда не травил. Ответьте мне, пожалуйста, всем, кто сможет.
0: Понятно, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что ответит на него Вадим Михайлович Книга, как психолог все-таки. Вообще психология шведов странная. То есть они пытались в одно время покорить Финляндию, за что их финны не любят. С другой стороны, они долгое время ходили под Россией, финны им завидуют. Получается, что, в общем-то, как-то они под перекрестным огнем зависти и ненависти находятся, и все такие...
2: Ну, как бы известно такой случай, как бы, что, ну, такое суждение, как бы, есть и в психологии, и в такой народной мудрости, что собака, как бы, является прототипом своего хозяина. То есть, естественно, какие-то берет от него черты. Поэтому будем судить о том, что, может быть, действительно, где-то у вас в корнях какая-то есть, может быть, там ваш прапрадедушка когда-то участвовал в шведской войне, и вот, понимаете... что-то там осталось. А собака-то чувствует, они же, понимаете, они как бы чувствуют нас изнутри, они обладают такой энергетикой чувствовать нас. Так что не удивляйтесь этому. Вот, я думаю, такой вопрос.
0: А, то есть это вот в глубину надо копнуть.
2: Да, в глубину.
0: А есть ли вот у кого-то из наших четырех, из ваших четырех коллег какое-то мнение на эту тему отдельное? Или вы согласны с утверждением господина Книга? Кстати, склоняется ваша фамилия или нет? Извините за такой вопрос.
2: Да, как известно, женский склоняется. Не склоняется, а мужская склоняется.
0: Господина Книги.
2: Да.
0: Понятно, все согласны. Ну что ж, да, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Можно задать такой вопрос? Вот почему попугай лает по-собачьи и общается с собакой и с кошкой, мяукает, а по-человечьи говорить не хочет?
0: Спасибо. Ну, это, в принципе, видимо, вопрос ко мне, как к орнитологу. Дело в том, что, видимо, у вас в семье как-то очень часто домашние животные остаются наедине сами с собой. Вот вообще, чтобы ваша птица, да и любое живое существо заговорило, вот, то есть, например, можно птицу заставить работать кротом, а крота петь по-птичьи. Только нужно заниматься воспитанием. Вот.
2: Ну, а еще я как психолог хотел бы добавить такую вещь, что, наверное, для попугаев это свойственно. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Наверное, поэтому еще тоже.
0: Безусловно. Безусловно. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение гигиенического плана. Я не знаю, кто из вас возьмется ответить на него. Можно ли позволять песикам лизать нас в губы? Просьба объяснить часто встречающуюся физическую и психологическую зависимость от сухих кормов типа Фролик, спрашивает Такса Остап. Имя у девки, а? Да, ну кто возьмется? Я думаю, что, наверное, я вижу по взгляду Александра Борисовича, что искорку-искорку, там камин в глазах загорелся.
3: Ну, глубокий вопрос, конечно. Я думаю, что можно позволять лизать в губы, если это никому не доставляет неприятных ощущений.
0: А, кстати, он не только в губы попадает, обычно вот этот песик у нас, который тут вы видели на входе,
3: да, конечно, там...
0: он прям всю мордашку зализывает.
3: Ну, в общем, если это никому не доставляет каких-то дискомфорта какого-то, я думаю, что да.
0: Даже говорят, рану вот можно им подставлять реально домашним собакам. Вот если вы порезались, вы домохозяйка, к примеру, и ножом мужу готовили пельмени и решили настругать огурец к ним. Да, он уже придет, сейчас будет орать: пельмени давай, типа, и товарищи, и там моих тоже накорми, дескать, вы уже нервничаете. Раз по пальцу, да, Бобика своего подозвали, палец подставили ему немножко там, и говорят, помогает, правда ли это?
3: Ну, конечно, однозначно.
0: Или, то есть все-таки в собачьей слюне есть целебный?
3: Есть.
0: Именно
3: есть.
0: Поэтому при вашем центре продаются бутылочки с собачьей слюной?
3: Ну, вы открыли, конечно, наш секрет.
0: Извините.
3: Да, мы только недавно начали продавать эти бутылочки, только для постоянных покупателей нашего центра. Но сейчас, я так полагаю, что уже все, значит, знают об этом, могут воспользоваться.
9: Подписку можно организовать.
0: Можно.
9: А, кстати, тут все такое...
2: Это безопасно, потому что некоторые собаки, они как бы могут там инфекции на улице, они же там тоже...
4: Да, главное, чтобы лизали только одного человека.
3: У нас выдают сертификат, конечно, каждый бутылочек.
2: Здесь все проверено, все естественно.
9: И, чтобы соблюдалась, соответственно, очередность. Так же, как вы берете полотенце, вы же сначала вытираете голову, потом вытираете тело, потом ягодицы, потом ноги. Так, соответственно, чтобы он лизал, у вас
0: теперь
9: тоже все
0: мы
9: органы
0: знаем, мы
9: в порядке,
0: знаем теперь
9: очередность.
0: Порядок. Порядок вашей гигиены, Денис Феоктистович. Какой необычный порядок, да, у Белухи? Вы просто подумайте.
3: Ну, что же делать?
9: Ну, даже как у всех.
3: У каждого, да.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
10: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
10: У меня вот такой вопрос ко всем. Вот известно ли вам, что вот сейчас продолжаются безобразнейшие опыты вот над собаками? Некоторые мясокомбинаты свою продукцию прежде дают пробовать собакам. Вот это вот первый такой вопрос. И второй вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, про академика Павлова. Известно, что он постоянно добивался собачьей слюны, там что-то вытягивал, и за это был покусан. Как? Вот расскажите, пожалуйста.
0: Угу, спасибо. Кто возьмется отвечать на столь сложный вопрос?
2: Да, вопрос действительно очень сложный, поэтому... И ответ, конечно, на него какой-то нужен особенный, поэтому в голову мне особо не приходит ничего, что касается собачьей слюны, которой добивался Павлов. Ну, это, понимаете, как бы... давайте не будем заслуг Павлова забывать тоже, как бы перед обществом. В принципе, он тоже как бы и памятник собакам поставил, поэтому... А что касается того, что собачьи кормят на заводах, на халяву, в принципе, я думаю, что это тоже как бы и собачкам хорошо. Я думаю, многие инфекционные заболевания, которые может заболеть человек, как бы на собак не распространяются. Поэтому, думаю, здесь проблемы такой особой-то и нет как бы.
9: Наверное, много заговорили в последнее время о Павлове. То есть вот это опять действие этой пошлой телевизионной рекламы. Там, я не верю в закон, в теорию Павлова, поэтому там думаю, что мои собаки...
2: Нет, нет.
9: Ведь это так же самое можно сказать, знаете, я не верю в закон Ома, сую два пальца в розетку, и мне ничего не
2: бывает. Да, то есть надо сказать такое, что Павлов, он как бы не только здесь, в нашей стране, то есть как бы западная, там, западная Европа, Америка, они как бы приняли Зигмунда Фрейда в свое время как основную там, точку зрения, касающуюся психологии, то есть вот это фрейдизм, так называемый. А вот Южная Америка, как бы это на полном серьезе совершенно, Южная Америка, Россия, там Вьетнам и другие развивающиеся социалистические страны бывшего Союза, да. Вот они как бы, в принципе, собственно, приняли именно эту теорию, теорию Павлова, не будем забывать, это несправедливо будет,
9: ну, да,
2: исторически.
9: Она легла в основу многих вот
2: ну,
9: многих национальных
2: безусловно,
9: рефлекс, этих программ,
2: которые, да, во всем мире как бы это все, да, закономерность.
9: Детские такая, сады, если,
2: это
9: конечно,
2: все Павлов, это все благодаря ему и собакам.
9: А потом же он еще страдал малокровием, и в принципе это был первый человек, который вот выяснил целебные свойства слюны. Он просто как бы выделял ее в огромных количествах, потому что ему она нужна была постоянно для поддержания
0: влажности, да, естественно, вокруг. И опрыскивание, в общем-то, в сборах своих коллег.
2: Да, да, это было.
0: Объясните, пожалуйста, на пейджер пришло сообщение, следующий феномен. Почему моя беременная хозяйка съедает за день весь мой недельный запас корма? И не будет ли это вредно для ее будущего грудничка? Опять бобик какой-то, ну я так думаю.
3: То же самое, я думаю.
0: То же самое, да.
9: Распространенный имя.
0: Бобик. Ну, может быть, вообще неадекватное, я скажу, поведение беременных женщин вот в это время года, оно... объясняется.
2: Да не только в этом, просто есть как бы так называемый синдром беременности. Вот об этом я
0: называю. Да, СБ, да, сокращенный.
2: Да.
0: Да. Вот, то есть переизбыток определенных каких-то гормонов, несущих ответственность. У кого сработала сигнализация в автомобиле?
3: Да, это, наверное, у меня.
9: Это моего Глеба Тамагочи.
3: А. Умер, да, Тамагочи?
9: Ну, нет, еще жив.
0: Вот, то есть, в общем-то, поэтому все их действия в данном случае, то есть беременные женщины, они чувствуют то, что им нужно на физиологическом уровне. То есть, если она начнет вдруг неожиданно, например, выливать в чашку вот, ароматизатор воздуха для общественных уборных, это я говорю не для красоты, а буквально такие случаи, в части пить его, им нужно позволять это делать, потому что в этот момент весь организм женщины обостренно чувствует необходимость, значит, именно в веществах, содержащихся в данном конкретном, в общем-то, продукте. Вы понимаете, да?
3: Конечно. Вот. Ну, с беременными женщинами, я думаю, тут несколько все проще. Я думаю, что не надо обращать такое внимание на то, что они делают. Поскольку, ну что же, все это пройдет и будет все нормально через определенное,
2: да, вот
3: количество
2: сказать,
3: времени.
2: Беременность там, как понятно, там плацента вместо кое-какого органа на время заменяет. Это, естественно, 9 месяцев всего лишь. Вот. Но есть как бы проблема более серьезная, то есть касается людей, у которых в данный момент климакс. То есть это касается как бы и мужчин, и женщин.
3: Это ужасная проблема, да.
2: Да. Но в первую очередь, наверное, женщин, потому что это у них как бы более ярко проявляется.
0: Угу.
2: Вот. Вот, кстати, что касается работа клуба «Псовый охотец», с которым я в свое время сотрудничаю, которые помогали мне с материалами для моей книги и прочих вещей. Вот, и, может быть, Александр Борисович вот расскажет о женщинах, которых,
3: конечно,
2: климакс которых повлиял на работу клуба. Причем очень серьезно. Пускай он расскажет.
3: Конкретно у нас просто дело в том, что очень много, так сказать, климаксов у женщин, особенно они очень сильно влияют на работу нашего клуба. А конкретно какие женщины вас интересовали?
2: Вот я знаю, как бы очень много приходит писем, потому что я как бы очень много статей в своей эпилогии, часто книгам посвящаю не только собакам, но и их обладателям, владельцам собак. Потому что это очень важно. Поверьте мне, мы живем в одном обществе. Вот всем нам приходится. Как нам приходится как-то совместно, как я уже говорил об этом неоднократно, общаться. Вот. И вот поступают такие вот совершенно дикие сообщения вот от Вилковой Татьяне Федоровне, Эстерной Ине Юльевне, которые совершенно не понимают, что они творят, разрушая действия солидных организаций, то есть своим неумелым, так сказать, обращением, ну, с начальством. Причем это связано, вот, как я понимаю, так их возраст где-то...
3: Критический, вот, я бы сказал, да. Но вот у них, в общем, возраст критический, я так думаю, был с самого младенчества. Вот, состояние души у них критическое. Вот, поэтому... Ну что же, конкретно по поводу эстрины Инны Юльевны, я думаю, говорить особо... Ну что же, Инна Юльевна...
2: Нет, просто мне пришлось как-то однажды столкнуться с ней в жизни. Это был совершенно безумный
3: случай. Ну, в общении, в общем, достаточно приятный человек.
0: Ну, единственное, у нее фамилия очень сомнительная. Она у нас работала одно время, после чего, в общем-то, как-то быстро уволилась, не задержалась.
3: Но она обычно не задерживается, да. Я знаю просто то, что она работала в многих местах. Мне приходили на нее жалобы с мест работы. А по поводу Вилковой Татьяны Федоровны, я вот, кстати, до сих пор не могу понять, Вилкова.
2: А, кстати, вот по Вилковой в свое время, как бы, мы писали диссертацию, вот у нас в институте один мужчина, как бы, да, вот, используя ее письма к Ельцину, там, в различные такие высокие инстанции, ну, знаете, это иногда встречается среди людей больных паранойей, шизофренией. Вот. И вот что самое удивительное, достаточно интересные были письма, надо признаться. Интересные. Другие шизофреники на это не способны.
3: Дело в том, что госпожа Вилкова, к сожалению, не способна сама сочинить данные письма. Все это она пишет по диктовку той же Инны Юльевны Эстриной. Вот. Но, слава богу, значит...
0: Вот, фамилия, я вспомнил, Экстрина, точно.
3: Экстрина, ну, почти Эстрина, Экстрина, так же, как
0: и... Нет, я вспомнил, была обида, потому что вышел в коридор, у нас курьер закричал «Экстрина к боссу». И все ломанулись к боссу, кто сидел в этот момент, а кроме нее, потому что она как-то, в общем-то, всегда была немножко завышенное самомнение, и она как-то считала, что к ней нужно обращаться... индивидуально. Я вот хотел немножко перевести тему нашего разговора все-таки в сферу кулинарии. Будучи в Сочах на Дысь, я наблюдал, в общем-то, китайский ресторан или корейский, ну, в общем, неважно, южный ресторан. Оттуда доносился лай собак. Мне сказали, там же псарни и спецсобаки, которых, в общем-то, едят и выращивают для кухни. С виду эти собаки похожи, как мне сказали, на овчарок, только помохнать. Я не знаю. Вот, уважаемый Александр Борисович, не могли бы вы пояснить о породе именно этих собак? Могут ли вот эти, так сказать, кормовые породы нести какие-то служебные функции вообще, если их воспитывать, да? Или в них уже все это убито? И откуда они вообще взялись? То есть это тоже специально синтетически выведено? Или издревле вот в Корее, или где там вот они их поедали там?
3: Ну, к сожалению, может быть, к счастью, я, правда, не пробовал, мне не удавалось возможности попробовать. У них это издавна, да, идет, уходит своими корнями в язычество, поэтому они выводят специальную породу, так сказать, съедобных собак, которые не умеют делать ничего, кроме того, как есть и спать.
0: Но они лают.
3: Ну, лают это они уже потом, когда они понимают, зачем их выводят.
2: Это уже период эволюции, да.
3: Вот, это когда в последние моменты своей жизни они понимают, что их сейчас съедят, они, конечно, начинают лаять. Ну, что же тут теперь?
2: Очень
3: ну, как
2: умел,
3: бы поздно, кстати, уже, да. Что же лаять-то раньше надо было? Ну, говорят, в общем, неплохо получается из них.
0: А внешний вид их?
3: А внешний вид, ну, я бы так сказал, это такие небольшого роста, да, с умеренным жировым отложением, в основном преимущественно рыжего такого цвета, средней мохнатости и с большими такими ушами, синими языками.
2: Не, ну, в принципе, после...
0: Но они способны, скажем, любить хозяина, вот если вот щенком его взять или нет? Вот
3: я что думаю, мне... что просто как бы никто не пробовал выводить их для этой цели.
0: То есть это практически как фрукты.
3: Да, конечно.
0: А конечно, давайте проведем такой эксперимент все-таки.
3: Любить хозяина?
0: Да, нет, ну дело в том, что корова, она же любит, вот, например, Фроська, Фроська, это у нас так она кричит, ну, Фроська и Фроська, вот из этой комнаты 418, она идет прям сразу в коридор, то есть она даже на имя отзывается, коза Фроська, вы не подумайте, коровы тоже отзываются, вот.
2: Ну, коза особенно.
0: Да, поэтому здесь...
3: Она невосприимчивая вообще животное.
0: Не, ну вот с этими собаками это как-то не дает мне покоя. Или не будем их трогать?
3: Собак? Да я думаю, что как бы... Ну что же, мы можем их, конечно, потрогать.
2: Нет, просто для нас как бы сам вид собаки немножко как бы удивительный. Никогда не ели собак. Ну как бы французы едят лягушек, скажем. Нам тоже это как бы странно. Да, кто там тараканов пожирает в бешеном количестве. Вот мы же кушаем его.
0: Ну лягушка, она пресмыкающаяся.
2: Ну что?
0: Ну как бы...
3: Мы же едим как бы хорошо.
2: Ну мы-то не кушаем лягушек. Они, их внешний вид вызывает нас, так скажем, вот этот frog and flex. Называемые лапки лягушачьи, они нас вызывают такие немножко ассоциации не самые лучшие.
0: Ну, в общем, да.
2: Когда мы с российской лягушкой сравниваем.
0: Скажите, Александр Борисович, а вот если, например, в стаю вот ваших, скажем так, борзых собак просто взять и запустить...

0: Я снимался, там как раз были карманы.
1: Карманы, да. Да. Ой, вот откуда.
0: Там бегут такие веселые собачки.
1: И в конце замирает. Он прыгает, так раз, и он замирает.
0: А что интересного в этом вопросе? Да, снимался, что дальше? Интересная была реклама, такая солидная, достаточно солидная фирма.
2: Я думаю, наверное, интересует...
0: Денежный вопрос.
2: Опять же, материальный, конечно, вопрос. Он всегда интересует.
0: Но мне отцепали немного кормов для моих собак. Все.
2: И все?
0: Да, ну как это обычно бывает?
3: Потом вам предоставили возможность не только этим бобиком стать звездами, а и вам тоже. Видите, люди уже знают.
0: Да, ну спаниели-то после мая были как бы...
2: А, то есть все-таки открываются секреты, что спаниели-то были не ваши. А откуда спаниели?
0: Я просто для антураж как бы приглашу.
2: Ну, насколько я знаю, у вас спаниели-то и нет, да?
1: Скажите, а вот спаниель, это вообще собака, в общем-то, почтенная, важная собака считается. Вот они же разного вида бывают. Кокер спаниель, еще какой-то спаниель, да?
2: Ну, спрингер еще бывает.
1: А вот скажите насчет спаниелей. Вот клуб по спаниелям вообще существует?
2: Конечно,
1: какой-то?
2: Существует, да. У меня есть одна знакомая, зовут ее Маша. Вот она как раз является председателем этого клуба. Я, к сожалению, с ней не согласовал данный вопрос. Если бы я знал, что будет такой вопрос, я бы, может быть, дал в эфире ее телефон, кого это интересует, по спаниелям. Вот. Но я думаю, что кто заинтересовался этим вопросом, они могут сюда позвонить. Мы с ним пообщаемся.
1: Да, или на пейджер нам скинуть.
2: Конечно, скинуть информацию. Да, существует очень неплохой даже клуб.
1: Угу. Вопрос на пейджер. Скажите, пожалуйста, где можно достать раннего Вадима Михайловича книги? И как он относится к проблеме шапок из собаки, Дуся? Действительно, Дуся права. Вы помните, что раньше, скажем так, мужик без собачьей шапки, это был не мужик. И вот они повсюду ходили тут вот из Песцовых. Те, кто не мог Песцовых добыть, они, значит, собачьи надевали.
3: Это был
1: кто...
3: такой вариант, петушок-шапочка. Да.
1: Петушок из собачьей
0: шапки. Нет, почему петушок? У нас, как я помню, это были уши. Ушанки?
3: Ну, средние.
0: Российские.
2: Да. Ушанки — это круглые. Если кролики, выходили в шапочки с собачки.
0: Да. Ну, это как бы принято в деревнях, насколько мне известно. Там действительно песца было достать практически невозможно. И вот было такое браконьерство на... Я не знаю, как ему удавалось, потому что обычно деревенские псы такие... Ну, они для чего, в принципе, создаются? Для того, чтобы охранять там участок, добро, там...
2: материальное, опять же,
0: да,
2: средство.
0: Склад там своих вот этих запасов. Вот, и как-то удавалось увести, там, заманить какими-то определенными, там, жестами. Вот, делали в свое время. Как я отношусь? Плохо отношусь, потому что, в принципе, это не ценная порода меха. Поэтому с данной точки
2: вот
0: зрения плохо.
2: У меня к вам такой вопрос есть. Ничего, Вадим Михайлович, а у вас была шапочка?
0: У меня не было.
2: Никогда.
0: Никогда.
3: Ну, кстати, жалко, что эта мода ушла, потому что сколько живых шапок еще бегает. И,
2: а у вас, Денис Феоктистович, много
0: таких
2: шапок?
0: Я всю жизнь хожу в этих пилоточках, в таких вот.
3: Была у меня такая шапочка. А что было? Надо, а что можно было делать в то время? Все были такие шапочки.
2: Ну, можно было бы,
3: у кого не было, это петушки эти носили.
1: Так, а скажите, а вот мне интересно, вот может быть, это тоже была специальная порода каких-то таких пушных собак? Ну,
2: для шапочек?
1: Да, ну как-то слабо верится, что вот...
0: Я думаю, что история-то умалчивает. Я таких случаев как
2: ну,
0: бы
2: вот
0: не
2: я
0: слышал.
2: Знаю, как бы специально разводили собачек для лайковых перчаток.
1: А, да-да-да, но это в древние времена, ну, это особо, скажем так, богатые люди там...
2: Потом просто рецепт выведения данных собак был утерян.
1: Ага.
0: Ну, как бы само общество само выбирает, что ему делать, да?
3: Вот Появи... общество...
0: Да.
3: Да, простите.
0: Да нет.
3: Говорите, пожалуйста. Говорите.
0: Да,
3: общество выбирает, а на самом деле обществу надо указывать. То есть мы сейчас разрабатываем систему сертификатов, которые будут выдаваться людям на право владения собаками, как это делается в других странах. То есть люди будут поставлены на самом деле в экстремальной ситуации, ведь как космонавтов. Это мы на самом деле опыт байконурцев перенимаем, как космонавтов уже сначала. Их сначала под воду, в центрифугу, в бочки их заколачивают, да, там с гвоздями, там, в какие-то помещения без воздуха их загоняют, сколько продержится. Потом выпускают, смотрят, если лицо абсолютно каменное, такое же, даже если нога не двигается, значит, человек годен, да, он силен. Также мы будем, как бы, заводить желающих, то есть это будет организовано везде, повсеместно, я даже думаю, при ЖЭКах, то есть там же будут выдаваться разрешения, там же вот эти совочки, которые мы хотим ввести с мешочками, как это в других странах, там же будут проводиться эти эксперименты, то есть достоин ли этот человек с определенной психикой на владение, на управление собакой, то есть нанимаем несколько человек, вот нашли мы им применение, у ларьков они ходят, просят иногда деньги, собирают бутылки и так далее. Они будут заниматься легким таким истязанием, значит, домашних животных, претендентов, на, так сказать, ну, объекты,

0: для владения. Претенденты на вот, чтобы стать хозяинами, хозяевами этих животных, они будут на это смотреть, но они будут за определенным ограждением, то есть несколько милиционеров будут их охранять, и те, значит, соответственно, будут немножко подхлестывать тех собачек, вот, без определенного места жительства, там, пощипывать, подносить какие-то пинцеты и так далее. Те, кто, послушайте, вот, это же очень ценная мысль, те, кто не пощадят ни жизни, ни же, вот, рвануть туда, понимаете, спасти эту собаку, ведь некоторые же как подумают, а, шут с ним, черт. Вот, как бы, возьмите, если я сейчас рванусь к ней, понимаете, мне вот чем-то дубинкой по голове. Вот тот, кто преодолеет этот барьер, тот настоящий хозяин. Тому мы сразу даем, значит, выпустили вот эти тамагочи. Специально там не цыплята, там только собачки. Сначала вот этот период они должны пройти. Причем самая современная японская версия, она не просто там рисует экскременты, она конкретно выделяет, то есть положил в карман. Привыкай. Ты собачник, привыкай.
1: Денис Феоктистович, насколько я знаю, что, в общем, тамагочи были придуманы для, скажем так, лишения террористов, занимающихся захватом заложников, захватывать физических лиц. То есть достаточно захватить тамагочи все-таки и не рисковать лицами спасателей, службами ФСБ, поскольку человек привыкает к тамагочи как к родному, и достаточно сказать, мы вернем тебе твое тамагочи там за 10 штучек гринца, к примеру. А вовсе не с целью вот какой-то там приучать кого-то. То есть это разработка спецслужб конкретная.
0: Да, в данном случае она как используется? Если он подсел на тамагочи, вот эту собачку, да, которая, кстати, распылитель шерсти там будет, без чего не могут все собачники жить. У них в квартире огромное количество шерсти, то есть ты приходишь к ним в гости, у тебя все черные штаны, они налипают, все носочки налипают. Ну, неважно в чем, да. Вот, у меня у Глеба есть эти две борзы, и я, значит, как заеду, там вроде его, там, это жена-то Валя вроде там и чайку поставит, а невозможно, сидишь, пьешь чай, весь в шерсти. Вот эти распылители шерсти. Если он подсел на этот тамагочи, все, не нужна тебе собака, не нужна. Какой ты собачник,
1: если тебе интересно? С ними в ушах носят вместо Сергея.
0: Значит,
1: Сергей,
0: да.
1: То же самое.
0: Вроде как так, знаете, нашли какую-то эстетику собачью, ну, образы жизни собаковида.
2: Сейчас, кстати,
0: распылители шерсти им хватает.
2: Ориентация даже у многих поменялась по тамагочи. Не слышали такие вещи? Да, вот я как сейчас сталкиваюсь с такими фактами.
0: То есть тамагочи фильм.
2: Меняется ориентация буквально. Да, только тамагочи подавай. Понимаешь?
3: Ну, в общем, это неплохая, на самом деле, ориентация-то.
2: Тамагочи? Да, ну, да. В принципе, как бы еще общество к этому
3: если не
2: созрело. Тамагочи
3: приятные, она не против.
0: Но вы имеете в виду, что создаются какие-то модели, когда может быть в половой контакт, что есть тамагочи, когда она зазреет, да, вот полового возраста.
2: Да, ты просто ее спрашиваешь, ты хочешь, она там иногда тебе да, пи-пи-пи, да, отвечает. Или сама хочет, и какое-то определенное время она тебя вызывает на половую.
0: Ну, что касается приучения к собаководству,
2: даже собаководству,
0: этого там не будет. Поскольку
1: не горячитесь, все нормально. Он сейчас скоро уйдет. Это ремонтная работа. Рабочий, он тут белит потолки, и ничего страшного, вы так прям волнуетесь.
0: Слишком прямо
1: что-то. Ну, он активен, ему нужно просто успеть. Я предлагаю, знаете, что у нас остается совсем немножко времени, послушать все-таки последний на сегодня телефонный звонок.
0: Конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да, говорите.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вам два вопроса, поэтому у меня просьба, не кладите сразу трубку.
1: Нет, вы только задавайте вопросы быстрее.
4: Значит, первый вопрос такой. Вот собаки и кошки, они летом, весной поедают какую-то травку. А вы знаете, какую?
1: Угу, записали. И дальше. И второй вопрос.
4: И второй вопрос. Вот это в дополнение к первому вопросу. У них одинаковая травка. И второй вопрос.
1: Угу.
4: А вот собаки и кошки, они себя облизывают. И при этом они шерсть не сплевывают, а шерсть попадает вовнутрь. И как же интересно это отражается на их здоровье.
1: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам большое. Я думаю, что на него, на этот заключительный вопрос в нашей сегодняшней программе ответит Птягин Александр Борисович.
3: Да, значит, по поводу первого вопроса, что я могу сказать? Ну, название травки, наверное, проще спросить у собачки и у кошечки. Я думаю, что они абсолютно разные, у собачек, у кошечек и даже у разных собачек. Вот, ну, не рекомендую людям пробовать, кстати.
0: А недавно, кстати, извините, перебью вас, законы сдали, что как бы...
3: По поводу травок, я слышал.
0: Да-да-да, психотропных, да.
3: Да, вот я про это говорю,
0: многие, кстати, пытаются есть вот эту собачки, но
3: потому
0: травку,
3: что собачками
0: меры,
3: проще,
0: приняты,
3: да.
0: Депутаты
3: с собачками проще, в этом плане их домой не увел, и все, а тут схватят, значит, повяжут и... будут неприятные моменты. А по поводу второго вопроса, что там, кстати, был?
1: Насчет слизы шерсти. Я просто про кошечек, если позволите, отвечу. Они регулярно раз в месяц отрыгивают огромный комок этой самой шерсти в укромном месте.
3: Сказать.
1: А собаки?
3: Про укромные места. Шерсть, которая попадает внутрь, в желудок, она даже полезна для собак в определенном количестве. Значит, если не больше этого количества, а она чистит желудок. То есть она
1: как ёршик для кефирочных бутылок.
3: Ну вот знаете,
1: бутылок.
3: Когда корабли долго плавают в море, на них там ракушки нарастают, все. То же самое в желудке происходит у собачек, у кошечек, кстати, у человека тоже. А когда шерсть туда попадает, она, значит, со стенок желудка счищает все эти вещи и выходит вместе с ними. Поэтому я думаю, что...
0: А вот скажите, тот самый момент, когда выходит, вы говорите, что морские канаты, да, делают из конопли. То есть на самом деле вот она выходит, ее берут сразу и используют в мореходстве.
3: Коноплю?
0: Уже... Нет, ну вот в канаты.
1: Ну что же.
0: Морские, да.
1: И на этой замечательной ноте, сказанной нашим авторитетным председателем независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денисе Феоктистовиче Белуха, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» были эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и Денис Феоктистович Белуха. Я благодарю вас всех за то, что вы нашли время в такую трудную ночь, в общем-то, прийти сюда, просидеть так долго, рассказать столько много интересного. Нашим уважаемым радиослушателям еще раз напоминаю, что вы можете в течение недели присылать свои сообщения на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморанси». Спасибо и удачи.
3: Спасибо вам. Спасибо. Да, хочется пожелать вам, чтобы это...
5: На волнах радиостанции и в самых... «Монморанси». «Монморанси». «Монморанси». На волнах радиостанции и в самых... «Монморанси». «Монморанси». «Монморанси».
6: И у нас в студии гость, очередной гость нашей программы, человек, которого мы пригласили сюда исключительно по вашим письмам, по вашим многочисленным просьбам. Ну и, конечно, поскольку этот человек глубоко нам симпатичен, не только как, собственно, как именно человек по своим человеческим качествам, но и как ученый. Это действительно замечательный человек. Это... профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИО. Здравствуйте, Вениамин Герасимович.
7: Добрый вечер.
6: Нормально вы добрались, просто я знаю, что заносы снежные сейчас на дорогах, но...
7: Вы знаете, я был весь в плену нашей предстоящей темы и даже не замечал обстановки на дорогах, не заметил, как я доехал до вас.
6: Ну что же, собственно, вы правильно, как говорится, взяли сразу быка за рога. Действительно, наша тема сегодня очень серьезная. Это тема статического электричества, то есть... Именно то, что окружает нас повсюду, и то, что иногда мы даже не способны сами оценить. Ведь многие люди по своей, ну, нельзя это назвать безграмотностью, просто от недостатка информации даже не подозревают о том, что это за эффект. Они наверняка знакомы с его существованием у всех хотя бы раз в жизни, а то и раз в день происходило какое-то... столкновение с эффектом статического электричества. Но немногие могли дать оценку этому явлению и уж тем более не могли прогнозировать и даже догадываться о том очень серьезном, надо сказать, влиянии, которое оказывает статика на... статика, я имею в виду, в смысле электрических зарядов, на на саму структуру человека, на не только его гемоглобин, но и, как я понял из ваших работ и публикаций, Вениамин Герасимович, на его даже иммунную и даже генную систему.
7: Да, совершенно верно. Мы можем заметить, что в этом веке с человеком произошли серьезнейшие изменения, существенно вырос его рост. По сравнению, вот, например, в любых музеях, наблюдая доспехи средневековых рыцарей, мы можем заметить, что они ростом с нашего 13-летнего подростка.
6: Да, да, кстати.
7: Хотя они славны своими подвигами. Там рыцари могли перенести лошадь через реку, махать тяжелейшими двуручными мечами. Нельзя сказать, что наш современник более могуч, более как-то состоятельный, как мужчина или как женщина. Но, тем не менее, его вот размеры, антропометрические данные существенно изменились, выросли. Кроме того, в этом веке мы видим существенные изменения человеческой психологии, поведенческих стереотипов, нормы морали претерпели существенные изменения. И, конечно, нельзя сказать, что причины здесь сплошь лишь воздействие статического электричества, но ни в коем случае нельзя и пренебрегать им, потому что вот заряд, как известно, скапливается на поверхности тел, и таким вот из-за этой печальной закономерности он наиболее сильно воздействует на кору головного мозга, который отвечает за большинство наших процессов жизнедеятельности.
6: Кстати, вот, я думаю, как пример, ведь, скажем так, что статическое электричество, оно, как правило, больше распространяется, это явление, я имею в виду, в странах достаточно развитых технически. То есть, вот, если мы посмотрим, скажем, на страны передовые, как то Россия, что не секрет, достаточно передовая страна, или там Великобритания, в общем, страны индустриальные, то именно там мы можем заметить, что человеческая, так сказать, особь достигла каких-то больших физических размеров. Ну, действительно, люди стали выше, люди стали длиннее, здоровее, при этом, может быть, несколько глупее, но это я говорю как бы художественным языком. А если мы возьмем какие-то естественные страны, ну, скажем, вот Зимбабве, где вот я знаю, недавно вы были, как раз изучали этот вопрос в странах Южной Африки, в отдаленных, то там, наоборот, так сказать, существует тенденция к уменьшению роста людей, что, в общем-то, и правильно, поскольку в связи с развитием цивилизации наблюдается серьезное уменьшение, скажем, и пищевых ресурсов, и водяных ресурсов, и поэтому, естественно, природа-матушка должна заботиться о своих детях и делать человеческий организм более энергоемким, то есть при, так сказать, минимальном поглощении пищи и воды организм должен получать как можно большую энергию. Это, в общем-то, достигается природой за счет уменьшения размеров людей. Но это там, а здесь все это пошло в несколько другом направлении.
7: Ну, вы знаете, может быть, глазами досужего обывателя скорее будет заметно именно изменение в размерах людей, но нас более тревожит изменение психологии человечества, потому что поляризация, как я уже сказал, коры головного мозга, оно ведет к упрощению реакций высшей деятельности этого мозга и к вульгаризации человеческого сознания. Вот как самый простой пример, пресловутая сексуальная революция конца 50-х, начала 60-х годов на Западе. К сожалению, до сих пор социологи находили какие угодно, от экономических до социальных корней. А основная причина, как видится уже из наших дней, на базе наших знаний, этой революции была в необычайном увлечении нейлоновым бельем. Как известно, что вот нейлоновая ночная рубашка, если ее снимаешь в темноте, она просто
6: искрит. И некоторые, кстати, вот представительницы прекрасного пола считали, что это красиво, а на самом деле ведь, поскольку они отдавали предпочтение этому белью, то, собственно, как правило, большая часть их тушки, там, грудь и прочие части тела подвергались воздействию этого опаснейшего явления. И, кстати, уже вот сейчас мы можем проследить связь. Вот они тогда носили это белье. А сейчас их дети ходят вот такие здоровые, около там, может быть, ларьков.
7: Акселерация, да, вот да. Это. Кроме того, увлечение мужчин нейлоновыми рубашками, кремпленовыми брюками вот вызвало к жизни поколение, у которого были притуплены нравственные категории, понятия. Ну, не то, что добра и зла, а некая вседозволенность была заложена. Это не их вина, они скорее жертвы этой моды. Вот и сейчас, когда, в общем-то, состоятельные слои целиком повернулись в сторону всего натурального, за исключением вот последней моды на клеенчатые куртки, везде предпочитают хлопчатобумажные изделия, ну, известно, вот, что теперь, возможно, с течением нескольких десятилетий несколько сгладится влияние вот этих двух десятков лет. Вот. Но нам остается только ждать. Будем надеяться, что это были не необратимые изменения.
6: А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, как бы, я думаю, мы можем перейти несколько...
7: Да, я извиняюсь. Здесь еще было проведено исследование вот, по поводу развитых и неразвитых стран. Серьезнейшее влияние на становление личности оказали крайне популярные у нас вот с Хрущёвкой буквально последние годы линолеумные полы.
6: Да,
7: как
6: да,
7: известно,
6: да.
7: Линолеум, кроме вредных выделений в атмосферу, он еще и собирает огромный статический заряд, за исключением последних западных антистатических линолеумов. Всегда на линолеуме налипает, ну, чисто визуально можно заметить, что налипает огромное количество пыли, он трещит.
6: Такой несколько даже пыль, это очень влажная, ее можно вот как...
7: Она не влажная, она настолько консистентная из-за заряда, да, что кажется, что даже агрегат...
6: Типа элемент сажи даже.
7: Агрегатное состояние ее несколько даже не очевидно, что это пыль. Вот.
6: А скажите, пожалуйста...
7: Нет, я вот и выяснилось, что именно на этих полах и вырастает вот... Это был неверный, в общем-то, термин «дети подвалов». Есть такая психология людей подвалов. Вот всем известно, что в городских подвалах развиваются такие мини-кланы мальчиков и девочек, которые нюхают различные, да, клей-момент, токсичные вещества, крайне легко вступают в беспорядочные половые связи, да, в общем-то, бросают учебу, не трудоустраиваются до зрелого возраста впоследствии уже.
6: Вот, в результате и, в общем-то, происходит полная дебиляция.
7: И может быть. Их даже можно назвать не детьми подвалов, а детьми линолеума, потому что они выросли вот в этом огромном электростатическом поле.
6: То есть опасность здесь налицо. Вот, скажем, наверняка наши радиослушатели сейчас хотят какие-то, может быть, чтобы мы им сказали, конкретные примеры из жизни. Вот представьте себе такую ситуацию. Например, ну, во многих семьях так есть, когда отец и мать небольшого, казалось бы, росточка совершенно, а потомство у них это вот такие очень здоровые, чуть ли не на несколько голов длиннее своих родителей, и вот дети появляются. О чем это говорит? Долгие годы наука объясняла это тем, что где-то когда-то в генетическом древе этой семьи были, видимо, какие-то, может быть, люди-гиганты. Но, как я понял вот из вашей книги, человек и статическое электричество, недавно вышедший в издании «Научкнига», вы эту теорию отрицаете. И, собственно, по вашей теории, это говорит о том, что эти родители этого ребенка длительное время жили в квартире с покрытым линолеумом полом или вообще носили синтетическую одежду, синтетическое пальто, что-то еще. То есть получилось, что это отыгралось на их чаде. Так ведь, да?
7: Ну, кстати, вот воздействие одежды очень легко проследить. Оно может быть не столь очевидно и далеко не всеобъемлюще, но какие-то выводы можно сделать в ношении военной формы. Например, вот все рядовые носят ХБ. И среди рядовых наблюдается очень большой разброс от достаточно тривиальных личностей до каких-то очень ярких, которые впоследствии становятся известными деятелями науки, культуры, искусства. Известно даже, что ведь величайшие люди служили в армии чине рядового. А вот уже у офицеров, у них же полушерстяная форма, ПШ так называемая, там шерсть и плюс синтетическая основа, которая вырабатывает, соответственно, при ношении тоже известный статический заряд, весьма большой, и вот вызывает достаточно определенную такую психологию. Я не хочу каким-то образом оскорбить, но вот более ровные такие показатели.
6: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, я знаю, что, собственно, вот после именно ваших публикаций, ваших выступлений в прессе и по телевидению стало вестись достаточно широкое, я помню, был всплеск этой кампании, сейчас она несколько утихла, кампании по борьбе с электрическим, со статическим электричеством. В частности, появились именно после вот ваших разработок и по рекомендации вашей независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды, вот эти вот в автомобиле антистатические полоски, которые волочатся
7: по... Вот вы понимаете, весь ужас как раз, что в связи с тем, что сейчас никто не контролирует ни производство, ни многие жизненно важные параметры выпускаемых изделий и продуктов, мы могли заметить, что когда «Жигули» был производным «Фиата», вот, то обязательно у каждого «Жигуленка» сзади свисала антистатическая полоска. А последние годы, известные крайне низким качеством изготовления отечественных машин, мы видим, что абсолютно завод забросил этот необходимый совершенно элемент конструкции, и машина выходит совершенно незащищенной от громадного статического заряда, который чреват не только пожароопасностью этого изделия.
6: Это все мелочи, это можно потушить, а именно вот тем, что на водителя оказывается. Кстати, вот...
7: Человек под зарядом за рулем, он, в общем-то, опасен.
6: Вот наверняка вот многие наши радиослушатели, которые имеют автомобили, заметили, что сейчас все более и более нервная атмосфера на дорогах. Бывает, кто-то кого-то подрежет там в легкую, оттуда выбегают, начинают орать, бить по зеркальцам, а то и битый по стеклам. В общем-то, и как бы связывают это, как правило, просто с переполнением дорог, с какой-то общей нервной ситуацией. На самом деле, если, опять же, прочитать ваш замечательный труд, Вениамин Герасимович, что тут вполне однозначно следует вывод, что это опять же происходит из-за того, что очень длительный срок вот эти люди, которые так себя на дорогах ведут агрессивно, подвергались воздействию статического электричества. Ведь, заметьте, новичок на дороге, который ездит там, ну, может быть, 3 месяца, там, полгода, если к тому же у него еще привязан вот этот антистатический ремешок сзади автомобиля, он таким образом себя не ведет. Согласитесь. То есть, как правило, этим грешат люди с большим достаточно водительским стажем. И, в общем-то, причина здесь ясна. А вот скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова интересуется, правда ли, что вот такая прошла один раз в прессе информация, что статическое электричество достаточно долго в нашей, по крайней мере, стране использовалось промышленными компаниями, так сказать, в целях наживы. В том смысле, что одна фирма, которая, скажем, заведует выпуском линолеума, специально делала его из составляющих, способных накапливать это статическое электричество. Затем в компании, я даже знаю, вас обвиняли в этом, проводилась широкомасштабная кампания антистатическая. Якобы вот вы были одним из ее, как бы, ну, дескать, якобы вам дали деньги за то, чтобы вы вот провели такую агитацию против статики. И сразу после этого появляются масса каких-то антистатических вот этих дезодорантов, масса каких-то новых, неспособных к накапливанию статики вещей. То есть те, кто уже купил этот линолеум, они уже, значит, должны купить к нему какой-то антистатик. То есть, опять же, вклад в промышленность. Вот интересуется Алена Свиридова, действительно ли это так, и, в общем-то, что вы могли бы ей ответить?
7: Вы знаете, это грязные инсинуации апологетов производства антистатиков, потому что нам давно было проведено исследование воздействия антистатиков, и однозначные были сделаны выводы о том, что антистатик, он убирает лишь внешние проявления статическую.
6: То есть как бы снимает боль, оставляя болезнь.
7: Да, да. Он имеет право на существование лишь в таких примитивных случаях, когда юбка прилипает к ногам, необходимо уже идти в чем-то в гости. Угу. Конечно, мы не будем объяснять подруге или жене, что не следует обрабатывать тело или юбку антистатиком. Надо смириться, попрыскать и идти в гости. Но антистатик, он разрушает не только, уничтожает статический заряд, но он разрушает и первоначальную структуру поля естественного. Конечно же, в природе все поля и электрические, и магнитные, и радиационный фон, они существуют. И в каком-то мере они даже необходимы скорее, чем опасны, потому что это есть параметры среды. Вот. А антистатик, убирая, ну, можно такую отдаленную, может быть, не совсем верную параллель произвести с гербицидами, которые, убивая вредных вредителей народного хозяйства, убивают и полезные микроорганизмы. Вот. Поэтому антистатики, они ни в коем случае не решают проблемы. Необходимо пользоваться по мере возможности натуральными материалами, не скапливающими электрический заряд.
6: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, ведь во многих домах, вот даже в тех, в которых сейчас нас слушают, у многих людей уже такое количество накопилось вот этих синтетических вещей. Даже возьмем, может быть, телевизор, экран которого тоже является своего рода накопителем статического электричества. Вот, может быть, вы сейчас дадите какой-то такой совет, как хотя бы, ну, на какой-то срок нейтрализовать уже имеющееся вот это оборудование, так его назовем. То есть, понятное дело, что идеально было бы заменить все с содрать линолеум, но ведь линолеум останется у соседей этажом выше, этажом ниже, и, в общем-то, опять же, следуя вашей теории поля и статика, вот я читал этот труд замечательный, что, собственно, даже свою квартиру изолировав от этого явления, если у соседей что-то там опять синтетическое, то это как источник радиации практически получается, опасность-то такая вот, но, тем не менее, какой-то есть у вас совет? Может быть, стоит залезть, например, в теплую ванну, если вода...
7: Совершенно верно. По поводу соседей, к счастью, поле распространяется в пределах вот какой-то поверхности замкнутой, и наэлектризовать квартиру соседей весьма проблематично. Скорее, проще на нее навести электромагнитные, радиационные всякие воздействия. Вот. А вы совершенно правильно сказали. Нужно как можно чаще, по 8 минут, желательно не больше, стоять под душем. Потому что, как известно, канализация соединена с землей, это великолепное заземление, заряды стекают. А в крайних случаях, когда, кстати, если на это обращать внимание, то рано или поздно начинаешь замечать, что в тебе скопился, на тебе скопился чрезмерный электростатический заряд. Без всяких измерений можно это приучить сознание регистрировать такие ситуации. И я иногда... Вот вы, кстати, говорили о народах Африки. Они часто ходят босиком же.
6: Да.
7: И у них заряд, естественно, стекает на землю. Иногда полезно в квартире просто оголить, ну, соскрести краску с части батареи и, встав босиком рядом с ней, прикоснуться рукой к оголенному месту.
6: А, скажите, а встать просто на какой-то коврик, или, может быть, лучше, чтобы ноги стояли в тазике с водой?
7: Нет, здесь просто должны быть чистые руки, спокойное состояние организма, и прикоснуться к оголенному металлу, вот заряд уходит в землю.
6: А, извините, Вениамин Герасимович, собственно, многие радиолюбители, которые сейчас тоже наверняка нас слушают, знают о таком способе заземления чего-то, когда просто один конец чего-то кидают на ту же батарею, и неизвестно, что на ней сидит. То есть, например, если вы возьметесь рукой за корпус какого-то прибора бытового, стоящего у вас в комнате, а другой рукой за батарею, от вас буквально может остаться кучка пепла, если какой-то демон в этот момент на батарею кинул какую-то там жилу тока ведущую. Вот, а что в этом случае?
7: Ну, подразумевается, что вы стоите на полу все-таки, на диэлектрическом. Конечно, не стоит браться ни за какие. Потому что многие нечестные граждане используют ну, канализацию или отопительную систему в качестве земли, чтобы обойти электрический счетчик. И тогда на высоких этажах может быть существенная разность потенциалов, совсем не электростатическая, но вполне достаточная, чтобы вас повредить.
6: Кстати, тут еще такой момент, что бывает, что в некоторых туалетах и ванных комнатах, особенно после капремонта, бывает вскрыт пол, и там видны металлические конструкции. Поэтому, если вы, например, извиняюсь, сидите и делаете естественную надобность, ну, особенно, то дай это бог, чтобы у вас был разрыв, чтобы канат ваш, он до воды доходил и отрывался, чтобы у вас не получилось замкнутой системы вас через ваш канат и через ноги.
7: Рекомендовать войлочные тапочки.
6: Да, или, по крайней мере, нужно надеть тапочки. А что касается вот трубы, за которую нужно подержаться и скинуть статическое электричество. Вот я буквально недавно вернулся из города Праги, где был в командировке. Я, в общем-то, учил стажеров на радио «Свобода», которое располагается в Праге. Там оно располагается в бывшем каком-то здании, где раньше была их там чешская дума какая-то, ну, неважно, там кругом все покрытия сделаны из ковролита. И когда вот здороваешься с человеком, типа, здравствуйте, я ваш новый сенсей, например, а он, типа, здравствуйте, а мы ваш стажер. Прям щелкает током, понимаешь меня, вот от этого. Прям очень серьезный удар током происходит. И я заметил, что у них в столовой около каждого стола сделан такой, как бы, ну, вот как у нас на чем микрофон крепится, но без микрофона, такой, типа, штативчик. И на конце этого штативчика сделана такая очень красивая плюшечка, которую они во время еды к ней прикасаются периодически языками. Я спросил, что это, дескать, чешские друзья, вы делаете? Они сказали, это вот мы тут снимаем статику, все эти штуки заземлены, причем заземлены так, что гарантированно никто, то есть это охраняет специальные представленные люди, все это как бы под контролем руководства и именно президента страны, чтобы, потому что ответственная организация. То есть, таким образом, люди освобождаются от статики. Ну что же, после музыкальной паузы мы продолжим общение с Вениамином Герасимовичем Карно. А вы тем временем можете сформулировать какие-то ваши вопросы, если таковые у вас есть. Позвонить по телефону 203-19-22 и задать эти вопросы Вениамину Герасимовичу, профессору, председателю независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИМИО. И только что нам позвонил наш постоянный радиослушатель Муса Исаевич Муса. Кстати, приезжий, замечательный, вам скажу, человек. Он обращается к вам, Вениамин Герасимович, с таким вопросом. Ходил недавно к зубному врачу. Вот, спрашивает Муса, в момент сверления вот этих отверстий, какова вероятность, ну, о механических повреждениях, там, по пломбированию, естественно, он не спрашивает, а вот каких-то побочных явлений от статического электричества. Заземлены ли эти машинки? Потому что получается, что если, скажем, пришел первый посетитель к зубному врачу, несущий все большое статическое электричество, значит, баба, вот это, извините, сейчас дайте я договорю, простите, пожалуйста, она, значит, доктор, начинает сверлить. В момент сверлежа через вот этот сверлильный аппарат эта статика передается ей. Потом следующему, значит, пациенту эта статика передается обратно. И вот такой пинг-понг. Чет не чет, чет не чет, чет не чет. Нет, чет не чет. Вот, понимаете меня? Чет не чет. Чет туда-сюда. Туда. Вот очень интересуется Муса, насколько эта проблема действительно существует.
7: Его опасения не безосновательны, но с совершенно другой стороны. Дело в том, что каждый, приглядевшись, может заметить, насколько хорошо заземлены стулья и стоматологические все устройства. Вот. Но это несет и обратную сторону опасность в таком контексте, что часто применяемые докторами нейлоновые халаты в целях кажущегося улучшения внешнего вида чаще лучше бы прятать тщательнее. то, что открывает эти халаты. Вот. Каждый врач при работе, соответственно, на этом, в этом халате накапливает на себе огромный электростатический заряд. А пациент, являясь проводником между телом врача, его руками, рукавами, бедрами, которые касаются неизбежно пациента, он служит проводником вот этого заряда на землю. Угу. Вот, и постоянные вот стекания, протекания через него на заземление вот этих электростатических зарядов, они, конечно, очень неблагоприятно действуют на организм пациента. А ну, и именно из-за этого заземления возникновение в этой паре эффекта пинг-понга возникать не может, потому что заряды постоянно стекают, но, к сожалению, через тело уважаемого мусы, не помню отчество.
6: А скажите, пожалуйста, Вениамин Герасимович, вот, может быть, панацея от этой беды в том, чтобы пациента зубоврачебной клиники сажать, скажем, в ванну с водой, а доктор или докторша, чтобы были, извиняюсь, нагишом или в каких-нибудь там трусах из бараньей шерсти. Ну, это, кстати, баранья шерсть — это самое натуральное,
7: что есть. Ну, кстати говоря, лучше всего в этом случае преимущество имеют женщины летом, потому что у них открытые ноги, или мужчины в шортах. Угу. У них наилучший контакт с основанием кресла. Угу. Вот. А врачам, ну, это мало реально. Ну, хорошо бы рекомендовать, конечно, кожаные фартуки, незаслуженно забытые в этом веке.
6: А, кстати, вот сейчас мне пришла в голову еще одна мысль, которая говорит в пользу вот вашей гипотезы, которая сейчас уже стала теорией и которая уже заняла свое, насколько я знаю, достойное место среди ученых мужей разных степеней. Вот возьмем людей, которые содержат дома кошку, ведь считают, что поглаживание кошки там, ну, я не буду продолжать, ля-ля-то-поля, давление. Вот, собственно, кошка, ее шерсть, вот эта натуральная, она на самом деле именно тем и занимается, что в момент прикосновения к ней руки заряжены. Ну, вот так мы будем, наверное, с вами впредь называть людей, накопивших в себе статическое электричество. Вот когда, значит, накопивший, заряженный прикасается к кошке, то как бы кошка принимает в себя этот заряд, а для нее кошки это и лучше. Ведь недаром говорят, что кошка первым делом ложится в место наименее благоприятное в квартире, то есть это лунная зверь, а там он совершенно не от мира сего, правильно?
7: Вы знаете, да, кошка принимает все негативные воздействия, все моменты негативной среды. Она их принимает на свое тело, они стекаются на кошку. Но в этом, в общем-то, заключается ее беда, потому что ее емкость, в том числе и электрическая, она не безгранична.
6: Вот. Да, видимо, поэтому долго и не живут.
7: И замечено, вот очень интересная такая зависимость выявлена, что употребление кошками в пищу китикета, вискоса, они вызывают собственный заряд кошки очень необычайно высокий. Mm-hmm. Можете заметить, я заметил это у себя дома, что кот после того, как его кормят китикетом, трещит буквально как ночнушка нейлоновая при первом же прикосновении. Это сильно его мучает, удары током ощущает и он сам. Он буквально в изумлении, видимо, его сознание не привыкло к таким сильным воздействиям. Вот. Mm-hmm. То есть они то ли становятся более уязвимы, то ли начальный уровень заряда у них уже выше.
6: То есть практически кошка, вот, питаемая вот этой продуктом синтетики,
7: особенно
6: утрачивает
7: сухими,
6: смысл.
7: Сухими, да, особенно сухими. Вот не в банках, а с сухими кормами.
6: Кстати, вот еще я думаю, что стоит рассказать о вашем...
7: Потому что при, вот, видимо, исследования только начались, что при разгрызании гранул сухих вот этих, при разрушении искусственных этих структур...
6: Натир вот этот.
7: Да, вот вызывает сильно очень... Угу. Заряд.
6: Вот я знаю о экспериментах с птицами, которые проводились у вас в НИИ МИО, и конкретно о том, как ваши сотрудники выращивали птенцов из яиц, подверженных влиянию электростатики. Вот не могли бы вы вкратце ознакомить наших радиослушателей с результатами этих исследований? Я думаю, что вот яйцевая система, желток, белок, жижка, зам, этот вот бесперьевой, значит, комок в этой кожуре, да, он наиболее беззащитен. То есть, если, скажем, ребенка предохраняет брюшко его матери, там, многих кишков разных, это все-таки как-то какая-никакая защита, а волосистость, опять же, сейчас вот ведь не секрет, что многим беременным специально производит оволошение чрева с тем, чтобы более была защитная и тепловая функция и вообще от внешних раздражителей. Вот яйцо не защитишь, его не сделаешь волосатым, его можно во что-то положить, но в природе как бы очень трудно, ведь птицы, когда они летают, они тоже соприкасаются с цивилизацией. Естественно, яйца заряжены. И вот что в результате эксперимента произошло, какие вылупились птенцы, как они выглядели, как сейчас происходит их рост?
7: Знаете, вот эти опыты пришлось очень быстро прекратить, потому что оказалось, вот известно, что птица обладает повышенной способностью реагировать на поля Земли. Она ориентируется в пространстве очень легко, в беспосадочных перелетах. И оказалось, что электролизованные яйца, ведь скорлупа хороший диэлектрик, на нем накапливается большой заряд, хотя и небольшого размера яйцо, но заряд в абсолютных величинах может быть весьма значительным.
6: То есть даже вот может очень хорошо ударить током, если определенные...
7: Ну, оказалось, что несушка категорически отказывается садиться на заряженные яйца. Эти яйца приходилось впоследствии инкубаторским способом
6: искусственно обогревать.
7: Обогревать, да, ждать вылупления. И, соответственно, эти птенцы были довольно-таки, сказать, со сложным характером. Угу. Их пришлось умерщвлять, потому что это были крайне такие беспокойные создания с нарушенными совершенно рефлекторной функцией.
6: Угу. Вот. То есть, скажем, если вот какая-то представительница уже человеческой расы, женщина попадает в роддом, где все, скажем, в этом пластике, в искусственном, то
7: знаете,
6: есть шанс, что...
7: В наших роддомах пока что женщины простывают из-за того, что их забывают в жестяных лотках. И мы еще находимся в прошлом веке в этом отношении, и нам это не грозит.
6: Угу.
7: Женщины страдают от других причин.
6: Ну что же, после музыкальной паузы...
7: Каждый человек может воздействие статического электричества на организм, казалось бы, такая далекая вообще тема. Почти каждый мужчина, ну и женщина косвенным путем пользовались презервативом.
6: Угу.
7: И вот ощущения во время полового акта с презервативом совершенно не похожи на ощущение нормального полового акта. Здесь, конечно, имеет значение отсутствие материального контакта физического, но и кроме того, презерватив как диэлектрик существенно нарушает
6: вот эти
7: нервные, воздействует на нервные окончания и чувственную сферу существенно деформирует.
6: То есть происходит какая-то непонятная
7: ферментация. Первые презервативы производились из тонко выделенных кишок, абсолютно другой
6: материал.
7: Не латекс, не вот. Тогда они были актуальны и адекватны своим целям.
6: Кстати, ведь здесь еще есть один момент, что непосредственное влияние, ведь замечено, я, может быть, несколько отвлекаюсь от темы, замечено, что дети, которые появляются на свет в результате, так сказать, случайной связи, скажем, если вот этот презерватив, извините, порвался, и вот на этом моменте получился пупсик, то, как правило, этот пупсик, ну, мягко скажем, не в себе. Именно потому, что как раз вот это семя, насколько я знаю, проходит через эту высокозаряженную статическую резину. Оно соприкасается с ней, и уже это как яйца вот этих птиц.
7: Электростатический диполь, да, воздействует на каждый сперматозоид. И
6: получается,
7: конечно,
6: там обучение. Получается полная деформация генетического кода, и результат налицо на улицах
7: мы видим.
6: Не
7: полная,
6: сейчас.
7: А она с первого взгляда, если ДНК исследовать, она незаметная. Но какие-то нюансы вот создают психически неустойчивую личность.
6: Кстати, здесь мы можем проследить еще историческую закономерность, если сейчас вот эти все контрацептивы иностранного производства, ну и даже советского, они там чем-то смазаны, хотя бы какая-то вот эта влажная обработка, да, снимают. Да, вы наверняка помните вот те вот первые...
7: По 4 копейки,
6: которые,
7: да,
6: были перемазаны, да, тальком. Это же, да, именно это же вот было, именно та самая статья, как раз то поколение пользовалось ими. Это вот, насколько я знаю, это поколение вот сейчас нынешних 18-16-летних пупсиков, которые вот так и остались, увы, в большинстве своем грудничками. Это вот как раз общая беда, и, в общем-то, с ней нужно как-то справляться.
7: Ну, даже, да, можно сказать, что вот практический совет — увлажнение обильной слюной, желательно обоих партнеров, почему-то вот трудно установить, существенно снижает вредное влияние презерватива на детородную функцию впоследствии, не только в момент этого акта.
6: Ну и, кстати, по идее, что еще тут, наверное, можно посоветовать? В принципе, перед использованием, может быть, следует действительно окунуть вот этот контрацептив в теплую воду или даже положить его на некоторое время в какое-нибудь строго такое место, которое не наэлектризовано, ну, например, на батарею.
7: Я не берусь давать такие рекомендации. Лучше рекомендовать партнерам вставать на 8 минут после каждого акта под теплый душ.
6: Да, и за 8 минут до каждого акта тут тоже нужно.
7: Ни в коем случае не пользуясь резиновыми тапочками, всякими подстилками в ванну.
6: Кстати, вы знаете, Вениамин Герасимович, что вот у нас в нашем центре, вы когда тут к нам поднимались, вы видели наш медицинский центр, и именно для борьбы со статикой, чтобы... Потому что, ну как вот бывает, человек встает, да, с просони, например, в туалет побежать или на работу, он быстро одевает что ни попадя, а то и вообще босиком по линолеуму прошлепал, да, то там резиновые тапочки одел. И вот чтобы этого не было, таких промашек, мы наращиваем мозоли во всю ступню, потому что любая мозоль, она является как бы своего рода хорошим изолятором. Даже вот монтеры, они некоторые,
7: вы
6: сами
7: знаете,
6: себе вместо перчаток прям могут браться за что угодно. Да.
7: Отсутствие образования как раз наибольший статический заряд на дилиэлектрике возникает. Так что вы подвергаете себе жуткой опасности. Мозоль необходимо срезать, что именно влажная, чистая, живая кожа, живая, не ороговевшая, служит лучшим.
6: Хорошо, тогда мы откроем второй центр, где вот будем производить тоже, конечно, за оплату средств.
7: В обеденный перерыв выйти, встать босиком в какую-то лужу, а не на асфальте, на грунте, на открытом. Вот это великолепное средство. Отжаться голыми ладонями от влажной земли.
6: Травки, да.
7: Вот, да.
6: В общем, понял. Во втором центре мы будем заниматься срезом мозолей за умеренную плату. Так что приходите. Можете даже в этом центре все те, кому мы нарастили мозоли, это уже достаточное количество людей, могут теперь обратиться к нам. Мы с радостью вам их срежем. Ну и, соответственно, музыкальная пауза.
8: Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: И у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно. Мы разговариваем о таком явлении в нашей повседневной жизни, как статическое электричество. То есть именно то, чему так не придается почему-то значение, тем не менее, это вещь достаточно важная и серьезная. Мы как бы дали несколько рекомендаций, каким образом избежать столкновения с этим явлением. Главное из них, я так подвожу итоги, это не пользоваться антистатиком, поскольку происходит, ну, как, например, если прыщ прижигать спиртом, да, то и прыщ сойдет, и часть кожи получит ожог. Также все эти антистатики гораздо лучше сменить линолеум и все такое, резиновые тапочки на какие-то натуральные покрытия. Если такой возможности нет, то срезать мозоли, чаще сидеть в теплой воде и стараться не пользоваться презервативами. А также в случае, если взломан пол в туалете, стараться, чтобы происходил разрыв каната, или одевать хорошие тапочки, правильно. И, собственно, я думаю, что эта тема вам наверняка тоже близка, тема полей. Многие из наших радиослушателей имеют дома так называемые микроволновые печи.
1: Да, вы просто открыли вторую важнейшую, а может быть и первую важнейшую проблему нашей современности, это магнитные поля, magnetic fields. Вот. Всем, вот, например, солдатам, служащим в радиолокационных войсках, давно известно, что если суслика повесить перед излучающим локатором, вы зря улыбаетесь, это факт совершенно известный и достаточно уже широко описанный и рассказанный многими очевидцами. Если суслика повесить в фокусе излучающего локатора радиолокационной станции, то суслик через несколько минут умирает. Вот потому что воздействие полей на живой организм сильных, оно губительно. В первую очередь происходит помутнение хрусталика, и разрушаются яичники, и яички у мужчин.
0: Затем гипофиз.
1: Нет, не в этом дело, просто это два органа, от которых наиболее затруднен отвод тепла в организме, и происходит их разрушение. Я вижу недоумение и недоверие на вашем лице, но, тем не менее, это давно известный всем специалистам и посвященным факт. Вот. Кроме того, речь идет о высокочастотных полях. Но, кстати говоря, хочется сразу успокоить всех домашних хозяек, что попавшие в западные средства массовой информации все факты о губительном воздействии полей потребовали от производителей СВЧ-печей создать настолько защищенные конструкции, что они буквально самые безопасные.
0: Нет, ну, простите, Вениамин Герасимович, собственно, у вас же вот в приложении к вашей книге, которая была издана, оно так и называлось «Поля и бытовые приборы». Правильно? Я ничего не
1: путаю. Совершенно верно.
0: Там,
1: да.
0: Там вы давали советы.
1: Речь шла о печах электроника, в которых наряду с мощнейшими магнетронными излучающими лампами была очень слаба защита.
0: Ага. А как же вот вы давали совет там о том, как проверить силу и пагубность излучения от этого прибора? Например, вы советовали поставить сверху на микроволновую печь кактус, поскольку кактус – это растение наиболее, так сказать, чувствительное ко всем этим волнам. И вы даже там привели таблицу, и вот у вас там кактус вот был нарисован, степень его увядания в зависимости от времени стояния на определенного рода и на определенного типа печи. Там на печи Samsung, я помню, он, по-моему, где-то за месяц увял до состояния крышка.
1: К сожалению, да, эти были опубликованы результаты этих исследований, но в то время мы не обладали еще полной картиной, и не было учтено, что рядом с кактусом на печи Samsung часто клали высокочастотный телефон, радиотелефон.
0: А китайского, как правило, производства.
1: Гонконгского, да.
0: А правда ли, вот извините, что я так перебиваю, просто сразу назрел вопрос, который, опять же, задала нам наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова из подмосковных Мытищ. Вот что частое использование радиотелефонов без сертификата приводит к раку кости головного мозга.
1: Дело в том, что здесь сертификация бессмысленна. Чем мощнее телефон, чем уже его спектр, как раз меньше боковые полосы излучения, тем сильнее и однозначнее его воздействие.
0: Кстати, именно поэтому вы советуете разговаривать по радиотелефону, не вынимая антенну, а наоборот, убирая ее.
1: Да, это хоть в какой-то мере снижает излучение. Вот. Вот, кстати, все наихудшие места для приема телефоном. Известно, что если перемещаться по квартире или по помещению с радиотелефоном, то в каких-то местах помехи наиболее сильные. И вот желательно каким-то образом балансировать на грани полной неслышимости и достаточно сильной помехи. Вы сможете осуществлять связь таким образом и хоть каким-то в какой-то степени ослабить воздействие вот этого основного блока, излучающие на ваш организм.
0: А скажите, пожалуйста, вот, собственно...
1: То есть вот заходить за шахты лифтов, многие знают, за стеллажи, когда заходишь, начинаются помехи. Вот. Но опытным путем, перемещаясь с включенным телефоном в момент связи по квартире, каждый может найти у себя такие достаточно безопасные места для работы.
0: То есть там лучше и засесть.
1: Лучше говорить оттуда, да.
0: А скажите, пожалуйста, вот обычный

0: это сотни мегагерц, гигагерц излучения, но и низкочастотное магнитное поле с частотой сети, то есть 50 Гц в нашей стране, сильное низкочастотное излучение, оно тоже оказывает неоценимо сильное негативное влияние на организм. Вот как такой, может быть, несколько неожиданный, но вот достаточно распространенный пример из сводок милицейских. Мы знаем, что многие правонарушения происходят вот среди гаражей, за гаражами. Но только недавно выяснилось, что это не гаражи тому часто причина, а трансформаторные будки, которые стояли среди гаражей, да, и сильнейшее магнитное поле вот этих трансформаторных будок, оно влияет на психику, на неустойчивую психику асоциального элемента и провоцирует их на правонарушение, на уголовно наказуемое деяние.
1: Кстати, вот здесь в связи с этим я не могу не напомнить нашим радиослушателям о существовании такого прибора, который сейчас уже редко, собственно, встретишь, как рефлектор. Открытое практически инфракрасное излучение. И вот вспомните, сколько пупсиков подвергалось обогреву этими вещами, сколько вы сами раз сидели около рефлектора. И я даже помню в момент, когда я работал в районной больницы физиотерапевтом, очень часто к нам поступали больные, которые вот в течение часа, а то и двух, просто посидели около рефлектора, и результат был самый плачевный: морда красная, температура здоровая, и неделя просто лежит лежмя в шконке, не встает вообще, то есть приходилось колоть ему магнезию во все места.
0: Ну, вы знаете, просто рефлектор, это вы с вторичным действием, просто каждый знакомый с электротехникой знает, что у разогретого сопротивления, которое можно, тело человека можно тоже расценивать как тело, обладающее известным сопротивлением.
1: Конечно.
0: У разогретого тела сопротивление электрическому току возрастает. Вот, и наведенные внешним электромагнитным полем наведенные токи, проходя через тело с большим сопротивлением, вызывают большую разность потенциалов. И воздействие на вот вторичное воздействие на организм, оно, соответственно, возрастает. Поэтому разогретое тело, оно, конечно, более уязвимо.
1: Да, то есть практически получается потеря иммунитета такая. Такой, знаете, можно, механический можно спид, так, можно это так назвать.
0: Ну, локальный такой.
1: А скажите, пожалуйста, насколько вредны для человеческого организма радио и телеволны? Ведь они же вездесущи. То есть практически вот мы сейчас вещаем, и даже в тех домах, где нет вообще радиоприемника, сквозь их стены проходят радиоволны. Я не говорю уже о том, что они несут информацию, которую мозг даже не, так сказать, не интерфейсирует. То есть через приемник все равно получает. То есть какие-то вот то, что мы сейчас говорим, все равно в мозгу у людей, которые нас даже не слышат, у которых нет приемника, эта информация откладывается в подкорке, и потом наступает дежавю.
0: Вы интуитивно коснулись важнейшего аспекта вообще необычайного развития масс-медиа, средств массовой информации в их электронном виде. Вот, потому что оказалось, что человеческий зуб – это сложнейший совершенно организм. Вот известно, что Бетховен последние годы своей жизни был абсолютно глух. Чтобы слушать рояль...
1: Он... Кстати, извините, существует другая теория, что он притворялся.
0: Вы знаете, косвенное наблюдение, реакция, наблюдение многолетнего семьи, вот, говорят о том, что это было на самом деле. И чтобы слышать рояль, он брал трость и зубы вот, и прислонял ее к корпусу рояля. И слушал, потому что по необъяснимым каким-то причинам зуб связан со слуховым нервом.
1: Ну, через дёсны, уши, они же тоже крепятся.
0: Вот. Мы можем попробовать, вот, может быть, в детстве многие баловались, если взять резиночку зубы и возбуждать ее как струну пальцем, то слышно необычайно чистый звук.
1: Да. Вибрация механическая. Того, пьезосъемник, получается, пьезодатчик своего рода зубы.
0: Да, вызывает разность потенциалов, передающиеся в мозг. Кроме того, оказалось, что зуб – это детекторный диод, который способен

0: принимать радиоволны и, непосредственно продетектировав их, вот как примитивная такая резонансная электромагнитная система.
1: Тот же интерфейс. Ну.
0: Почему интерфейс? Это, в общем-то, контур, входной контур. Нет, и детектор.
1: Ну, имеется в виду интерфейс между волной и мозгом информационный.
0: Я вижу засоренность вашего сознания модными терминами. Я не советую.
1: Нет, просто я просто... вчера у меня был праздник семейный.
0: Поздравляю вас. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Вот. И вот как косвенное проявление, каждый может заметить, что в какой-то день им овладевает какая-то, например, навязчивая мелодия песни, и он ее вынужден просто, как она может совершенно не соответствовать его вкусовым пристрастиям, его образованию, социальному уровню, и он будет эту навязчивую мелодию весь день, как проклятый, повторять, пока не избавится, с облегчением вздохнув. А на самом деле оказывается, что наиболее близкая по резонансной частоте несущая радиостанции, какой-то находящейся, передавала весь день эту станцию, эту песню, это произведение.
1: Ну, часовыми блоками. Там,
0: ну, какими-то мы знаем, сейчас сетка разная у всех вещей. Да. И она была впрямую навязана. Это, конечно, песня это наиболее простое, гармоническое и такое ритмически зависимое, поэтому легко воспринимающееся вид информации. Но таким же способом принимается, конечно, и текстовая информация.
1: Да, то есть, ну,
0: происходит невольная обработка. Да. И вот недавно замечено было, что большинству для большинства людей, чем ниже несущая частота радиостанции, тем больше вероятность, что зубы человека войдут в резонанс. То есть гармоники, субгармоники хуже принимаются, чем ниже номер гармоники, чем ближе она к несущей частоте, тем увереннее прием. И поэтому новые радиостанции стараются открыть как можно... добиться как можно ниже несущей. Вот набирающие обороты сейчас очень явно денежные, популярная радиостанция «Серебряный дождь», она не случайно в своей рекламе говорит, что первая на диапазоне, то есть у нее самая несущая, самая низкая в мегагерцах, 100 там с чем-то, я не помню сейчас, несущая частота. И даже если люди не слушают радиоприемники, то
1: все равно через зубные
0: подневольно,
1: вот эти...
0: да, они воспримут, может быть, это не вербальное воздействие, он не может повторить это словесный блок, но давая информация, вот
1: отпечатывается вот в мозг непосредственно.
0: Да, в мозгу будет.
1: Кстати, вот в Московском институте зуботехники открыт кабинет по путешествиям внутри зуба. В зуб специально вставляется зонд, на конце которого установлена кинокамера миниатюрная, и вы можете путешествовать по своим же зубам. То есть совершенно действительно уникальное устройство. Ну, это не просто кусок кости.
0: Нас не интересуют такие, в общем-то, исследования. Это
1: ну да, у вас...
0: нашего... Единственное, что можно сказать, что вот часто мы слышим, что звезды эстрады, звезды политики вставляют целиком себе, меняют зубы, вставляют фарфоровые зубы. Я слышал, что кто-то делает бриллиантовые зубы. Ну и в том числе они, кроме того, от этого избавляются от зомбирования средствами массовой информации, потому что искусственный зуб, протез, в сущности, диэлектрик с равномерной структурой, он ни в коем случае не может быть ни приемником, в общем-то, ни, как вы говорите, интерфейсом.
1: Да, кстати, здесь такой очень серьезный момент. Вот наверняка многие сейчас смотрели вот этот телемагазин, по-моему, он называется, и там вот рекламируется вот эта паста для очистки зубов активно. Как она называется, я не помню, но суть не в этом. И ведь понятно, что как происходит очистка зубов, то тем самым с них летает вот этот налет, который хоть как-то препятствует вот проникновению этих волн в костную систему. И не исключено, что тем самым вот эта паста, это своего рода такая диверсия, происходит очистка зубов определенного уровня, затем туда поступает какая-то, значит, к ним информация рекламного характера, ну, любая, какую же они захотят.
0: Вот вы мне напомнили телемагазин, меня ужаснула реклама, проходившая там несколько недель подряд, на приборчик размером с аудиокассету, уничтожающий воздействие всех якобы уничтожающие негативные воздействия всех электромагнитных колебаний.
2: Угу.
0: В общем, крайне безграмотная была составлена реклама. Сказано, что неверно было использовано слово «автогенератор». Там было сказано, что автогенератор, поэтому он работает без батареек. Вот. Угу. Хотя автогенератор — это совершенно... Другой смысл несет это слово. Вот ни в коем случае нельзя верить вот таким скороспелым рекламам, выдвигаемым квазиспециалистами якобы в этой сфере, что необходимо планомерное, оно совсем не такое простое, как покупка приборчика за 78, по-моему, долларов, а исключение из нашей жизни вот этих вредоносных влияний. То есть больше быть вдалеке от средств коммуникации. Ну, защита от электромагнитных полей, в общем-то, тщательно описана во многих средствах, в печати, каждый при желании может найти. Ну, и необходимо следовать, конечно, всем этим рекомендациям. И, кстати говоря, само телевидение – это опаснейший вообще продукт цивилизации, потому что, как мы знаем, мы сейчас можем уже с открытыми глазами обобщить все его воздействия. Это, как вы верно заметили в первой части нашей передачи, это сильнейший электростатический заряд, который накапливается на его экране из-за сканирования модулированным высоким анодным напряжением луча. Во-вторых, это мягкое рентгеновское излучение, которым подвергаются все зрители. И в-третьих, это сильное электромагнитное поле телевизора, источник сильных полей электромагнитных. Пусть их сейчас фокусируют, каким-то образом сужают, но это значит, что они будут меньше распространяться боковыми лепестками диаграммы направленности, и будет уже и длиннее лепесток центральной излучения, она направлена на самих зрителей. Вот. И кроме того, я уже не говорю об идеологическом воздействии телевизора, но его воздействие на человека как просто электромагнитный прибор крайне негативно.
1: Да, конечно, но, это несомненно. Вот,
0: дети перестали читать книги не только потому, что телевидение стало разнообразным, интересным и ярким, а из-за того, что происходит некое зомбирование вот этим тлетворным.
1: А уж если говорить о компьютерных играх, я не имею в виду, там, может быть, какие-то хорошие, серьезные компьютеры, у которых есть защитный экран, а вот всякие денди, которые подключаются к обычному телевизору и перед которым пупсик проводит часами, а то и вся семья, семейная игра компьютерная все время, то есть это, конечно, поражение сетчатки очень серьезное. Там и электромагнитные поля, и излучение.
0: Не только сетчатка, и головного мозга.
1: И яичников, и, конечно, все. Тоже.
0: И хочется сказать, вот, например, что рок и поп-музыка, ее сильная, необычайно, ее высокая доходчивость даже до низкоорганизованных интеллектуально субъектов и ее высокая эмоциональная действенность, она, кроме того, определяется тем, что на рок-концертах или на аудиосистеме, включенной на большую мощность, там огромные электромагнитные поля присутствуют,
1: конечно,
0: которые
1: конечно.
0: Непосредственно воздействуют на сознание, и домены ориентируются принудительно электромагнитные.
1: Кстати, тут еще можно связать вот такое повышение агрессивности в музыкальной стилистике с применением звукоснимателей. Ведь вы же помните, что когда были чисто акустические инструменты, сама мелодика была мягче, все это было менее агрессивно. Затем появились вот эти магнитные съемники, которые опять же магнитные поля, причем на самую опасную область. Они у гитариста действуют на область желудка, а, соответственно, на
0: нижние
1: область яичника.
0: Чакры,
1: да, нижние чакры облучаются.
0: И происходит, кроме того, эскалация вот этого возбуждения, потому что сущность многих электрогитар — это обратная связь между излучателем и звукоснимателем. То есть вот эти возбуждения гитары, которые часто практикуют рок-музыканты...
1: Подносят комбик.
0: Да, это к порталам. Крайне вредный вот этот момент воя, который обожает Гэри Мур, многие вот Карл Сантана использовал. Они, эти короткие, казалось бы, незаметные якобы музыкальные штрихи – это буквально электромагнитный и эмоциональный террор.
1: Да, кстати, еще тут можно вспомнить, что вообще, по идее, вот вы заметили, что обслуживающий персонал рок-концертов, как правило, как мы говорим, обмороженный, от которой колонки непосредственно находятся в близости.
0: Часто лысина.
1: Лысина, да.
0: Осанка определенная, такая сутулая.
1: Вот, кстати,
0: суетливые жесты. Да, все думают, что, в общем-то, это, грубо говоря, сильно пьющие люди. Далеко не обязательно.
1: Просто постоянный контакт с этими.
0: Да. Да, но...
1: А некоторые музыканты любят, например, во время концерта, когда именно самое активное происходит излучение за счет механического воздействия и на динамики, и на мембраны, забираться на эти порталы, что тем самым подвергая себя непосредственно уж совсем серьезному облучению. То есть если персонал, как правило, сталкивается с аппаратурой в еще не собранном виде, а потом в уже разобранном, ну, редко, когда прям он постоянно присутствует в рабочем виде при аппаратуре, вот непосредственной близости, то некоторые музыканты, вот именно приближаясь к колонкам, а то и залезая на них во время концерта, подвергаются,
0: вы знаете,
1: опасности
0: серьезной.
1: Мне кажется,
0: что музыканты в большинстве своем настолько асоциальные личности, что, в общем-то, здесь уже сложно найти, где причины, где следствия. И общаясь в разные периоды жизни с некоторыми людьми, имеющими отношение к музыке, я убедился, что обычные какие-то законы и нормы социальные для них часто, в общем-то, негодны.
1: Ну, я предлагаю, Вениамин Герасимович, если вы не против, послушать, что хотят спросить у вас наши радиослушатели. Телефон, по которому вы можете позвонить и задать ваш вопрос гостю нашей программы, профессору Карно, 203-19-22. Будьте, пожалуйста, крайне, так сказать, краткими и сформулируйте ваш вопрос по, так сказать, доступнее, попонятнее, чтобы профессор мог вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, Саш, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за то, что, в общем-то, вы определили, классифицировали мое хобби. Вспомните, в начале декабря во время встречи с Германом Сергеевичем Кригиным Кландат как раз дал вопрос по поводу собирания двойных фамилий.
1: Да.
2: Вот, и вы сказали, что это называется, то есть увлечение называется мое дуаблистика, насколько я понял, да?
1: Ну, я уж сейчас смутно припомню, просто, сами понимаете, столько всего, столько информации. Где-то у нас записано наверняка это все.
2: Вот, ну, в общем-то...
1: То есть ваша личная карточка тоже у нас находится, да?
2: За это большое спасибо. Я, кстати, в тот раз забыл представиться. Меня зовут Алексей, вот, а друзья меня зовут, в общем-то, кто Паровоз, кто Рич. Вот. А вопрос, значит, у меня к Вениамину Герасимовичу такие. Вениамин Герасимович, дело в том, что я вот недалеко, как летом, закончил очень серьезный такой технический институт, университет, Московский государственный технический имени Баумана. В общем-то, вопросов у меня два к вам.
0: Да-да, я слушаю.
2: Значит, первый вопрос, он... Вот вы говорили о том, что, значит, достаточно, ну, то есть небезопасно слушать какие-то там радио или телепрограммы. Я вот хотел бы, скажем так, уточнить, потому что у меня вот музыкальный центр Panasonic, там цифровой тюнер, и то есть вообще смотреть на него, слушать, вот в частности программу Моранти, как это для здоровья, в общем-то, кстати, отражается ли как-то, да, на здоровье?
1: Алексей, тут я могу так несколько упредить даже ответ нашего гостя. Дело в том, что у нас как-то очень давно была встреча с директором Московского радиозавода, который сказал, что сейчас запрещено, то есть, использовать светодиоды, те, которые, скажем, установлены в приборах типа там Веги, вот старых наших отечественных моделей. Тут не берутся в пример, вот, скажем, если у вас цифровой тюнер на приеме, то вот это, я думаю, менее вредно. Главное, чтобы не было светодиодов, поскольку они непосредственно действуют на сетчатку глаза и на яичники.
0: Ну и, кстати, известно, что европейское ухо хуже воспринимает японские акустические системы. И также неожиданно выяснилось, что психофизиологическое воздействие восточных музыкальных центров, к коим относится и Panasonic, а в основном они сейчас тайваньские сборки, тем более.
2: Да-да, вот они, как раз тайваньские,
0: по-моему. На европейское сознание это воздействует куда более слабо, поэтому... Ну и кроме того, когда вы слушаете передачу ухом и одновременно воспринимаете ее через зубы, то это не вступает в противоречие, чем подспудное восприятие только зубами. Главное не встречаться глазами с ведущим, чтобы не было психологического воздействия, и вы будете изолированы от тлетворного вот этого.
1: И второй ваш вопрос, пожалуйста.
2: Да. Психологическое воздействие вот, чисто как-то через звук, оно то есть недопустимо, что ли?
0: Нет, ну...
2: Оно как-то менее заметно, чем, скажем, через глаза.
0: Понимаете, каждый зрелый человек, он, в общем-то, должен, тем более окончивший университет, хотя бы и технический имени Баумана, он должен представлять, что такое хорошо и что такое плохо, и легко может отделить зерна от плевел. А невербальное подспудное воздействие психологическое, оно не проходит через сито наших моральных установок, и поэтому действует напрямую на сознание.
2: Понятно. А второй, значит, у меня... Спасибо. Второй вопрос у меня, в общем-то, такой. Он немного, скажем так, подальше от темы вашего сегодняшнего выступления, Леонид Герасимович, но все-таки, если не сложно, то есть какие-то ваши мысли по этому вопросу, потому что я, в принципе, инженер-холодильщик. Вот, вот этот вот известный холодильный цикл Карно, то есть две изотермы и две... изоэнтроп. Я почему спрашиваю? Потому что, в общем-то, ваша фамилия, она...
0: Да, тепловой цикл, совершенно верно.
1: Вот она, кстати, как... странное совпадение, да, вот у Вениамина Герасимовича слоял физик человека, такая фамилия.
2: Да-да. Вот. И, в общем-то, то есть, ну, не знаю, ваши отношения, ваши мысли по поводу этого цикла, вот это мой второй вопрос, и в заключение, просто чтобы не задерживать, я просто хотел бы еще раз, Саш, поблагодарить вас за вашу просто, я считаю, потрясающую программу, потому что у вас вот буквально, ну, весь генофонд, что называется, нации собирается, и действительно это очень приятно слышать на волнах «Эхо Москвы».
1: Спасибо, спасибо. Ну что же, Вениамин Герасимович, вот насчет вашей фамилии и этого физического процесса.
0: Дело в том, что моя фамилия настоящая носила неблагозвучное в те годы такое социальное звучание. Я не хотел бы ее сейчас воспроизводить.
1: Ну, когда вы уйдете, я скажу ее в эфир, если вы не против.
0: Я отдельно с вами побеседую на эту тему. И поэтому мои родители поменяли при рождении мне фамилию, исходя из задатков моего отца, на фамилию знаменитого физика. К сожалению, это дало какой-то неожиданный рикошет, и именно из-за цикла Карно, из-за второй его кривой, которая должна замыкать этот цикл, я получил 3 неуда на физике, на пересдачах, и таким неожиданным рикошетом оказался ударен маленькой хитростью моих родителей. Вот поэтому у меня достаточно неадекватное и неоднозначное отношение и к этому, к имени этого замечательного физика, и к собственной сегодняшней фамилии.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. У нас в студии профессор Вениамин Герасимович Карно. Телефон 203-19-22. Вы можете позвонить и задать профессору какой-нибудь интересующий вас вопрос. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Вениамин Герасимович.
0: Добрый вечер.
3: Меня зовут Саша. Вот у меня один к вам коротенький вопрос. Вот меня очень интересует эта тема сегодняшняя. Вот скажите, пожалуйста, вот влияние природы. То есть очень часто вот говорят то, что природа сейчас, в общем-то, буйствует, можно сказать.
1: Простите, при чьих родах?
3: Природа.
1: А, извините.
3: Вот, то есть дождь, солнце и грозы. То есть может ли какое-то влияние атмосферы, в общем-то, я внешней, отражаться на этих излучениях, по крайней мере, солнца? И вот, вот, например, летний день, то есть утро, вечер, день. И вот ближе к ночи, то есть в какое время суток человеку, в общем-то, стоит опасаться этого? Спасибо.
1: Угу, спасибо.
0: вы можете заметить, что хотя все социологи, все специалисты по труду, не по труду и заработной плате, а по труду и здравоохранению, все работники предприятий социальной гигиены провозглашают то, что самое полезное время жизнедеятельности, самое естественное время жизнедеятельности человека – это с 7 утра до 22, с 6 утра, с 5 утра. Цифра называется самая несуразная. Но все мы знаем, что любой человек, который получает личную свободу, он стремится, это начиная от солдата близкого к демобилизации и кончая людей свободной профессии, журналистов, артистов и так далее, они стремятся к ночной жизнедеятельности. Любой человек, имеющий личную свободу, хотя бы над своим временем власть, он стремится ложиться как можно позже и, соответственно, встает уже, когда совершенно выспался. Не прибегает к рекомендациям социологов, набившим оскомину. И, в общем-то, скорее всего, это следствие того, что солнечная активность, она, в общем-то, подвержена 11-летним и прочим циклам, и многие тысячи лет она примерно одинакова. Но разрушение озонового слоя, нарушение электромагнитного поля Земли, вы говорили про дождь, кислотные дожди и все прочее, они, конечно, нашу сферу обитания очень сильно исказили. И, видимо, только вот ночное равновесие такое, которое раньше носило мистический характер, ну, свобода от прямого солнечного излучения, от электромагнитных воздействий Солнца, умиротворяющее влияние Луны, оно, видимо, теперь наиболее естественно для человека, и обилие народа на ночных московских улицах, оно говорит о том, что с появлением такой возможности все больше и больше людей живут естественной ночной вот такой жизнью.
1: Кстати, тут еще очень немаловажный момент, и ведь известен факт, его нельзя отрицать, что поступает...
0: И, кстати говоря, вот почему любовью очень многим нравится заниматься в 5-6 утра, когда организм мобилизует все силы для того, чтобы противостоять взошедшему солнцу, вот этим надвигающимся дневным пагубным воздействием, происходит всплеск защитных сил и эмоциональный всплеск, как неизбежный вот адреналин, вливание в кровь и прочие защитные механизмы включаются. Именно в этот момент оргазм наиболее ярок, потому что вот...
1: Хотя здесь вот можно еще сказать, что вот эти явления, о которых вы сейчас рассказали, этот какой-то сдвиг по времени человеческого существования, он, с другой стороны, противоестественен. Почему? Потому что солнечный свет сам, он несет все-таки какую-то энергию, ну, которая впитывается, как правило, самым незащищенным местом на человеческой голове, называемым пупсиков родничок. Вот эта слабая косточка, она впитывает эту энергию. И в определенное время суток человек должен находиться обязательно перпендикулярно Земле, с тем, чтобы доступ этой энергии был лучше. Если он в этот момент спит, и как-то и эта энергия получается, ну, как бы все равно, что дышать забитым соплями носом.
0: И вот,
1: то же
0: кстати,
1: самое.
0: Люди с плохим настроением, понуро держащие голову вниз, они подставляют вот это самое уязвимое место,
1: да.
0: В отличие от тех, кто гордо держит голову.
1: Да, да, да. То есть причины и следствия. Преломление, тут угол виден.
0: Круг такой.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А вот такой вопрос насчет того, что Луна, собственно, питается нами.
1: Угу.
4: Вы об этом что-нибудь можете сказать?
1: Хорошо, сейчас Вениамин Герасимович что-нибудь ответит. В эмпиризм энергетический этого органа неба, именуемого Луна.
0: Я не обладаю профессиональной информацией на эту тему, но как косвенный аспект такой побочный наших исследований, что основная масса энергии, которая плещется сейчас в человеческие оболочки, она носит сама по себе отрицательный характер. И наблюдая Луну, смотря, находясь под лунным светом, мы скорее... уже мы настолько, наш потенциал энергетически отрицательный настолько велик и настолько отрицателен, что Луна даже способна каким-то образом оттоку этой энергии, в общем-то.
1: Мне кажется, что тут еще немаловажное место все-таки занимает сама вот световая гамма Луны, то есть вот это немножко такое, даже я бы сказал, неоновое ее свечение, ну, очень действует на сетчатку яичники. Серьезно.
0: С такими предметами лучше не заигрываться, потому что даже зеркальный шарик заставляет многих индивидуумов завороженно таращиться на него, да. А такое удивительное тело,
1: как Луна.
0: Ну, в принципе,
1: тут уже можно сказать, что действительно отсос происходит в какой-то степени.
0: Ну, лучше с этим не заигрываться, конечно. Лучше, да, очень лучше. Серьезно все это.
1: Следующий телефонный звонок. В нашей студии профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИ МИО. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Сергей.
1: Здравствуйте.
5: Спасибо вам за передачу.
1: Старались.
5: Вот. А у меня три вопроса.
0: Да, слушай.
5: Значит, вот первый вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот говорят, что человек должен спать головой на север. Я вот точно не знаю. Все время забываю. В какую сторону должно быть расположено тело к оси Земли, когда спит? Говорят, что на север, некоторые говорят, что наоборот. Это первый вопрос.
1: Так.
5: А второй. Значит, вот я сплю от батареи рядом, недалеко, большая масса влияет на сон человека.
1: То есть вы имеете
5: металла,
1: в виду...
5: металла.
1: Именно металла.
5: Да, металла. И третий вопрос. Как телевизор цветной или черно-белый, какой вреднее смотреть?
0: Ну, с третьего вопроса...
1: Спасибо за вопрос.
0: Спасибо большое вам за слова благодарности. Безусловно, цветной телевизор — это одно из самых вредных устройств, потому что у него наибольший уровень мягкого рентгеновского излучения и достаточно сильные электромагнитные поля и прочие воздействия. Его надо смотреть на расстоянии, ну, вульгарно говоря, не меньше 2,5 метра.
1: Можно в инструкции прочитать к телевизору, вот. Да.
0: Второй вопрос такой.
1: Второй вопрос насчет массы металла батареи.
0: Масса,
1: да.
0: Батарея, как именно электрически нейтральная масса, она скорее обладает позитивным воздействием.
1: Но тут, подождите, тут может быть здесь зависимость от руды, из которой это, и где она добыта.
0: Нет, я
1: это
0: думаю,
1: специально
0: что...
1: есть комиссия по проверке качества стройматериалов.
0: Дело в том, что как раз именно чугун — это достаточно развитая для нашей страны материал, да, производство которого ведется весьма давно и широко, поэтому батареи как массивный нейтральный объект у нас скорее благоприятно или нейтрально по отношению к человеку. А что касается ориентации человека, то, насколько я знаю, разные религии по-разному определяют положение спящего человека. Проще, наверное, найти литературу, где описывается отношение к этому домашних животных.
1: Ну, тут, в принципе, вы знаете, просто у нас в нашем НИИ проводились методические такие разработки и советы вот по именно сну. И тут действительно подход нужен чрезвычайно индивидуальный. Это зависит от возраста, от пола, от состояния здоровья и от организма. Даже вот некоторым, например, предписывается вообще спать стоя. Это действительно факт, это не шутка. Так, чтобы два человека, близких, конечно, поддерживали его. Вот он стоит и спит. Тем самым, как бы, вопрос остается в том, лицом к северу или лицом к югу ему спать. А это уже не так сильно влияет. Вот. А вообще, конечно, лучше спать, единственное, что мы можем сказать, лучше спать лицом вниз. Поскольку
0: дело
1: лучше
0: в том,
1: питается...
0: Дело, да, в том, что много... шарлатанов, профанации, да. Сейчас лучше обратиться к старым источникам и не слушать таких вот современных
1: Современные, современные, да, источники. Прочитайте нашу методичку, которую я вам рассказал, там все рассказано. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Алло, я хотел задать один вопрос, Вениамин Герасимович. Да. Вот сама по себе идея, конечно, это и доказано, что вот эти децибелы во время концертов рок-музыки, да, они производят и некоторые отрицательные действия и на публику, и вот на обслуживающий персонал и так далее. Вот вопрос следующий. А каким же образом, ну, например, Роллинг Стоун, у которых там с децибелами все в порядке, ну, им уже 30 лет они выступают, и, в общем, ну, живы, здоровые даже, ну, для своих лет, им за 50, в общем, ну, так сказать, довольно неплохо себя чувствуют. Вот как это можно объяснить?
0: Угу. Ну, кроме всего прочего, вот Роллинг Стоун, насколько я помню, первые прошли 1,5-киловаттный рубеж мощности аппаратуры, и один из журналистов «Желтой прессы», красочно описывая концерт Rolling Stones на новом аппарате, описывал так, что вся толпа бесновалась и радовалась в экстазе от услышанной музыки. Только один человек был абсолютно безучастен к шоу. Это был конструктор аппарата, он оглох. Это давний текст из музыкальной прессы. И кроме того, выяснилось, что ровесники Rolling Stones, The Who, Pete Townshend и товарищи, они обладают, ну, нельзя сказать обладают, страдают локальной глухотой на спектр, который излучают его инструменты. Например, бас-гитарист совершенно не слышит 500 Гц.
1: А у Металлики барабанщик не слышит ни ведущего барабана, ни тарелок. Вот недавно Клигель Каланзадес, доктор его, как раз занимался его лечением.
0: Вот, и даже существует фирма Cello, одно из самых дорогих музыкальных комплексов, там несколько сот тысяч долларов стоит каждый комплекс. Марк Левинсон возглавляет. Специально для богатых музыкантов, в основном, у них аппаратура домашнего прослушивания выдает до 126 дБ в расчете на существенно пониженный слух музыкантов. Так что это не проходит бесследно.
1: И достаточно, в принципе, еще посмотреть, почитать статьи о Rolling Stones и заметить, что они как-то очень неожиданно бросили алкоголь, бросили наркотики и стали заниматься спортом и почему-то переехали все жить за город, где, как известно, природа тише, где трамваи не ездят. То есть, в принципе, на здоровье это сказывается. Другое дело, что они как профессиональные артисты не дают всем это видеть. Но факт остается. Mm-hmm. Мы не знаем, как, может быть, корчится Джаггер в своей кровати, хватаясь за свои ухи ладонями, и, может быть, ему больно, но он так вот мужественно держится на людях. Ну что, я предлагаю послушать композицию.
7: Лучше Монморанси в руках, чем опоссум в небесах.

0: «Эхо Москвы».
1: И Вениамин Герасимович Карно снова у нас в студии. Серьезная была проблема с ассистентом? Или как бы это такие рабочие моменты? Я вижу, даже в выходной, казалось бы, вас находят здесь, что-то спрашивают.
2: Знаете, человеческий фактор просто оказался.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, мы вот уже затронули тему многочисленных излучений, как бы все это вполне понятно. Ну, в основном это излучения, производимые за счет вот либо покрытий каких-то, да, либо за счет электротехнических, я бы так сказал, приборов. А вот что вы думаете насчет известной теории, что некоторые краски, нитролаки и прочее, вот это особенно лаки для ногтей, производимые отдельными фирмами, используемые вот дамами, также вот краски, входящие в состав губной помады, тени для лица, то есть я не имею в виду вот эти краски на стенах, ну, о них тоже можно, конечно, поговорить, что они тоже излучают помимо запаха, они излучают какие-то поля. Вот что вы могли бы нам рассказать о свойстве этих полей? Ну, давайте возьмем, например, просто вот лак для ногтей женских.
2: Дело в том, что ногти очень чувствительные и малоизученные. Довольно-таки скорее изучается болезнь ногтей, чем ногти как часть человеческого организма. И нанесение лака на ногтевую пластину, оно существенным образом влияет, конечно, на человека, и меняет резонансную частоту ногтя, как колебательной системы, меняет проникаемость ногтя для всяческих излучений, проникаемость для полей. И оценить негативность или позитивность этого влияния сходу, конечно, невозможно. Но замечено, что наиболее сексуально активны женщины и разнообразны в сексе, не пользующиеся, не злоупотребляющие лаком для ногтей и косметикой. То есть где здесь психологические, где здесь просто глубоко не физиологические, а физические корни, трудно судить. Но вот чисто прикладной такой вот наблюдение таково.
1: А, собственно, вот ведь женщины после... То есть, получается, двойной вред. Во-первых, не дурак придумал ногти, правильно? Согласитесь, что не просто так они появились. Почему бы не быть вот пальцем с этой стороны, как вот подушечку, такие безногтевые пальцы? Ничего бы страшного не было. Раз есть ногти, значит, это тоже своего рода окошечки для проникновения через пальцы в организм человека, ведь света, какой-то энергетики.
2: Человек, потерявший внутренний покой, он стремится к контакту с зубами, с ногтями. Вот
1: откусывание
2: ногтей.
1: Вот это, да.
2: То есть даже когда грызть нечего, человек все равно сует пальцы в рот и касается зубами ногтей. Происходит, видимо, замыкание какой-то или энергетической, или потенциальной системы. Да. Вот, и равновесие локальное оказывается восстановленным.
1: А вот эти женщины, которые замазывают лаком поверхность ногтей, а затем смывают ее, ну, предположим, тем же ацетоном, что само по себе очень активные химически и физически, и вообще всячески и энергетически вещество. А ведь наверняка, вот вы посмотрите, женщины, которые красят ногти, как правило, годам к 50, они уже, ну, помимо там бигудей и массы, в общем-то, болезней приобретает.
2: Ну, сразу
1: еще
2: видно, вот насколько стареет кожа рук, да, у таких женщин.
1: И характер обычно тоже меняется,
2: кстати. Обычно возраст женщины определяется по шее, вот складки на шее, любая.
1: Ну, как у дерева, сколько кружков, ну, на срезанном дереве. Ну, это такая, может быть.
2: Цинично, несколько женщин и дерево, все-таки разные категории.
1: Причем стройная моя березка, вот, это у вас же, в вашей же книжке написано.
2: Ну, по-другому совершенно поводу. Вне контекста вы используете цитату, это некорректно.
1: Ну, извините.
2: Вот, А у женщины, пользующейся лаком для ногтей, у них существенно вот, сдуваются жилы, видно.
1: Кстати, таким женщинам рекомендуется ходить по утрам, подняв руки вверх, чтобы отек
2: был. Я бы хотел конечно, оговориться, что регулярно пользуюсь, если как женщина в какие-то важные для нее моменты. Ей кажется, что она будет в лучшей форме. Можно позволить ей несколько раз в год для чисто психологического воздействия на саму себя. А если ей кажется, что она лучше себя представляет, воспользоваться лаком. Но потом его желательно, конечно, не смывать, а вот ждать, когда он естественным путем будет шелушиваться.
1: То есть, когда организм отторгнет его сам.
2: Да, очень вредно вот это встречное движение ногтя по ногтю, даже с целью соскребания лака. Даже при виде женщины соскребывающей торцом одной ногтевой пластины лак с другой ногтевой пластины, вызывает какое-то чувство противления в душе. Это не случайно, потому что это глубоко нефизиологичное действие, разрушающее вот этот энергетический баланс в руках. Вот. Нужно просто терпеливо, если вам было необходимо покрасить ногти, терпеливо ждать, когда этот лак сойдет от воздействия воды агрессивной нашей, всяких моющих средств. Вот.
1: А скажите, вот известно, что, скажем, лак для ногтей и, собственно, жидкость для смытия этого лака, они обладают, в общем-то, более такими химическими агрессивными свойствами. Тогда как некоторые типы губных помад и макияжа, особенно сухого макияжа, тут мы, наверное, опять вернемся немножко к статике. Вот, скажем, некоторые пудры, они очень серьезно ведь заряжены электростатикой. И вот этот момент накладывания этой пудры непосредственно на лицевую полость, то есть каким-то образом, видимо, оказывает влияние на женщин. Причем вы, наверное, заметили, что буквально еще лет 15 назад, по крайней мере, в нашей стране такие понятия, как там биомаска на репу, отсутствовали. То есть были пудры да бигуди.
2: Дело в том, известно, что лицо, глаза, как зеркало души, избитые фразы, известно, но лицо вообще обладает необычайным психологическим воздействием, и природа его до конца до сих пор не изучена. А нанося на лицо толстый слой макияжа, женщина устраивает как бы зеркальный такой слой, который и все ее воздействия, как позитивные, так и негативные, рикошетируют в нее само.
1: Нету выхода этого.
2: Да, нету обмена вот этого энергетического, естественно. И этим она обрекает себя на совершенно непредвиденные воздействия и вот достаточно рискованная такая изоляция.
1: А что бы вы могли посоветовать, скажем, мужчинам во время вот бритья? Ведь понятное дело, что когда происходит бритье опасной бритвой, то там увлажняющий крем как-то это все смягчает. Но если происходит бритье по сухой коже электрической бритвы, вот здесь-то и создается серьезная статика. Ведь
2: это ужасный процесс, бритье бритвы по сухой коже, по сухой щетине. Даже я не берусь. Бритвы, как известно, все не заземлены.
1: Да, да.
2: Если производитель выкинет на рынок заземленную бритву из-за ее очевидной громоздкости, она не найдет применения.
1: Покупатель, это будет такая стационарная бритва.
2: Да, это придется фиксировать голову, чтобы, в общем, это явно маркетинг не позволит вообще
1: предусматривать, видимо, еще одну комнату.
2: Фиксаторы,
1: туалетную, вот, бритвенную.
2: И, конечно, электробритвы. Я в ужасе, вот, проезжая по Москве, наблюдая щиты, на которых написано, что продано 30 миллионов, по-моему, фирма Браун или еще какой-то. Я просто в ужасе, что 30 миллионов жертв подвергают себя вот такому механическому, электростатическому и прочему воздействию, тактильному воздействию. Что настоящая опасная бритва, конечно, в руках в настоящей мужской руке, она ничем не заменима, конечно.
1: Ну что же, я предлагаю вернуться к звонкам наших радиослушателей. Не так много у нас осталось времени. Я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека и окружающего среды при НИИ МИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать ваш вопрос профессору.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я не сначала слушала. Вот у нас напротив окна стоит вот эта будка трансформаторная. И вот ночью она прям гремит и слышно как. До какого расстояния она должна стоять от дома?
1: А, извините, она не искрит?
0: Да не вижу, я вроде нет.
1: Угу, то есть только гудит.
0: Гудит, да. Вот гудит. Слышно, на каком расстоянии от дома должна стоять, на как... и до какого этажа она распространяется. И еще я не поняла, вот насчет электроплиты действительно они вредные. Угу, и Вега вот у меня как раз приемник.
1: А в нем светодиод есть?
0: Я не понимаю.
1: Ну вот светящаяся лампочка.
0: Есть красненькая.
1: Да? Вот его лучше всего, конечно, залепить жевательной резинкой или изолентой, или, ну то есть выводить из строя нет смысла, конечно, потому что иногда он может пригодиться, но лучше залепить чем-нибудь.
0: Ясно. И еще я хотела сказать, вот действительно, насчет зубов вы говорили. Я ходила... Алло.
1: Да.
0: Ага, ходила вот на сеансы целительницы, и вот мне буквально с первых сеансов начали зубы не болеть, они как-то, ну, такое ощущение, как вот нервы все обнаженные, непонятное ощущение.
1: То есть ощущение, я назову ощущение онемения своего рода, кого-то знакомый.
0: Да, я не могла понять, что случилось, именно с зубов началось.
1: Ну что же, сейчас Вениамин Герасимович постоянно насчет вот Веги мы вам ответили, а насчет
0: электроплиты и вот этой будки.
1: Да. Сейчас ответит,
2: электроплиту,
1: профессор.
2: Александр, просто над ней нежелательно сушить волосы, низко наклоняться и держать близко голову. Пользование электроплитой в квартире не вредно.
1: Обычно. Ну как, в таких... То есть, скажем так, то есть оно, конечно, вредно, и вредно чрезвычайно, но не менее вредно, чем, например, пройтись в час пик по улице. Вы поглощаете такое количество нуклеидов, всяческих нитратов.
2: То есть действие электроплиты на организм вполне допустимо в наших условиях. Да.
1: Вот светодиод ни в какую.
2: Вега, как европейский продукт, как наш радиоприемник для европейца, тоже достаточно терпимо.
1: Ну да, ну вот вполне, мы говорим вполне только о качестве.
2: А трансформаторная будка под окном, это, в общем, конечно, очень большая и неприятность, но все нормы можно узнать в районной СЭС, и ее повышенное гудение, кстати, очень сильно действует на нервную систему, и допустимость магнитных полей, расстояние от нее, я думаю, тоже можно попытаться узнать в район СС.
1: Вообще вы можете успокоить себя тем, что на самом деле гораздо опаснее бесшумные трансформаторные будки. Если трансформаторная будка гудит, значит, ее поле не такое сильное, потому что это значит старая трансформаторная будка, новая трансформаторная будка, она не будет гудеть, и излучение у нее будет гораздо сильнее. Так что, в общем-то, главное, вот желательно вы можете еще как проверить. В принципе, это достаточно жестокий способ, но тем не менее, привязать к огородке этой будки пучок свежей петрушки, ну, летом, и посмотреть, а второй пучок поставить также вот без воды, положить дома и посмотреть, какой быстрее завянет. Если завянет около будки, значит, действительно опасность есть. Если завянут одновременно, то будку пора сносить, она ни к черту не годная. Ну что же, я предлагаю принять следующий телефонный звонок. Телефон нашей эфирной студии 203-19-22. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравия желаю, Тихоокеанский флот вас приветствует.
1: Здравствуйте.
3: Капитан третьего ранга Бухника.
1: Здравствуйте.
3: Вот такой вопрос, я подводник сам.
1: Угу.
3: С чем, в общем-то, связывает ваш гость вот выбрасывание якоря с заземлением на полном ходу подводной лодки? Потому что вот существует инструкция закрытая относительно этого. И, значит, второй вопрос относительно выбривание всех волос на теле подводника, дабы, так сказать, с чем это все-таки связано, с какими-то гигиеническими, либо же со снятием статического напряжения вот в момент хождения, трения волос, искрение же может наблюдаться.
1: То есть, когда происходит работа, вот какой-то аврал, то трение волос,
3: да,
1: обшивку
3: корабля. Любая работа, даже да, вот, в общем-то. Угу. Да, и вот еще третий вопрос вот, о курении. То есть, когда мы курим, на флоте же, вы сами знаете, наверное, все курят.
1: Ну да, там шмальнуть трубчонку.
3: Да, да, вот, в общем-то, тут как вот... нет ли вот какого-то способа для снятия вот искрений губ, потому что иногда бывает на подводной лодке свет отрубается, там в темноте, в глубине темно, и когда курим, просто искрение. Причем искрение губ.
1: Это понимаете, потому что у вас в подводной лодке, видимо, установлены кондиционеры новомодные. Это очень сухой, значит, воздух. И при соприкосновении...
3: У нас подводная лодка самая первая, К3 называется.
1: А, так там вообще от природы сухой воздух в ней. И вот трение фильтра о губные поверхности непосредственно дает это искрение. Это, прежде всего, вредно для губ, то есть вообще нужно держать губы в воде перед сном по очереди, наполнить ванну водой, туда желательно кавнуть эвкалиптовое масло, стакашку, и по очереди всем составом подводной лодки держать там губы по 15 минут.
3: А алкогольные напитки, они снимают?
1: Вы знаете, либо как бы внутривенно в небольших количествах, либо посредством анального вливания.
3: А вот при внутривенном вот прокалывании иглы, кожи, там же тоже, собственно, иногда просто до смертельных случаев доходит.
1: Ну, вы знаете, в принципе, можно произвести заземление.
3: То есть, как бы пренебречь вот этими погрешностями?
1: Да, ну, это как бы все очень мелко в сравнении с эффектом, который можно достигнуть.
3: Вот. То есть вы рекомендуете внутривенно?
1: Ну, или, как я уже сказал, вот это практикуется очень часто на подводных лодках, именно анальные посредством.
3: На атомах?
1: Да, это в основном на атомах, вы правы. Ну, вы как подводник видите.
3: Командир БЧ-5.
1: Да. Да, очень приятно. Вот, так что так. Ну, а на первый ваш вопрос ответит сейчас Вениамин Герасимович.
3: Спасибо. Спасибо. Яхотянский привет вам.
1: Спасибо, до свидания.
2: Но дело в том, что, видимо, до вас еще из-за связи не дошла директива от 7 января номер 0601 БИС по военно-морскому флоту с лодок и якоря не бросать с этого года.
1: А в чем
2: по поводу,
1: причина?
2: Знаете,
1: все, понял. Вопрос не ваш.
2: По поводу волосинений на теле подводников, просто каждый подводник, видимо, вы просто забыли об этом из-за недостатков учений, покидает лодку в авральном режиме через торпедный аппарат. Его выбрасывают сжатым воздухом. И наличие волосинения на теле подводника, оно делает его траекторию после выпуска его непредсказуемой совершенно. Потоки турбулентные, сопротивление сложный комплексный характер, его может, в общем-то, куда угодно вывести. А идеально обритое, гладкое тело подводника, который питался определенным рационом, имеет весьма предсказуемую форму и поэтому может быть торпедировано под необходимым углом поверхности.
1: С учетом всех погрешностей.
2: Поэтому приходится терпеть эту процедуру.
1: Эту тему, кстати, затронул сам того, наверное, не подозревая, Гринвей вот в своем фильме «Отсчет утопленников», когда там одна у другой спрашивает, как ты думаешь, тормозят ли волосы на ногах, вот они там плавали в бассейне, то типа говорит, да, лучше сбрить. Действительно, это факт. Недаром все пловцы и пловчихи лысые, что коленка нашего Прохора, нашей замечательной девушки Прохор, кстати, пусть она вас не смущает, ее этот вид странный, она наш сотрудница со стажем очень хорошо нам помогает. 16:30 в Москве, и вы можете звонить и задавать ваши вопросы профессору Вениамину Герасимовичу Карно. 203-19-22. Телефон нашей студии сегодня 28 января. Здравствуйте, вы в прямом эфире. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, уважаемый профессор.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Вот я бы хотел обратиться все-таки к теме предыдущего оратора. Я бы все-таки ему посоветовал заземлять иглу шприца. Понимаете, все-таки даже, как пел композитор Матвей Гнездо, но очень уважаемый композитор.
1: Да, известный очень человек, да.
4: Очень известный человек. Ну, желательно, конечно, иглу шприца заземлять, чтобы не было на БЧ-5 никаких ну, как бы это сказать...
1: Ну, как это называется, аварий.
4: Так аварий, вот, да. Потому что у меня один знакомый, тоже очень известный моряк, как-то раз попробовал запустить дизельный двигатель при помощи кислородных баллонов.
1: Угу.
4: В результате чего головку этого двигателя оторвало метров на 500 вверх. Угу.
1: Ну, то есть вот такие случаи нам на флоте не нужны.
4: На флоте бывают часто. Просто я сам человек не флотский, но у меня вот друг такой есть, флотский человек. Он мне очень много таких случаев рассказывал.
1: Ну что же, спасибо. Спасибо вам за звонок.
2: Ну, кстати говоря, вот по поводу искрящихся фильтров сигарет, безопаснее всего, особенно не на атомных, на электрических, на аккумуляторных лодках, курить, а в полупритопленном состоянии лодки. Не под перископ, а пол перископа. И личный состав должен находиться на верхней палубе, держать за ванты. И курить примерно по шею в воде при движении лодки буквально в полтора узла, чтобы плавно отекающая вода сбрасывала возникающий заряд. Это элементарно, в общем-то. Любой боцман сумеет обеспечить такой режим движения.
1: А скажите, Вениамин Герасимович, вот мы с вами сидим сейчас в студии, и над вами, да и надо мной находится лампа дневного света. Ну, понятно, что они дают ртутное излучение достаточно серьезное, поскольку там ртуть, это не секрет. Вред от этого есть, но он минимальный. Понятно, что частота мигания этих ламп, это воздействует на сетчатку глаза и на яичники, поскольку происходит постоянное раздражение. Они ведь напрямую связаны, глаза с яичником. Никуда от этого не деться, так уж сложно устроен человек. А, собственно, ну, с этой опасностью мы тоже можем смириться. Сейчас огромное количество людей, занимающихся хозяйством, ввело себе в правило на кухне устанавливать в целях экономии, и как бы светом такой больше нравятся небольшие вот эти светильники дневного света. Что вы можете сказать о них с точки зрения каких-то физических волн? Ну, будь то, может быть, там излучение, или о том, как там обстоит дело с электростатикой, ведь там стартер этот стоит. Что вы можете посоветовать?
2: Дело в том, что для ионизации вот этого газа, ну, паров ртути или прочего, вот неоновые лампы там, для необходимо напряжение пробоя, которое, конечно, несколько киловольт. Вот умножители получают.
1: О, получается вот, серьезно.
2: Получается
1: как будка.
2: Огромадные, более будки, будка низковольтное поле относительно. Ну, это разные.
1: То есть, может быть, тоже класть петрушку около него имеется?
2: Нет, место. Дело в том, что над разделочными столами они помещаются достаточно низко и близко к телу женщины. Если на потолке они, в общем-то, создают такое рассеянное дисперсное поле, то воздействие над разделочным столом носит

0: Давайте подойдем к нему с несколько другой стороны. У всех у нас дома имеются холодильные установки, обычные холодильники, которые являются достаточно мощным, на мой взгляд, излучателем различного вида энергии. Там стоит и движок, который, насколько двигатель, который там работает, там стоит и какие-то, я слабо разбираюсь в холодильниках, я больше специалист по печам, насколько вы знаете. Вот, что вы можете сказать на это? Ведь продукты, находящиеся в холодильнике, особенно в морозилке, постоянно подвергаются не только электростатическому воздействию, но наверняка и другому виду различных энергий и излучений.
1: Знаете, вот холодильник, который привычен нашим, основной массе нашего населения, с компрессором и с фреоном, хотя он, конечно, фреон, сочащийся, разрушает озоновый слой и так далее, но он для продуктов наиболее безобиден оказался, если не иметь в виду косвенного влияния через разрушение озонового слоя на исходные продукты, то на продукты, находящиеся внутри холодильника, он наименьшим негативным воздействием. А вот современные холодильники импортного производства с полупроводниковым охлаждающим элементом, бесфреоновые, они, казалось бы, экологически чистые, экологически безопасные, но зато воздействуют на продукты целым комплексом негативных, как вы верно сказали, полей и неизученными какими-то средствами. В общем-то, мы не можем пока что похвастаться тем, что мы владеем всей информацией об окружающей среде.
0: Ну, то есть, а как вы советуете все-таки себя вести людям? Вот сейчас, например, зима, так может быть, стараться не пользоваться холодильником, а вот пользуясь моментом, пока на улице холодно, все продукты хранить на балконе или вывешивать ловочком за окном? Летом-то по необходимости придется, конечно, холодильником пользоваться.
1: Воздух и контингент за нашими окнами уже не позволяет. Случаи крючками воровства с крыш участились, да, да. И поэтому мы не можем рисковать. Приходится из зола выбирать меньшее. Холодильник единственное, почему-то лучше не стоять, облокотившись о дверцу холодильника.
0: Да, кстати, это потому что замечено по статике, фурункулез проявляется этого места очень часто.
1: Комплекс негативных всяких проявлений, да, очень многие хозяйки любят, облокотившись о холодильник, подперши голову, стоять, беседовать длительно.
0: По телефону,
1: и, да, просто.
0: А это вообще замкнутая система, особенно если радиотелефон, то есть ухо, вот это облучение,
1: очень,
0: еще локоть
1: очень,
0: заземленное. Да. Да еще некоторые при этом умудряются ставить ногу на батарею. Вот представьте себе, какая система.
1: Но это кстати,
0: снижает,
1: снижает. Но единственное, вот верно вами замечено, возможно, удар электрическим током при пробое изоляции, да, холодильника. Очень все это сложно.
0: Ну что ж, обратимся опять, если
1: в данном случае для бесед, да. Старый случай на заваленке, то есть на лавке,
0: деревянный чистый,
1: он самый, в общем-то, естественный и самый безобидный.
0: Кстати, вот вы заметили, что самые дорогостоящие модели холодильников сделаны, вот помимо основного металлического корпуса, он сверху обшит еще натуральной древесиной. Это же вот сейчас все больше и больше. Вы такие холодильники уже можете видеть в продаже. Они пока стоят несколько дороже обычных, но вы можете подождать и спрашивать.
1: Впоследствии, видимо, как вот берестяные туиски будут делаться и цельнодеревянные холодильники дорогие. Ведь самый старый холодильник — это берестяной туесок, в котором из-за испарения через поры
0: древо,
1: да, происходит вот этот вот процесс отбора тепла. Так что я думаю, что технологии современные найдут какой-то...
0: Придут опять туда. Да. То есть истина там, в истории. Ну что же, телефонный звонок, если вы не против. В гостях у нас профессор Вениамин Герасимович Карно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Еще раз доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Это опять Сергей. Я уже вам звонил, спасибо за ответ. Вот. Ну, я хотел еще вопрос задать.
0: Да,
2: знаете,
0: слушаю.
2: Какой? Вот. Вот скажите, как в помещении определить опасные зоны биополя? Вот.
0: Биополе вы имеете в виду?
2: Да, биолокации.
0: Все понятно.
2: Вот.
0: Да.
2: Значит, вот некоторые говорят, надо пользоваться рамочкой такой. некоторые говорят, подвешенным каким-то грузом на ниточке.

0: идти в зависимости от отклонения, значит, вот какие-то, значит, определять эти поля. Это вот один вопрос. И другой вопрос. Ну, может быть, это не по вашей теме. Вот часто говорят, что очень плохое воздействие помещений оказывает на человека газ радон. Знаете такое?
1: Конечно, конечно.
0: Вот. Ну, и вот этот газ, он без цвета, без запаха. А как определить, есть наличие этого газа вот, в помещении?
1: Ну вот. Что же, сейчас вот. Профессор вам, наверное, ответит.
0: Я вижу. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что в нормальной квартире газ радон вряд ли, конечно, появится, потому что достаточно дорогой химикат и редкий. В общем-то, это криминальный случай. Вряд ли в вашей квартире есть такой. И не стоит сожалеть, что нет этого дорогого газа, потому что...
1: Ну, единственное, тут нужно, наверное, Вениамин Герасимович сказать, что, как правило, этот газ присутствует вот, по проверкам, которые проводил ваш институт. Ну, по теории вообще вероятности, его концентрация особо велика в гаражных постройках, расположенных на холму. Вот если гаражи стоят на холму, то там, как правило, в общем-то, этот газ очень серьезное место имеет. И поэтому шоферы вот там, они постоянно несколько дурные такие
2: многие
1: ходят.
2: Многие это холмы, они же, в общем-то, возникают, когда забрасывают свалки.
1: Да, да,
2: и
1: конечно.
2: И, конечно, там
1: это процесс гниения,
2: концентрация, возможно, очень...
1: Поэтому они, когда вот возвращаются домой из гаража, несколько не в себе, супруги их ругают. На самом деле он просто отравился в легкую.
2: Ну, я думаю, что санэпидемслужбы города, они, в общем-то, располагают сейчас этой информацией.
1: Схема карты есть.
2: Да, у них можно узнать. А по поводу места, где полезнее всего спать, я с точностью да наоборот, может быть, помню, но, по-моему, нужно спать там, где спят собаки, но не ложатся кошки, или
1: да,
2: наоборот.
1: Да, нет, вы правильно совершенно сказали, кошка ищет всегда плохое
2: кошка
1: место.
2: Пересечения ищет каких-то линий отрицательных, а собака ложится между ними, по-моему, вот так.
1: Да, еще можно один момент посоветовать, это очень старый народный метод. Берется, отрезается маленький кусочек очень жирного сала, и зажимается между указательными пальцами, вот так, кончиком. Но зажимается не плотно, а так, чтобы вот он вот-вот выскользнет. И нужно с ним ходить по квартире. В том месте, в котором он выскользнет, и нужно ложиться спать. Вот это совершенно четко. Вот прямо там выскользнет, прямо здесь ставьте кровать, сдвигайте и ложитесь. Вот если же вы пронесете кусок сала по всей квартире, и он не выпадет, тогда, в общем-то, уже, наверное, следует вызывать специалистов и говорит, дескать, сало вот не выпало, и значит, что же мне, дескать, делать, и квартира энергетически плохая, или служебное помещение.
2: Или она может оказаться энергетически нейтральна.
1: Здесь... Да, вполне возможно. Ну, энергетическая нейтральность тоже не совсем, то есть лучше позитивная какая-то энергия, чем нейтральность в нашем случае уже тут. Потому что у нас здесь, видите, вот там сало лежит, здесь это мы вот проверяли. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, в прямом эфире вы находитесь, Эхо Москвы.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Вениамин Герасимович. Сегодня потрясающая передача.
1: Спасибо.
3: Тем более, Сашенька Стригурцев сказал, что вообще вы работаете, идет своя передача за симфоническую плату. Только из любви к нам и из любви к искусству. Вот. Но я хочу, дорогой профессор, спросить, значит, действительно не вредно то, что я третий год по субботам, субботу на воскресенье ложусь в 5 утра и потом отсыпаюсь до 3 часов дня. Правильно я поняла, да?
2: Да, безусловно. Я думаю, что...
3: Ну, вообще, у меня тяга к ночной жизни, но когда это возможно, конечно.
1: Ну, так же и у меня. Я волю-поневоле 3 года этим же занимаюсь.
3: Ну, вот, но мы все, конечно, поневоле.
2: Когда женщина наконец-то раскрепощает свои желания и позволяет себе жить так, как ей хочется, это вообще прекрасно. А когда это совпадает с потребностью организма, это прекрасно вдвойне.
3: Ну, но семья. И вот я привожу между плитой и холодильником. Муж спит в одной комнате, грудничок 15-летний в другой. А я на кухне между плитой и холодильником. Так на каком расстоянии у меня от холодильника находиться по субботам до 5 утра?
1: Но плита-то у вас выключена.
3: И, ну,
1: поэтому ближе к плите.
3: Я иногда пеку пироги.
1: А-а-а.
3: И слушаю орнитологические лекции.
2: Ну, во-первых, остается позавидовать вашему мужу и вашему грудничку, потому что у них такая великолепная, с таким прекрасным голосом, такая хозяйственная жена.
3: Да, но они едят пироги. Утром я ложусь спать.
2: А вы заложница вашей семьи, оказываетесь. Приходится, видимо, просто... Каждая страна должна жертвовать чем-то. Ваша жертва очевидна. Теперь нужно требовать жертву от ваших половин.
3: Ну, получается, это я могу остаться без мужа. Я все воскресенье сплю. У меня потеряно воскресенье для семьи, но мне кажется, для моего здоровья, душевного и физического, мне вот полезно слушать Монморанси.
2: Безусловно, но семья же заинтересована в вашем душевном здоровье, поэтому...
3: Да, которые пекутся на день.
2: Конечно, поэтому, я думаю, они с удовольствием пойдут вам навстречу.
3: Да, ну вот, а на каком расстоянии от холодильника на полном серьезе мне сидеть?
1: Угу.
2: Ну, от холодильника...
1: А, подождите, тут нужно уточнить, извините, в общем, какая у вас марка холодильника, сколько он камерный?
3: Трехкамерный, но с фреоном.
1: Угу. Ну, так я думаю, что это фреон, это уже хорошее.
2: А него просто не облокачиваться.
1: Да,
3: да. Ну, хорошо, спасибо. А теперь, грудничок 15-летний, он смотрит, у меня хватает силы воли, и у мужа не покупать компьютерные игры. На телевизор он смотрит, конечно, очень много. Мне его через каждые 2 часа под душ ставит на 8 минут. Что же делать?
1: Вы знаете, в принципе, вот раньше был такой хороший метод, когда, ну, скажем, если играется в компьютерную игру через вот обычный телевизор бытовой, то, конечно, на сетчатку глаз и на яичники это производит очень серьезное такое воздействие, поэтому играли через бинокль. Ну, то есть ставили на штативе бинокль, и нужно на телевизор было смотреть через бинокль. Вот эта система линз сложная в бинокле, она каким-то образом гасила вот эти вредные воздействия. Вот сейчас гораздо проще купить компьютерный монитор с защитной вот этой, с защитным стеклышком, таким с защитным экраном. Это гораздо безопаснее и дешевле, чем потом вот тратиться на восстановление вот яичника и сетчатки.
2: Ну, а если всерьез озаботиться его здоровьем, то я могу порекомендовать укрепить телевизор над ванной и смотреть телевизор через тонкую толщу воды, просто погрузившись с маской и трубкой для ныряния. Он будет защищен от большинства совершенно. А динамики специально продаются вот в магазине «Радио Чек» для ванных комнат. Они выдерживают влажность повышенную. Можете...
1: Ну, спасибо.
3: Да.
1: Спасибо вам за звонок.
3: У меня еще один вопрос.
1: Да.
3: А вот я все-таки хочу... Ну, ответила от телевизора. Вот это про птичку и муравья. Это на какой кассете ваша песня записана? Одна из моих любимых.
1: Про муравья?
3: Ну, про какую-то букашку. И вот...
1: Я понял. Это записано на кассете, которая называется «Детство чистые глазенки».
3: А, это «Детство чистые глазенки»
1: есть? Да, да, это с этого альбома.
3: И вы говорили, что лучше покупать кассеты, а не компакт-диск, да, Вас?
1: Ну, в принципе, да, поскольку компакт-диск, вот именно этот, он несколько некачественно сделан, я бы сказал.
3: Ну, большое спасибо.
1: Спасибо вам и успехов вам.
3: И вам тоже. И оставляйте нас никогда.
1: Постараемся. До свидания. Ну что же, Вениамин Герасимович, я, в общем-то, наверное, на этом... Мы попрощаемся, или вот еще поступает телефонный звонок, может быть...
2: Давайте ответим.
1: Да, потому что вдруг тоже вопрос. Да, у нас в гостях профессор Вениамин Герасимович Карно, председатель независимой двусторонней комиссии по примирению человека с окружающей средой при НИИО. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе... Что у нас сегодня?
1: Утро.
4: Сегодня утро.
1: Да.
4: Доброе утро, Вениамин
1: Герасимович.
4: Вот.
1: Герасим, мы ему читали за такую книжку?
4: Это звонит вам, в общем-то, тоже Вениамин В. Вот. Значит, я хотел узнать по поводу вот микроволновых печей, ныне модных. Вот. ВГ. Можно вас спросить?
2: Да, конечно.
1: Вот. Так на работе и зовут его сослуживца, да.
4: Вот. Вот как бы говорят, что, значит, это влияет на потенцию, по-моему, да? Вот есть какие-нибудь средства? Вот мази, либо что-нибудь там, какие-нибудь внутривенные дела, чтобы вот что-то...
1: Вы поймите, что это должно зависеть от срока пользования печью и от симптомов. То есть если уже какие-то...
4: Нет, У меня уже симптомы, и дальше ниже некуда.
1: Ага, то есть...
4: Вот так вот.
1: Понятно.
4: А вы, Сашенька, Сашенька, не бросайте, пожалуйста, у меня к вам лично вопрос будет еще.
1: Да, ну...
4: Я не...
1: Я понял.
2: Ну, дело в том, чтобы нарушить с помощью... печи функцию потенции прямую, необходимо засунуть нижнюю часть организма в рабочее поле печи, заблокировав ее концевые переключатели, ее включить, что маловероятно.
1: Или так, или ее нужно носить на поясе вместо пейджера, я уж не знаю.
2: Просто это, я думаю, что причина какая-то несколько иная, или может быть просто как-то...
1: То есть мы не будем, наверное, сейчас давать...
4: Я читал в Московском комсомольце, по-моему, в Московском. Вот, и как-то не помогает. Я уже и печь, и вешал вместо пейджера, просто ходил.
1: Нет, ну, вы знаете, мы вот так, наверное, не сможем. Мы вам сейчас дадим какой-то совет, а, собственно, вот именно как вот если связать проблему потенции с проблемой микроволнизма печного, то тут, в общем-то, мы не знаем.
2: Ну, первоначальное нарушение потенции обычно ледяным душем, в общем-то, купируют. Потому что в древнем мире использовалось такое средство предохранения от обратного, вот, от беременности нежелательной, что воин перед половым актом со своей женой погружался в нагретую, по-моему, до 70 градусов воду горячую. Поэтому для того, чтобы увеличить потенцию, необходимо соответствующие места обдавать ледяной водой.
1: Причем с серьезным сильным напором.
2: Да, но не доводя до застужения, вот я вижу на глазах Александр Алексеевич, сомнения, тем не менее, это научный факт, поэтому
1: ну да,
2: ледяной душ
1: это еще зависит от комплекции.
2: И против геморроя, и против вот, снижения потенции.
1: Да. Ну, вы, и ваш вопрос, вот вы хотели мне лично задать. Да.
4: По поводу компакт-диска, вот я взял, в общем-то, это самое, компакт-диск на Свободы, вот, ну, в смысле, ну там, в Пурпурном. Вот. А что-то я не нашел там никаких погрешностей и помех.
1: Нет, там погрешностей помех нет, там погрешности. Вы имеете в виду вот детство чистые глазенки?
4: Естественно, да-да-да.
1: Там
4: ну хотя там два компакта было.
1: Ну вот второй компакт.
4: Один пораньше, я просто не помню, как его зовут, первый компакт.
1: Ну, дети хоронят коня, судя по всему.
4: По-моему, да. Вот, да-да-да-да.
1: Вот тот компакт, который с паспортом, там погрешности явные в оформлении, ну, который, так сказать, может быть, вам незаметно, но я хотел другого. И в качестве звука, то есть, я думаю,
2: там
1: если когда-нибудь
2: удастся...
4: Там существенные перегрузки, по низким частотам. Вот. Наоборот, обрадовался.
1: Я могу вам сказать, что оригинальная запись гораздо лучше. Просто все, что вот этот альбом, когда он ходил на кассетах, естественно, качество садилось до невозможного. Вот. Но сама запись, оригинал записи на порядок лучше, чем на этом компакт-диске. Я надеюсь, что мне удастся его переиздать вот так, как он должен звучать, и вы поймете разницу. Просто
4: а
1: так.
4: Где он, я вот просто не обратил внимания, где он записан именно, в смысле, в СНГ или за пределами?
1: Вы имеете в виду, где он сделан?
4: Да,
1: я точно не могу сказать страну, но строго не в СНГ. И это уже погрешность не завода-изготовителя, а погрешность мастеринга, так называемого. Да.
4: Понятно. Саш, а вот скажи мне, пожалуйста, какой, в общем-то, все-таки дороже или вот тот или именно глаза?
1: Или да, тот, одинаково.
4: Или конь?
1: Ну, коня вообще, я считаю, спасли, потому что он изначально был как раз с конем обратной ситуации. То есть, если вот детство чистой глазенки был просто загажен конкретно относительно оригинала, то вот с конем другая ситуация. Он был серьезно выправлен. Как бы я им доволен больше, как результат.
4: Он же пораньше там, да?
1: Да, он в 90-м году, а этого в 92-м. Вот. Ну, вот детство чистой глазенки мне как дороже, ближе. Потому что, может быть, уже более зрело его оцениваю.
4: Ну, там национальность, все.
1: Ну, да. Так что вот такая.
4: Саша, а что-нибудь вообще ожидается еще?
1: Да, вот сейчас готовится к выпуску 3 компакт-диска сразу. Это «Пионерская зорька», «Повод для оптимизма» и такой малоизвестный «Общество Туле» альбом называется. Вот, уже вот сейчас практически вот-вот-вот должно это выйти. Я думаю, что где-нибудь, ну, максимум в конце следующего месяца это все появится. Так что вот активно издается архив.
4: Ну, понятно. Вот. То есть это все ранее записанные дела.
1: Да, я хочу сперва их издать. А последние тоже выйдут. Альбом вот-вот уже сведется. Потихоньку-потихоньку двигаться.
4: Саша, живьем как вот?
1: Живьем 22 февраля. Приходите на концерт в клуб «Табула Раса», который находится... 22-го.
4: Понятно.
1: Перед Днем Советской Армии.
4: Понятно.
1: Вот. Ну, спасибо вам, извините, просто у нас тут гости, как-то он несколько не в курсе.
4: Приуныл, да?
1: Ну, как бы не то, что он с интересом слушает, но, понимаете, он физик, человек науки, и для него это наша с вами тема несколько, ну, чужда, назовем так.
4: Да, да.
1: Вот.
4: Саша, спасибо.
1: Спасибо, до свидания.
4: До свидания.
1: Ну что же, Вениамин Герасимович, последний на сегодня телефонный звонок. Надеюсь, вопрос будет непосредственно к вам. И на этом мы, наверное, попрощаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Здравствуй, Саша, здравствуйте, уважаемый товарищ электронщик. Вас беспокоит генеральный секретарь партии кислородной подушки.
1: Угу.
5: Вот, уважаемый товарищ, такой вопрос. Вот, как известно, при трении два тела, они электризуются. И вот, что бы вы посоветовали таким вот здорово наэлектризованным, я бы сказал, молодым телам?
2: Ну, дело в том, что известно, что если чем выше потливость этих тел, тем меньше сухость, ну, от обратной поверхности и, соответственно, электризация. Поэтому надо заниматься всем с полной самоотдачей и
1: чтобы потеть.
2: Статически, да, статическое электричество
1: и в теплом помещении
2: будет бить по вам как можно меньше.
1: Вы знаете, сорвался этот звонок, что ты плохо было слышно. Последний телефонный звонок, уж очень долго звонит, чтобы нам уже удовлетворить любопытство всех радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас тут вам дозвонился.
1: Причем, да, вот вы как
6: я
1: раз...
6: Я хочу вернуться к теме телевизора.
1: Так.
6: Вы знаете, если взять видеокамеру, угу, вывести изображение на телевизор, угу, а объектив видеокамеры направить на экран телевизора,
1: так,
6: то можно поймать... В общем, можно что-то поймать. То, что я ловлю, угу, таким образом, вот что это? Вы мне можете это объяснить? У вас, наверное, в институте все-таки эти опыты проводились, ну, хотя бы как просто в качестве развлечения, что ли?
1: Понятно, спасибо. Спасибо.
6: Спасибо.
1: Вениамин Герасимович, я так понял, что тут речь идет о каком-то, скорее, оптическом эффекте.
2: Да, можно взять одно зеркало, прислонить к другому, и
1: посмотреть, что
2: получится. Получится бесконечное.
1: То есть так еще девушки газали на выдне, бесконечный коридор из свечей. Я не имею в виду свечи вот оригинального свойства или автомобильные, а вот свечи, которые вот горят.
2: И, видимо, каждый видит что-то свое, то, что в данный момент больше всего хотелось бы ему увидеть.
1: В зависимости от дозы.
2: Да, и... От размера камеры это никоим образом, от ее качества не зависит.
1: Ну что же, на этой замечательной ноте я прощаюсь с нашим гостем Вениамином Герасимовичем Карно, председателем независимой двусторонней комиссии по примирению человека и среды при НИИМИО. Профессор, я желаю вам удачи, творческих и научных успехов, новых замечательных книг и счастья в личной, собственно, жизни. И также надеюсь на скорую встречу снова здесь у нас в студии с новыми темами, которые, к сожалению, все-таки возникают.
2: Да, спасибо всем, кто нас слушал, кто нам звонил. Спасибо вам. Всего хорошего.
7: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
8: Отлезь, гнида!
7: Дурак! Больно!
1: И у нас сегодня в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Речь у нас пойдет о проблеме, которую вы, уважаемые, в ваших письмах и в телефонных звонках, в частных визитах, в общем-то, в телеграммах и факсах затрагиваете достаточно часто. Вот в момент моего отсутствия особенно эта тема вас заинтересовала, это проблема конвергенции и дивергенции. И вот я пригласил такого замечательного гостя, который, собственно говоря, является специалистом во многих областях, связанных с биологией, но именно вот, вот эта тема конвергенции и дивергенции, она, в общем-то, была темой его научной диссертации в свое время. Я думаю, он ответит на все ваши вопросы по телефону 203-19-22. Вы сможете с ним пообщаться. Доброй ночи вам, Герман Витольдович.
9: Здравствуйте. Но я хотел бы немного уточнить то, что мы будем говорить о конвергенции и дивергенции исключительно в животном мире, то есть в мире фауны. Поскольку конвергенция — термин широкий, он может быть применим и к филологической науке, в общем-то, и
1: даже
9: к политической.
1: К технике,
9: да.
1: К технике, да.
9: Вот, мы же остановимся, собственно, на именно том аспекте, которые и характеризуют жизнь биологических видов на нашей планете.
1: Ну, в принципе, в основном наших радиослушателей интересует биологическая сторона этой проблемы. Но прежде я хотел немножко рассказать о вас, если позволите. Профессор Герман Витольдович Козявко долгое время работал за пределами нашей страны, и он известен своими замечательными книгами. Одна из них называется «Субтропики. Точка сердца». Вы наверняка все ее читали. Снабжена замечательными иллюстрациями, которые также выполнены автором. Вы еще и хороший художник, фотограф.
9: Да, эта книга, она сейчас по новому, в общем-то, по новой программе обучения 8 класса введена в обязательное, в общем-то,
1: ну, обучение, да. Ну, правильно, чтобы груднички каким-то образом хотя бы были ближе вот к маме.
9: Да, поскольку зачастую вот видим сейчас, когда молодежь издевается над животными, это просто во многом вызвано тем, что молодые вот люди, они не в состоянии отличить котенка от мышонка.
1: Да, с этим сложно поспорить. Также Герман Витольдович Козявко является автором замечательного документального фильма, который называется «Пир». Ну, сокращенно это «Птицы и рыбы», как вот расшифровывается эта аббревиатура. Вот, причем, как бы Герман Витольдович был и звукооператором, и режиссером, и сценаристом, и все съемки проводил сам при помощи своей супруги. Кстати, ваша супруга достаточно тоже известная личность. Это Вероника Задемитко. Я думаю, что многие сейчас, кто интересуется немножко политикой, при упоминании этого имени так немножко вздрогнули, потому что Вероника Задемитко, она в свое время уехала из нашей страны. Она была поборницей прав человека. Вот, и сейчас достаточно известная журналистка, репортер на радиостанции «Свобода». Вот, другое дело, что сейчас по обстоятельствам от вас независим, вы вроде бы как в разводе.
9: Да, к сожалению, она уехала из Мексики, где мы с ней прожили некоторое время, вот, и переехала теперь в Прагу, а я в силу своей, так сказать, прямой обязанности поднимать интеллектуальный уровень населения в родной стране, вернулся в Россию.
1: Да, но тут еще вот парадокс. Вас, как человека, несомненно, доброго и, несомненно, научного, потому что вот человек научный не может быть, в принципе, злым, по-настоящему научный. Вы поддерживаете достаточно дружеские отношения с новым мужем Вероники Задемитко, Атоном Жупанчичем, то есть известным украинским поэтом, который также работает на этой радиостанции.
9: Дело в том, что мы с Атоном знакомы давно, вот, и приходилось нам даже в некоторых моих совместных, то есть некоторые работы мы делали с ним совместно, поскольку известно, что поэты наиболее, так сказать, творчески активны на лоне природы. Вот, и в силу того, что финансовое положение Атона было не, в общем-то, не таким благополучным, как мое, он совмещал свои творческие командировки с моими научными экспедициями.
1: Кстати, если позволите, вот мне в момент, когда я недавно был в Праге в командировке, я встречался с Атоном Жупанчичем, с Вероникой. Мы сидели в уютном кафе, и мне Атон подарил книгу, которая как раз вот, в общем-то, является как бы вашим совместным, как это ни странно, произведением. Да. То есть она как раз написана была им под впечатлением вашей вот совместной поездки. А поездка эта состоялась, в общем-то, вы занимались возобновлением, насколько я знаю, запасов лосося. Ветер такой.
9: Нет, ну дело в том, что лосось действительно достаточно исчезающий вид, поскольку, вот обратите внимание, если раньше банку лосося достать в столице нашей родины было достаточно сложно, и при цене в 1 рубль банку распределяли строго по заказам на предприятиях, свободной продажи она не встречалась. Сейчас же мы видим просто хищническое истребление лососевых, причем всех видов, как то кижуч, нерка, вот, и, соответственно, вайгач.
1: Да, и в семье вот. Делили строго.
9: В каждом магазине завал просто консервов. Вот идет просто неконтролируемый отлов, и поэтому мы были проявили такую инициативу. Вот съездили на озера, дабы контролировать вымет икровых и нерест. Поскольку, может, многие радиослушатели и не знают о том, что лосось после нереста гибнет. Вот мы устроили... Мы, так сказать, облегчили участь, проконтролировали просто мы вымет икры самкой, то есть перекрывали родовые пути, таким образом не вся икра и выметывалась на побережье. Вот, и тем самым мы сохраняли
1: спасали
9: жизнь.
1: Спасали просто. Да, да. Да. Ну вот, хотел сказать, что как раз вот эта книга, о которой я заговорил, которую мне подарил Атон Жупанчич, она была написана, в большинстве своем эти стихи замечательные были написаны как раз в момент этой экспедиции вашей совместной вот на канадской реке Фрейзер, как раз по сохранению запасов лососевых. И вот, кстати, и книга эта, она целиком называется «Битва на банках». Вот тут, например, есть такие замечательные...
9: Да. Ну, банк имеется в виду, это отмель.
1: Да, да, да, естественно, то, чтобы...
9: Морской термин, флотский.
1: Да, то есть вообще книга вот эта Атона Жупанчича, она пропитана просто такой...
9: Любовью.
1: Любовью к норвежским вот поселкам, к их контуражу. И вот, пожалуйста, написано такая строка: «Опасность перелова на Большой Ньюфаундлендской банке существует пока только как угроза, но на другой стороне Атлантики, на знаменитых норвежских нерестилищах трески у Лофотенских островов». Она вполне реальна. Вот такой белый замечательный стих, ведь до того о том же Жупанчич не работал в этом жанре, но, видимо, вот...
9: Нет, но общение со мной подтолкнуло его, поскольку я ему просто, так сказать, по дружбе, не имея никаких личных, собственно, к нему претензий, просто ему сказал: «Атон, займись, наконец, святым делом, да, восстановление нашей природы, которую так неосмотрительно губит человек».
1: А, ну, а скажите, пожалуйста, вот что лично для себя вы вынесли вот из этой экспедиции, и вы сказали о нашей природе, вы, наверное, имеете в виду природу земного шара, да, то есть, потому что, в принципе, ведь проблема вот этой реки Фрейзер, которая в Канаде, она целиком отличается, я знаю, от проблемы Волги и так далее.
9: Конечно.
1: Вот, в данном случае могли бы вы сказать, что они конвергентны, вот Фрейзер и Волга?
9: Да, вот в данном случае мы можем осветить тему конвергенции, касаясь географических понятий. Дело в том, что Земля — это глобальный механизм, который... в котором каждая часть не может быть отдельно, рассматриваться отдельно от другой. То есть всем известно, что лососевые, выметывая икру во Фрейзере, вот, погибают там, но молоть лососевых, выжившая, не попавшая в хищные пасти, крачек, она мигрирует и в наших вот реках, таких как Северный Донец, вот, и Южный Ельмень, они, собственно, там развиваются до половозрелого состояния и затем далее опять, в общем-то, смещаются к Фрейзеру. Поэтому, сохраняя лососевых на реке Фрейзер, вот, мы, в общем-то, заботимся о том, чтобы в наших северных и южных притоках сохранялось богатство рыбной фауны. Потому что бесконтрольный вылов в какой-либо цепочке, в каком-либо звене цепочки жизни того же, в той же нерке, либо же воробьиного какого-то, вот, оно ведет к нарушению всего, в общем-то, экологического равновесия.
10: Скажите, пожалуйста, Герман Витольевич, вот мне Вероника Задемитко у них дома в пражской квартире показывала замечательный аквариум, и в этом аквариуме плавала удивительная рыба. Она мне сказала, что эта рыба называется пикнотодит. Эта рыба относится к разряду хрящевых гоноидных рыб, и что это ваш ей подарок. Да, свадебный подарок вам и вот Атону Жупанчичу. Вот не могли бы вы... То есть, честно говоря, я таких рыб не видел. Я вот сейчас немножко постараюсь ее описать. Во-первых, она круглая, совершенно тарелкообразная. Вот у меня даже... Я попросил разрешения.
9: Она из семейства кузовков.
10: Да-да-да-да-да.
9: Вот. Дело в том, что это действительно крайне редкая...
10: Так она еще вся ведь в костях, а вот совершенно снаружи вся в костях, как решетка. Типа похожа на вафлю.
9: Этим отличаются эти рыбы от остальных, поскольку существует 8 основных видов рыб. Так вот, эта рыба, она наиболее относится к тем, которые наиболее долго живут на нашей планете. То есть это даже, я бы сказал, прародительница всем известного целоканта, который был не так давно отловлен в Индийском океане, вблизи острова Мадагаскар. Так вот, эта рыба примечательна тем, что она наследует черты своих предков, которые жили, в общем-то, на земле и процветали где-то порядка 400-450 миллионов лет назад, то есть еще в Кайнозое. Вот. И, тем не менее, вот, несмотря на такой большой временной отрезок, дожила до наших дней. Вот. Но она Вероника не сказала, может быть, не похвалилась вам о том, что когда у них родился первенец, вот, ну, для них, естественно.
10: Вы имеете в виду Атона Жупанчича и Вероники?
9: Да.
10: А я даже не знал этого.
9: Да.
10: Она
9: вот,
10: как-то скрыла.
9: Я подарил новорожденному 2-летнего кулика дутыша. То есть это птичка в клетке, я ее подарил. Вот таким образом я просто пытаюсь привить ему ту же любовь к природе, которая свойственна мне.
10: Ну вот, я еще хочу сказать, что вы настолько вот щедрый человек, что вот мне на мой день рождения, который вот случился в марте, вы подарили мне латимерию. То есть это замечательная целокантовая рыба, очень редкая.
9: Да, и это ко мне вот даже... как раз то, что в Мадагаскаре изредка вылавливают.
10: Да, вот при этом ко мне даже приезжали из разных музеев разные ученые и типа просили ее на изучение, но я ее назвал Степаниды и не отдал, потому что как бы Степанида мне очень действительно дорога, она все понимает, только вот сказать не может.
9: Вы ее только из ванны все-таки пересадите, подберите ей достаточных размеров аквариум, потому что она, ну, понимаете...
10: Ну, ей нужно прозрачно, естественно.
9: Да, да, да. Понятно. А более того уж, если говорить о том, какой я щедрый, то я могу просто радиослушателям отметить, что я сделал подарок Российской Академии Наук, вот, собственно, в лице Федора Михайловича Драча, вот, члена-корреспондента Российской Академии Наук.
10: А, вот. Кстати, извините, я немножко перебью. Он один раз приходил к нам в программу «Монмаранси», но он как бы не участвовал, он просто одобряющий как бы кивал головой или не одобряющий. Он приходил, может быть, вы знаете, с Милой Милуновичем.
9: Да, конечно.
10: С альпинистом.
9: Да. Вот, так вот, значит, в Российской Академии Наук я презентовал парочку рисовых трупиалов. Вот, редкий вид, который обитает в Северной Америке. Mm-hmm. Вот, это опять же из той же командировки на реку Фрейзер. Я там занимался попутно отловом пернатых. Вот, и, собственно, теперь эта парочка успешно, как я слышал, размножается и дает потомство. В последующем, возможно, будет рассылка в зоопарке.
10: Они, вот, по-моему, кстати, относятся к разряду двояко дышащих, если я не ошибаюсь.
9: Ну, в общем, двояко дышащие не совсем верное определение. Это более как бы птица, которая обитает в двух средах, то есть совмещает как бы полет в атмосфере с поплывом, в общем-то, водной стихии.
10: В лагах, да.
9: Да, да, да. Да, вот. Но что все-таки касается конвергенции, так, может быть, мы поясним нашим радиослушателям, возможно, что не все знакомы
10: с этим термином, да.
9: Да, как бы с определением этого термина. Значит, конвергенцией называется схожесть видов животных, вот, которые разделяются, так сказать, по своему происхождению, но имеют общие какие-то черты. То есть, как наиболее яркий пример конвергенции, тут можно привести пример утконоса и кряквы, вот, значит, в котором мы видим, что утконос — это млекопитающее, хотя примитивное достаточно, вот, а кряква — это же утка, которая достаточно высоко стоит среди пернатых.
10: То есть тут вот даже ведь известно, что она обладает каким-то определенным, как-то не странно, коэффициентом интеллектуальным.
9: Да, а безусловно. Это... А как второе проявление, тут можно провести, значит, рыбу слоник и нашего уважаемого хоботного слона, который ну, африканского, потому что тут более как бы у того более развиты бивни, поскольку рыба-слоник обладает как хоботком, так и бивнями.
10: Да, а индийские слоны все-таки они немножко слабые в плане бивни.
9: Да, да.
10: Но вы знаете, Герман Витольевич, к нам пришло огромное количество писем. Вот одно из них от школьницы Елены Углановой. Она спрашивает, каков или какова напарница или напарник по конвергенции у такой рыбы, как щитковая перцина. Елена пишет, что у нее дома живет щитковая перцина, как бы с мужем, ну, то есть самец и самочка, периодически, значит, они мечут там и яйца откладывают, и все такое прочее. Вот. И ее очень заинтересовало, потому что один ее как бы одноклассник, или как их там называют, вот, он сказал, что у нее живут точно такие же, но с другим названием. Они очень похожи, но название выяснить тех так не удалось.
9: Ну, видимо, ее приятель имел в виду бердового песочника. То есть, может быть, да, рыбу, которая обитает на отмелях Мексиканской лагуны.
10: Ты нет, вот. Простите, а ведь щитковая перцина — это, по-моему, птица.
9: Ну, вот, по крайней мере, вот в этом и есть пример конвергенции. То есть рыба, о которой вы говорите, совершенно внешне напоминает, собственно, упомянутого мной песочника. Вот. И таких примеров масса. Не надо далеко ходить. Возьмем элементарный пример. Антарктический пингвин. Королевский.
10: Да-да-да, королевский.
9: Да. Вот. Который напоминает, в общем-то, человека, одетого в смокинг. Вот наиболее яркий пример конвергенции. Вот посмотрите.
10: Ну, это скорее визуальное. Вот если все-таки вот наших радиослушателей, как людей, все-таки искушенных вот в биологии, в физиологии, более интересует конвергенция не в смысле визуального восприятия, а в смысле устройства внутренних органов, повадок.
9: Да.
10: Вот, ну, естественно, то есть, ведь вот обязательным ли условием конвергенции вот в мире биологии является внешняя схожесть? Или, например, можно ли сравнить, скажем, вот ту же, ну, там, щитковую перцину, к примеру, да, или там, ну, вот, к примеру, я знаю, что саргассовый клоун, он целиком и схожестью конвергенциален, если я правильно говорю, обычному коню.
9: Да.
10: Вот, хотя они совершенно разные, потому что нужно описать, что вот как бы клоун, он выглядит как куст.
9: Да, дело в том, что здесь мы имеем конвергенцию поведения.
10: Да-да-да, вот это важно.
9: Вот, поскольку, правильно вы сказали, нельзя визуализировать понятие конвергенции, то есть существуют различные аспекты. Действительно, наиболее интересным является аспект внутренней конвергенции, то есть конвергенции в строении тела, либо же функции каких-либо органов. Так вот, здесь мы необходимо отметить, что существует рыба петинджил. Вот она обитает в северных морях, то есть в северной части земного шара.
10: Это, кстати, единственная рыба, тут нужно сказать, которая способна пролежать в обычном морозильнике обычного бытового холодильника, да, в течение месяца и выжить. Да. Совершенно
9: спокойно. Это единственная рыба на сегодняшний день, известная современной науке, которая выметывает молоко, то есть скармливает, ну, естественно, подобие молока, вскармливает своих мальков, она, набирая их в рот, и в ротовых полостях генерирует нечто напоминающее по структуре и функционально однозначное, ну, допустим, козьему молоку.
10: Ага.
9: Вот. Также пример как конвергенции физиологических мы можем привести, допустим, нашего обыкновенного дрозда. Дрозд является неплохим пивуном.
10: Кем-кем?
9: Вот, пивуном.
10: А, понятно.
9: Вот. Внешне это достаточно непримечательная птица, но по пению она... По пению она является выдающимся экземпляром, поскольку способна подражать не то что голосам различных птиц, но и, в общем-то, некоторым голосам людей, и фразы иногда даже способна повторять фразы, то есть подобно попугаю. И в то же время мы можем наблюдать явление такое же, в общем-то, повторение каких-либо звуков в животном мире, то есть в мире млекопитающих.
10: Uh-huh.
9: Всем известная ехидна, которая обитает в Австралии, славится в быту тем, что она откладывает яйца почти единственной среди млекопитающих. Но мало кто знает, что обыкновенная австралийская ехидна, напоминающая с виду ежа, вот, с более редкими, но длинными иглами, обладает также способностью к звукоподражанию. Порой австралийские фермеры на вечерней зорьке путают ее громогласные раскаты с позывными местных радиостанций. И иногда это доходит до просто абсурда. То есть группа ехидн, вот это освещалось в печати как раз вот, когда я был в командировке в Австралии, вот там как раз это было порядка 7 или 8 лет назад, там был такой случай описан в прессе. Значит, группа ехидн, которая проживала вблизи громкоговорителей, установленных в пляжном городке, вот, запомнила какую-то, в общем-то, основополагающую фразу в рекламе какого-то товара, я, к сожалению, сейчас уже не помню какого. И вот, представляете, круглосуточно обменивалась, то есть брачные вот свои игры обставляла с помощью вот этих звуков. То есть постоянно выкрикивала призыв к покупке какого-то, в общем-то, товара. Это, естественно, негативно сказывалось на людях. Вот, и был произведен отстрел. То есть в конечном итоге пострадала природа.
10: Скажите, пожалуйста, вот замечательный исследователь, наш отечественный биолог Феликс Амани является постоянным вашим оппонентом. То есть в научном мире всегда происходят какие-то споры. Все это у вас, слава богу, с Феликсом происходит мирно достаточно. Как раз, насколько я знаю, последний ваш дебат был по поводу конвергентности. Или дивергентивный илистый прыгун и дисковый нетопырь. То есть я понимаю, что для наших радиослушателей это ничего не говорит, в принципе, но илистый прыгун — это, ну, как это вам писать, это нечто такое длинное, с глазами и выползает из воды. А дисковый нетопырь — это такой краб как бы без ног. Вот совершенно, значит, и то, и то.
9: Очень точное описание. То есть,
10: да, я просто видел их вот как раз у Феликса дома. Ведь вы же ученые, любите изучаемые объекты держать возле себя, да, и относитесь, да, к ним с любовью. Я даже был свидетелем, как вот господин Амани выпорол прям солдатским ремнем с пряжкой вот своего сына и дочку до кучи, потому что они кинули колбасы вот как раз илистому прыгуну. А илистый прыгун, он же, в общем-то, поглощает вот кислород из воды, там, воздуха через сосудики. Поэтому да. как бы это все равно, что забить вот человеку ноздри колбасой. Но дети, они же глупые, грудники, они очень слабо понимают проблему вот этого прыгуна.
9: Совершенно верно. Но что касается дискового нетопыря, тут моя позиция совершенно отличается от позиции уважаемого мной Амани. Дело в том, что дисковый нетопырь, он сродни нетопырю мангровых зарослей, то есть летучей мыши. Дело в том, что несмотря на разные среды обитания, недаром латинское название нетопыря, оно сохраняется как для нетопыря сухопутного, так и для, собственно, дискового, который живет в океане. Дело в том, что сама, так сказать, позиция нетопыря, историческое ее название, следует из способа питания. Так вот, в данном случае мы наблюдаем конвергенцию способов питания. То есть можно сказать, что нетопырь мангровых зарослей и дисковый нетопырь питаются, в общем-то, одинаково. Дело в том, что дисковый нетопырь пытается донными рачками, вот, типа дафний и близких к ним, а мангровый нетопырь, он питается рачками, которые во множестве обитают на мангровых пальмах.
10: А скажите, пожалуйста, вот поскольку все они питаются дафниями, вот оба нетопыря и киты, например, киты же тоже и питаются да, рачками, да. В таком случае получается, что нетопырь и кит, они конвергентны, в принципе, вот по этому признаку.
9: Поэтому да, но дело в том, что в отличие от китовых, дисковые и мангровые нетопыри, они выметывают хитин, не переваривая его. То есть практически получается так называемый эффект креветки, что мы видим около пивных баров
10: вот, в столице. Когда, да. Вот эти,
9: вот. А что же касается китовых, то те переваривают хитин полностью.
10: А скажите,
9: в результате этого как раз образуется знаменитый китовый ус.
10: Вот,
9: то есть я хочу еще продолжить. Да-да. Если кита не кормить хитиносодержащими животными, вот, а кормить его, допустим, ну, той же самой колбасой, то в конечном итоге вы можете получить беззубого кита.
10: Ну, это совершенно не нужно, конечно, никому. Вот скажите, Фрэнсис Омани и вы как-то не парадоксально сошлись в одном утверждении, вот, судя по этому научному труду, который я вот пролистал, готовясь к нашей встрече, что третий нетопырь, о котором еще не было сказано, это сетчатый дисковый нетопырь, совершенно дивергентен. Да, но тем не менее, она совершенно дивергентна вот жаберному нетопырю. Топырю, да, вот, и так далее. Но, как ни странно, она целиком конвергентна бабочке-шоколаднице. Я вот, честно говоря, был шокирован. Я не понял связи. Все это объясняется просто усами. Ну, это так примитивно говоря. Не могли бы вы раскрыть эту тему?
9: Нет, но тут мы имеем место с дивергенцией касаемой мангрового и дискового донного. В каком аспекте? То есть... Ну, тут как раз вот случай визуальной дивергенции, визуализированной. То есть отсутствует у вышеозначенных первых нетопырей клюв, вот, когтевые, вот, и, собственно, непосредственно усы. То есть, что же касается сетчатого нетопыря, вот, он хотя и дисковый, вот, что связано с формой крыльев. Вот, но он питается совершенно другим, то есть он питается нектаром. Это тропическая птица. Вот, она, в общем-то, относится к роду калибри. Вот, это один из подвидов калибри.
10: Но только единственное, что она большая, роднит, она ведь значительно больше.
9: С бабочкой его роднит структура взмаха крыльевых. То есть бабочка как бы порхает. И, в принципе, в состоянии... стабилизировать свой полет, подобно вертолету, застыв в точке над цветком, который дает ей живительный нектар. Тем же самым обладает и сетчатый дисковый нетопырь, вот, названный так за свою любовь к медоносному нектару.
10: Ну, понятно, то есть как бы любое животное, человек в том числе, любит нектар.
9: Так. То есть на примере даже сетчатого дискового мы можем наблюдать яркую специализацию, ведь это одна из немногих птиц, которая способна порхать в одной точке, то есть подобно вертолету зависать над цветком. Да. И вот в этом именно случае мы имеем вот яркий пример высокого уровня специализации, которым обладают лишь некоторые птицы, то есть могут как бы конкурировать с ней в этом. Но это вот, в общем-то, калифорнийский конюк и мексиканская неясыть.
10: А, вот, кстати, мексиканская неясыть, она сейчас находится ведь на грани вымирания, да, насколько я знаю. Безусловно. Это же национальное блюдо считается в Мексике.
9: Да. Причем, что удивительно, вот это вот, я бы сказал, какой-то пример такого орочительного подхода. То есть, несмотря на свою редкость, это блюдо крайне дешево.
10: Ну, таковы они, мексиканцы. Они с коровами бодаться могут. Вот пришло нам письмо от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Савицкого. Он спрашивает, правда ли, что в музее в Ист-Лондоне хранится рыба, которая целиком конвергентна человеку, что эта рыба, дескать, называется целокантовая рыба, и к ней даже представлена, спрашивает Дмитрий Савицкий, специальная как бы гувернантка, что ли, мисс Куртенелла Темер, супруга известнейшего, да, вот, режиссера, который взял Грэмми в прошлом году.
9: Ну, дело в том, что эту рыбу...
10: И чем она конвергентна, если
9: безусловно. Да. Эту рыбу описал еще в 1789 году Франсуа Геккель, известный, собственно, тайский естествоиспытатель. Вот. Эта рыба примечательна тем, что, обитая на Земле порядка 100 миллионов лет, она как бы находится в отпочковавшейся от основного косяка рыбных вот, в отдельную ветвь, которая дожила практически в неизменном виде до наших дней и служит как бы своего рода аналогом, то есть аналогом приматов, вроде млекопитающих. То есть...
10: Простите, но Джордж Линтон Бейли Смит, вот он как раз, извините, что я вас перебил, в своем фильме документальном как раз о целокантовой рыбе, вот документальные съемки это зафиксировали.
9: Ну, там кистеперка еще называют.
10: Кистеперка по-простому, там, ну, вот прям конкретно видно, что уцелела исключительно кожа и часть черепа от этой рыбы.
9: Да. Да, безусловно.
10: То есть, а как...
9: Сейчас же развито, в общем-то, искусство восстанавливать по отдельным фрагментам, будь то тушковых, будь то хордовых фрагментов, образ визуальный животного, либо же рыбы, которая, в общем-то, оставила этот отпечаток в истории.
10: Кстати, вот по мнению, опять же, вот Джорджа Смита, да, вот челюстные целокантовые рыбы, они как раз очень адекватны человеку. Но я не думаю, что это строение челюстных, оно может как-то и каким-то образом влиять на конвергенцию.
9: Конвергенция имеется в виду в развитии. То есть приматы являются высшими млекопитающими. Также и целокантовые, они являлись на тот момент, на момент 100 миллионов лет назад эволюции, в эволюции, в общем-то, видов и родов на земном шаре высшей, но, к сожалению, законсервировавшейся и прекратившей свое существование ветвью. То есть
10: возможно, они млекопитающие были целокантовые?
9: Нет, они были высшими из рыбных.
10: А, вот в каком смысле.
9: То есть, понятно. То есть, если бы продолжилось их развитие за эти 100 миллионов лет, то возможно, что мы бы имели какой-либо наделенный разумом рыбное, в общем-то, животное, которое бы, возможно, и вышло бы на сушу, либо же, так сказать, продолжило бы свое развитие в Мировом океане. Но судьба распорядилась так, что вот млекопитающие, в частности приматы, то есть мы с вами, дожили до наших дней и, как говорит современная наука, процветаем.
10: Ну, то есть, в принципе, можно смело сказать, что человек и вода конвергент.
9: Ну, вообще, я бы сказал так, что все мы мезофилы, в хорошем смысле этого слова.
10: Да, кстати, я целиком тут с вами согласен. Скажите, пожалуйста, Уважаемый Герман Витольдович, вот между учеными существуют постоянные споры. До сих пор непонятно, прав ли был Дарвин. Вот, и есть сейчас в ученом мире определенные силы, которые утверждают, что как бы Дарвина вообще не было, и что человек и обезьяна, они целиком дивергентны. Вот. Соответственно, большая часть ученых-мужей, она как раз утверждает о конвергенции. Вот, хотя, в принципе, логически предположить, что с точки зрения физиологии, и если, так сказать, смотреть, опять же, с позиции патологоанатомии, то человеку конвергентно, конечно, все-таки свинья ближе.
9: Да.
10: С другой стороны, происходит противоречие, что вот обезьяна тоже конвергентна. Получается, что обезьяна конвергентна свинья, хотя очевидно, что эти животные дивергентны даже с точки зрения добывания пищевых.
9: Тут я с вами согласен, но хотел бы все-таки немного раскрыть. Дело в том, что по современным взглядам прогрессивной науки обезьяна представляет из себя, собственно, человекообразная обезьяна, естественно, представляет как бы параллельную ветвь развития человека. То есть, если исходить из теории происхождения человека, которая основана на том, что

0: происходило достаточно бурно. Мы имеем на сегодняшний день порядка 37 видов, относящихся к парнокопытным, вот, именно к отряду свиней. Вот.
1: Там и свиньи туда относятся, да, кабанчики. Туда
0: пекари, капибары и тому подобное.
1: Кстати, о капибарах тоже есть вот определенные споры.
0: Ну, капибара, она
1: многие
0: как бы...
1: Многие говорят, что это к бизоним они.
0: Ну, тут да, они как бы совмещают в себе черты, собственно, жвачных и рыльцовых, то есть которые ярким представителем которых является вот всем известный секач.
1: Да, да.
0: Вот. Но если... значит, как бы накладывать, калькировать своего рода эволюцию приматов на эволюцию свиновых, то мы можем как бы навскидку сравнить шимпанзе с как раз вот пекари, орангутанга с секачом, а человека, собственно, с розовой хрюшкой, поскольку в этапах становления, то есть в этапах эволюционирования, они претерпели практически те же изменения, то есть внешние изменения, внутренние в строении тела, в действии головного мозга. Они неадекватные, конечно, эти изменения, но их ход развития были в целом параллельны, и, в общем-то, в этом смысле они и есть конвергентны.
1: То есть развивались как липучки.
0: Да, да. Поскольку приматы составляют отдельную ветвь млекопитающих.
1: С этим сложно не согласиться.
0: Человек, он, в принципе, хотя и близко как бы родственен обезьянам, но все же представляет более высшую и отдельную ветвь, которая развивалась самостоятельно, обезьяна самостоятельно. В этом смысле как раз и прослеживаются дивергенции между человекообразными свиновыми.
1: Наш постоянный радиослушатель Лев Новожонов прислал письмо, в котором он спрашивает: уважаемый Александр, ну, он обращается ко мне, потому что он не знал, что я приглашу. Сейчас пивка, да? Он не знал, что я приглашу вас. И господин Новожонов интересует следующий вопрос. Длина конвергенции. То есть в данном случае насколько... насколько, вот если свинья конвергентна, к примеру, человеку, ну, как пример возьмем, да, то кто конвергентен свинье, и насколько в дальнейшем степени человек конвергентен самому дальнему вот этому звену, то есть, ну, вы понимаете, мутация конвергенции интересует господина Новожилова, это болезненный для него вопрос.
0: Ну, собственно, если исходить из конвергенции питательных,
1: да-да-да, вот это очень важно.
0: То
1: особенно сейчас, поскольку сейчас пора ведь недостатка витаминов, да, авитаминоз, да, обострение, да, шизофрении.
0: Да, да, да. То наиболее близким представителем конвергентной свиньевым это, собственно, скорее всего, я бы навскидку вот назвал бокоглава. То есть это рыба, обитающая в озерах. Вот, и славящийся тем, что порою углубляется в грунт для извлечения личинок, которыми она, собственно, и питается, на глубину порядка 1,5–2 метров.
1: Это взрослая, то есть, глубина, кстати.
0: Да, то есть недаром название бокоглав. То есть, ну, в принципе, справедливо было бы название секачерыл, то есть...
1: Да, но вы знаете, что, кстати, здесь я так позволю себе каламбурчик, вот что в таком случае бывший король Заира, ваш, кстати, большой друг, Мабута Сики-Сики-Кукунга-Бинду, будьте здоровы, Вазабанга, вот он как раз целиком конвергентен этому самому, потому что он, как выяснилось, длительное время занимался водолазным спортом,
0: да,
1: то есть тоже нырял, а поскольку в Заире вообще ныряние за личинками, вот, которые откладывают на дно всякие местные уклейки, это является национальным,
0: да,
1: видом спорта.
0: Ручейники.
1: Ручейники.
0: Да, дело в том, что все-таки, возвращаясь к секачерылу, почему справедливо именно такое название? Да дело-то, собственно, в том, что способ добывания пропитания у, казалось бы, на первый взгляд, ничем не напоминающих друг друга видов,
1: да,

0: особей, вот, совершенно идентичны. Все мы знаем, вот, и все мы видим по осени, идя в лес за грибами, вот эти вот следы порыва желудевых, собственно, вблизи дубов, которые оставляют крупные секачи, взрывая, в общем-то, свежий мох своим
1: копытами. И копытами, то есть, да, тут дело в том, что зависит
0: идет отброс лишнего. То есть взрыв-то идет как раз сопловыми, то есть ноздревыми.
1: Причем идет подбрюшной отброс сперва. Ну, то есть, как бы вот он же. Вот многие ведь наши радиослушатели думают, что рыльцевый вскоб происходит от себя. Но это было бы глупо. Нет, он идет под себя.
0: Это своего рода плуг. Да. То есть, в принципе, в отстающих крестьянских хозяйствах, ну, это в основном в северных областях нашей родины, существовали так называемые шаманы, которые могли заговорить кабана, сделав его менее агрессивным, и, в общем, рассыпая желуди по полю, заставляли перепахать их, и вот тем самым как бы кабаны добывали себе пропитание, в то же время слабые крестьянские хозяйства, в общем-то, избавлялись от необходимости вспахивать.
1: Это, кстати, был такой легендарный шаман, я вот просто помню, мне о нем много рассказывали, Тает Кузик, тувинец, да, по национальности, да. Вот он мог это делать. Причем мы сперва думали, что это легенда, дескать, тувинская, но на самом
0: нет,
1: деле...
0: Нет, но еще Карл Хоббсон написал, что это,
1: да,
0: действительно,
1: да,
0: правда.
1: Что это действительно было. Да. А он, кстати, великий был специалист по таймыру и по прочим этим областям.
0: Да. Так вот, что касается бокоглава, значит...
1: Так нет, простите, сейчас еще нужно. То есть, значит, происходит пятачковый вот отброс под брюшную, да, а затем, да, копытными, а дальше выброс туда. Потому что ведь, вот, например, молодые кабанчики-секачи, они, бывало, че увлекшись, так под себя накидают. Вот
0: нет,
1: этого,
0: ну,
1: что...
0: молодые они подсекухи называются.
1: Подсекухи, да. Вот они так под себя накидают, что, глядишь, уже подсекуха, она, значит, зависла, ноги по бокам болтаются на куче этой. И приходилось, значит, родителям, взрослым секунам производить выгреб из-под тушки подсекухи вот этой вот груды, значит, желудей. Поэтому опытный кабан, он работает всегда синхронно. А рыльцем вот так вот болтает и ногами задними.
0: А тут еще, кстати, вот вы хорошо отметили, тут мы видим яркий пример конвергенции, в общем-то, секачей с голубинами.
1: Да-да-да.
0: Всем известно, что голубины при ходьбе странно дергают головной. Но это делается неспроста, поскольку вот это вот, казалось бы, бесцельное напряжение шейных, в общем-то, мышц, на самом деле облегчает голубиному его, в общем-то, нелегкий путь по земле.
1: Походцам, да.
0: То же самое мы видим и на примере секачей. То есть вот в момент порыва, в общем-то, пятаковыми происходит вот этот вот рефлекторный отброс от себя копытный именно задний, вот, поскольку это облегчает работу, в общем-то, шейного у кабана отдела, значит, и тем самым просто снижает энергозатраты секача на вот взрыв эти, в общем-то, почвы, дабы добыть себе желудевое на пропитание.
1: Кстати, как ни странно, вот действительно, вот, ведь может быть так, что 50% на 50% наличие конвергенции и дивергенции, вот,
0: да,
1: к примеру,
0: да,
1: вот кабан в данном случае, он целиком, как ни странно, конвергентен голубю, да?
0: Да.
1: Но, с другой стороны, он не гадит себе на ноги, понимаете, это уже дивергенция.
0: Да,
1: хотя,
0: да,
1: голубь,
0: нет,
1: 100%. Рода, с точки зрения вида, он целиком конвергентен, например, журавлю.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: португальский, да, журавль известный, который, да, просто вот, чтобы его ветром не сдуло. Этот май, вы знаете, вот солнце днем, а вечером в кондиционере все так и простужаешься.
0: Да, вот он... сейчас вообще погода сырая.
1: Да, кстати, вот он сидит на скале. Ну, вот я имею в виду испанский, да, журавель, на ночь устраивается, да?
0: Да.
1: И
0: в щель вставляет голову, чтобы не сдуло его. Ну, в межскальную щель.
1: Ну, это один из методов, но если скала гладкая...
0: То происходит, видимо, вдалбливание.
1: Нет, мощный выброс фекалий из тушки прямо на ноги.
0: А, понятно. Этот случай еще описан Крафтсом, по-моему, и Мейсоном, известными британскими учеными. Дело в том, что вот я хочу как раз пояснить, хорошо, что вы напомнили, Вот эта вот особенность именно испано-португальского журавля, она основана на древней, собственно, была такая древняя птица, вот, гессенская казарка.
1: А в простонародье козерог.
0: Да. Вот она как раз отличалась тем, что она сидела на своем... То есть она практически не сходила с места. Это была своего рода как бы прародитель современного бройлера. Вот. И в буквальном смысле она, в общем-то, жила в дерьме. То есть впрямую.
1: Да, да, да.
0: Поскольку...
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольевич
0: Козявко.
1: Да. Просто вы знаете, только что вот мне внесли письмо. Письмо нам прислала... Да, вот адрес тут написан. Угу. Вот, спасибо. Елена Гулянская. Письмо от Елены Гулянской. Ее очень волнует проблема короткорылого узкоглава. То есть Елена пишет, написала даже стих. «Настоящая сага морской биологии. Короткорылый узкоглав. Любовь без всякой патологии». Ну и так далее. У нас сейчас не поэтическая минута. В простонародье короткорылого узкоглава именуют угорь.
0: Да.
1: Вот.
0: Мальтийский только угорь. Тут надо подчеркнуть, что всего на Земле существует 3 вида угрей. Из них самый малочисленный как раз является мальтийский.
1: Вот Елену Гулянскую интересует вопрос, конвергентен ли кому бы то ни было короткорылый узкоглав, вот, и если да, то кому?
0: Как ни странно это будет звучать, но конвергенция явно прослеживается в поведении, собственно, короткорылого с длиннохоботным индийским слоном. Поясню. При добыче пропитания мальтийский угорь пользуется методом обволакивания добычи. То есть предварительно приметив мелкую рыбешку, будь то уклея, либо же
1: сорную рыбу.
0: Да, просто говоря. Сорную рыбу. Да. Вот, он, в отличие от всем известной нам плоскогрудой щуки, вот, которые набрасываются на добычу из в общем-то, укрытия,
1: да.
0: Он открыто вступает в неравный бой и, пользуясь длиной и гибкостью своего тела, он обвивает вот вышеуказанную уклею и, собственно, поедает. Здесь напрямую сходство в питании индийского длиннохоботного слона вот, с этим вот именно угрем. То есть при поедании основной своей пищи, то есть при поедании банановых, вот этот вот длиннохоботный индийский слон, он обвивает банан и, выдавливая из него мякоть,
1: Расходит
0: как раз,
1: всос.
0: Да, затем он его всасывает.
1: А скажите, вот насколько вообще конвергентно по понятиям вот угорь, тот, который вот, мы имеем в виду малазийский короткорылый узкоглав, или, кстати, его научное название, тут нужно, видимо, вкратце рассказать, что его открыл молодой, ну, в то время молодой еще, это был 1856 год, ведь была легенда, что, угри, они саморождающиеся, у них не было никаких гениталий, и этим занимался человек с забавной фамилией Гитлер. Иоганнес Гитлер, это, как ни странно, датский ученый тогда был, вот такой двойник, он как бы как раз открыл вот этих лептоцефалов, так называемых.
0: Да, это научных. Общее название, его ввел небезызвестный Питер Бродкроп.
1: Да. Вот он упоминался как раз в этом труде, в этой рукописи. Вот смотрите, сколько названий угря. Я имею в виду чисто в данном случае такой типографский визуальный подход, да? Mm-hmm. Лептоцефал, раз название. Да, второе, да. Короткорылый, узкоглав. Так. И три, наконец, угорь. А да. Угорь еще... вот
0: разделяется.
1: Угорь — это еще и болезнь кожи на лице.
0: Да.
1: Вот как вы считаете, конвергентно ли вот в таком случае лептоцефал? Ну, поскольку лептоцефал, короткорылый и узкоглав одно и то же, тут конвергенция полная, да, полное да. сходство. Угорь и лептоцефал тоже одно и то же получается по логике, так? А вот угорь лицевой и лептоцефал. То есть можно ли сказать, вот, например, доктор, прийти к дерматологу, даме, например, и сказать, доктор, у меня там на лице не угри, а сказать лептоцефалы, к примеру.
0: Ну, дело в том, что это будет не совсем корректно, поскольку...
1: По отношению вот к узкоглавым.
0: Да, и в то же время медицина современная, она разделяется на ветеринарию и, собственно, соматическую медицину. Угу. Поэтому я боюсь, что доктор вас просто не поймет, хотя, безусловно, название угорь, относящееся к прыщу, вскочившему, допустим, на переносицу у вас, оно совершенно адекватно наблюдаемому вами на своей, в общем-то, ноздревое явление, и было названо именно поэтому, поскольку при выдаве происходит некое подобие, в общем-то,
1: ну, да, да, там
0: внешности змейки, угря. Да, недаром, да. собственно, в некоторых регионах, в это северные регионы, карельские, один из подвидов угря, это Баренцев угорь, вот, он именуется местным населением как смышляк.
1: А еще, кстати, ведь все же они вместе относятся к анадромному типу. То есть анадромный тип — это когда, ну, с позволения сказать, диаметр головы совершенно одинаков диаметру
0: тела. Диаметру тела. То есть что роднит его, собственно, с таким ярким представителем присмыкающихся, как змеевые.
1: Да, а вот, кстати, в данном случае встает вопрос, касаемый ящеров, тритонов и так далее, и тому подобных, хамелеонов, опять же.
0: Да.
1: Вот, но хамелеон, насколько я знаю, хотя я слаб в этих вопросах, но, тем не менее, я слышал от своих ученых, от профессуры, скажем так, что хамелеон целиком конвергентен водоплавающим птицам за счет вот этих перепончатых своих ног.
0: Да, да. Это в правда какой-то ли? Степени, да.
1: А в таком случае, опять же, вот здесь получается прерывание понятия конвергенции, поскольку если хамелеон конвергентен водоплавающей птице, так,
0: да.
1: то как только получается, что ни в коем случае тритон, хотя тритон тоже получается конвергентен.
0: Ну, я могу...
1: Змея не конвергентна, змея целиком дивергентна водоплавающей птице. Но, тем не менее, ведь хамелеон, ящер, тритон, они, как ни странно, конвергентны змее.
0: Тройственная дивергенция, да, и конвергенция. Да, да, да. То есть, строго говоря, надо пояснить нашим радиослушателям следующий факт, что на сегодняшний день установлена современная, в общем-то, наука, и только два... 100% конвергентных вида. Это, собственно, бык домашний, вот, и зубр уссурийский. Угу. То есть эти два вида, они можно назвать, что 100% конвергентны. То есть это и строение роговых, строение ноздревых, вот, копыта и, так сказать, прочие достоинства одного и второго вида.
1: Ушные лопасти тоже.
0: Ушные лопасти серьезные, совершенно одинаковые. Вот. И более того, то есть выдающиеся аэродинамики в плане помощи нам, биологам, занимались продувкой вот, ушных у обоих названных мной видов. Вот, и получили совершенно сходные осциллограммы. Вот. А в основном же, то есть во всех 99 остальных случаях мы наблюдаем частичную конвергенцию, либо же дивергенцию. То есть, в принципе, любое существо, живущее на нашей планете, будь то, допустим, вошь плотяная, или же на одном конце можно поставить, либо же кочующего верблюда одногорбого, они в чем-то конвергентны, в чем-то, собственно, дивергентны. Также и среди человеков, среди людей, то есть поскольку люди относятся, собственно, к биологическому виду, процветающему на Земле, вот, также можно сказать, что человек, отдельная человеческая особь, конвергентна, либо же дивергентна любому представителю животного мира. Ведь недаром же в прессе, в журналистике зачастую мы видим сравнение какого-либо выдающегося политика, допустим, с червяком, либо же, наоборот, с белым гордым орлом, который, ну, кстати, парит вот, над прерией.
1: Да, вот недаром же я так пошутил, может быть, несколько неловко, но с большой любовью я тоже отношусь, потому что как бы друг моего друга, мой друг, я да. говорю о бывшем экс-короле Заире, Мбутусике-Сике-Кукунгембенду Вазабанга. Вот, и ведь я провел такую аналогию, и население Заира, ныне Конго, оно как бы тоже целиком конвергенирует своего короля, вот с этим самым, который ныряет за личинками.
0: Да, да.
1: Кстати, вот вы, Герман Витольдович, такой человек очень интересный. Не только в науке вы общаетесь, но у вас, как я уже сказал, друзья самые разные. Вот и мало того, что вы были супругом Вероники Задемитко, вы знакомы с Атоном Жупанчем, с массой таких людей, вот с Мобуту Сикесико Кукунгамбенду Ванзабанга.
0: Ну, с Мобуту мы, собственно, провели порядка полугода в низовьях реки Конго, то есть в национальном парке. Вот мы там охотились на бекасов местных. Вот, ну, славная была охота. Вот, ну, вообще он хороший человек. Вот, но, к сожалению, в современное время он оказался в политике полным ничтожеством, но зато теперь он имеет больше времени для своего да, увлечения аквалангом.
1: К тому же вы знакомы с замечательной московской художницей, очень сейчас популярной, которая просто в топе, Юлией Щелкой.
0: Да.
1: Вот. Да. Я даже знаю, что она рисовала ваш портрет, который так и называется...
0: На фоне казуаров.
1: Да, козявка на фоне казуаров. Вот... И
0: я дело в том, что она получила
1: такая добрая картина, промыляет.
0: Премию получила. Вот. Но что все-таки касается моих знакомств, то среди моих знакомых, ну, достаточно известных людей, ну, назовем хотя бы Нго Динь Зьема, это, в общем-то, известный вьетнамский политик, вот, который на предстоящих выборах, как все надеются, победит. Вот. Можно, собственно, вот провести некоторые параллели конвергенции среди, в общем-то, известных людей на международной арене и, в общем-то, животных, либо же птиц. То есть, например, вот Нго Динь Зьем, уважаемый мной, наиболее, на мой взгляд, соответствует образу, собственно, стерха, то есть сибирского журавля, который ныне занесен в Красную книгу, поскольку...
1: Редок уже стал.
0: Да, редок. Вот, и в силу своих обычаев поведения в брачный период, собственно, Нго и стерх, они близки. То есть здесь вот мы видим конвергенцию в проявлении, собственно, половой активности.
1: Скажите, пожалуйста, Герман Анатольевич, я, может быть, так получается, немножко подведу Юлию Щелку, замечательную московскую художницу, но вот во вчерашнем телефонном разговоре со мной она мне сказала: так представляешь, Саша, ведь Герману-то звонил никто иной, как Борис Николаевич. И узнавал насчет личиночного периода своего домашнего питомца, кремнеземного панциря диатомеи. Вот я знаю, что такое кремнеземный панцирь диатомеи. Действительно, иметь его дома могут очень немногие люди. Вот, правда это или таким образом Юлия Щелка так подшутила просто надо мной на два метра?
0: Ну, действительно, звонок был, поскольку... Действительно, животное очень редкое. Оно относится к доломитовым. Вот, обитает оно на некоторых коралловых рифах Вот, в частности, очень пострадала во время испытаний термоядерной бомбы американцами в начале 50-х годов. Но на сегодняшний день на земном шаре осталось порядка 800, от 800 до 1000 особей. Вот. Кремнеземок, вот это такое укороченное название. Вот, она замечательна тем, ну, начнем с того, что это, собственно, род, своего рода пресмыкающийся, то есть это такая отдельная ветвь, которая, в отличие от своих родственников, размножается и живет непосредственно в толще океанских глубин. Вот, для питания она действительно пользуется личинками, вот, и, то есть поднимается на поверхности в силу пагубного воздействия на нее термоядерных взрывов, она, в общем-то, стала редкой. Что касается питания, то я дал квалифицированный совет, то есть я порекомендовал кормить личинками жука-плавунца, вот, поскольку сейчас, в принципе, по весне их несложно достать. Вот, и тем самым, в общем-то, звонок был исчерпан, меня поблагодарили.
1: Ну, вообще, вот это немножко вообще странно. Приятно. Вообще приятно. Я был удивлен, что вот как бы Борис Николаевич настолько близко вот, относится с животным миром, учитывая вообще его специфику, потому что вообще-то Борис Николаевич Казарис, он достаточно известный, это как бы ветеран парашютного спорта. И я даже не подозревал, что вот гений вообще парашютного спорта нашей страны вдруг вот тоже с животным миром так относится. Но это, видимо, объясняется.
0: Это дань моде.
1: Вы думаете?
0: Да, потому что сейчас ведь, в общем-то, стало каким-то своего рода элементом престижа иметь у себя в подсобном хозяйстве, будь то как у какого-либо представителя куриных, либо же, наоборот, представителя редкой флоры и фауны какой-нибудь тропической страны, то так эта участь, в общем-то, она не минула и Бориса Николаевича. Многие люди из известных и сильных мира всего обращаются ко мне, поскольку знают, что даже если мне неизвестен, хотя я знаю более 7865 видов различных животных, вот, но я, так сказать, поскольку я силен в конвергенции, то есть в подборе сходных видов и особей, я всегда могу дать совет, да, навскидку по, допустим, уходу или по прокорму определенных особей, даже, возможно, и неизвестных мне, потому что иногда бывает, люди звонят, называют свое имя, то есть уже заранее уважаемыми людьми, и спрашивают, каким образом прокормить моего, собственно, птенца серебристой чайки. То есть, казалось бы...
1: Абсурд вроде бы.
0: Абсурд, да. Он, всем давно известно, что он, в общем-то, в неволе не живет, дохнет на третий день. Сразу, но, тем не менее, приходится, так сказать, давать советы вот, по выкорму. То есть...
1: Птенца этого. Да. А скажите, вот в связи с этим... пришло нам письмо на передачу от Николая Коварского. Николай Коварский спрашивает в своем письме, какую чевычу лучше употреблять в пищу?
0: Чевычу?
1: Да, чевычу. Зрелую, молодую или взрослую? Дело в том, что как бы друзья Николая Коварского вот, очень спорят по этому вопросу. То есть, значит, с точки зрения одних как бы людей молодых, молодая чевыча, она вроде бы кости мягче, но, с другой стороны, и мяса меньше. Взрослая чевыча уже и кости жесткие, вот, и мясо вроде...
0: больше.
1: И мясо больше, но она набирает в себя токсины с планктона, который, в общем-то, и поедает. Вот. А зрелая чевыча, она вроде под охраной вот государства находится. Но как
0: дело
1: быть?
0: Дело в том, что Николая обманули. То есть в данном случае надо рассматривать не покорм чевычевых, а поед. То есть ему, с ним, видимо, сыграли злую шутку, поскольку всем известно, что чевыча – это превосходная, в общем-то, пищевая особь, и ее надо употреблять непосредственно в момент преподнесения ее вам в любом виде, будь то живая в аквариуме, либо же соленая, собственно, в ломтиках. Тут не стоит заниматься какой-либо культивацией, поскольку чевыча через полтора часа после своей кончины, будучи необработана, привлекает на свою тушку полчища, собственно, гессенских мух, которые являются страшными разносчиками сибирской язвы. И вот недавняя вспышка сибирской язвы на Украине как раз вызвана тем, что местному, в общем-то, авторитету подарили вот тушку ЧВЧ. Вот она еще была живая в момент, собственно, когда происходило вот это вот вручение дара. Вот, но поскольку застолье продолжалось всю ночь, про ЧВЧ забыли, и под утро все были сражены на повал, в общем-то, приступом, да, сибирской язвы, которая, как известно, не лечится.
1: А скажите, пожалуйста, вот по сорности вот, животных видов, скажем, вот эта самая муха, о которой вы говорили...
0: Гессенская.
1: Да, гессенская муха, она конвергентна ли она печально известному катрану или, ну, на худой гонец изобате?
0: Да, безусловно, поскольку катран – это, как известно, представитель акуловых, то есть он обитает в прибрежной зоне, вот, и где, пользуясь теплотой, в общем-то,
1: тушек
0: бетонного слоя, да,
1: а, извините, я
0: да, и тушек, собственно, размножается в громадных количествах, и поскольку за счет своего... Количество рыбы это измельчается, то есть становится мельче, чем, в общем-то, стандарт по этой породе рыб, вот, то происходит разнос всевозможного рода инфекций, в частности, вот упомянутой мной язвы. Вот. Но наиболее опасное это то, вот именно в катране, что катран служит распространителем такого паразита, как чешуйчатая вошь. То есть это вошь, которая обитает между чешуй рыбьих, да. И дело в том, что все виды вшей, они достаточно специализированы в своем питании. То есть,
1: а простите, плотина... что я перебиваю, вот мне кажется, именно с чешуйчатыми вшами была связана трагедия в 1977 году, вот около острова Ванкувера, когда они, значит, отнерестились в течении Дэвидсона прямо, и это течение, оно целиком охватило вот острова Королевы Шарлотты, я помню, потом, да. Короче, все практически побережье, вот Ванкувера, там Сиэтл, Олимпия.
0: Это, и... Оттуда пошла, собственно, термин, как лысая рыба, то есть...
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Рыба, чем, в общем-то, собственно, надо пояснить, опасно чешуйчатая вошь. Дело в том, что она не губит рыбу на корню, то есть не косит ее так, как...
1: Допустим, косой, скажем, да.
0: Да, рыбий отит. Дело в том, что происходит, она внедряется, эта вошь, в подчешую рыбы, вот, и в дальнейшем происходит сброс чешуйчатых. И поскольку организм рыбы не может восстановить за короткий период, нет в нем столько хитина для того, чтобы возместить эти потери.
1: А кальция, кстати, тоже в море безусловно небольшое количество.
0: Поэтому рыба, просто оказываясь без чешуи, она попросту мерзнет. Потому что, в принципе, если вы, поймаете крупную рыбу и снимете с нее чешую, отпустите ее обратно, то есть она выживет, конечно, но в течение месяца она просто превратится, в истощенное совершенно
1: существо,
0: да, особь, да, которая не способна питаться, то есть такая происходит, как бы псевдогибель животного. Вот. Но что касается этой вши, она в последнее время в связи с резким потеплением, вот, она начала, в общем-то, переквалифицироваться на теплокровные особи, поскольку в местах ее такого наиболее сильного распространения уже истинно чешуйчатые рыбы, то есть то, как то окунь большеротый, либо же крестивомер, вот они, в общем-то, уже практически сведены на нет. А в то же время рыба, прошу прощения, вошь в современном ее как бы виде, она переключилась с осваивания новых пород чешуйчатых на, в общем-то, более доступных теплокровных, в частности, на человека.
1: Кстати, вот. Я хочу немножко тут сказать, что в свое время было очень модно держать в аквариуме полосатую пескарку, а вот практически вся популяция полосатой пескарки как раз в 1977 году, она была вот просто инфицирована.
0: Выведена, да, произошло.
1: И люди, которые, в общем-то, заводили пескарку, там, кормили ее, там, чистили аквариум, а вот эта вошь, она для них нее что чешуя, что ногти, ей по барабану.
0: И тут важно отметить, что при эпиляции ножных наступает микрошелушение.
1: Естественно, вот, что тоже чешуйчатый.
0: Да, бывает. Поэтому я рекомендую нашим радиослушательницам, если вы собираетесь на отдых в более-менее южные страны, там южнее 44-й, в общем-то, параллели расположенных, вот, то будьте осторожны, то есть не занимайтесь эпиляцией, поскольку вот эта вошь, она может проникнуть к вам под кожу, она достаточно микроскопична по своим размерам, ее длина составляет порядка там от 3,5 до 5 микро...
1: Ну, то есть в лупу не разглядишь.
0: Да, в лупу не разглядишь, да. Но вред, причиняемый ей, очень большой. То есть, в общем, кончится может это дело тем, что у вас выпадет все.
1: А, кстати, с другой стороны, ведь если не эпилировать конечности вот на этой широте, то подстерегает другая опасность. Это свои вот микроикринки могут отложить такие тоже неприятные паразиты, как симфизодоны, которые, в общем-то, как раз в волосяном покрове откладывают. Поэтому тут лучше...
0: Тут существует и плюс. То есть существует такая редкая рыба, икра которой на черном рынке. Рыба — это в дословном переводе с латинского звучит как турухтан задиристый. Вот. Она, ее икра является наиболее дорогим продуктом вот из естественных, которые употребляются в пищу. То есть я вам скажу так, что килограмм этой икры стоит порядка 8 тысяч долларов на черном рынке.
1: Да, да, да.
0: То есть это по цене это... Очень высокий.
1: Она, кстати, сильно повышает иммунитет,
0: потенцию, да. И то есть благотворно оказывает влияние на человека. Так вот, до чего дошли современные контрабандисты? То есть прекрасно знаю, что турухтан задиристый откладывает икру на волосяных, собственно, отростках. Вот, они подолгу стоят в период нереста. Вот, в притоках, мутных, поймах, да. Вот, по пояс в воде, дожидаясь, когда значит, вот, турухтан отнерестится. Это происходит несколько дней, это нерест идет.
1: Ну, да, да,
0: вот,
1: да, да,
0: но
1: да.
0: В дальнейшем, так сказать, по приезду на родину они не моются, естественно.
1: Чтобы
0: вот, да. И, в общем-то, дома, значит, вот в фильтрованной воде, в ванной происходит вылупление мальков и дальнейшее, ну, значит, корм, да, от корм, да.
1: Кстати, вы знаете, что вот одна из версий, почему вот Жозефа Дезире, ну, именно так, ведь до 1972 года прозвали вот как раз короля Заира, Мобутуси Кесигё Куку Нгабенду Вазабанга. Вот, вот одной из причин его снятия было то, что он заставлял своих верноподданных, он же ведь сжирал вот этой икры по килограмму в день.
0: На 100 тысяч долларов в неделю.
1: Из бюджета причем. Он заставлял своих верноподданных просто вот стоять там часами, простаивать в этой воде, в мутных водах реки Заирка.
0: Да.
1: Как бы. Вот, вы, кстати, уважаемые, напоминаю вам, что в гостях у нас доктор биологических наук профессор Герман Витольдович Козявко, и по телефону 203-19-22 вы можете звонить, задавать ему вопросы, касающиеся животного мира, касающиеся конвергенции и так далее и тому подобное. Ну, я пока хотел вот о чем у вас узнать. Конвергенция паразитов. Скажем так, вот, ну, может быть, это несколько неприятно звучит, но тем не менее, этот вопрос нам задают очень многие наши радиослушатели. Например, вот пенсионер Карим Суворов спрашивает, какая форма существования конвергентна обычным бытовым глистам, спрашивает Карим Суворов.
0: Ну, тут надо несколько глубже затронуть тему паразитов. Ведь что мы называем паразитами?
1: Грешки, ногтевые
0: паразиты
1: тоже.
0: Для, с точки зрения человека. Но,
1: а с точки зрения паразитов, это Вселенная.
0: Да, да, совершенно с вами согласен. Ведь и человек, собственно, является паразитом на теле слона, который под ним и которого он погоняет,
1: да.
0: Вот, используя анкас. Но дело в том, собственно, что касается именно глистовых, то тут налицо конвергенция, собственно, с кротами. То есть глисты, как вид, они необходимы, поскольку
1: стабилизируют иммунную систему.
0: Они не только живут за счет организма, да, как да. Бытует мнение вот у обывателей, они приносят также и пользу. То есть налицо, в принципе, симбиоз. Поскольку мы не можем представить себе поле, которое находится вблизи подмосковной речки, без характерных кучек свежескопанной кротами. Да. Вот. Также и невозможно представить человечество без глистов.
1: Вот скажите, Герман Витольдович, Карим Суворов прислал достаточно импульсивное письмо, которое заканчивается просто-таки криком души. Вот, так почему же, черт возьми, пишет Карим Суворов, желудочный сок никак не переваривает глистов? Ведь, в принципе, это была бы, с точки зрения Карима Суворова, замечательная форма НЗ, то есть неприкосновенного запаса для бойцов спецназа и так далее. То есть разводишь в желудке глистов, а после этого какой-то делаешь инъекцию, повышающую кислотность или там щелочность в желудке, и происходит переваривание. То есть как бы все свое ношу с собой называется.
0: Но ведь еще Джавахарлал Неру сказал, что всего надо в мэру.
1: Я, кстати, думаю, что это очень хороший ответ. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Как загудело что-то. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я на какую радиостанцию?
1: Рассказывайте. Да-да-да. Вы попали на радиостанцию «Эхо Москвы».
4: Рассказывать? А что говорить, не знаю.
1: Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемые. У нас сегодня серьезная тема, и тогда перезвоните. 203-19-22. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Герман Витольдович.
0: Да.
5: Вот скажите, вот в последнее время я слышу такую вещь, что очень полезно кушать тараканов. Тараканов в Москве сейчас много очень. И с вашей точки зрения, какую пользу они приносят, как они перевариваются и как это отражается на организме?
1: Спасибо. Я, можно, немножко упрежу вас. То есть, действительно, эта статья была напечатана в журнале «Химия и жизнь». Вот, но там имелись в виду кукарачи, гигантские тараканы, в общем-то, которые, ну, внешне напоминают маленьких, но в два раза больше. Вот, что касается пользы, то, по мнению Томаса Нзу, замечательного американского ихтиолога, вот, он так и писал в своем труде, что типа тараканы приносят единственную пользу для человечества, это улучшение зрения, потому что когда входят, значит, включаете свет на кухню ночью, да, к примеру, или пописать идете в туалет, включаете свет, они стремительно разбегаются и тем самым создают рефлекторное движение зрачков, то есть глазные мышцы, по мнению Томаса Нзула, накачиваются от этого.
0: Ну, я могу откомментировать дополнительно это и так, что при поеде Усачевых, так, к такому роду относятся, собственно, тараканы, вот, происходит компенсация дефицита в микрофлоре человека, внутренней микрофлоре, именно вот хитиновых, собственно, элементов, поскольку мало кто из любителей пива потребляет раков либо же креветок вместе с панцирем, хотя это просто необходимо делать. Так вот, если вы отказываете себе в употреблении панциря ракообразных, вы можете компенсировать это, собственно, поеданием таракана целиком. Только здесь не надо как бы увлекаться. Я думаю, что стоит ограничиться порядка полукилограмма в неделю, дабы, так сказать, не переборщить, потому что организм европейского жителя, он, собственно...
1: Ну да, еще хотела сказать, что тут не нужно, опять же, путать вот городских вот этих насекомых с экологически чистыми.
0: Нет, это должны быть откормлены, то есть в особых условиях, экологически чистыми.
1: Потому что еще тут нужно учесть, что происходит серьезное выделение токсинов динофлагелляторами от этих наших насекомых, которые водятся в квартирах. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: У меня к уважаемому профессору такой вопрос. Говорить, я тут недавно почитал журнал. Не знаю, получили вы свежий номер «Юный паразитофил»?
0: Нет.
6: Нет, да, еще? Ну, там, в общем...
1: Мы не слышали даже о таком журнале, честно говоря. Я вижу на лице профессора изумление, но... Да, говорите.
6: То есть не в курсе, да?
1: Да, совершенно.
6: Ну, там рассказывается о том, что в Северной Голландии сейчас, значит, выращивают картофель, как рис в Китае. То есть они, в общем, отвоевывают у моря площадь земельную такую, ну, дно, скажем, да?
0: Да.
6: Строят дамбу, и уровень воды там, ну, сантиметров 10, сколько там, я не знаю. И они втыкают этот картофель. А потом, значит, в момент... Ну, картофель прорастает, естественно, на нее налетает колорадский жук. И затем эту дамбу голландцы разрушают и запускают рыбу. Вот, к сожалению, название этой рыбы я не помню. И эта рыба поедает колорадских жуков. Вот ну... я хотел спросить, уважаемый профессор, что-нибудь мог бы рассказать про эту рыбу? Знакома ли она ему?
0: Спасибо. Да, спасибо, это рыба именуется как бурохвостая ржанка. Собственно, примечательна она тем, что действительно поедает насекомых, причем о том, что она не брезгует и колорадским жуком, стало известно достаточно недавно, поскольку... В природе ведь колорадский жук в Европе, собственно, был искусственно как бы населен. Вот, поэтому место обитания как раз Балтика северная, вот, этого, вот этой ржанки, и, так сказать, прилегающие к Голландии, к скандинавским странам водной акватории. Так вот, эта ржанка, она с успехом поедает колорадского жука, поскольку мы, биологи, называем ее, собственно, челюстями с плавниками. То есть, это рыба, она адская, ест все, да, все, что
1: плюс движется. Еще, вы знаете, Герман Анатольевич, ведь тут, я думаю, стоит рассказать о методе, которым она охотится вот за жуками. Дело в том, что второе название вот у ученых-ихтиологов, это я просто сразу вспомнил, опять же, Томаса Нзула, вот он мне очень много рассказывал об этой рыбе, попросту ее называют еще брызгун, вот наверняка вам знакомо.
0: Да, конечно.
1: Она просто как бы выбрасывает струю воды, у нее такая образуется узенькая трубочка между языком и небом, то есть это единственная рыба, у которой язык губные может, как двигаются. У человека, сворачиваться, то есть даже мимика есть, там недовольство, улыбка, она может улыбаться, она силой причем, выбрасывает струю воды прям и попадает в насекомое, то есть сбивает его, попросту говоря, сжимая вот свои жаберные мощнейшие крышки. Там крышки мощнейшие просто. Да, то есть такие, что вот, например, Томас Нзула показывал мне отсутствующую фалангу своего мизинца. Вот именно эта фаланга осталась вот между мощнейшими, я бы сказал, вот жаберными крышками вот этой брызгуна.
0: Но дело в том, что брызгун, он примечательен не только мощнейшими жаберными крышками. Дело в том, что это одна из единственных рыб, которые плавают хвостом вперед. То есть, попросту говоря, хвост у нее из вертикального положения. Вот в данный момент мы наблюдаем эту эволюцию. Он превращается в горизонтально расположенный, наподобие китового.
1: Китовый, да.
0: Китовый, да, хвост. То есть смысл в том, что брызгун в случае опасности использует свой губной аппарат и жаберные именно для резкого толчка, который позволяет... подобно кальмару, скрыться от преследующего его, собственно, противника. И что интересно, именно поед жуковых, то есть происходит захват их, вернее, происходит не пастью, а именно вот жаберными. Поэтому... они такие и мощные.
1: Кстати, ведь еще хотел сказать, что небезызвестная всем такая, ну, типа рыба, она, кстати, тоже млекопитающая, гигантский синий марлин. Вот, он обладает 8 сосками на брюшке, вот, и вот эта как раз рыба-брызгун, она, как ни странно, является еще и паразитом. То есть бывало, что на каждый сосок налипает вот там по 8, там, ну, представьте, 8 и 8, это сколько, подсчитайте сами.
0: Дело вот, в том, да, что тут это двое яркий паразитизм, то есть это яркий пример симбиоза.
1: Ну, отсос молока-то происходит,
0: конечно. Но вот марлин, он тем и уникален, то есть наличие на его теле упомянутых вами, восьми, ну, сосков, они да. там от 7 до 10 вообще варьируют.
1: Это зависит сосков, от длины тушки, от местоположения вылупа.
0: Конечно, конечно.
1: Очень важно. То есть в северных областях даже вот находились с нечетным количеством, как ни странно, сисечек.
0: А все-таки я хотел бы углубиться в причину возникновения выменных на брюшке марлина.
1: Да.
0: То есть здесь мы видим ярчайший пример симбиоза, то есть специализации симбиотической. Что происходит? Для чего нужны сосочки марлина? Вовсе не для того, чтобы вскармливать мальков, в отличие от упомянутого мной в начале. Трупиала. Дело в том, что как раз наличие жировыделяющих выменных под брюшком обусловлено тем, что к брюшку присасываются упомянутые вами брызгуны, и ими кормятся в достатке детеныши марлина, которые в этот момент сопровождает своего родителя.
1: А, то есть это типа такая приманка.
0: Да. Это, таким образом мы видим здесь конвергенцию между марлинами и удильщиками. То есть с виду совершенно разными рыбами. Вот, но принцип пропитания их совершенно одинаковый. То есть удильщик в качестве приманки использует ноздревой, в общем-то, мясистый такой мешочек.
1: Ну, хрящ по-другому.
0: Хрящ, да.
1: Причем окрашен в ярко-красный цвет.
0: Да, с виду напоминает кусочек лакомства, на который клюет мелкая рыбешка. Да. Обычно это оливковые тираны, либо же пепельногорлые ланцеты. Вот, но...
1: Кстати, пепельногорные ланцеты, извините, что я вас перебиваю, являются единственной поющей рыбой.
0: Да.
1: То есть в момент нереста они высовывают мордочки из воды и производят такой звук, что как бы их так и называют аборигены, наш русский соловей.
0: Да, дело в том, что с чем это связано. В природе немало случаев... взаимодействие некоторых совершенно не связанных между собой организмов с целью продолжения рода. В данном случае вот пепельногорлый, собственно, ланцет привлекает с помощью своего горлового вибрирования
1: мошкару.
0: Мошкару, который и служит переносчиком икры.
1: Да, потому что хитрый ланцет, он заныривает эту икру, то есть ноздревыми подцепляет наверх, подлезает, и, в общем-то, мошкара тем самым... И, кстати, это очень хороший метод, такое как бы опыление происходит своего рода. Ну, еще один телефонный звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я бы хотел спросить, вот, профессор, как его зовут у вас?
1: У нас профессора зовут Герман Витольдович.
7: Герман Витольдович,
0: да-да.
7: Вот вы пельмени покупаете, кушаете иногда?
0: Нет, я их сам делаю.
7: Дело вот в чем. Вот я когда покупаю пачку пельменей, и вот я, мне странно всегда, написано, отварить пельмени и воду немедленно слить. Почему немедленно слить? Первый вопрос. И второй вопрос. Вообще отвар после пельменей, он полезен? Его можно пить там как суп, там, допустим, нет? Или на самом деле его надо выливать в помойное ведро?
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Кстати, этот вопрос неоднократно наши радиослушатели в своих письмах поднимали, но я как-то не решался задать его вам, потому что вы все-таки как-то больше там вот по рыбам, по конвергенциям, дивергенциям. Вот. Тем не менее, если у вас есть ответ...
0: Есть. Да. Дело в том, что требования о сливе отвара относятся только к покупным пельменям. Если же вы готовите пельмени дома и непосредственно после их полепа, вы забрасываете их, собственно, в кипящую, то отвар можно не сливать, а, собственно, употреблять в пищу. Что же касается покупных пельменей, то в связи с участившимися случаями миксоматоза, вот, это инфекционное заболевание, свойственное кроликам, ведь вам известно, наверное, что пельмени делаются из кроликов сейчас, современные пельмени,
1: да,
0: то есть в этом есть прогресс как бы кулинарии на сегодняшнем этапе. Вот. Так вот, смертность от миксоматоза составляет от 95 до 99% случаев, но при отваривании, значит, бактерии переходят из фарша в отвар. Вот, то есть как бы отфильтровывается.
1: Ну, спасает
0: поэтому
1: бегством,
0: кипятить надо не, говоря, не менее 5 минут, вот, а желательно 15.
1: Кстати, еще хотел сказать, что по советам виднейших косметологов вот этот пельменный отвар ни в коем случае не нужно выливать. Ну, я не думаю, что это пригодится нашему радиослушателю, вот этот рецепт. Тем не менее, молодые модницы, они этот отвар остужают в холодильнике и с утра делают из него маску, то есть раскидывают по всему лицу, иногда по телу, там, вот, потому что там достаточно много клейстера. И, вот...
0: А пожилым модницам я мог бы порекомендовать не отвар, а именно вот тестовый отлип после выварки произвести и вот облепить, так сказать, лицо вот этими вот фигурками.
1: Да, вообще вот очень
0: хорошо от морщин.
1: Да, очень часто вот нас спрашивает наш радиослушатель, вот, например, Якуб Рувинов, кстати, пенсионер, спрашивает, как лучше, вот сейчас наступает жара, нужно как-то кормиться, как лучше сохранить пельмени, потому что даже если их хранишь в морозилке, все равно слипаются и так далее. Мы как-то очень давно в нашей программе затрагивали этот вопрос. Я, если вы позволите, кратко расскажу еще раз этот рецепт. Как только вы купили пельмени, лучше сразу отделить мясо от теста отдельно, понимаете? То есть мясо скатать в комок фарша, тесто скатать в комок теста. И хранить это дело все отдельно. И как только вам нужно будет употребить пельмени в пищу, быстренько доставите досочку, стаканчик для нарезки. Вот, раскатываете, значит, блин, тесто вот в блинок, стаканчиком вырезаете. В общем, изготовляете как бы снова пельмени. Это гарантирует вам их сохранность. Вот. Ну, давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор и общение по телефону 203-19-22 с гостем нашей программы, доктором биологических наук, профессором Германом Витольдовичем Козявко. В гостях у программы «Монмаранси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю вопросы. Речь у нас идет о конвергенции и дивергенции. Вот скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, наша постоянная радиослушательница Светлана Лазарева, пенсионерка, спрашивает, что, по мнению профессора Козявко, сейчас является самым ярким представителем дивергенции и конвергенции. Вот первое, что придет на голову, вот именно в современном мире, да.
0: Ну,
1: так
0: тут,
1: спрашивает она.
0: Тут можно разделить. То есть из обитателей морских глубин я бы выделил как ярчайший пример конвергенции. Значит, это глубоководный морской еж. Вот. И в то же время наш обыкновенный степной хомячок. То есть, казалось бы, на первый взгляд ничего общего в этих тварях в хорошем смысле нет. Но давайте немного углубимся. Каковы особенности поведения глубинного морского ежа? Это в нормальном состоянии сильно приплюснутая рыба. Вот. Она мигрирует в теплых течениях по всей экватории Мирового океана, пользуясь, собственно, именно быстротой течения. То есть плавнички ее остаются бездействующими. То же самое мы наблюдаем у степного хомячка. То есть живет он, повинуясь течению происходящих событий. Если происходит землетрясение, хомячок воспринимает происходящее совершенно неадекватно, то есть становится вялым, пассивным. Вот, никакой реакции не проявляет. В то же время кормом он обеспечен, поскольку растущая вокруг него травка всегда под рукой, и для ее добычи не требуется никаких усилий. То есть вот здесь вот именно характер питания, не особенности пищеварительного тракта, не какие-то, значит, не вид пищи, они не одинаковые, но именно конвергенция на более высоком уровне, то есть, то есть как бы стиль жизни хомячка и стиль жизни глубинного морского ежа, они одинаковые. Значит, если перейти к высшим, то есть к приматам, то наиболее ярким примером конвергенции вот среди, допустим, человеческого сообщества является, ну, скажем так, манекенщица и так называемый непарный спиногрыз. То есть это животное, обитающее в Южной Америке. Вот, и отличительной особенностью его, ну, относится оно, собственно, к пресмыкающимся, то есть, ну, достаточно невысокой интеллектуальном аспекте.
1: Но тут, извините, что я вас перебиваю, нужно...

0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Это вам звонит Федор, студент МГИ... Алло?
0: Да.
1: Студент МГИФФ. Угу. Это Московский государственный институт флоры и фауны имени Чарльза Дарвина.
0: Очень приятно.
1: Сегодня, ну, речь у нас идет о конвергенции, были названы, ну, достаточно, ну, неизвестные широкому народу представители флоры. Угу. Вот. Даже большая часть из которых занесена в Красную книгу. И почему-то не сказали ни слова о слонах. Как говорится, слона-то я не заметил.
2: Я два слова о них сказал.
0: Да, и я один раз упомянул это животное.
1: Не, ну а вот поподробнее, вот эти же типичные представители конвергенции, индийский, африканский слон.
2: Вы знаете, это тут просто два подвида.
0: Да, это как бы тут конвергенция, это то же самое, что нельзя сказать, что один человек конвергентен другому, это как бы аксиома, и тут слово конвергенция неприменимо. То есть, если вы имеете в виду среду обитания, да, то они как раз наоборот дивергентны, поскольку вот у африканских слонов у них как бы ярко более выражены бивни, тогда как у индийских слонов бивни меньше, в среднем на 10 сантиметров.
1: Да, вот я как раз хотел поговорить вот об их отличительных признаках дивергенции. Вот я не знаю, известно ли вам, что вот, например, замечено совершенно недавно, причем, что уши индийского слона напоминают очертания полуострова Индонезии, и в то время же африканского слона материка Африка. Вот. И, ну, есть еще другие отличительные признаки, так как длина хобота, например, индийского, она короче, буквально на 7 сантиметров. Что еще хотел заметить, что при одинаковой массе, но разных геометрических размерах, объемах, у них совершенно одинаковая глубина следа ихнего.
0: Вот. Да, продав.
1: И еще, кстати, вот об ихнем следе. След имеет идеальную окружность. Идеальную, причем расхождений в миллиметрах там, ну, вообще нет никаких. Вот.
0: Но только на длину когтей, потому что у африканских длина когтей несколько больше.
1: Ну, нет, ну мы сейчас говорим вот об окружности.
0: Ну, да, ну...
1: Нет, я просто к чему это говорю, вот, об окружности, что вот известно, что вот, например, во Франции, там в Париже находится эталон метра.
0: Да, ну,
1: правильно, кусочек?
0: Да,
1: там
0: да.
1: Где-то там в Амстердаме там часики стоят какие-то там, которые ходят совершенно точно.
0: Угу.
1: А вот как бы эталона круга, его и не надо иметь, потому что он есть вот на представителе вот в слонах. Вот след, пожалуйста, эталон есть.
0: Угу.
1: Вот. Но на самом деле вопрос, вот я как хотел задать, а насколько сильно вообще на дивергенцию влияют такие субъективные факторы, как этнографические, географические, климатические и вот другие.
0: Угу. Спасибо вам за вопрос.
1: Спасибо, до свидания.
0: До свидания. Кстати, если позволите, профессор, я вот такую небольшую эротическую такую справку. Это все-таки относится к географической дивергенции. Дело в том, что индийские слоны находятся в очень выгодном положении относительно своих африканских собратьев, потому что дело в том, что в Африке водится огромное количество племен, я имею в виду народностей, у каждого племени свои обычаи, свои законы, и у 30% населения этой большой страны есть такой обычай вступать в половую связь со слоном в плане вот ритуального обряда,
2: да,
0: именно в хобот.
2: Да.
0: Вот. А какому слону понравится, если с ним вступают в хобот, в половую связь, как бы целым племенем?
2: Нет, ну, некоторым нравится. Тут надо отметить, что не все, так сказать, слоны идентичны. Помимо широко известных африканского и индийского, существует так называемый суматранский слон. Вот. Он несколько меньше своих собратьев.
0: Ну, как
2: более
0: среди слонов пони.
2: Да, более активный, да, в силу своей небольшого, собственно, рост, он вынужден вести не такой размеренный образ жизни, как африканский, скажем, бродящий по саванне слон, а более такой шустрый, как бы выражаясь простым языком.
0: Ну, так такой вот, бегает даже.
2: Да. Так вот, что касается этого суматранского, собственно, слона, то

0: вот как раз тут яркий пример географической конвергенции, о чем спрашивал у нас радиослушатель. Тут мы видим яркий пример так называемой суматранской конвергенции. Это общий такой известный термин в биологии. Он характеризует...
1: Кстати, изменения. Этот термин ввел Ганс Гильом.
0: Безусловно.
1: Который является очень авторитетом. Но он,
0: в общем-то, первый был, да, кто посетил Суматру из белых людей, потому что до этого там жили преимущественно симанги, это яркие представители этнической группы негритосов. Вот. Дело в том, что суматранская фауна и флора, она является своего рода эндемической, то есть свойственной только этому месту. Все там является как бы точной копией материковых животных, но в уменьшенной форме. Не избежал этого участи и суматранский слон. Даже его движение хоботом отличается своей уменьшенностью по отношению к африканскому. Если африканский слон хоботит достаточно активно, то суматранский делает это с паузами и, собственно, перерывами.
1: Вот, кстати, предыдущий, вот как бы слон, он хоботит столь активно, что он, вот даже вот молодые особи, они хоботят с такой страшной силой, что вот сливается в круг это вращательное движение хобота. Там происходит, значит, просто отлуп муховых, которые, они же стремятся к слоновому, и вот он этим хоботом с такой страшной силой мотает, что, кстати, вот не может себе позволить ни суматранский, ни индийский.
0: Нет, но это вызвано...
1: Африканский тоже, потому что с ним живут половой жизнью в хобот. У него хобот поэтому очень прямой.
0: Да, тут необходимо отметить, что цель преследуется слоном следующая. Дело в том, что в рацион питания любого крупного млекопитающего, помимо древесной пищи, необходимо также и добавки из насекомых. В частности, добавка из трубконосого, собственно, комара, который обитает в Южной Родезии, то есть на территории Южной Родезии. Вот он пасется стаями, то есть стая комаров способна, в общем-то, высосать кровь с хорошего была в течение часа всю полностью. И вот именно для отбива и поеда вот этих вот трубконосых комаров, и именно этим, вернее, и вызвана частота, собственно, хоботения африканского слона. Да, то есть, да. На взгляд европейца это может показаться странным, такие беспорядочные движения хоботом, но на практике, так сказать, это вызвано необходимостью добавки такой мясной подкормки, опять же, хитиновой, чтобы росли лучше бивни, потому что все в природе взаимосвязано, если вымрут трубконосые комары из Южной Родезии, то в конце концов и цена на бивень упадет.
1: И птицы все тоже вымрут. А вот еще хотел сказать, что наглядный пример, как это ни странно, конвергенции, да, между слонами и свиньями налицо. Это по признаку, да, хвостовых. Исключительно по признаку хвостовых.
0: Нет, ну и форма, собственно, хоботового рыльца, да.
1: То есть очень схожа.
0: То есть, как бы эволюционно хобот он произошел и от пятакового, поскольку...
1: Да. Ну, тянулись они всегда вечно.
0: Да.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы гостю нашей программы, доктору биологических наук, профессору Герману Витольдовичу Козявку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Я бы хотел, чтобы профессор помог мне определить породу моей собаки. Ее зовут Каролина, у нее такие выпуклые глаза, ей 1.5 года. Но вот сказать о ней, так сказать, что-то хорошее, я могу много говорить о ней.
1: А вы простите, что я вас перебиваю, а вот при наличии выпуклых глаз не наблюдается ли у нее подчелюстного зоба?
2: Зоб не наблюдается подчелюстной, но глаза светятся, что самое интересное, как у кошки, вот знаете, у котов не сиамских, а породы млекопитающиеся коты, вы
1: в курсе? Да-да-да, конечно.
0: Я хотел
1: переспросить. Просто говорю, древесный кот.
2: Да-да.
0: Я хотел спросить у вас, а скажите, а вы уверены точно, что это собака?
2: Вот не уверен, том-то и дело.
0: А может, почему вы спросили? Может быть, это про... Опишите, пожалуйста, строение когтевых.
2: Ну, у меня плохо с абстрактным мышлением, но я...
0: Нет, ну вы что, вот вы перед собой посадите ее сейчас?
2: Ну, она сейчас что? На балкон пошла. Сейчас я опишу. Значит, строение когтевых. Значит, у нее когти загнуты, как у обычной собаки, так?
0: То есть к подушкам вплотную не согнуты в виде полумесяца вот такого?
2: Нет, не в виде полумесяца, и даже там не наблюдается, собственно, ни полумесяц, ни крест, ничего не наблюдается.
0: Извините, а ночной когтевой пастух как бы производится?
2: Постуком я не обращался к ветеринару, я, собственно, сам все это стараюсь понять и никак не могу разобраться, понимаете? И у нее, собственно, диагноз-то ей, наверное, у нее диагноза так особого нет с постукиванием, и с челюстью у нее сжимается, и, значит, но она, вот у меня есть кот еще, так? Вот кота зовут, вернее, это кошка, по-моему, Соня. Я тоже не разбираюсь в них, Соня ее зовут, так?
0: Да, да.
2: Ну, вы в курсе?
0: Да.
2: Вот,
0: да.
2: И, значит, она их постоянно гоняет, это странно. Может быть, это следствие какого-то умственного перенапряжения?
0: Ну, вы знаете, сейчас вот я вижу, профессор как бы записал себе вот что-то на бумагу. Я думаю, он сейчас, может быть, что-то вам ответит. Спасибо.
2: Да,
0: спасибо, до свидания.
1: Ну что, Герман Витальевич, по-моему, достаточно странная вещь. То есть когтевого постука не наблюдается.
3: Мне кажется, что здесь налицо мы видим, что вот это вот существо, которое обитает у уважаемого радиослушателя, не относится как ни к псовым, так, собственно, и не к кошачьим. Я классифицирую его как пластинчатоклювого, собственно, дятла.
1: Ну, вы знаете, я бы, честно говоря, конечно, ваш авторитет очень высок, но я бы все-таки посоветовал, прежде чем... Вот,
3: ну,
1: как-то
3: давайте
1: нашему...
3: проанализируем.
1: Нет, может быть, все-таки сделать, хотя это дорогостоящий, но анализ Ликфора произвести, потому что если это как бы вот все-таки к дятлам относится, да, то... Хотя когтевые тоже наличествуют. Знаете, наверное, я с вами соглашусь. Вот. И к тому же вот это стремление на балкон постоянное. Оно...
3: Опять же, кошка гоняется.
1: Да, да, да. Да, дятел у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
4: Доброй ночи вам. Вот у меня живет в клетке, это порядка воробьевых. У меня все время проблемы в том плане, что ведь изначально вот у меня он был... Вроде воробей московские. Сейчас вот он прожил у нас в общем, довольно-таки большой период времени. И он поменял немножко окрас. Вот я смотрю, как с улицы, вот обычные воробьи дворовые, такие московские, и в клетке. Они немножко разные. Вот и по пернатости, и вот по пушистости. Вот мне хотелось бы уточнить, насколько влияет вот именно, значит, внешняя атмосфера и, в общем-то, природа, изменения всех этих факторов на моего воробья, потому что я немножко его не узнаю, а по весне он вообще какой-то становится чересчур пушистый такой и когтистый.
1: Извините, скажите, а форма хвостового плавника, она не менялась? Вот,
4: как... Вы знаете, чешуйчатый такой вариант, в общем-то, я как-то за ним слежу, но, в общем-то, окрас постоянно меняется, отливает перламутром.
1: А скажите, вы как бы не брали вот на анализ у вашего питомца кристаллики гуанина? Потому что я понимаю, что это дорогостоящая достаточно операция. Будьте здоровы.
4: Не, прошу пожалуйста. Это не это воробей. Вот. Нет, мне кристаллики, они кристаллики полупрозрачные.
1: Да-да-да-да-да, они обычно вот на задних пальцевых вот этих вот отростках.
4: Ну, выделение вот такое происходит.
1: Соскреб легкий.
4: Здесь дело в том, что здесь такой нюанс, что в квартире, значит, вот после этих выделений кристалликов происходит, значит, вот миазматические варианты, что я-то, в общем-то, тоже не один, и соседи как-то относятся к этому, ну, скажем так, по-моему, они просто не любят, может быть, природу, а, в общем-то, воробьи маленькие, а кристаллики довольно-таки концентрированные. И, в общем-то, происходят варианты скажем так, несовместимости. Ну, надеюсь, вы понимаете.
5: Да, да. Ну, вы знаете, вот еще профессор хочет что-то добавить. Спасибо.
4: Да, хотелось бы
3: послушать. Я хотел спросить у вас одну минуточку.
5: А, да, да.
3: Вы сами откуда родом, если не секрет?
4: Нет, в общем-то, мы с Воробьем тоже московские оба, в общем-то, что Воробей, что я. Как-то он в клетке, я, в общем-то, в квартире. Мы как-то вместе совмещаем.
3: Понятно. Понятно, спасибо.
5: Спасибо, спасибо. Ну, я вот еще думаю, что все-таки, конечно, как-то наш радиослушатель несколько несерьезно отнесся вот к этому достаточно серьезному анализу на проверку качества кристалликов гуанина. Я еще раз посоветую действительно обратиться с этим, потому что может в конечном итоге просто произойти у вашего питомца превращение вот его обычного зрения в монокулярное, и он может быть стать просто белым.
3: Нет, ну да. Тут еще надо добавить, что, возможно, радиослушатель является невольным свидетелем быстрой эволюции. Ведь ага. известно, что воробьины на сегодняшний день являются самым многочисленным и самым перспективным видом, поскольку их выживаемость в мегаполисах, то есть коэффициент сожительства с человеком достаточно высоки. Просто такой же подобный случай происходил на одном из Галапагосских островов, на острове Худ. Там имелось порядка 20 тысяч пар галапагосских воробьев, вот, не считая находящихся в море, вот, а также около 500 нелетающих особей, которые размещались на островах Альбимарл и Нарбора. Так вот, в результате порыва радиоактивного облака, которое накрыло эти острова после испытаний уже советских, произошла резкая эволюционизация, собственно, воробьиных. И сейчас они увеличились в размере, полностью поменяли окраску, вот, и являются из таких, как бы, достаточно небрезгливых, в общем-то, птиц превратились в отпетых хищников, и их популяции на сегодняшний день угрожает, в общем-то, поголовью грызунов. То есть сейчас переквалифицировались буквально за два поколения эти птицы из, в общем-то, зерноядных в вредителей грызунов.
5: Кстати, ведь такая же беда случилась с угревидной зубаткой, которая тоже мутировала, и в результате вот бывшие, ну, вы знаете, у нее были такие массивные, достаточно дробящие зубы, вот, они как бы сзади челюстей сидели, сейчас они превратились в такое подобие бивней. Да. И в результате происходит подточка как бы вот основ всяческих причалов и портов.
3: Да, но наиболее яркий случай описан еще Дональдом Мензелом. Он описал эскимосского кроншнепа, который во множестве в прошлом веке наблюдался на Аляске, вот, а также на Чукотском побережье Берингового моря. Так вот, Мензел отметил, что буквально в течение 10 лет, то есть сменилось 10 поколений эскимосских кроншнепов, и окрас переменился с коричнево-серо-черного в зеленовато, собственно, желтый. И форма клюва из копьевидного превратилась в тупоконечный, напоминающий утиный.
5: Это же ужасно, вот то, что вы рассказываете.
3: Тем не менее.
5: Вот вообще природа, она же делает страшные вещи. Вот сейчас как бы серьезные происходят изменения вообще и в мире, и с природой. Я так думаю, таким образом как бы говорит о том, что у нее наличествует иммунитет после, против внедрения человека в ее как бы недр. Вот, к примеру, переселение гамфоза там от Гавайских островов в Охотское море. Вот, да, рыбаки, да, были, да, в шоке, когда поймали первого гамфоза. Вот все эти...
3: Поэтому надо отдать должное таким
0: представителям, как латимерия, упомянутой выше, и особенно индийскому бородастику, поскольку...
5: Кстати, бородастик, вот, извините, что я вас перебил, в последнее время совершенно перестал нестись. Вы знаете, что эта птица находится
0: доживает
5: последние... То есть яйца пустые, пустая
0: да,
5: нутрь.
0: Да, да. Так вот, да. Все-таки отдам я им должное за то, что существует на Земле порядка от 100 миллионов лет в случае бородастика и до 300 в случае латимерии, мы имеем практически неизменный вид, то есть сохранившийся до нас с древних времен. Этим могут похвастать совершенно немногие, но разве что змеишейка, потому что кулик сорока, допустим, он сформировался как самостоятельный вид на стыке 17-18 веков. То есть в нашем тысячелетии. А вот что касается бородастика и латимерии, это, так сказать, можно сказать, живые ископаемые. И наша задача сохранить их в первозданном виде, потому что они доказали свою жизнестойкость именно вот этими миллионолетиями.
5: Да, но я думаю, что это будет все-таки достаточно сложно сделать в связи с появлением огромного количества новых видов различных паразитов. Вот, например, паразит Дзуку, которого, кстати, обнаружил и классифицировал Исибаси Масаси, вот японский эколог. Вот
0: известный очень.
5: Да, вот этот паразит Дзуку, он вообще всеяден, то есть он вводится и в перьевых, и в чешуйчатых, и в подногтевых, то есть это, кстати, это ведь вот Дзуку, он синдром Дзуку, так называемый, да. Он только сейчас начинается, это в дальнейшем, по утверждению Исибаси Масаси, это будет, собственно, вот такий как бы глобальный циклон, который распространится на весь земной шар, и все будут под Дзуку.
0: И существует риск, помимо этого, так сказать, бесконтрольного размножения насекомых, ведь что мы видим? Бородастик гибнет, соответственно, оголяется пищевая цепочка, то есть поедаемым им зубодробительный слепень, то есть он остается множится в бесчисленных количествах.
5: Давайте немножко к музыке, как-то грустно от всего этого.
6: Эхо Москвы.
5: И в гостях у программы «Монморанси» доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. И к нам пришло письмо от пенсионера, инвалида труда Дмитрия Ивановского, который спрашивает: расскажите, пожалуйста, уважаемые, что такое бентозавр, что такое бронтозавр. Вот Дмитрий как бы знает на собственном опыте, именно благодаря бронтозавру он и стал инвалидом как бы труда. Вот что такое бентозавр? Его интересует. Но я думаю, что на этот вопрос мы отвечать не...
0: Нет, но я думаю, что надо затронуть, потому что наверняка это не только его одного...
5: Нет, волнует. простите, Герман Витольевич. Давайте лучше поговорим о костной... ганоидной... Подавился. О костной ганоидной рыбе.
0: Безусловно. Хорошо, что вы вспомнили об этом. Это наиболее яркий представитель... конвергентный к нашему, в общем-то, среднерусскому коню, морской представитель морской, собственно, флоры.
5: Кстати, вот. Извините, что я вас перебиваю. Тут вот как бы костная ганоидная рыба, она действительно полностью конвергентна обычному нашему коню, тогда как обычный наш конь целиком дивергентен пони, небезызвестно. Но, тем не менее, тут такой парадокс.
0: Вы имеете пони... в виду Тамару пони?
5: Нет, а Тамара пони, подождите, она же давно уже уехала отсюда.
0: Нет, ну я думал, может быть, вы по старой памяти.
5: Ну, я помню старушку, но как бы я же не до такой степени с ней могу быть фамильярным, чтобы ее как бы конвергенизировать с конем, к примеру. Нет, пони, животное пони, оно как бы, тем не менее, целиком дивергентно костной ганоидной рыбе. То есть вот... ну, правильно, так и получается.
0: Все верно, но...
5: Так, тогда давайте поговорим о спинном мозге.
0: С удовольствием.
1: потому что эта тема интересует...
3: Это основа нашей двигательной функции.
1: Да, она, эта проблема очень интересует молодого студента, вот, который только что закончил школу, Виктора Аносова. Вот он прислал нам письмо, говорит, расскажите мне все о спинном мозге, и в частности о том, почему вот в одной молодежной газете было написано, что спинной мозг человека целиком конвергентен спинному мозгу акантодиевой рыбы.
3: Ну, в общем-то, здесь все просто. Молодежная газета основывалась на подсчете спинных позвонков. Ведь общеизвестно, что акантодиевая рыба содержит в себе 38 позвонков. Среднестатистический человек, будь то мужчина, либо же женщина, содержит 39. Вот. А поскольку у человека нет плавников, скидываем один, получается 38, поэтому конвергенция налицо.
1: То есть газета не обманула нашего радиослушателя?
3: Нет, нет, это единственный, вернее, не единственный, но один из тех случаев, когда пресса написала правду. А что же касается акантодиевой рыбы как таковой, то характеризовать ее можно тем, что ее головная, собственно, форма соответствует приблизительно форме черепа яркого представителя племени банту в Африке, поскольку вот здесь мы видим пример географической, собственно, конвергенции, поскольку температура воды в тех местах, где обычно нерестится акантоидная рыба, она вот влияет на эту форму, и она соответствует, приблизительно соответствует, по-моему, разница порядка в полградуса. Вот, составляет, приблизительно соответствует температуре в местах обитания вот, племени банту, то есть это приблизительно район государства Того, там Гана, может быть, кто знает по географии африканского континента.
1: А вот, кстати, еще один вопрос, который задает нам, то есть сразу два письма прислал нам студент Дмитрий Савицкий, вот во втором письме он спрашивает, правда ли, что прилипала живородящая?
3: Да.
1: Ну это что так. Ж, ну нормально, да, да, извините, что я вас сбил этим вопросом, вот вернемся туда, да?
3: Да, так вот, значит, форма головы и структура костной ткани, кстати, надо отметить, что акантодиевая рыба, она одна из немногих, у которой присутствует так называемое наружно-костное покрытие, то есть в данном случае кость спрятана не под чешую, либо же кожицу, а выступает непосредственно наружу. Вот. Что, опять же, свойственно племени банту, поскольку таких развитых надбровных дуг нет, пожалуй, что ни у кого на земле. Так вот, что касается акантодиевой рыбы. Она, помимо выступающего наружу костного черепа, вот, который достаточно тверд, и известны случаи, когда выловившие ее рыбаки пытались, и причем не безуспешно, колоть кокосовые орехи, дабы утолить жажду, что им с успехом удавалось. Вот. Так вот, эта рыба, она, помимо того, что обладает такой достаточно крепкой головой, она имеет на теле всего-навсего один хвостовой плавник, то есть полное отсутствие передних конечностей, даже их рудиментов, которые называются у рыб плавниками, привело к просто сумасшедшей скорости, которую развивает эта рыба. Вот, то есть в пересчете с морских миль в километры в час можно охарактеризовать эту скорость, ну, приблизительно в 45-50 километров в час, что, в общем-то, до недавнего времени было недостижимо для современных кораблей, и только в последнее время вот некоторые суда перешагнули этот скоростной барьер. И бывали случаи, в частности, вот в Бермудском треугольнике, где наиболее большое распространение эта рыба нашла, когда косяк этих рыб, почуяв запах кальмаров саргассовых, которыми они, собственно, питаются, устремлялись за ними в погоню, поскольку кальмары тоже достаточно быстро плавают, но поскольку они кляклые на ощупь, они не причиняют, причиняют вреда бортам судна, вот, и разбиваясь, просто размазываются, вот, и истекают в виде таких сопелюшек по якорным лопастям судна. Так вот, увлекшись погоней, акантоидная рыба врезалась на громадной этой скорости в борта, вот, в общем-то, производя такой сильный помяв, вынуждая судно встать на преждевременный капитальный ремонт днища, окраску, вот, а в отдельных случаях, если судно было недостаточно затоп, крепким, просто происходил протык с последующим затопом, да.
5: Вот нам пришло письмо от студента экономического факультета от одного из вузов Германа Цфасмана. Он спрашивает, да, получается, ваш тезка. Он спрашивает Германа, дескать, правда ли, что самые быстрые вообще из рыб, это репедистивые пресноводные рыбы. Тут я немножко поясню, как бы Цфасмана интересует в данном случае соотношение скорости и размера. То есть, действительно, я позволю
3: себе... Так называемая удельная скорость.
5: Да, то есть, действительно, в плане вот удельной скорости репедистивые пресноводные рыбы являются самыми скоростными рыбами. То есть, если их увеличить, например, до размера самой быстрой рыбы, а самая быстрая рыба – это рыба молот, за ней идет рыба-меч и так далее, вот, то она их просто обгонит элементарно.
3: Да, но в свою очередь надо отметить, что самая медленная птица – это, прошу прощения, рыба – это рыба-яйцо. А вот она.
5: А самая медленная птица – это пингвин.
3: Да.
5: Но она ходит медленно.
3: Да, да, но плавает она быстро.
5: Но все равно медленнее, чем репедистилы и пресноводные рыбы.
3: Безусловно. Но в силу своей мелкости репедистилы и пресноводные, она, в общем-то, в длину порядка 2 миллиметров. То есть для нее та скорость, она просто, ну, сверхзвуковой является.
5: Ну, практически
3: если это... совместить ее по габаритам с бомбардировщиком Ту-160, то она перебивает его в 1.5 раза по максимальной скорости. Но в силу своей микроразмерности... то есть, ну, грубо говоря, так одним словом, в своем мирке она самая быстрая.
5: Ну, попросту такой гибадонт, как бы. Вот, давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: Вот знаете, у меня сейчас сидит товарищ, делает диплом.
5: Угу.
6: Вот, в конец уже обессилел, за голову держится.
5: Угу.
6: И вот хотелось задать такой вопрос. Он периодически называет своего руководителя... сука и тридакный.
5: Угу.
6: То есть зоологические термины, верно?
5: А второе слово, пожалуйста, какое еще?
6: Тридакна.
3: Да, это известный термин, угу. Это моллюск.
6: Такой очень большой, там
3: да.
6: Еще ноги застревают.
3: Да, головоноги причем.
6: Вот, и вот ноги, вот товарищи тоже уже там подгибаются.
5: Угу. Ну, мы тут ничем помочь не можем, ну, не и будем же мы делать спросить. Дипломы за него, да.
6: Хотелось бы спросить.
5: Давайте.
6: Вот есть такая тема традиционных сексуальных контактов преподавателей и студентов
5: угу.
6: Во время сессии.
5: Угу.
6: Вот что вы об этом думаете и вот что можете сказать?
5: Угу. Спасибо за вопрос. Это немножко, я так понял, Герман Витольдович, наш радиослушатель, хотят отвлечь от нас от такой сугубо научной тематики, в которой мы углубились, и вернуть нас, так сказать, вот,
3: к реальной жизни.
5: К реальной жизни, да. Каково ваше отношение к сексуальным связям в момент вот, сдачи экзаменов между преподавателем и студенткой?
3: Ну, я вам хочу сказать, что... это во многом зависит от пола преподавателя. Но что касается того института, где я преподаю, а это, собственно, некоторые международные известные колледжи, в частности, я преподавал в Кембридже, у нас это не практиковалось. Я слышал об отдельных случаях, которые происходят в городе Москве, в частности. Это, конечно, печально, поскольку знания не купишь. Вот.
5: Да, хотя рождаемость иногда повышена.
3: Но я хотел бы немного к тридакне вернуться.
5: Вот да, если
3: действительно
5: можно.
3: Действительно, это головоногий моллюск, но они не так интересны, поскольку это именно это вот тридакне именно это панцирный головоногий моллюск, то есть uh-huh. У него все в одном органе. Это, грубо говоря, такая сосиска, которая обитает в раковине, так сказать, простыми словами, и вылезает оттуда периодически, дабы пополнить свои пищевые
5: запасы,
3: потребности.
5: Да, кстати, ее домохозяйки называют чесалкой еще.
3: Да, да, совершенно они правы. Но наиболее интересные из моллюсков это клювоголовые. Значит, к ним относятся непальский осьминог и ну, он еще так на местном жаргоне, как брахмапутрский
0: Козлик его называют, местные жители, по-моему, с непальского в переводе. Вот. Дело в том, что это пресноводный головонек.
5: Кстати, брахмапутровский козлик считается в государстве Непал священным животным. То есть,
0: да, безусловно.
5: В промцентре Катманду ему установлен памятник.
0: Да. Хотя в соседней, собственно, Бирме местные торговцы с успехом практикуют контрабандный, да, вылов и поджар тут же на углях. Я, кстати, будучи там, попробовал, достаточно вкусно. Так вот, клювоголовые моллюски, они представляют из себя, ну, грубо говоря, ярчайший пример конвергенции, так сказать, головоногих, вот, с непосредственно птичьими, то есть на лицо клюв и у одних, и у других.
5: Да,
0: причем
5: да, да,
0: да. Форма и структура клюва одинаковая. Но в данном случае, в случае с птицами, мы имеем, так сказать, клюв как принадлежность тушки. В случае же моллюсков мы имеем как бы клюв, обросший сзади, такой имеющий нарост в виде глаз и, так сказать, всех остальных органов. То есть в процентном соотношении, если у птицы клюв, даже вот у такого ярчайшего представителя птичьих, как тукан, составляет порядка там 20% от тела,
5: да, даже, массе. Даже больше, если,
0: да,
5: если
0: ну, взять, это максимально, то есть максимум 30%,
5: да,
0: вот,
5: да.
0: То головоногий моллюск в процентном соотношении к телу дает нам до 95% чистейшего рогового вещества, из которого делают оправы.
5: Вы знаете, пришло нам письмо от Елены Зосимовой, которая спрашивает, вот часто, говорит она, подружки называют меня акулой, ну, такое достаточно личное письмо, вот, и как бы она спрашивает, действительно, вот мне объяснили, ей имеется в виду, что как бы существует очень серьезная конвергенция акулы и женщины. Вот как бы давайте попробуем сравнить, к примеру, если вы не против, Герман Анатольевич, вот...
0: Не против.
5: Вот смотрите, рот у акулы есть?
0: Есть.
5: У женщины тоже есть?
0: Есть.
5: Правильно.
0: Но я хотел бы подчеркнуть здесь, что самым главным признаком акулы является печень.
5: Печень есть у женщины.
0: Да.
5: Сердце, печень, так? Головной мозг. Наличествует внутренне.
0: Да, заметьте, что в процентном отношении головной мозг акулы к телу и головной мозг женщины к телу совпадает до десятых долей процента.
5: Да, практически. Практически.
0: Что
5: дальше
0: является основным.
5: Внутреннее отверстие брызгальца. У женщины это тоже есть, только называется по-другому. Да, их два. Спинной мозг.
0: Ну, акулы, он тоже парный.
5: Парный. Обонятельная луковица. Ну, их тоже две у женщины в ноздрях находятся.
0: Нет, она одна по центру. Перегородки. Ноздри — это просто как сопло своего рода.
5: Угу. В одной проток семенника. Это, наверное, единственное, что отличает женщину от акулы.
0: Ну, у вас, по-моему, чучелка перед вами самца акулы.
5: Самца явно.
0: Но вот зато... самцы акулы, они относятся больше к зуйкам. То есть.
5: Ага, да. Задняя кардинальная вена общая, спинная аорта общая, семенной пузырек общий, даже ректальная железа у женщины
0: безусловно
5: тоже наличествует.
0: А заметьте червячную передачу в желудочно-кишечном тракте.
5: А, вот-вот-вот, да-да-да, вот то же самое.
0: Да, и зазор в ней регулируется так же.
5: Так же, мочеполовой сосочек, тоже, в общем-то, в отверстие клоаки, сама, значит, клоака, все ректальная железа, что действительно очень... То есть практически
0: вот конвергенция... Давайте поговорим о ректальной железе.
5: Давайте. Чему она отдельно конвергентна как орган? Потому что многие считают,
0: это редчайшее, что... редчайшее проявление специализации.
5: Некоторые считают, что она конвергентна куриному копчику, то бишь сальной железе.
0: Совершенно с вами согласен. Что касается женщин, то у них существует похожий орган внутренний, он на языке хирургов именуется как брыжа. Вот.
5: Да, я знаю, на брыжу вот как раз оперировали вот Тамару Пони. Я помню, это серьезная была операция, дорогостоящая в то время. Сейчас, по-моему, брыжу очень просто как бы лечат даже в обычной поликлинике.
0: Да, ну, правда, сейчас эта операция, насколько я слышал, платная. Так вот, что касается брыжи и ректальной железы, здесь мы имеем полную конвергенцию. То есть названия разные, суть одна и та же. Обеспечить нормальный отток гормонов по, собственно, в полостям, размаз по внешним. То есть вот
3: И да. это наблюдается только у самок акулы и у самок человека.
5: Ну что же, еще один телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю, профессору Герману Витольдовичу Козявко. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
7: Будьте добры, профессор, объясните мне, да. а можно ли вот использовать моллюсков, которые бились о борт корабля?
3: Нет, билась актиноидная рыба.
7: А моллюски не бились?
3: Не бились.
7: А, ну, значит, вот эта рыба, она билась, и она превращалась в какую-то массу.
3: А да? это, да, они не бились, они размазывались,
7: размазывались. Моллюски. Так вот, и получалась какая-то консистенция такая, да?
3: Сопельки.
7: Сопельки. Да. Так вот, меня интересует, а можно ли эти сопельки использовать в косметике вот для юных и взрослых модниц так же, как пельмени?
5: Угу, спасибо за вопрос. Но тут немножко другое. То есть пельмени, как я говорил, там наличствует клейстер и так далее. То есть масса веществ вообще, которые свойственны тесту. Вот. А вот в этих моллюсках они поедают не моллюски, эти вот самые рыбы, они поедают ведь планктон, собирают вот попросту.
3: Рискованная это.
5: Сорная рыба, да. То есть могут вскочить угри. Вот,
3: просто может ярко быть выраженным синдром плеб-база, который никому, я думаю, не нужен.
5: К тому же этот синдром сейчас, на сегодняшний момент, всего лишь у 20 с лишним человек выявлен. Как бы, то есть редкая болезнь, которая практически не лечится. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
8: Меня зовут Устин Николаевич.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. У меня вот вопрос к уважаемому профессору. Я вообще, так сказать, по специальности экономист, у меня родилась такая идея. Почему бы нам вот слонов, не акклиматизировать, скажем, ну, на территории Российской Федерации? В этом случае была бы, во-первых, снята проблема с удобрениями, и мы бы могли даже удобрения экспортировать в иные страны и получать за это валюту. Кроме того, если, например, яйцеклетку слона привить к яйцеклетке какой-нибудь хищной птицы, тогда бы слоны бы смогли летать, и тогда бы автоматически решилась проблема полива полей и, скажем так, занесения туда удобрений. Ну, правда бы, и мы все тоже в этих удобрениях, так сказать, плавали, но это ничего, можно выпустить сапоги, зонтики, вот. Вот я хочу узнать, работают как-нибудь биологи сейчас над этой проблемой или нет?
5: Спасибо пожалуйста. За вопрос. Ну, насчет вот как бы полетов слонов, это вы несколько нафантазировали, я думаю, что если бы вы так же фантазировали себя на работе, то как бы развал экономики произошел бы еще быстрее, то есть, если подойти серьезнее к этой проблеме, да, то тут как бы мы выкраиваем основную суть, которая действительно реальна, это акклиматизация пароходов пустыни к нашим условиям. Вот профессор сейчас ответит вам.
3: Да, ну действительно, верблюды, они в пустыне сильно развиты, потому что действительно им там легче жить, поскольку наличие горба вот в наших условиях, оно приводит просто к ожирению верблюда, поскольку жидкость, она не расходуется в достаточных количествах, потому что ведь всем известно, что почему верблюд так хорошо приспособлен к пустыне, ведь его горб, он сохраняет влагу, необходимую для жизнедеятельности, в то же время у верблюда отсутствуют потовые, но... Задались мы вопросом еще, в смысле мы, я имею в виду биологов, на заре, так сказать, становления биологии как науки еще до старины Дарвина. Так вот, задались мы вопросом, как же выживает верблюд с большим запасом воды в горбе в своем и при полном отсутствии потовых желез. И путем долгих исследований мы пришли к выводу, что помогает ему в этом верблюжья блоха. Потому что она, в отличие от всех остальных паразитов, которые паразитируют на других млекопитающих и, собственно, всех видов животных, она питается не кровью, а исключительно той влагой, которая
0: смешанная с жиром, находится в горбе вот упомянутого вами верблюда.
5: Кстати, именно вот от вот этой верблюжьей блохи погиб естествоиспытатель и очень известный Роланд Дордрих, то есть человек, который на себе культивировал верблюжий горб. То есть он хотел попасть в книгу Гиннесса, перейдя пустыню Гоби прямо в сухую, в одного. И для этого человек специально на себя нарастил некое подобие верблюжьего горба. Вот, то есть, ну, клетки верблюда были пересажены. Сложнейшая операция. То есть человек отдался науке, весь сгорел, потому что там была именно блоха, которая отсосала просто всего Ролана вчистую.
0: Да, осталась одна кожица. Ну, так вот, еще что я хотел добавить к этому. Так вот, метод на сегодняшний день, значит, продвинулись мы по ассимиляции, собственно, верблюдовых на нашу топографическую местность. Загвоздка сейчас состоит в том, то есть отсос водяных здесь как бы нужен в еще большем количестве, дабы компенсировать внутренний обмен веществ. А ввиду отсутствия потовых, можно увеличить отсос только путем размещения большего количества блох. Но происходит, так сказать, их переквалификация ввиду чрезмерной заселенности на единицу верблюжью, на единицу верблюда. Поэтому мы стоим сейчас перед дилеммой, так сказать, либо увеличить количество блох на единицу верблюда, тем самым, так сказать, обрекая его на неминуемую гибель, либо, так сказать, с другой стороны, если мы уменьшаем количество блох, то верблюд опять-таки гибнет, потому что просто пухнет от водянки.
5: А, кстати, вот в Британской Колумбии вот такой метод борьбы с верблюжьей блохой выработали, достаточно смешной. Там развели обезьян обычных.
0: Да? Да. И что, к чему это привело? Я что-то не слышал.
5: Дело в том, что как бы блохи, они не всегда находят себе подходящего верблюда.
0: Не, ну давайте все-таки не будем скрывать от радиослушателей размер верблюжьей блохи.
5: Сладонь.
0: Да, представьте себе обезьяну, на которой поистине смешное зрелище, если на ней 2-3 блохи.
5: Нет, правильно, две блохи. Правильно, правильно. Так нет, вот понимаете, как произошло? То есть ведь блохи, они достаточно гибкие, они приспосабливаются к условиям очень быстро, да? Вот. И когда блохи видят, ну, грубо говоря, что нет объекта, ведь в Британской Колумбии верблюдов нет. То есть туда закидывают этих блох, они, значит, тусуются, смотрят, деваться им некуда, кроме как обезьяны. Соответственно, им что остается делать? Естественным путем уменьшать свои размеры, ужиматься, понимаете?
0: То есть, отсюда и произошло выражение, вот ужимки какие.
5: Да, да, да, да, именно отсюда. То есть практически обезьяны являются в данном случае как бы приманкой шерстяной для блох, соответственно, идет уменьшение размеров. После этого этих блох счесывают и, значит, пересылают назад туда, где водятся верблюды. И они вступают в половые связи, и в результате происходит уменьшение блох этих, понимаете? Да. Вот. А это, я вам скажу, очень такой серьезный способ борьбы, который, кстати, вот перед самой смертью, уже когда там почти кожица осталась, кожица и голосовые связки Роланда Дордрихта сказали, я одобряю этот метод. Ну что же, прервемся ненадолго. И в гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко по телефону 203-19-22. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Речь у нас идет о конвергенции в мире биологии и так далее. Кстати, мы еще не говорили о конвергенции и дивергенции в мире микробиологии, но у нас еще есть немножко времени. Сейчас послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
9: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
9: Я хотела бы задать вопрос уважаемому профессору.
0: Да, профессор вас слушает.
9: Это тоже из области конвергенции.
0: Угу.
9: Вы понимаете, я учусь на биолого-юридическом факультете МГУ.
0: Угу.
9: У нас очень часто происходят дебаты по следующему вопросу. Значит, следующие два типа. Слон обыкновенный или элефант и пчела медовая, обычная садовая.
0: Uh-huh.
9: Вот. Ну, всем известны такие черты конвергенции, как, предположим, у обоих типов есть по одному рту, по два глаза и также по хоботу. Так вот, но у пчелы при этом отсутствует такая яркая черта всех слоновых, как большие лопухообразные уши.
3: Угу.
9: Так вот, у нас студенты никак не могут понять, в чем причина. Профессор объясняет это тем, что пчеле эти уши будут мешать при полете. Но хотелось бы, конечно, услышать мнение практикующего специалиста.
3: Угу. Спасибо, спасибо вам за вопрос. Ну, Герман Витольдович, вот как бы действительно, казалось бы, конвергенция на лицо. Да. С другой стороны, я так для себя представляю, что пчелье щечки заменяют уши. Или
0: не совсем
3: не прав?
0: Так. Угу, да. Дело в том, что пчела относится к отряду двукрылых. Вот. И эволюционно ее два крыла, которые являются прозрачными, в общем-то, произошли от ушей. Тем самым объясняется. И вот возьмите, посчитайте среднюю площадь ушных, вот у хоботных, и размер крыльевых у медоносов. И вы с удивлением обнаружите, что квадратный корень из обоих площадей идентичен.
3: Кстати, да, если говорить вообще о размерах, то же самое, что, например, рыба-зубастик обыкновенный и птица-тукан по рыльцевым, они целиком конвергентны. Вот. Вообще, в принципе, скажите, пожалуйста, существует ли какое-нибудь более жесткое определение конвергенции? Потому что ведь можно найти, например, ну вот передо мной индикатор загорается иногда красным. Я не знаю, что это такое. Может быть, сигнал тревоги пожарный вот, или что-то такое. Тем не менее, таким же, например, огнем зажигается на фотоснимке полироида глаза человека. Вот, пожалуйста, конвергенция. Но, с другой стороны, ведь это абсурд.
0: Не совсем так. Конвергенция, она, собственно, тема хороша, что подходит, вернее, вмещает в себя все то схожее, что мы можем наблюдать в любом исследуемом нами объекте. Будь то краснокрылая пламидея, либо же, так сказать, глубинный червь Аконка, вот, который обитает только на глубине 2500 метров в высокогорном озере, в общем-то, Титикака.
3: А скажите, почему вот аборигены зовут этого червя, просто я наслышан таким неприятным немножко словом, пердун?
0: Дело в том, что при погружении в глубинные слои придонного ила происходит так называемый почавк, который при неправильном переводе на русский язык с, собственно, горно-алеутского наречия, вот они говорят там, по-моему, на языке хату, он именно транскриптируется как вот пердун.
3: А, ну то же самое, что по-немецки петух кричит кикирики.
0: Да, то есть в русском более, как бы, было бы в русском языке более корректно было бы употребление слова чавак.
3: Ну, от слова чавка.
0: Чавкун, да,
3: чавкун, да. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброе утро, Александр.
3: Здравствуйте.
10: Это ваш постоянный радиослушатель, вот хоккеист.
3: А, здравствуйте.
10: Вот. У меня как и к вашему гостю вопросы, так и к вам.
3: Давайте мы ответим на эти вопросы.
10: Вот я хотел бы затронуть тему грибков.
3: Угу.
10: Вот известно, что йогурт там, в общем, при его приготовлении не без них обходится.
3: Ну, это скорее кефирный грибок, вы имеете в виду.
10: Да.
3: Технология изготовления йогурта несколько другая. Она... Ну, давайте так, к кефиру.
10: Ну,
3: потому что кефир и йогурт разные вещи.
10: Вот я все про ту же соседку-то, у которой проблемы, значит, с анальным жалом.
3: Да-да-да.
10: Вот мало того, что у нее вот это, ну, то есть у нее сейчас появились проиды, и она использует маски йогуртные. И в таком виде она забывает ее снять, выходит утром, и мы с ней видимся. Просто это очень страшное зрелище.
3: Угу. Это ведь еще пока не состоялся сейчас ульевый вылет пчеловых, потому что как только состоится ульевый вылет, то она подвергнется опасностям серьезным в плане покуса. А если она аллегрик, то там могила.
10: Да, а вот я еще тут заметил как-то, стоя на балконе, что вот кошки живут в подъездах.
3: Угу. Но они не только в подъездах. Ну, это не важно, да.
10: И, ну, у них сейчас брачный этот период. активные, они, значит, там кричат по ночам, бегают друг за дружкой. И вот я заметил, что там пару кошек взлезли на дерево. И, ну, в погоне друг за другом. И был совершен заклев воронами, то есть гнезд не наблюдалось поблизости.
5: А то есть просто вот, казалось бы, такое беспочвенное, достаточно агрессивное поведение.
10: Да, то есть вторжение.
5: Я тоже наблюдал такое.
10: Вторжение кошек вот в воздушное пространство, как-то их, наверное, задело это.
5: Да, да, да, да, да.
10: Вот. И вот к вам у меня это. Ну, это вот прокомментировать я прошу, уважаемого профессора.
5: Угу.
10: Такое поведение непонятно. А к вам у меня вопрос, Александр.
5: Да, да.
10: Вот что у вас вообще с альбомом?
5: Угу.
10: И вот вы не собираетесь как-то навести порядок в деятельности ваших вот питомцев, как не знаю назвать их? Ну, я имею в виду Б и С.
5: Ага, понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Если позволите, Герман Витальевич, я на первый вопрос отвечу. Ну, мое мнение просто. Дело в том, что в данном случае вороновые и кошатные, они как бы... действительно не поделили вот среду обитания, среду, неважно, среду обитания. Просто дело в том, что вороновые, они просто не очень нетерпимо, видимо, относятся к любым попыткам конвергенции с кошатными. И в случае, если кошатные поднимаются на одну высоту с ними, то для них это целиком такая антисреда получается. Они воюют.
3: Да, я с вами согласен, но... Дело в том, что при нормальном единоборстве кошатные всегда держат верх. Видимо, наш радиослушатель пользовался биноклем советского производства при рассмотре и спутал крысу, собственно, с кошаковым, что и породило в нем такой вопрос. А что касается соседки, тут я бы хотел уточнить. Вот жалко, что вы прервались. Вы говорили о банальном жоме и в то же время о том, что, борясь с ним, соседка накладывает маску. Маску, да будет вам известно, накладывают только на лицо. А что же касается анального, то там уже не маска, а... несколько другая технология по преодолению этого заболевания, оно, в общем-то, смысл его содержится в погружении тыльной части спинного окончания в такой концентрированный раствор, собственно, конского помета, поскольку конский помет, он является наиболее богатым в минеральном плане, вот именно... веществом, которое, ведь известно, что анальный жом, он из-за отсутствия необходимого количества и процентного соотношения минералов.
5: Или фосфора.
3: Да, и вот погружение, значит, приблизительно по пояс в конский помет дает очень хорошие результаты, насколько я знаю.
5: Что касается второго вопроса, это так немножко личное. Как бы в Хорошовском районном суде вот буквально 2 недели назад слушалось дело как бы против этих самых Б и С пресловутых. К сожалению, первый этап дела мы проиграли, поскольку за Б и С стоят очень мощные, в общем-то, финансовые благотворительные организации. Но это ничего не значит. Я думаю, что мы добьемся пересмотра дела. К тому же там еще путались постоянно под ногами какие-то кришнаиды, там какие-то журналисты. Все это мешало нормальному разбирательству дела. Я думаю, что мы пока не сдадимся и постараемся вот, в общем-то, каким-то образом вытеснить Б и С с тех мест, где они вот сейчас находятся. Вот. Ну, давайте от грустного вернемся снова к основной теме нашей беседы, к теме конвергенции в живом мире. В гостях у нас доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. И вот один из вопросов нам задал Виктор Аносов, студент. Он спрашивает, вообще откуда появились млекопитающие? Кто кормил первые млекопитающие, когда сиськи кормящие еще как бы не было? Так он и пишет. Сиськи. Вот. Ну, он простой рабочий.
3: Ничего страшного, да. Поскольку этот термин, он, в принципе, на бытовом уровне между биологами тоже употребим.
5: Конечно, конечно.
3: Вот. Ничего странного здесь нет. Вопрос действительно своевременный. То есть человеческая цивилизация достигла уже такого уровня, когда становится очевидным недостаточность теории Дарвина. То есть она, эта недостаточность проявляется в том, что уже современное человечество не удовлетворяет та оценка, та формулировка, с которой Дарвин описывал эволюцию млекопитающих как, собственно, высший на сегодняшний момент этап развития живого на Земле. Так вот, по последним исследованиям, в частности и моим, вот, докторская диссертация моя была посвящена эволютивности организмов на Земле, ученые все больше склоняются к мнению, что эволюция произошла на этапе образования позвоночных несколько иным путем, чем описывал это Дарвин. То есть изначально после образования первобытных растений, после образования беспозвоночных, постепенно образовались хордовые, ярким представителем которых является на сегодняшний день, вот из доживших до нашего времени, это перуанский ланцет, он, это рыбка, которая не имеет лучевых костей, прошу прощения, вот, а имеет только хорду.
1: Кстати, вот, кстати, к этому же вот отряду можно отнести симфизодона обычного.
3: Безусловно. Они родственные единицы.
1: Хотя один птица, другой рыба.
3: Да, да, да. Так вот, что касается этого этих ярчайших примеров, их и можно назвать всеми прародителями. Так вот, современная наука классифицирует становление таким образом.

0: Управляющего единое целое. Поясню подробнее. То есть хорда изначально обрастала паразитами. Паразиты были различных видов. Это были, значит, паразиты спинномозговые, паразиты кровососущие. Вот. Они-то наряду, так сказать, с эволюцией хордовых, они сами эволюционировали, превращаясь порой в отдельные органы, так скажем, небезызвестный нам хвост, который мы наблюдаем практически у всех видов млекопитающих современных, да и не только, порой даже у человека встречается.
1: Кстати, вот паразитический рачок тоже ярчайший представитель, ведь раньше...
0: Да, вот как раз именно этот рачок и послужил прообразом хвостовой лопасти современных животных. То есть он паразитировал в анальном стволе, да.
1: Ведь представьте себе, к чему это привело. Вот он сперва, да, паразитировал там в анале, затем как бы превратился в ходе достаточно длительной эволюции в паразитического рачка обычного, да, среднеземноморского и так далее. Вот,
0: нет. Он превратился попросту в хвост.
1: Ну, это потом. Ведь был промежуточный этап, когда он превратился в бактериального рачка.
0: Да.
1: Вот. А в момент, когда он превратился в бактериального рачка, то есть он селился там, скажем, и на муренах,
0: на миногах.
1: На миногах, вот. И на пятнистом кузовке просто весь был оплебленный, я помню, кузовок там немеренно просто на нем было этих рачков.
0: Вот. Кузовок вообще замечательная рыба. Это как бы... Тут мы видим на примере кузовка как бы огромный паразит, к которому приплюсовалась хорда.
1: Да,
0: то есть,
1: да.
0: В общем-то, кузовок напрямую произошел от морской блохи, которая нерестилась на...
1: Ну, в принципе, вот морскую блоху рыбаки называют вымя. Кстати, почему-то. Ну, то у рыбаков вообще сложные ассоциации. Ну, только, понимаете, да.
0: Нет, она паразитировала на трилобите. Вот. И дело в том, что со временем она его подавила, то есть получилось так, что обратный симбиоз, и произошло так, что блоха в ходе эволюции разрослась до размеров, превосходящих размер среднего трилобита в несколько раз.
1: А вот такая же ситуация, я все-таки хотел бы вернуться к паразитическому рачку, то есть он долгое время паразитировал, как вы правильно сказали, вот на кузовке, на мурене и так далее, а ведь, соответственно, на каждую эту самую резьбу найдется и гайка другая,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: И кто истреблял этих паразитов? Ведь природа должна была каким-то образом вот
0: они истребляли сами себя.
1: Это во-первых, но они успели, однако, дать толчок к появлению такого вида, как полосатый губан и так далее. То есть радужный губан — это рыбки, которые питались паразитами с больших рыб.
0: Да.
1: Казалось бы, все нормально, природа все уравновесила. Да? Вот. Потом эти пятнистые паразитические рачки превращаются в хвост. Но до этого что происходит? До этого появляется... такая форма, как мнимый чистильщик, то есть морская собачка,
0: да,
1: аспидон.
0: Да, да, очень известный вид он. Это практически, я бы даже так сказал, это ротовой аппарат первобытной блохи в отдельно взятом виде.
1: Челюстная система с перьями.
0: То есть это, да, грубо говоря, да, челюсть. И снабженные коротким, плавниками, совершенно примитивным кишечником и плавниками.
1: И вот представьте себе, когда, например, мурена, то есть она думает, что это губан, потому что, в принципе, губан, в общем-то, и морская собачка,
0: внешне
1: очень
0: похожа.
1: Мурена,
0: в принципе,
1: похож.
0: Не все думают. Там,
1: ну,
0: тоже
1: я,
0: по виду.
1: Ну, это я так образно говоря. То есть она, типа, подплывает, она вся в этих врачках, там, увешана, как опоссум, там, в пиписьках. Она подплывает, значит, вот к морской собачке аспидонтусу, думая, что сейчас это с нее этих паразитов счистит.
0: А и она, тут-то было.
1: И тут-то было. Попросту говоря, аспидонтус впивается в мурену и практически,
0: да, и поедает. Но...
1: Затем рачки эти, как форма существования, исчезли, превратились в хвост, а морская собачка, это аспидонтус, существует. То есть тем самым вот эти самые рачки, мать их так-то, они, благодаря им, возникла новая форма существования. Ой. Вот, пожалуйста, никому, казалось бы, не нужна морская собачка аспидонтус. То есть
0: все
1: новый
0: правильно.
1: Проект. Все равно, что комары создали бы шакалов.
0: А, так вот, в том-то все и дело, что это частный случай касаемо
1: аспидонтуса. Я просто возмущен этим, понимаете.
0: Ничего страшного, вы справедливо совершенно заметили это. И ваше возмущение мне понятно отчасти. Даже я солидарен с вами в этом вопросе. Но мне бы хотелось более раскрыть эту тему и вернуться к обозначению рыбаками термину вымя. Да-да-да, это важно.

0: Так что касается, значит, паразитизма. Как бы современная наука все-таки склоняется к тому, что любая современная форма, которая существует в данное время на Земле, она образовалась из взаимного паразитического симбиоза. То есть, так сказать, грубо говоря, блоха и ее носитель то и дело менялись местами. То есть сначала рачки паразитировали на хордовые, постепенно рачок обратился в хвост. Затем хордовый становился паразитом более продвинутого на тот момент существа. И так далее, изменение шло до наших дней. То есть это и в конечном итоге, вот сейчас мы можем сказать совершенно точно, что наличие у человека двух рук, двух ног и, значит, головы и того, что снизу, обеспечивается наличием, то есть, вернее, подтверждается наличием шести паразитов основных на теле древнего существа, да, который служил прародителем человека. Так вот, самый одаренный в плане интеллекта послужил развитием головного мозга. Он присасывался к верхней части хордовой, к ротовому отверстию, поскольку был самый умный на тот момент.
1: Не то, что такой, умный, просто умный, да, то есть, интуиция была развита.
0: Более такой, уже развитый, не чисто рефлексами мыслил, а как бы пытался что-то анализировать.
1: Выгоду, ну,
0: на своем уровне,
1: где-то,
0: да. Вот. Тот, который между, тот был как бы отбросом и... Вот. Но он, по сути, и сейчас таким является.
1: Кстати, из-за этого именно вот шершавые пятки у людей.
0: Да, но самое интересное, что на заре становления перед хордовыми и паразитирующими рачками возникла проблема размножения и деления. То есть, ну, на раннем этапе все просто размножались исключительно делением.
1: Как попало вообще? Причем делились, бывало, не на двоих, а и на четверых, прям, и не было никакого контроля.
0: Подчас на троих, вот недаром.
1: Да.
0: На территории бывшей Евразии тут в основном делились на троих, это перешло, собственно, да, как бы на современное население, вот, своеобразным образом.
1: Вот,
0: ну, вот. Дело в том, что некоторые особи поражались паразитами более, чем другие. И этим мы обязаны появлением у женщин такого прекрасного органа, как грудь. То есть и вообще изначально, так сказать, явление вскармливания младенцев, то есть своего отпрыска молоком, будь то это млекопитающее, либо же примитивный утконос, основано на внедрении в тело организма
1: инородной жидкости, собственно говоря, да.
0: Поскольку
1: инъекция паразитами,
0: приспосабливаемость природы, она общеизвестна, то есть крысы живут даже на Северном полюсе, проедая лед и питаясь замерзшей килькой.
1: Да, да, кстати, вот именно, опять же, Исибаси Масаси, вот он обнаружил этих крыс. Дело в том, что японцы вообще крайне пронырливые. Ему же сперва не верили. Исибаси говорит, ты, говорит, Исибаси, давай, пули-то лей нормальные. Вот. А он как бы вот стоял на своем. Сейчас обнаружен, да, действительно, ледяные подледные крысы существуют.
0: Так. Вот, так что касается, ну, все-таки...
1: А может быть, звоночек послушаем?
0: С удовольствием.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Не получилось. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я вот хотел бы уточнить, я хотел бы представиться, меня зовут Игорь Анатольевич, хотел бы вопрос задать Герману Витольевичу.
1: Да.
2: Значит, у меня такая ситуация. Я, значит, в аквариуме развожу угревидных ползучих перламутровых кривошипов. Вот у меня проблема в чем? Значит, они теряют перламутровость. Значит, оттенки, в общем-то, не те, которые хотел бы я добиться, значит, ну, по познавению, в общем-то, скажем так, теряют свою агрессивность, и, ну, самка, в общем-то, ведет себя, значит, совершенно неадекватно к самцу, и, значит, никакой не вижу прямой монопенсуальности в этом вопросе. Хотелось бы уточнить у профессора, насколько влияет, вот, может быть, вода из крана я заливаю в аквариум или что, каким-то образом, значит,
1: извините, повлиять? Извините, можно у вас узнать, вот вы не смотрели, не обращали внимания на цвет жаберных щелей ваших питомцев?
2: Вы знаете, он там мохнатость немножко увеличилась, и, значит, и просвет, в общем-то, сузился до минимума.
1: Все, извините, я вам советую срочно все это дело вылить, не щадя, и купить новых животных. Это все.
0: Это дешевле просто будет.
1: Да. Даже я понимаю, что это жалко, но это так.
2: Спасибо вам большое за совет.
1: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Будьте любезны, я хотел бы для начала, чтобы гость дал бы более точную аргументацию вот того, что называется конвергенция, для того, чтобы я задал более точный вопрос, чтобы не попасть в просак.
0: Конвергенцией называется любая форма внешнего, внутреннего, глубинного, да, в общем, кого вы хотите, сходства между отдельными особями разных видов.
3: Ага,
0: будь вот то рыба, кит, либо же слон.
1: Ну, вот, например, мы сравнивали рыбу с женщиной, а не целиком конвергентно.
3: Понял. Хорошо. Будьте любезны, такой вопрос. Конвергенция, частично этот вопрос можно отнести к конвергенции, я не знаю или нет, но я надеюсь, вы мне это растолкуете. Происхождение данного особя, истоки происхождения являются вопросом по теме?
0: Вопросом чего?
3: По теме.
1: Происхождение данного, от данного особя?
3: Ну, то есть, вот существует, например, порода собаки.
1: Так.
3: Хотелось бы узнать истинное происхождение этой породы. Название породы, дословно, Ньюфаундленд.
0: Очень просто.
3: Ну, в данном случае я не знаю, как насчет просто, потому что в некоторых данных используются разные материалы, и хотелось бы вот с точки зрения биолога узнать, чем объясняется недостаточная подвижность задних конечностей у данной породы.
0: Ну, дело в том, что любая искусственно выведенная порода обладает ярко или менее ярко выраженной дистрофией, так мы это называем. То есть в данном случае, что касается породы ньюфаундлендов, платой за безумное увеличение туши вот служит такая недоразвитость задней.
1: К тому же они ведь не прыгучие собаки, они не относятся к отряду прыгучих.
0: То есть вообще изначально ньюфаундлендов вывели из, в общем-то, степного норвежского волка. Его скрестили с горным животным, которое охраняет, то есть тоже к породе псовых относящимся, вот, но ближе к чернобурым лисам, которые проживали, в общем-то, в норах. И вот это вот симбиоз,
1: отбор... лазящие животные, понимаете, не прыгающие, а животные как, ну, ближе к таксам, понимаете.
0: То есть основная жизнь вот горной чернобурки норвежской, она заключается в том, чтобы залечь в нору, в общем-то, и поедать запасы зайчатины.
1: Да, да. Вот, спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот, следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях доктор биологических наук, профессор Герман Витольдович Козявко, который вот так уже экспресс-методом отвечает на ваши вопросы, буквально прикладные, то есть дает советы, времени у нас остается совсем немножко. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Стесняется радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире, не стесняйтесь, говорите. Алло.
4: Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, вас плохо слышно.
4: У вас скоро отпускное время закончится?
1: Вы знаете, дело в том, что мы как бы всегда на посту. Дело в том, что это я про себя говорю, поскольку тоже немножко занимаюсь наукой, а профессор Герман Витольдович, он просто фанатик своего дела, и отпуск для него это травма.
4: Он, у него лаборатория по адресу Загородное шоссе, дом 3.
1: Нет, нет.
0: У меня не в Москве лаборатория, да, вообще находится, да, а в ближайшем Подмосковье, поскольку...
4: Подмосковье тоже имеется.
1: Угу.
4: Ну, вообще красиво, красиво, красиво.
1: Не, ну, естественно, то есть, к тому же, я так понял, вы как раз из этого заведения-то и звоните. Вот, вам виднее, конечно, в окошко. Спасибо за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброго утра.
1: Здравствуйте.
5: Клептомания на место Положников вас беспокоит.
1: Угу.
5: Слово завернутое, не выговорю. Есть ли сходство в бледной спирохете и в коне пальто?
0: Да.
5: Вот,
1: да, спасибо, спасибо за вопрос. Не знаю, по-моему, как бы наш радиослушатель несколько несерьезно относится к вот теме нашей сегодняшней передачи, и вместо того, чтобы какую-то с пользой для себя задать вопрос уважаемому профессору, он как бы что-то про коня в пальто, не знаю, вот на этот вопрос у коня и спросите, у него голова больше, собственно. Вот, скажите, пожалуйста, Герман Витольдович, вот я знаю, что вы сейчас готовите к изданию новую книгу. О чем будет эта книга и вообще что в ней будет? Да.
0: Я, значит, готовлю действительно книгу в издательстве «Мир». Вот она уже сдана в набор. Скоро вы сможете ее приобрести на книжных развалах Москвы. Вот. Я хочу осветить в этой книге как раз вот новый взгляд на эволюцию. Поскольку я считаю, что конвергенция конвергенции, а этот вопрос он наиболее животрепещущий, потому что, во-первых, правильное понимание эволюционирования отдельных органов человека, оно даст неограниченные возможности для лечения болезней этих органов. Так, например, вот я уже слегка затронул тему, в общем-то, появления так называемых молочных желез у млекопитающих. То есть, по моей, собственно, версии, они как раз произошли эволюционно из постоянно паразитирующих, в общем-то, древних паразитов, которые находились спереди, так сказать, приматов, либо же под брюшной у парнокопытных и всех остальных. То
1: есть, попросту говоря, да. Кожные бляхи.
0: Да, кожные бляхи. Это были такие постоянные, так сказать, паразиты, которые не покидали значит, своего хозяина. И все попытки избавиться от них, они ни к чему не приводили. И постепенно эволюционируя, особи научились, так сказать, приспособились к их взаимному существованию. И постепенно они вот на сегодняшнем этапе уже эти паразиты образуют с хозяином единый организм. И в качестве своих выделений они дают полноценное, в общем-то, молоко.
1: И я буквально вот на прошлой неделе встречался с Исибаси Масаси. Он просил передать вам, в общем-то, ну, сейчас я уже не успеваю передать его слова. Давайте в следующем эфире я передам пожелания Исибаси Масаси нашим радиослушателям. А так, спаси вас Бог от кожных блях. Спасибо вам, уважаемый профессор, и до следующих.
6: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Саторшин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступает огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают это. Ну, естественно, избавиться от Западалова хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг Западалова?
7: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что Западалова это, ну, просто запасть на что-то. А запасть на что-то, это значит то почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И только что звучала фамилия профессора. Да, звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
1: Клавдия Шубейко, это ее рейтинг. В этой, в...
7: Дело в том, что она действительно... Ну, мы не говорим о политике. Вот, мы не говорим о политике, но...
1: Мы же серьезные люди.
7: Человек хочет выдвинуться в Думу только по статье Западалова.
1: Ну, тут, кстати, извините, что вас прерываю, есть еще момент. Ведь выдвигалово и Западалово кардинально разные вещи.
7: Да.
1: Вот заметьте, нет, Клавдия Шубейко, она вроде такая панацея от Западалова. И всего
7: она всех... решила пойти от обратного.
1: Вот, от вот. Хитрая лиса, я бы сказал, это Шубейко.
7: Даже баба. Вот. И, скажем... Вы, я подозреваю, какой хотите вы задать вопрос. Что вообще такое Западалово? Ну, давайте обратимся к русскому языку. Корень этого глагола – запасть. Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие – на какое-либо музыкальное течение, третьи – на какую-либо кухню. Четвертые западают на интерьер.
1: Ну, извините, я буду иногда поправлять, ну, не то, что поправлять, координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни Западалова. Но существует и физическая болезнь Западалова, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию. Вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
7: Да, ее сложность многие недопонимают. Но... Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И выдвигаловым нашей программы является Западалова. Ну, вот именно эта женщина. Вот. И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. Все, вы уже подсели на них. И вы день изо дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы идете в не ту сторону. Потому что двигая не хорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно. Потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь. Это нервные дети. Это крикливая теща. И сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
1: Да, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Западалова. Ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним. Она длительное время жила и воспитывалась еще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру. И тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот, она, в общем-то, резко выдвинулась, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
7: Я вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Саша, поди, плохо было бы тебе, что тебе сейчас выкатили бы коттедж где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну о чем тебе еще нужно думать?
8: Конечно.
7: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт. Кстати, Мимон сегодня плохо взял.
8: Что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество пациентов. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщина, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, Майна, Майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была. Но, проходя мимо автомагазина, пенсионерка, вставила, и она купила, попросту говоря, одно колесо от автомобиля «Джип». Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета. Пенсионерки, естественно, на утро пришла в себя. Она в шоке, зачем она...
7: Одна резина стоит, на джип грин, 200-100 будет.
8: Конечно, плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически, помыслили, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Говорит, не могу, понимаете, запал я на нее, все, как на красивую вещицу. Тоже зачем пенсионерке колесо от джипа?
7: Подожди, Саша, неужели ты в шинопроизводстве не видишь красот?
8: Я-то вижу, например.
7: Я для себя протектор рассматриваю как произведение искусства. Скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да? Ну и что, квадрат? А тут протектор целый.
8: Огромное количество людей, творческих коллективов трудится над этой картинкой. Естественно, например, гораздо приятнее, если твою кошечку любимую переехала не какая-то лысая там стандартная
7: покрышка, а BL-85.
8: Да, да. На ней какая-то мощная такая структурная там вещь. Еще сейчас к нам приходит на наше маленькое производство по вулканизации огромное количество богатых, обеспеченных людей. Просят, чтобы на покрышках их автомобилем были рельефно изображены все их родственники, семьи, дети, с тем, чтобы в случае, если они кого-нибудь подавят этими колесами на, так сказать, жертвах, были вот такие печатки, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
7: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Если я затормозил, то все видели, что поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Улриха. Между прочим.
8: Кстати, прислали сообщение на пейджер. Для всех Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Видимо.
7: Нет, кстати, Куба – отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фиделем Кастро, да?
8: Но также там дешево продают кокаин.
7: и проституция там очень дешевая.
1: Но, с другой стороны, бедность повальная, нас это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные, все
7: вправе. Да, выросли на социализме.
1: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия-то там расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, жрут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
7: Чунга-Чанга.
1: Вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом, да. Изобилие. А они вот ходят там и нищенствуют.
7: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
1: Да, вот это
7: вот,
1: интересно.
7: Вот на Кубе, да, бананов просто море.
1: Не бей лежать. Что,
7: а самое... возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. Ну, типа, всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
1: Да.
7: Как ее решить?
1: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего не говорил.
7: Дело в том, что люди не сведущи в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо его официально не выставлял.
1: Он квадрат, нарисовал, а в стол убрал.
7: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
1: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он эту девочку это нарисовал. Либо, значит, на шару он ее изобразил, либо на кубе.
7: Я думаю, пора...
1: Вообще, на шаре там у него мальчик гимнаст, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
7: ну,
1: на шаре.
7: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
1: Не знаю.
7: Вот, ну... Я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
1: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
7: Ну да, у меня не фотогеничное лицо.
1: Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходят к нам натурщицы вот сюда, да? Но у нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла, с выменем здоровым разделась, мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть, да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших груди сисечки маленькие-маленькие. Она в суд, говорит, у нас... И как выкатила свои дыни там, да, на свою... Говорит, посмотрите, что он. А он встает и говорит, а это, говорит, у нас такой художник гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большей гармонии, да, и я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он вот явление вкладывает душу. Так же я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
7: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк с деньгами решил праздник себе отметить дома. Ну и думает, а что бы мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам и говорит, ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит, да вот, купите барабан. Он говорит, ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Страдивари делал. Он говорит, ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривен. Парень выкатывает котлету, стоимость в 5000 долларов. Забирает барабан, уходит домой, ставит его, ну, на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит, ребят, ну, у меня есть незабвенный. Они говорят, что? Барабан. Они говорят, ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все, ну, в школе-то учились, говорят, ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. Кто тогда? А барабан что, нет? Да нет, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. Это он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
9: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в 3 экземплярах, я прочту и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
7: Смотря о чем говорить, о метро или о...
9: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле-то там, мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
7: Во-первых, да, профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. Что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть
9: личностью,
7: музыкой.
9: И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то, туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и под балалайки, читали стихи и частушки до тех пор, пока, знаешь, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в их обязанности. Люди вам доверились, люди заплатили денег, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут общать, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться. А все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж, ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
7: Если говорить об этом, у меня есть очень хороший случай.
9: Да.
7: Тем более, этот случай очень хорошо рассмотреть в сравнении с американским метро. Все же знают, что наше метро самое прекрасное метро в мире. Вот. И у меня есть очень прекрасный случай в этом смысле. Скажем, есть такая болезнь, клаустрофобия. Когда двери вагона закрываются, и у человека начинает двигать крышу. Сейчас все задохнутся. Особенно, если кто-то скажет, что что-то я воздуха мало ощущаю в легких своих. Вот. Сейчас выдвинулась такая программа, что в каждом метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости к клаустрофобии. Ну вот, допустим, вы. Да-да, вы. Сели в метро, закрылись двери, и вагон стал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает. А многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны. И вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И... вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха. Хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет, ворветесь, вломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть 1-2 психолога. Они вас спасут.
9: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, их рядовых тружеников, немножко, ну не то, что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, так что развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим.
7: А его не надо вычислить.
9: Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себя, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот ведь ситуация парадоксальная. Да, вот люди ходят на концерты. Огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются. Но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шуму и настать такой мини-официальный обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной же ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и прорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко!» Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все же к них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже иногда хочется покоя. Вот, если вы чувствуете острую необходимость в психологе, а уже конец дня, как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
7: Ну, я думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови, залысина, слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. Я это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно, если у вас завелась какая-нибудь любовница? и вы не знаете, что с ней делать. Я вам отвечу на любой вопрос.
9: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едучи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
7: Вышла,
9: видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так, каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
7: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
9: А вот в Америке, которую вы так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные притязания.
7: Ну, это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дают. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет, подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да, она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
9: А вот такой момент, если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс, такая перестрелка импульсами, как выбрать самые сильные импульсы, вообще как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
7: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. Ну, это заведомо красивая женщина.
9: А вот справедливо ли это?
7: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
9: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие, ну, понятно, о ком я говорю, сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи, то есть настоящая сильная с точки зрения природы женщина, это такая грудастая, сиськастая, волошенная
7: как
9: баба.
7: Как минимум пятый размер, да?
9: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешние фотомодели, у большинства даже месячных-то нету, и вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
7: мне кажется. Нет, дело в том, что я сам себе противоречить
9: да.
7: не могу.
9: Нет.
7: Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так, хотя он уже сильнее, чем мы.
9: Не, ну опять же неправильный подход. Подожди, что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый, это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет эталоном...
7: почему?
9: Нет. Нет, что, я-то знаю, но это...
7: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели где-нибудь в лифте на 12-м этаже?
9: Значит, исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы, правильно?
7: Ну, естественно.
9: Да,
7: вообще весь мир, вся природа построена на извращении. Просто на извращение. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
9: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
7: А какая разница?
9: Откуда? Согласен, да.
7: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
9: позволила
7: может...
9: себе вот ущемить собой?
7: Посягать на собственность частную, скажем
1: да,
7: так.
1: Да.
7: В себя. Так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а ну как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство.
1: Но с другой,
7: человеческими правами.
1: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пива», и даже не упоминали женщину «хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо». Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть и значит ли это, вот вопрос к вам, как к Мэлу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
7: Саш, ну вот посмотри, ты...
1: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
7: Хорошо.
1: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда. Потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я приводить не позволю в следующий раз в студию.
7: Подметайте, я уже...
1: Вообще, уведите его отсюда. Все, туда.
7: Уйди, сказал!
1: Все, заходи.
7: Козел.
1: Да, конечно, козья морда. Но я же говорю, Саша, после него один мусор, да.
7: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
1: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
7: места
1: сказать...
7: Места общественного пребывания.
1: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
7: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как сюда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву, на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысль потерялась.
1: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшенбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
7: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. Если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, ну, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
1: Но я предлагаю, тем не менее, вот, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто вот сообщение приходит, господа, вот вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы
7: зачем
1: начали
7: слушаете?
1: Говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, это болезнь западала. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Ну вот, соответственно, у болезни западалого, или это даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром западалого, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называемому. То есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я вот попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях западалого поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать вот с впуклы все-таки.
7: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
1: Да, то есть впало.
7: Да.
1: Давайте.
7: Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалово. Я думаю, огромному количеству мужчин знакомо этого слова. Знакомо это слово. Западалово. Идет молодой цапель красивый по улице Арбатской, да? И видит, проститутка стоит почти что красивая. Запал на нее, но $100 не найти никак ему сегодня. Поэтому щеки у нее впалые после этого. От этого происходит и название «впало». Именно этого симптома.
1: Это называется по-другому. Это глаз видит, или а рука не имет, или что такое, око видит, зуб не имет. Ну, или там что-то на ощупь.
7: Ну да, потому что глаз видит, рука тянется в карман за 100 гривенцом, а там нет этого.
1: Это тот самый случай, когда фантазия опережает возможности. И постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Вот начинается, да, это симптом впало, конечно же.
7: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как вмятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западалого. Ну, как можно смотреть вмятость? Ну, примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: ты красивая, похожа на актрису. Он говорит: ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня. И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил. Похожими на правду. Опять стих. Господи, что такое-то. А вот, остался смотреть только один пункт. Впукло.
1: Да, вот впукло — это как раз явная противоположность впало. То есть, казалось бы...
7: Это внутренняя опухоль.
1: Да.
7: Которую вы приобретаете, когда вы идете красивый, почти что пышущий деньгами, произносящий лишь красивые слова и зная,
1: пахнущий как фафн,
7: и зная, что нравитесь вокруг вы всем, и даже тем, кому не надо, и от этого вас распирает изнутри. Это такая внутренняя опухоль, от этого люди толстеют.
1: Но здесь происходит другой момент, что поскольку это тоже своего рода приводит к западалу, то есть вот такое состояние впуклости внутреннее, оно вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну вот представьте, вот такой впуклый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: ты красивая, как актриса, у него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафан. Да, она ему говорит: слушай, иди отсюда, в общем-то, и уходит с каким-то, попросту говоря, вмятым, или у которого впало на глазах, вот впукло. Вот. В данном случае впукло гораздо резче переходит в, так сказать, в категорию западалого, нежели впало и вмятость вместе взятые.
7: Но у него появляется смысл конкуренции, да, это действительно так.
1: Да.
7: Но дело в том, что те же впало или вмятость, они ему не конкурентоспособны.
1: Но в данном
7: дело
1: случае,
7: в том, что вот, залог ухаживания — это деньги.
1: Нет, но они, кстати, вот могут быть вовсе не впало и не вмятостью. Они могут быть совершенно какой-то третьей величиной. То есть, может быть, у них нет ни одного симптома.
7: Третья величина — это впукло.
1: Ну, впукло.
7: Да. Больше величин нет в этом деле.
1: Но впукло он же может подумать реально. То есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо впало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть для него не существует третьей категории. То есть он сам делает из впало и в мятость своих...
7: Сама третья категория вычеркивает третью категорию в принципе.
1: Конечно. То есть он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, и уж тем более,
7: чем
1: в мятость.
7: Для этого нужны психологи.
1: Вот.
7: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма, чтобы здесь... спасать себя.
1: Но здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и вмятость, рано или поздно попадают в одну общую корзинку, называемую западалом, и там они все равны.
10: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в Западалово.
9: Безусловно.
10: Все равно.
9: Ну, вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот, человека простого, который пока что не попал ни в пукл, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки более приятно эта категория в мятости. Потому что вмятость, по крайней мере,
10: она
9: происходит
10: более
9: от чистоты. Она более распространенная, более такая
10: вся объявленная. В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле Западалова, они обычно им отвечают вмятостью.
9: Да. Но вмятость, она действительно обще более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот впала, она внезапная.

0: нанести ему очередную вмятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
1: больше театра нужно.
0: Да, больше театра, больше, чтобы, больше. Чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами вмятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
1: Попытайтесь его перевести в стадию впала. Хотя бы,
0: да, да, да. Вот они, чтобы он немножко...
1: Этим вы будете ближе в пукало, когда...
0: Да, ну ведь тут такая ситуация, что впукло, оно... Я очень болею впукло, оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории вмятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда впукло? В том, что он настолько впукло, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
1: Да,
0: даже...
1: вообще, само присутствие тех материальных благ... духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
0: Да, да.
1: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем кого бы то ни было. Потому что... почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-нибудь профессором, более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
0: Да, сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
1: Музыкальная пауза.
0: Да.
2: +913 29 29 абонент Монморанси.
0: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучшим для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигарет, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей впукло. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так. Но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукло.
1: Вот. Лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но больше, что, да. что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни. Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
0: Да.
1: Поэтому она стремится именно к людям с категории впукло.
0: Но здесь вот, извините, есть вот пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она: за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот ты совершенно не права. Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория впукло, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих впуклых, скажем так, потребностей. Но у впукло есть один, вернее, два слабых места. Первое слабое место — это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть, то ли женщины чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, ну, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не вмятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда

0: кому-нибудь в голову приходил, что если я в мятость, а я впала. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
1: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. Им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которой купили шубку норковую, Мерседес, СЛК? Ну что еще нужно?
0: Ну, как правило,
1: когда
0: она
1: находит солярий и прочее.
0: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина попадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в своей семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
1: Ну, дань моды. Небольшая.
0: Нет, опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
1: Не,
0: как
1: подожди,
0: ни странно...
1: Люди впукло, они же в основном толстые люди, и
0: да.
1: Женщина, она хоть и хочет... Ну, не то, что хоть. Она и согласна быть рядом с толстым мужчиной.
0: Да.
1: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
0: Дело не в этом.
1: Да.
0: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
1: Да, она дороже, да.
0: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает он вегетарианскую пищу. Вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов. Тем самым демонстрируя свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем в мятости.
1: Да нет, дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем в мятости. Потому что, ну, в мятости не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества. Потому что, ну, как бы ему просто не положено.
0: Ну, даже не то, что не положено. Может быть, в мятости не осознает их. Вот впало, но он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А в мятость она тем-то и отличается, что...
1: В мятость это более серые люди.
0: Ну,
1: которые не,
0: с точки зрения эмоциональной, да.
1: Не они... только эмоциональной, они не смогли себя проявить в жизни.
0: Ну да, как лягушка без лапки.
1: Жалкая картина.
0: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но
1: а
0: не
1: вот
0: понимает.
1: Подожди, вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай, вот что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
0: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир в мятости, то вы понимаете, как ему трудно.
1: Я прошел через это. Мне не надо это понимать.
0: Вот.
1: Я это знаю.
0: Но
1: лишь.
0: С другой стороны, опять же, в мятости это, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но эта стадия с самой широкой платформы для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
1: и,
0: может.
1: И ну, прогресса нет, уже не
0: и
1: будет.
0: И прогресса не будет. Нет, это, прогресс у них это общий. Тут вот.
1: Заторможенная цикличность. Все.
0: Да,
1: это человек.
0: Да.
1: Тормоз, все, который просто остановился.
0: Но путь у него есть, еще путь вперед.
1: Я
0: это,
1: больше,
0: это путь...
1: больше. Я больше согласен быть в мятости.
0: Вот.
1: Я больше согласен,
0: а
1: чтобы развиваться.
0: В мятости впереди. Впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть в мятости...
1: Ну, подожди.
0: Хорошо, оставим пока две. Как минимум две стадии. Первая это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно западало. И, кстати, казалось бы, в мятости впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть минуя, то есть, например, впало, да, ему не обязательно скатываться до уровня в мятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло, а впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть они могут просто пойти каждый своим коротким путем и все встретиться в западалово, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать? Что?
1: грядущий залом.
0: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули в своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом, он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впуклые, и впалые, и вмятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
1: А вообще залом — это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впухло, впало, в мятости, вы все равно придете в западалово.
0: Да.
1: А от западалово есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто, ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
0: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в западалово закрыта практически, считай. Ну, еще можно как-то попробовать пробиться, пятясь с раком туда. Но и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в западалове, то уж вот эти двери пукло, впало и вмятость, назад он четко закрыт. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться в пукло, впало и вмятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странной, да, западалово — это верх мудрости. То есть все три наших друга, пукло, впало и вмятость, из этих живых существ, встретившись за подалами, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, впукло может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки впуклые и сказать: нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве вмятости. Вмятость может попробовать себя, в общем-то, он была впуклость. А впало может стать впало, может впукаться, в принципе.
1: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей вмятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
0: При этом
1: человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
0: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть впукло, а вы сами все равно генетически будете в мятости.
1: Нет. Родители вообще не влияют.
0: Никак не влияют,
1: вообще.
0: Я об этом говорю.
1: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить о том, что Бог есть, но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по вмятости, по впуклости и по остальным категориям.
0: И по впало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о западалове. Западалово — это своего рода...
1: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
0: Да, как ни парадоксально, это черно-белое.
1: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к западалово. Да. Это
0: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
1: Нет, подожди, если ты говоришь о заломе, это высшая категория,
0: Высшая.
1: Да. Это в некотором смысле приближение к светлым силам, так.
0: То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешний залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно про нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко? Или что-то еще? Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
1: Мысль, очень интересная мысль.
0: Да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь, мы с радостью это сделаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Алло. Ревер там работает.
1: Кто здесь?
0: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впала. Потому что вмятость...
1: А я бы... Нет, я все-таки вмятость рассмотрел вмятость бы в этом смысле. Ну, что он отмолчался такой... Молчу.
0: Но с другой стороны, судя...
1: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе.
0: Так, может быть...
1: Рассуди это нормально.
0: Нет, ну, впало тоже...
1: Впало – это более высшая категория.
0: Ну как впало? Он, ну, может быть, у него в этот момент как раз и впало.
1: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
0: Или
1: он,
0: что-нибудь,
1: он, да,
0: я понял.
1: Он как бы так, ну, проявил свой ум. Потому что вмятость, да, это все-таки более низшая категория людей.
0: Конечно, конечно. Ну, еще так попробуем, да. Здравствуйте, вы в эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здрасте.
3: Здравствуйте, дражайший.
1: Здравствуйте. Вот, уже.
3: Да, чувствую себя. Знаете, улетели все пчелы, и у меня выпукли глаза от этого.
0: Вот, ты знаешь, по-моему, это как раз категория вот вмятости. Вот, все-таки. А предыдущий звонок все-таки был от именно впала. Потому что вмятость, она всегда найдет, что сказать себе. Ну, вот, послушай.
1: Понимаешь,
0: ну,
1: надо,
0: как?
1: Чтобы этот человек нам позвонил просто-напросто.
0: Чтобы
1: мы
0: впало позвонил.
1: Мы разобрались, да.
0: Хорошо, а может быть, кстати, сейчас и впукло позвонишь. Давай проверим.
1: Давай проверим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
3: Спасибо. Вот у меня вот такой вопрос. Здесь не можно задать?
0: Да.
3: Вот у меня сын, 24 года, внучка.
1: И так сын или...
3: Вы слушаете?
0: Да,
1: да, конечно.
3: Вот как объяснить, когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, вот, нормальный, выпьет, дурак дураком. Говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Вот. Я его могу, по-русски говоря, урыть. Но я этого не делаю.
0: Понятно. И... Понятно. Мы поняли.
1: На лицо.
0: Вы знаете,
1: просто,
0: да, так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку. Кстати, по-моему, вот это как раз впало.
1: Алкоголь, он, кстати, очень сильно влияет на эту категорию людей.
0: Да. Это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже. Но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
1: Сам по себе он, да, но он жертва.
0: Он,
1: понимаешь,
0: несмотря на то, что это достаточно сильная
1: категория людей,
0: сильная.
1: Он жертва от вмятости.
0: Вот, но вмятость окружает...
1: Как это парадоксально звучит,
0: вмятость,
1: он
0: повсюду.
1: Жертва.
0: Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если если вмятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии вмятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
1: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
0: Да.
1: Соответственно,
0: нет, а
1: впукло
0: я пока...
1: содержит
0: нет.
1: в себе впало и вмятость.
0: Не согласен.
1: Впало, соответственно...
0: А, то есть ты имеешь в виду, как замаскированные,
1: да.
0: скрытые
1: да.
0: такие, как файлы.
1: Они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
0: То есть впукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две. Ну, начнем с одной, это категория впертости. Ну и, соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать о третьей, вернее, уже о четвертой категории, о впертости. Напомню, что существует впал, существует вмятость, существует впукло, но впукло, по мнению сиамских близнецов Эншелса и Торшина, вмещает в себе и впал, и вмятость. Я с этим, конечно же, частично согласен, потому что, конечно же, вмещается, потому что все впукло состоит из поднявшихся в какой-то степени, если можно так сказать, и сильно видоизмененных впалы и вмятость. Но впалы и вмятость, так сказать, уже находясь в стадии впукла, очень стесняются своей вот этой исконной впала или исконной вмята и являются скрытыми такими элементами в стадии впукла. Прежде чем мы расскажем о впертости, я бы хотел вот о чем спросить. Как ты считаешь, вот то, что в пукле существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно АП в пукло? Ведь это же слабая струнка. Человек в пукло и одновременно вмятость. Это серьезное раздвоение личности.
1: То есть... Дело в том, что впукло – это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все, природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он... Пукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем наши понятия.
0: А это самое главное, безусловно.
1: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
0: Нет, а если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукло, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией вмятости, как он себя будет чувствовать в шкурке впукло, понимаешь?
1: Я думаю, это суперчеловек уже. Вмятость сочетанием впукло, то есть у впукла не хватает энергичности в любви. А у вмятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у впукла.
0: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние впукла и вмятости – это гнутость или все-таки это впертость? Давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет впукло, впало и вмятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
1: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком. Ну, просто ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь.
0: Это же уже получится гнутость.
1: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
0: Ну, тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту и настучать по репе ни за что, ни
1: да,
0: про то.
1: Да, это все-таки злое выражение.
0: Злое.
1: Впертость. Но впертый человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
0: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
1: Гнутость это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
0: Ну, то есть как борец в вольном стиле.
1: Политик.
0: Да, но тут встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, вмятость и гнутость? Вот могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот разнополюсные, скажем так, субъект.
1: Не знаю, как разнополые, но... Нет, разнополюсные. Я придумал выражение «впертая гнутость».
0: А вот что это? Что это за психотип?
1: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... навсегда и навечно.
0: Да.
1: И при этом он использует еще и гнутость, не свойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость – это, скажем так, как же это обозвать-то?
0: Ну, это своего рода, я думаю, такая
1: аристократичность, образованность какая-то. Гнутость – это да. Концепция хитрых и умных людей, а впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
0: Ну, а вот хорошо. Значит, что мы видим? Значит, впукло, впало и в мятости, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалова они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот... То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалово, все это, в общем-то, из впукла, впало и в мятость, как ни крути, происходит.
1: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не... Ну, что ты с ней не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
0: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС. Что, если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из Замялова объединяются каким-то образом. То есть,
1: чисто по словам, слышно уже некоторое объединение этих схем.
0: Замялово и залом. Но я вот не согласен. Я все-таки тут несколько считаю, что Замялово – это совершенно две разные вещи. То есть, давай разберемся. Залом, особенно залом настоящий, да, не грядущий. Грядущий залом – это, скажем, психофизическое состояние.
1: Он даже может не произойти, в принципе.
0: Да, эта стадия, ее можно именовать и попасть целиком в залом насущный, так называемый. Да? Это уже серьезная такая, ну, назовем так, травма. Это, ну, серьезное такое попадалово уже. Попросту вот. Тогда как Замялово, это своего рода добровольная стадия, куда люди каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот гнутость.
1: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
0: так, думаю, с неё
1: и
0: же...
1: пройдя через пало, впукло, то Западалово прямая дорога. Это гарантированно.
0: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что вот или впукло, или впало, или в мятость преобразуется впертость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас, подожди. То есть у нас есть что? Замялово. На одном конце нашей.
1: Прямой, да.
0: Замялово. На другой конце Западалово. Это разные две вещи. Западалово это
1: дело
0: то, что...
1: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
0: О заломе.
1: Заломе, да.
0: Ну, залом и Замялово это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что Замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
1: Понимаешь, если у тебя не произошло Замялово, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
0: Подожди, а как же тогда, я не понял, как же там вот эти стадии, то вот в пуклу впало, хорошо, давай начнем.
1: Это все до этого.
0: Стой, подожди.
1: Саша, все до этого.
0: Ну хорошо, хорошо, давай начнем немножко по порядку.
1: Давай, заново.
0: Значит, есть вмятость.
1: Вмятость, да.
0: Значит, пути развития вмятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. Есть реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой вмятости — стать в пукло. А реальный
1: путь... Нет, подожди. Сначала он хотел бы хотя бы стать впало.
0: Да, ну эту я уже беру...
1: Ну, это такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
0: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
1: Но дело в том, что главная часть впукла — это деньги. И не каждый мужчина может себе позволить. Ну что такое кочегар?
0: Ну даже не то, что деньги, а деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
1: А деньги, они и дают уверенность в себе.
0: Да.
1: Кого любят женщины? Наглых мужчин.
0: Впуклость, конечно. Вот. Ну это хорошо. Да. Хорошо, значит, вмятость мечтает стать впало. Но реальный путь у нее такого западало. Вот туда же, куда и впукло, и впало. Где они все втроем, впукло, впало и вмятость, встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и впятость.
1: Подожди, Саша,
0: не бывает никогда,
1: подожди,
0: никогда,
1: подожди,
0: никогда в мятости не стать гнутостью, никогда в мятости не стать впертостью.
1: Вот смотри, если ты из стадии в мятости попадаешь
0: в
1: западалово...
0: Давай только не я. Вот пусть он, вот которого ты привел, вот опять все лезет вот в шею.
1: Хорошо.
0: Пусть вот он.
1: Хорошо.
0: Вот
1: хорошо,
0: это скотина.
1: Хорошо,
0: да.
1: Хорошо, это скотина. Если мужчина из стадии в мятости попадает в западалово, то его западалово гораздо западалее, чем у
0: впуклости. Да, понятно.
1: Гораздо.
0: Именно для этого в мятости дается возможность как-то трансформироваться в пуклость, чтобы смягчиться в западало, чтобы не быть в мятостью западало.
1: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости впала, но обратно ее нет.
0: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в западало, и может быть в пуклом западаловом, а может быть в мятом западаловом. Если удастся вот до этой стадии, до стадии западалового в мятости перейти в пукло, то, естественно, она будет отличаться, там, вот эта вмятость, уже впукленная.
1: Вот смотри, вот еще такой
0: момент. Значит, впукленная вмятость в стадии западалого будет отличаться просто от вмятости в стадии западалого. Ты не понимаешь, что ли?
1: Вот из этой прямой,
0: Примитивную вещь не можешь понять, это смешно.
1: Я все понимаю. Вот из этой прямой, Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
0: да.
1: Вмятость впала в пукло, да?
0: Да.
1: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
0: Нет.
1: Да. Так, либо уходишь вверх в западалово.
0: Не, ну вот это по схеме, а по схеме. Ну, наши радиослушатели не понимают, о чем речь. Вот,
1: короче, они все рисуют.
0: Нет, впертость это совсем... Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
1: Любая альтернатива это отрицательное качество.
0: Ой, ну
1: значит,
0: хорошо,
1: это
0: вниз. Ну хорошо, вот если возьмем, да, возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Но туда же, кстати, входит и там и врезалово, и впадалово, и огромное количество там всяких таких заломая.
1: Ну,
0: заломая, в общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
1: Вообще надо стремиться к залому.
0: Ну, так подожди. Давай разберемся, к залому или к замялову все-таки.
1: Нет, залом. Залом выше.
0: А что туда стремиться? Я с тобой не согласен. Ты сам себе против...
1: Может,
0: подожди.
1: Тебе и незачем туда стремиться.
0: Подожди. Давай не на мне, вот на мальчике это давай. Ты подожди.
1: У нас, кстати, есть экспонат.
0: Слушай. Подожди. Залом. Это, так сказать, как данное. Залом — это фатальность. То есть залом – это фатальность. Это то, куда впукло, впало и вмятость попадают, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялого. Через, мне так кажется, вот я могу ошибаться. А у тебя через стадию впертость или гнутость?
1: Подожди, Саша.
0: Да я-то жду.
1: Замялого – это такой момент, когда ты, ну, возьми корень этого слова, уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять эту проблему.
0: Соответственно, залом, это как его заломало, если брать по корням.
1: Это уже выше,
0: он уже не способен даже замять проблему.
1: Нет.
0: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремятся.
1: Понимаешь,
0: замять
1: вся
0: проблему.
1: Вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
0: Не, Нет, подожди, давай еще раз.
1: Давай.
0: Ты же только что сказал, нет способности замять что-то, да?
1: Да.
0: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
1: Давай.
0: Обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
1: Понимаешь, нет, обладают, сливание, подожди. Сливание.
0: Хорошо, сливание не сливание, это... возьмем отдельно. Давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет, если, давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней, это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
1: В перегиб.
0: Ну, это отстойник. Это отстойник. Это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так, перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, в мятости туда вход закрыт, то есть только гнутость, впукло, ну, впукло за бабки может.
1: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
0: Подожди.
1: Но если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
0: Нет.
1: Есть только прямая линия через впукло.
0: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла есть.
1: Я сказал, что у гнутости есть.
0: У гнутости-то есть прямая стрелка в перегиб?
1: Да, конечно, потому что она выходит из впукла.
0: Да. А у впертости тоже есть.
1: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
0: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей, вмятости, для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом в пукло, уже из пукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать в мятости в перегибе? Когда она из своей состояния вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей в мятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее в пукло, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб в мятости дорога, в принципе, может быть открыта, то есть только через впукло. Вот. Но, с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в замялого закрыт. Ну как она? Как может вмятость попасть в замялого?
1: Это не может она попасть.
0: Вот я о том, что тебе говорю.
1: Просто, нет пути в замялого.
0: Нету. А мы
1: это
0: вот...
1: безысходные люди.
0: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
1: Гнутость... Вот они больше всего кончают самоубийством в жизни.
0: А мне кажется, что гнутость и впертость как раз стремятся в замялого. Они стремятся в залом.
1: Ну, а у них и корень такой, что они хотят
0: через
1: попасть...
0: перегиб. Через перегиб они стремятся.
1: В пукло и впалово выбирают вот этот путь только для того, чтобы попасть в замялого. Только для этого они выбирают этот путь. Они не идут сразу в западалово.
0: Да, подожди. В западалово.
1: Нет,
0: я тебе хочу сказать, что замялово и западалово — это звенья разных цепей, не одной. Они никак не пересекаются в данной психосхеме.
1: Они не пересекаются.
0: А ты только что сказал, что они попадают в замялово, чтобы потом попасть в западалово. Нет, это два разных центра. Это как юг и север, как спицы и попочка.
1: А вот в этом их и ошибка и есть. То,
0: чья-то?
1: Они через... люди впукло и впало, они через впертость и гнутость посредством врезалого попытаются попасть в замялого.
0: Попытаются,
1: Но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к западалову. Вот в чем дело.
0: Через перегиб можно попасть.
1: Но через перегиб — это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
0: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в замялого, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в западалове, с завистью смотрят на замялого?
1: Я считаю, что не замялого, то, что... замялого попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
0: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
1: Да не может такого быть.
0: Подожди, Западалово — это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это, говорит, болезнь, грядущая болезнь
1: это
0: грядущего
1: центр,
0: века.
1: Это центр.
0: Да никакой это не ну, центр, ну, в него, ты понимаешь, что туда проще все
1: из
0: слиться.
1: Из пуколов
0: это...
1: западало, из палов это, западало,
0: понятно.
1: Из мятости западало.
0: Да, это аналогичная дренажная система. Вот, вот посмотри. То есть, естественно, все, все, как ни крути, как вот, как в пуклы, как... Как в пуклы, так впало, так в мятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в Западалово.
1: Им нужно... Здесь нет цикличной системы. Вот, собственно, не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
0: Хорошо, хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что Западалово внизу,
1: да.
0: А Замялово вверху.
1: И у Замялово больше схем.
0: Я бы так не сказал.
1: Посмотри на мою схему.
0: Давай, давай, давай, посмотрю. У Замялова... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у Замялова.
1: Не, переверни, ты неправильно смотришь. Нет,
0: так, так, ага, все, я вижу, вижу, вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит.
1: Перегиб? Да? Нет, перегиб да. Это низшая
0: стадия.
1: Низшая стадия, когда человек понимает, что в Замялово у него ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
0: Нет, нет, нет, нет. Перегиб это отстойник. Вот, перегиб это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в Западалово, опять же, минуя стадию.
1: Здесь нет схематических линий.
0: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста. Вот, мы смотрим. Хорошо, гнутость. То так. Есть, и впертость.
1: Так.
0: То есть, они, кстати, гнутость и впертость, они никак не пересекаются.
1: Да,
0: они
1: у них нет схематических линий.
0: Нету, да.
1: Да.
0: Вот они, оба эти психотипа у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им, может быть, спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит.
1: Но,
0: да? Либо,
1: да,
0: либо
1: да.
0: Все-таки отправиться в Замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в Западалово.
1: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
0: Ну, низшая, естественно, не на низшей. Он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукла, впала, вмятость не может у нас быть в перегибе, впертости или гнутости в перегибе, говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб — это такое место, где, ну, оказывается, определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
1: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые отрицательные качества.
0: Конечно, конечно. Самое это корысть. Корысть — это как игра поля рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
1: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
0: Вот.
1: Они
0: знаешь,
1: более
0: кстати,
1: подвержены азартным играм.
0: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация. Обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
1: Это если они обходят Рязалово.
0: Да, конечно,
1: это
0: конечно, конечно. Да, мину его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, в этом гадком стыде, да, то впертость,
1: люди,
0: она
1: да.
0: Кидается со всей открытой душой.
1: Во впертости проявляется
0: характер,
1: сила личности,
0: сила,
1: характер, да.
0: И это иногда
1: а
0: из-за этого...
1: наоборот.
0: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может... хорошо, если она попадет в Замялово, если ей повезет.
1: Но она же может в мятость уйти легко просто.
0: Может. Вот.
1: Если ее не примут в Замялово, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком уходит в мятость.
0: Да, конечно, во вмятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников
1: обсуждают
0: это, конечно, не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного периода...
1: Я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
0: Ну, конечно.
1: По проценту выигрыша она
0: конечно,
1: сильнее.
0: Конечно, она сильнее, безусловно. Но впертость импульсивнее. Если в какой-то момент, если впертость вот все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же Замялово. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
1: Процент очень маленький. Дело в том,
0: маленький.
1: Что они обе проходят через Рязалово.
0: Да.
1: А в Рязалово это некоторые... друслак, скажем так,
0: да,
1: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
0: А, ну, чтобы как-то провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, Тверезалово, это либо такие мелкие банки, вот, ну, аналогии с социумом, либо какие-нибудь частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там терка. Ну, сейчас... Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
1: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
0: Конечно.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: А со мной не надо бы здороваться, да, так чисто.
4: Ну, конечно, сиамский близнец.
1: Добрый вечер.
0: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
1: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще.
4: В общем-то, я хотел...
1: Вмятость чувствуешь?
0: Да, да. Говорите, говорите.
4: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился того, что вас начали показывать по телевидению.
0: Да, это было...
4: И хотел бы спросить у вас, кто был... Вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении для вас, подвешенной на канатах.
0: Нет, понятно. Ну вот, то есть суть вопроса.
1: Вот, Саш, смотри, да, вот да, характерная вмятость, переходящая в гнутость. Вот, вот слушал, и вот тон.
0: Нет,
1: тон,
0: не гнутость, тон, не гнутость. Не-не-не.
1: Гнутость.
0: Это уже, нет,
1: он так
0: слушай,
1: вот, все, слушай, он затронул все твои положительные характеристики.
0: А мне кажется, что это, скорее всего, вмятость, которая, именуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в
1: нет,
0: другой стороне.
1: Дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
0: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
1: Это надо детально рассматривать уже. Раскладывать все по идее.
0: Видимо, фотография.
1: Вот на первый взгляд, это вмятость, переходящая в гнутость.
0: Ну, не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
1: Подожди, а ты слышал его заискивающий тон?
0: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? Послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекаются. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю. Вернись, опустись, отвлекись от мальчика это или что это у тебя такое. Вот убери его, вот, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
1: Через пало.
0: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
1: Через залом вообще ничто не может происходить. Ну, залом это выше.
0: А через в перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадется перегиб. После перегиба попадет, ну, через западалово в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западалово и затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, значит, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость, попадая через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом, там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственную схему, которую я могу предположить,
1: Саш, дело
0: чтобы
1: в том,
0: оправдать
1: что,
0: как-то твое невежество.
1: Моя практика говорит о том, что даже врезалово, уже врезалово, может пройти через впертость.
0: Ладно, сейчас мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с Сиамским близнецом Энджелсом и Торшем. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб — это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалово, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, Сиамский близнец говорит, что перегиб — это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалы, и у впуклы, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалово, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впукло. Ну, естественно, впукло, минуя уже, не минуя, а через стадию впала. Да, впала не может стать впукло, вот, и также не может попасть в западалово. Но у нее, кстати, страшнее. У нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние не только в западало. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да. Если у нее настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западало и впала. А впала уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западало, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего пукло, которое не может попасть ни в перегиб, ни в впертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялово для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схемы черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, пукло на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
1: Да, конечно. Мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость — это не как данность все-таки. Что как данность — это, скорее всего, будет впуклость, если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там или, ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость — это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нету вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: А, понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, да, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория кольца, теория обруча, что замялого в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялово — это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну, да, я думаю, что это средство всего лишь, если...
0: Конечно, да.
3: Да. Вот. Но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
1: мы работаем над ней.
0: Мы работаем. работаем над этой схемой. И вот вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
1: Видимо, в этом
3: хорошо,
1: вы видите недоработку.
3: Очень весело.
0: Спасибо. Вот нам, кстати, грустно, потому что...
1: Мы рассматриваем социальную проблему.
0: Да, психотипы людей и животных. Кстати, животные тоже подходят под эту схему. Дело в том, что...
1: Она более упрощенная для животных.
0: Да, там на несколько квадратов меньше. Ну вот, что касается лупа. Казалось бы, любая статичность, да, любого психотипа обеспечивает ему и стабильность. Ну, будет он в пуку, не будет никуда стремиться. И хорошо, да? Казалось бы, живи себе спокойно. Если ты впал и никуда не стремишься, у тебя луп настал, тебе нормально. Также в мятость может тоже залупиться в полный рост и находиться в статичном, в общем-то, положении, в стадии петли, в общем-то, в своей мятости. Никуда не стремиться. Все было бы хорошо, но... Внешняя энергия, видимо, подстегивает их к движению так, что настает противоречие самим собой. Вот это состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить. Ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалы, и впуклость, и в мятость, и впертость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово там уже за следующую стадию. Но... Что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала через стадию лупа, попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
1: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо из впукла, но все через луп, человек оставляет при себе только все свои материальные блага, а духовные через луп теряет.
0: Ну да, безусловно, это происходит некоторое.
1: Но попадает в итоге в выгоралово. Как с японского это звучит интерфаксу.
0: То есть если он не вовремя не окснится назад.
1: А назад ему очень трудно пройти, там стоит диод.
0: Ага, ну хорошо. А выгоралово, хорошо, вот происходит у него выгоралово. И что? То есть, к примеру, если из положения лупа, да, в мятость не может попасть ни в впало, ни в западалово, то есть, ну, о гнутости, о перегибе говорить вообще не приходится, да. И вдруг тут у него настает еще состояние лупа. Да, вот после лупа вообще никуда. И еще состояние выгоралово. О чем это говорит? То есть, может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок. Может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом. Может, кстати, попасть, ну, в замялого неожиданно. Я не знаю, я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, в мятость, в стадии лупа, переходящей в выгоралово, может ли попасть в замялого? Давай попробуем узнать мнение наших радиослушателей на эту тему просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Если вот вы слушаете нас,
3: да.
0: Если вы так же внимательны, как и мы к вам, вот скажите, в мятости, будучи находясь, пройдя состояние лупа и уже погрузившись в выгоралово, есть ли вероятность, что произойдет такое нечто, она попадет прямиком в залом нынешний или в замялово, или куда-нибудь в гнутость?
3: Да, в замялово, однозначно.
0: Думаете, в замяло. То есть, значит...
1: Это невозможно.
0: А, нет, получается, почему? Правильно, выгоралово, получается, для вмятости есть благо тогда.
3: Какое же?
0: Ну как, если практически через лупы выгоралово, она попадает туда, куда попасть даже через палов.
1: Замялово — это наивысшая точка, из нее конечно. Нельзя попасть из низших точек. Поэтому...
0: Да, но нет, а вот через для вмятости, через выгоралово, мне непонятна судьба вмятости в стадии выгоралово.
1: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
1: Там есть следующая стадия, вот. Есть, мы ее рассмотрим позже.
0: А, что вот вы хотели узнать, или, может быть...
3: Вот у меня случилась мятость.
0: Да.
3: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в выгоралово.
0: Угу.
3: И в выгоралово, вот.
0: Понятно.
3: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
3: Как вы определите психотип Прохора? большие ли он приносит дивиденды. И как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. Вмятость это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать впало хотя бы. Вот. Но уже вот на гнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за выгорало, я немножко не понимаю. Вот.
1: Я увлекся еще раз.
0: Вот вмятость, находясь в стадии выгорала, куда будет двигаться?
1: Мы должны это рассмотреть позже. Это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
1: Нет.
0: Меня это дико мучает.
1: Мы еще не все линии рассмотрели.
0: Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопрос.

0: И стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, стадию выгорала.
1: То, тут же ведь, опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в замялово. А если она переходит в луп, она выходит в выгоралово.
0: Да, а после выгоралого?
1: А после выгоралого оно может, опять же, перейти в выпадалово, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из выгоралого.
0: Так, какая? Вот я хотел о ней узнать.
1: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
0: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, правда, кстати, ты упомянул о выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем. Чтобы
1: выпадало, наш... да?
0: Дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть, путь, в общем-то, луп дальнейший, это выгоралово. Да? Тогда, как выпадалово, может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло на любом пути. Например, на пути трансформации впукло, впертость или в гнутость. Гнутость неожиданно, причем я не говорю, что по достижении фазы, к примеру, если впукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается выпадалово, это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда впукло уже не впукло, но еще и не гнутость, у него случается выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное выпадалово из этой цепочки. В таком случае впукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
1: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что выгоралово может происходить только через луп. Выпадалово может происходить в любой стадии.
0: В любой, я об этом
1: вообще
0: говорил сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты мне очень невнимательно.
1: Я так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на
0: слова. Впукло. Представь себе, что впукло уже не впукло. Но еще и не гнутость. Вот даже на этом... в расперды находится между, в общем, впуклой и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в выпадало.
1: Только мысленно проводить черту какую-либо.
0: Да. И тут он попадает в выпадало, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
1: Случайность.
0: Да. Можно фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае впукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой называется.
1: Хотя можно попасть в луп.
0: Ну, луп это как данность. Это, да, можно. Но он, предположим, он избежал.
1: Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
0: можно
1: сразу
0: попасть в луп. Конечно, сразу. Можно. Но, с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгоралого, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
1: Из выпадалого в мятость можно?
0: Получается так. А как еще? А куда же еще ты выпадалого ведет?
1: То есть, как бы второй шанс.
0: Ну, в общем, да. Начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал...
1: Второе рождение получается.
0: Да. Но это для... В том случае, если впукло нацелено на гнутость. Если впукло нацелено на впертость, уже достаточно зрелым возрастом находится, то...
1: Да, там уже через выпало не выйти на вмятость.
0: Мне кажется...
1: Выйти, да.
0: Да, уже вообще... Ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
1: Там уже энергетического столба не хватит.
0: Конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против.
1: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот у меня такое мнение, что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после всех. Некий, называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
0: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
4: господин Энджел.
0: Да.
1: Вот. Какое внимание.
4: Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это

0: родителей детям, дескать, уперся как баран. Вот, как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять, то есть уперся как баран, то есть нет упертость, есть упертость. Вот, то есть нужно ли это выражение действительно поменять правильно, то есть уперся как баран, а не уперся как баран.
1: Понятен. Спасибо. Вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот. А как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, знаешь, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят, там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху, как я уже сказал, как мы говорили выше, в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал? Все согласны?
2: Молчание – знак согласия.
1: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы, ну, неожиданно относительно, неожиданно это через выпадалово, то есть и впуклый, и впалый, и в мятости, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадалово. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, в мятость на пути во впало, когда в мятость будет наиболее незащищена, потому что из стадии психотипа в мятости она уже ушла, в стадии психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгоралово с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет, то он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ, на какой стадии. Во впал, впукло, в гнутости, впертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. После этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в угоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мост, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в угоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалова. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний – это конечная стадия Западалова. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да. Соответственно, Замялова – это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялова попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялову все-таки имеют эту возможность впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия – это стадия угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем выгоралово, либо сразу, вот, если у него случится выпадалово. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, выгоралова или выпадалова, попасть в стадию угоралова? То есть,
1: не может.
0: То есть
1: только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралого и лупа. Соответственно, из выпадалого и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость не может, достаточно верхняя стадия, ну, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, а мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой в мятости тем, что иногда по утрам впуклость осознает то, что она впуклость. И ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки? Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклой линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии, потому потому что мы рассмотрели, допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня. Вмятость пала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и вправо.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую. Что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет замялого или, кстати, не замялого, извините, выпадалого. То есть, выпадалого может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впало или там из впало в пукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути из мятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования, опасность выгоралого. Единственный вирусный, такой вирусный момент — это выпадалово. Но оно... Вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете. И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да. Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впало, допустим, без понимания впало.
0: Конечно. Но с
1: то
0: другой
1: есть,
0: стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впало только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход в пукло в стадию вмятости? Именно по той причине, что в пукло прекрасно понимает, будучи сам в прошлом вмятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься. Извините, на самом деле в пукло может легко стать вмятостью, потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятости впало, потому что их
0: очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них вот не случится, не дай бог, выпадалого, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалого, залупирование и выгоралого, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во вмятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалого в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, в пукло берем, да, в пукло. То есть, или весь путь сначала, дальше сначала. Да. В мятость.
1: Да.
0: Начинает трансформироваться во впало. Стало впало, да, затем после впало...
1: Пукло.
0: Совершенно верно.
1: А
0: далее.
1: Тут два пути. Гнутость или впертость.
0: Да, хорошо. Будем брать такой идеальный случай, что на всем пути от вмятости там, до впукла вот эту самую вмятость не залупировал или выпадал, не нашло, да, на нее. Вот, скажем, стало впукло впертостью или там стало гнутостью. Ну, на данном моменте, да, неважно. Вот он стало гнутостью и уже находится на пути в замялого. Тут, когда он трансформируется в замялого, вдруг начинается вот вирус выпадалого. Из выпадалого оно попадает в угоралово.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях, да.
1: Не в квадрате проблема, а именно на линиях. Переходный момент.
0: Потому что луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал выпадалово такой частицы, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну, да,
1: если,
0: ну,
1: когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат Выпадалова на линию, и если организм справляется с Выпадаловым, то Выпадалова выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А Замялова, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию Выпадалова.
0: Выпадалова, да, да. После Выпадалова он попадает
1: и вот в
0: откровение.
1: И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх у него есть еще один шанс, еще раз попробовать, но через низшую категорию, через вмятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после Выпадалова через откровение, через Угоралова.
1: Нет. Да. Дело в том, что Выпадалова – это такая категория, которая не соприкасается с откровением.
0: Почему?
1: Нет, она соприкасается.
0: Прямой путь.
1: Да, прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: А потому что для кукла.
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение – это наивысшая точка…
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она настает в тот момент, когда психотип целиком поражен Выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, вмятость может
1: попасть? Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, палово, в пукло, гнутость, в пёрто, все что угодно он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да, у него один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в Замялова легко сразу.
0: Да не в Замялова он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный. То есть практически, если в пух,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри. Впукло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило, да, вот Выпадалова. Из Выпадалова тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция, у нас попадает в откровение. Где она...
1: Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалова с откровением не перескакивает. Залупирование с Выгоралова совпадает, да? То есть, если он залупился, потом
1: у
0: него...
1: Дело в том, что в откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум в откровении может попасть через Выпадалова только после лупа.
0: То есть, поскольку Выпадалова у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается времени.
1: Прямая дорога в откровение только через Выпадалова.
0: Я понял. То есть получается, что через Выгоралова.
1: Через
0: луп Выгоралова, откровение из откровения Выгоралова. А Выпадалова, оно в откровение, получается, не ведет.
1: Нет.
0: Оно может опять отправить в мятость.
1: Дается еще один шанс.
0: Хорошо.
1: Разница между Выгоралова и Выпадалова такое, что у Выпадалова есть еще шанс, а Выгоралова только в откровение уход.
0: Ага, хорошо, ушло вот, ну, предположим, да, у гнутости, на стадии гнутости этот психотип залупировался. После, значит, лупа у него, значит, произошла стадия Выгоралова. После Выгоралова он попал в откровение. После психотипа откровения он трансформируется в психотип Угоралова.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа Угоралова какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну, мы же смотрим, что после Западалова...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После Западалова у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После Замялова, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше-то ничего не надо. А вот после Угоралова мне все-таки кажется... Или вот, подожди, Угоралова это такой психотип, синтез психотипов всех, и в мятости, и в пало, и в пукло, и в пёртости, и гнутости, или как-то, или отдельный все-таки, да.
1: В состоянии Угоралова находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. То, что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну, давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, вот, Александр, вопрос такой. Меня давно эта тема очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости психотипов. Вот, что вы ответите
4: Понятно.
0: Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотип и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
5: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
5: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием интересной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, о чем вы говорите. Да, да. Но, значит, вот.
5: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология это наука интернациональная, понимаете ли.
5: Но ведь существует русское слово кручина, которое как раз и означает кручение на одном месте.
0: Нет.
5: Это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово кручина будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом печаль, понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово loop означает цикл, да, петля, зацикленность. И, ну, можно называть зацикленность.
6: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения.
0: Ну, но и для американского населения.
5: Но как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
5: Недавно освещенный одним из центральных каналов «Конфликт» как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Да, понятно. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия loop — это стадия именно верчения. Ну, даже не верчения на одном месте, потому что...
6: Цикличность.
0: Вот, это попросту, да, цикличность, это попросту... ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения, даже вот так. То есть вот вмятость, она и вмятость, и все. И все это переходит в Вагоралово. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет...
0: трубку.
7: Да.
0: Да, вот там вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
6: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, рассказывайте.
7: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа,
6: вы громче звучите.
0: Да.
7: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, ну, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
6: Ветер
0: постоянный, да, но дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
6: Мы серьезно берем?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
6: Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только
6: меня
0: что
6: вообще не радует вопросы сегодняшние.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что такое несерьезно относится.
6: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и благо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вот это достойный ответ.
0: Достойный, да.
6: Парень понял, что говорить ему больше нечего. Он все понял.
0: Здравствуйте,
6: да.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
6: Здравствуйте. Доброй ночи.
4: Я в свое время в раздорах играл в волейбол. Вы знаете, очень многие термины, которые вы сейчас применяете, мы применяли давным-давно. И я вот по гнутости хочу сказать, да, надо гибучесть еще ввести такое понятие, гибучесть.
0: Ну это, в принципе, опять же, видите, мы упираемся в филологию. То есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
4: Нет, вот гибучесть — это вот в волейболе принято.
0: Но мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с пришел с работы и не искушен в вопросах вот психотерапии, философии, уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
6: Мы рассматриваем проблемы.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
6: В Угоралова не замял, в мечту.
0: В мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость.
6: В Угоралова почти все попадают.
0: В том случае, если случилось, выпадало.
6: Нет, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялова.
0: Да, конечно.
6: Поэтому...
0: хорошо, давай так поставим. Хорошо, давай так поставим вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялова? И может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится, ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. И вопрос у меня один к вам. Значит, Выгоралово — это сознательное Выпадалово?
0: Еще раз.
8: Выгоралово — это сознательное Выпадалово?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Извините, просто...
6: В этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, давайте будем повнимательнее. Давайте будем повнимательнее.
6: Неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра? Чтобы до конца все поняли.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да,
9: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Я вот думаю, что гнутости легче попасть в Замялова.
0: Да, вот спасибо. Вот как вас зовут?
9: Лариса.
0: Спасибо, Лариса. Вот, уважаемые все, кто нас сейчас слушает, берите пример с позвонившей Ларисы. Да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора. Не просто она, не как в этой игре «Колесо-рулетка чудес» стреляет дартсом куани-попади в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора. Она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Почему, спрашиваю я, казалось бы, у впертости, у гнутости шансы одинаковые, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы впертости, которые, в общем-то, образованы вот как раз...
6: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть,
6: впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумство храбрых, поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим имел именно впертость, то есть человека, который психотип, который, несмотря на бурю, в общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость — самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
6: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалого.
0: Да.
6: Такой
0: да.
6: Некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалого неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
6: Но, опять же, впертость, если использовать врезалого, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Больше. Знаешь, больше.
6: Вот сейчас... Поэтому да. Не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшееся выпадалово.
6: Александр, насколько сильно попадалово впереди?
0: Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшун. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого, предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
6: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее-то все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу искренне, не могу позавидовать вот звонящим которые кашляли и говорили за там звук «хе». Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот тяжелый временной рубеж.
6: Мне бы, конечно, многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
6: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас. Потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти куда-то, чтобы не мешать продвижению цивилизации.
0: А схема, предложенная нами вам, является своего рода пластиковой карточкой для прохода в будущее. Аналогично пластиковой карточке для прохода в метро или для просова в банкомат. А если вы не берете то, что мы предлагаем вам практически на халяву, то это либо по вашей глупости, либо по вашей невнимательности. Но и то, и другое.
6: Опять
0: это
6: же...
0: непростительно. Я понял, о чем ты хотел сказать, и добавил непростительно. Ну, сейчас мы вернемся. Все-таки надо дать людям еще шанс. Вернемся к теме нашей беседы. И ты хотел о чем-то вот меня спросить, узнать мое мнение насчет вышеизложенной схемы.
6: Так мы сейчас слушаем или спрашиваем?
0: Спрашиваем.
6: Пусть отвечают тогда. Спрашиваем. Дело в том, что я думаю, многие так и... У них даже не закрадывается мысль спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
0: То есть,
6: и что это вообще такое? Я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по... своей конфигурации.
0: Да, да, да. Попросту говоря, путь до замяла гораздо более длинен, чем путь перегиба.
6: Но я... И из перегиба выпадало то... очень легко попасть.
0: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это так стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого в западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разные вещи. Откровение — это вынужденное размышление, перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгорало, от выпадало, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, может быть, впукло, да, редкая вмятость или впало может попасть в перегиб. Даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе, в принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какое-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью и с другими соперничающими психотипами, да. Ну, вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот,
6: ну, а вообще, да, их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
0: То есть,
6: ты... Гнутость и перегиб, но вдумайся просто, это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
0: Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, нет, понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюз, а своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб – это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний, это минуя западалово, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, в мятость серой, или в пало, или в пукло дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот, либо, нет, ты с чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
6: понял. Нет, дело в том, что да. В тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
0: Ну, я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну, я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
6: Нет, там откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
0: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
6: это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
0: Ну, мне про тут рассказать, про перегиб, или да, я вкратце-то.
6: Да
0: ну,
6: бог с ним, с этим перегибом.
0: Ну, тут правильно.
6: Более важная вещь.
0: Да, извини, конечно.
6: Процентов 90 жителей планеты попадут все-таки в откровение. И будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
0: И уже из откровения, да.
6: Из откровения в угоралово. А 50%
0: залупируются в откровении, кстати.
6: Нет, они уйдут еще ниже.
0: А куда?
6: В высшую точку раскрепощения.
0: Раскрепощение.
6: Да.
0: Угу.
6: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой в мятости у них прямой путь, минуя впалово и впукло, в замялово, в реальную мечту.
0: Так слушай, получается, это такой расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впукло, не на впало сразу?
6: Это низшая точка.
0: А, понял. То есть,
6: должен пройти через низ.
0: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
6: Да, она в итоге попадет.
0: Нет, вот...
6: Второй раз попасть в откровение.
0: Да.
6: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения. Третий. То есть либо угоралово, либо раскрепощение.
0: Ну, угоралово — это все, это кончина уже. Там некуда. Если он в угоралово вылез,
6: да,
0: из откровения, все. Человек
6: вот
0: конченый.
6: Три,
0: да,
6: момента выхода из откровения. Это угоралово, раскрепощение и от слова философ, как будет.
0: Ну, философирование, но я не сторонник, да. Этой стадии.
6: Да, тогда в раскрепощение тебе придется идти.
0: Нет, я вот просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
6: Дело в том, ну вот сам по суде, индивидуум проходит...
0: Психотип.
6: Проходит один круг...
0: Погоди, вот насчет кругов. Ладно, погоди, насчет кругов. Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость. Ну, там на каком-то пути, там на...
6: Первая стадия.
0: То есть вмятость, да, первой стадии. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем в пукло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, значит, на пути от вмятости к впало. На пути не может, там что-то выпадало, вы кранты. Ну, хорошо, он пришел впало. Впало он залупировался. Из залупирования он попал в выгоралово. Из выгоралова он попал в откровение. Согласен?
6: Да.
0: Из откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел, да, в угоралово, а попал в раскрепощение. Из раскрепощения...
6: Нет, стоп.
0: Почему?
6: Нет.
0: Все правильно.
6: Если он ушел в раскрепощение, то все, круг закончился.
0: Почему?
6: Из откровения в раскрепощение.
0: Из раскрепощения в мятость назад?
6: Нет.
0: Да.
6: Нет.
0: Да.
6: Нет.
0: Да,
6: только на втором круге. Только на втором круге он может попасть из...
0: Ну, на втором круге. Так я же второй круг.
6: Нет.
0: Я второй имею в виду круг-то сейчас.
6: Ну, так я-то начал с первого.
0: А я вот сразу со второго. Ну, хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится вмятостью.
6: Да, но уже еще более сильный.
0: Значит, ему легче опять попасть в стадию впала.
6: Во впалу он переходит на автомате. Просто на автомате.
0: Хорошо. А во впукло?
6: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
0: То есть из вот этой вторичной вмятости не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает. То есть даже перед гнутостью, которая...
6: Это получается идеальной формулой это получается, вмятость.
0: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути вот у данного психотипа случится выпадалово. Ведь оно может случиться.
6: Но у этого выпадалого при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в Угоралово. А Угоралово, соответственно, переходит в откровение. И
0: нет, Угоралово нет. Угоралово...
6: Не, Выгоралово.
0: А, Выгоралово можем.
6: Да.
0: Нет, а никак.
6: Угоралово это тупик, все.
0: Слушай, подожди, да, Угоралово тупик, но из Выпадалово в Угоралово никак не попадешь. Извини. Выгоралово...
6: Не, у них мост... реверсионный мост у них получается.
0: Нет, нет.
6: Да,
0: нет.
6: Да, да, да. Реверсионный мост.
0: Нет, нет у них реверсионного моста.
6: У тебя какого образца схемы, какого года?
0: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже...
6: Ну, дело в том, что
0: слушай,
6: я...
0: Слушай, подожди, посуди сам. Давай вернемся изначально немножко. Да? Значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да? У психотипа вмятость настал луп. После лупа, хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пожалуй, впертость, гнутость, хорошо. Предположим, что не вышло, значит, у него наступает Выгоралово. Из Выгоралово он попадает в откровение. Далее у него там два пути, либо в Угоралово, либо в раскрепощение, да? Вот, а Выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
6: не, Выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
0: Да, но Выпадалово никак не связано с Выгораловым практически.
6: Ну как они связаны? Реверсионным движением они связаны.
0: То есть ты хочешь сказать, что из Выпадалова в Выгоралово можно попасть?
6: Легко.
0: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю, как можно.
6: Дело в том,
0: давай на примере вмятости. Вот трансформация и вмятость.
6: Ты забываешь о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути, из мятости впало, из замялого в перегиб, где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути Выпадалова и Выгоралова, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
0: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в Выпадалове, потому что...
6: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
0: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты им предлагаешь простой...
6: Внимательные люди рисовали схемы, и по схеме все видно.
0: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно Выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации из психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
6: Не может просто... Дело в том, что из Выгоралова легко попасть
0: в откровение, а из Выпадалова...
6: Мятость? Нет, из Выгоралова один путь только в откровение.
0: Слушай, из Выпадалова ты никаким образом не попадешь в откровение.
6: Ну вот у меня схема прям вот.
0: Да не попадешь ты в откровение никак из Выпадалова, потому что Выпадалово — это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори. Ну ты...
6: Но да, все откровение, оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
0: Через луп, конечно.
6: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии...
0: Главное условие откровения — это луп.
6: На основе опыта.
0: Через Выгоралово, да. А Выпадалово — это просто внезапная фатальность.
6: Да,
0: приводит сразу в Угоралово. И все.
6: Нет.
0: Да.
6: Нет, есть шанс.
0: Какой шанс? Я не вижу.
6: Ну, вмятость.
0: Только. Ну, из Выпадалова во вмятость.
6: Да.
0: Через раздор.
6: Путем обогащения опыта, раздора.
0: Но тогда не путай с Выгораловым. То есть не может Выпадалово трансформироваться в Выгоралово. Потому что Выгоралово — это мудрость лупированная.
6: В схеме есть квадратик раздора между Выгоралово и Выпадалово.
0: Ну хорошо, хорошо. А как может психотип пукла попасть в раздор?
6: А, через гнутость.
0: Запросто. То есть гнутость получается... Я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей. Да, может быть, они нас рассудят. Я вообще, честно тебе скажу, я бы вот не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, ну, такой, знаешь, шанс из серии, там, ну, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Ну, я, для меня очевидно, что фатально.
6: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выпал? Ты сам понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но это...
6: Мы не хотели сложно представлять схему.
0: Давай будем делать такую, систему доступов и посадок. О, то есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Да это же абсурд.
6: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
0: Конечно. Потому что,
6: сам по себе раздор – это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло – это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. И раздор, если он вносится, ну, у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
0: Но это они идут от вмятости.
6: Да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
0: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
6: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
0: Нет, вмятость в данном случае...
6: Вот, хорошо, относительно... Я объясняю.
0: Да, давай.
6: Вмятость 20%. Перешел в пукло уже 40. Перешел в пукло уже 60.
0: А хорошо, а погоди.
6: И если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
0: Нет, как только впуклость переходит в пертость, это сразу минус 40. Как только впуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только впертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно, у тебя схема.
10: А если зарахнет залом?
6: А в заломе большой процент плюса.
0: Большой. Но
6: несмотря на его минус.
0: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс – это в Замялове. А знаешь почему? Потому что...
6: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать гнутости, в одной передаче.
0: Да, гнутости очень много гнутости в Замялове. Впертость несет, в сочетании с гнутостью, несет в Замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь? Потому что она впертость.
6: А вот перегиб несет нулевой процент.
0: А перегиб вообще, это да. То есть, потому что в перегибе даже впертость становится нейтральностью. То есть, по идее, в перегибе все равно. Если бы вмятость попала в перегиб...
6: В мятость попасть через выпадало будет плюс 10%. Так что гораздо выгоднее попасть выпадалово, чем выгоралово. И лучше пойти на второй круг с 10 плюсами процентов.
0: Я согласен. Я, может быть, согласился бы, но ты советуешь в мятости сейчас пойти на второй круг, да? Забывая совершенно о выпадалове.
10: А если он шарахнет залом?
0: Алексей Алексеевич, ну сейчас программа авторская идет. Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
6: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
0: Ты забываешь все-таки о выпадалове. О вирусе выпадало. Чем больше кругов, тем больше риск вируса
6: личность,
0: этого.
6: Понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в выпадалово. Или как он называется тоже.
0: Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь. И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас? Алло. Не слушают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Я хочу задать вам сразу же вопрос. Значит, следующий. Вот как вы считаете, вы слушаете нас внимательно, да, так или относительно внимательно?
11: Я слушаю на протяжении 4 часов.
0: Хорошо, значит, вы в курсе дела. Как вы думаете, выпадалово, ну, как условный вирус, да, поражает психотип, когда находится в статичном состоянии или только в процессе трансформации из психотипа в психотип?
11: Динамичное состояние выпадалово, оно неизбежно приводит к замыканию процессора. Я считаю, любого психотипа это конечный вариант, к которому, ну, все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется, в связи с этим вышеизложенным, что вы очень волнуетесь, и вам нужно перенести эту передачу и продолжить. Это с вами говорит настоящий экстремист Славчик.
0: Понятно. К сожалению, тоже, так скажем, не претендент на посещение следующего столетия. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Вы слушаете нас?
12: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я тот же вопрос осмелюсь задать?
12: Да, а вы знаете, я хотела вам задать вопрос.
0: Ну, давайте все-таки сперва я поинтересуюсь, хорошо?
12: У меня вопрос этот нагорел, просто я...
0: Нет, извините, сперва
12: слушаю
0: все-таки...
12: Вас. Я слушаю,
0: знаете,
12: вас уже
0: извините,
12: целый час.
0: Извините, сперва хотел бы я спросить. Нет, давайте сперва я вас спрошу. Нет, давайте сперва я вас... Извините, извините. Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим.
12: Да.
0: Да, и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием, что... Да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
12: Да.
0: Значит, вот данный психовирус, как мы его называем, именуемый выпадалово, может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
12: Или я думаю, что нет.
0: Совершенно. Вот, представьтесь, как вас зовут?
12: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
13: А я Виктория. Думал, Лариса.
0: Вот, Виктория, вот, пожалуйста, почему женщины более восприимчивы к этому?
12: Да, я думаю, что нет. Но у меня к вам вопрос.
0: Да,
12: понимаете,
0: да,
12: у меня такая дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и со стертостью. И я никак не попадаю в замялово, а все время попадаю в западалово.
0: Вы знаете...
12: И каким образом я могу попасть в огоралово, и тогда высшие вообще какие-то свои раскрепощения?
0: Вы знаете, вы до чего вы умная женщина. Спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва вот все-таки с ответа на вопрос. Наша радиослушательница ответила. Действительно, выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует луп, который приводит затем к выгоралову. А теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
13: Это самое страшное.
0: Вот, к сожалению, да, нам тут нас нечем обрадовать.
13: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз, но ваша судьба печальна, потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью

0: видно.
1: Слушай, и даже умудрился не попасть под Выпадалово ни разу. Ты посмотри, да. это редкость такая.
0: Хорошая игра.
1: Хорошая жизнь.
0: Но, а концовка какова?
1: А концовка?
0: Просто Бугаралова — это спившаяся личность.
1: Да, то есть прогноз не очень хороший. Но, может быть, послушаем.
0: Ну, а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
1: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, слушай.
2: Алло. Здорово, я из Москвы.
1: Да, говорите.
2: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Сейчас, конечно, вот молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь, я был в литературе, вот мне как-то даже страшно становится.
1: Вот.
2: Как он тему взял...
1: Понятно. Кстати,
2: вы понимаете, не надо взять какую-то философию, хоть философствовать.
1: Понятно ваша тема. Вот что меня радует, это знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, это... Ну, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
0: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
1: Ну, может быть, еще один звонок тогда? Потому что, мне кажется, нужно...
0: Я этого уже не понимаю. Я не женщина.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да. Говорите.
0: Какая скромность.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи.
0: Какая наглость.
1: Рассказывайте.
3: Ну, что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
1: Согласен с вами, согласен. Это очень такой, скажем, звонок. Ну... шаблонный, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемые. Доброй ночи. Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут у нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
1: Понятно. Я извиняюсь, что перебил, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
0: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
1: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
0: Не, у нас поделиться. Теперь вообще все просто схема нарисована. Просто...
1: Да, то есть, ну, кстати...
0: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
1: Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Да, очень странно слышно, этот перепад такой идет. Одно в трубке, другое к концам.
1: Угу.
5: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
1: Да, вот интересно, да.
5: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум. Ну и, соответственно, хаос. Вот. А отсутствие космоса, сами понимаете.
1: Понятно. Ну, спасибо вам за ваш вопрос. Но, опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впалы, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятость.

0: пухлости играет гораздо большую роль, нежели в жизни в пухлости, потому что в пухлость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот, впало тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что у вмятости и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова. И, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: А вы знаете, вот было в Горалово, Западалово, вот масса нюансов.
0: Да.
1: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
0: У Горалова? Почему же? У Горалова у нас
2: это
0: есть.
2: Это тупик. Почему он
1: промежуточный? Ну, в какой в вашей схеме? Какое место занимает?
0: Угоралово идет после лупирования в Угоралово, потом идет откровение, после откровения идет стадия уже Угоралово. Это Угоралово, Западалово, Замялово, это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялово – это положительная стадия, это мечта, Западалово – это такая брутальность, дескать, фатальная, ну, своего рода позитивизм, да. Вот. А Угоралово – это, в общем-то, такой низший беспредел, куда попадает после Западалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через откровение можно выйти в раскрепощение, оттуда попасть в обмятость и начать круг сначала, понимаете? Вот тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
1: А из Угоралова...
0: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
2: Там уже смерть.
0: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да.
1: О.
0: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу сказать, можно?
0: Ну, спрашивайте, спрашивайте, говорите.
3: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
0: Ну, скажите. Жалко, что ли?
3: Мне открыли глаза.
0: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю. Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли.
0: Да.
3: Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
0: Рассказывайте.
3: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. Во время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять, вам он не понравился. Ну вот, я именно это имел в виду, и абсолютно серьезно с вами разговаривал.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из трех человек, или из трех тысяч, или из трех миллионов, да. Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипа, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальные состояния его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже... потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
4: Ну, в залом не попасть никогда.
0: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
5: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
0: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь.
5: Чтобы подсказать, донести, да?
0: Донести, собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Не жилец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло.
6: А, доброе утро.
0: Здравствуйте, Б.
6: Все, конечно, очень забавно.
0: А что же забавно?
6: Что вы говорили.
5: А что вас пугает вообще?
0: А почему, вот, почему вы считаете, что это забавным?
6: Нет, я воспринимаю это...
5: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
6: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачей пытались оставлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечная стадия для них это Кащенко, я так думаю, ближайшая.
0: Не жилец. Меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, чем несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать-то не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
7: Знаете, что-то мне вообще непонятно. И вот какой-то чушь он несет, этот товарищ.
0: Понятно.
7: У него хороший развитый литературный язык. Но тема, вы знаете, еще просто издевательство над нами.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам. Вот еще один пример, еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
5: Поленилась на одном участке.
0: Поленилась и все. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Я хочу по поводу предыдущих.
0: А почему вы смеетесь?
8: Сказать вам.
0: Да.
5: Такое ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
8: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня, ну это я не о себе говорю, о другом человеке, человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
0: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так...
5: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
0: Да, да.
5: Аффект
0: да,
5: – это
0: да.
5: Откровение.
0: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, то есть пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или, чтобы не случилось, раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да. Ну, еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Меня зовут Илья Альдебаранский. Я хотел бы узнать, делятся ли термины «пухлость» и «выпуклость» как «инь» и «янь». То есть мужское и женское.
0: Вы знаете, я сразу отвечу. Психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
9: А почему вы сказали «к сожалению»?
0: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
9: То есть корыстно?
0: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это... совершенно не играет никакой роли. Спасибо, спасибо за звонок.
5: Да, и залом накроет любого.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так довольно симпатичная женщина.
11: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
10: А?
0: Ну да, говорите.
10: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну, и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица, ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну, я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, мы развелись. И вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать. Вот как мне быть? Вроде, может, вы посоветуете что-то?
5: На самом деле, попасть в замяло очень сложно. У вас произошел залом. Тем более залом, отягощенный перегибом.
0: А вот скажи, как ты считаешь, позвонивший только что, грядущий залом или уже вот нынешний? Все-таки?
5: Грядущий. Она то уже пережила это, да.
0: То есть есть еще вариант.
5: Дело в том, что из залома она попала в Выпадалово. А из Выпадалова в Откровение. И вот
0: пошла
5: именно
0: по второму кругу, думаю.
5: Нет, еще не пошла. Она сейчас находится в Откровении. И вот уже скоро вы держитесь, уже скоро вы обратно попадете в мятость, но с 10% плюса. И у вас все будет проще.
0: Я тут хотел бы немножко привлечь так любимую нашим народом народность. Знаете, есть такая пословица, в общем-то, в 45 баба ягодка опять. Вот, народ интуитивно чувствует вот, мудрость великую, и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих, выдает пословицы очень жизненные. Вот, поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
5: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
0: Да, а также мы наберем огромное количество молодых брейк-дэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На всем мы и прощаемся.

птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Человек уже вам достаточно известный, знакомый. И мы сегодня будем с ним общаться на самые разные темы. В основном, конечно же, на тему вот последствий моего спора. Как я уже рассказывал, может быть, ты, Кирилл, не слышал. Если кто-то вот не слышал, то я...
1: Добрый вечер.
0: Привет. Двухнедельное мое отсутствие было вызвано с тем, что я с одним влиятельным человеком поспорил на очень важную для меня услугу, что за две календарные, ну, за 14 календарных дней, попросту говоря, я смогу сделать так, что курс рубля к доллару будет 1 к 13. Я вроде всего добился, выиграл этот тяжелый спор. Мало того, сейчас я сразу хочу сказать, что вот сегодня я еще тут побуду, исчезну опять на 14 календарных дней, чтобы
1: может,
0: сделать к 20.
1: Стоит?
0: Ну, дело в том, что уже забит спор.
1: Угу.
0: Вот. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Ну вот, тут очень много писем к нам приходит, всяческих других пожеланий. Вот, например, такой Александр. Готов поспорить с вами в прямом эфире, что я умнее и лучше вас. Подпись Евгений Николаевич. Но, Евгений Николаевич, тут даже и спорить-то не о чем. Вот, поскольку меня все как зовут? Сашок, а вы целый Евгений Николаевич. Посему я уступаю пальму первенства. Это я вот у Кирилла вычитал на ладони татуировка, написано «Пальм первенства». А зачем это сделал? Я вот Евгению Николаевичу хочу уступить, чуть было не брякнул.
1: Ну, а я как бы не хочу уступать.
0: А, ну понял, да. Так вот, ну, каким образом вот ты, твоя тушка переживает все вот вокруг происходящее, потому что, ну, во-первых, я вижу, что в обоих твоих, в обеих,
1: в обоих тоже.
0: Да, находятся хозяйственные сумки большие, и даже вот зонт, он у тебя закреплен каким-то странным образом за шиворотом, его не держишь, и давай я помогу тебе сложить сейчас.
1: Вот. Ну, сложился, все последствия твоего отъезда и последствия твоего спора. Это прямая зависимость, ведь мы сейчас живем в историческое время, очень непростое. Потому что, как ты знаешь, что вот это падение, это вот девальвация.
0: Ну, как сказать, я думаю, что рубль упал, доллар-то поднялся.
1: Но ты понимаешь, ведь это все сказывается вот по различным оценкам экспертов, вот моего знакомого Владислава Тараса. Вот он считает, что как бы падение и вот это повышение, оно скажется, ну, буквально на всем. То есть, допустим, вот отказывают лифты, то есть не поднимают и не опускают людей вот в домах. То есть может не быть горячей воды. То есть вот последствия будут такие. То есть вот если падает рубль, то это отражается буквально на всем. Вот мы сейчас находимся на 14 этаже, а как бы, может быть, через где-то 2 недели, когда ты вновь приедешь сюда на эфир, ты даже не поднимешься до 7 этажа, потому что как бы рубль окончательно упадет, и уровень жизни, соответственно, тоже нешуточно падет.
0: Ты знаешь, мы недавно были с экспедицией, раскопки произвели, очистили массу кувшинов щеточками маленькими, такими вот реставрационными щеточками. У меня есть РЩ, называется, эти преподнесу. Ну, просто там же божественная пыль вояков на ней.
1: Давай сразу установим сроки, потому что ты часто говоришь, что ты преподнесешь, а этого не происходит.
0: А, сроки. Кувшины... Ну, кто сейчас может давать сроки и гарантии девальвации? Ну,
1: тогда не говори вообще о кувшинах.
0: Ну, извини, мне уже срам за то, что я учинил девальвацию и про кисть брякнул. Да, но тем не менее, мы нашли рукопись известного русского историка, философа Георгия Губы, где он странным образом предвещает, я просто цитирую: «Да сомкнутся реки над ними темные, да порушатся замки их белые, да падет их рубля деревянные». Вот прям так пишет Георгий Губа, а ведь жил человек в 16 веке, то есть практически под деревом, что твой медведь, носил бурку. Кстати, он родоначальник бурки, ведь ты знаешь, что кавказские женщины повсюду сейчас в Москве ходят в бурках, тем самым пытаясь поднять национальный свой престиж. А мы сейчас начинаем ходить в шароварах, и у нас уже барсетки в форме балалаек появились, мы тоже не отстаем. А вот Губа, как вообще твое отношение к Губе? Я знаю, что ты знаком с его трудами, но в последнее время как-то скептически. Вот.
1: Ну, честно говоря, да, в последнее время все более как бы наполняет меня скепсис и скептическое отношение к Губе. Поскольку если говорить о раскопках, и если говорить о каких-то обнаружениях различных архивных редких записей и материалов, то гораздо интереснее, скажем, найденное Юрой Данилиным произведение писателя Толстого. Причем это Виктор Толстой. Это еще один Толстой из...
0: Виктор Даниилович, по-моему.
1: Виктор Даниилович Толстой из династии вот Толстых, о которой мы все прекрасно знаем. И вот именно ему, его перу принадлежит известная притча, вот найденная Юрием Данилиным, о таком гигантском деревянном исполине, как Бурата. То есть эта притча была написана задолго до того, как, собственно говоря, другой писатель Толстой перевел на русский язык некую историю о Пиноккио. То есть...
0: Ну, ты знаешь, что самое интересное, что в документах, которые вот были найдены в личном кабинете Виктора Даниловича Толстого, после его ареста уже, были найдены и странные чертежи, которые при ближайшем рассмотрении оказались как раз, в общем-то, высокохудожественным изображением этого самого вот существа, Бурата, но подробности о нем как-то собирались по-разному, потому что часть у них осталась у Зиновия руки, то есть конкурента ближайшего Даниловича нашего, Толстого. Вот,
1: Виктора.
0: Виктора, да. Виктор, какой Виктор? А, Виктор еще был совершенно.
1: Да, конечно же.
0: Ой, совершенно Виктор Иванов, простой такой еврейский парень из еврейской семьи, он сермяжил там. То есть, ну, что делал? Работал, подшивал Даниловичу и вот ручки, ботинки, обувь, пришивал к польтам этим вешалки, потому что в то время бывало как, они ходят по улицам на балы, там, на рауты всякие, а снег набухает, набухает, а в то время же не делали металлических вешалок, на металл никто не лил, деревянные все были. И они бывало, что повесят, то вешалка рухнет, то эта петля оторвется, потому что в шубы, ну, помнишь, какие шубы эти, с бобра,
1: да,
0: шуба
1: да,
0: была
1: да,
0: у боярни Морозы, помнишь, как ее повесили?
1: Да,
0: как
1: да.
0: ее в санях везли,
1: да.
0: во что завернуто?
1: Угу.
0: В бобровую, понимаешь, шубу. Ну, вот. Он пришивал и тоже часть документов, Витя, естественно, помыл. Но мы так подозреваем, что они ушли у него, попросту говоря, на самокрутке. Вот. Может, у тебя какая-то другая информация, я не знаю, как.
1: Да нет, у меня практически та же самая информация. И даже на самом деле это удивительно, поскольку мы с тобой перед эфиром не говорили ни на какие темы, и оказывается, что как бы наши сведения совершенно, если можно так сказать, конгруентны.
0: А, так что в этом удивительно? Я об этом прочитал во вчерашнем выпуске газеты «Коммерсант Дели». А, ну ладно, это не важно.
1: Так вот, да, мы отвлеклись.
0: А скажи, пожалуйста, вот в таком контексте, если мы рассматриваем данную проблему, вот не являются ли те сведения, которые вот в общество проникают сейчас о Бурата, о налогах, о кризисе, да, вот, о певческом жанре в частности,
1: да.
0: вот, вообще об исполнительском искусстве. Вот. Кстати, ложки уменьшились в объеме, то есть вот мы...
1: Ну, совсем не намного.
0: Ну, все-таки...
1: Но об этом преждевременно говорить.
0: Нет, но мы же провели исследование, то есть древние ложки, которыми играли ложкари, они были размером с локоть. Вот откуда произошел этот жест, когда от локтя вскидывают руку такую, дескать, есть хочу, они говорили так, есть хочу. Вот такие были ложки мощные. Потом мельчал народ, мельчал, но и если... ложкари же были мужики такие.
1: Если мы говорим о Бурата, то как раз вот тут и имеет смысл говорить о таких вот ложках, потому что Бурата это... Ну, если можно так сказать, старший товарищ, если не брат Буратино старший, вот, то он как раз пользовался именно деревянной огромной ложкой.
0: Ну, тут ведь сам факт в том, что все-таки ведь брат, ты так сказал, ну, в лирическом смысле.
1: Ну, в общем,
0: а реально
1: да.
0: ведь Пиноккио, он был прототипом реально существующего Бурата нашего российского, безусловно.
1: Не, ну здесь же ведь, понимаешь, здесь все-таки, в отличие от Буратино, Бурата, он же был... как бы деревянный исполин, то есть где-то 2-10 рост. Вот есть как бы, исходя из тех чертежей,
0: 2-14.
1: Которые, да, исходя из этих чертежей,
0: с набивочками
1: вот,
0: там.
1: Как бы, естественно, человек вечером становится ниже, и вот где-то Бурата вечером к вечеру становился, ну, где-то 2-10, может быть, 2-12.
0: А поскольку утром он был... перемещался, они стесывались у него, безусловно.
1: И, естественно, в отличие от Буратино, он был гораздо более злым и гораздо более, скажем так, неотесанным. То есть, ну, как бы на нем было большее количество сучков, и, в общем, нос его был таким, если можно так сказать, тупым на конце. и на носу было 14 сучков, ну, больших тут, и маленьких.
0: Кирилл, тут нужно, видимо, как-то сказать нашим радиослушателям, что да, тупым это в геометрическом, безусловно, смысле, ни в коем, да, случае, что не, нет, тупорылый он.
1: Ни в коей мере.
0: Хотя некоторые называли его за спиной и так: глянь, тупорылая деревяха пылит. Ну, я грубое даже, они слово говорили. Глянь, тупорылая деревяха п-дует, дескать. Вот. Но они за это жестоко достаточно платились, насколько,
1: безусловно,
0: я знаю.
1: Безусловно, потому что Бурата, как бы, основная его деятельность заключалась в том, что он встречал рано утром или поздно вечером горожан и отбирал у них деньги, отбирал практически сразу все деньги и закапывал их. Где он это делал, практически никто не знает до сих пор. И вот есть очень много мест, где, как бы, приблизительно, предположительно мог он закапывать эти суммы нешуточные. Вот. И, естественно, можно сказать, что это было единственное практически его занятие.
0: А вот скажи, ты сказал, он утрами и вечерами, а днями, я так понял, он где-то в другом месте промышлял.
1: Он, на самом деле, как бы, в это время суток днем он в основном спал, потому что ему необходимо было как-то зарядиться энергетикой некой. А горожан встречать лучше всего было, естественно, рано утром или поздно вечером, чтобы застать их врасплох. И, как бы, чтобы было легче отобрать нужную сумму, да, безусловно.
0: А скажи, а вот попадали ли под горячую руку вот Бурата, скажем, посадские селяне, или все-таки это было в черте вот тех городов древних, где вот мы копали?
1: В основном, вот по оценкам и по сведениям Юры Данилина, вот нашего историка, наиболее страдали капитаны дальнего плавания. Да, потому, да, что вот...
0: Я, кстати, знаю, что вот Иван Данилин, это известный был капитан парусника тогдашнего, парусник, который назывался Якорь. По иронии судьбы, вот он потом послужил якорем для огромного количества судна. Он был очень тяжел. Ну, вернее, даже скажу так, что судно Якорь, оно, как только его на воду поставили, оно как губка ее всю впитало и затонуло, утянув за собой все, что к нему было привязано. Это по иронии судьбы. Это, скажем так, то, с чего потом делали «Титаник», судя по всему. Вот я маленькую такую...
1: Это такая была вставка.
0: Да.
1: Так вот, капитаны дальнего плавания, вот есть 4 случая встречи Бурата. Все они заканчивались тем, что, как бы, деньги оставались у Бурата.
0: Капитанские деньги, да?
1: Да, да. А капитаны просто, они садились на землю и плакали. То есть вот, ну, я думаю, что достаточно сильно характеризует вот такие случаи именно воздействие Бурата и все-таки ту злость и ту злобу, которую он нес через свою жизнь.
0: Ну, ты знаешь, даже вот хотелось бы сказать, что в 3 случаях капитана, вот у них были отобраны деньги, они плакали, а 4-й он плакал просто так, у него даже ничего Бурата не отобрал, поскольку...
1: Просто он, на самом деле, извини, что я перебиваю, ничего, конечно, ведь это, как бы, ты тоже знаком с этими документами, это был ведь первый капитан, у которого уже Бурат отобрал деньги, просто это была уже второй случай, потому что, как бы, в то время капитанов дальнего плавания всего было 6 человек, и вот с 4 из них Бурата встречался, и так получилось, что вот с одним, с капитаном, по-моему...
0: С Иваном, по-моему. А, нет, я ошибаюсь.
1: По-моему, это был Байдуков, Виктор Байдуков. И вот, именно его встретил Бурата второй раз, и уже вспомнив, что, собственно говоря, деньги отобраны, по некой такой привычке, Виктор сразу сел на землю и стал плакать, потому что, ну, в общем, безусловно, воспоминания обуяли его. Я, в общем, считаю, что другого выхода у него и не было.
0: Да, безусловно. А ты помнишь, как ловко Петр I отмазал от капитанской должности мичмана Зинаиду Череповицу?
1: То есть... Нет, честно говоря, мне бы хотелось послушать этот рассказ, если это не очень длинный рассказ.
0: Он совершенно короткий. Просто Зинаида Череповица была мичманом, который был замаскирован под женщину. В бушлате, с ленточками, все. То есть ей пришлось... Она была такая достаточно, как это принято говорить, сиськастая девка, видная из себя. И ей, чтобы вот как-то эти свои чисто женские органы, ну, скрыть, приходилось обматываться полотенцами, шкурами, там, зимой. Вот. И такой был, ну, здоровый мичман. И ее чуть сперва сделали шкипером шхуны, потом хотели сделать капитаном. И Петр I, ну, как-то интуитивно, он же был мудрый, высокий, усатый мужчина, да, он интуитивно почувствовал, что перед ним Зинаида стоит, а не Мичман. И да, и думает, проверю-ка я ее смелость. А ведь об Урата ходили легенды среди всех шести капитанов. Она должна была быть седьмой, по идее, седьмым капитаном. Он говорит, а не боишься ли ты встречи с Бурата? Она чисто по-бабски тут себя повела. То есть сорделась, щеки стали красные, там слюни всякие потекли, виск. Ну, истерика попросту. Все это у нее, значит, отвалилось. И Петр увидел Зинаиду Череповицу и послал ее на эту, на галерку. Ну, грести это... Ой.
1: Ну, кстати, неизвестно, как бы отреагировал Бурата на встречу с Зинаидой, потому что, собственно говоря, единственная представительница прекрасного пола, которую он встречал, это была Мальва. Это тоже, скажем так, недобрая, недобрая, кстати, дама.
0: Как все-таки вот макаронные люди дерут, да, все с реальной нашей историей?
1: Я согласен. И настоящие писатели, настоящие как бы герои, они как бы, ну вот, преданы забвению. Ведь о Викторе Толстом сейчас у нас практически никто не говорит. Вот если мы с тобой выйдем на улицу и как бы прислушаемся, ведь речи не идет об этом совершенно.
0: Да, безусловно, безусловно. А вот ты знаешь, тут такой вопрос немножечко не в тему. Елена спрашивает у нас, вот вошла сейчас в дверь и спросила, как поживают Евгений Светланов. Вы знаете, отметил, насколько я знаю, свой 70-летний с чем-то, может быть, или без чего-то юбилей. Вот, недавно я наблюдал его выступление по телевидению. Махал он очень бойко. Что делает, так скажем, честь его мощнейшей грудной клетке и биткам дирижерским. Не у каждого дирижера такие, собственно, битки. Вот. А, ну, ты знаешь, Кирилл, тут еще одно сообщение, я зачитаю его.
1: Безусловно.
0: Следующее. Саша, заберите свою каску, монтажные когти и сумку, из которой дурно пахнет. На Павелецком вокзале в палатке все для вас. Подпись Дуси. Действительно, я, когда отмечал свою победу, вот эту девальвационную, что мне удалось это сделать, я, сам понимаешь, 3 дня гулял. Там ночевал у меня, не бог весь кто, вот, обещали и должность, что замминистра культуры, те, кто мне, ну, масса всего было, я тебе потом расскажу, но я пойду заберу, потому что сумка чужая. Ладно, а мы пока послушаем.
1: Хорошо, да, с удовольствием.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Знаешь, я вот понюхал, вот не воняет ни сумка, ни когти. Ну, если тебе не противен, понюхай. Ну, совершенно нормальный запах. Ничего вроде нет. Что-то, по-моему, это...
2: Какой-то безвкусный запах какой-то.
1: Ну, безвкусный, несъедобный, ну, не то, что там Дуся намекала. Ну, тут вопрос, может, он тебе обидно покажется. Письмецо пришло. Кирилл, правда ли, что вашу замечательную шевелюру остригли на парик Филиппу Киркорову? Вот Таня спрашивает. Знаешь, я видел этого замечательного цыганского певца в распашонке. У него действительно какая-то в последнее время... То есть он же всегда был такой лысый, мужественный, копил вот это. Я бамбук. Угу. Вот, а сейчас он с такой этой ботвой типа на своей замечательной голове. Ну, ты я вроде тоже вижу при этом.
2: Ну вот, вот видишь, как бы это и ответ на вопрос. Здесь, видимо, сударыни неправильные какие-то сведения, видимо, неверные. А может быть, устаревшие.
1: Может, да. Ну да ладно. А вот какой-то непонятный человек пишет. Да. Очень хорошая песня про Бурата. Он, наверное, был из итальянцев. Совершенно бестолковый. Извиняюсь, наш радиослушатель. Ну поймите, уважаемый, мы же вот уже с Кириллом полчаса вам в толковываем, что Пиноккио был прообразом реально существующего исполина Бурата, который жил... А где он, кстати, жил? В какой губернии? На какой земле?
2: Кстати, вот это один из вопросов, которые до сих пор, можно так сказать, будоражат. Эти вопросы будоражат. И вот...
1: Женщина особенно, я знаю, вот историк.
2: Историк Юра Данилин и как бы вот ваш покорный слуга. То есть мы на данном жизненном отрезке не можем предоставить точную как бы топографическую карту с указанием места расположения Бурата.
1: Даже дислокации.
2: Да. Но можно сказать о том, что радиус его действий был достаточно широк, поскольку целью его существования и смыслом были поиски, как мы знаем, ключа. То есть здесь, собственно говоря, есть определенная параллель с Буратино, помимо того, что они носили приблизительно одного размера, то есть не одного размера, одного фасона шорты. И вот. Целью существования были поиски некоего ключа. Но в истории с Бурата это был не ключ, который открывал какие-то двери, а это был источник. Это был источник... такого специального живительного напитка, если мы переведем на нынешний язык, то вкус его это смесь воды Буратино и как бы технического спирта. Uh-huh. Вот. И это получался вот этот такой зверский напиток Бурата, испив который, как бы Бурат становился еще злее, чем он был. То есть, поскольку это был отрицательный персонаж, то вот, соответственно, у него была и достаточно такая отрицательная цель. Вот. Но до сих пор не установлено, испил ли он хотя бы один раз этот напиток, потому что, ну, как бы поиски, они продолжались, и до сих пор не установлено. Вот у Виктора Толстого, скажем, об этом нет ни слова. То есть мы знаем гипотетическую цель, но мы не знаем, была ли она достигнута.
1: Ну, ты знаешь, вот Георгий Губа упоминал о огромном количестве ключей. Я вот дословно пишу. Сейчас я найду просто это место его рукописи. Да, вот. «Да забьются светлые ключи золотые, да замычат овечки небесные на облака похожие». Вот, может быть, эти легендарные ключи, которые мы нашли в рукописях Георгия Губы, как-то связаны с поисками
2: исполина. Здесь идет речь о поисках единого ключа, единственного, потому что как бы это вообще вполне возможно, что это была сказка, что такого ключа и не существовало.
1: А то есть ее, видимо, кто-то выдумал в то
2: Может
1: время...
2: Может быть, это было именно воображение Виктора Толстого, то есть...
1: Нет, ну, а тогда, если Бурата был таким чисто эпосным персонажем, то можно воспринять так, но ведь реально же он существовал, как ни странно, и что-то искал.
2: Реально как бы существовало несколько прообразов Бурата, потому что практически любой человек...
1: То есть как Штирлиц.
2: Да, употребляющий, безусловно, вот такую можно провести параллель, а регулярно употребляющий Буратино напиток и водку, даже не водку, а именно вот технический спирт, то как бы рано или поздно, ну, в зависимости от особенностей организма, неизбежно становился утром на какой-то промежуток времени, на 6-8 часов, становился именно вот бурата. То есть он мог себя почувствовать вот в этом состоянии бурата. То есть он становился очень злым, вот, и выходил сразу с авоськой, как бы, чтобы отобрать какие-то казначейские билеты, и, не использовав их, сразу же их закопать.
1: А вот скажи, ведь, в принципе, вот эта интересная мысль о поисках единственного ключа, сокращенно ЕК.
2: Да.
1: Вот ведь смотри, люди к чему пришли в дальнейшем. То есть взяли там, как говорится, мы песня же такая: «Мы горы повернули вспять, да реки повернули вдаль». Такие, помнишь, блядь, они же что сделали? Все собрали это и пустили в одну струю. Назвали ее «Волга», другую струю «Енисей», третью «Дон» и так далее. То есть, может быть, уже в то время как-то вот сам Бурата вот поиском этого единого ключа, в то время несуществующего, кем-то образом был, ну, вот таким флагманом вот этой идеи слияния всех вод воедино, потому что ты знаешь эту теорию Генриха Рычага, германского современного ученого, астрофизика замечательного, о единой вселенской реке.
2: Ну, о повороте, да, о повороте всех рек в единое устье.
1: Да, да, да.
2: На самом деле мы можем поговорить и о повороте озер, поскольку мы знаем, что в истории нашей страны был один известный пример, не совсем удачный пример поворота, правда, не самого озера Байкал, поскольку до этого дела не дошло, а повороте достаточно большой чугунной ванны.
1: Нет, ну мне кажется, что пытались все-таки потом альтернативным путем повернуть местность вокруг Байкала.
2: Да, да, такое, такая попытка была предпринята, но все-таки не смогли повернуть остров Ольхон, который, как мы знаем, находится в центре озера Байкал. И в этой связи как бы правый берег не смогли считать условно левым, а левый условно правым. Поэтому возникла некая неразбериха и... даже если я не побоюсь этого слова, паника.
1: Да, да. Ну, все это благодаря средствам массовой информации, как вот то, что мы сейчас видим на сегодняшний день. Почему-то вот сегодня мы заезжали, ставим на наш оптовый склад, да?
2: Да.
1: В принципе. Мы же сами, вот, хотя и знаем, что ничего страшного нет, что сами создали этот вот этот прецедент, который все называют девальвацией. Мы-то знаем, что, по идее, это дутая пустота, ничего за этим нет, но мы сами инстинктивно закрыли этот склад, не стали ничего отпускать. То есть, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать, как говорил наш коллега. Вот. Так же, видимо, и здесь происходило. То есть, потому что реально, ведь людям все равно, где лево, где право. Ну вот заметь, то есть, вот как плохо себя чувствует англичанин, например, в России, как себя плохо чувствует русский в Англии, да, и даже вот Стинг, он до России добрался, но как мы знаем, двойник был, который вот надутый карлик из передачи «Форт Боярд», он там маленький ходит, его просто поставили вместо Стинга под фанеру, а перед ним линза очень большая, начищенная такая, которая увеличивала его размер. Вот вы обратите внимание, я сейчас, наверное, многие думают, что я что-то сказки им рассказываю. Реально, вот этот маленький карлик в программе «Форт Боярд» это есть двойник певца Стинга.
2: Ну, у Стинга всегда были проблемы с адаптацией в разных странах.
1: Он же поет «Инглишмен в Нью-Йорке». Да, потому что он где лево, где право, не поймешь. Вот, и в принципе-то это не важно, потому что мы, например, можем условно обозначить прямо левым там, где зад, да, это будет право, к примеру. То есть это совершенно не важно.
2: Невозможно это будет опровергнуть.
1: Безусловно, безусловно. Ну вот все-таки хотелось продолжить о Бурату. То есть вообще, насколько я знаю, питался он травой.
2: Питался он не совсем травой, он питался свежей стружкой. Достаточно свежей такой вот. И причем доставать ее было очень сложно. Вот. И, соответственно, как бы стружкой же Бурата и гадил.
1: Ну, безусловно.
2: Потому что, в общем, было бы удивительно, если бы он гадил чем-то другим. И что интересно, что вот периоды, как бы, некого такого, вот да, некого перевоплощения Бурата в очень доброго и сказочного существа, где-то даже похожего на наивного Буратино, вот они приходятся именно на период вот...
1: Калоизвержения.
2: Да.
1: Неправильно, стружкоизвержения.
2: Да, стружкоизвержения, некие такие стружечные фекалии образовывались. И вот именно в этот момент как бы многие друзья Бурата предпочитали именно с ним как-то налаживать контакт. Но после
1: Извини, пожалуйста, а вот длительность его дефекации?
2: Это 15-25 минут.
1: Он бы вошел здесь у нас сейчас в России в элиту достаточно
2: умных
1: людей.
2: Да,
1: то есть,
2: да.
1: Потому что ведь пролетариат, он как какает быстро, что курица, ему же некогда достаточно.
2: Я не хочу
1: никого обидеть, но мы проводили исследования статистические, кстати. То есть что дольше всех гадит самый умный человек.
2: Но, на самом деле, дело все в том, что если говорят, что мы самая читающая нация, то совершенно точно можно сказать, что мы не самая читающая нация в процессе того, когда мы гадим. Потому что интеллигентный и умный человек, когда идет в туалет, он всегда берет с собой какую-то прессу и литературу. И даже могут быть прочитаны небольшие новеллы в период одного гажения.
1: Или просмотрен комикс один.
2: Например. Может быть просмотрен комикс, но... нельзя утверждать, хотя я лично могу утверждать, что мы не входим даже в 15 развитых стран, где люди непременно, когда ходят в туалет, берут с собой литературу. То есть, если в метро мы все читаем, то когда мы гадим, мы, как правило,
1: делаем вид, вот узнал,
2: да,
1: все
2: да. И делаем все это как бы в попыхах, я бы сказал, вот так. То есть не придаем того значения, которое можно придавать этому.
1: Ну тут понимаешь, какая ситуация? Ведь те, кто издает прессу, они тоже это делают в попыхах. И вот эта вот жизнь в попыхах постоянная, она вот формирует и образ мышления такой, который называется мышление в попыхах, сокращенно МВ. Вот. И вот это в попыхах, оно все ускоряется, но когда оно вот встретится там само с собой уже, потому что получается так, что оно бежит и уже видит свою задницу. Вот когда оно само это в попыхах себе в задницу залезет, снова начнется медленно. Понимаешь, и опять начнется пергамент, вот я к чему. Ну, это что-то дам. Так вот, Таня вот волнуется, спрашивает почему-то у тебя, чем... А ты расчесываешь колтунчики, смешное слово, в твоей прическе. Ну, это, наверное, даже вопрос лучше ко мне, Таня. Я вот ответил, там меня спрашивали, забрал ли я свои вклады. Вот, я сказал, что только идиот может держать вклады вот на территории, в которой мы обитаем. У меня все они, соответственно, за... Там, и в недвижимости, в частности, в двух берлинских парикмахерских. Таня, вот сейчас самый последний писк, я вам это советую. Если вам, конечно, до 30 лет, пятерней. Самая гигиеническая расческа – это ваша собственная пятерня. Потому что, как мы установили, расчесочная промышленность терпит серьезный крах. Вот вспомните девки, древнерусские девки, как они расчесывали косу свою. Выйдет она из бани там, с ушатом, к примеру, и достает мощный гребень деревянный и начинает им расчес косы производить. Да? Но этот самый гребень, он был сделан из экологически, как мы называем, чистого дерева. В дальнейшем это все преобразовывалось. Были алюминиевые расчески, которые красили волосы, если вы помните. И сейчас практически мы вот произвели серьезное исследование в этой области. Самое все-таки гигиеническое средство – это собственная пятерня. Причем тем проще, потому что ручки у людей у нынешних мельчают.
2: Да.
1: Да. Ну... вернуться нам нужно все-таки к Бурату. Вот этот момент его... Будьте здоровы. Этот момент его вот как раз испражнений. Вот он длится 15-20 минут. 15-25. За это время, я думаю, многие... Будьте здоровы. Успевают как-то с ним договориться.
2: Да.
1: А как он выполняет ли свои обещания, обязательства перед тем?
2: Это зависит от того, на какое время как бы назначается выполнение обязательств. Потому что мы все знаем, что когда Бурата заканчивает гадить, то он практически не помнит уже того, что происходило во время того процесса. То есть вот во время того, когда он занимался как бы испражнениями. Вот. И поэтому практически он может выполнить пожелание какое-то или просьбу именно в течение того момента, пока он гадит, то есть в течение этого процесса. А когда он уже погадил, он становится еще более злым, и поэтому где-то за 2-3 минуты те друзья и соратники Бурата, которые находятся вокруг него и пытаются вступить с ним в какие-то отношения, они уже покидают зону, где он вот занимается своими вот этими делами, и уже, как бы, чтобы он их не мог настичь, потому что это повлечет за собой, опять-таки, лишение вот последних именно денежных средств, что, собственно говоря, не так приятно.
1: А скажи, вот, скажем так, если взять по шкале Геббельса, ученого, австрийского ученого Геббельса, вот уровень удовольствия, получаемого Буратом в момент испражнения, зависит ли от того, как у него это происходит, либо щепки, либо опилки из него там сыпятся? Во сколько?
2: Ну, в основном Бурата всегда ходит опилками.
1: А, то есть все-таки измельченный такой субстанция.
2: Ну, да.
1: А что ведь можно было бы, например, желающим
2: можно
1: особо
2: корыстно
1: подсмотреть. И если, например, ну, вычислить, что сегодня Бурата ходит, например, опилками, а вот там вчера сучками, вчера был злее, лучше. И будут все ждать, пока он опилками будет ходить. Он же может эту фишку просчитать как-то и уже отгонять там или поставить каких-то там вокруг себя своих друзей.
2: На самом деле здесь зависит от того, какой стружкой он питается. Здесь есть прямая зависимость. И сколько раз в день он питается стружкой. Потому что найти стружку и как бы выбрать для себя оптимальный режим потребления стружки, это тоже непросто.
1: А вот побеги, вот каким-то образом, я знаю, он обрывал достаточно много. То есть так и называлось. Откуда пошло слово пастбище, так называемое? То есть это своего рода и сказки вот эти были. Ты, наверное, обратил внимание во всех сказках, дескать, Иван-царевич, тут иди один, я вот дальше идти не могу. Почему там он не может идти дальше? Что случилось? Никто не объяснил. А реально тут начиналось пастбище, потому что вполне возможно, что Бурат и не ел побеги. Я не хочу это утверждать. Но то, что он каким-то образом их собирал, может быть, чтобы как-то сигнализировать людям, там, метить территорию, поскольку какал он все-таки естественными продуктами, не пахнущими особо ничем. Он же должен был как-то метить. Может, он складывал побеги эти?
2: Ну, вполне возможно, потому что это на самом деле тема достаточно обширная и интересная. И вполне возможно, что ты прав, потому что тема Бурата, как и тема Алой Шапки, как и тема шведского такого героя Петерсона. Вообще, вот это целая вереница, целая галерея различных прототипов, а также странных существ, которых мы, как казалось бы, все знаем. Казалось бы, мы все знаем сказочных персонажей «Красную шапочку» или там Карлсона, или вот мы говорим «Буратино». И в то же время мы не знаем, что существовали и отрицательные персонажи во многом, которые тоже имели право на существование и занимали свое место. Просто, видимо, в связи с тем, что все-таки дети должны получать именно положительное, и не может быть сказок с отрицательными персонажами, которые бы издавались и изучались и предлагались детям.
1: Да.
2: Поэтому вот именно все вот эти попытки различных писателей, будь то Астрид Лингрен, Агния Барто или вот Виктор Толстой, написать настоящую злую такую.

0: потом Астрид Лингерн, в общем-то, каким-то образом, еще повышив искаженную информацию, получил того самого Карлсона, который живет на крыше. Карлсон, какая связь, вы скажете, между Спартаком и вот летающим шведским женщиной?
1: На самом деле, если мы посмотрим балет «Спартак» на сцене Большого театра, то какая-то связь может быть, поскольку самые лучшие танцовщики, они, исполняя роль Спартака, исходя из хореографии, они выполняли очень сложные па, и все эти па исполнялись в воздухе. И один из основных критериев выбора вот Спартака из артистов балета, это насколько высок прыжок у артиста балета, насколько он может высоко как бы прыгать и вращаться в воздухе. То есть это с определенной натяжкой можно расценить как некий прототип Карлсона. Хотя
0: вот странно,
1: не факт.
0: Ты понимаешь, здесь же целая связь. Если мы посмотрим, вот Карлсон откуда идет. Реально, это, конечно, он идет от Питерса. Это понятно. Об этом мы расскажем. Но, смотри, например, небылица про ковер-самолет. То есть стремление человека вверх. Да? То есть реально вот середины не существует. Да? Существует, например, вот Питерс со своими гусеницами. И существует Карлсон с пропеллером. Да? Ближе к Карлсону существует у нас, кто, знаешь, ковер-самолет. Лёд, да. Балет «Спартак», да, да. Вот, и еще вот французская, Великая Французская революция, в результате которой вот Наполеон пришел к власти. Вроде бы тоже они так, да, привязаны, да, все вместе. А около Питерса, около реального персонажа Питерса, никого вроде и нету.
1: Но дело в том, что Питерсон, он же, даже если говорить точнее, Петерсон, он,
0: да, извиняюсь,
1: был более засекречен. Он был более засекречен. И речь идет о том, что как бы малыш, после того, как он общался с Карлсоном, ведь они же переехали на первый этаж, и вот об этом он уже не был даже малыш.
0: С Петерсоном, когда он...
1: Да, когда он познакомился с Петерсоном, я имею в виду, что ведь он жил на последнем этаже.
0: В мезонине, с лепниной.
1: Вот. А потом он переехал и жил уже на первом этаже. И вот тогда произошли все встречи с Петерсоном.
0: А, то есть, в принципе, реально это вот существовало, да?
1: Безусловно. Просто дело все в том, что как бы Петерсон, он... его не было видно. Карлсона ведь всегда можно было увидеть из окна, собственно говоря, пролетающего. А Петерсон, он же был своего рода диггером. То. Он был более уродлив, потому что у Карлсона существовал, собственно говоря, только пропеллер, отличающий его от человека.
0: Мы же не можем такими вот категориями тоже судить уродлив. Например, может быть, с точки зрения там своей подземной какой-нибудь подружки Петерсихи, он был самым вот красивым.
1: Безусловно. Мы...
0: Он смазан был хорошо, я знаю.
1: Но если мы можем провести параллель с человеком, потому что все-таки...
0: понимаешь, с человеком и Карлсон тоже не красавец.
1: Одно дело, у тебя пропеллер за
0: нет,
1: спиной.
0: Нет, у меня нет. У него.
1: Видишь, вот. Нет, а нет. Другое дело, у тебя вместо ног огромные гусеницы. Это все-таки...
0: Опасно уже.
1: Как-то это уже не человек. То есть это уже... Это большая патология, нежели присутствие пропеллера на теле. Поэтому вот эта записка легендарная, которую оставлял малыш, что он под землей у Петерсона, вот эта записка, как бы, она присутствует вот в архивах Астрид Лингрен, то есть... Как бы известная шведская писательница, она, видимо, все-таки писала вот этот роман о Петерсоне, но, наверное, все-таки по каким-либо причинам опубликован был именно вот эти три повести о малыше и Карлсоне. Есть еще вероятность о том, что как бы это был все-таки не малыш, потому что все-таки человек же растет, и свое, видимо, уже во время встречи с Петерсоном малыш, он уже был не малыш, а может быть даже какой-то...
0: Грудничина.
1: Да.
0: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас Кирилл Немоляев. Мы разбираем причины девальвации, постигшей нашу страну. Сейчас мы немножечко отвлечемся и продолжим.

А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы с ним рассуждаем на разные совершенно темы, в том числе обсуждаем нынешние финансовые проблемы, возникшие у многих наших сограждан.

0: Называем это так. И постоянно к нам приходят всяческие письма, тут послания, люди и так далее. Вот сейчас я начну по порядку.
1: Такой блиц будет у нас, да?
0: Да. Вопрос господина Немоляева. Вот письмо такое пришло. Помогает ли перхоть его шевелюры или стружки Бурата от желудочных расстройств или от каких-либо других болезней? Группа Лабар-Кандыш. Я не понял, честно говоря, вопроса. По-моему, вопрос был задан просто с целью разрекламировать себя как-то. Потому что смысла тут нет, мы его опустим. Вот хорошее. Хорошее очень письмо от Петерсона. Пустим Бурата на рубли.
1: Да, я согласен, что в данной ситуации, когда мы в нашем сегодняшнем эфире уделяем столь пристальное внимание именно возникшей девальвации, вот как бы этому падению, краху, то было бы глупо не упомянуть о том, что в данной, опять же, повторяю, ситуации Бурата нужно пустить именно на рубли, так сказать.
0: Да.
1: Почему бы нет? Да. Если вы встретите где-то на улице человека, который одет вот именно в такие достаточно большие шорты и, как бы, скажем так, производит ощущение, впечатление неотесанности, то можно как бы его именно и переработать.
0: Тут еще вопрос, где Семашкин?
1: Он здесь, Николай здесь, рядом, и сидит. Просто как бы
0: молчит,
1: пока...
0: молчит. Да. Может быть, что-нибудь ей скажет. Но сейчас он смотрит как-то из-под лоби, я вижу, набычился что-то, но...
1: Ну, мы с Николаем сейчас очень много работаем, и мы работаем над вторым изданием книги, поэтому я не удивляюсь, что сегодня поручено отдуваться, так скажем так, мне.
0: Вот очень интересное послание от Жены Геннадьевича Добрый, который пишет: «Уважаемый Кирилл, по данным профессора Ханса Сиоли, роман сначала назывался «Малышка» и «Карлсон». Я знаю профессора, конечно, Ханса Сиоли, знаком с ее трудами. Вот, это, кстати, хотел сказать, что первая женщина-профессор, которая родилась в государстве Непал, то есть она является народным достоянием Непала, и даже такая легенда есть: в столице Непала, Катманду, на одной из центральных площадей, ну, на самой большой, назовем ее так, где есть автомобильное движение, установлен светофор, который, в общем-то, понятно, никакой функциональной нагрузки не несет. Он является своего образа святым. Вот для всех жителей этой страны, и они его между собой называют как раз Ханса и Ханса Сиоли. То есть это своего рода такой монумент, еще живой, достаточно молодой, работоспособной женщине-профессор, вот, непальский. Но, тем не менее, вот что-то скажешь на
1: это. Если мы возвращаемся к вопросу о том, что все-таки малышка, а не малыш, то разумнее поговорить о книге о Винни-Пухе, ведь на самом деле как бы это одна из версий этого произведения исключала понятие какого бы то ни было пуха, это просто было Винни, то есть это была достаточно большая медведица, у которой в подчинении был поросенок, и, соответственно, отношения складывались совершенно по-иному, все было иначе, и вот в том произведении, да, действительно, полы были перепутаны, а здесь речь все-таки идет о малыше, конечно, о малыше. Другое дело, можно ли его называть в момент встречи с Петерсоном малышом, поскольку он уже, исходя из исторического отрезка, явно должен был вырасти. Не остался же он, да, не остался же он каким-то карликом, поэтому...
0: Нет, но тут дело в том, я хочу сказать, что в Швеции, как в любой скандинавской стране, которую населяют 80% людей с Чукотки, все-таки, попросту говоря, чукчи, достаточно силен культ мужчины. Поэтому я не исключаю, что Астрид Лингальн, она вот переделала реальную легенду, вот эту реальную историю из эпоса под малыша, скорректировав попросту пол одного из главных героев. Кстати, тут мы должны призадумываться. Вот все-таки, может быть, Карлсон тоже была женщиной, мы же не знаем.
1: Дело в том, что вообще Карлсонов уже было достаточно много.
0: Да!
1: И в этой как бы некой секте существовал главный Карлсон. Он именовал себя не Карлсон, он назывался как бы так, именовался как Карл Фадер. Вот Карл Фадер, он отличался от Карлсонов тем, что у него в силу определенных причин пропеллер находился на груди, и пропеллер был очень большой. То есть Карл Фадер, в отличие от обычных Карлсонов, он летал на спине. А поскольку пропеллер находился на груди, соответственно, он летал на спине, и если кто-то хотел прокатиться с ним, то у него существовала на спине специальная ячейка, некий специальный такой мешок, где мог разместиться человек или какое-то другое существо для того, чтобы прокатиться даже вместе с Карл Фадером. И, естественно, это с учетом даже того, что никогда ни сам Карл Фадер, ни его спутники не могли
0: не видели,
1: видеть именно Землю. То есть даже точнее так можно сказать, что спутник Карл Фадер не мог видеть небо, а сам Карл Фадер никогда не видел Землю, поскольку летал на спине.
0: А тут я извиняюсь, что перебиваю, просто тут даже несколько неправильно, что это был такой карман какой-то, это скорее было углубление.
1: Если это говорить более научно, то да, это было своеобразное углубление. Вот, кстати, я бы назвал это даже некой ячейкой.
0: Ты знаешь, вот Ханса Сиоля, который нам, вот, профессор Ханса Сиоля, непальская женщина-профессор, она ведь обладает совершенно уникальными познаниями вот в самых разных областях, в области хирургии, в области зоологии, биологии, даже в области вот коммуникации защитных каких-то сооружений, фильтров и так далее. И вот тут единственный скользкий момент в ее карьере, я все-таки позволю себе затронуть, предоставила на суд общественности свои чертежи как раз такого персонального, скажем так, летающего аппарата. Ну, это типа дельтаплана, но не нужно никакого возвышения, с которого нужно прыгать, которое по всем практически своим техническим параметрам напоминало устройство вот Карл Фадера. То есть из чего многие ученые, в том числе, вот я знаю, Юрий Данилин и Генрих Рычаг, многие на нее ополчились, сказав, что она использовала в данной технической вот своей конструкции просто свои великие познания эпоса, поскольку она очень образованная женщина. Вот эти параллели, которые, казалось бы, вообще ведь это практически там Тибет, да, Непал, далеко, она знает о Карл Фадере. Велика ли вероятность, что тушка Карл Фадера, вот она могла перемещаться на очень большие расстояния, или подобные вот животные, я позволю себе так назвать, существовали все-таки в разных местах планеты в то время?
1: Понимаешь, мне кажется, здесь можно провести параллели в жанре музыки. Ведь мы иногда слышим какую-то мелодию и думаем, что обязательно ее кто-то у кого-то украл.
0: Да.
1: А ведь все возникает параллельно, возникает в разных точках. И, естественно, предположить, что радиус действий Карл Фадера, несмотря на то, что он был, естественно, более могущественен, чем любой Карлсон, что этот радиус распространялся до государств Непал, это как бы нам никто не поверит.
0: Нет, никто.
1: Потому что
0: люди недоверчивые, потому что, во-первых, стали. Ведь раньше как бывало, приходишь, например, к мяснику и говоришь ему, Зиновий, дескать, надо, завтра я тебе занесу там деньги или отработаю как-то, да, это опять же вот из раскопок долговые расписки были найдены, которые, кстати, коллекционировал Георгий Губа, мы все их нашли, то есть был я там у мясника там такого-то, в такой-то лавке взял ногу телячью там, за то, что я пропалю ему огород, то есть, ногу-то он же съел, сам приходил, полол огород, а сейчас, например, можно тогда провести эксперимент, вот выйти сейчас в коридор и у любого человека подойти и сказать: дай 50, долларов, да, мы тебя завтра вернем на этом же месте. Практически не нужно думать, что тебе ответят. А еще вот буквально до лет 20 назад такая просьба, она была совершенно нормальной.
1: Я совершенно не удивляюсь этому.
0: Да, это вполне в порядке вещей. Ты знаешь, я предлагаю в столь ранний час все-таки пообщаться с нашими ночными жителями.
1: Это было бы прекрасно, поскольку тема сегодня затронуты серьезные, мы можем выслушать любое мнение.
0: Да, 203-19-22, мы с радостью слушаем ваши звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире говорите.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Конечно, вопрос касаемый Мурата и этого Петерсона, это, конечно, все очень серьезно. Но я слышал, что был более, как сказать, отъявленный негодяй и проходимец про образ Щелкунчика. Не могли бы вы пояснить, кем он являлся, и рассказать о его злодеяниях?
1: А какая у вас есть информация на этот счет?
2: У меня есть информация, что, сажая его в темницу, он всегда убегал, перегрызая решетки и выгрызая дырки в дверях.
0: Угу. Ну, вы знаете, это же, в принципе, достаточно естественное поведение для любого существа, вот, как стараться быть свободолюбивым, то есть, своего рода, это, клаустрофобия, да?
1: Да, но просто на самом деле, не
0: спасибо за
1: Щелкунчик,
0: спасибо.
1: Безусловно, просто не надо щелкать, как бы,
0: в кругу друзей,
1: да.
0: Безусловно. Но тут дело в том, что, попросту говоря, Щелкунчик, он являлся...
1: Вообще Щелкун.
0: Щелкун являлся прообразом современного такого типа, как типажа, как простофиля. То есть дело в том, что он совершенно был безобиден. Вот. Но, как говорится, в кругу друзей щелкал рылом часто. И друзья его постоянно подставляли. В результате чего он не мог платить по долгам, его там всячески сажали, всячески обижали. Ну, в общем, попадал он в беду. Естественно, он бежал опять приходил к этим же людям, и все повторялось снова. И через это выражение пошло, что есть тот самый простофиль, там Иванушка-дурачок, вот это и есть современный вот прообраз Щелкуна. То есть, ну, мы проследили себя за Щелкунчик. Далее еще был целый ряд промежуточных стадий, то есть, ну, как ни парадоксально, Кощей Бессмертный принадлежит тоже к этой же, потом Ящер, вот, ну, известный сказочный персонаж. Ну, целый ряд мы перечислять. Ну, Крошка Енот, вот опять же замечательный.
1: Есть определенный фонетический ряд с участием группы, то есть буквы «Щ» непременно.
0: Да, Крот, например. Вот. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас не
3: Алло.
0: Да,
3: Александр.
0: Да.
3: Нас вообще...
0: Это вы так не волнуйтесь, пожалуйста.
3: Нас больше интересует не ваша сегодняшняя тема, а проблемы зверьков, то есть опоссумов. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: Спасибо. Вы знаете, просто это настолько новая для меня тема и неожиданная, что я должен очень долго думать об этом. И думаю, что вот сейчас я снова там займусь девальвацией, доведу курс там до 20 рублей за доллар в течение вот отведенных мне 2 недель, 14 календарных дней, а затем серьезно займусь вот поиском ответа на ваш уважаемый вопрос, потому что никогда об этом не задумывался. Кстати, 6 лет существует наша программа, это такой свежий вопрос.
1: Не так много тем, которые не затронуты, и в частности, да. Вот эта тема, получается, что осталась в стороне.
0: В стороне как-то. А, ну, еще звоночек послушаем.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, говорите.
1: Алло.
0: Ну, я просто тебе поясню, о чем хотел спросить человек. То есть, соответственно, мы затронули немножко эпос, такой же русский народный, да, в частности, вот Кощей Бессмертный, там Щелкун, да, Крот и Простофили, Иван Дурак тут же, да. А человек хотел спросить о Бабе-Яге Костяной, понимаешь, ноге. Вот, то есть, если мы ее возьмем за центр вот отсчета эпос, то есть, значит, вправо у нас будущее, а влево, ну, что ты так на меня смотришь, вправо вот. Вот право.
1: Но это у тебя.
0: А, извини, пожалуйста. Это я наоборот. Вот это будущее. Вот сейчас я сам.
1: Просто мы напротив друг друга сидим, чтобы нашим радиослушателям было понятно.
0: А, ну, в общем, вот в ту сторону, предположим, хрен с ним будущее, а в эту как прошлое, да? Вот, то есть вот что стояло рядом с Щелкуном, вот, когда... Ну, вот если мы возьмем Щелкуна, его развитие от Щелкуна там, до этого самого Кощея Бессмертного, да, и вот и назад вернем с петлю такой, только уже отсчет проведем от Костяной ноги туда вот назад. Что там было? Спросил он.
1: Угу. Я тоже, как и ты, так сейчас с кондачка вот так вот ответить на этот вопрос не могу. Поскольку то, что была там целая вереница, это понятно.
0: Ну, но вот это я знаю, что промежуточное звено — это Руслан и Людмила. Вот совершенно точно. Оно там стоит.
1: Ну, там еще, насколько я знаю, была был Тристан и Изольда. Ну, как бы не сразу после Руслана,
0: через
1: а
0: какой-то
1: это как
0: еще
1: через
0: звено.
1: Какой-то промежуток.
0: Вот, ну, а на самом деле, реально, обычная мышка-полевка была.
1: Есть ли у нас еще какие-то телефонные звонки в студию?
0: Да, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Вы не волнуйтесь. Если хотите, давайте его перезвоните, успокойтесь пока. Вот что ж вы так тревожитесь?
4: Да все нормально.
0: Ну, что там спрашиваете?
4: Я знаю, что Бурат жил в смутное время и придумал в свое время законы, чтобы это все исправить. Вот говорят, вы нашли их и хотите их в Думу там как-то продвинуть. Вот не можете ли рассказать подробнее об этих законах? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, вот смотря что подразумевалось под смутным временем. Дело в том, да, но прежде чем про смутное время, тут Женя все время беспокоится насчет книги. Мы попозже все это обсудим. Евгений, успокойся, не волнуйся. Слушай, возьми ручку, книжку, успокойся. Расслабься. Мы же не магазин на диване, родной. Ну, что ты такой нервный у нас? Нервный Женя, сокращенно НЖ. Да, ты курс, что касается смутного времени. А вообще, скажем так, маячком, не побоюсь этого слова, самой первой смуты послужило изобретение Гоголя-Моголя.
1: Ну, это неоспоримо, поэтому неоспоримо. Как мы можем продолжать дальше.
0: Вот, соответственно, Бурат вроде как Гоголь-Моголь ни к чему.
1: Безусловно.
0: То есть
1: это совершенно неоспоримо.
0: Как рыбий зонтик. Хороший ты, кстати, пословицу придумал. Сегодня мне Кирилл рассказал, говорит, я пословицу придумал, как рыбий зонтик. Я так смеялся. Да, вот. А что касается Думы, да, ну, к примеру, то мы, в общем-то, хотим, попросту говоря, продавать наш фирменный Гоголь-Моголь из страусиных яиц там, потому что у нас сейчас небольшая страусиная ферма за пределами, скажем так, данного государства. Это, я так сказал, сейчас, да, но действительно, это 1/10 вот того, что я выиграл на этой девальвации.
1: Ну, если говорить серьезно, то...
0: Кстати, еще, извини, хорошо, мы с тобой успели вчера так помотаться, да поскупать эти доллары, так проспедали, да. Попродавали.
1: Ну а что, надо поднялись. Всегда успеть, чтобы потом почувствовать, чтобы
0: насколько... Пузико было, да. Нормально, а то пузико нельзя нам держать в голове.
1: В Думе, я насколько знаю, вот по моим сведениям, существует 11 неких, ну, можно сказать, именно 11 прототипов Бурата. То есть по меньшей мере. Другое дело, что все эти люди не в шортах, и поэтому сразу вычленить их и показать пальцем, что вот это Бурата и это Бурата, очень сложно, поскольку эти люди в брюках. Но при этом, как бы, при неком, если произвести какой-то определенный досмотр, то их можно выявить, но никто этот досмотр производить не будет.
0: Ну, или хотя бы сделать такое визуальное укорачивание штанин просто, вот попробовать. Ну, ты знаешь, кстати,
1: это очень сложно.
0: Мы же вот неспроста начали говорить о Бурату вот изначально в связи с нынешним кризисом.
1: В связи
0: и так
1: с
0: далее.
1: Деревянной, это же все
0: да,
1: как бы...
0: Да. Но смысл в том, что, заметь, вот мы проследили, да, там, скажем, мышь, тыр-тыр-тыр-тыр, целая цепочка Баба-Яга, да, и сейчас мы, собственно, наблюдаем... ну, соответственно, высокие технологии интернета. То есть вот ветвь мы очень можем четко проследить. Она достаточно длинная. У Бурата, как ни странно, ветвь достаточно короткая. То есть это практически Бурата, Буратино и Пиноккио, которые стоят, попросту говоря, ну, Т-образная, скажем так, ветвь. Если вот все там остальные, там, крот, там вот все, что, о чем мы говорили выше, да, это такие развесистые сети мощные, как крона дерева, то у Бурата все это идет буквой Т. Вот ножка — это Бурата, правая веточка буквы Т, это, скажем, Пиноккио, а, ну мы же сегодня не говорим правая и левая, ну вот это расперды само, да, тетная расперды, это вот Пиноккио, то есть самая короткая ветвь. А существовал ведь еще один персонаж, кстати, мы еще поговорим о Петерсе, о его ветви, но существовал еще совершенно уникальный персонаж, который никакой ветви не дал, вот я бы хотел поподробнее о нем услышать.
1: Ты имеешь в виду алую шапку, но здесь нельзя сказать, что алая шапка не дала никакой ветви, потому что это такой наиболее загадочный эпос.
0: А вот именно я имел в виду. А знаешь, почему она не дала никакой самой вот ветви? Потому что она прямая, у нее все по женской линии. То есть эти-то были разностранные, туда-сюда у них разберды. А она просто палка. То есть у нее сухой такой, ну, сухая ветвь, понимаешь? Вот алая шапка, ее вот больная взрослая дочь.
1: Да, да? И как бы красная шапочка некая.
0: Все, и все, все. Все. Ну, мы не берем там вот этих волков, которых вот по дороге мочила, она когда шла там ей это...
1: Она должна была, нет, она должна была делать укол. Алая шапка шла делать укол своей взрослой, достаточно уже больной дочери.
0: Вот, а в данном случае эти волки, другие вот, которые населяли лес, это попросту говоря, ну, мы считаем, как какая-то атмосфера, то есть это воздух, и мы не можем их прилепить вот к данной ветви. То есть она прямая. Ну, поподробнее бы хотелось услышать вот о алой шапки все-таки от тебя. Я знаю, что ты познакомился недавно вот с переводным трудом той же Ханса Сиоли и встречался вот вроде как с представителями Генриха Рычагана.
1: Да, но дело в том, что и Юрий, и Юра Данилин, и я, вот мы вместе были на этой встрече, и упоминая о Бурата, о Карл Фадере и о Петерсоне, речь зашла у нас вот именно о Винни, то есть о вот этой большой медведице. Но сегодня мы о ней говорить не будем.
0: Нет.
1: А вот о алой шапке. С алой шапкой достаточно странная история. Наверное, самая запутанная и самая туманная. И вот то, что мы говорили, я к этому могу лишь добавить, что внешне она достаточно жутковато выглядела. Она была вот в неком алом платке, даже нельзя сказать, что у нее была какая-то эта шапка.
0: Это даже не платок, это своего рода такой берет растаманский, свисающий, такой немытый, грязный. Я же всегда...
1: И у нее были...
0: Она же потела сильно, ты извини, что я перебиваю.
1: Я бы не хотел об этом говорить, потому что это не очень эфирная тема,
0: но понимаешь, это же нужно сказать, чтобы представить внешний вид. Почему
1: она была в сандалиях, я скажу, она была в сандалиях.
0: Торчали грязные ногти с
1: грибком. На босу ногу, и у нее достаточно были... Да, они не прямые.
0: Они вросли вот в эту,
1: такого,
0: в пальцы даже.
1: Ну, не синий, но такого какого-то цвета...
0: Нездорового.
1: Да, нездорового, который говорил о том, что уж как бы не все в порядке, и она никогда не прикрывала колени. И, в общем, честно говоря, я думаю, что при встрече, естественно, это не встреча с Бурата, и капитаны дальнего плавания не будут плакать после встречи с алой шапкой, но алая шапка...
0: Эпилятор бы убежал.
1: Да, да, вполне возможно, потому что действительно алая шапка, она в связи с тем, что она должна была делать уколы своей больной дочери раз в день, а пройти нужно было через огромный лесной массив,
0: да,
1: то встречи вот именно с волками, они происходили для волков как бы...
0: Там травмировали, безусловно.
1: Безусловно.
0: Но там есть было действительно, вот я же неспроста сказал про еще один персонаж, эпилятор, который появлялся периодически, жужжа, и его функция основная была появиться на тропинке, пожужжать, и при ее приближении стримглав, в общем-то, уйти снова в лес. То есть, причем это же тоже все эпос. Это сделал в том, что она, сам псиалая шапка, была разносчиком клещей обычных, в том числе энцефалитных. То есть...
1: Ну, я повторяю, что все-таки мне бы не хотелось об этом говорить, но если ты так наставишь, ты можешь об этом рассказать, поскольку какая-то тема...
0: Я думаю,
1: тема...
0: нашим радиослушателям интересно. Это просто
1: а
0: будет...
1: что у нас, кстати, с пейджером? У нас приходят сообщения есть какие-то? Ага, я понял. Значит, придется попозже, да, эту тему?
0: Нет,
1: поднять?
0: Ну если ты хочешь, я что-нибудь выдумаю сейчас, например.
1: Ну просто ты уже дошел до такой, как мне показалось, критической точки, когда уже разговор об алой шапке, это превратился бы в какое-то перечисление болезней.
0: Ее достоинств. Почему болезней? Реально в ней гнездились клещи, потому что она была сильно оволошена вот ниже пояса, и проходя этот лесной массив, просто клещи мигрировали. Я просто не знаю, почему ты как так странно воспринял мой вот, да. Ну ладно, вопрос вот Александру, это я сам себе придумал. Ну, ага. Да, да. Насколько вы можете подтвердить или опровергнуть мысль, что Баба Яга открывает галерею светлых женских образов в русской литературе? С уважением, ваш слушатель. Ну, в принципе, я как могу сказать, что мы заходили недавно в одну галерею новомодную, и действительно нечто похожее нам дверь открыло. Во-первых, оно было уже такого пенсионного возраста, достаточно в грязном халате, вот, и сказала: уходите отсюда, никого уж тут нет, все закрыто. В связи с этим вполне возможно, что оно и открывает что-то. Да, ну что у тебя дальше по Алой Шапке? Да?
1: Ну, по Алой Шапке, как бы... Я повторяю, что это самая запутанная история, самая сложная. И, естественно, мы будем публиковать вот эту серию гипертрофированных, уродливых новелл, а вот, соответственно, гипертрофированных, уродливых персонажах.
0: Почему же уродливый? Вот,
1: Но все-таки Алая Шапка, если речь идет о ней, то она наиболее непривлекательна.
0: Из всех, вот даже Петерсон...
1: Ну, Петерсон, он вообще как бы, я бы сказал, своеобразен, поскольку верхняя его часть была очень такая, он очень мускулистый и достаточно такой, скажем, сильный, наверное, привлекательный мужчина. Но дело все в том, что как бы нижняя часть Петерсона, поскольку он диггер и постоянно находился под землей, и вот это постоянные прогулки по различным рельсам подземным, изучение Стокгольмского метрополитена, которое постигло малыша и Петерсона, все это, в общем-то, наложило свой отпечаток. То есть мы можем говорить о том, что, конечно же, Петерсон, ну, может быть, еще в сравнении с Карл Фадером. Хотя Карл Фадер тоже был непривлекательным, потому что огромный пропеллер, он практически затмил самого Карл Фадера. То есть его лицо очень сложно было увидеть, поскольку, как правило, как бы лопасть либо та, либо другая закрывали лицо.
0: Карл Фадер был достаточно высокооборотистый двигатель у него все-таки. Ну, не двигатель, а вот эта мышечная
1: система. Если возвращаться к Карл Фадеру, то у него было несколько проблем. Во-первых, он никак не мог влететь в окно. Если мы говорим и сравним его с Карлсоном, он же летал на спине, соответственно, видел звездное небо, он был очень романтически настроен. Но влететь кому-то в окно он не мог, потому что ты же не можешь с затылком идти и куда-то войти.
0: Например, в бассейне, плавая спиной, вплыть вот в гараж.
1: Да, совершенно же не представляется возможно.
0: Туда, да.
1: Поэтому, видимо, наверное, все-таки Карл Фадер самый романтический герой из вот этой серии новелл-сказок.
0: Плюс, вот вы сейчас, соответственно, все, наверное, спросите, а что явилось его вот этой, скажем так, нитью, его прототипом ближе вот к нашей современности? Безусловно, рыба-акула, потому что Карл Фадер, он был вынужден, что и твоя акула, находиться все время в движении, поскольку, например, приземлиться вниз своими вот этими летательными мышцами он тоже не мог, поскольку они сразу придавливались. Он был достаточно тучным существом, поэтому, когда он засыпал, ну, или, так скажем, впадал в дрему, приходил, я бы даже сказал, в гости к Морфею, да, вот, он так зависал немножко и плавно так тот туда-сюда, соответственно, что от него досталось нам сейчас, то есть вот мы следим, это акула и туман, тот самый туман и дымка.
1: Погодные условия, ты правильно заметил, они всегда отражались. Карл Фадер всегда слушал прогноз погоды. И, естественно, если речь шла особенно о дожде, то Карл Фадер никогда не вылетал, потому что, собственно говоря, несмотря на то, что пропеллер служил своеобразным зонтиком, то есть он часто вращался, и капли на лицо, допустим, Карл Фадер не попадали.
0: Нет.
1: Но в то же время, если капли попадали на пропеллер, на мотор, соответственно, мотор ржавел, и со всеми вытекающими. Поэтому Карл Фадер никогда не вылетал в дождь. То есть он всегда летал в ясную погоду, чтобы смотреть на звезды. Потому что звезды, Большая Медведица, Млечный Путь,
0: Ковш, Большая Медведица,
1: все это как бы настраивало его на романтический, очень романтический лад.
0: Вот странное письмо пришло. Из каких источников, спрашивают, вы взяли, что Красная Шапочка больна педикулезом? Ничего подобного мы не говорили. Алая Шапка тоже не больна педикулезом. Она являлась, как я уже сказал, просто транспортным средством для обычных лесных клещей, или же их гнездом. Ничего, это не болезнь, понимаете? А ее дочь, взрослая Красная Шапочка, она постоянно болела воспалением легких, потому что любила босиком пробежаться по росе. Ей Алая Шапка говорила: дура, ну береги себя, чё ж ты. А та вот все равно выбегала и бегала, и постоянно у нее ломила суставы. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Да, вот Еще тут хотелось бы интересный, на самом деле, вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение о так называемых коротышках, в частности, о незнайке, которые своя внешность напоминает скорее гриб. Подпись «Эжен Добрый».
1: Я бы хотел поговорить лучше о пачкуле пестреньком, потому что, безусловно, по сравнению с незнайкой, пачкуле пестренький – это настоящий реальный персонаж, который, ну, как бы можно встретить у нас на улице каждый день.
0: Да.
1: И концепция, вот, Александр, мне кажется, ты согласишься, прекрасная концепция, когда говорили пачкуле пестренькому, что ж ты, как говоришь, не моешься. Он выдвигал совершенно шикарный постулат, что надо меньше пачкаться. Вот это, как бы, мне кажется, неоспоримо прекрасная абсолютно мысль, и как бы нужно ее на самом деле, ну, как бы, на предметах гигиены как-то вот объяснять детям, что не факт то, что, как бы, необходимо ведь меньше пачкаться, и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда.
0: А ты знаешь, кстати, что если проследить вот эту генетическую ветвь, опять же, туда-сюда, в будущее и в прошлое, от пачкули до вот наших современников, то в нашей современности это, безусловно, те люди, которые вот создают и участвуют в рекламе. Я ничего против нее не умею, это хорошая реклама, но вот это «не надо мусорить», говорит такая негритянская афроамериканская певица, так «не надо мусорить».
1: Она, кстати, давно достаточно уже как-то не говорит ничего, по-моему.
0: А она окончательно за время пребывания в нашей стране разучилась говорить на великом языке. Вот. А что касается вот прошлого пачкули, ну вот откуда он пошел? Вот ведь ветвь-то была одна, они же все вместе были. Бурата, Петерс, вот Алая Шапка, да?
1: На самом деле жили-то они, в принципе, в разное время.
0: Ну, в принципе, но они, с точки зрения... То есть,
1: разброса, конечно, не было там, в одном веке, в другом веке, но все-таки нельзя сказать, что вот мы можем спуститься в прошлое и посмотреть на земной шар и увидеть, что вот тут-то находится Бурата, вот тут Алая Шапка. Все-таки... очень сложно ответить на твой вопрос. Смотри, что-то ты улыбаешься, что происходит?
0: Нет, ну я просто сейчас тут еще зачитаю кое-что, но все-таки хотелось бы даже мнение наших радиослушателей подумать. Мы-то знаем ответ из документов, найденных, опять же, вот в личном архиве Георгия Губы, кто был вообще изначально, скажем так, дедушкой, основоположником вот рода персонажа пачкули пестренького. Ну, вот... ну, мы не будем сейчас отвечать. То есть пусть наши радиослушатели додумают. А вот интересный вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, в трудах известного историка Иннокентия Мурцуванова сказано, что прообраз железного дровосека был сутенером и фальшивомонетчиком. Можете ли вы опровергнуть или подтвердить эту информацию из своих источников, пишет нам Сергей. Сергей, ну ты знаешь, что Иннокентий Мурцуванов — это вообще, ну, скажем так, я бы не назвал его ученым, этот человек.
1: Это собирательный образ, насколько мне известно.
0: Да, плюс собирали этот образ в Молдавии. Вот, всякими там средствами. А дело в том, что там всегда достаточно остро стояла вот проблема, скажем так, с финансированием виноградников и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот с помощью Мурцованова, в частности, пытаются молдаване каким-то образом себе вот приплести, что ли, вот так называемого железного дровосека. Хотя изначально, конечно, целиком интернациональный образ. Вот, вообще его современным прототипом является караэт или жужелица полевая обычная. Вот если мы посмотрим, так сказать, промежуточные какие-то ветви, то это лолита, безусловно, набоковская лолита. А откуда он начал? Откуда он начал? Женьшень.
1: Что, женьшень? Я как бы на самом деле впервые это слышу, поэтому мне как-то надо реагировать, понимаешь? Я не могу оставаться в стороне.
0: Я просто думал, что ты чихнул или что-то.
1: Нет, совершенно.
0: Да, ну что же, я предлагаю послушать телефонный, может быть, звонок.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
0: Да. Да.
5: Доброй ночи.
0: Вы не волнуйтесь так.
5: Я просто вот хочу вам сказать, на прошлой неделе вот в газете «Коммерсант» была такая большая очень статья вам по теме, я не знаю, вы читали или нет, о том, что в Подмосковье развелись растения высотой там до 4 метров, когда их люди трогают, они обжигаются. То есть на полном серьезе. И вот растение-то это, его специально завезли сюда, из Средней Азии, в 30-е годы, чтобы увеличить силосную массу. Вот какие-то, может быть, полезные свойства есть у всех вот этого вот как зверя, его иначе назвать нельзя? Может, их тоже разводили как-то, перевозили, они мутировали там?
0: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Я сам, честно говоря, данной статьи не читал, но понаслышке что-то такое слышал. Вы знаете, тут дело в том, что как мы провели потом исследование, вот всех обожженных собрали, вот этих вот покусанных, так скажем, собрали в одном месте, чтобы, соответственно, ввели карантин на данной территории, огородили ее и пришли к выводу, что на самом деле это не ожог, это просто аллергическая реакция определенной группы людей на эти растения. А вот зачем они полезли вглубь этих растений, этим сейчас занимается расследованием прокуратура районная, поскольку эта группа людей, она, в общем-то, любила всячески стимулировать себя химикалиями. Вот. Так что здесь история достаточно длинная, немножечко с таким уголовным душком. Пока следствие идет, мы не можем себе позволить вот, раскрывать какие-то тайны. Да?
1: Народовать.
0: Да, да. Вот странное послание. Александр, вы говорите, я вам, Кирилл, такого не говорил, кстати, что в Америке 11 особей буратов. В кругу своих друзей я нашел не менее 27. Как вы это объясните, Макар спрашивает. Я не говорил ничего подобного.
1: Да, здесь какая-то нелепица и путаница, но я повторяю, что если адаптировать бурата в наши дни, то выпуск напитка Буратино, он, естественно, колоссально способствовал появлению, предпосылкам к появлению, ощущению каждого человека как бурато.
0: То есть
1: не так это сложно. Сейчас многие смешивают бурато с водкой. То есть буратино с водкой напиток. И утром пытаются себя чувствовать бурато. То есть, ну, я повторяю, что наиболее лаконичные пропорции это где-то 50 на 50 напиток буратино и технический спирт. И вот тогда, можно сказать точно, что через 2 недели регулярного употребления каждый человек, будь то...
0: Ну, ощутится немножко в шкурке бурата.
1: Да, в шортах. Я бы сказал, не в шкурке, а в шортах.
0: В шортах, да. Вот, кстати, Макару я хочу сказать, может быть, это его утешит, что, Макар, про вас мы можем сказать, что у вас просто завелись деревянные, что уже неплохо. Да. Вот интересно еще достаточно послание пришло. Могу ли я предположить, что Фрекенбок является самкой Карлсона? А кроме того, хотелось бы услышать о человеке Луки Чиполлино. Вот ведь Фрекенбок, начнем с того, что это выдуманный полицейский персонаж. То есть реально вот его не было. Дело в том, что когда начали создаваться первые империи, первые тоталитарные государства, то как-то нужно было ввести в эпос какого-то великого опекуна. Ну, ввести его, скажем, сразу вот в образе Гитлера, который тоже известная личность, выдуманная, реально несуществующая. Было как-то, ну, прискорбно, и люди бы сразу его отторгли. Поэтому нужно было ввести что-то такое одновременно властное, с другой стороны, что-то такое смешное, трогательное. Ввели, соответственно, вот Фрекенбок. Но сразу мы еще раз говорим, что реально она не существовала как таковое. Вот. А то, что она являлась самкой, это безусловно, поскольку она все-таки женщина, а поскольку Карлсон, как мы выяснили, все-таки мужчина, то вполне возможно, что что-то у них такое происходило.
1: На самом деле у Карлфадера происходило, поскольку в той ячейке, которая у него находилась на спине, в этом мешке, единственный, кто помещался с огромным трудом, это была именно Фрекенбок. Поэтому отношения Карлфадера с Фрекенбок складывались очень сложно, ибо Фрекен всегда хотела летать и всегда хотела видеть виды Стокгольма. Но, к сожалению, трижды Карлфадер, насколько вот нам известно, трижды брал ее с собой в полет, и от этого как бы ячейка разболталась, и поэтому ни о каком продолжении подобных процессов речи как бы не шло, поскольку, собственно говоря, так можно было дотянуть до того, что как бы в полете просто она бы лопнула, порвалась вот эта некая капсула, в которой находились все приглашенные гости Карлфадера, и, соответственно, они бы просто закончили свое существование. Поэтому, если мы говорим об отношениях Карлфадера и Фрекенбок, то можно сказать, что где-то через неделю-другую после начала отношений эти отношения прекратились.
0: А вот ты знаешь, что касается еще темы, которая тут была, насчет человека-лука. Хотелось сказать, что действительно мы прослежим человек-луковица, Чиполлино, да, дескать, но мало кто знает, что лук вот в том понимании, которое мы сейчас видим, репчатый лук, лук-репка так называемый, да, он вообще был селекционирован, по-моему, в начале 19 века. До того его как вот растение вообще не существовало. А началось все это с человека кинзы.
1: На самом деле, да. Ты абсолютно прав. Человек кинза – это отдельный, это как бы отдельная тема отдельного эфира, значительно более глобальная. Да. А вот о том, что помимо то есть как бы луковицы, да, существовал же еще, как мы говорим, лук зеленый.
0: Ну,
1: то есть вот был некий, да, вот был некий персонаж в виде зеленого лука. То есть он был очень вытянут, очень худой.
0: Но печень у него была огромная.
1: Да, безусловно. Но вот чисто вот с точки зрения эстетического восприятия он никак не мог соседствовать с Чиполлино, поскольку как бы просто внешне выглядел совершенно по-другому. И ничего у него на голове вот так вот не заканчивалось, там никакие вот не были вот эти луковички. А он был зеленый весь, естественно, и, ну 3-4 метра буквально вот такого вида. И, естественно, сказка развивалась по другим законам. Присутствовали определенные персонажи, редисочка, кум-тыква. Но, естественно, все уже складывалось иначе, поскольку он был достаточно худым и в то же время злым.
0: А ты знаешь, кстати, вот мне бы хотелось отдельно остановиться все-таки на куме-тыкве, ведь полный абсурд. Вот в то время, да, когда все это начиналось, само понятие кум, откуда оно пришло? А я скажу так, что это опять же создание полицейского эпоса, поскольку вот мы проследим тыкву на Хэллоуин, как правило, делают. Да. Хэллоуин – национальный праздник. А все национальное в Америке, в частности, оно замешано на, попросту говоря, кумовстве. То есть, дескать, родственники в полиции. Ну, как, собственно, и везде. Как в любом полицейском государстве. Поэтому раньше был просто тыква. Вот тыква и тыква. А в дальнейшем, когда начали уже издавать современные интерпретации вот эти истории все, приделали кум, чтобы каким-то образом, опять же, внушить симпатию и доверие к данному персонажу.
1: Ну, очень сложно мне оспорить. Очень сложно оспорить, поскольку как бы вот эти полицейские проблемы, они практически в каждом третьем эпосе.
0: Так и так отражены, конечно. Александр, правда ли, что в природе еще существует кентавр? Мой сосед утверждает, что существо с человеческим телом и кобыльим задом уволокло у него ночью с веревки белье. Он является в здравом уме и пьет водку. Так что ему можно верить, как вы... А, и не пьет водку. Так что ему можно верить, как вы это объясните, Сергей говорит. Ну, вообще, я читал в ряде, скажем так, криминальных сводок, что что-то такое тут есть.
1: Ну, естественно, если, допустим, в Швеции Петерсон через какой-либо канализационный люк проникает и что-то может взять, то, естественно, его потом догнать очень сложно, поскольку он тоже является собой образ человека, если мы рассматриваем его верхнюю часть. И, соответственно, нижняя часть – это не копыта и не ноги, а это достаточно быстрые гусеницы. То есть вот некий такой образ получеловека, будь то русалка, или вот мы говорим о Петерсоне. Угу. То есть этот прообраз, он существует и будет существовать. Другое дело, что, конечно, тот же образ Петерсона с годами, он изменяется, поскольку изменяется техника, соответственно, увеличивается скорость движения, меняются гусеницы. И
0: вполне возможно, что происходит какая-то даже вот естественная генная перереконструкция под современные условия, поскольку сейчас на самом деле вся канализация и все подземелье вот наших городов, они, как ни странно, кишат одними диггерами. То есть там Петерс уже остается мало мест. Вполне возможно, что природа сделала ему какие-то копыта, и то есть, может быть...
1: Нет, Почему
0: но
1: нет?
0: В принципе, хотя вот видишь, пришло сообщение, у меня не было никаких случайных связей. Петерсон тоже нас слушает. Вот интересное, очень интересное сообщение вам был вопрос. Находятся ли какие-нибудь герои сегодняшнего разговора в Кунсткамере в Санкт-Петербурге? Спрашивает нас Долгачев. Но дело в том, что мы связывались с руководством Кунсткамеры, она сейчас уехала на выездные гастроли по странам Латинской Америки. Вот, видимо, и пополнять свои как-то запасы и показывать свое добро. Но в принципе, существуют промежуточные стадии. То есть, например, вот теленок с двумя головами достаточно известный, который является тоже вот... Ну, я уже открою, наверное, секрет, да? Мы
1: хорошо.
0: Основываемся на Бабе-Яге. Вот он является началом Бабы-Яги. То есть именно двуногие, потому что Баба-Яга – костяная нога. Их же было две. Одна костяная нога, другая просто баба, а третья яга была. Вот он является как бы... Когда они все трое слились в единый такой ком биологический, вот появился он дальше от них. А они же раньше бродили по лесу. Вот баба ходила отдельно, значит, яга, и где-то там эта вот нога тоже.
1: Но нога, наверное, все-таки она лежала.
0: Лежала, да. Ну так, ну она, как она ползала, конечно, достаточно усиленно. То есть, что твоя змея? От ноги-то пошла дальше змея и так далее. Ну, ящер в дальнейшем тот же. Вот тут мы видим пересечение, как на схеме метро. То есть, ящер с линии вот этого самого щелкунчика, щелкуна, да? Вот. Кстати, это интересная тема, вот пересечение вот этих самых вот ветвей. Они же где-то в каких-то местах пересекались. Происходили искорки, отсюда лесные пожары. Вот, ну ладно, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься. Я напоминаю вам, что мы с Кириллом Немоляевым пытаемся разобраться в причинах постигшей вас девальвации.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы с ним обсуждаем в разных аспектах проблему нынешнего финансового положения, ну, вообще всех финансовых рынков. Хотя странно было предположить, что на финансовых рынках может быть какое-то другое положение. Вот, например, положение с геранью. Я знаю, потому что часто на них там забывают поливать в моменты особых обострений.
1: Наверное, положение упор присев.
0: Да, безусловно. Но это происходит достаточно редко, как правило, перед выходом на пенсию брокеров. Вот я предлагаю обратиться сейчас к экспресс-ответам, опять же, на...
1: Для этого мы должны получить некий экспресс-вопрос.
0: Да, тут их большое достаточно количество. Не являемся ли мы, Евгений интересуется, потенциальными пациентами доктора Черепахина? Мы являемся его реально пациентами, то есть это наш личный психотерапевт с Кириллом, и очень довольна. Евгений, так что вы не завидуете нам. Я понимаю, что к Черепахину...
1: Никакие не потенциальные.
0: Да. Вот попасть к нему на прием, чтобы нужно обладать как минимум золотой визой, карточкой, вы об этом знаете, да. Вот как же мы с тобой, Кирилл, упустили такого персонажа, как Трубадур? Это
1: его великий... как бы все практически упускают, потому что...
0: Он великий пьянь, пройдоха и растлитель. Вот, и с красной шапкой он, в общем-то, встречался, но дело в том, что...
1: Не, ну, во-первых, с красной шапочкой встречались многие, с алой шапкой, вот-вот.
0: Вот, а называли-то они себя все трубадурами, потому что в то время много всякого люда ходило по бездорожным тропам лесным, спотыкаясь о корни, и бывало же, идут-то они как на свет свечи, то есть, значит, идет кругом мрак, там, не звездов, ну, вообще ничего, только вот глаза в темноте мелькают, там, ну, всякие там коротов, там, прочих, да, там, Спартак где-то сидит и так далее. И только на свет свечи они приходили постучат, и, дескать, говорит, пусти переночевать, там, дескать, краюха хлеба там у меня, ну, а там и до секса, глядишь, недалеко. Она спрашивает, ты кто? Ну, естественно, он не будет говорить ей, что там, он, а там, к примеру, Ефим, да?
1: Ну, да.
0: Потому что, ну, Ефима никто в то время не пускал ее никуда. Будьте здоровы. А, собственно, все говорили, трубадур, что как это была романтика такая. Вот он собирательный персонаж такого.
1: Ну, есть же еще известный совершенно уже по... по-моему, всем история о трубадуре. То есть это как бы женщина, которая занимается тем же, чем и трубадур.
0: Они были, кстати, вот алая шапка и вот как раз трубадура между собой там, в постоянном конфликте. Но с другой стороны...
1: А как иначе ты хотел? Ну, они должны были дружить. Ну... Алая шапка практически со всеми находилась в постоянном конфликте, за исключением собственной дочери, как бы больной. Но и то она с ней находилась в еще большем конфликте.
0: Бывало, сделает ей там или укол не туда, или не тот укол специально. А, кстати, когда трубадура все-таки скончалась, причем существуют две версии. Одно, что, значит, в момент ее соития с железным дровосеком произошло это следующим образом. Значит, он рубил, а она, значит, подкатила сзади, так обняла его. И, значит, они забыли, что вот уже начался порубь.
1: Он прямо рубанул по трубе.
0: Это тоже одна из версий в момент, вот, когда замахивался задним концом топора. Вот другая версия, что они, значит, начали заниматься вот камасутрой своей, и это дерево упало, значит, железяка-то она успела откатиться, поскольку опытный лесоруб был, а эту, значит, дуру-то ее и поленом продавил. По другой же версии, которая, мне кажется, более правдоподобной, они же, кстати, упоминают и Юрий Данилин, и Георгий Губа, вот они в этом сходятся, что ее задрал попросту медведь. Вот, но... В принципе, нам не важно, что с ней произошло.
1: Но она вылетела в трубу.
0: Да. Почему мы забыли про Карла Грандфазера, который летал на боку ногами вперед? У него была кожаная ячейка и два спецсигнала. Карл Лучко прислал вот нам письмо.
1: А потому что это было уже как бы 100% установлено, что это был эпос. Да. Что Карл Фадера старшего, как бы Гранд Карл Фадер, его просто никогда не существовало. И на боку практически невозможно летать. Это мы все прекрасно знаем. Кто из нас или из птиц, или из домашних каких-то животных когда-либо летал на боку?
0: И это... плавать тоже нельзя.
1: А плавать можно, но как бы это же вредно.
0: Вредно? Нет, безусловно, вредно. И во-вторых, сразу все, кто стоит вот на берегу, они пытаются в тебя стрелять, поскольку у них происходит ассоциация сразу, что ты Чапаев попросту психологически настолько вот въелась в подкорку. Вот Игорь тут бредит следующим образом. Не могли бы вы поподробнее рассказать об истории семьи? Ну, вот перебили. Сейчас, извините, Игорь, тут это... На... Не могли бы вы...
1: Ну, Игорь, не могли бы вы...
0: Об истории семьи крошечки Хаврошечки, ее сынка, мальчика с пальчикой, ее внучки Дюймовочки. Игорь, специально для вас...
1: Не Дюймовочка, а Дюйма.
0: Дюйм.
1: Дюйм. То есть это был даже...
0: Трансвестит первый.
1: Да, трансвестит. Один из первых трансвеститов Дюйм. Он ходил вот в огромной этой дурацкой юбке.
0: В шароварах под юбкой, потому что они потом стали называться панталоны. А когда его покусали собаки, то пошла мода делать узорные панталоны, потому что он пришел на свою вот эту трансвеститскую вечеринку, а ему, значит, товарки сказали, ты что, дескать, ну, Ишак-то пришел в разодранных шароварах, в панталонах, а он говорит, а это у меня такие узоры, это я специальный. И они все стали вот вырезать там, а оттуда и узоры же пошли потом, всякие ложки стали выпить. Но я хочу к Игорю обратиться. Игорь, в принципе, связи-то между всеми им во семью, которых ты назвал, никакой нет. Поэтому мы тебя к Черепахину приведем, вот с Кириллом, ну вот даже своим временем пожертвуем на часок. То есть тебе, по-моему, очень
1: мальчик
0: стоит...
1: Мальчик с пальчик-то надо.
0: Да. Макар, который вот пытается связь с бизнетологией провести, ты вторым у нас пойдешь... к нашему...
1: Девочка без пальчика.
0: Да. Далее. Про кентавра, значит, сложная телега сейчас. Значит, к сожалению, не имею возможности вас видеть, но не являете ли вы собой сами разновидность кентавра, о котором вы так долго говорите? Благодарен за ответ ваш постоянный слушатель. В этом случае вы имели больше оснований рассуждать на интересующую нас всех эту тему, без подписи.
1: Ну что же, я смутно благодарен, понял. Кстати. Мы тоже благодарны,
0: да,
1: за прекрасный вопрос, если он за наш ответ прекрасный.
0: Мы только так. Угу. Александр, как вы считаете, что думает по поводу сегодняшнего финансового положения в России казахский правозащитник Канат? У нас просто позавчера был в гостях гость из Казахстана. Я даже сейчас целиком его имя скажу. Ну, просто это надо знать, да. Канат Жумаканович Жетпис. Вот. Я должен вам сказать грустную достаточно историю. Дело в том, что почил в БОЗе Канат. Поэтому он ничего не думает. Вы спросите, как он почил? Отравился мышами-полевками. Дело в том, что в момент своего последнего путешествия по степи с целью обнаружения вот ядерных источников, зараженных местностей, ему приходилось питаться исключительно вот тем, как говорится, что Бог пошлет. Бог ему послал в этот момент стаю каких-то полевок или другой дряни. В общем, он обожрался этого всего, и произошла закупорка. Так его и нашли, набитого мышами по самые никуда. Поэтому он ничего не думает. Это я вам гарантирую. Какова диалектическая связь между красной шапочкой и атрибутом одежды в метро? Та же красная шапочка. Вопрос,
1: хороший.
0: Федор Балдуев прислал нам такое письмо.
1: Вопрос очень хороший. Вопрос прекрасный. Очень хороший вопрос.
0: Ну, вообще, в принципе...

0: Вот. И, как правило, в комплекте у них идут еще красные анучи, называемые сапогами вот, в комплекте. Причем, как правило, анучи эти на высоком каблуке. То есть, значит, это такая вызывающая яркая окраска. Прежде всего, конечно, служит одной цели – это привлечь к себе как можно больше сексуальных партнеров.
1: В прошлом ведь работники муниципального транспорта должны были возвращаться домой в том, чем они работали.
0: Да. Да. Ну, ты вот сейчас и ответил, кстати, на этот вопрос целиком. То есть, в принципе, это, конечно, сейчас определенная, ну, скажем так, симптоматика начальной стадии шизофрении, поскольку как раз женщина должна часто быть, стараться незаметнее. Вот, вот вы сейчас, например, в окно высунетесь, вот вы сейчас у нас в Перово наверняка слушаете, да, вот высунетесь в окно, вы никого не видите, да, там, а там же женщины снуют туда-сюда, просто умные женщины, а их не видно вообще. Вот, и днем их не видно.
1: А если вырядиться в красную шапку?
0: Сразу видно. Срежут, что твой гриб. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Осторожнее, Кирилл, ты ударился?
1: Да? Нет.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Простите, у меня такой вопрос. Это правда, что совсем недавно сапоги дяди Степа Великана и ступа Бабы Яги были похищены из музея вооруженных сил, из филиала музея, и вполне возможно будут в ближайшее время выставлены на аукционе?
0: Спасибо. Ну, вы знаете, мне кажется, вы несколько...
1: Забегаете вперед.
0: Да, скажем так, или фантазируете, потому что, конечно, никаких сапог реально там дяди Степы не существовало. Это все вымысел детского писателя Паустовского, вот, который писал про, значит, этого, как его, мальчик-бибигон, вот такой, да, то есть на самом деле это совершенно социалистические сказки, то есть полицейские выдумки тоталитарного государства на букву «С», вот дядя Степа. Что касается бабы ежной, значит, ступы, то это обычная корыта, в которой она, ну, попросту говоря, гадила, она же в нем мылась и укрывалась им от дождя. А самая главная сила ее была, это, конечно, метла, понимаете, поэтому ступы эти, они никакой ценности из себя, в общем-то, не представляют. Вот, что касается метел, то, в принципе, это, конечно же, сейчас уже не секрет, был половой партнер, попросту говоря, Бабы Яги. Поэтому она так с ним и возилась, и таким образом его ценила. Ничего большего. Вот. И мы сейчас так в нашем секс-шопе, вот, наряду с выставленными на продажу хвостиками поросячьими, выставляем мы вот так называемую метелку Бабы Яги.
1: Многофункциональный,
0: безусловно, то есть потому что она как звезда выглядит. Да. Ох, ты ж. Вы не волнуйтесь, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как-то вы какой-то звук странный издали прежде, вот чем
3: заговорили. Нет, это телефон издал.
0: Вы уверены?
3: Да, я в этом уверен. Вот будьте добры, вы мне не подскажете такую вещь, не расширите мою эрудицию. Вопрос ваш герой исторического исследования. Имеет ли отношение к известнейшему русскому профессору медицины Митрофану Бурата, основателю метода интенсивной проктологии?
1: Угу. Ну, в общем, спасибо. В какой-то спасибо. Степени, наверное, определенная связь с проктологией это может наметиться, поскольку, конечно, все мы знаем, что такое проктология. Это наука о том, что происходит в непосредственной близости от прямой кишки, естественно. Ну, вопрос у Бурата стоял в этом плане достаточно остро, поскольку никаких смягчающих обстоятельств не существовало.
0: Только если единственное удавалось, например, где-то пощипать щебенки вот от березовых, там, с березовым соком. Там,
1: по если весне. Только какая-то должна быть вот смягчающая жишка.
0: Вот, знаешь, я хотел бы немножко, если ты позволишь, если вы позволите, уважаемый радиослушатель, все-таки вернуться к личности самого ученого Митрофана Бурата. Вот наш радиослушатель конечно, немножечко схитрил, но я уверен, что он
1: слукавил.
0: Да. Дело в том, что настоящая фамилия Митрофана Зальцман. Митрофан Зальцман. А именно в институте, в медицинском, который он заканчивал, его прозвали Бурат. И именно потому, что он достаточно сильно, так скажем, злоупотреблял вот тем самым пойлом.
1: Горячительным пойлом.
0: Да, поэтому... поскольку все медики, студенты, люди весьма образованные, знакомые с историей, вот хотя бы там...

0: например, как Ханса Сиоли и так далее, она же тоже медик, то, естественно, ему такой погоняло-то и дали. Там, вот. А он подумал, воспользовался этим псевдонимом. Кстати, он публикуется еще в журнале «Наука и жизнь» под родной фамилией Митрофан Зальцман, описывает новые вот конструкции велосипедных сёдел. Достаточно интересно. Вот. Но я сейчас предлагаю вот обратиться вот снова
1: к нашему другу Пейджеру.
0: Да, вот Александр, как же вы забыли про трехжопого змея Горыныча, Илья и Сева? Это, по-моему, из старого анекдота. Вот, да. Да. По-моему, Илья и Сева им изменило что-то. Не то, что вкус, а, скажем так, генератор их мыслей подвел немножко. Да. Дальше какой-то странный вопрос от Мотыгина насчет бакенбард. Почему у некоего Черкизова не растут бакенбарды? Кирилл вот...
1: Недоуменно пожимает плечами.
0: Если бы у нас спросили, почему у Семашка они обильно так растут, причем за время нашего эфира, он покрылся весь бакенбардами.
1: Ну, Николай старше нас значительно, поэтому... Ну,
0: поэтому процесс оболошения происходит активнее, нет, интенсивнее. Ну что же, вернемся снова к телефонным звонкам.
1: Да, безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я удивлен, что вы не вспомнили одну романтическую историю о Бурате и Мальвинии.
3: О Мальве, прошу прощения.
2: О Мальве, да. Вообще не упоминаете даже.
3: Нет, мы говорили о Мальве.
0: Да? Но очень, очень, кстати, мало.
2: А о профессоре, о духовном, о господине Барабасове ничего не рассказывается.
1: А дело в том, что в этой истории о Бурате этот профессор не присутствует не как таковой.
0: Да, да.
1: Там основные персонажи, вот эта Мальва, как бы единственная женщина Бурата, но он с ней находится в конфронтации, и, в общем, они не живут.
2: Она научила его грамоте, я знаю.
1: Да, безусловно, как бы какие-то азы он получил именно от Мальвы. Вот. И существуют капитаны дальнего плавания, которые как бы...
0: Шесть их было.
1: Их было шесть, да. Если вы помните, если
0: Седьмая вот кандидат, это вот Зинаида Череповица, не прошла, потому что ее Петр Первый запугал как раз...
1: Ну, если вы слушаете нашу программу сначала, то мы достаточно подробно об этом говорили. Но, с другой стороны, я думаю, что мы все это будем публиковать, поскольку все тайное когда-то становится явным,
0: да.
1: И личность... Виктора Толстого и других интересных писателей.
0: Георгия Губы, историка.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за звонок.
0: Мало того, мы все повторим вам сначала, после 5 утра, все, что вы говорили до сего момента. Вот ты знаешь, кстати, что касается вот Петерса, я все-таки хотел немножко вернуться к нему и к методу его размножения. Поскольку, естественно, сейчас у многих наших радиослушателей возникла такая аналогия линейная, в силу линейности мышления, свой любому человеку, и мне, и тебе, и вот и ему, и ей, вот который портрет ты тут видишь, да, вот, с гусеничными тракторами. Ничего общего здесь
1: нет.
0: Я
1: согласен.
0: Ничего общего нет.
1: Может быть, только если только какой-то далекий принцип движения, и то с натяжкой.
0: Если брать кинематические свойства, то, например, все, что движется на четырех ногах и является там одной семьей, то есть в данном случае, например, лошадь, там, и ящерица, полный бред. Также и здесь. Я сразу хотел бы немножко просветить наших радиослушателей, что является изначально по линии эпоса основанием для создания нынешних гусеничных тракторов. Это такое растение, которое называется рябина. Вот. А ведь раньше рябины это были не грозди ягод, как сейчас мы приняты. Тоже эволюция пошла немного вбок. Это была палка такая диаметром где-то в метр, сделанная вот из самой этой рябины. Вот такая красная байда торчала. Вот. Причем сейчас у вас, естественно, аналогия опять пошла по линии, что, дескать, мухоморы в дальнейшем являются вот продолжением отсюда. Я вот вам и разрушу эту вашу идею. Что общего между мухоморами и гусеничными тракторами? Вы теперь понимаете, что ничего общего? Поэтому мухоморы совершенно от другого. Но это мы можем сейчас рассуждать долго. Я предлагаю послушать звонки. Да? Да, то есть Петерс, да. Это гусеничный трактор, вы запомнили, и мухоморы ничего общего не имеют. Хотя бытовало мнение, что Петерс каким-то образом питался грибами.
1: Ну, я думаю, что это ошибочное.
0: Ошибочное, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно
4: слушаем. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
4: Вот, доброй ночи, да. Значит, вы ошиблись. У Бурата
5: настоящая фамилия не Зальцман, а Зальцерг.
1: Зальцерг?
5: Да, это первое. Второе, значит, ваш Бутман у вас есть такой, он тоже ошибся. Примакова, настоящая фамилия не Гульширк, а Гульшрипт. У Евгения Максимовича Примакова Гульшрипт он на самом деле. Это когда он в ГИМО поступал, он взял псевдоним Примаков. А вот вы сейчас объясняли гусеничный трактор, а вот вы мне объясните, пожалуйста, происхождение запорожец. Я никак не пойму, откуда пошла эта машина.
1: Какая запорожец?
5: Запорожец.
1: Угу, понятно.
5: Объясните мне, пожалуйста, вот эту вот вещь. Понятно. А потом я после пяти послушаю, я только включился, когда вы повторите все, о чем вы рассказываете.
1: Спасибо вам. А что касается господина Примакова и, скажем так, руководимой им театральной труппы, я, честно говоря, не знал, что у него такая фамилия. Но в то время, конечно, на театральные подмостки было сложно пробиться с его родной фамилией, я так понимаю, не то, что сейчас. А что касается вот запорожца как транспортного средства, то тут, я думаю, мы должны следовать логике. Вот давайте подумаем. У этого автомобиля, у единственного в своем роде, попутаны местами вот это отсек, где движок стоит, и куда складывают, как правило, продукты питания. То есть, исходя из этого, мы делаем вид, что это, скажем так, перекресток неких четырех путей, на котором эволюция вполне возможно может повернуть назад, поскольку ведь всегда двигательная какая-то сила любого прогресса находится спереди. Но люди не ходят за мной, тут что-то наоборот. Поэтому в данном случае, изучая очень тщательно это явление, мы пришли к выводу, что запорожца просто не существует, на самом деле, что это фантом, поскольку движение вперед невозможно, если двигатель сзади. Понимаете, полный абсурд. Так что вы, уважаемые, не волнуйтесь. Вот. Просто они мерещатся вам. Да. Сейчас мы обратимся к письмам, которые нам приходят. А приходит их очень много. Так. Всем известно, как заканчивается история с Красной Шапочкой в небезызвестной сказке. Но нигде я не нашел информацию о дальнейшей ее жизни. Не могли бы вы что-либо прояснить в этом вопросе? Буду вам признателен за информацию, если вы сможете ее дать. Ну, я думаю, что, может, Кирилл, ты ответишь.
3: Ну, есть информация о том, что Красная Шапочка впоследствии как раз и стала этой самой Алой Шапкой. Но вот лично мне кажется, что это не так, что это некие какие-то, скорее, параллельные миры, потому что Красная Шапочка при всем желании, даже, не знаю, пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы впоследствии, никак бы не смогла стать вот этой жуткой персоной Алой Шапкой. И, соответственно, навряд ли могла бы делать уколы своей взрослой очень дочке и мочить волков. Мне кажется, что никакой связи между Красной Шапочкой и Алой Шапкой нет и быть не могло. То есть, если можно, какое-то дальнее родство, не более того. А вот если у тебя, Александр, есть какие-то мысли и соображения по поводу будущего Красной Шапочки как таковой...
1: То есть, ты, ну, безусловно, что где-то лет 45-48 это будет климакс, затем очень тяжелый период реставрации, реабилитации, а затем, как говорится...
3: Ну, как, собственно говоря, у всех.
1: Да, то есть ничем. И опять же, мы получим Алую Шапку. То только и всего. То есть тут связь, она только во времени, в старении тушки и так далее. Вот вопрос к тебе пришел. Являетесь ли вы родственником Галины Ильиничны Новодворской? Я не знаю. То есть, по-моему, это та вот женщина, которая Монсеррат Кабальер, который пел, по-моему...
3: Дело в том, что я знаю достаточно хорошо, но не совсем... того человека, о ком идет речь.
1: А ты расскажи о том, кого знаешь. Тоже интересно очень послушать.
3: Есть, скорее, информация о знакомой моей племяннице Старовойтовой. Mm-hmm. Известного также достаточно политического деятеля. Вот это правда.
1: Да.
3: Здесь я не могу, как бы, ничего отрицать.
0: Угу. Вот еще просят нас, чтобы мы не упустили рассказ о счастливом обладателе кальяна «Аладдин». Артем Шея прислал нам послание. Артем, видишь ли, ты затронул такую область, скажем так, религиозную несколько, поскольку «Аладдин» все-таки является представителем мусульманства в какой-то степени. Мы не можем позволить себе трактовать его поведение и его связь с кальяном, поскольку кальян, он был представителем идолопоклонничества.
3: Ну, мы можем говорить о Аладдине, том самом, который нашел, соответственно, некую лампу,
0: Да,
3: но на самом деле существовало уже еще несколько версий до написания именно этого трактата о лампе. Ведь Аладдин не обязательно мог найти лампу, и, потерев ее, оттуда появлялся джинн, потому что, собственно говоря, а почему лампа, почему, я не знаю, не кружка какая-то.
0: Или не зубы, потому что ведь откуда пошла у людей необходимость чистить зубы? Поскольку изначально по эпоху...
3: Тереть,
0: да, то есть терли обо что попало, то есть что бобры, то есть елозили по стенам, по деревьям, по камням, вызывая духов. И почему сейчас, например, люди не елозят по камням, по деревьям зубами? Потому что их предшественники, их далекие предки, у которых это было обрядом, ритуалом, просто стесали все зубы до десен и сдохли от голода просто, потому что не могли ничего есть. И, естественно, род их не продолжался, но реально это существовало. То есть в данном случае мы разгадываем Аладдина, как в основном, такого терщика. То есть он постоянно трет, перетирает. Это тоже енот-полоскун, скорее. То есть Варвара Красноручка, оттуда все идет. То есть все они, видимо, родственники по эпосу. То есть люди, производящие суетливые движения. Например, Егор Почесун, помнишь, который постоянно чесал себе брюшко, и если он переставал чесать, то попросту умирал. То есть функционально был, у него на брюшке была постоянно мозоль такая. То есть он чесался до смерти. Как переставал чесать, сразу говорили, все, почесун наш.
3: То есть ни один другой человек, найдя эту лампу, гипотетическую, конечно, не вызвали оттуда джинна, только Аладдин, который имел нешуточную потребность в некоем терке в какой-то, да?
0: Да. Да, безусловно. Будьте здоровы.
3: Спасибо.
0: А знаете ли вы, что Бабушкинский район, метро и улица названы в честь бабушки из известной сказки? А волк и красная шапочка — отрицательные персонажи. Правильно ли эта информация? Спрашивает Павел Сквозняков. Насчет района, в принципе, я знаю, что был такой пилот-вертолетчик Бабушкин.
3: Да.
0: Вот именно им названа улица. Хотя...
3: Скорее, тут ближе к Домодедово.
0: Да. Да, совершенно верно. Или Ктушино. Кстати, эти два района сейчас между собой соревнуются за право установки на своей территории мавзолея с телом нашего вождя. Потому что какой район будет чище образцовый, туда и обещали перенести. Я предлагаю послушать сейчас телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я знаете, что вас хотел спросить?
0: Пока не знаю.
6: Сейчас я скажу.
0: Вы не волнуйтесь.
6: Если вы были бы Кощеем Бессмертным, вы, Александр,
0: да,
6: кого бы приразили женщину, если бы хотели ее наказать? И ваш друг тоже. Кощей Бессмертный в лягушку превратил, а в кого бы вы превратили? И наоборот, если бы вы хотели ее спасти, то в кого бы вы в птичку превратили? В обратном смысле.
3: Наказать, наверное, в валу шапку.
0: А если каким-то образом наградить, то мы бы оставили ее самой собой, судя по всему. Потому что высшее достижение для женщин – это быть женщиной.
3: Совершенно справедливо, полностью согласен с Александром.
0: Хотя мы не можем, конечно, брать на себя такие божественные, высшие вопросы. Как мы можем с Кириллом кого-то карать?
3: Гипотетически можно превратить, конечно, в шапокляк, Тоже ничего хорошего.
0: Вопрос. Александр, вы случайно не знаете, как отреагировал на понижение курса национальной валюты Эдуард Лимонов, спрашивает Николай Николаевич. Ну, мне сложно предугадать. Я, в принципе, так сказать, имея некоторый опыт общения с господином Лимоновым, могу сказать, что, по крайней мере, внешне он проявляет полную такую апатию к любым материальным ценностям. Вот. С другой стороны, ему особо беспокоиться не за что, насколько я понимаю, потому что это мы с вами останемся тут вариться, а его, в общем-то, в любой момент кризисный приедут и вывезут на новую родину его соотечественники в зеленых беретах. Так что послушаем еще телефон.
3: Да.
0: Звонок.
3: Да. Да. Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полностью. Да, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь так? Нормально.
7: Нет, нет, что вы, я спокойно. Я
0: вы сегодня... уверены, что спокойно? Как-то у вас голос так вот...
7: А, да. Нет, вам показалось, это может быть.
0: Ну, извините.
7: Просто
0: да.
7: Уже поздно. Да.
0: Говорите, пожалуйста.
7: Ничего. Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Дело все в том, что вот есть такое мнение расхожее, что вот одинокие женщины, как правило, после 35 или 40, частенько заводят домашних животных в виде кошек. Вот, и существует мнение, что вот эти вот в прошлом своем хищные животные являются энергетическими вампирами и высасывают энергию женщины, которая должна быть направлена на изменения какие-то коренные в своей жизни. Вот, вот хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему, потому что очень волнующий вопрос.
0: Понятно.
7: На
0: вопрос
7: спасибо.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, вообще кошка на самом деле является, ну, на мой взгляд, Кирилл, не то, что энергетическим вампиром, а это просто такой зоологический рэкет, не более того. Дело в том, что семья, в которой вот завелась кошка, является практически в рабстве, ну, находится в рабстве у данного животного. То есть,
3: ну, я перебью тебя, Александр, да, извини, пожалуйста. Да. Дело в том, что сейчас образуется сразу несколько обществ. Я лично состою в одном таком обществе. Может быть, потому что у меня достаточно сильная аллергия. А может быть, как бы по каким-то другим причинам. Это общество выступает против домашних животных. Причем очень активно. Потому что мне кажется, что это самая колоссальная, скажем так, иллюзия. И, наверное, ну не то чтобы вред, но, по крайней мере, вот, наверное, слово «иллюзия» подходит. Это иллюзия какого-то друга, иллюзия какого-то занятия, иллюзия какой-то заботы непонятно о ком. Как бы о каком-то существе, но не о человеке. А значительно гуманнее, разумнее заботиться, отдавать все, что у тебя есть, именно человеку, то есть высшему существу, как бы созданному на этой планете. Поэтому... домашних животных надо просто в шею гнать на улицу, я так считаю. То есть, как бы, я не одинок в этом мнении, и акции по выдворению... То есть, не нужно, конечно, выдворять домашних животных и забивать их прямо сразу у подъезда. То есть, они просто не должны быть домашними. Они должны жить на улице и добывать себе сами пищу. Они должны привыкать к условиям существования в этом мире, сами решать свою судьбу. А мы, люди, должны обращать больше внимания друг на друга и искать теплоту, доброту, направлять ее именно друг на друга и ни в коей мере ни на каких-то непонятных других существ, от которых лично вот у меня аллергия, я не могу существовать рядом ни с какой там, ни с кошкой, ни с собакой, не говоря уже о попугаях.
0: Во какую-то телегу прогнал.
3: Но серьезно? Принципе,
0: да,
3: ведь,
0: но
3: ведь достаточно сильно, согласись.
0: Сильно.
3: Да, по крайней мере, не все хахоньки да хихоньки да, с падением рубля.
0: Ты
3: есть
0: же прям
3: более
0: как Синека сказал.
3: Да,
0: вот
3: да.
0: Ты знаешь, но тут есть еще другой аспект. Дело в том, что ведь люди, заводя этих домашних животных, это известно. В основном, вот это
3: надо просто их не заводить, а выводить. Вот что нужно.
0: Но они
3: выводить домашних животных.
0: Утоляют свою жажду опекунства, жажду насилия. То есть, ну, представь себе, вот, например, есть в доме чапа маленькая баллонка, да? Представь себе, и в доме живешь ты, вот, к примеру. И есть, например, вот, представь себе, свирепый папа и мама, да? Вот. Так, они же будут какое-то свое зло, которое вместо того, чтобы тебя ремнем отклестать по попе, они будут срывать на чапе. Тем самым чапа тебя будет выручать. Понимаешь? Теперь представь себе, например, тебя не будет. То есть ты, например, окрылился, вылетел, да? Сколько триндюльков будет перепадать бедной чапе? И наоборот, представь себе, что нет чапы, а? Вот,
3: безусловно, вас вопрос, безусловно, вопрос не решаем в течение одной минуты.
0: Да.
3: И, естественно, если бы все было так просто, как я говорю, давно бы уже всех домашних животных в шею бы выгнали на улицу, откуда они пришли. И не надо, я повторяю, их заводить, их надо выводить. Не надо заводить, надо выводить домашних животных. Вот так,
0: в принципе, я где-то с тобой согласен, поскольку вообще полный абсурд. Если животное дикое и живет дома, значит, оно в тюрьме. Если животное домашнее целиком, и его не пускают на продукты питания, значит, это искусственно сделанное животное. Тоже бред какой-то, да? Я с тобой целиком согласен. С этим сложно не согласиться.
3: Ну, мне приятно, что мы здесь в эфире, как бы, имеем по практически всем вопросам некий консенсус. Послушаем звонок.
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Александру и Кириллу тоже.
3: Это мы.
0: Да.
8: Ну, вот мнение ваше. Вот вы сейчас рассказывали там полоскун, красные руки. А вот я хотел бы знать, вот это вот патология или нет. Я вот обратил внимание, в Государственной Думе вот Илюхин в носу ковыряется. Ну ладно, это ковыряется только. Шендерович, который ведет программу Итого, по-моему, не помню сейчас точно. Он ковыряется в носу, и козявки об стул там или об... Это я когда был на съемках на одних, и там все это... Потом говорил, его даже режиссер подсказывал, что не надо этого делать. У вас, я не знаю, может быть, вы не будете про своего товарища говорить, знаете вы или нет, на «Эхо Москвы», Гулько. Вот даже можете сейчас посмотреть у него, где стул, где он работает там. Это мне просто одна девушка сказала, которая работает. Весь в козявках, он прям был... Это патология, ковыряться в носу и вытирать об штаны, об стол, вот эти сопли, козявки.
0: Вопрос понятен. Знаете, да, спасибо за вопрос. Я хочу сказать, совершенно не патология. Это совершенно нормально. И мало того, раньше вот специально, вот вы обратите внимание, почему столы наши острогранные все. Потому что исторически гость, когда сидел за столом, не был почтенным гостем, если не наковыряет особое количество козявок определенное, понимаете, и не попукает. Дело в том, что еще во многих европейских странах пукнуть за столом считается хорошим тоном. Или отрыгнуть, понимаете? Ну, все, что естественно, то не потребует. Другое дело, что мы с тобой имеем патологию, мы всюду клеим жвачку отжеванную. Но
3: черепахи нас вылечат. Возвращаясь к пуканью, существует определенная наука, медицина, когда по, запаху того, как ты пукнул, могут определить, как работает твой организм.
0: Как тушка сама.
3: Да, насколько, как бы, какие у тебя есть проблемы, в каких органах и что тебе надо лечить. Потому что у нормального человека нормальный запах. У ненормального человека, у которого какие-то проблемы, у него другая, ну, как бы вкусовая гамма. И, скажем, если пукнул человек...
0: На лесной полянке?
3: Да. Нет, ну в закрытом помещении, если это у человека какие-то проблемы с печенью или с поджелудочной железой, то как бы находиться с ним будет очень сложно.
0: Очень сложно. Потому что такова же диагностика. Вот Будуна, я знаю, многие наверняка сейчас поймут меня. Да. Вот еще хотел сказать насчет вашего ковыряния в ушах и так далее. Ведь известно, что в ушах люди ковыряют сера, вот ушная, это же тоже своего рода продукт, скажем так, канат мозга, продукт дефекации мозга. Козявки — это та пыль, которая слепляется со слизистой оболочкой носа и скатывается в такие катышки. Анализы козявок тоже делаются, безусловно. И делается, конечно, анализ серы. Плюс серу ушную еще используют для моментальной смазки каких-то подшипников в экстремальных условиях. Например, таким методом часто пользовались всякие полярники, танкисты. То есть, если им нужно было шаровую смазать, они собирались дивизионом, наковыривали этой серы и таким образом обходили.
3: А потом, возвращаясь...
0: В этом ничего, я просто хочу сказать, нет плохого.
3: Безусловно. А потом, если мы вернемся к козявкам, каким образом можно удалить козявки из носа? Существует два варианта. Либо ты залезаешь в нос рукой безболезненно достаешь козявку и тут же ее размазываешь по близлежащему предмету.
0: Чтобы было при окружающим приятно, конечно.
3: В окружающем не факт, что будет приятно, по крайней мере, они могут не обратить внимания.
0: Безусловно.
3: А если ты со всей дурацкой мочи засадишь этими козявками в
0: платок, или в газон,
3: или в газон, или в платок,
0: да,
3: то ты, получается, что не просто эту козявку размазал по какому-то предмету и отошел от него, а ты, привлекая колоссальный звук совершенно, привлекая внимание этим жутким звуком, ты взял все это с собой, и ты показываешь, что платок, что козявки, мол, у тебя, и засовываешь его в карман.
0: Да, то есть получается, жадный, скупой человек.
3: Да, получается, что ты как бы вместе с этим всем продолжаешь существовать. Или третий вариант, ты втягиваешь козявки внутрь и проглатываешь их.
0: Это совершенно вредно для желудочного мешочка.
3: Это немыслимо.
0: А, кстати, хотел сказать еще о четвертом методе, который доступен только владельцам золотых карточек Visa или American Express. Это специальный маленький китайчонок с двумя пинцетами, который где-то в среднем 3 раза в сутки своему хозяину богатому вот эти козявочки аккуратно пинцетиком вынимает. Но это не всем доступно, сами понимаете. Так же, как человек зубочистка, ты знаешь, да?
3: Да, все, да.
0: Человек-приманка для комаров, знаешь, ну тоже знаешь. Или не знаешь, могу рассказать.
3: Ну, если это...
0: Ну, в принципе, может, кто не слышал. Дело в том, что вот этим летом мы наладили... Ну, это такая же реклама запоздавшая. Но, тем не менее, мы наладили поставку в Москву специальных людей. Антикомаринов, так называемых. Что это за люди? Мы их специально кормили перед командировкой бастурмой. Вот, и заставляли делать очень сильные физические упражнения, чтобы у них было активное потоотделение. После этого любая семья, там, дом, частное лицо, предприятие могли у нас брать этого человека потного в аренду, скажем, на какое-то время. Как правило, брали на ночь. Он, стоя в углу комнаты, мужественно отвлекал внимание вот этих кусающих насекомых на себя, а семья спала. Согласись, что и человеку заработок, и, в общем-то.
3: Нечего добавить, нечего сказать.
0: Ну, всем хорошо.
3: Достаточно логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Алло.
0: Да, вы не волнуйтесь, пожалуйста, вы говорите.
9: Это я с вами говорю?
0: Да.
3: Да.
9: Так, ребят, вы меня простите.
0: Ничего, ничего.
9: Там есть некоторый перебор, потому что я эти все тексты пропускаю. Вы мне сбрасываете загрузку, я с ума схожу по этому делу.
0: Да.
9: Да. По имени отчеству я вас не знаю, кто сегодня так же.
0: Вы
9: меня слегка. Так же это, ну чуть-чуть, ну. Ну, шляпа слетает, понимаете?
0: О, ну...
9: Слетает шляпа.
3: Есть такая песня, упала шляпа.
0: Это нет, перед нами он снимает шляпу. Я снимаю шляпу, а мы шаркаем вам ножкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Добрый вечер.
0: Да, вы не волнуйтесь так.
3: Добрый вечер.
0: Не волнуйтесь, да.
10: Скажите, пожалуйста, Кирилл. Да, кстати, пока не забыл, хотел напомнить, что использование человеческого организма для вынашивания, значит, организмов клонированных кошек, крыс, овец и других существ запрещено специальным постановлением ООН. Ну, это к звонку одного из слушателей.
3: Принято.
10: Вот.
0: Принято.
10: Да, вот вы, видимо, этого не знали, но я вот тут интересуюсь. А я хотел спросить вот о чем. Вот у нас с приятелем спор вышел. Мы вот ООН купили, то есть я купил, а он думает, купить или нет, и мы вот думаем, зачем. То есть крутим его так и сяк, не можем понять. И вот я, например, считаю, что ООН нужен для того, чтобы поймать человека, который пытается от вас скрыться. Ну, допустим, должен он вам чего-то, вы ему звоните, а вам говорят, таких здесь нет. А вы на ООН смотрите, какой телефон, действительно вы не туда попали, или на самом деле туда, а он просто, так сказать, там голос изменил или кого попросил. А он так считает, что ООН нужен для забывчивых людей.
3: А он?
10: Ну, то есть, если человек забывает свой телефон, он звонит сам себе и смотрит, что определиться.
0: Uh-huh.
10: Вот вы как-нибудь разрешите наш спор?
0: Знаете, спасибо за вопрос. Просто я хочу сказать, что сам спор беспредметен, потому что, как говорится, на любую эту самую найдется с другой резьбой. Дело в том, что на любой ООН уже изобретен анти-ООН. Любой анти-ООН еще более мощный ООН, на тот еще анти-ООН, который гораздо проще, чем самый первый ООН, понимаете? Вот эта петля замкнулась. Поэтому эти устройства практически сейчас не ну, не функционально способны. А вообще изначально, если вот вернуться к истории ООН, то элементарный ООН был установлен раньше на автоматических междугородних вот линиях. Когда вот мы звонили не через оператора, а просто там через восьмерку, код города, то эта связь происходила, они там реально стоят, определяют ваш номер. Вот.
3: А он?
0: А он в это время отдыхает или с девкой, там, понимаешь?
3: Ну да.
0: Вот такая штука. Я предлагаю обратиться к устройству нашему. Александр, что за музыка у вас звучит на фоне разговора? Я подозреваю, что это наша коммунистическая боевая сюита. Сейчас я скажу, это член КПРФ Матыгин спрашивает. Это звучит симфония Гайдна. Я даже могу сказать вам, это какая минуэт аллегро из симфонии номер 99 в стиле Е-флэт мажор. Е-флэт мажор в натуре.
3: Ну, бекар.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Ага. Хорошая музычка.
0: Дерзкий кто-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Ребята.
0: Не волнуйтесь, пожалуйста.
11: Нет, ну что, как
0: нет, если
3: вы? Вы, по идее, должны были волноваться. Вы же дозвонились, а могли и не дозвониться. У вас...
11: у меня такого не бывает.
0: Если вы волнуетесь, мы можем вас выключить, и вы перезвоните, кого успокоитесь.
11: Нет, пожалуйста, не надо, Александр.
0: Да что ж вы так волнуетесь-то?
11: Ну что
0: нет,
11: вы?
0: Мне кажется, вы все-таки волнуетесь. Наверное, вас выключать надо.
11: Нет, у меня нет, денег у меня нет, мне нечего волноваться, понимаете?
0: А тогда мы к вам и не приедем, а что, я такой...
11: Александр,
0: нет, да.
11: Слушайте, вы только говорили про Запорожец?
0: Нет, не только что, минут 15 назад.
3: 40.
11: Вы говорили,
0: 40 уже, да.
11: Вы говорили, что двигатель должен быть впереди. А как же у Карлсона?
0: У Карлсона он на спине.
11: Вот именно, сзади ведь.
0: Так вы извините. Мы...
3: А вы видели когда-нибудь Карлсона? Мы же говорили о том, что...
11: А как же не видел?
3: Мы же говорили о том, что Запорожец — это эпос. Вот мы и говорим о том, что Карлсон — это тоже эпос. Безусловно. Это же вымышленный персонаж. Другое дело, кем вымышленный?
0: Да.
11: И еще у меня такой разговор к вам. Значит, тут молодой человек говорил, что...
3: Я уже не молодой, я значительно старше Александра.
11: Нет, какой-то звонил, который.
3: А, понятно.
0: Но за это мы не несем никакой
11: ответственности. Ну, вы тоже молодые, почему? Ну, что вы... Дело в том, что он говорил о том, что одинокие женщины там заводят собак, кошек, чтобы там не быть одним, там туда-сюда. Короче говоря, можно прекрасно завести себе цветы, растить их. Это такое удовольствие, ребята, вы себе не представляете.
3: Но их же на них нельзя ругаться, и они особенно тебе не ответят ничем теплым.
11: Нет, ругаться ни в коем случае, потому что, вы знаете, с ними также надо разговаривать. Они это очень хорошо понимают. И тут же откликаются.
3: То есть я прошу прощения, что вас перебиваю. Вы тоже выступаете за то, чтобы всех домашних животных выгнать?
11: Нет. Я считаю, что каждый человек должен жить так, как он считает нужным.
3: Ну, правильно, безусловно.
11: Вот. И потом, слушайте, ребят, что такое?
3: Да.
11: Что такое у нас в стране происходит, а?
0: Это я выиграл спор просто, что подниму курс доллара нормально. Вы знаете, извините...
11: Именно 17-го, да?
0: Нет, через 2 недели будет 20. Я вот исчезну на 2 недели.
11: Говорят, к Новому году вообще 30 будет.
0: На это я пока не спорил.
11: Нет.
3: Не могу.
11: Серьезно говорю.
0: Вы знаете...
11: Ну, друзья мои, нельзя же Кириенко менять на Черномырдин. Мы обсудим.
0: Вы волнуетесь, извините. До свидания. Сейчас мы прервемся, потому что мне нужно сходить разгрузить.
3: Да.
0: Продолжаем нашу беседу с Кириллом Немоляевым. Сегодня она, как вы уже поняли, посвящена процессу девальвации, который произошел у нас у всех произошел. И мы обращаемся опять к ответам на ваши вопросы. Их очень много приходит. Сейчас мы начнем по порядочку отвечать. Так, сейчас... Вот Кирилл, наверное ли, что вашего старичка из нержавейки товарища Железных вы отдали другу Лимонову, некоему Дугину, для принесения в жертву, спрашивает Белани. Но прежде я хочу сказать, что Дугин на данный момент не является уж таким прям другом Лимонова. Он был у нас в программе и публично сказал о том, что откололся от партии Лимонова. Не знаю, это, по крайней мере, было, вот, может быть, месяца два назад. Может, сейчас опять, конечно, дружит. А теперь вот...
3: А что касается Распавселыча, то, в общем-то, это была его инициатива, и, естественно, никакого жертвоприношения как такового не было. Просто вот Распай такой человек, что он любит... попадает под влияние часто, любит общаться с людьми, поэтому... На данном отрезке же нержавейки у нас, собственно говоря, не существует. Она происходит у нас в душах, поэтому каждый находит все свое применение.
0: Угу. Вот вопрос от человека, который подписался «Осел», так подписано. Не появляется ли он, спрашивает, у нас в студии проведение алюминиевых кастрюлек и розовых слоников? Мне почему-то кажется, что это послание от женщин, потому что вот розовые слоники — это как-то такой шаблон женский. Что касается кастрюлек, я не знаю, откуда у вас такая информация, но буквально неделю назад у нас тут по коридору вот нашей радиостанции реально болталась туда-сюда большая кастрюля. Вот при столкновении с которые все проходили сквозь нее. Это был такой вот феномен, который исчез так же вот стремительно, быстро и непонятным образом. Мы до сих пор думаем, что, видимо, на этом месте, когда-то, вот, где построено наше здание, сейчас, где мы находимся, была какая-то расположена кухня военно-полевая. Видимо, это был ее котел. Я не могу объяснения, по крайней мере, дать этому явлению. Александр, а что заводит в себе одинокий мужчина после 35-40 лет, спрашивает Галя. Галя, вот тут вам нужно поточнее было бы сформулировать вопрос, потому что 35 и 40 лет для мужчины — это большая разница. Понимаете, это вот как-то вы так до кучи со своей женской точки зрения свалили, потому что женщина, что 35, что 40, дескать, уже... Да, одно и то же, говорит Кирилл. Ну, вот. У мужчины же градация серьезная. То есть 35, 36, 37, 38 и так далее. И на каждый возраст, это если мы не будем считать полгода и месяц, он заводит все что-то новое. Но, как правило, все равно каких-то подружек. Понимаете? Ну, с этим сложно не согласиться. Вопрос к тебе, Кирилл. Расскажи, пожалуйста, о функциях красных резиновых перчаток. Так как перчатки бело-желтого цвета, выпускающиеся до революции, имеют функцию ковыряния в носу, а также ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Сейчас я еще дочитаю, тут просто очень много всяческих.
3: Очень много, уже много.
0: «Я умываю руки» — это мыс Дежнев. То есть я умываю ходить в туалет без фразы «я умываю руки». Можешь вам объяснить что-нибудь, мысль?
3: Кого? Дежня? Мысль какой?
0: Да любому объясни, какая тебе разница.
3: Челюскина?
0: Да. Уж можешь не объяснять. Вот тогда скажи, как переводится Гуантанамера?
3: Ох, во-первых, это сразу ясно. Кто подписался, есть у тебя... сведения об этом человеке.
0: А Гуантанамера?
3: Да.
0: Но я знаю, что он...
3: Нет, но мне интересует, кто подписался на пейджере.
0: А, нет, не подписался.
3: Без подписи? Потому что, как бы, это исторический факт, и мы неоднократно с Николаем Семашко о нем говорили еще в бытности работы на другой радиостанции, и поэтому как бы очень приятно, что нас слушают те люди, которые издревле, собственно говоря, знакомы с нашим с Николаем творчеством. Поэтому просто могу передать привет этому человеку, который прислал нам пейджер сообщение. Не скажешь, что Гуантанамера, Александр, тебе будет не лишне послушать.
0: Я весь внимание.
3: Это вообще-то город на Кубе, город как бы Гуантанамо. А мэра — это девушка, то есть девушка из города Гуантанамо, то есть речь идет о ней. Хотя, конечно, более полно на этот вопрос ответил бы Николай Семашко. Я лишь добавлю, что Гуантанамо — это город на Кубе, где сохранилась американская военная база.
0: Ну, как ты.
3: Да, да. И мы описываем вот некие связанные с этим события в голове «Куба, любовь моя». Это одна из не вошедших в книгу вот «Истерия СССР» глав, которые, может быть, впоследствии будут опубликованы.
0: Очень хотелось бы в это верить. Евгений, не беспокойтесь, на финансовом положении нашего спонсора нашей программы Рафика Пантелеймоновича «Вдул» не отразится никакая обстановка, поскольку он не здесь бизнес делает, а в другой стране. Вот интересный вопрос. Как вы отнесетесь к идее создание общества заведения детей вне брака. То есть мужчина, не желающий вступать в брак, может предложить свой генетический материал одиноким женщинам, которые также не хотят вступать в брак. Впоследствии мужчина, если хочет принимать участие в воспитании, может это делать без обязательств к матерям своих детей. Если не хочет, то не будет. Вы оба согласились бы быть членом такого общества, или вам было бы жалко своего генетического... Ну, в общем, понятно, чего... Интересный вопрос.
3: Мне бы было жалко своего генетического.
0: А как же, вот, скажем так, аксиома, что поделись с ближним своим там туда-сюда? Ну, что, с тебя убудет, что ли?
3: Да нет, с меня не убудет, а прибудет ли?
0: А, ну...
3: Там... Тому, как бы, кто появится. Может не прибыть, понимаешь? Я же не знаю. Уже очень ответственно.
0: Так нельзя. Так как-то задышал тяжело.
3: Ну, это очень ответственно, потому что уже 4 часа... так сказать, на вот наших с тобой часах. Уже в это время сложно дышать по-другому, и вот, вопрос очень задан был серьезный.
0: Кстати, вот ответ Александру Ветрову, который пишет: у нас в Красноярске уже 9 час утра, у вас, Саша и Кирилл, за упокойные голоса, будьте веселее и музыку бодрей. Александр, мы вам позвоним в 4 утра, вы оставьте свой телефон и поставим веселую, бодрую музыку. Вот вопрос от Карла Лучка. Александр, скажите, где у самки кентавра находится вымя? Знаете, в горле. То есть дело в том, что именно от самки кентавра произошел такой ритуал, как поцелуй. Вот дело в том, что заметили, что кентавреныш, грудник ее, сосет мать в губы. Ну, вот не вымя, а прям вот в засос ее высасывает, бывало, всю, то есть одна шкурка остается и падает. Вот. И люди долго думали, что же это такое происходит, поскольку все обряды людей, они возникали в основном из подражания вот увиденному ими в животном мире, то отсюда и произошел поцелуй. Поэтому при вскрытии кентавра мы обнаружили, что вымя у нее вот именно находится там, где кадык, попросту говоря, что простата. Ну, шейная простата такая. Ну, не в смысле болезнь, а железка, понимаешь?
3: Нет, ты...
0: Нет, вот вдруг что подумаете. Дальше вот там про окно, про Карла Фадера и про окно. Ты сказал, что он в окно не может залетать.
3: Да.
0: Тут так вот мнение такое, что он залетает в окно при помощи петли Нестерова. То есть так вот, понимаешь?
3: На самом деле интересная очень мысль.
0: Интересная
3: мысль. И здесь остается детально разобрать саму петлю Нестерова.
0: То есть ты предлагаешь вот как-то кого-то сейчас катапультировать?
3: Нет, не обязательно сейчас, но как бы попробовать, если есть какая-то возможность человеку, который на спине находится, и как бы подбросить его как бы, с определенной траектории. Потому что петля Нестерова — это же такой несколько собирательный, опять же, образ.
0: Ну, да, безусловно.
3: Потому что существует масса других петель.
0: Например, других... петля батутника птицы.
3: Ну, петля батутника, да, это как бы тоже об этой петле почти все знают. А есть, безусловно, существует еще буквально десятки других петель, о которых никто не знает. И вот как бы интересно в совокупности рассмотреть вопрос попадания Карла Фадера в окно, какую из петель ему можно было бы порекомендовать?
0: Все-таки, наверное, самый такой простой — это прямая петля.
3: Ну, если мы пойдем простым путем, и если мы хотим ответ найти в течение нескольких секунд, то да. Но не факт, что это будет удобно для самого Карла Фадера. Ну, в общем, вопрос не для вот сейчас, не для нынешнего эфира, поскольку не так много времени у нас осталось. Лучше можно послушать еще звонки.
0: Безусловно. Или... Ну, прежде я хочу вот ответить Евгению. Он спрашивает, не пугает ли нас вот с тобой предстоящее подорожание ликероводочных изделий, а также пива и сигареты. Я думаю, Евгений, что мы справимся с этой проблемой. Дело в том, что в момент любых каких-то кризисов как раз опиум для народа, он был в достаточном изобилии. Вот, конечно, качество мы сделаем хуже, вы уж нас простите. То есть пиво и ликер водочный будем разбавлять, а в сигареты набивать солому. Но а цена их не поднимется, я вас уверяю. Сейчас послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы,
12: здравствуйте.
0: Вы, по-моему, нервничаете как-то, нет?
12: Может, ну, быть... информация страшенная. Узнал о случае сепаратизма, из интернета выловил.
0: Чего?
12: В скором времени из Москвы выделятся следующие два района. Зеленоград и Братеев. Будет образовано государство Зебра. Так вот, оказывается, президент этого самого государства, некая Надя Брыкина, приглашает вас, уважаемый Александр, быть премьер-министром. Вот как вы на это смотрите? И вообще, как вы думаете, Москва распадется в скором времени в связи с этими кризисами?
0: То есть вы имеете в виду, что офшорные зоны будут организовываться и так далее?
12: Да.
0: Я думаю, что мы недалеки от этого. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Но этот процесс, он будет, конечно, происходить в тесной смычке, скажем так, политической, этических и экономических интересов. Ну, вот как мы с Кириллом, то есть открыли каждый по банку для отмывки денег, вот, воспользуясь кризисом этим, купили, будьте здоровы, продали. И, то есть, видимо, такая же ситуация временная будет. То есть, но фактически это будут такие административные, конечно, границы. Мы поставим таможни на каждом районе для провоза там всякой еды там и так далее. Вот,
1: это отдельный разговор.
0: Да, это, кажется, в принципе, конечно, мы к этому придем, но ненадолго это будет, это я вам гарантирую. Следующий звоночек, да, телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Волнуется так, что сказать ничего не может. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Да. Я попал, да?
0: На деньги попали все. Вы имеете в виду, что, куда? Вы, наверное, извините, это, наверное, не туда попали просто. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
14: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, не волнуйтесь так.
14: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Вот есть такая болезнь, называется пастереллез или геморрагическая септицемия. Вы знаете?
0: Конечно.
14: Нет, да?
1: Неоднократно переболели.
0: Конечно. Кто же не болел этим?
14: Вот. Но там в чем суть-то? Там слизистое гнойное течение из носа, кашель, как правило.
0: Да.
14: Вот. А кишечная форма проявляется, в общем-то, прогрессирующим поносом и слабостью.
0: Безусловно.
14: Вот. Я вот хотел узнать, вот эти симптомы, вся эта клиника у вас тоже есть и все?
0: Ну, спасибо. Вы знаете, я хочу сказать вот, что вот медицина, она, в общем-то, все более и более извращенные формы приобретает. Ну, для того, чтобы как-то нажить денег себе. Вот давайте так, вы сказали симптомы, да? Там, значит, понос и слабость, да, дескать. А вот скажите, какой понос без слабости? Вот, ну... Понимаете, поэтому вот, чем больше мы сейчас вот делим неделимые, в принципе, явления на большее количество частей, тем самым мы играем на руку шарлатанам от медицины. Ну, открылся у человека дресня, он, естественно, ослаб. Ну, и зачем это разбирать, да, безусловно? Будьте здоровы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно.
15: Алло.
0: Да, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
15: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
15: Вот у вас такие интересные вопросы здесь задают.
0: Вы не волнуйтесь так, да.
15: А что?
0: Что? Нет, по-моему, вы очень волнуетесь.
15: Да, очень волнуюсь.
0: Так, может быть...
15: Вопрос как-то вот там про соски, про сауну. Вот когда посещаешь сауну...
0: Чего, извините.
15: Они очень сильно нагреваются.
0: Советовали
15: делать.
0: Понял, я понял.
15: Во время посещения сауны. Может, быть там бактерицидные пласты или что такое вообще?
0: Понял, спасибо. Вы знаете, вы просто, если вы нас слышите, у вас было очень плохо слышно, но я вот понял ваш вопрос. Вы спрашиваете, что, дескать, когда вы ходите в сауну, у вас нагреваются соски, я так понял. И как с этим бороться? Вы знаете, вы прям-таки как прям на руку играете в нашу рекламу. Мы изобрели для людей, которые не любят нагрева сосков в сауне, специальные сосудики, которые крепятся к шее, и в них постоянно циркулирует в этих сосудиках охлаждающая жидкость, так называемая сисочный тосол. А да, Кирилл.
1: Ну и второй вариант — это некие колпачки.
0: Да.
3: Это защитные колпачки, но как бы каждый может выбрать себе по вкусу.
0: Кому колпачки, кому вот наше изобретение. Колпачки дешевле, но дело в том, что они покрашены неаккуратно.
3: Они одноразовые.
0: И одноразовые, да. Это можно вот с собой просто носить.
3: На самом деле колпачки не сгорают где-то.
0: Ну, где-то, после ну, там есть... часа пребывания в сауне уже никуда не годные колпачки, прямо скажем. А 203-19-22, мы слушаем ваши вопросы. Кстати, у нас не так уж много времени, поэтому вы... так сказать, стремитесь получить консультацию быстрее. К тому же мы с вами скоро снова расстанемся на 2 недели. Мне снова вот нужно работать на тему девальвации, дабы усугубить это все дело. Здравствуйте. Что такое?
3: До свидания.
0: О, дерзкий.
3: Ну-ка еще раз.
0: Здравствуйте. Вы в прямом...
16: Здравствуйте. Извините, не подскажете, на каком оптовом рынке самая дешевая в Москве тушка кальмара?
0: Вы знаете, в Тихом океане самая дешевая тушка, насколько я знаю. Даже вообще можно на халяву. То есть тут
3: шаровая.
0: Шаровая полностью тушка. Ну, ты знаешь, мы, в принципе, же вот разобрали, я так понял, Петерса, Алую Шапку. Главное, никого ли мы не забыли. Это вот очень сейчас важно, потому что я боюсь, что тема останется не раскрыта, тема
3: но
0: кризиса.
3: Но эта тема может быть продолжена в других программах, потому что это же архивные материалы. Архивные материалы не могут быть рассекречены раз и навсегда. И подробности, новые какие-то эпизоды, и выявление новых героев, разбор черт их характеров. Это все возможно в ближайшее, самое ближайшее время. Главное, что мы знаем о том, что злые экстремальные сказки вполне возможно служили в какой-то степени неким таким...
0: противовесом. Видимо,
3: да, противовесом. И именно за счет того, что они никогда не были опубликованы, именно за счет этого те добрые сказки, которые, как правило, появлялись уже после написания злых.
0: Да, да.
3: Тоже именно как, поэтому как... они стали теми сказками, которые мы привыкли сейчас читать, и дети могут получать положительные эмоции. То есть, как бы, почти у каждого персонажа доброго сказочного всегда был наверняка, вот как мы сейчас выяснили, историк Юрий Данилин, вот ваш покорный слуга Александр.
0: Георгий Губа, опять же, покойный.
3: Мы выяснили, что 99%, если вы любите какого-то сказочного персонажа, который очень добрый и как бы со всех сторон практически положительный, то у него всегда есть отрицательный как бы некий противовес, и можно найти документальное подтверждение этого.
0: Кстати, мы нашли документальное утверждение, что вот ты помнишь наверняка такой фильм «Сельская учительница».
3: Ну, я
0: черно-белый
3: помню
0: еще
3: фильм «Первый учитель».
0: А, извини, «Первый». Ну, в общем, то есть сам он тоже на селе работал, да. Посадских учил. Так вот, мы выявили, что, возвращаясь с работы, он же, будь здоров, возвращаясь с работы, вот там, отучив учеников, он специально давил дождевых червей, наступал на них.
3: Ну, это не единственное, что он делал.
0: Да, но в остальном просто в эфире неудобно говорить совершенно. Мало того, что он был немецкий шпион. Шуть какая-то. 203-19-22. Мы внимательно слушаем вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Алло. Будьте здоровы. Будьте здоровы.
3: Где вы там?
0: Будьте здоровы. Кирилл, дело в том, что я не хотел тебе этого говорить, но вот мы с тобой кричали, где вы там? На самом деле, многие используют нашу программу в целях, скажем так, сексуального удовлетворения. То есть ты представляешь, что дело звонящей телефонной трубкой и наши голоса, которые звучали оттуда, доставляли особую радость ему. Мы с тобой послужили, так сказать, в секс-индустрии.
3: Прекрасно. Хотя бы так
0: быть полезным обществу. Вот хотелось бы обратиться снова к письмам. Правда ли, что люди, у которых обильно растет волосяной покров, склонны к диарее, медвежьей болезни и слабости? Петр Фоменко спрашивает. Ну, В принципе, мы неоднократно, Петя, говорили уже о том, что люди будущего будут абсолютно лысыми, поскольку волосы, будьте здоровы, как рудиментарная часть тушки отпадет в ближайшем будущем. Вот. Что касается медвежьей болезни, то мы не проводили таких исследований, собственно. Вот. Что касается слабости, то наоборот, вы знаете, наоборот. Но с другой стороны, когда общая мускулатура сильно развита, вот, то есть слабости нету, то тут, в общем-то, прослеживается напрямую аналогия, конечно, с медвежьей болезнью. То есть мы проведем этот эксперимент. В ближайшее время мы будем сильно хлопать пакетами пустыми из-под молока над ухом, неожиданно, конечно, у всех сильно оволочных людей, и сразу же будем принюхиваться, не произошло ли с ними что-нибудь такого. Если, значит, произошло, то мы обязательно дадим вам ответ, что, дескать, у них вот эта болезнь есть. Далее вот Саша нам сообщает о образовании нового мегаполиса Ивантеевки и Удальцова, что означает и Удельцова. Так, видишь, он начинает распадаться все потихонечку. 203-19-22. Ну, я думаю, что вдруг это опять вот доставим еще радость.
3: Конечно. Да. Это же...
0: О, нет, совершенно не так. Ну, опять, ну, здравствуйте. Не пробивается никак. Никак, никак, никак. Не работает. Вы знаете, я вижу, что вы пытаетесь вот дозвониться, но тут, когда вот

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И уже потихонечку подходит к концу наш сегодняшний, наш, я так скажу, диалоги, девальвации, ДД сокращенно, даже ДОТ, я бы сказал, диалоги,
2: ДОТ, девальв... да.
1: ДОТ. Александр, не считаете ли вы, что дикторы новостей на телевидении являются буратами, поскольку их видно только по поясу? Они скрывают свои признаки под комментаторским столом. А вот постоянный наш новый уважаемый Карлучко спрашивает. Вот у меня
2: очень хороший, на самом деле, вопрос. Очень То есть, хороший. Мне кажется, человек, в общем-то, проник, можно сказать, темой, в суть бурата, да. Проникся темой и... Только можно поприветствовать, что он выдержал наш марафон.
1: Мощный,
2: и задал, да, достаточно, в конце уже, казалось бы, эфира, достаточно трезвый, разумный вопрос, на который мы можем, наверное, утвердительно ответить.
1: Но я вот еще хотел бы сказать, что многие из них в начальной стадии, из дикторов, чувствуя полную свободу, скажем так, своего подстолья, то есть вот той части тушки, которая у них под столом, начинают с малого. То есть сначала они показывают кукиш. Затем многие из них начинают мастурбировать. И вы можете, например, глядя внимательно, только и следя за лицом диктора какого-то там, новостиного или еще что-то, отмечать некоторые признаки. То есть, они заговариваются. Как вы думаете, почему они часто забывают включать кнопку звука в студии? Это все чаще и чаще. Именно по той причине, что с нижней

0: частью их туловища происходит постоянно что-то. То есть многие из них, кстати, в силу дефицита кадров, ведь не всякого пустят в Останкино работать, испражняются. Прям там, потому что постоянная круглосуточная работа происходит, и не отойдешь практически. Все это отражается, конечно, на их лицах. Вот. Что касается буратизма как такового, ну, безусловно, многие из них есть, но я еще хотел сказать следующее, что если говорить уж совсем на чистоту, да, то их не существует. Это реально дикторов. Ну, то есть это фантомы, как запорожец. То есть вот человек свежий, например, ну я поясню, взять какого-нибудь пигмея там из леса или еще кого-то, да, который не искушен в телевидении, он увидит перед собой просто светящийся квадрат, который вещает, конечно, голосом, но человека там, образа, силуэта он, конечно же, не увидит. А, ну что же, и попробуем еще раз послушать телефонный звонок. Он есть, тут они звонят, 203-19-22, но какая-то проблема у нас со связью. Вы знаете, настала, видимо, опять что-то Прохор бурлит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, видимо, пробила связь. Но говорите.
1: Ну, что хотел сказать. Видимо, вы правы про дикторов.
0: Спасибо. Спасибо. Ну что же, Кирилл, я считаю, что это была отменная точка в нашем разговоре.
2: Ну, наконец-то за нами признали, я так понимаю, что безоговорочную...
0: Капитуляцию? А, нет, извини, это был знакомый с войны, Саша. Или уж послушаем звонок.
2: Ну, можно послушать еще звонок. Да. Я думаю, что это будет нечто еще более достойное.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Все бы хорошо, но Орлов мудак.
0: Бурато.
2: Да, вот, кстати, один из... признаков.
0: Собственной персоны.
2: Да, собственной персоны.
0: Нет, но мы не будем отрицать, что данный персонаж, именно, ну, о котором вы сказали, что он не такой, какого есть, может быть, не так. Мы не будем же говорить, что он Гагарин, к примеру, мы его не знаем.
2: Юлий.
0: Да. Еще послушай.
2: Да, можно.
0: Мне это стало интересно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Вы хотите сказать, что Орлов хороший?
4: Да нет, конечно, он не Гагарин. Слепухи у вас классные, мужики.
0: Вы имеете в виду вот это наши жвачные комки, которые мы всюду навешали, что ли? Вот
4: да за нами только.
0: Ага.
4: И угловатые столики тоже там нормально расположены, как положено.
0: Ну, только профессиональные дизайнеры работали.
4: Да, я понимаю. Долго, наверное, думали.
0: А скажите, это не вы вот пишете нам письма, подписываетесь в воздушный шарик?
4: Кто?
0: Нет, ничего, продолжайте. Вы, наверное, хотели что-то спросить у нас?
4: Да нет, просто звониться до вас.
0: А, ну вот вам удалось. Спасибо, мы рады были слышать ваш замечательный голос.
2: До свидания.
0: До свидания. Вот, воздушный шарик тут вот прислал письмо, говорит, давайте вместо девальвации поговорим лучше о дефлорации. Ну, только шарик, ты пойми, что это, в принципе,
2: одно и то же,
0: по идее, да. Вот. Причем вот эта дефлорация, как и девальвация, это процесс бесконечный. Это реально. То есть не бывает так, чтобы одни ворота открылись один раз и навсегда, потому что всегда их закрываются после, там, скажем так, открытия. И снова открываются. Ты не согласен?
2: Бесконечная тема. Я абсолютно согласен.
0: Совершенно. 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Рассказывайте, не волнуйтесь. Нет, очень волнуется. Мы выключаем. Или там идет распальцовка жуткая, потому что я слышал ветер дул.
2: Да?
0: От пальцев. Да. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом...
2: Доброй ночи. Алло.
0: Ну-ну.
5: Алло?
2: Да. Алло.
0: Вы какой-то...
5: А Кириллу можно вопрос задать?
2: Да, конечно.
5: Вы тут по телевидению как-то в передаче «Скандалы недели», по-моему.
2: Так.
5: На певца Губина там какие-то телеги катили.
2: Что, не жить? Теперь не жить мне?
5: Нет, ну вы объясните, какую песню он у кого украл?
0: Спасибо вам за просил.
2: Ну, дело в том, что...
0: Что? Что ты побледнел?
2: Высшая степень профессионализма – это когда ты можешь порядка 5-7 вещей придумать на один прототип зарубежный.
0: Если ты
2: берешь заграничную песню зарубежную и придумываешь 6 песен, абсолютно похожих на эту одну песню, это вот высокий класс, я считаю.
0: Вот ансамбль Modern Talking такой.
2: Да, а если ты сделал только две песни на западный оригинал, то это как бы показатель просто какой-то некой ущербности, я считаю. Поэтому как бы Андрею Губину, мне кажется, нужно как-то было поработать. А он вместо того, чтобы повторять постоянно произведения из репертуара Fend and Fire, песенку «Фэнтези», он как бы сделал два своих варианта «Зима, холода» и вот еще одну «День и ночь». И как-то быстро сошел с дистанции. Это, конечно, я считаю, просто низко и некрасиво по отношению даже к тому же ансамблю Fend and Fire. Неужели нельзя было придумать еще 5-7 произведений, идеально повторяющих мелодию вот этой известной негритянской команды? Поэтому мое отношение очень отрицательное к Андрею Губину. И так быстро переключиться на вот этих всяких Backstreet Boys и так далее, это, конечно, показатель очень низкий. То есть, так не поступают настоящие мужчины. Если выбрал себе оригинал, давай уж следуй ему до конца и всегда повторяй только его.
0: Согласен. Кстати, как тебе нравится новый певец Шаурма вот с такой песней? Почему холодная глиста вылазит утром?
2: Дело в том, что это Шаверма на самом деле, не Шаурма. Это певец Шаверма.
0: Угу.
2: Потому что Шаурма в Москве. Если ты приезжаешь в Санкт-Петербург, там у любого метро там не Шаурма, а там Шаверма.
0: А вот нравится ли тебе вот эта песня группы «Дрестящие»? Как я дам сейчас блевака? Так они поют.
2: Мне не очень это нравится, потому что, как бы, у меня такой вкус.
0: Ага. А нравится ли тебе песня группы «Безделки»? «Мама, мама, мама, открой мне секрет, как ты так смогла нажраться в обед».
2: На самом деле, мне больше прельщает создание ансамбля, как бы, в противовес ансамбля «Стрелки». Мужского, естественно, ансамбля, где бы тоже было много мужчин. То есть есть вот женщины-стрелки, есть мужчины-стрелки.
0: Uh-huh.
2: И, соответственно, папочка-папуля, вот как ты мог так нажраться за завтраком? Вот это было бы оптимально.
0: Во время ланча,
2: во время ланча, то есть в обращении к папе.
0: Знаешь,
2: ты так не любишь маму. Соответственно, здесь все перефразируется, и энергетика более злая. Соответственно, мне кажется, больше коммерческий заряд.
0: Угу. А знаешь, мне кажется, наш марафон все еще продолжается, потому что мы не можем обидеть своим невниманием тех, кто звонит сейчас. Конечно, я бы хотел уже пойти, полить любимую герань и так далее, купить пиво, пока не подорожало. Но, вот, видимо, придется сидеть на службе, а ты разделишь мою, я думаю, участь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите же. Алло.
2: Собственно, с нами просто все время делятся различными музыкальными фрагментами. Да. Может быть, еще попробуем какие-то другие.
0: А вот тут пришло сообщение странное. Я вот, честно говоря, с трудом подозреваю вот об этом исполнителе Анатолий Губин, о котором вы говорили. Все тут вышло. Тут пришло сообщение: Губин — это молодой плагиатор и старый резидент, а подпись — Киркоров. Вот как вы артисты друг друга не любите.
2: Да, это. А в шоу-бизнесе, особенно в отечественном, это, в общем-то.
0: Все бурато. Здравствуйте.
2: Ялые шапки.
0: Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
6: Алло, привет.
0: Привет.
6: А что касается «Дрестящих» и «Сделок», блестящие, так сказать, хохмы, мне очень понравилось. Вот. А я хотел, что-то так мне пришло в голову, вспомнить старый наркоманский анекдот. Когда наркоман умер, а его друзья сидят на могиле, знаете, да, как дальше там?
2: Да нет.
6: Нет. Они сидят, грустят, а потом говорит: чувак, ты не умер, ты гонишь.
0: А я знал. Спасибо, спасибо, хороший анекдот. Вот Дуся интересуется, когда моя фотография появится в журнале Playboy. Почему-то Кирилл...
2: Дусина?
0: Дуся спрашивает, когда моя появится в журнале Playboy. У тебя почему-то не спрашивает.
2: Хотя это у тебя... она спрашивает, когда ее фотография, она спрашивает, когда моя.
0: А, Дусина, когда Дусина по... Дуся, ну... То есть, когда успешно пройдет вот...
2: Отбор,
0: во-первых. Во-вторых, операция по пересадке пола, потому что в Playboy, я знаю, Дусь не печатают. Ну, вот, только мужчин. А может, и наоборот. Я не читаю подобного рода литературу. Я все больше по, так скажем, наблюдаю за какими-то предметами. Вот у меня новая страсть — наблюдать за поплавком в ванной. Ты знаешь, я вот запускаю рыбу туда механическую, кидаю удочку. У тебя же был наверняка тоже в детстве игрушечный аквариум на магнитике. Был.
2: Конечно,
0: я, был. У кого-нибудь. А я сейчас в ванной так вот делаю. И это моя книжка. То есть я вообще воду люблю. За водой наблюдать, заземляюсь там на нее. Ну что, еще послушаем звонок?
2: Ну да,
0: Или пойдем уже?
2: Парочку еще. Еще парочку.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, доброе утро.
0: Да, вам также аналогично.
7: У меня вот вопрос к вашему гостю сегодняшнему.
0: Он слушает.
7: Я вот знаю одного человека, который работал с ним на радиостанции SNC. Ну, как бы не с ним, а просто тоже там работал, и они иногда встречались.
2: С удовольствием.
7: Вот, его звали... Прямо сейчас вот так и скажу, Женя.
2: Женя?
7: Вот. Женя, да, был такой Женя, такой кругленький, маленького роста. И вот он, я наслышан, неуважительно относился к вашему увлечению. Вы балетом занимались, я знаю. Вот он относился неуважительно и достаточно сильно вас раздражал своим небрежным к этому отношением. А недавно мы получили информацию, что он попал в аварию и сломал ногу. Как вы считаете, это справедливо? Я считаю, что да. А вот вы как?
0: Спасибо за вопрос.
2: Ну, на все воля Божья. Это сложно сказать, что в этой жизни справедливо. Я даже сейчас не могу вспомнить, честно говоря, что это был за Женя, поскольку тогда на радио СНС работали такие зубры. Я их всех помню просто... Их можно пересчитать по пальцам,
0: запаху.
2: Да, двух рук, и там никакого Жени, и, видимо, это был какой-то маленький эпизод, поскольку...
0: Мне понравился сам заход вопроса. Вы знаете, я знаю одного человека, я хотел сказать, что я знаю тысячи людей, а вот несчастный человек, который знает одного человека.
2: Это, кстати, человек с интересной очень, с интересным звучанием, потому что нам не в первый раз звонит, и у него такое эхо.
0: Эхо.
2: Заметил? Да. Вот это уже третий или четвертый звонок.
0: Наверное, из Лугов звонит.
2: Из них.
0: Кирилл, что вы собираетесь делать с любительскими фотоснимками, относящимися к детству Милен Фармер, которые проливают свет на ее нынешние творческие пристрастия? Каковы вы случайно купили на аукционе, приняв их за компромат на бисера Кирова? Спрашивает Вениамин Акынов.
2: Вениамин Акынов очень... Мне сложно сказать. Меня вот сейчас больше волнуют проблемы отсутствия бисера Кирова в условиях как бы нашей державы, поскольку я лично пытался с ним связаться в течение последнего месяца и как бы не обнаружил его в нашей стране, да, присутствие. И в этой связи сорвалась наша гипотетическая поездка в Болгарию, как бы на Золотые Пески, к нему на виллу, о чем мы с ним, собственно, договаривались. И вот это очень грустно, приходится признать. Поэтому, а что касается Милен Фармер, то очень я уважительно к ней отношусь. И детские ее фотографии, ну что же, может быть, это было бы и не так и плохо, кстати.
0: Вот очень странный вопрос, я фотографии не видел. Как вы считаете, не является ли устойчивый подъем курса доллара реакцией группы людей, неадекватно реагирующих на обнаженную натуру?
2: Да я думаю, что нет.
0: Я тоже думаю. А как можно неадекватно? Что значит адекватная реакция на обнаженную натуру? Это значит напрыгнуть и поиметь, что ли? Или как? Или наоборот, ходить рядом? Или подбежать и обнюхать? Вот давайте подумаем. Вот собаки две, да, к примеру. Вот они друг друга видят. Они же обнаженные они, во-первых, или нет, собаки?
2: С точки... Да, да, я думаю, что да.
0: Они нюхают друг друга. С точки зрения человека это неадекватно. Поэтому сам вопрос вот задан, на мой взгляд, не совсем...
2: Некорректно.
0: Некорректно, да, и неправильно, я бы сказал. Вы сформулируете вашу мысль. Ну что, еще звоночек?
2: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. что-то тормозят, как все, да, вот пройдет минуту три сейчас. Ну, не будем, да, слушать.
2: Да, мы предоставим еще кому-нибудь шанс.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
3: Зря Орлов имитирует моральное самообладание. Он абсолютно мертв, как духовная личность.
2: Просто помимо нас с тобой происходит какая-то еще непонятная разборка внутренняя. Видимо, здесь где-то еще находится некий Орлов, который, и мнения о нем разделились.
0: Я еще хочу сказать, что, видимо, нас используют, а может быть, это вообще типа сотовые разговоры какие-то. Ну еще, что ли, послушаем?
2: Да, интересно, кстати, знаешь, собрать об Орлове как можно больше информации.
0: Знаешь, вот еще хотел сказать, тут интересная пришла телега вот на пейджер, такая смешная, просто 4500 цифр. То ли это нам подсказали, как это наверное, денег столько дадут. Потому что когда цифры с деньгами, ты любишь деньги?
2: Очень.
0: И я. Здравствуйте. Опять, по-моему, эта байда сломалась. Ну что такое? Подними он тот крайний и положи снова прям. Вот ты клади. Нет, не починилось. Вы знаете, тогда мы, наверное, пойдем. До свидания.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да. Что фыркнул? Пью.
2: И мы начинаем нашу рубрику «Набат железных ягодиц», как вы догадались по композиции, только что прозвучавшей. И в гостях у программы «Монморанси», ну, вернее, как в гостях, это я, конечно, немножко неверно сказал, потому что, как бы, они тоже тут вот занимают важное достаточное место. Это сиамские близнецы Angels и Torsion и бэзитолог Андрей Орлов. Мы будем слушать сегодня самую разную музыку, преимущественно, конечно, тяжелого направления, всякие молодежные, так скажем, рок-ансамбли, и общаться с вами в прямом эфире по телефону 203-19-22, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279. Вы можете оставить ваше сообщение, вот тебе медаль. Она называется «Огней, так много золотых» и посвящается Садовому кольцу нашего города. Она выдается всем, кто проехался по этому Садовому кольцу больше 1000 раз. Рассказывай.
3: Да что рассказывать? Вот беда у меня.
2: Нет, ну вот я знаю про женщин у тебя. Что-то недавно произошло открытие, касаемое женщин.
3: Ну, женщины... Ну, это все затаскано уже. Уже все эти газеты на это, про это написали. И поэтому я думаю, что это будет неинтересно. Но для тех, кто не читает газеты и не смотрит телевизор, а слушает исключительно радио «Эхо Москвы» исключительно в субботу ночью, я сообщаю, что передача «Совершенно секретно» раскрыла мировой секрет просто всех роддомов. Оказывается, все есть еще одно отличие от женщин и мужчин. То, что мужчины рождаются не как лоси, рождаются как мужчины. Дело в том, что все женщины рождаются с коленками, вывернутыми назад. Вот, и это все очень долго держалось в строжайшем секрете.
2: А почему? Это непонятно немножко.
3: А чтобы... Ну, как бы... Женщин тогда бы вообще в ранг животных записали бы. Ну, потому что как у лосей назад вывернуты, это животные же.
2: А, и некоторые виды птиц. Как тут цапель, да, а, значит,
3: курица,
2: кур.
3: Утка.
2: Да, и лебедь. Кстати.
3: Вот, я сегодня, кстати, ел утку. Вот, и утку это недавно подстрелили. Даже бегемот в нее стрелял, но не попал. В нее попали другие люди. Вот, и мы сегодня ее ели. Гадость совершенная.
2: Совершенная, причем...
3: Если меня слышат эти охотники, которые стреляли, ну, гадость просто. Потом принесли из супермаркета цыпленка какого-то, в общем, гораздо вкуснее. Хоть не стрельный, на охоте.
2: Так само что... собой, само собой. Дело в том, что утки, они же действительно улетают на канализации по зиме, поэтому не исключено, что в ближайшее время у тебя заведутся новые домашние животные, именуемые глисты.
3: Нет, дело в том, что эти утки были застрелены не в канализации,
2: а естественно,
3: потому что далеко, сейчас... далеко от Москвы.
2: Ну,
3: вообще.
2: Как ты думаешь, вот, вот зима, да, вот настанет далеко от Москвы, настала зима. Куда деваться вот бедным уткам, когда все водоемы замерзли? Естественно, лететь на поля аэрации в Люблино.
3: Или в это, в Братеево. Не, в Люблино нет. Это Братеево и Марьино. Это там поля вот эти.
2: А доказано, что жители вот Братеевского округа, извиняюсь, конечно, не будет им обидно.
3: Они чаще покупают дезодоранты.
2: Это... А это непосредственно влияет на продукты дефекации конечные. Вот. Поэтому вот те утки, которые осаждают вот в Братеево, они гораздо больше несут в себе, естественно, опасности. Так что да, нужно, ну, просто носят. То есть, если
3: утки несуны, так сказать.
2: Утка несун, да. Вот. А, ну, вот еще я хотел затронуть тему одежды сегодня. Вот, то есть я хотел сказать, что...
3: И связать ее как-нибудь с перьями, наверное, да?
2: Нет,
3: которые носят индейцы на голове.
2: А это тоже ведь наряд. А вот мы можем, кстати, спросить...
3: Имидж даже, стиль сейчас. Нет, все вот, стилисты
2: давай,
3: там,
2: давай имиджоры. Спросим у Андрея Орлова вот этот вопрос. Почему вот у индейцев перья? Это же как бы как предмет туалета вряд ли, украшение. Это как бы глупо для джунглей украшение, поскольку это же привлекает хищников. Много индейцев было съедено хищниками сразу.
3: А потом, опять же, почему американцы так любят курей? Наверное, индейцы когда-то их любили, и перья от курей задевали себе в голову и...
2: Наследственность какая-то явно существует. Кстати, тут вот непонятно. Получается, значит, они покорили Америку, да? Вроде бы. Вот. А с другой стороны, сейчас они целиком перенимают эти индийские вот обычаи.
3: На самом деле природа побеждает человека, и все входит в свою норму.
2: Ну, сейчас... даже вот эти имена, там такие Джо Кеннеди, там, вот это же индейский, там, вот если перевести там как бы Кеннеди по-другому, это получится там без перьев, к примеру, или два пера, или три пера, то есть это идет уже от
3: быстрая количества. Быстрая нога там.
2: Да, и так далее.
3: Тот же Буш вот.
2: Да, вот Буш это как быстрая нога, то есть как...
4: Быстрая куриная нога.
2: Естественно. Ну, или фазани. Дело в том, что...
4: Он реформатор вообще. Вот по поводу уточной пернатой тематики, которую вы затронули, он очень прославился там. И в дальнейшем, я думаю, будут почитать его именно за такие реформы. То есть в птичьем царстве. Я думаю, что у него выделены, в общем-то, в Дарвинском музее специальные... раздел, посвященный Бушу, его влиянию на Россию на... и на всеобщий гормональный статус россиян.
2: Кстати, тут еще хотел сказать, что...
4: тотального внедрения
2: индивидуального вот этих кокороков, да. Ну и мало того, он очень сильно, Буш, повлиял на негроидную расу и вот на ее культуру. То есть даже приводились некоторые сводки, которым, если верить, то не было бы Буша, то не было бы вот рэпа даже.
4: Рэпа бы не было вообще, если, да, бы,
2: не было бы,
4: если бы они не использовали вот эти вот средства наружной гигиены, которые их придавали им такую лиловость, как бы. И таким образом просто не петь невозможно, иначе просто... Ну, просто можно опуститься до безобразия, что они до этого и делали.
2: То есть коренное население.
4: Да, сейчас...
2: Откуда же тогда негры появились?
4: То вообще
2: их завезли. Нет, ну вот их же завезли туда в плане рабочей силы, а сейчас они уже важные.
3: Нет, на самом деле никого никуда не завозили. Просто в Америке построили в свое время большую гуталиновую фабрику, и люди, которые работали на ней, они очень пачкались, и это въелось в их кожу, и у них даже стали рождаться дети, и они так расплодились очень интенсивно. Но рабочий класс, он всегда плодился очень интенсивно.
2: А вот в чем, почему... Ну вот как ты
3: думаешь? В чем плодился?
2: Да? Нет, я имею в виду, почему вот как бы такая особенность именно...
3: Плодиться?
2: Да, именно вот у рабочего класса, казалось бы. То есть он с утра на фабрику, вечером это там у телевизора или
4: я
2: там...
4: Я могу ответить на это более развернуто. На самом деле это как много пороков в жизни. Существует также порок генетический, злопамятность и месть. То есть это на самом деле генетическая память, которая в свою очередь отражает... доисторическое бытие, когда негров всем заправляли, и русские, в общем-то, ходили полностью опущенные, как в воду, и
2: в кушаках,
4: работали на негров.
2: Что
4: да.
2: Очень важно отметить, в кушаках. Ну, подпоясанные в кушаках, а женщины в кокошниках. Вот этот же кокошник, он как раз служил своего рода...
4: У них пиджаки из дров были.
2: Пиджаки из дров, да, вот. Да. Это, кстати, мало кто знает, а вот на наличие пиджаков из дров, оно в тех самых сводках тоже упоминается, найденных нами.
4: Представляете, какая грубость и неотесанность была в этом во всем. Он ходил в пиджаке в этом... Служил.
3: Не, ну ничего страшного нет в том, что были рыцари, которые ходили в железных костюмах. Там,
4: ну, это, кстати, тоже шляпах. Рефлексия, в свою очередь. Они как-то должны были по привычке что-то носить на себе подобие какое-то. Но поскольку наступил период обработки, металлообработки, и слюсари как бы начали брать свое, то, создавая занятость всеобщую, слесарную, они, конечно, обеспечивали те, которые... Потом тогда уже вступили в силу вот охрана природы, они очень...
3: Гринписы.
4: Да, рьяно, они тогда еще в андерграунде, еще в Египте, в древнем, они запрещали, в общем-то, отесывать деревяшки и...
2: Ну, вообще, они, кстати, запрещали глобальное отёсывание всего.
4: Гнать пиво из табуретки тоже запрещено было. Однако из песка гнали. И нагнавшие, иной раз, строили такие дикие абсолютно сооружения, ориентированные исключительно по...
5: Шапки-треуголки, вот, например, у них по пустыне разбросаны.
4: Вот все строители были снабжены определенной пищей, которая содержала некий фермент, который... создавал в голове такую пирамидальную структуру. То есть у всех занятых в строительстве при вскрытии черепной коробки были обнаружены такие геометрически образованные окостенения мозга, которые, в общем-то, не давало возможность строить нечто другое. То есть строили исключительно по мановению собственного мозга.
2: То есть как бы ГП, называется генетический проект.
4: Да, генетический проект.
2: А вот интересно, вот если мы опять же перейдем, вот меня заинтересовала тема вот рыцарства и одежды.
4: Да.
2: То есть, ну, вот практически параллельно с началом металлообработки, вот там на Западе тогдашнем, у всех рыцарей, ну, вот если опять же верить сводкам и посмотреть так в музее, хотя доказано, что все вот эти кольчуги, которые в музее, вот, были выкованы в век тотального обмана средствами массовой информации населения. Потому что изначально рыцарские все доспехи, они были гораздо более грубее. Ну, то есть, попросту говоря, это, в общем, были какие-то бракованные ядра от пушек. Вот он ими обвешивался и так шел. Потому что вот то, что у нас показано, эти позолоченные, там, такие кольчуги, и в то время технологии так высоки не были. Но, опять же, а доспехи русских рыцарей представляли из себя такие... плетеные, в лучшем случае, из колец каких-то. Ну, или, опять же, то есть у рядовых воинов это вот пиджаки из бревен были там. Вот. Почему так...
4: Поступали, в общем-то, кольчуги поступали с Востока. С Востока люди, которые там употребляли или курили, они исключительно занимались плетением кольчуг. Все же остальные пользовались латами и дровяными обмундированиями по-прежнему. То есть латы еще это как бы считалось трудообеспечение слесарного цеха. Тогда он, в общем-то, являлся предводителем. В дальнейшем, когда в камни стали облачаться, в общем-то, стали всем заправлять каменщики небезызвестные. И до сих пор продолжает как бы существовать во благе.
2: Ну, кстати, да, вот каменные доспехи, у них был единственный недостаток. Они просто трескались и кололись от падения.
4: В основном в каменных доспехах организовывали засады.
2: Да, да.
4: Они в засаде сидели, одни глаза только были видны.
2: Потому что были попытки их двигать вперед, но от трения друг об друга происходило искрение, вот это даже, порой возгорание почвы.
4: Все, в общем-то, особенно дополнительные войска, окруженные в деревянных костюмах,
5: вот
4: дровяных, они воспламенялись. Такие боевые действия, они всегда приводили к массовому жертвоприношению, вот таким образом, несуразным.
2: Кстати, именно поэтому тоже, вот именно по этой причине, когда бои велись в каменистой местности, вот это уже после перевода...
4: Да, где не было воды, им приходилось в желудках переносить свою воду. И специальные отряды существовали по переносу воды.
2: Но они сзади шли.
4: Они тренировались
2: как бы
4: с детства.
2: Да, это обоз.
4: В обозе, да.
2: Да, они шли в обозе. А вот просто кони, ведь все думают, что кони подковывают только твердыми подковами. Так вот, ничего подобного.
4: Сначала, в общем-то, это пошло опять же, повторяясь, опять же, рефлексия. То есть подковывать стали только по инерции. То есть они, подковав себя, как бы, втроем подковали себя и пошли дальше лошадей своих. Раньше же у лошадей были совершенно...
2: Мягкие ножки такие.
4: Инверсивная была конституция. То есть у лошадей не было ни копыт, у них пятки были.
2: Мягенькие, да.
4: Мягенькие. Да. И они не везде могли пройти. То есть, в общем-то, считались, они как женщины у них были. В общем-то, хозяйством занимались, там что-то вязали лошади. Пальцами что-то там набирали себе на струнах, что-то на лютне исполняли.
2: Вот, кстати, лютня, это, да, это инструмент такой лошадий.
4: Да. И потом, как бы все остальное население, оно было подковано, очень хорошо подковано, и ходило себе там со звуком.
2: Ну, с таким, с подсоком характерным.
4: Да. Потом
2: подсоком.
4: В дальнейшем им стали вот то, что они от непосильного труда мозоли стали появляться, и чтобы как бы, ну, закрепить это дело, решили, что там, не ходить же в лаптях опять же, из дров. Начали подковывать, чем попало. Сначала просто щепками подковывали, потом подковывали бумагой, потом листьями, потом...
6: Камнями вообще... тоже был, да, период, когда камнями, но тоже почва возгоралась. Вот. И для каменистых потом вот почв, они как раз, опять же, в целях, дабы не было воспламенений каких-то этих искорных высеков, так называемых, вот, а они стали подковывать поверх тех подков мягкими такими подковами, в общем-то, то есть то, что они наживали, вот, отжимка, вот, они эту отжимку формировали в такую специальную форму и приколачивали к, уже вот к этим копытцам, то есть это как бы для коней,
4: это
6: которые...
4: Это не то, что пока... выжимки.
6: Нет.
4: И...
6: Нет,
4: кстати, вот возвращаясь к составу этих войск, помимо переносчиков воды и заразы всякой, были, которые убивали своим выхлопом. То есть первые нападали и как бы заваливали врага, вторые, значит, подбегали и, склоняясь над ними, осуществляли, в общем, такой драконоподобный выхлоп на него. И потерпевший, в общем-то, уже был лишен всякой возможности сопротивляться.
6: Ну, практически это аналог такого контрольного как бы выстрела, попросту говоря. А вот в основном для них-то и шел вот этот водяной обоз желудочный, потому что вот выхлопики, они вот потребляли огромное количество, как ни странно, вот именно жидкости. Вот. И что в целях экономии жидкости, это делалось прям посредством непосредственно передачи изо рта в рот, в принципе. Кстати, оттуда и появились поцелуи, потому что до того люди не целовались вообще. То есть ведь сам поцелуй вот этот, как он зародился? То есть это просто так в голову не может прийти человеку взять и начать целоваться. Это должен быть как-то с производственной точки зрения процесс оправданный.
4: Нет, вы поцелуй своя история. Это на вот, самом деле сильный у слабого так отбирали те куски еды, которые те успевали как бы схватить. И, как
7: все
4: правило,
7: таки успевали.
4: Да, целуемый, как правило, он оставался без пальцев, ему приходилось из огня прямо
6: хватать,
4: ртом хватать. И если сейчас встретите таких людей с укороченными как бы конечностями на пальцах, то это очевидный признак того, что это вот были потерпевшие вот от этих.
7: Потомки.
4: Да.
7: То есть они... И потом потерпевшие в основном были женщины.
4: Женщины, все-таки, они колец не носили.
7: Да, и дело в том, почему женщины, то что они были немного слабее, вот, и все-таки целуются сейчас больше мужчины с женщинами, чем наоборот.
4: Да, но мы еще здесь не рассматриваем наличие среднего рода, тогда очень они распространенные и воинственные были. Они
6: средний
4: род,
6: ты имеешь в виду, да, да.
4: Оно, когда поступало куда-нибудь, оно, в общем-то, пыталось сразу произвести модернизацию всего устоя социального под себя, то есть трансвестизм там был развит.
6: Хотя вот тоже это держится в секрете, ведь вот посмотри, практически до сих пор историки, они практически не упоминают о наличии мощнейшего трансвестизма, причем биологического такого, ну, они же не понимали, что, то есть у них не было названия, просто было оно, вот, а это были самые мощные воины,
4: да,
6: во-первых, и роженицы одновременно, причем... Бывало так, что...
4: Во время боя у них схватки начинались.
6: Да, да, отходили воды обильно, вот, и это считалось почетно. То есть,
7: они если... же и были водоносцы.
4: Я, наверное, не поймешь иной раз, это боевой клич был, или же
6: как
4: это...
6: Как боль рода.
7: Но, да. Но иногда так люди выигрывали сражения.
6: Конечно.
7: Уже вроде бы отступление, а тут боевой клич, как будто бы все подумали, и побежали вперед, а те испугались и отступили. И у тех тоже, может быть, какая-то роженица тоже. И так война вечная.
4: Бесконечная. И потом, ты знаешь, сами методы зверские были по приведению к унисексу. То есть одним, значит, заколачивали все отверстия, другим, соответственно, все ампутировали. И все это происходило в абсолютной... под дикие ритуальные пляски вот этого среднего пола. И сейчас пострадавшие от тех, вот даже прочитав наскальные надписи, они пытаются возродить вот это явление. То есть они несколько соскучились по нему.
6: Это генетическая, опять же, память ГП.
4: ГП?
6: То есть неосознанно. Они, кстати, боятся этого. У них часто возникает дежавю, как показали наши исследования. Вот именно такого рода, что, дескать, вот со мной это когда-то было. А было с ним страшное. И он, это часто происходит, можно определить вот такого человека, подверженного ГП, по его ночному поведению. Если он там ночью неожиданно вскакивает в постели, садится такой весь бледный, да, или ему часто снятся какие-то кошмары, как он говорит, дескать, мне кошмар приснился. Вот, на самом деле это не кошмар, а это зов как бы предков. Ну, оттуда. Вот они ему, дескать, пора, чтобы отходили в воды. И, естественно, он не понимает, что с ним происходит. Этот крик ужаса и растерянности.
4: Да, возможно, его еще пучат.
6: Нас, кстати, вот часто спрашивают, как мы вообще зарабатываем деньги. Ну и вообще, на что живем. Вот, я позволю себе открыть небольшую такую тайну коммерческую. Дело в том, что вот огромное же количество сейчас продается всяческих моделей игрушечных, самолетики, автомобильчики, да, вот, причем даже там есть, например, Mercedes, какой-нибудь сервис, да, и в этом сервисе продаются маленькие Mercedes-ки такие, вот, а мы наладили выпуск маленьких ракушечек, точную копию ракушек, вот, ну, вот под эти автомобильчики, то есть, и, кстати, хорошо берут, то есть там и микрозамочек есть, и все, то есть, прям точная копия. Вот, это одна из статей нашего дохода.
7: Но это для заботливых коллекционеров, конечно, которые не хотят просто в серванте оставлять свой автомобиль коллекционный, а загоняют его в ракушечки или покупают целые автомобильные стоянки многоярусные.
6: Играют в директора гаража.
7: Да.
6: Мы выпускаем игрушечных сторожей, которыми вот он командует, расставляет их там повсюду. То есть так и называется игра-гараж. Вот. Причем, как бы, можно конструировать эту стоянку самому, то есть делать деревца там всякие, высадку.
7: Пристраивать магазины.
6: И так, да, да, и, в общем-то.
7: Строить рядом рестораны.
6: То есть это целая индустрия. Вот. Ну что же, я хотел немножечко затронуть, наверное, тему все-таки одежды.
7: Да, о перьях, что ли, опять?
6: Ну, вот можно, собственно, о перьях тоже поговорить. Хотя это не лучший вариант одеваться, но все-таки перья — это как-то вызывающе чересчур.
7: Я... Да, вот эти дамы со шляпами в перьях тоже, да, очень, тоже, наверное, от индейцев у них пошло. Нет, павлинье перо так вот воткнуть в голову.
6: Немножко я заметил такую особенность недавно, тут перемещаясь. Вот люди очень сильно в разных регионах, да, отличаются по одежде. Ну, то есть, к примеру, если сейчас вот там нас поместить в какой-то город недалекий, ну, это может быть, я не знаю, ну, скажем, что-нибудь из типа Подольск или Видное, вот, то сразу все равно будет понятно, что это не Москва при взгляде на людей. Вот, тогда как, например, если человек приедет из какого-нибудь города от Москвы территориально гораздо больше удаленного, нежели вот эти, которые я назвал, но являющиеся какими-то такими более-менее областными так, центрами. Ну, это может там, скажем, какой-то Смоленск, да, там, не говоря о Петербурге, да, там от Рязани, ну, что-то здоровое, то уже будет очень сложно отличить вот этот момент, как бы, потому что отличие в манере одеваться, в манере себя вести, в общем-то, гораздо меньше у них. То есть из этого я хочу сделать следующий вывод, что нету такого понятия «удаленный город» или «близкий». Вот. А есть понятие «большой он» или «маленький». Что вы скажете мне?
7: Ну, я не знаю, какую вы литературу читали, чтобы вот это все понять. Затронуты все святыни просто-напросто в корень. Но, в принципе, да, скопление большое людей, оно и провоцирует их на то, чтобы одеваться как можно ярче и привлекательнее. Поэтому в деревнях все ходят в телогрейках, им там все равно. А в больших городах люди стараются разнообразить, чтобы не совсем... Ну, как говорится, не въехать в пятно серое города.
6: Ну, так вот, мы же как бы уже говорили, что, например, вот Чукчи, да, где холодно, они... То есть,
7: у одежда, них одежда, кстати, очень цветная.
6: Но она должна быть очень практичной в то же время. Вот, да, вы сказали насчет там, что в деревнях одеваются как бы люди в телогрейке, да? Вот, ну, им же так и удобно, то есть
7: и
6: получается...
7: И фуфайки.
6: Да. Так получается, что как бы влияет на одежду, на моду, уже тут получается и на моду, очень серьезно массовое сознание. Ну, то есть мне бы хотелось попросить вас отследить момент, когда вот это началось. То есть когда кто-то первый решил одеться и выделиться. Ну, вот в деревне-то вот там он ходит и ходит. Вася также вот он уходит.
7: Ну, обычно это гармонисты. Ну, как бы они и так на виду. Вот, они себе в шляпу розу воткнут, там, или цветок из папье-маше, скажем так. Вот, и как-то гармонисты иногда ездили учиться в консерватории в большие города, и, приехав из большого города, они привозили украденный какой-нибудь пиджак из общежития, новомодный, или туфли лакированные, или, опять же, галстук в подсолнухе. И так мода приходила и в деревне иногда, но она притуплялась из-за того, что краденных пиджаков все-таки не хватало на всю деревню.
6: Угу, то есть вы хотите сказать, что все-таки гармониста завезли?
7: Ну, естественно.
6: А как ты думаешь?
7: А потому что вся интеллигенция, вышедшая из деревни, она оставалась все-таки в столицах.
6: Угу.
7: Вот.
6: Ну, а что думает Андрей Орлов?
7: По поводу...
6: Ну вот, в данном случае пришел вопрос на коробочку. Что такое оргазм мозга? Вот спрашивает нас тут радиослушательница. Тут неразборчиво. Кстати, напомню, номер пейджера 956-32-32. Тетеньки или дяденьки, которые возьмут трубку, скажете ваше сообщение для абонента 109-279. И, соответственно, мы его изучим и будем использовать. Да, ну вот, чё, ты же у нас по медицинской большей части.
4: Да, но существует две доли мозга. У одной, значит, которые проявляют себя, интенсивность проявления в зависимости от половой принадлежности. То есть у одних доли мозга, связанная с, как бы сказать, с восприимчивостью, другая доля мозга связана с позитивным выражением себя. Ну и, собственно, оргазм наступает, когда две эти доли, противоречит законам природы, начинают вступать в отношения между собой, в половые. То есть одна доля берет другую долю и начинает ее как бы использовать. Вот, в половом смысле. Другая тоже, в общем-то, реагирует на это. И вот в этом случае происходит оргазм мозга с выделением огромного количества гормонов, доселе неизведанных. И как результат, в общем-то, могут появляться такие пятна на теле, которые все обычно воспринимают как обычную аллергию. Но
6: или
4: на самом
6: опрелости,
4: деле,
6: опрелости тоже.
4: Да, опрелости, или же начинают присыпать их всем подряд. Но на самом деле этого избежать почти нельзя, поскольку, видите ли, зависит все от внутреннего. От внутренних причин, то есть
6: вступление... Внутричерепных даже.
4: Да,
6: тут, видимо,
4: внутричерепное давление происходит одной доли на другую. Другая доля, она как бы радуется тому, что первая доля на нее как-то реагирует. Это, по поводу оргазма я ответил, но здесь вы можете спросить вообще о климаксе.
6: Подожди,
4: мозга.
6: Извини,
4: мы поговорим,
6: извини, да,
4: потом.
6: Попозже. Еще насчет оргазма тут появились ряд вопросов. А мы после новостей продолжим.
7: В эфире программа «Армянские гвозди», у микрофона близнец Сиамский. 10-е место в «Армянских гвоздях» занял эстрадный певец Еревана под названием Арам Асатрян и его хит под названием «Армянин». Вот. О чем эта песня? Ну, я не буду это говорить, как обычно в телевизионных передачах говорят. Песня очень грустная, хотя музыка вроде бы веселая, но композитор и поэт решил грусть стихов скрасить веселостью музыки. На самом деле песня трагедия. Она обрисовывает тяжелую жизнь армянина-семьянина. Вот. В данной песне поется о том, как веселый армянин возвращается домой. У него вокруг цветы, хотя на улице осень. У него вокруг светит солнце, хотя идет дождь. Вот, он весь жизнерадостный, почти на цыпочках прибегает домой, а дома жена истеричка. Ну, вы слышали вот этот вокал.
5: вот, которая спрашивает, где ты был? На что он отвечает, по воду ходил, она опять ему, где ты был? В лесу бродил. И вот, то есть это в каждом припеве повторяется. И в куплетах вот этот армянин, он объясняет своей жене вообще красоты мира. Ну, он вообще вроде так по натуре романтик. И, в общем, грустная песня, а жена у него истеричка.
6: Угу. Ну вот как раз на наш пейджер, номер которого 956-32-32, для абонента 109-279, пришел вопрос следующий ко мне. Вопрос, почему молчит вторая голова сиамского близнеца? Может, ее вообще не существует? Если так, то пусть кто-нибудь скажет. Даша и Света, дескать, студентки медвуза. Вот как раз перевод этой
5: для
6: песни.
5: Для которых
6: делала...
5: опять надо будет петь или им уже не надо петь?
6: Нет, им не надо петь. Вот перевод как раз и делала вторая голова сиамского близнеца.
5: Да, он больше по-армянски понимает, поэтому...
6: Тут сейчас говорит уже первая голова. Да, то есть дело первый в том, что тут в силу устройства, то есть легкие у них одни, на двоих головы не могут говорить в унисон, вот что странно. Поэтому как бы...
5: Связки одни.
6: Связки одни, да. Вот. Вот вернулся Андрей Орлов. Мы закончили как раз на тему оргазм мозга. Но, естественно, раз есть оргазм, то должен существовать климакс. Судя по... Как ты там, хорошо это?
8: Разгрузил.
6: Хорошо. Да, ну так что, вот, что касается климакса мозга?
8: Ну, в соответствии с оргазмом, опять же, вступают... Ну, здесь существуют еще малые доли, которые как бы не учтены до сих пор физиологами. То есть
6: кстати, не у всех существуют они еще. Вот
8: нет,
6: чем это зависит от...
8: существуют в определенной стадии развития мозга. Да, то есть при каком-то периоде развития, в какой-то период развития, существуют некоторые отпочкованные аппендиксы этого мозга, которые существуют некоторое время как бы автономно и независимо. Они создают вот такие вот... стремление там как бы участвовать вот в подобных передачах и так далее. А с последнего стадия она в частности вот еще характеризуется желанием участвовать в каких-нибудь событиях, например, вот в таких пролонгированных типа телевизионных сериалов. Вот. А как результат, в общем-то, эти аппендиксы или даже независимые кучки мозговой ткани, они образуют такие группы, которые водят хороводы вокруг двух основных куч, которые периодически вступали ранее в отношения в половые, а потом как бы завязали с этим и находятся сепаратно. То есть одна доля, она, в общем-то, находится сепаратно от другой. И не всегда, значит, происходит... нормальная регуляция периферии, то есть тела.
6: Сатилизма.
8: Да, и, в общем-то, вот субарахноидальная оболочка, она постепенно начинает как бы разлучать эти две доли мозговые, и в этом случае вступают эти аппендиксы, которые как бы независимо водили хороводы и существовали, в общем-то, независимо от двух остальных долей мозга. Вот. И таким образом, глядя на эти аппендиксы, они начинают, в общем, мрачнеть, участвовать во всяческих шоу и в дальнейшем, в общем-то, впадают в состояние, всем нам известное по физиологии, как климакс. Вот. А, в общем-то, на уровне физиологическом, это вот опять же я говорю, происходит деление, ядерное деление, ядреное деление, то есть образуются ядреные отпочкования, которые в дальнейшем создают такую пробоину в голове, в которую, в общем-то, частенько, как по выражению говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Это не совершенно неправильно, потому как вылетает в это отверстие, называется пробоина, или же, в общем-то, называется субарахноидальное дупло, которое
6: что
8: почти что
6: страшная вещь,
8: в определенном возрасте у многих оно существует. И залечивать его ездят на дачу, или же при просмотре телесериалов они как бы карандашиком там ковыряют что-то такое, в общем-то, поправляют. И если это вовремя не сделать, то можно, в общем-то, как бы так и остаться, в общем-то, так и остаться. И причем запустить в запущенном состоянии уже, конечно, ничего не поделаешь. Приходится, в общем-то, госпитализировать. И таких госпитализированных на сегодняшний день у нас много. Достаточно много, чтобы изучать, делать выводы, чем мы, собственно, и занимаемся. Вот.
6: Пришло сообщение. Испытывают ли оргазм собаки? Подпись Григорий Явлинский.
4: Собаки?
6: Да.
4: До сих пор, в общем-то, испытывали. Хотя все это пытаются тщательно скрыть. Но собаковеды, которые рекламируют корм по радио и телевизору, они настаивают все-таки на возрождении традиции собачьих оргазмов. И даже сами иной раз впадают, рассуждая о собаках, они впадают в оргазм и в этом состоянии готовы творить чудеса творческой смекалки. Они создают всякие шоу, подобные там Cat Show Boys или Dog Show

0: В общем-то, это вполне логично. Происходит путаница, пересадки, такие, в общем-то, как бы фрагментальные пересадки вот этих вот мозговых тканей происходит. Заимствование происходит, заимствование мыслей, плагиат отсюда же, плагиат.
1: Неправильная расстановка каких-то понятий.
0: Да, обмен веществ нарушается, потому как приучили, например, колбасными фаллическими продуктами, они, в общем-то, уже на другую. Он, например, всю жизнь на грибах прожил, он не в состоянии уже колбасными фаллическими продуктами питаться и требует, в общем-то, грибной рацион. А грибной не дается, дается, хотя грибы не исключено. Вот многие формы грибов, они хоть псевдофаллические, но более разнузданные формы, чем у колбасных, не существует таких фаллических, фаллообразных. Правда, сейчас пытаются имитировать с помощью 2-литровых бутылок и 3-литровых иной раз. Иногда заходятся, делают 10-литровые. Вот. Предпочтение, конечно, отдается традиционной форме, то есть такой, в общем-то, подходящей форме, которая больше продается и больше покупается. И можно сказать, что здесь, конечно, большое достижение вот в связи с пересадками вот этих мыслей. Пересадка мысли происходит, потеря мысли, пересадка мысли.
1: А вот не мог бы ты...
0: Ума, вообще вот да. Эта вот народная традиция, сленгование. То есть да. Говорят, потерял ум, там, влюбился или еще что-нибудь. Все это
1: без ума еще говорят,
0: да.
1: Без ума.
0: А никто же не вспоминает... В этом случае, что человек только что с разбегу там ударился куда-нибудь, с велосипеда упал.
1: Хотелось бы попросить тебя прокомментировать ставшее в последнее время очень таким распространенным явление, как ихтиофобия. То есть это сексуальное возбуждение, совершенно неограниченное, на представителей морских глубин. Вот, ну, на кальмаров, на креветок, на рыбу обычную. Вот как бы не кажется ли тебе, что это такая, может быть, своего рода насильственная альтернатива как раз фаллообразности колбасных?
0: Три вида существует. Три вида, значит, алкоголизм, потом пристрастие к угрям.
1: Вот, да, вот. Это и не самый яркий пример ихтиофобии.
0: Да, и четвертый вид — это спасение на водах. То есть, как одно значит, как бы суицид в воде. На самом деле человек, вступая в отношения с миром подводным и надводным миром, он, конечно, хочет как бы там полностью испытать все ощущения, а люди, которые, в общем-то, не имеют отношения, не имеют понятия, они его спасают и, ну, просто, я думаю, вмешиваются в личную жизнь.
1: Тут, кстати, от твоих вот как бы исследуемых сообщений, важное сообщение к Лаэртскому, Орлову и сиамским близнецам. Срочно вернуться на койки, администрация. Ты, наверное, оставил в палате телефоном, что ли, исследуемым?
0: Ну, на самом деле, мы и там продолжаем работать. То есть,
1: ну, просто постоянно нас... промывается все кишечник. Я знаю, то есть, что это круглосуточно вы делаете им, но то есть, все-таки, видишь, урвали они возможности момент отойти, отлучиться, позвонить.
0: Можно сказать, что изнурительно все это происходит.
2: Может, им в окно
1: забросили,
2: свисток, да. Забросили просто-напросто и все.
1: Ну, может быть, мы обратимся к прямому эфиру. О чем хотят спросить у нас в прямом эфире? 203-19-22. Я понимаю.
0: Прямой.
1: Да, мы в записи все делаем. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, уважаемый.
4: Вот, значит, это... этих... Алло.
1: Да-да-да.
4: Этих, индусских этих, Кришна, как они?
1: Криша, да.
4: Не Кришна, а как вот эти вот?
1: Хари.
4: Хари, да.
1: Угу.
4: Вот, у них, значит, астральная сексуальность, есть такое понятие, есть ведь, да?
1: Нет.
4: Астральная сексуальность, скажу. Ну, я же кандидатскую сейчас закончил.
0: Ну, вы ее закончили, поэтому выражаетесь неверно. Астрономическая сексуальность есть, вот астрономическая. То есть, когда человек смотрит на небо и испытывает вожделение по отношению к нему, наверное, это вы имели в виду.
4: Ну, йоги, это же они придумали бесконтактный секс-то вот.
0: Но бесконтактного секса не бывает. Они, может, контачат, только на...

0: Ну, умом или как-то какими-то другими средствами, но бесконтактный секс это все равно безлегочное дыхание там какое-то, которое существует вроде бы, но оно бессмысленно там, ну и так далее.
1: А женщины это животные или люди?
2: Ну вот, судя по утверждениям сиамского близнеца, все-таки животные, поскольку вот последствия переделок коленных суставов долгое время скрывались. То есть ведь человек, это же что еще? Должны быть какие-то признаки физиологические, ну то есть наличие там какой-то головы определенной формы, да, там конечности с определенными пальцами, там отсутствие овлашения. То есть если, например, вот обезьяна будет обладать интеллектом человека, про нее все равно будут говорить умная обезьяна, правильно?
1: Да,
2: вот
1: это
2: так.
1: Значит... Ну, я еще вторую диссертацию. Вот когда сейчас вот раньше же не было, чтобы один человек жил, в однокомнатной квартире, да? А сейчас вот собак много развилось, короче говоря. И женщины, вот те, которые вот одни живут, да, и собак бывает, вот, они сильно отличаются от остальных женщин. Ну вот собаки, они же всю гниль вылизывают, да, вот, например. Ну, им же не надо там подмываться ходить, короче говоря.
2: Ну да.
0: Человек несерьезный.
3: Ну ладно, конечно.
4: Серьезная передача, смех какой-то.
2: Да, вы.
4: Подумаю.
2: Ну что, Андрей, прокомментируй, или, может быть, у сиамского близнеца...
0: Наличие тоже вопросов о женщинах, как всегда, видишь ли, ей уделяют всегда роль ту или иную, там, унизительную или какую-то эквивалентную. Ну, в принципе, это показатель того, что человек живет и испытывает какую-то нагрузку от этого, от этих существ. Так скажем, вот когда он начинает существовать равнодушно, тогда можно сказать, что у него вопросов нет.
2: Снимается сразу да. Вопрос. Вот пришел на наш пейджер вопрос следующий. По наблюдениям Берна, товар любого рода лучше уходит при наличии пиджака или пиджачной пары. Чем можно объяснить данный феномен? Вот, ну я знаю, что это как бы двубортный-то пиджак, это вот у нашего сиамского близнеца, у первого появился. Вот, может быть, каким-то образом вот вы прокомментируете этот вопрос к Энджелсу и Торшину, это послание.
4: Не, ну...
2: Почему не?
4: По-моему, это была идея не моя.
2: Угу, хорошо, тогда Андрей Орлов как бы...
4: Пожалуйста. Лучше художник нарисует, чем я.
2: Угу.
0: По поводу пара?
2: Пара.
0: Ну, пиджачные они издают. Брючные пары еще лучше. А пара носочная самая интенсивная считается. И покупка и продажа происходит при наличии носочной пары более, как бы, ну, более существенно. То есть, когда с носочной парой человек подходит, и вообще с паром, когда он подходит, когда он не пользуется подавляющими средствами подавляющими пар, подходит, побегавший или там понапрягаясь где-нибудь, пораспрягаясь, он в конце концов добьется своего. Он может даже как бы очень выгодно что-то приобрести. Поэтому Берн здесь совершенно прав. Пара, прав, она создает вообще интенсивную покупку. То есть приходишь, и можно купить очень много. Можно скупить почти все. Даже не скупить здесь уже считается как бы приобрести.
4: Получить и тут же продать. Тому же.
0: И тут же отдать и всучить кому угодно что. Также для менеджеров брючные пары, например, для менеджеров женского пола, колготочные пары, ну и так далее. То есть парами все распределяется.
2: Склянки.
4: Вообще
2: опять
4: больше вот
2: склянки,
4: пара.
2: Склянки,
4: ну,
2: побольше, как
0: побольше
2: бы.
0: Пара.
4: И вам успех везде.
2: Кстати, ведь раньше...
4: По телевизору все по-другому говорят. Это чисто рекламный трюк, наверное, все.
0: Трюк, они, в общем-то, не заинтересованы в удачных приобретениях и в удачных продажах, и распродажах тоже.
2: Совершенно. Вот меня интересует, почему тогда, вот вы говорите, что парность, она как бы обеспечивает успех в любом. Ну, я с этим согласен. Вот. Но, с другой стороны, ведь раньше солидным считалось пенсне. Вот, затем пенсне изменили на склянки. Вот, то есть на парность. Но, тем не менее, вот этот странный перелом от Одинара к Сиаме. заместости такой, к парности.
4: Вот, например, а весь мир к этому идет.
2: Нет, я это понятно.
4: Затрагиваю каждый
2: сейчас
4: раз.
2: Сейчас речь-то идет не о статистике, а о самом факте. То есть, например, если сейчас человек будет в брючной паре, в носочной паре, в перчаточных, да?
0: Вот ты знаешь, это создает некоторое чувство защищенности и комфорта, когда существует двойник, или же когда, ну, вообще-то существует какая-то пара. То есть при наличии пары ты всегда, в общем-то, можешь сослаться на шизофрению или же на что-нибудь аналогичное, связанное с дуализмом. То есть наличие двух рук. Одна рука не ведает, что творит другая. Или же вот, там, да, одна нога идет туда, а другая не ведает, как бы. То есть, видишь, здесь уловка существует такая.
4: Одной, общем, ногой здесь, другой,
0: да,
4: там.
0: Да, одной здесь, другой там.
4: Вернул коня налево, сам направо пускай.
0: Совершенно правильно. Или как они спрашивают, в общем, про собак и там женщина-одиночек с собаками. Одна рука не знает, что творит другая. В общем-то, и звонят по этому.
4: Повернул коня налево.
0: Вопросы, которые уже давно, по-моему, освещены. Да дело-то не в конях, а в ламах даже. Они, в общем, все пошло от лам, когда эти деятели там, в общем-то...
2: Мы, кстати, сегодня наблюдали большую ламу, которую вел маленький человек прям по Садовому кольцу.
0: Он ей лещей надавал, у нее горб вырос.
2: И горб вырос от этого. Или седлом натер.
0: И он называется верблюд.
2: Да. Кстати, вот пришел вопрос следующий. В связи с участившимися взрывами паровых котлов в утюгах фирмы Linex, Tefal и других, прошу рассказать о мерах безопасности.
0: Это менеджер, который, в общем-то, набрал этих брючных паров себе, паров.
4: Не знает, как впарить эти мулины.
0: Выпустил носочный пар и почему-то говорит про фирму утюжные. А надо сказать, что вообще это все заблуждение и уход от реальности. То есть человек гладить начинает, когда вступает в отношения со своими брюками и добивается излишков пара, то есть недостаточно двигается.
4: А правые носки лучше не гладить.
0: Правые носки, да. То есть спаренные вещи, они, в общем-то, уже негодные, можно сказать. Вещь должна быть одета, высушена, выглажена.
4: И лучше их отставить в сторону, на самом деле, чем использовать далее.
0: Да, то есть существуют специальные батареи, куда ставятся, в общем, вниз и не мешают никому. И с утра, уже зарядившись этими носками, можно ходить и...
4: Даже пословица есть, с пылу с жару.
0: Да, с пару.
4: С пару, с пылу с пару, вот.
2: А как вы относитесь к идее, вот, скажем, исподнее не стирать, а выбрасывать? Ну, то есть одноразово исподнее. Исподнее —
4: это же сатанизм.
0: На самом деле это же вообще считалось, что так и должно быть до определенного момент, когда это не причиняло вред окружающим, когда же это стало убивать просто людей. То есть, ежели носочную пару выбросить, можно зашибить либо тем, либо другим, либо паром, либо самим предметом. Поэтому просто уже стало, как бы сказать, культурологически сложилось, что не выбрасывали и по причинам безопасности, так скажем. Вот. Поэтому выброс вещей. Если протестовать против чего-то там, можно, конечно, снести все пары, сложить вот здесь, вот около домика, и там, я думаю...
2: Разберут рано или поздно.
0: Нет, разберут. Один раз разберут, второй раз. А на третий уже не будет добровольцев, и вообще даже не заставишь, палками не заставишь разбирать.
2: Залежи останутся.
0: Потому что вот жертвы неизбежны при разборке таких
2: так
0: завалов.
2: Так послушай, вот тут встает же сейчас уже острая проблема, то есть острый вопрос утилизации всякого рода памперсов, там вот всяких этих протычек, там прокладок и так далее. Вот какие-нибудь есть свежие мысли или идеи на тему утилизации этих? Это же совершенно новая вещь. То есть люди же изобрели, а потом их безответственность этих изобретателей привела к тому, что утилизировать никак. Вот она все
4: сколько... не надо утилизировать. Так. Надо производить просто химчистку и все. Чистить все это.
0: Нет, существует.
4: Хлорировать, отбеливать и чистить.
0: Да нет, уже
4: масса отбеливателей хороших.
2: Ну, Андрей, что так?
0: Отбеливание как? Не дает употреблять все это в пищу или же по второму разу.
2: Это, во-вторых, открахмаливать тоже необходимо. Сберкасса вся крахмалит. Представь себе, открахмаленный памперс.
4: Ну и что?
2: Ну, жесткий, как все равно, что твой горшочек ночной.
0: В Люберцах, однако, существует аренат по переработке вторсырья. То есть переработки из него, создание хлебобулочных изделий упекается в достаточном количестве. И сейчас жаловаться просто на это, что...
4: Да, хлеба стало много, вот это да.
0: Много и какого-то особенного, даже можно сказать. ешь и думаешь о ком-то.
2: Вот тут пришло сообщение, сразу говорит о том, что люди не знают просто, в каких условиях мы все живем. Типа Саше Лаэрскому сообщение следующее. «Срочно возвращайся домой, выключи воду. Меня заливает твоя соседка снизу». На самом деле у меня нет снизу никакой соседки, поскольку я живу в полуподвальном помещении. Вот, а соседка действительно реально существует, ее постоянно заливает. У нее анурез болезнь.
0: На улице Маша Тупой, я знаю, да, твое, да. В общем, жилище.
2: Не самое лучшее.
0: Невозможное.
2: Так что в течение сегодняшнего дня хотелось бы, чтобы кто-нибудь подвез ключи от какой-нибудь прекрасной квартиры с дарственной, пожалуйста.
4: Да. Раз Вольву не дарят, то пусть квартиру подарят тебе.
0: Ну, что вопрос же у вас зоологический.
2: А насчет утилизации-то все-таки надо же продолжить, видимо. А безответственности ученых. Каким образом мы будем с вами карать безответственность ученых? То есть, ну, ведь было предложение...
4: Учить их надо.
0: Нет, безответственность, кстати, имеет свои плюсы. Взять, например, хотя бы вот безответственно подошли врачи там к какому-то явлению, там, например, им денег мало стали платить, они взяли, забастовали все, а смертность в этот период резко упала. То есть вообще упала и все. Представляешь, они походили в Лос-Анджелес в 1947 году, и после этого больше не бастовали никогда. Так что здесь, в общем-то, да, здесь есть такой момент, что, в общем-то, и невыгодно. Вообще-то вопрос поднимать, вот можно, конечно, обязать. То есть он там сделал, например, какую-нибудь железяку придумал, все обрадовались, а пусть он тут же ходом придумает, как ее убрать потом.
2: Вот, правильно. Да.
0: То есть, и если он придумал, тогда ее пускать дальше в дело, или же не пускать ее вообще. Так, потом вторая доля мозга должна же работать. А то работает одна агрессивная мужская, а женская начинает потом истерически об этом, обо всем думать, и создается такой просто невроз тотальный. То есть среди ученого брата как бы существует просто хроническое заболевание такое, в общем-то, связанное с производством. А женская часть мозга, она в этот момент просто регрессирует, и они уже не понимают, что делают, то есть они производят, и это все равно, что потреблять и не выводить из себя ничего.
2: Да, да. Послушаем телефонный звоночек 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, рассказывайте.
3: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня один вопрос и совет хочу вас попросить. Сначала вопрос. Вот по поводу концерта Антона Королева. Сколько нужно брать с собой денег, чтобы меня на него пустили?
2: С собой нужно взять просто скульптуру любую, где-нибудь размером, ну, среднего размера, настольного вида. То есть
3: 3 на 4?
2: Ну, типа,
3: 9 на 12?
2: Ну, такую, типа, размером, может быть, с видеокассету, пропуском будет вот именно наличие скульптуры, потому что сейчас в доме скульптора недостаток с обстановкой некоторой, дабы создать концерту какую-то атмосферу придать, то входом, билетом будет служить. И там скульптуру назад вынести потом.
0: Нюанс, там макулатуру сказали принести, там все ответственные и сознательно подошли к этому, поэтому с каждого где-то порядка 50-60 килограмм макулатуры вы принесете, будете пропущены туда. Хорошо. Без разговоров.
3: А складывать где-то во дворе?
2: Проходить внутрь.
0: Есть оргкомитет, который как раз там раскладывает это все по кучам и тут же сжигает ее.
2: Да.
0: Вот. Так что вы по огромному пионерскому костру заметите, где происходит горячая точка, где это. То есть подойдете, вам там все расскажут, отберут у вас эту макулатуру, вы переоденетесь во все чисто и зайдете туда, там можно будет...
2: Нет, они же будут спрашивать, куда идти-то, вот, а нужно сразу сказать,
0: на свист.
2: То есть
0: потом по веревочке там спускаешься вниз, там внизу они лежа играть будут, в общем-то.
2: Да, так что идите. Да.
0: Получите массу удовольствия.
2: Ну, я думаю, что вот мы все даже рассказали, и даже совет, наверное, уже вам не нужен.
3: Нет,
2: да?
3: Совет вот по поводу бизнеса. Вот вы занимаетесь, вот вы рассказывали по поводу этих машинок, моделек. Вот вчера по телевидению показывали сюжет о том, что, значит, в Англии выпущен набор из 5 кукол. И каждая кукла, значит, выполнена в виде одной из мерзких вульгарных девок из группы Spice Girls. И вот каждая чучелка стоит 30 фунтов. Вот идея у меня возникла в том, что этих девок нужно выпустить натуральную величину и резиновых.
0: На самом деле там не девки, там мужики, а они
3: трансвеститы. Ну, не важно.
2: Вот хорошая идея. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Да. У нас, кстати, есть сейчас, в общем-то, заряжена Space Girls, по-моему, да?
2: Нас.
0: Мы их сейчас послушаем.
2: Да.

0: Мы продолжаем нашу передачу, программу и рубрика «На бат железных ягодиц» в эфире. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, это прямой эфир, или сбрасывать ваши сообщения в течение даже всей недели на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я предлагаю нашим уважаемым, а в студии сегодня сиамский близнец и Андрей Орлов, послушать ваш телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы...
1: Вопрос Андрею Орлову. Значит, в одной из программ он сравнивал человеческий организм с государством. И, в общем-то, сравнения все шли на макроуровне. То есть там голова, печень, селезенка и так далее. Но не рассматривался вопрос микроуровня. Например, вторжение микробов, такие заболевания инфекционные. И как бы он прокомментировал, во-первых, этот момент, и, во-вторых, такие явления, как революции, выборы, ну, например, в Государственную Думу, по аналогии. Ну, а второй вопрос сиамскому близнецу. Вот есть такая фамилия Капрова. Что она означает?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что сперва про Капрова нужно, видимо, тебе ответить. Видимо, вопрос задан не... спроста, может быть, как-то твоя пациентка или как-то массажистка личная, я не знаю, то что.
2: Капрова, да?
0: Да, Капрова.
2: Ну, я сейчас пока обращусь к своему компьютеру, угу. А пусть ответит на первый вопрос.
0: Хорошо, Андрей, тогда вот первый вопрос, который был задан тебе.
3: А какие там явления рассматривались?
0: Ну, насколько я понял, я немножко отвлекся, спрашивали, собираешься ли ты баллотироваться на ближайшие выборы в Государственную Думу, что-то связанное с этим было. Ну, вот я расслышал только про Думу. Ну, ответь что-нибудь это.
2: Или спой что-нибудь. Я вот пел в прошлый раз.
3: Ла-ла-ла. Нет, я петь не буду. Давайте лучше на вопрос отвечать.
0: Давай.
3: Ибо не просто так вообще отвечать.
0: Здравствуйте.
2: Пусть посерьезнее вопросы.
0: Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире говорите. Алло, уважаемый.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Да. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
4: Вот у меня к вам вопрос, Александр.
0: Вот так.
4: Даже их будет несколько.
0: Угу.
4: Вот я недавно, кажется, вас видел в телевизоре. Правда ли это?
0: Угу.
4: По какой-то молодежной программе, очень модной.
0: Угу.
4: Потом вот я отдыхал летом в деревне. Там вот среди поселян очень было модно и козырно появляться вечером в рубашках черных в белый горошек.
0: Угу.
4: Это вот к вопросу об одежде.
0: Угу.
4: Вот. И еще скоро ведь будет уже холодно, и зима настанет.
0: Угу.
4: Значит, будет массовый выход, значит, всяких Клавдий на улице вот, и в дубленках. Так как они закупили их ведь предварительно. И вот доходит до того, что они не снимают их даже в помещении, ходят парятся там, подметают все это у них там, болтается, они потеют. И, в общем, очень неприятно все это видеть,
0: да.
4: И печально.
3: Пара дубленок.
4: И вот у меня к сиамскому вопрос, Angels. Вот, вы не знаете вообще, вот Саватаж, Саватейч, вернее, новый, вышел?
2: Да, вышел.
4: То есть уже есть он.
2: А, там есть, да.
4: Ну ладно.
0: Спасибо.
4: Всего хорошего.
0: До свидания. Ну, что касается как бы телевизора, да, видимо, что-то такое было, хотя сам я не отслеживал уже.
2: Да,
0: давно.
2: Интересно знать, да. Что это ты за модная передача была. У меня какой-нибудь партийный мажорной зоне был, да?
0: Нет, скорее всего, какие-нибудь парламентские там новости. Или что-то.
2: Или с бирж какие-нибудь.
0: Или, да, или биржевые новости, или финансовые.
2: Биржевик, так, а? Новоявленный.
3: Парламентские дебаты.
0: Да,
3: вообще.
0: Вот, вот, видимо, да.
2: Утилированными памперсами приторговывают втихую. Их всех заставляет придумать, что же с ними делать, так как скупил все.
0: Да, что касается вот...
3: прокладки.
0: Прокладок, да, и вот этих рубашек черных в белый горошек.
2: Да, то... интересно.
3: Давайте вот... о ней будем говорить.
2: Подожди,
3: как
2: а кто для себя открыл? Как ее? Ксения, да, открыл? А вот, допустим... не Ксения, а взять Даша для себя что открыла, да? Вот все бы имена перечислили, кто для себя что открыл.
3: Они могут таким образом вообще остаться не у дел.
2: Кто они-то?
3: Ну, если так, например, перечислять, как, знаешь, в свое время создавались списки там каких-нибудь неблагонадежных граждан. В общем, позыв такой, мотив-то, в общем-то, американизированный, выступить там в телевизоре, чтобы увидели тебя там и услышали. А если по большому счету вот так вот всех обозначить, хотя бы даже просто по именам, то, наверное, это будет вообще трагически. Национальная трагедия в плане, наверное, этого размножения и всего остального.
0: Конечно, безусловно.
2: А я вот считаю, что неправильно, что применяют имена в рекламах. Вот у меня, например, имя Ксения теперь ассоциируется только с прокладками Always. Имя Ася ассоциируется только с отбеливателем Ас.
3: Потому что ты жертва. Ты жертва, поскольку ты, да, относишься... Ты когда смотришь, то у тебя, наверное, вид дебильный. То есть ты, наверное...
0: Слюна капает.
3: Да, слюна капает. Лежит сбоку гамбургер, который только что был отрекламирован и куплен тобой еще.
0: Или, скорее всего, ты, наверное, алчно пожираешь здоровый батон колбасы, макая его в банку с кетчупом.
2: Я вот сейчас созову всех, кетчуп, вам морду надо.
3: Кетчуповый.
0: Давайте я хочу вернуться к рубашке. То есть, на мой взгляд, интересная тема, потому что...
2: Горох?
0: Да, рубашка черный в белый горошек. Это мой взгляд, опять же. То есть, все дело
3: рубаха
0: в летучих мышах.
3: Рубаха, на самом деле, не почти.
2: А, по-моему, похороны в деревне обильные были.
0: Нет, дело все, по-моему, в летучих мышах.
2: То есть, дело все в волшебных пузырьках, которые отображены на рубашках.
3: Ты прям сленгуешь этими рекламными выражениями. Я хочу сказать, что рубаха — это и есть продолжение пары, опять же, очередной.
0: Пары. Кстати, вот мы...
3: И чтобы, понимаешь, для того, чтобы лучше пары отходили...
2: А паровоз от чего произошел?
3: Ну, это буквально. Это же совсем, понимаешь, нельзя же до такой степени все натурализировать. Вот.
2: Не, ну если бы я был умным, я бы, конечно, поддерживал разговор. А
3: пара рубах. Вот спрашивается в горох. Это, в принципе... просто тебе символизирует, как бы, что это как решето, это рубаха,
2: да,
3: что есть через
2: а
3: что, да, через а что пару этому проступить, понимаешь?
2: Из рукав превосходно выходит тоже.
0: А мне все-таки кажется, что это вот из летучих мышей. Ну, дело в том, что одеть совсем черную рубашку, там же на селе, то у селян темно, сейчас электроэнергия не оплачена, они ходят и натыкаются на все, поэтому в черном нельзя, они должны друг друга видеть. А если в белом, то слетаются мыши летучие на белые своими мерзкими лапами хватают за соски.
2: А они могут слетаться и на горошек. Представь, сколько...
0: По крайней мере, вероятность меньше, понимаешь? То есть, вроде бы, как бы горошек идет, и мыши, они не думают, что это идет большой объект.
2: У них рябь в глазах.
0: Рябь такая, да, и вообще повсюду рябь уже. Вот это, скорее всего, все-таки связано с летучими мышами. Это, как правило, дорожного движения написано кровью водителей. Так вот, черная рубашка белая.
3: Какие ты гадости говоришь.
0: Извини,
3: что-то о прокладках такой сказал.
2: Интересно, твоя кровь присутствует в этих правилах?
3: Зяпь и хлябь в твою... В твоем контексте. Это же вообще не вписывается в...
0: Зяпь и хляп никак. Ну, а я разве сказал про зяпь и хляп?
2: Подожди, ну, а зяблик тоже от этого слова произошло?
3: Хляблик, зяблик. Это существует целая куча народных вообще примет, которые связывают их с именами птиц. И...
2: А почему мы никогда не обсуждаем народные приметы?
0: Ну, давайте, например, карастель запел, скоро лето. Вот,
3: потому что это... они, в принципе, каждая примета имеет сложную интерпретацию. И каждой примете там работа не волк, в лес не убежит, и там сделал дело, гуляй смело. То есть,
2: а я
3: тут, понимаешь, это в принципе, что все, ну, например, ты будешь высказываться, хочется поработать или не хочется поработать. Другое дело, острое словцо такое, там, бац, вот, из народной приметы.
2: Оно
3: всегда к месту.
2: Можно я?
3: Да, давай.
2: В рот давать, зубов не бояться.
3: Мощно
0: вот
3: сказано.
0: Мощно сказано. Андрей, к тебе вопрос пришел. Уважаемый Андрей, поскольку ты тут вроде один у нас Андрей, а я решил резонно, что
3: остальные
0: к тебе.
3: Остальные все, да, пошли разгружай.
0: Пожалуйста, расскажите, как клинически проявляется скандал или ссора между двумя описанными вами полушариями головного мозга? Подпись Пинскер снова.
3: Да, вот, например, недавно, когда, в общем-то, перед тем, как мы сюда пришли, в общем-то, был такой случай, который часто случается.
0: С Прохором он был на этот раз, скажем прямо.
3: Да, возможно, Прохор. Лежит этот Прохор, Около в рекреации, поскольку его надо было изолировать, а места все, в общем-то, уже распределены. У нас вновь поступившие из Госдумы, в общем-то, они требуют особого ухода, горшочек там побольше и всего остального. Уточка. То есть, да, им даже не то, что утку, им гуся кладут специально.
2: В яблоках обедать.
3: Специальное устройство, которое, в общем-то, объединено. Калоприемник, потом мочеприемник, и все это в огромного цельного гуся объединено.
0: Все это заплетается в косу, в жуткую совершенно.
3: Да.
0: Видели бы вы, что получается.
3: Автоматизированная клизма, опять же, и все остальное. Все, в общем, что не связано с... Все, что связано с утилизацией, но никак с восприятием. Так, значит, этот лежит, как ты говоришь, Прохор, я-то да. его не знал.
0: Это она.
3: Да, после разгрузки. Да, терапия была, разгружали. Вот. Потом что-то произошло, ночью беготня какая-то.
0: Топот жуткий.
3: Да. Поутру лежит. Смотрит на часы, я подхожу, спрашиваю, что с тобой, дорогой? Он говорит, Прохор. Говорит, время, не видишь ли, остановилось. Показывает мне на часы. Я действительно посмотрел, время остановилось в это время.
2: Ну, если не было секундной стрелки, это очень это всегда видно.
3: Да.
2: Вот особенно на электронных часах, если сейчас закрыть правый глаз и не будет видно секунд, то время тоже остановится.
3: А накануне он, знаешь, что выкинул? Я подхожу, значит, к нему, он рассматривает распорядок дня. В 5 утра подъем, в 5.30 измерение температуры. Он говорит, зачем ее измерять, когда ее каждый день по радио передают? Ну и так далее. Вот это вам иллюстрация того, как происходит конфликт двух половин этих долей мозга.
0: То есть практически вот эта симптоматика такого рода, она и описывает наиболее полно, отвечает и описывает.
3: Совершенно правильно. Это говорит о исключительной адекватности восприятия. То есть, если невозможно, человеку голову морочить никак. То никак. Есть, ему пишут измерять температуру, он, соответственно, это понимает буквально. И прям вот, если бы ему написали измерять температуру тела, он бы, может быть, и пошел измерять.
0: А вот скажи, вот наверняка же у вас возникал так какой-то конфликт, связанный с клизмированием Прохора.
3: Ну, ты обращаешься ко мне, как будто я принадлежу к медперсоналу. Это было когда-то. Теперь я тоже являюсь...
2: Он же все-таки ординарец.
3: Да.
0: А вот это субархидинальное это дупло-то, как у Прохора, на твой взгляд, оно хоть зарастает сейчас или все-таки...
3: Ты знаешь, оно доступно вообще до всего. Тут подходят, в общем-то, прохожие совершенно... которые от безделья не знают, что делать, лезут в это дупло, предлагают жвачку туда впихивают, остатки еды приносят, сахарок ему туда положат. Старушка одна, в общем-то, положила туда ему сахару, натолкала. У него, в общем-то, гипергликемия наступила.
0: То есть дойдет до того, что
3: как
0: просто...
3: Как говорится, сахар в голову ударил вместе с гусем с этим, с цельным.
0: Дойдет до того, что там в этой дыре у него заведутся просто голуби там.
2: Муравьи на сахар падки.
3: Да, масло всяких остальных паразитов, кроме
0: голубей. Я пойду проверю Прохора сейчас просто. Напоминаю вам, что вы слушаете рубрику «Набат железных ягодиц», и сиамский близнец Андрей Орлов принимает ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22, а также можете оставлять ваши сообщения на пейджере, номер который я вам продиктую, 956-32-32. И человеку, который возьмет трубку, вы говорите то, что хотите для нас сообщить, и называете номер нашего абонента 109-279. 109-279. Этот прибор работает практически круглосуточно в течение недели, поэтому вы можете и в течение недели скидывать мысли, приходящие вам на этот пейджер. Мы обязательно как-то отреагируем, если мысли будут интересные. Ну, вот ты вот там, я вижу, что-то опять разглядываешь. Мне бы хотелось знать, как у тебя вот оно работает, что это его назначение и цель. Потому что явно оно, по-моему, еще вдобавок живое. Или нет, не живое. Ну, вообще, зачем ты это принес? Расскажи немножко об истории. что это вообще? И воняет оно.
2: Это сиамский хомячок. Вот, вся его сиамственность в том, что у него сзади вот заряженные это, да? ноги. Какие? Заряженные.
0: Так, подожди, него. Вот это, по-моему, просто, извиняюсь, это самец, это вовсе не ноги. Вот эти круглые вещи, ты хочешь сказать, что это ноги.
2: Да, это ноги. Нет, круглые, это отдельно.
0: А, вот ноги, вижу. Да. Ну-ка, переверни сейчас. Переверни так, вот так.
2: Пары ног с каждой стороны, вот.
0: То есть это уже получается как бы гусеница.
2: Ну, да, хомячковая гусеница.
0: Ну, а положи, поползет вот?
2: Ползает достаточно проворно.
0: Оба, ага. И где ты что взял-то?
2: Это мой продукт.
0: То есть ты теперь как бы размножаешься вот в такой...
2: Нет, я не то что размножал, просто у меня было два хомячка, и я решил... Ну, их сложно же прокормить двух. Я решил одного сделать. А у того были очень красивые ноги, но туповат он был немножко. Я их решил...
0: Какой был он?
2: Туповат.
0: Туповат, угу.
2: Он мордочкой в миску с едой не попадал, хотя все время стремился к ней, но не попадал. Он то ли слепой, он то ли с обаянием, у него что-то. Он тыкался вокруг тарелочки, а попасть в нее не мог. И, в принципе, он с голоду сам мог скоро умереть, но мне пришлось его, в некотором смысле, как говорят хирурги, профессионально пришлось его зарезать. Вот.
0: То есть положить под нож.
2: Да, и... Припочковал я его ноги к этой тушке, и вроде прижились они.
0: А вот тыкаться начало? Нормально?
2: Нет, тот уже оттыкался, как говорится. А этот тыкал, то есть он как тыкал, я его прямо зову тыкалка.
0: А, так это вот, а ты как бы создал тыкалку, а не проходила тебе в голову мысль, то есть, во-первых, бросить эту твою привычку странную называть блюдечком пробочку, вот, от пивной бутылочки, вот, и поставить настоящее блюдечко тому, который мимо тыкал, может быть, просто дело в размере.
2: Не смог бы промахнуться, да, нет, это же неинтересно, не получился бы этот эксперимент.
0: Ага. Понятно. Давайте послушаем звонки телефонные. 203-19-26-22. Звоните, пожалуйста. Мы всегда рады вас выслушать. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом...
5: Уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Приходится вас переспрашивать. Значит, да. Вопрос к Андрею Орлову заключался в чем? Он микроуровни не рассматривал вопрос воздействия на организм человека. Он рассматривал только, например, человек с человеком, там война, взаимоотношения. А как воздействие, например, микробов, заболевания влияет на организм, и как вот эта вот ассоциация, то есть аналогия в государстве?
0: То есть вас, вот вас интересует
5: вот
0: именно...
5: Вот меня что интересует. И наоборот, как выборы в Государственную Думу, на которые вы, в общем-то, внимание обратили... Какая аналогия этого процесса в организме человека?
3: Ну, спасибо. Микробы – это как внешние агенты, так надо понимать, или же внешняя агрессия, так скажем.
0: Нет, мы, кстати, вот извини, что я перебиваю, я так смутно
3: там
0: уже помню
3: эту
0: тему. Там
3: виды разбирали, в общем-то,
0: существует. Мы, по-моему, пришли к выводу, что микробы, да, это, скорее всего,
3: если
0: средство
3: пришли,
0: массовой информации. Нет, ну вот я так вспоминаю вот что-то такое, что это средство массовой информации, вернее...
3: Нет. Нет,
0: да. Агитационный материал.
3: Это все через сенсорные органы, через тактильные, через органы чувств. А микробы здесь имеются в виду, это что-то как угроза для здоровья и для целостности. В данном случае какие-то внешние агрессивные факторы. Ну, собственно, если при каком-то даже слабой фантазии, можно себе представить, что это могут быть за внешние агенты. А что касается выборов в Думу, то если ее вообще рассматривать как что-то существенное, то есть вот как существенное, влияющее на организм, например, на российское государство, которое является отдельным организмом, и вот там происходит выборы в Думу. Ну, если это не рассматривать как течение какого-то моды или времени, вот на самом деле то, что сейчас нам в Думу выбирают, это же, вот, например, лет через 10, может, и там или вообще помнить не будут, или забудут с позором все, что происходит там и что творится. Или же вообще как явление. Это, в общем-то, может быть недолговечным. Ну, а если рассматривать это как так риторически, что это, да, это существенная вещь и влияет как-то на организацию внутри страны, то, соответственно, перераспределение гормонов, которые являются там или исполнительной властью, или же, там, например, ну, как бы основной властью, которая будет перераспределять ресурсы, соответственно, внутренние. То есть, если не брать какие-то отделы, которые не подчиняются, в общем-то, Думе, то есть работа организма, она же, в общем-то, может происходить большей частью на уровне какой-то природной логики, то есть независимо от руководства. То есть есть, например, какие-то потребности, которые ложные. То есть потребность, ложный грипп вырос там или еще что-нибудь. Так, ложная потребность, как обжорство, алкоголизм, наркомания. Там то же самое. В общем-то, может формироваться по поводу каких-то, ну, в результате каких-то мотивов. Мотивов научения там или внешних там каких-то влияний. Формируются ложные потребности, которые, ну, так или иначе влияют на организм. Вот, в принципе... Ну, непосредственно сама Госдума, там, вот если все-таки принять во внимание, что она имеет какое-то отношение к руководству организма, то, наверное, это какой-то гормональный орган, там, например, шишковидная железа или же еще что-нибудь.
0: Скорее, щитовидная.
3: Нет, щитовидная железа, это несколько другая. Это, наверное, фонды, которые управляют вот уже распределением социальной помощи и уже пострадавшим от всяческих от работы людям, там пенсионные фонды и так далее.
0: Нет, но видимо, они же создают суету постоянно.
3: В таком случае у нас базедова болезнь, да, в запущенной форме.
0: Вот уже. Мне так кажется, потому что суета происходит вечно. Они же суетятся очень сильно все. Ну, имею в виду базедовые.
3: Да,
0: а главная симптоматика, что вот если увидишь, он выпученный бежит, то...
3: Он уже не бежит, он, понимаешь, он...
0: Ну, устремлен. Тут не обижать, но как говоришь, устремлен, это не значит, что он бежит.
3: Да, сенсорная готовность повышенная. То есть вот при Сталине тоже все выпученные были слегка. Вот, поскольку неадекватная обстановка была наружу, внешняя и внутренняя. То есть невозможно было жить так. Это все равно, что тебя там погрузили в какое-нибудь состояние анабиоза временно. То есть там взяли, напялили эти очки, лишили зрения и слуха там. То есть к внешним факторам в это время было какое-то отношение неадекватное в организме. То есть нельзя сказать, что этот организм вышел на поле и расслабился там от солнышка. То есть он представлял себе, морочил голову, что ему там, ну, худо живется, или там наоборот, внутри себя хорошо чувствует, но существовал он как бы в постоянном ощущении внешней агрессии. Это все равно, что, например, зашел ты в набитую комнату какими-то агрессивными агентами, и разом выключили свет, и ты переходишь в состояние готовности боевой, то есть предполагая агрессию, но ее может и не произойти, вот что.
0: А что вот на эту тему, я вижу, рвется к микрофону Энджел Сутуршин. Что вы хотите? Говорите, пожалуйста.
3: Давай на другую тему лучше.
6: Задайте вопрос мне, пожалуйста.
3: Вот видишь, он занят. Так рвался, что у него уши заложилось.
0: Да, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
7: Доброй ночи, дорогие пижаки.
3: Москвичи, да.
7: И москвичи. Александр, Андрей и МС Близнец. Это геройский орел Владислав, уже ощипанный, без рук и без ног, который мне посоветовал отрезать всем в прошлый раз. Вот, а я хотел, значит, спросить, вот.
6: Бездарные стихи какие-то вы писали.
7: Да нет.
6: Или что-то другое.
7: Вот у людей, вот, как известно, с изначальной двойственностью, ну, это сеанс близнецов относится, и вопрос, наверное, к нему. Так вот, у людей с изначальной двойственностью такое заболевание, как оргамоз, то есть оргазм мозга, оно должно быть как-то ярко выражено. И в связи с этим я хочу, вот хотелось бы узнать у сеанса близнеца, как вообще происходит процесс лечения с заболеванием, то есть вот и как вообще ему страховой полис выдается на одного человека или на двух, и если можно, поэтапность вот выздоровления, потому что как бы мне это тоже очень важно.
3: Ему выдают страховая полюция, ну, на этот полис, случай.
7: То есть, нормальному человеку и мужику как выдают один страховой полис, правильно?
0: Нет, вначале вы как бы по логике вещей должны были поинтересоваться у сиамского близнеца вообще, свойственен ли ему оргазм.
7: Ну, мне кажется, что, естественно, свойственно. Им. Потому что когда человека, то есть одно я, это то есть целая система, когда, так сказать, уже два человека, то это сливается во что-то нечто объемистое, так сказать, многоемкое.
0: Угу.
7: Это просто, нет, это просто точно, что оргазм есть. Вот.
0: То есть тебя назвали емким.
3: Если бы речь шла о людях, то тогда были вообще вопросы, ну, как бы по адресу. А поскольку речь идет о близнецах, то пусть он, конечно, сам отвечает.
0: Да, спасибо вам за звонок.
2: Ну, вообще, в сиамском вопросе обычные люди-дилетанты, я бы сказал. Какая разница, дают ли мне страховой полис? Зачем обсасывать меня до мелочей?
3: Да, они
2: Есть ли у меня оргазм? Придите ко мне и посмотрите этот оргазм, если он вам так интересен.
3: То вообще близнецы, они деклассированы полностью, и никаких у них социальных льгот и гарантий не было. Они уже приспособились жить как попало. Вот сегодня откуда ты выполз-то? Вот где ты был? Где время проводил? Как?
0: Ну, расскажи правду.
3: И скоро зима наступает, как вы думаете, оба два?
0: И вот с хомячком
2: с вашим... Зимой мы, конечно, начинаем думать хуже, потому что приморос начинается у мозгов, вот. Вот, или как там эти полушария сходятся.
3: А вы не думали никогда, что в мышатнике хорошо там можно прожить, провести зиму?
2: Где?
3: Ну, среди мышей там обложиться и живностью. Они там бегают, суетятся.
0: Вот именно, видимо, этим объясняется его наличие у нее этого сиамского хомяка. Вот. Ну, видишь, вот я тоже думал, что это шевелит что-то там такое.
3: А я никак не мог запах вспомнить.
0: Они
3: зашли в оба-два, и когда что-то почувствовал, что-то такое, знаешь, вроде бы родное с одной стороны.
0: Да,
3: а с другой стороны да, забытые.
0: Забытые.
3: Забытые старые.
2: Крысы, вы обе мышиные.
3: Да, мы...
2: Просто вы со своими... непонятными речами уже забыли про все, про запах, то, что с детства помнит каждый. Все забыли.
3: Да, корни постепенно.
2: Меня в мыши в какие-то записали. Давайте я пойду жить к мышам. Откуда-то я выпал. Был у Господа Бога в гостях. Он меня и высадил.
3: Знаешь, что такое мышечная радость? Это когда зима проведена в благополучных условиях среди мышей.
0: Совершенно. Вот. Совершенно.
3: Да, и когда весной
2: я чувствую, вы, как только включат осеннее время, вы сразу же к мышам.
3: Да, а зимнее время, оно, кстати, еще более коварное. То есть
2: а если вот такое
3: на 12
2: плотное,
3: часов...
2: наверное, все-таки выражение, это мышить.
3: Это значит...
2: Скрывать что-то, по-моему. Так.
0: Мышить?
2: Да.
0: Нет, ну, скорее всего, это связано с заболеванием копчиков.
3: Из сленга физкультурников.
0: Физкультурники. Физкультурницы есть. Ну, да. В общем, люди, занимающиеся...
3: Когда физкультурницы собираются вместе, они подобными вещами делятся между собой.
0: Как бы оперируют такими понятиями, как мышит. Там, что, тебя сегодня сильно мышило?
3: Да.
0: Одна у другой спрашивает. Другая говорит, ну так, я как бы нормально прошло.
3: Помышило чуть-чуть и отпустил.
0: Вот, да. Так что вот это из этой серии.
2: Вот, да, что-то меня запутали окончательно.
0: Не, ну я думаю, ты исчерпывающе ответил на вопрос нашего радиослушателя,
2: да?
0: По-моему,
2: а вот
0: да.
2: Если ему посоветовать отрезать язык, он, наверное, и не позвонит больше.
3: Кровожадный какой, однако. Один раз двух.
0: Вы в прямом эфире, второй, мы вас внимательно слушаем.
3: Второй более покладистый.
0: Рассказывайте.
8: Алло.
9: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
2: Вас не слышно.
9: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Энджел Сатошин.
0: Алло, алло. Да, все говорите.
9: У меня к вам, Александр, один вопрос.
0: Да.
9: Вот вы являетесь большим таким специалистом в космонавтике. Вот, особенно, знаете, жизнь нашего первого космонавта Гагарина. И вот у меня в связи с этим такой есть вопрос относительно психиатрии. Вот не является ли его образ и вот его такой знаменитый крик «Поехали!» вот именно таким как бы пусковым образом в начинающейся шизофрении там у людей. Как бы едет крыша.
3: А вы полагаете, что это он кричал «Поехали!»?
2: Вообще, это да. Певец пел. Он сказал
6: Поехали.
4: Нет, в хронике.
0: Нет, а вы еще такой говорите с такой странной для меня уверенностью.
6: По-моему, вообще была ситуация, я вам сейчас расскажу, как там было.
2: Нет,
6: там,
2: по-моему, специалист в космонавтике Тлоярский. У него надо как-то...
6: Тлоярский, он уже как бы посткосмонавтике относится. То есть к Титову, и он больше отношения имеет, чем Гагарин. А я расскажу ситуацию.
2: Он современный космонавт.
6: Как все дело было.
0: Спасибо
6: на самом
0: за звонок.
6: Деле. Да, чтобы доставить этот пусковой, ну, вообще всю эту конструкцию в поле, сначала долго не выращивали там ни репу, ни турнепс, ни, вообще ничего не выращивали. Горох даже последний. Короче, там уже все бедствовали, ленищенствовали, не знали, как из положения выходить. Но тут, значит, поступила шифрограмма, с Аказией пришла, что, дескать, скоро у вас дела будут все в порядке. Оказалось, что собрали всех... у кого были там лошадка или две. Короче, они все это подвозили, когда все это подвезли, когда запустили один или два раза. И вот этот крик, понимаешь, сквозь это, сквозь всю эту бутафорию, там, звездно-полетную, он проскочил. То есть их гоняли туда-сюда, они возили, подвозили там сначала этот пусковой аппарат, потом какие-то там рельсы. В общем, возили часто и много туда. И в конце они так уделались, что они сидели на своих подводах и ждали, когда их отпустят, расплатятся с ними. Им дали по ковриге хлеба, и они с радостью сказали, когда убирались оттуда, говорят, поехали, и оттуда все свалили. В общем, дальше уже
2: фраза осталась.
0: Нет, совершенно, совершенно правильно ты рассказал.
2: Видно, Гагарину с собой тоже дали хлеба, и он сказал, поехали.
0: Так нет, а здесь вот тут-то момент как раз следующий, что вот меня очень удивило такая вот настойчивость нашего оппонента, в смысле, да, что Гагарин, ну кто вам вообще сказал, что вот он был, что оно как бы было, вот сам Гагарин. Ну, то есть хроника, да, какого-то дядьку там в гипсовом таком как бы скафандре, который вот явно содран с наскальных живописей всяких этих египтян, потому что считается, что вот именно такого рода одежда должна как бы ассоциироваться с покорением там космоса, вообще с космическим. Вот. На самом деле это мог быть любой актер, который...
6: А Гагарин был евреем или нет?
0: Конечно.
6: Да?
0: Потому что оттуда...
2: А все говорят, передовые личности евреи.
0: Убрали букву «Д» просто. Вот добавьте «Гагарин». Фамилия. Это, во-первых.
6: Или в начале «Д» Гагарин.
0: Это да, француз получается.
2: А получается, я тоже еврей, сиамский.
0: Конечно.
6: Сиамский.
0: На самом деле совершенно не существовало, конечно, ни Гагарин, не было никакого вообще покорения космоса. И как бы, во-первых, нечего там делать.
2: Не, ну вот пусть все представят, что шар болтается в воздухе земной. Это смешно. Ну не может такого быть.
0: То есть тогда для него нужно шить трусы.
2: Он не болтал.
0: Конечно. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Всем доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Вас Федор беспокоит. Я, значит, хочу рассказать такую историю, которую я стал свидетелем. Значит, в районе станции железнодорожного Осиностровска есть кинотеатр «Арктика». Вот. И на этом кинотеатре висит объявление, что... Не помню точно, какое число, где-то в 20-х числах октября выступает группа «Продидж». Вот, также потом, через несколько дней, буквально дней через пять, в институте к моему товарищу подходил какой-то незнакомый мужчина, такого довольно стрёмного вида вообще, вот, и предлагал, не то, что не предлагал, говорил о том, что по типу, ну, спрашивал, как ты относишься к группе «Продидж», вот, и сказал, что в нашем институте, строительном, тоже вот, на Осиностровске находится, ну, через несколько дней будет выступать группа «Продидж», типа вот. И у меня вот такой вопрос, вот, существует ли у нас вот, в России, ну, в Москве в частности, организация, которая вот отслеживает такого рода аферистов, я не знаю, как их еще назвать, вот, и какие меры вообще там...
6: Ну, по-моему, ваша организация этим и занимается.
0: Да, спасибо.
2: Просто была небольшая реклама, по-моему, я так понял.
0: Да, да, молодец. Хороший.
2: Пролез.
0: Телефон нашего прямого эфира 203-19-22. И также можете связываться с нами посредством пейджера, номер которого 956-32-32. Сообщение для абонента 109-279. И в эфире рубрика «Набат железных ягодиц». Мы слушаем молодежную популярную эстрадную музыку, рок-н-ролльную всякую. Также общаемся с вами, ну и между собой, в студии «Сиамский близнец» Анжел Суторшин и базитолог Андрей Орлов. И сейчас пришло время все-таки объявить конкурс, который мы начали на прошлой неделе, но пока что не активно вы участвуете в этом начинании, хотя, может быть, со временем раскачаетесь, уважаемые. Расскажите, пожалуйста, условия конкурса. Аллея.
10: Да, значит, был объявлен конкурс. К моему величайшему удивлению, в нашей стране компакт-диски уже никому не нужны. Я думал, уже в понедельник грузовик большой привезет мне к мышам, как наш базитолог сказал. Вот, и привезут мне кучу моих портретов там и так далее. Но пока этого не случилось. Я понимаю, почему это. Потому что все хотят занять первое место и рисуют с душой.
0: Просто маслом пишут даже.
10: На холстах.
0: Да.
10: Да. И говорят даже, что один поляк будет метро писать в этом стиле. И я напоминаю, для тех, кто не слушал прошлую передачу, объявляется халява в один компакт-диск. Значит, тот, кто удачливее всех нарисует сиамского близнеца и обольстит его обольстительную натуру, тот получит приз в один компакт-диск любой фирмы, может, даже китайские. Вот, и постарается его, соответственно, достать. И вручит его не собственноручно.
3: А я вот уже нарисовал. Это на туалете две буквы О переплетенные. Или вот на свадебных машинах.
0: Вензель.
3: Да, при символизирующих двойственность такой.
10: Не, ну логотипы будет, это отдельный конкурс. Зачем но опережать
3: события? Это очень
10: события?
3: Лаконично. Это типа пикассовского голубка, вот которого там Лаэрски любит рисовать.
0: Да,
3: на своих компакт-дисках рисует повсюду.
10: А он платит Пикассо денег? Да?
3: Он-то? А у них драка тут произошла на днях. Ты знаешь, он Пикассо так разошел, что не знали вообще, что с ним делать. Водой отпаивали.
0: Да. Весь дрожал прям.
10: Нервный срыв, ничего себе денег.
3: А там учинили, ты знаешь что? Ему руки связали, а этому ноги. И положили в разные углы комнаты, диаметрально расположенные.
10: И они сползались, да?
3: Они начали сползаться, а оказывается, все было тщетно, потому как комната еще была перегорожена пуленепробиваемым стеклом.
10: Невидимо, да, которые они тушками с вами бились.
3: Аки птицы бились об это стекло, пока их не растащили, вот.
10: Нет, а мне говорили, что пока до первой крови дрались-то.
3: Ну, она и произошла.
10: Произошла, да?
0: Стекло-то сразу видно стало.
3: Да.
0: Все было в брызгах.
10: Кто победил вообще?
3: Ну, Пабло, конечно.
10: Пабло, да?
3: Пабло. Он...
10: Жаль, я не был там.
3: Он уже неоднократно в таких мероприятиях участвовал, и поэтому у него просто набита голова.
10: Голова набита. Да. Отбита у него. Голова
3: набита. Набита. А ты знаешь, с Паблой приколы какие? Он, когда бедный был, он все время ходил там и как бы на халявку любил пивка попить. А когда жирным стал...
0: Мне показалось, что сказал «ходил». Он ходил.
3: Он ходил, именно.
0: Он ходил, так все ходят.
3: Так он ходил-то именно, буквально ходил туда-сюда. А как жирным стал, ему сразу это... Он своих алкашей всех этих в упор не видит теперь, кто ему пивка наливал. Вот что с людьми деньги делал.
0: И даже мало того, он сам себе еще и ухо отрезал. Я слышал о нем. Так.
10: Живодер прям. Как
3: да, бы. Это был еще Леонардо да Винчи и этот Гоген тоже. Они почти все уши поотрезали.
0: Странная привычка, вот это такая мания ухоотрезательства.
3: А это вот опять же связано с теми сентенциями.

0: И, пожалуйста, можете присылать свои там какие-то мысли, вот, какие бы то они ни были там по своей глубине и широте, вот, на тему того, что является все-таки первичным, зрение или же слух, и каково, значит, живется там с ярко выраженным, например, одним органом чувств и, наоборот же, придавленным с другим. Или же, если у вас какие-нибудь ситуации в жизни происходили, там, с мусорными
1: контейнерами. Именно с контейнерами.
0: В народе называются просто мусорные урны, там, или баки. Урны. Да, баки, бачки, бочонки, все что угодно. Все, что связано с утилизацией отходов, это наш вклад, в общем-то, в процесс утилизации будет. Вот. Так что, если у вас кто-нибудь там что-нибудь происходило, где центральным предметом находился вот этот предмет утилизации, то тоже можете поучаствовать в чем-нибудь. Вот.
1: Присылайте все ваши вот такого рода случаи.
0: Слухи, сплетни.
1: Слухи, сплетни, да, да, да.
0: Невероятные.
1: На пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. Но я бы хотел все-таки затронуть тему вот ультрасовременных болезней, которые начали появляться вот в последнее время. В последнее время, это я имею в виду вот в течение этой недели. Ведь сейчас что не неделя?
0: Сейчас прогрессируют, да, вот, ямы желудка.
1: Вот именно, знаешь, это я имел в виду. Да.
0: Образуется прорва такая, которая не нуждается просто в приличном, в общем-то, пополнении. И параллельно с этим происходит пропаганда какая-то. Вот, например, что такое, вот, например, желудочный дуализм? Вот, например, наши близнецы, как никто, знают, что такое делить еду на двоих. Или же это всегда хочется, или наоборот, этого не хочется, и происходят драки и потасовщины. Вот расскажи что-нибудь интересное из жизни, происходит.
1: Как да, у вас происходит потребление, усваивание пищи при желудочном
2: дуализме? Ну, все, конечно, через битву.
0: Через битву,
1: да. Да. А вот желудочная яма вообще не тревожит?
2: Ужасно тревожит.
1: То есть подверглись вы все-таки.
2: Да.
1: А прививки не делали, я так понял. Хотя было.
2: Боятся врачи подвергать меня этим насилием.
1: Ну, а что бы, да, вот обострение, как бы рецидива, то есть, потому что уже вроде скоротечная болезнь, только неделю назад она появилась, и уже у нее даже есть свои рецидивы, то есть практически сколько у нее инкубационный период, по-моему, часа два.
0: Да. Сразу же после того, как увидел объект съедобный, наступает яма.
1: Яма.
0: Вот. Яма наступившая, она требует пополнения, иначе что такое яма? Это опасное, в общем-то, опасное явление. Идешь, яма образуется. Так и в
2: организме. Но у меня, по-моему, это гораздо сильнее выражается. Дело в том, что мне не надо видеть еду, яму.
0: Ты ее каждый день видишь.
2: Ну, как бы...
0: Второго. Там среди мышей, наверное, всякие мысли в голову приходят.
2: Что ж такое-то? То есть мышиный король сейчас около микрофона сидит.
1: МК сокращенно.
2: Да.
1: Что, да, да.
2: А я когда был маленький, у меня в детстве была кофта или свитерочек с мышкой.
1: Какая мило. Слезоточивая история. Так что касается желудочной ямы, вот как ни странно, это такая все-таки болезнь возрастная. То есть, ну вот, скажем, она...
0: С возрастом она проходит.
1: Да.
2: Но еще это болезнь бизнесменов. У них она даже визуально воспринимается.
0: Да, но на бизнес больше все-таки пары влияют.
2: Ну, пары-то да.
0: Как мы определили.
2: А яма-то какова?
1: Поставим. Яма здоровая. Но тут дело в том, что ведь эта болезнь-то, она как бы вот еще на прошлой неделе была желудочная рытвина, сейчас уже яма.
0: Колдъебины и ямы еще были.
1: Колдъебины и ямы. Да.
2: А ведь, завтра вам пропасть подавай.
1: Вот я и хотел сказать. То есть мы
2: или
1: должны...
2: каньон какой-нибудь.
1: Желудочный каньон.
0: Каньон миокарда.
1: Но это уже практически считается летальный исход. То есть мы же должны каким-то образом продумать и проследить возможные пути развития болезни вот этой желудочной ямы. Как, ну, хотя бы предохранить ее как-то. К тому же чем-то это похоже на вот это, на субхоидальное дупло. Ну, то есть там дупло, тут, значит, яма. это

0: Везде пустоты образуют.
1: Пустоты. Вот как, каким образом с ними бороться? Как их заполнять? Чем?
2: Ну, есть еще масса каких-то методов, которые, как бы сказать, болезнью лечат болезнь.
1: А, клином клин вышибают.
2: Да. То есть, например... Да.
1: Щекотно, как этот хомячок твой ползает. А что дата? Ну.
2: Ну.
1: То есть ты предлагаешь как бы дупло это нарастить, что ли? Ведь горы тоже плохо, например, если во рту дома растут.
2: Да это вообще это недостаточность, конечно. Недостаточность того, что мы, ученые, называем недостаточность домов во рту.
1: Ну, вот это, кстати, болезнь. Раньше их было больше гораздо. Вот, и даже в темноте, как бы, если вот он спит с открытым ртом, оттуда такой, ну, источник света происходил. Сейчас это...
2: Избы и каменки еще строятся.
1: Избы, каменки, ограды, все это было. Mm-hmm. А сейчас, как бы, люди уже вот ему скажи, типа, что, дескать, раньше у людей во рту дома росли. Вот. Mm-hmm. А никто, во-первых, не поверит или скажет, ты, дескать, иди под часы уже там, или на утку сядь. Вот. А это реальная вещь. То есть, как бы,
2: да,
1: сейчас...
2: А вот откуда, скажи, возьми, взялось такое летучее выражение, домов поел, что ли?
1: Да, или... да.
2: Домов наелся. Это же, в общем, тоже все связано с этим явлением, которое уже забыто почти.
1: А практически это же говорит о ослабленности иммунитета. То есть это обычный иммунодефицит. И исчезновение ротовых домов, оно вот напрямую давало сигнал тревожный о том, что с людьми начинают происходить какие-то изменения. И вот в результате мы начали-то от исчезновения вот хижин, домов во рту и пришли к появлению субхардального дупла и вот этой ямы желудка.
2: Да. Вот, ну, а так... также еще есть хроническая недостаточность.
1: Вот нельзя ли поподробнее? И симптоматику. Очень важно симптоматику, потому что многие, наверное, и не догадываются.
2: Ну, хроническая недостаточность — это суть женское заболевание, как и инвалидность и перелом лица. В общем-то, да, все это относится к женским болезням, и они возникают в результате того, что существует очень сильная потребность в чем бы то ни было. То есть вот существует потребность там в том или ином. Это называется, у нас, у ученых, называется это нужда. В хроническую форму она переходит, когда долго эта нужда не удовлетворяется. То есть потребность не удовлетворяется, формируется какой-то чрезмерная нужда, субфибральная и фибральная. То есть вообще кошмарная нужда превращается уже просто в нужность. И нужность переходит в хроническую форму нужности. Нужность формирует, в свою очередь, необходимость, и таким образом потребность как бы зацикливается, и не обязательно участие даже потерпевшего в этом. То есть он может потом в дальнейшем нужду свою перекладывать на что-нибудь на другие плечи. И таким образом как бы стимулировать это, собственно, и является пандемическим способом распространения этой заразы. То есть вот охваченные целые бывают селения вот этой болезнью, нуждой, и просто иной раз выход невозможно найти.
1: Ну, ты знаешь, тут есть еще и вторая сторона, социальная сторона, очень значимая в этом деле, ведь существует еще заболевание, известное вот у нас у медиков как ПИ, болезнь ПИ, это называется патологический избыток. Mm-hmm. То есть вот если одна область, она как бы целиком заселена больными вот хронической нуждой, вот, а другая, значит, область заселена патологическим избытком людьми с этим синдромом, то получается, что у нас достаточно тревожная симптоматика в плане политических ведь событий. Они же могут как-то встретиться. Это же не то, что, вот, как ты говорил, посадить меланхолика и истерика в одну камеру, это их излечит, дескать, компенсация произойдет. Мы делаем это, вот у нас даже кабинеты у сотрудников так распределены, вот все, то есть по двое они сидят, один по тестам, значит, он истерик, другой меланхолик. Вот по этой системе мы подбираем даже не по полу и не по возрасту. Вот. А здесь, если там вот посадить тех, кто спит, и тех, кто вот те другие, это же вряд ли произойдет какая-то стабилизация в их отношениях.
2: Это очевидно. Но я хотел бы перейти, что нужда в хронической форме может перейти...
1: ХНЭ. Будем в дальнейшем.
2: Да. Или, например, я извиняюсь, нужда как бы локализованная и вылеченная, она переходит в педальный синдром. То есть формируется некоторая потребность, уже гиперпотребность, то есть нужда как бы компенсировалась, создается потребность в ускоренном перемещении. То есть невроз, связанный с тазобедренными и анальными недомоганиями, то есть формируется педальный синдром.
1: Ну, кстати, коленные тоже суставы задействованы очень прочно, то есть практически вихляние происходит, такое неосознанное и ничем не сдерживаемое. То есть вот истеричность вот эта. То есть, ну, явно, если видно, что он вихляет. Вот. Ну, и так мы и пишем. То есть, вихляние там трех стадий. Первое — это подрагивание. Вот, вихляние делится. Второе — это, значит, такое, как бы уже... Ну, я к самому страшному перейду. Это коленца называется. Выделывает коленца. Вот если он выделывает коленца, вот, ну, в данном случае вот все вот это ХН, вот, как бы хронически нуждающиеся, вот от них и произошли вот эти ГПК, ну, пляски.
2: В 17 веке ученый финский Вихли еще придумал это вихляние. То есть... Это нам все известно. Переходя вот к педальному синдрому, он особое распространение получил уже сейчас, когда вот этот вот синдром имеет возможность просто полностью воплотить себя и уже как бы развивается независимо от влияния медиков там, и так далее. То есть делаются прививки прямо в детстве. Делается два укола в голову. То есть один... И небольшой иглой, а другой, в общем, такой существенный, кардиоиглой такой, хирургический. Делается два укола, чтобы... Ну, хватает лет на 13, но, с другой стороны, очень сильная потребность. И вот педальный синдром, он, конечно, переходит постепенно уже в какую-то неугомонную страсть к перемещению. То есть иной раз вот куры страдают этим перед тем, как снестись, они начинают нарезать, и причем исключительно по часовой стрелке.
1: Так и причем как-то начинается, это все вроде бы сперва незаметно, просто переминания идут такие, как бы они переминаются, а потом резко как-то стартуют. И начинается вот эта круговерть куриная, сокращенная... Круговерть куриная, да.
2: А по современной буржуазии легко наблюдается как бы вот этот педальный синдром. Они тоже, в общем-то, перемещаются, если взять, например, Москва, это очень хорошая база, лаборатория для наблюдений. У нас вертолетчики... Они как бы имеют возможность сверху пронаблюдать движения педальных, которые осуществляются как бы по часовой, по часовой и слегка радиально так распространяются и разлетаются слегка.
1: Тут ведь это действительно реальность.
2: И даже они, когда вечером уже находятся в отключке, у них все равно педальность это как бы проявляется, они ножками сучат.
1: Но все это уже на уровень переходит, на уровень такого, то есть вихляния ослабленного, подрагивания даже. Потому что все-таки, ну, иногда и бывает сбрыкнут.
2: Да, аденом простаты еще развивается на этой почве. И вот этот, конечно, вихрь, он, конечно, большой вклад осуществил там путем вот этого вихря.
1: Ты заметь, какая происходит дискриминация временная, вот ученых мужей, то есть Вирпи Вихли, вот он умер, по-моему, тоже в 17-м как раз веке где-то, да?
2: В 17-м родился, в 17-м умер. Редко так бывает.
1: Редко, вот. Но тут еще как бы хотел сказать, что вертолетчики сами, вся документация засекречена. Это большое такое массовое перемещение по часовой стрелке внизу, оно воле по неволе, естественно, привлекает внимание, и люди должны задать вопрос, что это. Вот. И дабы не отвечать на него, были изъяты все эти съемки, которые производились с этих, в общем-то, вертолетов. Тем не менее, таким образом, сама вот эта крендельная теория Вирпи-Вихля, она была как бы уничтожена, что ли, так можно сказать. То есть не то, что уничтожена, а делались попытки засыпать ее сверху.
2: Вот. Да, в отличие от теории Калача и Бубли.
1: Да, да.
2: Бубли вообще, он в этом смысле был ортодоксом.
1: Марксист.
2: Можно сказать, да.
1: Да. И вот все практически сейчас в современном мире, все люди, они живут по теории Бубли. Вот. Угу. Хотя ведь в чем парадокс-то? В чем парадокс? Что это не излечило, то есть вот Бубли, он хитро поступил, если Вирп Вихли, он предлагал насторожиться, дескать, когда начинается подрагивание и взбрыкивание, он, дескать, насторожитесь, люди, то Бубли, он говорит, что, дескать, это все естественные движения, то есть подрагивание, взбрыкивание, дескать, век такой, то есть все это приводит под общий знаменатель, к общему, я бы сказал, знаменатель, дескать, эпоха. Бубли.
2: Да.
1: Хотя сам он очень мощно подрагивал, взбрыкивал.
2: Я даже... Сучение ногами.
1: Он мощнейшее было. И опорожнялся постоянно под себя. Вы слушаете передачу «Монморанси» и рубрика «Передача. Плохое слово». Как-то не с тем ассоциируется программа «Монморанси» и рубрика «Набат железных ягодиц». В студии находится сиамский близнец Энджелс и Торшин, базитолог Андрей Орлов, ну и я. Тоже тут присутствую. И вот пришел на наш пейджер. Номер пейджера я вам еще раз напомню. 956-32-32 для абонента 109-279. Еще раз. 956-32-32 для абонента 109-279. Вы можете скидывать сюда ваши сообщения, мысли и так далее. Причем делать это даже в течение недели. Это пейджер нашей программы. Назовем вещи своими именами. И вот приходило сообщение, пришло сообщение, выходил ли на субботник Лаэрский и какие деревья высаживал. Подпись Иржи Корн. Дело в том, что да, естественно, субботник мы выходили, но мы в буквальном смысле высаживали. Мы в городской черте деревья выкапывали и сажали их за городом. И выкопали огромное количество, ну, этих деревьев. Но мы не разбирались, какие мы высаживали. Вот все, которые большие.
0: Название мы не стали обозначать.
1: Какие. Да, совершенно мы не знаем. Вот. Ну, а вы сейчас можете задать вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, потому что Андрей Орлов отлучился.
0: Ушел в интернет.
1: Посмотреть, как там мухи. А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: А вот астроном, сиамский близнец, астроном, да? Алло.
1: Да, это ваш вопрос, да?
3: Нет, я имею в виду, вот он... Это, как он, как это американцы эту свою Кассандру запустили, Панасоник свой. И он, короче говоря, будет, значит, до Венеры лететь, потом назад и около Земли на 800 километров всего пролетать. Ну, когда дальше-то там, на Юпитер. А там 30 килограмм этого Плутония. Вот вдруг он вообще за 2 года же, пока он будет вернется мимо Земли, 2 года пройдет, из строя все выйдет, да?
1: Да-да-да.
3: И шарахнет. Что будет-то?
1: Понятно. Сейчас мы узнаем. Сейчас мы узнаем, что будет, у тебя спрашивают.
0: На самом деле, это из серии неудачных экспериментов, наверное, что-то будет. Вот, но это мы будем смотреть.
1: То есть все равно, что одеть дельфину на голову ведро.
0: Да, и пустить его
1: в море.
0: В подводный лабиринт скал. Вот, то есть этот корабль с плутонием в 30 килограмм будет биться о планеты и около какой-нибудь разобьется. Угу. На самом деле, я думаю, что американцы придумали, что они что-то запустили. Вот, и пустили в космические наши компьютерные мониторы вирус, как будто действительно там какой-то спутник летит.
1: Ну, вообще-то все это делается с целью от увеличения поголовья репчатого лука просто на планете. Это если уж так. И вот вернулся в студию Андрей Орлов, и я знаю, что ты общался посредством сети интернет с виднейшим общественным деятелем.
0: Был замечен.
1: Да, Украины, Ильей Черепицей. Я знаю, что сейчас Черепица занимается непосредственно изучением места погоды в жизни человека и места изучения вот, погодных явлений. То есть тут не берутся, не имеются в виду Черепицей там ураганы, какие-то форс-мажорные вот эти обстоятельства, а именно вот погода, то есть как бы какое место она занимает в жизни украинца и обычного человека. Что вот
2: вообще погода вот, в жизни любого человека занимает очень важный и ключевой момент. То есть с погоды, как правило, начинается общение. Ну, интересные факты, которые вот, не знаю, череп-пицца, он, может быть, не упоминал, потому что иногда общение между людьми, причем братьев по разуму, может закончиться плачевно. Вот начавшись погода и закончившись дракой на почве как раз беседы, связанные о погоде, с погодой и так далее. То есть вот когда начинают развивать тему погоды и противоречие утверждений некоторых. Например, один человек там говорил, что 19 градусов, другой 19,5, и на этой почве у них просто они до инвалидности друг друга довели себя. То есть произошло просто побоище. Потом, когда выясняли, в общем-то сказали, что на них тоже повлияла погода, и они, в общем-то, спятили на этой почве, и в клинике находится, где, в общем-то, содержатся люди, смущенные метеосводками, они все находятся в специальном отделении. Метеопатия такая вот, да. В общем, существует форма.
1: Или метеофобия тоже, как бы это две разные, в общем-то, симптоматики, я бы сказал.
2: Ну, с метеофобией у нас поступали поначалу, потом они как-то перешли, у них некоторые другие формы. Они в хронофобию перешло, то есть боязнь времени. И на этом с ними и покончено было. То есть они так и остались у нас там лежать вот с клестерными трубками, так как и забыли там.
1: Кстати, вот самая такая видная из них, и о судьбе которой вы чаще всего интересуетесь.
2: Ты знаешь, одно время они очень неплохо там лежали и даже вызывали как-то...
1: Умиление.
2: Всем хочется быть полезным, поэтому... Зажигали факелы такие около клестерных трубок, которые горели почти день и ночь. Но вот что после твоего Саддам Хусейна в Персидском заливе полымя светили, так и здесь, в общем, было почем зря. Горели, значит, и даже иной раз сестры забывались и заходили, дескать, почему у вас свет горит там. А потом хихи и уходили, в общем.
1: Иногда приносили цветы.
2: Ну, под утро такая спираль образовывалась после выхлопов этих, что перегар, вот который образовывался в результате вот этих вот, там были вставлены трубки, из которых, собственно, вот эти факелы били. То было, в общем-то, так, что угорали многие. Поэтому их запретили в свое время. Так что выделение хронологии, хронофобии, как-то одно время просто убавляться начали.
1: Еще я сейчас вспомнил такой большой скандальный судебный процесс над бывшим главврачом как раз вот этого учреждения, Татьяной Мальчик, да, которая вот она все эти факелы взяла и, в общем-то, пыталась сбыть их каким-то образом частным лицам. То есть, а факелы, да, они были изготовлены, в общем-то, из титана, и все были наперечет, номерные. То есть у каждой трубки свой факел. Они парные тоже были, потому что... Вот, и их, когда вот отняли у клейстерных вроде бы, то нужно было складировать в подвале. Там у каждой своя ячейка была там с замочком. А она налево их пустила. В результате сейчас до сих пор собирают эти вот факелы. Так что если вы вдруг приобрели факелы или как-то вот у ваших друзей где-то видели, может, да, то обязательно приносите их сюда, потому что это государственной важности задача.
2: Во, как сказал. Я тут говорил больше о применении их в политических целях, вот этих факелов. Ты знаешь, многие сейчас страдают от неустойчивой политической обстановки. Вот втемяшится в башку, что что-то не так происходит, и политика как-то может на это повлиять. И человек просто спящный ходит, он даже не нуждается как-то в особом уходе. Он может на первых порах себя обеспечивать там чем-то, то есть и потребности у него не очень высокие. Но со временем, если это не за этим не следить, то это может перерасти в эпидемию. То есть много очень заинтересованных лиц в изменении того, к чему они не имеют отношения. Например, изменению погоды, изменению там политики, изменений. Вот о чем, собственно, начинают говорить пассажиры такси в первую очередь. Там, вот, например, он садится и начинает о чем говорить. Об абстрактных вещах, там, о погоде, о политике и так далее.
1: То или есть, об автомобиле, что еще хуже.
2: Автомобиль тоже достаточно такая. Ну, все, кто подвержены педальному синдрому, они почти все, ну,
1: давай,
2: в общем-то,
1: давай,
2: заинтересованы.
1: Чтобы отдадим дань ученому, все-таки тем, кто подвержен синдрому Вирпи-Вихля. Вот так. Ну,
2: педальным.
1: Педальный опять. Синдром Вирпи-Вихля.
2: Педальные, они находят быстро общий язык. Вот когда мы сводили педальных с хронофобами или же метеоманами, те, кто хотят слышать всегда что-нибудь о погоде, то возникали просто ситуации, когда тяжело было развести и тех, и других по разные стороны баррикад. Они начинали, в общем-то, объединяться, и у них требования как бы комплексные возникают, чтобы было с погодой все в порядке, чтобы в политике было все в порядке, понимаешь? Это уже требования, что просто одел там ведро на голову.
1: А не пробовали вы разбавлять и внедрять туда, скажем, метеофоба вот какого-нибудь, ну, для одного, чтобы проверить? Мне вот интересно, как метеофобия и метеомания между собой сочетаются.
2: А ты знаешь, несмотря на всю абсурдность, мы даже против этих там, в общем, неизлечимых заболеваний нашли средства. Все это делается очень просто и по-павловски. То есть как на уровне муравья все это делается или червя. То есть человек, говорящий о погоде, он выделяет специальный энзим, который, в общем-то, тяжело побороть какими-то известными биохимическими способами. Поэтому, когда он выделяет энзим, это просто возможность регистрировать, что человек говорит о метеосводке о какой-нибудь. В это время ему просто давали электрический сигнал или, ну, просто по морде, когда не было электрического сигнала, света включали. И в результате, значит, энзим-то все равно выделялся.
1: Конечно.
2: Вот, но он уже с деформированной структурой ДНК, как бы.
1: Уже, да, и запах, кстати, тоже менял.
2: Мы его... И кривая ДНК получалась, наглухо кривая. Аминокислоты там как попало расположены. То есть такое не встречалось вообще в природе.
1: Странные формы.
2: Вот когда люди говорят о транспортировке там фекалий на Юпитер, они не имеют в виду вообще, наверное, что вот эти энзимы вместе с ними отправят. Видоискаженные. Мы, значит, их синтезировали, собрали в отдельную пробирку и, в общем-то, пробными дозами стали раздавать всем остальным. Ты что ж ты думаешь? У них отвращение к погоде возникло, к любой.
1: Как уксус на кошку подействовал. Это...
2: Да хуже. Вот что-то вы, Энджел и Торшин, сидят вообще, не видят ничего света белого с мышами там. То есть они от погоды бегут, так скажем. То же самое
1: бегство,
2: мы сделали.
1: Бегство от погоды. Это тоже в последнее время очень распространенные.
2: Да.
1: Вот именно то, что у нас спрашивал-то в эфире, вот он звонил радиослушатель насчет дубленок и прочего. То есть это бегство и потение в дубленках. Это как раз есть такая как бы погодофобия, что ли, даже условий погодных.
2: Но это явление капризов моды, так скажем.
1: Ну, это в свою очередь. Просто они воспользовались этим. Ты знаешь, давай сейчас на минуточку прервемся, мне надо тут.
4: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох, и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.

0: И я рад приветствовать в нашей студии Александра Дугина, геополитика, философа, писателя, главного редактора журнала «Элементы». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, вы знаете, я сразу, не откладывая в долгий ящик, позволю себе зачесть, на мой взгляд, интересное сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр, куда вы поедете на майские праздники? Спрашивает Николай, видимо, и вас, и меня. Я позволю себе первым ответить. Я поеду лично в зоопарк. Вот. А что вы собираетесь делать? И вообще мне хотелось бы узнать определение праздника для вас. Я просто считаю, что какие-то календарные даты, навязанные индивидууму, социумом, с позволения сказать, это своего рода такой, ну, эндогенный зоб, вот, который заставляет радоваться, когда не радостно. А настоящий праздник — это, к примеру, ну, для кого-то даже хорошо опорожнить желудок, для кого-то записать какую-то хорошую музыку или концерт, или просто светит солнышко. Вот как вы можете мою такую тираду прокомментировать?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки, знаете, когда человек пребывает в утичном состоянии, он, конечно, имеет возможность радоваться собственным праздникам, но вы правильно заметили, что очень противно, когда внешний мир навязывает нам праздники. Гораздо интереснее, когда мы навязываем наши собственные праздники внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, настоящий праздник — это когда человек умудрился по своей собственной воле заставить все общество, весь остальной социум праздновать какой-нибудь день, например, там, 5 мая или 7 мая, или 6.
0: Или каждый месяц отмечать 8.
1: Или 8, вот, да. То есть, в принципе, вы знаете, настоящий праздник все-таки должен иметь некоторый объем социальный. Вот когда мы просто убегаем от внешних праздников, это, на мой взгляд, эскейпизм, это недостаточно. Надо заставить всех остальных радоваться вместе с тобой. И, в общем, не так важна причина, важно умудриться суметь сделать это. Вот тогда будет настоящий человеческий праздник, если мы сможем заставить перенести, например, 8 марта на 9 или на 7 и праздновать там, да, даже не день мужчины, а день ребенка, или день просто не день женщины, а какой-нибудь особый такой, можно, очень партикулярный день.
0: День там дерева, в общем-то, совершенно неважно, какой день. Мы, кстати, предлагали и выносили на обсуждение даже в Думу этот вопрос, чтобы каждый день, ну, присвоить, вот есть, например, да, день учителя, да, вот, а мы, например, там день беременной женщины на первом месяце, беременной женщины на втором месяце, чтобы у каждого было по дню, чтобы каждый себя как чувствовал причастным. Вот сколько у нас в году дней, я не помню, по-моему, 300 с чем-то.
1: Это меняется. На самом деле, вот количество не строго определено, оно варьируется где-то между 360 и 360 с лишним. Но, в принципе, поскольку градусов в круге 360, и, в общем, это как бы такое число базовое, то остальные дни, они то добавляются, то прибавляются. Вот у египтян было как бы 360 дней, это правильные дни, они, это в законе дни, а потом еще добавлялось 5-6 дней, как, в зависимости от того, как они посчитают. Причем это тоже очень важно, потому что эти 5 дней дополнительных, или 6 дней, или 10 дней, в зависимости от того, как они разгонятся праздновать, они посвящены были различным богам. И вот в зависимости от разных теологических моделей, количество дней в году менялось. Не намного, на самом деле, в принципе, вот эти 360, их надо иметь в виду, даже вот несмотря на такое хаотическое изменение. 360 — это базовая такая стартовая черта. Точно 360. Но плюс еще нечто. И вот была такая в Мемфисе, была традиция, они поднимали руку, как бы 5 пальцев, да, каждый, и загибали каждый палец. Вот. Но поскольку часто вот как бы это сопровождалось чудовищными возлияниями в Мемфисе, день рождения богов, который добавлялся к 360, то, естественно, что же может быть на 5, а на 4-й день люди сбивались со счета и начинали загибать опять те же самые пальцы, и по второму разу, ну, сами понимаете, все-таки очень крепкие такие египетские напитки, в исламе сейчас вот там нельзя пить в Египте, а раньше там можно было вполне пить прекрасные, очень сильные средства и курить, поэтому, естественно, вот эти дни богов, пятидневная неделя могла периодически растягиваться. И в этом отношении, сколько вы говорите, дней в году, но, строго говоря, трудно сказать, 360 с чем-то, ну, минимум 365, где-то еще вот периодически в силу такого, как бы сказать, силы такой радости можно было бы добавить еще несколько.
0: Ну, я думаю, что мы набрали бы количество персонажей, к которым вот эти дни нужно было бы прилепить, дабы как-то праздновать. Вот, кстати, пришел вопрос, по-моему, уже вам. Александр посмотрел ваш фильм «Тайны века». Он мне очень сильно понравился. Планируете ли вы выпуск новых фильмов? Если да, то когда? С уважением, Паша.
1: Дорогой Паша, я очень благодарен вам за звонок, за пейджеровское послание. Этот «Тайный век» — это была только, знаете, разминка определенная. Меня попросили люди на телевидении лет 6 назад сделать какой-то сериал. Я предложил на выбор несколько тем, самых разнообразных, от «Похитителей детей» до «Оживления мумий», «Воскресения мертвых», сериал такой, фантасмагорический сериал про русского мыслителя Федорова, который предложил с помощью определенных магических операций всех вообще умерших людей восстановить. Причем он предлагал также программы управления погодой. Ну и как бы я предложил целый ряд таких занятных вещей, но почему-то ОРТ, или как она называлась тогда, Первый канал, выбрал тематику про фашистов. Потому что аргументировал, что вот уж про фашистов точно всем понравится. Там про Федорова и «Воскресение мумий» трудно сказать, про фашистов точно. Ну, я сказал, пожалуйста, про фашистов. Я могу сделать и про фашистов. И вот сделал 5 программ про фашистов. То есть они были очень интересные. Вот. Но на четвертой программе все дело закрыли и начали уж штурмовать Останкино. Причем, как бы сказать, попала мина
0: в архив как раз.
1: Как раз в то место, где мой товарищ, я, правда, с другой стороны нападающих был, то есть вот со стороны народа, вот, а мой товарищ Воробьевский, он как раз монтировал «Тайный век», 5-ю программу, и мина попала в него, ну, в общем, тем не менее, он спас там, спас пленку, вот, но Александр Николаевич Яковлев, поняв, наконец-то, после там многократной прокрутки этого фильма, что фильм про фашистов, а он не любит фашистов. Я тоже не люблю фашистов, но меня попросили, я предлагал про мумии, про Египет, про похищение младенцев, про чревовещание. Самые разнообразные темы. Меня просили, сказали, что это модно, потому что все будут смотреть. Действительно, так оно и оказалось, но Александр Николаевич Яковлев что-то перепутал и решил, что программа действительно про фашистов, и что не надо про фашистов делать, и снял эту 5-ю. А там уже про Кроули, там начиналось уже совсем не про фашистов. Там дальше уже очень интересный, про Теодора Ройса, бывшего шансонье, друга Вагнера, который был анархистом. И... То есть я все-таки, как бы сказать, немножко ушел от этой темы в 5-й программе, но тут Александр Николаевич Яковлев пришел к этой теме, он посмотрел телевидение, которое ему было поручено, и снял вот эти несчастные наши программы, которые стали потом тиражироваться самостоятельно разными такими сомнительными персонажами, вот, и распространяться. И они распространялись до такой степени, что все уже смотрели, вот, их больше еще, чем нежели бы их по телевизору показывали, эти «Тайны века». Вот, я готов продолжать сериал. Мне же даже, кстати, самому уже, я не интересовался этой темой, просто сделал по заказу про фашистов, да, но мне это настолько вот уже, это как вызов, понимаете, когда столько людей, но ничего не поняли из того, что я сделал. Мне самому хочется сделать 6-ю серию, и опять про фашистов, или 7-ю, 8-ю. То есть я готов продолжать, пока, ну, вот эта тема, вот они, пока, наконец, люди не поймут, что не в фашистах дело, а дело в воскрешении мумии, на самом-то деле. Просто надо немножко шире смотреть на вещи. И вот в этом отношении я планирую сейчас восстановить этот сериал, сделать 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю серии. Еще 5 серий. У меня материалов достаточно много. И новый появился, и свежие материалы, и архивы кое-какие. Вот. Но все-таки я, может быть, буду продолжать одну серию, добиваться своего, знаете, как правозащитники, как Новодворская, ходить и требовать, дайте мне сделать еще про фашистов, и еще. Несмотря на то, что это была абсолютно не моя инициатива. Но на другой программе я мог бы сделать, простите, по какой-то, наконец-то, честно говоря, про моей любимой мумии и про Федорова.
0: Просто дело в том, что идет по нашему телевидению огромное количество сейчас всяческих документальных кадров. Вот, то есть, ну, например, однажды включив диапроектор, а я все вообще без звука смотрю, вот, то есть у меня он называется диапроектором. Вот, я увидел Адольфа, который стоял, значит, там весь в свастиках, там в оружии, значит, и говорил свои речи, значит, по другой программе тоже, значит, какие-то, ну, там шли эсэсовцы, тоже у них, значит, были свастики. Может быть... Я просто думаю, что, может быть, люди как думают, действительно, большинство людей смотрят диапроектор, ну, поскольку бред уже всем дал, без звука. звука. И могут счесть это за фашистскую пропаганду. Может быть, вам в вашем как-то фильме вот этот значок сделать, как это, ну, как в криминальной хронике, такими вот...
1: Расплывчатый.
0: Или расплывчатый, или еще лучше с такими с бликами. Вот, то есть каждого, ну вот он идет, там сколько головок каких-нибудь фашистских солдат, вот у каждого такая, ну, заретушировать, чтобы было понятно, кто или нет.
1: Или вообще... другие знаки, например, поставить. То есть идут, да, все, например, фашисты, а у них пепсикола там на знаменах. Кстати, это хорошая мысль. Либо, например, действительно, либо давать, вот рассказывать про фашистов, а показывать какие-нибудь пейзажи там швейцарских Альп, просто так. А при этом идет какой-то текст, когда вы говорите, что все без звука слушают. Значит, можно совершенно спокойно обезопасить
0: себя. Даже лучше не Альп, а лучше показывать внутренности какого-нибудь ресторана типа Макдональдс. Вот, мне кажется, это больше привлечет, потому что когда люди едят, то видеоряд более, ну, как
1: насыщенный.
0: Да, более насыщенный как-то. Слюноотторжение, однако, будет производиться. А вообще, вот ваше отношение, вот отношение Александра Дугина к этому значку, к значку свастики. Ведь дело в том, что значок-то несет под собой определенные, скажем так, реальные энергетические мощные балансы, оправдания, сил там и так далее. А сейчас он применяется кем попало, где ни попадя. Вот не приходила ли кому-нибудь в голову идея о приватизации этого значка? Ну, к примеру, я беру, плачу большие деньги, и никто в мире не имеет права, кроме меня, использовать, скажем, вот эту свастику ни на полотнах, ни по телевидению. Вот мы так делали с птицами, то есть изображение всех птиц попросту было приватизировано где-то месяц.
1: Патент, да?
0: Да, просто патент. То есть любое вот пернатое существо, птица, люди платили деньги за это. Вот сейчас же все реально. Потому что это получается, что как летали раньше, вот мы, я помню, в тыл постоянно летали и наносили любые значки, нужно было нам американским нанести, мы наносили американские, летели вроде как американцы. Также здесь происходит путаница, то есть в этом плане... Кто угодно прилепил и пошел.
1: Да, это, кстати, хорошая идея, но надо, чтобы вот человек или компания, которые приватизировали бы свастику, они были достаточно сами по себе вот странными. Например, вот действительно, отлично было бы, если бы до этого додумались такие вот, скажем, компании, как Пепси-Кола или Кока-Кола.
0: Да.
1: То есть, вот если просто какой-то Иван Иванович приватизирует свастику, это будет тупо. А вот если Кока-Кола приватизирует, это будет на самом деле очень такое символическое действие. С другой стороны, вот что вы спросили, какого мы отношения. Я считаю, что свастика хорошо, но свастика одна недостаточно. Что надо вот для того, чтобы действительно энергетично получить вот весь как бы сказать, комплекс заложенных в этом символе значений, надо две свастики обязательно. Справа и слева, например, или правосторонний, левосторонний. Вот если, например, люди татуируют себе, вот скинхеды многие татуируют на лбу, над ухом свастику. Вот они ошибаются, потому что этот энергетический символ... Его тайна. Я много занимался символизмом. Тайна в том, что надо обязательно две свастики. Например, на левом и на правом виске, на лбу и на затылке. Или на, скажем, левой руке повязка и на правой руке повязка в разные стороны.
0: Да,
1: поскольку это асимметричный символ. Вся его мощь, вся его...
0: В замкнутой цепи.
1: Да, совершенно верно.
0: В замкнутой цепи.
1: Когда будет две свастики, правосторонняя и левосторонняя.
0: Ну, это, то есть, как пример можно привести вот фирменные хорошие колонки. Вот у них же этикеточки
1: вот
0: эти тоже
1: вот
0: так наклеены по две. Не наклеят же они на одну этикетку. Это глупо. Вы возмутились, закричали брак.
1: Совершенно верно. Да. Это стереосимвол. Вот, кстати,
0: да,
1: многие...
0: Да.
1: Поэтому свастика сама по себе, когда ее ограниченные люди просто одну накалывают или вырезают, или там как бы целуют, или не знаю, что здесь еще можно делать, но они ошибаются. Знаете, это вот у нас все в России. Как бы сказать, с одной стороны, я очень люблю свою страну, она все делает очень... И свой народ, он все делает гениально. Но все-таки вот в этом отношении меня удивляет такой проницательный этнос и не может додуматься, что одной свастики мало, что надо две свастики.
0: Ну, а, кстати, вот вы сказали гениально. Мне кажется, не совсем правильное определение. Не гениально, а искренне. А вот искренность — это своего рода тоже гениальность. То есть, если человек что-то делает искренне, его уже можно назвать своего рода гениальным. Значит, на него не наложило свою коррекцию, время, общение, да, и так далее. Круг людей, с которыми он там в школе где-то учился. Кстати, вот пришел на пейджер вопрос. Во-первых, ко мне, вполне лаерски, как звучит ваше отчество. То есть сомневаются насчет фамилии, дескать. Вот, все правильно, так, как вы и думаете. Но, Алексеевич, господин Дугин, расскажите, пожалуйста, про друзей вашей юности, имею в виду людей, с которыми вы начинали. Ну, кстати, передо мной сидит не такой уж вот старый человек, чтобы у него спрашивать о юности. Вот, а начинали, видимо, ну, с какого момента и что начинали, непонятно. Вот давайте определим вот момент, с которого вы начинали.
1: Нет, когда? Ну, на самом деле, ну, может быть, конечно, спасибо, но что не такой уж старый, но и не такой уж молодой. У меня за плечами 20 лет войны такой, как бы сказать. Я занимался, может быть, один из самых, кстати, вот интересно, что я и старейший российский политик. Вот это вот многие забывают. Ведь в основном люди занялись политикой в России. Где-то вот в перестройку, да, конец 80-х, начало 90-х годов. И даже там старые бурдюки, как бы сказать, нынешние такие, как бы сказать, старцы такого политического олимпа, ну, как бы сказать, вот это вот то, что принято называть серьезными такими взвешенными центристами, они ломанулись, собственно говоря, в политическую деятельность очень поздно, когда их уже вытряхнули просто с их мест, и как бы они поскакали, поползли и там послюнявили в свое, в такой вот, в политическую реальность. Я занимался действительно с конца 70-х годов, у меня был мой политический мир, выстроенная идея, которую я, собственно говоря, немножко корректировал за это время. И она подвергалась эволюции, но я ее, в общем, от нее не отказываюсь. И поэтому я совершенно, мне кажется, полномочен называть себя старейшим российским политиком. Именно старейшим. То есть вот как раз, ну, несмотря на то, что внешне я выгляжу... Во-первых, трудно сказать, сколько мне лет. Это тоже такой момент, что я сам подчас затрудняюсь, поскольку это тоже субъективное понятие время, да, годы. То есть если так уж все механически мерить, то это мы дойдем до полной ерунды. Как измерить, например, любовь, силу любви, там, в единицах, или там... Время — это тоже вещь очень субтильная,
0: совершенно
1: тонкая.
0: С вами согласен. Здесь очень глупо, кстати, вот сама дата, день рождения, и тот восторг, с которым почему-то все это событие вот воспринимают и начинают как-то бурно отмечать. То есть непонятна цикличность почему-то. Вот откуда это вообще взялось?
1: Ну, да. С другой стороны, когда у других день рождения, ты, во-первых, не очень вдаешься в это, там всегда кормят,
0: да,
1: поют,
0: и,
1: в общем,
0: было, да.
1: Это неплохо. То есть, вот другое дело, что свое день рождения, вы совершенно правы, его незачем отмечать, а надо отмечать день рождения других людей. Причем вот когда вас приглашают, это можно даже не вдаваться, действительно ли это день рождения. Приглашают, но это значит, надо идти, там, как бы сказать, там хорошие... Особенно мне всегда нравятся салаты. Знаете, вот салаты и день рождения, это действительно настоящий праздник. И тут неважно, сколько человек лет, потому что его тоже человек уже нет. Вот, если дадут салат, то вот как бы можно все как бы помянуть, и вообще все будет весело. Вот это настоящий праздник, когда дают салаты. То есть, да, уже действительно субъективные измерения времени — это более субтильная вещь. Вот, но вот что спросил товарищ по пейджеру, у меня вот юность, она происходила так, очень, мне кажется, нормально. То есть у меня были свои университеты. Как у Горького, они были на дне. Они у меня были, ну, не совсем на дне, но где-то близко ко дну такого позднезаветского периода. Они очень близко. Вот я какое-то время работал дворником. Какое-то время меня даже оттуда выгоняли за недееспособность.
0: Извините, я просто, пожалуйста, такой вопрос. Дело в том, что наших радиослушателей интересует всегда, в общем-то, какие-то подробности вот и момент. Вот когда вы работали дворником, какая рука у вас была выше на метелке, правая и левая? То есть вы, ну, толчковая была левая рука или правая? Я просто почему спрашиваю?
1: Да, да,
0: потому
1: да.
0: Что я, например, вот правой рукой в правую сторону никак не могу. У меня реакции туда нет. Я только вот слева гребу, загребаю левой. Даже вот лодкой, когда я там или что-то, или плыву, то есть всегда меня влево. То есть это я ни в коем случае не намекаю на какие-то политические моменты. Действительно так.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, был действительно не очень профессиональный дворник. А первый раз, когда я вышел на работу, у меня тут же сперли ведро. Вы знаете, я вот это грязное ведро со щеткой. Я его оставил, естественно, где-то. Это было 5 часов утра. Я решил честно пойти и вымести дорожку до того, как появятся начальники. Такие дворницкие, вот такой как бы олигархи своего рода, такие жековские. Вот. И я поставил посреди дороги ведро с грязной тряпкой. Никого не было. И, как бы сказать, я даже так еще примерил к тому, чтобы взять, схватиться за метлу. Вот, я обернулся и видел, что ведро уже сперли.
0: Автомобилисты.
1: Вы думаете, да?
0: Уверен, уверен. Слить что-нибудь или там залить.
1: Ну, и тряпку какую-то грязную. И а после этого протереть. Меня оттуда выгнали, потому что они сказали, что если у вас сразу после вот так, как бы, до того, как вы еще только... Я, конечно, был страшно расстроен. И мне представлялось, что, ну, в общем, это настолько ненужная вещь. Ведро было не новое, мало такое, мало привлекательное. Было 5 часов утра. Я настолько расстроен, что перестал мести вообще. То есть я бросил это, как бы сказать, это занятие. Мне даже оттуда за такой недееспособностью отчислили в конечном итоге. Там было какое-то собрание, меня прорабатывали. Вот. И я решил как бы посвятить свою жизнь другим вещам. И стал изучать иностранные языки, которые тоже были тогда никому не нужны. Так же, как вот, ну, и другие мои достоинства. Вот. Я решил тогда, поскольку это не было затребовано, я решил изучать языки сам по себе, писать, говорить и жить, как бы сказать, в контексте, как будто это кому-то надо. Вот. И совершенно без задней мысли. Я выучил европейские языки и стал жить вот как бы, как будто я нормальный человек. Говорить сам с собой по-французски, писать. Я написал книгу по-испански, первую книгу, как бы, потом ее перевел на русский, потом пытался на французский перевести, но в это время уже грянула перестройка, и такой как бы аутичный мир и языковой лингвистической реальности, он исчерпал свою необходимость. Я смог уже говорить на русском языке то, что я думаю или то, что я хочу. В общем, я как бы вступил в более открытую реальность. Но друзья моей юности и мои как бы учителя, это были тоже страннейшие люди, которые приблизительно так же хвастались своими трудовыми книжками, в которых было написано, там, родился и все. После этого никак вот он, никуда его не брали или где-то...
0: Белый лист.
1: Да, белый лист.
0: Табула раса.
1: Периодически какие-то страшные записи, арестован, обыскан или, как бы сказать, там, наказан.
0: Или чьи-то телефоны девок.
1: Ну, и, как бы, да, и такое, скажем, вот странные миры людей, которые также занимались лингвистикой, философией и настоящей реальной политикой. То есть политикой, вот они тоже настоящие старцы политические.
0: А вот тут такой момент сразу встает, бытует мнение, что перестройку сделали не политики, а музыканты, люди искусства. Вот вы говорите, занимались настоящей политикой. Может, правильно искать альтернативной политикой, поскольку вот старцы, они же реально-то действительно не занимались политикой. Это просто определенная была номенклатура, которая, ну, какая там была политика? То же самое, что профсоюзная деятельность вот в советское время. Вроде профсоюзы, а вроде-то как бы и положено. То есть там бы... Да. Вот, так же здесь. Может, это альтернативная была. Вот именно вот в альтернативном подходе к политике и была сила какая-то ваша.
1: Вы знаете, дело в том, что тут надо было выбирать одно из двух. Либо мы не существуем, да, и тогда они вот эти как бы мешки занимаются политикой, там дворники метут, и как бы... Либо они не существуют. Вот мой старший товарищ, мой близкий друг и великий, на мой взгляд, и музыкант, и человек, и политик Евгений Всеволодович Головин, он как раз писал еще 60-х годов такие вот строки. «Они и мы мучительно устали. Они от нас, а мы от них». То есть вот в принципе, вот этот круг моих друзей, политиков, они же были и музыкантами, и певцами, и плясунами, плясать любили. Это был, ну, как бы сказать, если их признавать за мир, да, за нормальных людей, тогда всех остальных позднесоветских людей надо было перевести в иную какую-то категорию. Либо наоборот. Но поскольку вот с массовой точки зрения, их как бы псевдоочевидное могущество и правота доминировало, то нас просто не было. И нас как ни политики не было, они были политикой. Андропов был политикой, водка была его, Андроповская, Юркины рассветы, политикой. Там Леонид Ильич Брежнев шамкающий, потом поднимающийся, как бы сказать, урло вокруг него, там перестроечный тоже. Они были, а нас не было. Вот. Но оказывается, что вот то, что они были, или то, что они, как бы сказать, своими свинцовыми, как бы сказать, задницами вот, осваивали бытие, это все, ну вот сейчас уже, как вы понимаете, это такой гносеологическая демонстрация. Сейчас оказывается, что это тоже была полуфикция, это полумайя, полубуддийское такое вот затемнение сознания. А мы, которые тогда, нам самим было очевидно, что нас нету, то есть что нас просто не существует, что это галлюцинация, а не люди со своей политикой, со своими книгами, своими языками, что никакого, ничего из того, чем мы занимаемся, и нас самих нету. Потому что это, у нас не было никакого нулевое пространство социальное, просто равно zero. То есть мы были как бы майей галлюцинации. Нам так и говорили, что вас нету. Молодой человек, вас нету, вы здесь там не живете, не прописано, у вас ничего нет, и вас нету. Ну, и мы, как бы, честно говоря, не бунтовали, не возмущались, не визжали, не устраивали правозащитных организаций, а мы просто говорили, что вас нету. И в конец, вас нету, нету просто никакого совдепа, просто нету совдепа. Конец проклятому совдепу, вот я писал в 82-м году, уже не за горами. Меня вызвали в КГБ и сказали, вы что, молодой человек, вы идиот? Какой совдеп? Это, ну, как бы, Советский Союз будет стоять вечно, вечно. Это вечная реальность. Посмотрите на нас, посмотрите на наше здание, посмотрите на нас морда, то есть там было 8 или 9 здоровых, толстых, очень весомых, свинцовых мужиков. Они говорят, а вы кто? Вы с гитарёшкой вашей или там с вашими, как бы сказать, таким как бы обликом?
0: С драненькими джинсёнками.
1: Приблизительно, да. Вас нету. А вы говорите, что конец проклятому, там было более жесткое слово, проклятому совдепу уже не за горами. Там было, правда, веселое продолжение, что 2 миллиона в речку, 2 миллиона в печку, наши пулеметы не дают осечки. То есть, ну, они говорят, да-да, конечно, вот где ваши войска? Вы один и плюс 3-4 идиота рядом с вами, отщепенцы со социальных вырожденцев. Вы не можете говорить, что совдеп рухнет. Совдеп — это, ну, это абсолют, это брахман на самом-то деле. То есть эти толстые дядьки действительно было очень убедительно. Они сидели за столом, меня привели, приволокли в КГБ, устроили там обыск у меня в квартире, и это было все убедительно. Но, понимаете, меня уже было настолько вот, ну, мой внутренний мир был действительно галлюцинативен, и настолько он был не то что альтернативен, но иной, что меня убеждать-то в этом не было. Я с ним был заведомо согласен, но я все равно считал, что конец проклятого совдепу уже... Я не пытался донести, я не орал, я не кричал. Послушайте, это все, товарищи, это все плохо. Я просто был уверен, что рано или поздно вот майя совдепа разойдется. Она разошлась, ничего хорошего. Сейчас новая майя. И потом была майя перестройки.
0: Вот здесь я позволю себе с вами все-таки не согласиться о том, что вот майя совдепа разошлась целиком. Мне кажется, что это скорее не политическое явление все-таки.
1: Онтологическое.
0: Да, и еще и возрастное. Вот я... мне приходится общаться с достаточно большим кругом людей. Среди них я иногда с ужасом замечаю персонажи такие, совершенно не политизированные, которые приветствуют даже вот нынешнюю политику, все это, да, там, дескать, демократия,
1: жвачка.
0: Но при этом у них остался вот тот менталитет, то есть, приходя домой, они все равно кушают тот же макароны, тот же, значит, вот колбасу, слушают Лилию Распутину белокурую и же с ними. То есть, это певица, насколько я знаю, ее недавно показывали по телевидению, которая «Я настоящая сибирка» поет. Ну, это вот, видите, вот вы не знаете, а они даже записывают на кассет, дают переписывать. То есть речь тут все-таки я бы хотел...
1: Это ядовитые макароны. Они, понимаете, ядовитые, я думаю, безусловно, что совдеп и вообще и нынешние как бы демократы, это приблизительно одно и то же, с моей точки зрения, это одна форма майи, причем майя, которая проникает не через, ну, как бы сказать, следование какой-то политической линии, да, и не через впитывание себе, что дядьки говорят с телевидения, а через макароны. Да. Просто я всегда задумывался, как можно осуществлять и продолжать столь глубокое проникновение гипнотического идиотизма в саму суть, в центр человека. Я пришел к выводу, что если бы люди подвергались такому прямому гипнозу со стороны там дикторов радиопрограмм, там телевидения или там этих вот, которые говорят «белокурая сибирка», то есть... Это, конечно, они бы просто... Человеческое существо все-таки серьезно имеет, а серьезные механизмы защиты против такой чумы.
0: Поэтому они отравляются
1: через макароны. Я думаю, что у современного мирового правительства существует способ изготовлять совершенно специфическую колбасу и специфические макароны, в которых они и вкладывают самые главные, тупые, действующие на любое быдло наркотики.
0: Думаете ли вы, Александр, что еще тут немаловажно важную роль играет обстановка в роддомах, в родильных заведениях, где вполне возможно, что новорожденным через пуповину... Вот вы же обратите внимание, да, что у людей как пупки устроены, у кого-то вдавлены, у кого-то выпукло, одинаковых пупков не бывает, да? Вот, мы проводили статистику и пришли к выводу, что, как правило, вот люди с вдавленным пупком обладают какими-то вот, ну, более склонностями, что ли, к вот этому самому совдепу. Я прошу не обижаться ни на кого, у кого впалый пупок, то есть я ничего не хочу про вас сказать, бывают исключения там, но тем не менее, по статистике. И мы предположили, что, в общем-то, производятся какие-то инъекции в момент родов туда, что пупок, в общем-то, втягивается. Это первое, то есть вот в момент родов... Это самая совдеповская инъекция тотальная происходила в те времена. Затем уже, конечно, там с сиськой матери, поскольку она тоже была полностью, в общем-то, под инъекцией, а мы знаем, что это всеподавляющая, то есть материнская всеподавляющая любовь, это, считай, насилие, да? Вот. А затем уже он переходил, когда у него отрастали зубные отростки, он переходил к поеданию макарон, колбасных изделий, в которые, естественно, тоже что-то подмешивали. Кстати, Америка демократическая, так называемая, она тоже под этой бедой ходит. Вот посмотрите, даже там уже они скоро начнут оперяться, уже у них грилеобразные ноги становятся. У них своя беда в этом плане. То есть, ну, все это, конечно, на государство, мне кажется, начинается с роддомов, я уверен.
1: Да, тем более, что тут про пупки это особый разговор, но младенцев же колят им в череп, пока он мягкий, они ему колят какие-то чудовищные инъекции. И вот вообще вопрос о том, о содержании этих шприцов, он должен быть, мне кажется, Государственной Думой рассмотрен, потому что мало ли что, что им колет, собственно говоря. Народ, вот раз мы построили как так называемое демократическое государство, то каждый должен знать, что младенцев в череп вводят. Потому что, как бы сказать, это очевидно, и все знают, кто был в роддомах, там, у своих жен, как бы сказать, опекал, что маленьким детишкам

0: содержание вот того, что в них находится. Даже если они отсасывают, нечто, да,
1: все равно
0: надо. Факт, вот факт.
1: Как куда
0: вот...
1: дели тогда, если отсосали, куда дели?
0: И что? Что отсосали, что, отсосали, понимаете? Отсосали, дело в том, что отсосать мало ли что, можно что-то то, не то. Да. Но вот содержание шприцов, это такая специфическая это форма... Это
1: открытая
0: информация. Совершенно верно.
1: Вы знаете, пришло послание на пейджер для вас. Александру Дугину от Савелия. Вы сейчас прошу прощения. Тут вы говорите неправильно. В те времена, видимо, о которых мы рассказывали, указывали для нас так. Зачем ты думаешь? За тебя думает фюрер. В принципе, кстати, есть элемент какой-то правды в словах Савелия. Ведь я же помню, что многие даже здравомыслящие люди очень близко принимали к сердцу кончину. Ну, вот того самого вот фюрера там. Я помню полные трагедии, слез, глаза соседок по своей коммунальной квартире, когда объявили о смерти Леонида Ильича Брежнева. То есть люди реально, это же такой Ким Ир Сеновщина.
0: Да, но все-таки Леонид Ильич не думал за нас. Вы знаете, вот есть такая, как бы сказать, фашистская поговорка известная. Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Да, вот о чем, да, Савелий, да, видимо, да. Как бы намекает. Но Леонид Ильич, по-моему, не выступал в этой роли. Он просто тихонечко жил. У меня вот у моих друзей был знакомый, который работал на закрытой цыковской видеотеке. Его звали... Это был друг моих друзей, мне о нем только рассказывали. Его звали Владимир Иванович. Он заварил страшный чай, от которого человек умирал просто. Он выбросил свою жену из окна по каким-то соображениям. Но был такой очень авантюрный, интересный, патриотически ориентированный эстет Владимир Иванович. Вот. И он работал на выдаче фильмов. И вот он рассказывал, что у него была специальная карточка, за это его очень любили, красная карточка, которую везде пускали в свое время, 70-е годы, он говорил, что разные члены Политбюро заказывали у него в фильмотеке разные фильмы. И большинство, ну, таких, как бы, помоложе состав, они заказывали полупорнуху, такой «Шербургские зонтики», такие, как бы, классические западные фильмы.
1: «Пансион «Небесная ласточка», наверное. Грузинский тоже, ну...
0: Да, все... ну, такое, вот. А от Леонида Ильича постоянно приезжали его телохранители и спрашивали одно и то же мультфильм «Слоненок», который... умел летать. Этот мультфильм Леонид Ильич, как вот утверждал Владимир Иванович, смотрел постоянно. И, в принципе, вы знаете, это не совсем не скажешь, там фюрер думает за вас. Совершенно другой, мне кажется, контекст. То есть вот человек, он был хороший человек. Мне представляется, что очень хороший человек. Я сам не то, что, конечно, уж плакал, как ваши соседи по коммуналке, но как-то несколько взгрустнул,
1: потому да, я
0: что
1: сам расстроился, это действительно плохого. Так. Особенно... Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший
0: персонаж. Разве что он был связан с украинской мафией. Вот,
1: ну, только корни дают о себе знать.
0: Вот это, кстати, вот это действительно проблема у нас. Совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они совершенно в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называются те малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами. Говорят, что мы хохлы, гордо. А эти отказываются называть нас великороссами. Говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас. Не отличишь как бы фамилии, как бы внешности. И у них нет специфических отличий национальных. Ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
1: Нет, у них папах и гопак. Вот этот поиск ушак есть.
0: Это этих еще это лучшие представители Малороссии. А настоящий, да, самый страшный малоросс, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему как бы статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас.

0: и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание, и на их бесконечную подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
1: Так, а с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов — это как раз не обращать внимания на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что, в общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли, вот, и к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великие великороссы, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков, да, мы сейчас... И хлынут все, хлынут туда. То есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
0: Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос. И мы к этому стремимся, открытому обществу. Я считаю, что такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их — это тоже крайне опасно, потому что их вот адское маленькое по кусочкам, по таким, как бы сказать, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, ну, такие человеконенавистническое, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
1: А вот извините, а вот, как у них это передается ненависть, мне интересно, вот есть ли там элемент какой-то генетики, или все-таки там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой. Вот потом, уже если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть, и у него начинается просыпаться генетика. А если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что, в общем-то, раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий. Он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей, вот, а там было человек 5 их всего, ну, в силу обстоятельств их просто привалило, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу, прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья. Никто ему не
0: говорил,
1: да, что он негр практически, и они общались очень на равных, он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот. А зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго, он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался, и что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, ну, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря. Да, да. Простят меня за каламбур. Вот, да. Какова роль мамы и генетики в формировании вот этой силы?
0: Малороссийской. Да. Вы знаете, есть такой парадоксальный, поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой — сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука, и это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд, потому что если наука будет отвечать реальности, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить не банальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть четыре группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. четвертое. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые три группы крови. Первая, вторая – это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская – третья группа крови. Но это как бы большинство человечества, оно сериологически принадлежит к этим трем группам крови. Между ними нет особенного... особенного, ну, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть четвертая группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая группа крови колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что вот все три группы крови хорошие, а эта четвертая — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей четвертой группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто вот, ну, по количеству составу это не удалось, но вот доминация четвертой группы крови среди малороссов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
1: А резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус.
0: Вот у четвертой группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому, и ей никому...
1: Редко, действительно.
0: Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим, на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми, и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
1: Субстанция даже.
0: Да.
1: Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в два раза. Практически.
0: Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта четвертая группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
1: Вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки, что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые три группы, а где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
0: Ну, как раз в сериологии, да, даже ближе там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать. А четвертая группа, действительно, ее открыли позже всех. И даже не факт, открыли ли ее по-настоящему. Потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, четвертая группа крови. Но кто эту кровь видел, по большому счету?
1: Может быть, чтобы утешить. Потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе. Они говорят, в тебе кровь, только четвертая группа.
0: Четвертая группа, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и... гуманистических соображений.
1: И врачебной этики.
0: Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, ну, мы строим открытое общество, это можно было бы, ну, как бы наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенной, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вот вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня геополитик, писатель, философ, главный редактор журнала «Элементы» Александр Дугин. Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Дугин, геополитик, главный редактор журнала «Элементы», писатель и философ. Приходит нам большое количество сообщений на наш пейджер. Я себе позволю часть из них зачитать, если вы позволите. Так, тут сложно. Если вы не обладаете достаточными медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе геополитику рассуждать о столь серьезных вещах? Думаю, если сегодня вас слушают медики, то у них волосы становятся дыбом. Будьте аккуратны в определениях, откуда такое неуважение к человеческой анатомии, подпись «врач». Что мы на это ответим? Я полагаю, что, в общем-то, уважение или неуважение к человеческой анатомии — Это вот вообще терминология уважения к человеческой анатомии. Это уже не уважение к человеческой анатомии, поскольку к анатомии нельзя прилеплять ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных. Анатомия, она сама по себе есть анатомия. Почему человеческая? Если мы препарируем лягушку, вот над ней же тоже нельзя смеяться, например, бегать, размахивать громадной лягушачьей лапой, хлестать ей девушек там...
0: По роже,
1: да, и так далее. Анатомия — это вообще наука, над которой издеваться нельзя, врач.
0: Ну, я просто объясню, откуда. У меня, кстати, вот, знаете, честно говоря, нет уважения к анатомии. Знаете почему? Ну, это, как бы сказать, у вас в каком-то смысле в первой половине послания врача уже есть объяснение. Что такое? Я геополитик, действительно. Я занимаюсь очень большими категориями. Знаете, вот категориями пространства, континента, Хартланд, Римланд, мировой остров, континент Евразия, атлантизм. И вот, когда имеешь дело постоянно, ну, это все-таки профессия, надо поддерживать свой профессиональный уровень, читать постоянно книги, касающиеся геоэкономики, структурных трендов, изменений границ плавающих, то на этом фоне, вот на фоне плавающих границ и трансформации континентов, безусловно, человеческая анатомия как бы не только теряется, но кажется настолько незначимой, потому что в таком глобальном видении кажется, что ее легко заменить или отменить, или переделать. Какая анатомия? То есть, да, я, как бы сказать, оперирую в своей профессиональной деятельности глобальными цифрами, понимаете? То есть там не один младенец, а все младенцы мира, там, или не один человек со своей анатомией, руками, ногами, а вот там 250 миллионов рук или там 500 миллионов глаз. То есть это приблизительно то, что населяет такой минимальный объект геополитического интереса. И в этом отношении, безусловно, ну, как бы разные градации, разные масштабы. Врач, он рассматривает там зубы, какие-то яблоки, он... вот я однажды был в Калуге.
1: Какие яблоки?
0: Глазные.
1: А,
0: и
1: да.
0: Я вспомнил, и я там беседовал с одним человеком, он, как бы сказать, пришел на нашу лекцию вместе с какими-то старенькими бабушками, он был молодой человек, он сказал, что работает в морге. И там есть в этом морге они занимаются тем, что продают офтальмологу Федорову глаза трупов. Они, потому что, когда переставляют эти хрусталики, они, как бы сказать, говорят, что эти хрусталики какие-то там искусственные. На самом деле это глаза, изъяты из глаз трупов.
1: А у меня есть действительно дома, я извиняюсь, что перебиваю, реально хрусталик. Вот прям лежит из хирургического центра. Такая маленькая байда прозрачная, и вот такие три каких-то странных эллипсообразных какие-то пружинки, не пружинки, прям маленькая такая штучка лежит. Совершенно она искусственная, я правда, честно говорю, я в следующий раз принесу.
0: Это значит не хрусталик, это значит другая какая-то штучка.
1: На ценнике написано хрусталик.
0: Да. Вот. А этот человек говорил, что он как-то идет к этому центру продавать налево, значит. Он выковыривал у трупов глаз, в ведро сложил, идет с ведром, закрыл чем-то тряпочкой и как-то подошел, говорит, иду я с ведром глаз, иду к Федору, значит, с этими хрусталиками. Но понимаете, что вот у человека, который работает в морге, например, у него к хрусталикам и к глазам, к ведру глаз отношение совершенно иное, чем у геополитика, потому что геополитика — это сразу очень много глаз, понимаете? Я себе представляю не вот отдельно конкретно, как там выковыривают, там как бы, но складывают в ведро, а я представляю себе некий сад, гигантский сад, ослепительный сад этих человеческих глаз, которые смотрят, которые думают, и за них их надо кормить, их надо как бы обустраивать, их надо перемещать. И, конечно, к анатомии, вот я врачу хочу ответить и как бы сказать, и извиниться. Я действительно непристально, ну, как бы сказать, присматриваюсь. Увы, это издержки профессии. Поэтому мы с вами, Александр, говорим в общих терминах. В общем, да, вы вообще эстет, человек искусства. Вам ли, вас анатомия, наверное, своя имагинативная, эстетическая?
1: То есть вы... Я тоже должен перед врачом извиниться за пупки, поскольку про пупки это я телегу прогнал. Вот, ну, так что я думаю, с врачом мы, да, разобрались. Кстати, действительно, вот если так подумать, я вчера только был на таком массовом, очень большом мероприятии, где люди, так сказать, по команде там руки поднимали, всяческими там размахивали, и я так посмотрел, в целом очень красиво это у них получилось, когда их очень много, так вот прям, ну, прям красивое зрелище, вот. А затем, значит, мы оттуда вычленяем одного, берем, начинаем разглядывать его уже как вот, ну, обнаженное человеческое существо. Можем ли мы назвать, мы, анатомы, геополитики, врачи, это тело вообще красивым созданием. То есть, как Стругацкие заметили, единственное существо, которое выделяет дурной запах, вот, это человек.
0: Ну, это малорос.
1: Да, вот, а Далее, значит, смотрим, вот как вы правильно сказали, зубную технику. Он уже оттуда вычленяет зуб. Кто-то вычленяет аппендицит, поэтому не может воспринимать человека в целом. То есть вот врач, занимающийся только резкой аппендицита, для него, то есть сам человек, тушка, она, в общем-то, достаточно абстрактная. Ну, имеется в виду,
0: просто он не задумал. Просто придаток аппендицита, да, продление его, да, достижения.
1: Это, по-моему, вполне нормальный подход. Мы же не можем быть во всем профессионалами, хотя к этому стремимся. Вот. Зато уже вопрос, по-моему, прямо-таки в тему. Уважаемый Александр Дугин, правда ли, что мировое масонство полностью себя исчерпало? Если есть ли масонская организация в России? Если нет, существует ли какая-нибудь альтернатива? Амалия Викторовна. Женщин, кстати, не берут, по-моему, в масонство.
0: Традиционно. Есть, да, так называемая ложа прав человека от госпожи Дерезы, куда входили многие основательницы, основатели теософского общества, такие как Ани Безан. То есть в ряд либеральных таких гуманистических лож берут и женщин, но даже в традиционном масонстве существует так называемый градус дружбы, град де метье, куда, в который может войти и женщина. Но классическое масонство, безусловно, оно сугубо мужское, такой мэнер бун своего рода, мужской союз. Что касается исчерпало оно себя или нет, я, конечно, думаю, что, ну, вот как такое фундаментальное заговорческое общество, которое во многом определяло такую тайную историю, оно себя в значительной степени исчерпало. Сейчас возникают новые формы такой конспирологии, новые формы заговоров, и эта конспирологическая линия не стоит на месте, и поэтому, ну, такое некое чрезмерное увлечение конспирологией конца 19-го, начала 20 века, когда масонство действительно играло значительную роль в объяснении параллельной политики и событий, которые происходят в мировом масштабе, мне кажется, это немножко устарелая позиция. Действительно, по крайней мере, интерпретационное уделение масонству, чрезмерному, мировому масонству чрезмерного влияния, мне кажется, сейчас не, ну, не эффективно. Хотя масонские ложи в России есть, они существуют, они связаны были с демократизацией, существовала русская ветвь масонства сразу с конца 20-х, просто после эмиграции фактически во Франции, в рамках Великой национальной ложи Франции шотландского обряда. Сейчас она открыла свои филиалы здесь, вот уже где-то с 91-го, с 90-х годов. Ложа Пушкина существует в Москве. Вот. Но люди, которые в большинстве своем наполняют современное русское масонство, это просто такие тяжелые идиоты, проходимцы, которые пришли к этому не, ну, в ожидании того, что им, как вот от гранта фонда Сороса или что-то, чего-то подобного, просто будут капать какие-то дивиденды. Считаю, что это такое, как бы сказать, престижная возможность присосаться к каким-то донорским западным структурам. Они глубоко ошибаются, потому что особо денег там не дают, особо сейчас современное масонство, оно не, ну, не располагает средствами на подкуп по разных бездарностей. И в современной России вряд ли оно играет такую вот зловещую и как бы негативную роль. Вот. Но при этом на самом деле существуют другие формы заговора, более современные, более интересные, другие формы оккультных тайных обществ. И вот эти вот тайные общества сами по себе, они тоже не одинаковы, хотя они уже не, ну, такие не масонские, постмасонские общества, они тоже не одинаковые. Среди них есть такие общества одного типа и другого типа, скажем, евразийские и атлантийские, в геополитической оптике. То есть это оккультные общества, которые действуют в тайне, манипулируя человеческими массами, но преследуют противоположные цели, на самом деле. Поэтому существует не одно такое единое оккультное общество, а два. И более того, они постоянно двоятся, еще разветвляются, и все это не имеет отношения особенного к масонству, и возникает целое многоплановое созвездие, перекрещивающееся созвездие тайных обществ, которые на самом деле и являются ответственными за такое, за все исторические события и до сих пор. Но это уже не масонство, и для того, чтобы изучать эти такие вот констелляции, конспирологические констелляции, созвездия, необходимо обладать методологией совершенно новой, совершенно такой авангардной, не имеющей общего ничего вот с теми наивными конструкциями, с которыми пользовались наши такие черносотенные предки.
1: Кстати, вот как вы расцениваете вообще силу одиночки? Вот ведь все равно вот масонская ложа, то есть само сообщество людей. То есть, опять же, какое-то стадное что-то. Ну, какая разница, много этих людей или мало? Там миллион их там около Белого дома, как вот глупого там. Либо их там пятеро там в комнате заседает, да? Вот. Может ли один человек сделать то, что делает целое масонское общество? Вот, например, я захочу создать свою масонскую ложу. Вот я сам себе масон, сам себе, как говорится...
0: Ну, тут вопрос такой, что масонство – это же не дело не в группе, дело не в влиянии, в количестве масонов, а дело в том, что масоны или, скажем, их новые постмасонские аналоги, они оперируют просто иной системой интерпретации. Если обычный человек, не масон, он видит реальность, ну, скажем, приблизительно в одной плоскости, и в ней он делает свой выбор, осуществляет свое развитие, то человек, как бы посвященный, прошедший инициацию в оккультное общество, масонское или не масонское, он видит реальность, ту же самую реальность, на двух уровнях. Эта реальность раздваивается у него. И поэтому вот любое событие он интерпретирует сразу одновременно в двух системах координат. То есть это напоминает то, что, ну, называется диагнозом шизофрения, вот в таком этимологическом смысле, это греческое слово «schizophrenos», то есть расщепление сознания. Вот в каком-то смысле тайные общества и конспирология — это институционализированная шизофрения.
1: А мне вот напоминает это все, знаете, что сыновей консулов, такие в советские времена, которые, работая в журналистике, имели определенный доступ мощный, скажем, к музыкальной или другой информации, на этом сделали себе, в общем-то, какую-то такую, ну, овладели, в общем-то, авторитетом определенным, то есть у них были там новые записи, новая музыка, информация о любом артисте, они были уважаемы. Сейчас, естественно, поток всего этого нахлынул сюда, и они остались не у дел, поскольку чисто человеческие их качества, деловые качества равнялись, скажем так, нулю. То есть поэтому получается, что простых людей от классических масонов отличает просто отсутствие определенной информации, дающей им возможность взглянуть на вещи как-то по-другому. Да? То есть,
0: очень похоже, вы совершенно правы. И если человек, вот, кстати, между как параллель, я написал просто целую книгу, это называется «Конспирология». Это наука о заговорах, тайных обществах, оккультных силах. Я сейчас делаю новый вариант, и разрабатывая такую философскую подоплеку структуры тайных обществ, я пришел к выводу, что существует абсолютная почти идентичность, структурная и концептуальная идентичность между, например, тайными обществами и секретными службами, то есть разведслужбами. Вот КГБшник, обычный, средний КГБшник, так же, как и масон, интерпретирует любую реальность в двух сразу измерениях. Он знает, или ему кажется, что он знает, какую-то всегда тайную сторону событий. Там показывают, например, вот сегодня новости любые, да, взяли антифашистский центр, вошел в Минск и не вышел, да. Настоящий КГБшник или масон, ага, скажет, это понятно. Он вошел, и, как бы сказать, дальше идет, обычный человек скажет, да, вот странно, как бы сказать, у Лукашенко там арестовал антифашистский комитет, вот странно. И все. Как бы он или как бы плохо, или хорошо. То есть кто-то скажет, патриот, вот молодец, так им и надо.
1: А этот же он в курсе.
0: А это в курсе, правильно. В курсе. И масон, и КГБшник, он в курсе какой-то тайного механизма того, что произошло. И совершенно неважно, понимает ли он этот тайный механизм, имеет ли он информированность вот в этой со второй точки зрения, получил ли он какую-то депешу и шифровку в этом отношении, или не получил никакой депеши и шифровки относительно реального смысла задержания 12 московских антифашистов Лукашенко. То есть, но ему он все время ощущает и постоянно находится в состоянии такого вот дополнительного измерения.
1: Он называется «при». Я всегда «при». Я в курсе.
0: Да.
1: Кстати, вот вы не замечали, Александр, что в последнее время усиливается такая, ну, тенденция странная, что если раньше как-то, например, называлось, просто определение, да, шеф мощной финансовой организации, да, или это, куда вы звоните? Вы звоните в официальную организацию, как понимаю, да? Сейчас появилось такое слово, как структура, финансовая структура, да, там какая-то криминальная структура. Вот ведь очень большое отличие между словом «структура» и словом «организация».
0: Организация это, как бы сказать, не масонская такая, обычная, вот. Обычная вещь. Это можно понять, кто организовал эту организацию, как организовал. А вот структура действительно это нечто более, более такое загадочное, сложное и дублирующееся. Вот мой друг Жан Парвулеско, он все время говорит, одно из его любимых выражений, все, что приближается к истине, к сущности, раздваивается. И вот это раздвоение, это умножение сущности. Вот номиналисты, те люди, которые основали современный мир в своих философских подоплеках, то есть последователи этой проклятой бритвы Оккама, они все, как бы сказать, вот этой бритвой и срезали все интересное. Зачем умножать сущности, говорили номиналисты. И за ними уже и картезианцы, и кантианцы, и Поппер духовный, и вся вот эта, как бы сказать, мандиалистская линия. Они говорят, зачем умножать сущности? Все и так понятно. Давайте срежем второй план. И они создавали абсолютно профанический мир. Мир там, где только организация, где все понятно. Но на самом-то деле настоящее такое хитрое, особое сознание, оно всегда тяготело к дублированию сущностей, к удвоению планов интерпретации одного и того же момента. То есть это нечто противоположное бритве Оккама. Бритва Оккама кастрирует реальность. Она как раз антиконспирологична, бритва Оккама. Она пытается объяснить всю реальность очень банальным способом.
1: Это понятно. Скажите, считаете ли вы вообще честным со стороны средств массовой информации, ну и вообще со стороны, ну, назовем это социумом, да, черт с ним, пусть будет социум, вот оперировать постоянно вот с этими терминами, то есть силовая структура, то есть внушая рядовому обывателю какой-то такой, ну, даже я бы сказал, тихий ужас, то есть затем, то есть при любой красной какой-то корочке у него сразу всплывает в памяти там силовая структура какая-то, все у него опускается, он холодеет, эндогенно пропотевает, пугается. Ведь совершенно недавно появились вот все эти термины, то есть там спецслужбы, это все было, но считалось на Западе. Сейчас у нас это постоянно, там они, значит, ездят по кольцевой дороге, впереди там Мерседес 600, и чуть-чуть правее, значит, какой-то джип там, это купленный за 20 тысяч долларов, там подержанный с этими смигалками, вот они ездят, силовые структуры. Какое-то происходит определенное зомбирование, то есть уничтожается иммунитет. Но...
0: Мне кажется, что это положительное явление, потому что человека надо запугивать, он хочет, чтобы его запугивали, и потом таким образом у него возникает изменение сакрального, понимаете? Вот я даже давно еще замечал, что КГБ выполняет очень важную функцию раньше в Советском Союзе, оно всех тотально запугивает, то есть возвращает к некому такому, то, что раньше называл страх Божий, да? То есть каждый человек должен знать, что он может в какой-то момент и в самый близкий момент быть схвачен и, как бы сказать, подвергнут какому-то репрессивному насилию. Человек должен это чувствовать, это дает вкус экзистенции. Когда вот мне кажется, что такого рода запугивание и намеки на вездесущий тайный второй план структуры, то есть вот откуда может прийти невидимая карающая, там, как бы сказать, пощечина человеческому существу, это мобилизует его, ну, как бы сказать, придает терпкость человеческому мировосприятию. Человек должен быть запуган.
1: Мне почему-то как раз кажется, что вот это, ну, не запугивание, а наоборот какая-то видеофильмация. Ну, с позволения сказать, то есть какая-то возможность дать всем поиграть вот в это силовые структуры. Что тут такое в этом есть, извиняюсь, от анонизма, вот для обывателя. То есть он, то есть ему, с одной стороны, дают понять, что он тоже как бы вроде при, у меня, знаете, работает в силовых структурах. Ну, к примеру, да, вот, когда во времена КГБ их боялись и значительно больше, чем сейчас тех же силовых структур.
0: Страх Божий был больше.
1: Вот оно, вот оно. То есть сами определения, сама, я даже не беру в виду, не имею в виду явление, да, вот это, а я имею в виду терминологию. Вот появилась новая терминология вот в России, которая меня, вот она дико смешит. Я честно говорю, я просто ведро ставлю, когда вот там редко, случайно в диапроекте срабатывает какой-то там переключатель, он становится полноценным телевизором. У меня уже ведро все на готове, потому что с таким деловым видом люди занимаются вот этим анонизмом всем. То есть ощущение, что то ли они разводят очень мощно всех, кто вот на них взирает, либо они действительно груднички. Тут... И кто им выдумывал терминологию? Да. Откуда это? Вот объясните, откуда эта силовая структура? Кто выдумал? Вот кто тот человек, который первый употребил это? Вот мне хотелось подойти и спросить, что это за неологизм у тебя, папа? Вот откуда, папа, ты взял это? Вот, ну, кто ты вообще? Как... Да. Я немножко разволновался, простите.
0: Вы правы в том смысле, что сейчас они, как бы сказать, на них намекают, об этом говорят, там, угу. криминальные сериалы, действительно такие многозначительные фигуры речи, но с другой стороны, это мы все-таки строим открытое общество, такое, как бы сказать, это очень жалко, что мы его строим, но мы его строим, то есть вот я, конечно, хотелось бы воспрепятствовать этому максимальным образом, но не все вот желаемое может осуществиться, и поскольку мы строим открытое общество, вопреки всякой логике и полезности такого мероприятия, мы все же начинаем говорить о тех вещах, которые раньше мы подразумевали. Когда о чем-то что-то подразумеваешь на самом-то деле, тогда это и не говоришь об этом. Это приобретает действительное значение такого вытеснения, очень серьезной кары. А когда об этом начинается, ну, как бы сказать, разбодяженно твердиться на всех углах, конечно, это постепенно смазывается. Но тем не менее, в этом открытом обществе должна быть закрытая часть. Вот эти вот, как бы, странные кавалькады Мерседесов 600-х, это с такими странными структурами.
1: Может быть, извините, что перебиваю, но это даже была мысль такая, мы тут пытались разузнать, но нас не пустили, то есть прямо отовсюду гонят, говорят, пошли вон отсюда, ступайте, дескать. А мы хотели узнать, доколь, и нам стали поступать сведения, что на самом деле реально в этих Мерседесах просто ездят обычные люди, которым нужно создавать видимость какой-то деловой суеты, причем суеты, связанные с силовыми структурами вокруг Москвы. Вот они по кольцу, по Рублевке туда-сюда ездят без всякого задания, просто что, дескать, жизнь идет, и есть кто-то, кто вот там снаряжает Чебурашку, да, к примеру.
0: Ну,
1: да,
0: это, кстати, тоже неплохо, потому
1: статисты.
0: Что...
1: Ну, да. Ну, кому бы, кто бы сейчас отказался, например, сейчас бы сказали вам, давайте в джипе покатайтесь просто.
0: Никакого, честно говоря, такого наслаждения в этом бы я так, может быть,
1: не, ну, а что, с проблесковым маячком, ну, там, ну, долларов за 150.
0: Вряд ли бы я...
1: Ну, ладно, люк открыл, включил там Мэрилина Мэнсона на всю громкость и по кольцу рассекай себе. Чем не заработок?
0: Честно создавай суету. Вот лично для меня это не представляется какой-то такой золотой...
1: Ну, люди же все разные, Александр. Да. Кто-то, например, вот сколько вообще сейчас водителей без работы осталось профессиональных? Вот, может, они ездят.
0: Конечно, каких-то людей, это очень легко. Пожалуй, любых можно туда засадить, там, и за 150, а за 80, например, долларов.
1: Да, я думаю, и за 20.
0: Но я как старейший политик российский, я, как бы сказать, конечно, предпочитал бы, как бы сказать, если кто-то меня как бы предложил поехать в джипе, то в первую очередь должен был объяснить, по какому делу. То есть вот и дальше уже все остальное. То есть, как бы сказать, как я все-таки стараюсь свои траектории, своих, как бы, поездок, да, передвижений совмещать с некоторой такой телеологией, то есть целеполаганием. То есть вот если имело бы какое-то такое конспирационистское, конспирологическое значение, даже такую пустую поездку совершить, если бы мне кто-то объяснил такую вот, ну, содержательную такую семантику, да, вот
1: это. Зачем?
0: Да, зачем, да, куда? Да. То есть, может быть, это, ну, так было бы сложно или довольно многообразно, но я бы еще подумал. Но вот просто так. Но хотя, с другой стороны, я думаю, что вот там в любом случае демонстрация такого тайного наличия структур, спецслужб, тоже само по себе не так плохо. То есть человек...
1: Вот извините, простите опять, что я перебиваю, но давайте вспомним. Был Советский Союз. Эта территория, ну, огромная была, да? Вот. Населяло ее количество людей практически то же, что и сейчас, вот, все бывшие республики, да? И если когда-нибудь и проезжала машина с проблесковым этим, то это какого-нибудь там человека, который вот напился, отходняк у него скоро ехала откачивать. Сейчас же в маленькой России вот они постоянно ездят. То есть,
0: большинство из них просто бандиты, и которые ездят
1: по делам. У них поотнимали уже маячки, да, я узнал.
0: Вот, а недавно. В Думе там были...
1: А вот эти вы имеете в виду. Ну, так, ну, мы их как-то к политике все-таки, пусть они там ездят они в Шереметьево все время, в дьюти-фри. Заедут там, затарятся коньячишком и назад. Ну так, с мирной целью, да, ничего плохого.
0: Сейчас, вы знаете, честно говоря, вот наши структуры, спецслужбы, они, увы, представляют собой довольно такую, ну, как бы сказать, разложенную систему. Я как раз считаю, что вот они, в принципе, в обществе выполняют очень важную такую санитару леса своего рода. Во-первых, они всех пугают и выполняют роль функции бича божьего. С другой стороны, они как бы дают представление своим видом просто, своим выражением лиц, сотрудники спецслужб, они дают обывателю представление о том, что не все так просто. Вот, то есть они шизофреническую такую как бы деятельность и акцент подчеркивают. То есть они...
1: Да, поравнялся я один раз вот с автомобилем, вот, у которого проблесковый маячок, вот такой важный, почтенный автомобиль, и даже посмотрел там, кто внутри сидит. Вот. Но никакой там важности нет. Усатые такие дядьки, семечки лузгают там. Это даже карта засаленная прилипла, видать, они там это в картишки играют. Вот. Ну, правда, в костюмах, ну, такие в костюмах, вот еще из универсама, вот Москва в тех времен. То есть как раз нету какой-то виде. А уж вылезет, когда он оттуда вообще.
0: Может быть,
1: ботиночки стоптаны. Да.
0: Может, родственники чьи-то.
1: Ну, несколько раз я это наблюдал. То есть вот как раз вид него. У них это происходит, как мне ни странно, уже очень органично. То есть, естественно, не с целью как-то эпатажа или еще.
0: Как бы сказать, такой либералы, они несколько дискредитировали престижность профессии вот, шпиона, разведчика, тайного агента. И на самом деле это ну, один из массы перекосов такой перестроечно-демократической майи, на мой взгляд. То есть это такой, как бы сказать, гайдаровско-попирианская майя, которая явно исчерпывается точно так же, как вот я был абсолютно убежден там в 82-м году, что конец проклятому совдеп вот-вот там разразиться. Точно так же я 100% еще с большей убежденностью и уверенностью нисколько не сомневаюсь, что конец вот этому либеральному западническому и восторгу перед Европой, рынком и так далее вот-вот закончится. Мы подходим, это последний уже этап. Неважно, кто кого там выбирают, неважно, кто лично возглавляет государство или как бы его структуру, но этот этап точно закончился. Мы вступаем в более нормальное общество, и престижность, на мой взгляд, вот этих вот, то есть престижность этих тайного шизофренического пространства спецслужб должно заново возрасти, а соответственно должны быть отменены в приказном порядке стоптанные башмачки, усы, костюмы из универсама, да, да. Семечки, и наконец-то вот, когда человека как бы должен быть фейс-контроль, прежде чем вот человек садится в машину с мигалкой.
1: Он представитель власти.
0: Да, он представитель тайной власти.
1: Да. Да,
0: вот,
1: да,
0: а
1: да,
0: просто
1: да.
0: Представитель власти, это как бы сказать... Это
1: он
0: еще...
1: не должен просить у водителя соседнего запорожца закурить или зажигалку.
0: Да. Он должен доставать
1: золотую такую байду мощнейшую, от нее пришпиливать здоровую такую бомбообразную сигару.
0: Совершенно верно. Либо как-то еще поступать вот как бы с такими аналогичными водителями запорожцев. Да, и атрибутами.
1: Вы знаете, я просто хотел, извините, опять что я перебиваю, немножечко проанализировать. Вот ведь то состояние, к которому мы сейчас пришли, вот, ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да, а началось все раньше, вот я, что меня начало настораживать, это был год 92-й, вот, я катался в метро, потому что это у меня было любимое развлечение, там воздух чистый, там люди красивые ездят, я там, знаешь, катаюсь, значит, замечаю следующую картину, стоит, значит, такой грудник лет так под 35, значит, в кооперативных таких очень плохой выделке штанишках, в куртенке с такой сумкой из кожзаменителя, в которой явно лежат ворованные с родного завода транзисторы, вот, которые никуда впаять нельзя, поскольку половина сгоревшие, выкусанные пассатижами. Значит, с ним стоит девка. Ну, так, ну нормально, ничего так, более-менее. То есть меня не ужаснуло. И вот он громко, ну, так что перекрывая вот это шум... электричке, значит, ей исполняет такую песню, дескать. Я сам плачу своим сотрудникам зарплату, вот, сейчас мы подписали контракт, вот, и я вот там, вот на этом контракте там поднялся, вот сейчас я сам плачу им всем зарплату, и сам там это и штрафуюсь, вот. И я так вот, ну, в первый раз меня это насторожило. Вот. Это 91-92 год. А сейчас вот 98-й, и, как мы говорим, он просит прикурить у запорожцы.
0: Это не он, но... я думаю, что это какой-то... Люди, которые работают в структурах, на самом деле, тайных структурах, они сейчас, мне кажется, должны заново переосмыслить свое призвание. Во-первых, если они действительно какие-то левые ребята, они должны покинуть эти замечательные заведения. А если они туда пришли в силу такого глубокой ангажированности в подозрении о сложном устройстве реальности, если это было их онтологическое в каком-то смысле работы в спецслужбах, это был голос их особого устройства, их такой психоструктуры, то они должны, безусловно, взять в руки. Я тоже наблюдаю в этих, ну, как бы в этих средах такое некоторое разложение, опрощение. Сейчас, например, в Академии ФСБ набрали огромное количество девок, которые разлагают сотрудников и мешают им сосредоточиться на реализации таких серьезных проблем.
1: Я поскольку не против... ходят в колготах вот постоянно.
0: Ну, я не против, как бы сказать, так женского начала, но на самом деле, что любопытно, что абсолютно отсутствует понимание серьезности. Они должны внушать тоже ужас, то есть тоже бич божий. То есть, несмотря на то, что одни, как бы сказать, женские полы, они обладают определенными, ну, такими спецификой, вот, как бы сказать, притягательности и так далее, все равно они должны помнить о служении Родине и о той суровой метафизической задаче, которая перед ними стоит. То есть они должны быть внутренне, как бы содрогаться от той сложной реальности, в которой они погружены. Вот этого я совершенно не замечаю. То есть вот должен быть, мне кажется, новое отношение фейс-контрола. То есть вот надо сейчас очень тщательно руководителям таких вот разведорганизаций подойти к внутренней дисциплине. А то, понимаете, там все юристы, все смотрят как бы на Запад, там свалить или продать какой-нибудь дурацкий секретик. А надо, чтобы это были своего рода рыцари, чтобы это был своего рода... такой заговор людей с непроницаемой внешностью, что необходимо восстановить имиджевую, положительную сторону, не лузгающих семечки и таких как бы левых молодцов с усами под мигалкой, а таких по-настоящему эффективных людей, которые не дают никаких оснований подхихикивать над собой. Они должны воплощать в себе вот эту карающую десницу, на самом деле. Вот есть в Кабале такое учение о том, что есть две колонны бытия. Одна колонна благости, колонна хесед, а другая колонна такого наказания, колонна гибура. И вот, на мой взгляд, спецслужбы по своей структуре и по своему типологии, они должны больше изучать и интересоваться тематикой гибура. То есть вот такой левой стороной сефиры и пахат. То есть вот путем левой руки. Они должны быть, вот есть благословляющие, правые, тихо, это должен быть, ну, Министерство социального обеспечения. Это правая рука, это, как бы сказать, сефира или колонна благости. А вот спецслужбы должны воспитываться на изучение практик левой руки, пути левой руки, жестокости определенной, внутренней в первую очередь. Ведь, по большому счету, человек не может выступать в роли социального садиста, каким должен быть нормальный представитель полноценной спецслужбы, если он сам по отношению к себе не осуществляет такие, как бы сказать, садические наклонности. Если он такой валенок с семечками и с усами, похожий как бы на малороса, простите, то он, конечно же, сам себя не пугает и другого не пугает. Он просто вот готов с этими потоптанными ботинками. Кстати, вы правильно заметили, они готовы и себя, и родину, и всех своих друзей, и как бы сказать, родную академию сдать просто за копейки. С этим пора заканчивать. Вот, мне кажется, эпоха такой вот вальяжности, софти, таких вот, как бы сказать, вот такой гайдаровщины, когда каждый ГБшник хотел немножко быть походить на Чубайса, то есть, или там на Гайдара, это все, но у него не получалось, и поэтому он так и ездил с этим, как бы весь такой, как бы сказать, заплеванный, загаженный какой-то. Это все должно уйти. Пусть дешевенький, но суровый костюм. То есть цвет ботинки, галстук, цвет глаз, на самом-то деле, выражение лица. Должна быть такая перманентная, очень осмысленная, многомерная, скизофреническая суровость.
1: Как в кино, вот, где показывают всяческих западных секретных агентов.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, сообщение пришло. Слушаю с самого начала. По-моему, ведущий, неуверенный все человек. Откуда столько ироничной злости? Вы ведь молодой человек. Подпись Саша. Саша, ну, во-первых, я совершенно не молодой, начнем с этого. А во-вторых, и ирония, столько и неуверенность, потому что я-то как раз этот фейс-контрол не пройду. Могу даже объяснить, почему. В момент, когда я волнуюсь, я дышу столь активно и шумно, что вот лобовое стекло автомобиля даже запотевает. Это не шутка, это серьезно. Так, несмотря на все включенные там вентиляции. Представьте себе, что, например, я пойду в какую-то такую структуру, вот, и как вообще, ну, все же отсыреет, оружие отсыреет, вся техника, вот, поскольку мне без маза туда ломиться, естественно, я чувствую себя неуверенно и обиженным, в общем-то, на них, на всех, вот, и еще одно сообщение, сейчас, секундочку, ну, прям очень много идет, я даже не успеваю. Вот угроза. Ирония в значительной степени может быть сетью. Это нам угроза. Но мы угроз не боимся, потому что у нас есть каски мощные, которые нам выдаются, потому что над нами ремонт. Вы, кстати, Александр, не обращайте внимания на людей, которые тут лазят, прибивают что-то. Всегда постоянное переустройство, знаете ли, расширение и так далее. Почему вы все время повторяете слово грудничок и грудничок? У вас что, дома новорожденный ребенок? Спрашивают друзья. Друзья, у нас тут на радиостанции в соседней комнате мы сдаем ночью, я чтобы как-то прожить, только это секретная информация, начальство не знает, я соседние помещения сдаю вот от Савеловского вокзала людей, и тут грудничков на данный момент 5, все с мамами, все тут живут, вот, так что любовь к этим пухлым созданиям в моей душе пылает камином. Что вы можете сказать о геотектонических разрывах на территории Москвы? Заранее спасибо, подпись «Ы». Вы что-нибудь можете сказать, Александр?
0: Ну, дело в том, что, в принципе, вот как бы разрыв геотектонический...
1: Вообще слово мерзкое какое-то, да, разрыв. Да. Бизонья дыра, разрыв, Рыбчук. Что-то как-то в этом что-то, по-моему, какой-то каверзный вопрос.
0: Да, но вот французское слово «rupture» очень такое важное с точки зрения инициации, потому что инициация предполагает разрыв сознания. Тектонические разрывы на территории Москвы, есть их несколько, и они представляют колоссальную опасность для всех жителей нашей столицы, поскольку не равен час они могут, пока они геотектонические, то есть виртуально потенциальные, но они могут актуализоваться при определенных обстоятельствах. Сейчас известно, что и в Москве, в закрытых структурах, и в Соединенных Штатах Америки разработано тектоническое оружие, способное вызвать землетрясение в любой точке мира. И там, где есть геотектонический разрыв, там проще простого просто это все дело похоронить. И поскольку сейчас ухудшается отношение между Москвой и Вашингтоном, не исключено, что такие люди, которые владеют тектоническим оружием на другой стороне земного шара, могут воспользоваться вот этим страшным инструментом для активизации потенциальных геотектонических разрывов на территории Москвы и отправить, вот, как бы сказать, это Лужковский наш такой вот такой своего рода парадиз в никуда, в такое вот туда, где там ничего нету, по крайней мере, есть версия, что там просто огонь и все. Но вот любопытно, если говорить по поводу Лужковского рая, меня спрашивали, примут ли Кириенко депутаты. Я был в Думе, я там, как бы сказать, иногда бываю по делам. Вот. И я увидел огромную золотую табличку. Там написано «Депутат Парадиз». И когда я увидел депутата Парадиза, я понял, что они примут не только Кириенко, но если бы им предложили принять просто такой, как бы сказать, вот дядьку с этими семечками, вот вообще без имени и без там с одними усами, как бы сказать, с малороссийской фамилией, они бы и его приняли, потому что депутат Парадиз, или вот как бы это самогипноз. Вот человек, вы можете себе представить человека с фамилией Парадиз? Это совершенно серьезно. Есть депутат
1: Парадиз. А может быть, Парадиз. Это имя? Ну вот, например, вот заметьте, в Югославии, как они же себя называют, любовь. Например, там Ярослав Караджич, просто Васильич, а тут просто имя написал Гена, Парадиз. Может, просто он ближе к массам, ну, стремится.
0: Ну, может быть, но вот само понятие, я глазам своим не поверил, оказывается, есть депутат Парадиз. Вот в этом, мне кажется, некоторый такой вот такой аутогипноз. Вот человек с такой фамилией, это каждый депутат в каком-то смысле Парадиз. И каждый москвич в каком-то смысле Лужковец, то есть он даже Лужков. Это некая самая успокоительная идея, а на самом деле деле. Надо понимать, и каждый, кстати, вот человек, принадлежащий к силовой структуре, или желающий, или, как бы сказать, ну просто романтически приверженный идее силовой структуры, должен понимать то, что наш товарищ И.И., который сюда послал информацию, сообщает, что мы все, на самом деле, наш парадиз, вот мы все Лужковы на геотектонических разрывах, на самом-то деле, что под нами лежит некоторый такой онтологическая брешь, в которую при определенном обстоятельстве все мы можем как бы полететь. И это то же самое, на самом деле, вот депутат Парадис, он не знает, что Дума может быть разогнана, что его депутатство может кончиться.
1: Безусловно,
0: что
1: не знаю,
0: он может отравиться какими-нибудь думскими котлетами. Они очень вкусные, дешевые, но на самом деле сейчас, знаете...
1: Неизвестно еще что делать.
0: Да, кругом, на самом-то деле, кругом очень подозрительные лоточники, очень подозрительные говядины. Вообще...
1: И по приближении лета вообще это же какие-то эпидемиологические мухи.
0: И, конечно, депутат Парадис может как бы раз где-то там крепко-крепко, ну, осесть, понимаете?
1: Неожиданно для себя.
0: И по поводу геотектонических разрывов надо всем помнить, понимаете? Я думаю, что день москвич, нормальный москвич, довольный, самодовольный лужковский москвич, такой поглаживающий пузо, отправляющий своим почелночным делам или там поглазеть на смены там дня и ночи на московских красивых и таких прибранных улицах по сравнению с ужасной раскристанностью всей остальной страны. Он должен помнить о геотектонических разрывах. Он должен просыпаться и говорить, мы живем на геотектонических разрывах. Он должен в обед, как вот мусульмане, пятикратная молитва.
1: Вот на да, наши... обойдет меня разрыв.
0: Да, да, он должен вспоминать о том, что ну, не все так гладко, не все так сладко, не все как бы так, так вечно.
1: То как, есть... как птица поет.
0: Да-да-да, как
1: знаете,
0: мне кажется.
1: Вот вопрос пришел, пока мы недалеко отошли от уже названных фамилий. Вопрос к Александру Дугину. Что вы думаете о саентологии и хабарде? Имеет ли Кириенко к этому отношение, на ваш взгляд? Подпись Михаил.
0: Ну, во-первых, надо помнить, что саентологию основал Рон Хаббард. Рон Хаббард был членом ОТТА, Ордена Восточных Тамплиеров, и кролианцем. То есть, ну, собственно говоря, простите за выражение, таким, мягко говоря, сатанистом. Вот, Рон Хаббард. Он, правда, совершил предательство. Настоящий человек, который считал себя антихрист, был Парсонс. И он погиб в результате того, что осуществлял алхимическую операцию для создания ядерной бомбы, которая такой особой, в герметической, алхимической, сатана-антихристовой ядерной бомбы, которую он хотел продать Израилю. И вот в результате одного из экспериментов магических с вызыванием Бабалон, Великой Матери сверху, и других Нуит, Хадид, и других темных могуществ, Парсонс погиб. Но перед этим Рон Хаббард, основатель саентологии и духовный гуру нашего нынешнего премьер-министра, кстати, пользуюсь случаем поздравить его, я был сторонником его избрания, вот, хотя все считают меня крайне таким оппозиционным человеком, ну, наверное, они правы, но в некотором смысле они и ошибаются. Вот я приветствую этого нового премьер-министра именно потому, что в этом есть определенный нонконформизм. Избрать саентолога... Так вот, Рон Хаббард, основатель саентологии и гуру такой духовный, то есть нами теперь правят наконец-то настоящие кроулианцы. В стране у нас как бы телемитский такой вот уже дух. Телемизм не такая плохая вещь, хотя, как бы сказать, нельзя сказать, что она очень хорошая, но вот Рон Хаббард был еще известен тем, что он угнал у Парсонса, антихриста, взорванного при изготовлении такой герметической кролианской ядерной бомбы, он угнал жену и яхту. Он был еще и проходимцем, и воришкой. И он посадил на эту яхту жену, которая выполняла роль жрицы в определенных темных парсонско-крулианских ритуалов, загрузил жену, какие-то еще фонды, которые вот наивный антихрист Парсонс как бы копил, собирал, и все это дело махнул в Калифорнию, и там организовал вот эту саентологическую лабуду, вот, используя вот те техники по одураживанию, гипнотизму, те юмористический, такую магию юмора, которую практиковали в крулянских и кругах, в кругах ордена Отто, Order of Temple Orientis. Так вот, я считаю, что так на вид это, конечно, такая сладкая софт-лабуда, то есть посмотрите налево, скосите глазки, там, поднимите ножки, хлопайте в ладошки, то есть это такое, как бы, для банкиров, как бы сказать, такая софт-компо для наших, как бы, таких русских банкиров, которые хотят выучиться заново, там, как бы сказать, ставить подпись, то есть пройти новую такую же мандиалистскую школу апдейта, такого более современного, либерального. Но на самом деле не надо забывать истоки саентологии, которые, в общем-то, коренятся в очень хардкор таком вот в порнографически садистическом антихристовском сатанизме.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться на музыкальную паузу. Напоминаю вам еще раз номер нашего пейджера, по которому вы можете поддерживать с нами связь круглосуточно, ежедневно. 913-29-29, абонент Монморанси. Сегодня у нас в гостях Александр Дугин.

Продолжаем. Продолжаем наше общение. Кстати, вполне возможно, что и по телефону 203-19-22 мы тоже с вами поговорим, уважаемые наши. Так что не теряйте надежды и терпения. А я хотел бы вернуться к очень давнему посланию на наш пейджер, касающегося Фрикса и Грикса. Для тех наших радиослушателей, кто не в курсе,

0: Дауны, бородатые женщины, женщина-паук, там трехногие карлики, все это вот тот Браунинг вместил в очень интересную, конструкцию кинематографическую, где, кстати, главную роль играет русская актриса. Вот. Этот фильм был признан мировым сообществом в 30-е годы, был снят таким шедевром такого шедевром не приличия, не гуманизма. И лишь вот в эпоху таких уже более, ну скажем, веселых и более спокойных таких в отношении гуманизма 70-х, 80-х этот фильм опять получил культовый статус. И всякий приличный человек, на мой взгляд, ну, как бы, не всякий приличный, просто всякий апдейт такой современный человек, как бы имеет смысл ему посмотреть фильм Тодда Браунинга «Фрикс», потому что...
1: Это, извините, не там, где женщина вот все с ними ходила, у нее была целая куча друзей вот таких,
0: вот,
1: которых
0: вот,
1: отняли.
0: Вот,
1: да,
0: уроды,
1: хороший,
0: да,
1: хороший,
0: да,
1: очень хороший фильм, да, очень хороший фильм, действительно.
0: Вот, и там, как бы сказать, в этом, как бы в каком-то смысле это парадигма нашей культуры. И сама культура фрикс, она стала сейчас крайне модной. Трансвестизм, такой, как бы сказать, культивация. Вот Форест Гамп, да, культ, американский культ идиота в качестве положительного героя. В принципе, это, ну, у Браунинга это все очень парадигматически выстроено, и я думаю, что в каком-то смысле не случайный интерес, как бы сказать, к уродству, патологии, вырождениям, извращениям в современном мире, в современной культуре, поскольку, ну, само понятие нормы несколько растворилось, оно немножко идиотизировано, и поэтому как бы в фигурах таких как бы абсолютизированных, оккультуренных даунов проявляется по большому счету некоторая растерянность нашего коллегического человечества перед фактом своего собственного наличия, которое утеряло сверхнормальный смысл. Вот как бы бритва Оккама, она срезала, помните, мы о ней говорили, она срезала и срезала и срезала дополнительные сущности, обращая человека к своему собственному индивидуальному наличию, и она досрезала настолько все, что уже как бы разницы между уродом и нормальным человеком просто стерлась, высшее предназначение утратилось, и современное коллюгическое апокалиптическое человечество, оно как бы само по себе является сборищем фриксов, сборищем таких вот разнообразных многоплановых уродов, чье уродство уже не является дискредитирующим компонентом. То есть, если человек пинхед, это нормально уже. И у нас такие пинхеды, вот Саша с Лолитой ведут, как бы сказать, типичные тоже, кстати, брауновские персонажи. Все программы, по-моему, которым только можно. Я про телевизор, у меня нет, но
1: никуда не придешь. Только, не только.
0: По-моему, они только ведут.
1: Нет, имеется в виду масса...
0: Таких же пинхедов, да.
1: Да,
0: вот это просто, в принципе, все... То есть, засилье персонажей Тодда Браунинга, засилье фриксов в разных аспектах, это, мне кажется, очень, очень показательное, ну, такое показательное качество нашей среды. А Гикс, о котором спросил продвинутый радиослушатель, он, это означает, ну, как бы сказать, такой английский термин для цирковых не уродов, а именно таких осатанелых дебилов, которые за небольшие суммы денег или за просто аплодисменты готовы поедать, сидя в экскрементах, червей и каких-то там ящериц на потребу публики. Вот, кстати, такая идея всеобщей идиотской продажи, когда за небольшую похвалу, за небольшую как бы мзду человек готов там как бы сидя по уши в экскрементах еще осуществить какую-то аутодеструктивную и самоуничижительную акцию, в принципе, это тоже один из другая сторона нашей современной жизни. Это уже становится не то, что не унизительно, а нормально. У нас большинство политиков гиксы типичные, на самом деле. Ну, Владимир Вольфович — это классический персонаж. Вот был в свое время такой доктор Папюс. Доктор Папюс был каббалист, но в Америке был доктор Папюс, это цирковой гипнотизер, силач, такой псевдосилач, поднимавший по картонные гири, тоже вот, как бы сказать, не жаловавший всяких там, поедавший тараканов на потребу. Вот этот доктор Папюс Дубль, вот он страшно напоминает вообще его историю Владимира Вольфовича. Это тоже вот своего рода гик. Классический, российский, такой вот мажорный гик. Я считаю, что вопрос о фриксе Кэтрин Гиггс, это вопрос просто обо всем. То есть это уже вышло за уровни таких сборничков, которые вот издавали всякие альтернативные организации, типа, ну вот, друзей

0: Джима Парфри или Charge of Subgenius, американские эстеты или правые взбесившиеся хиппи, очень приличные, кстати, люди, замечательные уже такие, из детей цветов, превративших таких вот уже в абсолютно таких шизоидных монстров, но они на самом-то деле издают пачками такие сборники, как Фрикс с иллюстрациями, с разных уродств, там, с, и, как бы сказать, с историями, как бы с классификацией, из фильма «Мондо» и так далее, с фильмов класса «Мондо», таких вот снаф-шоу, вот это, когда снимают люди реальные убийства или реальные, реальные преступления в третьем мире, как бы сказать, с оплатой, как бы, реальным действующим лицам, то есть, или их семьям, когда там продают какого-нибудь латиноамериканского, как бы, мужа, там, семья многодетная, она, значит, сдает его на снаф, его там на потребу публики грохают, все это снимают в реальном времени, вот снаф-шоу. Мне кажется, что вот сейчас эта культура, культура фрикс, культура гейс, культура снаф, культура мондо, это, ну, вот наше такое, наше обрамление, мы в этом объективно, и не надо подрисовывать этому, как бы, пудрить это уродство, надо просто, ну, как бы, ну, либо с этим надо что-то серьезно, как бы сказать, фундаментально кончать вместе с Кали-Югой, вместе с этими, как бы сказать, вот безднами, лабиринтами такого многовекового длительного извращения, да, постепенного, либо признать это как вот, как оно есть. Постмодерн, ну, — это фрикс энд гикс.
1: Это же не было, так скажем, таким, как бы, не в виде апокалипсиса к нам, собственно, пришла вот эта культура, а согласитесь, что она тоже, в общем, достаточно закономерно развивалась, то есть появление всех вот этих вот, в общем-то, мощных фриксов и же с ними там на телевидении, это же не было сразу...
0: Конечно. То есть, поэтому... Мы сами постепенно к этому дошли,
1: да. Но
0: мы
1: поэтому можем
0: вызрели.
1: Считать, что это есть один из естественных путей развития человечества, то есть, значит, где-то был потерян иммунитет против вот такого социального уродства, отсюда и уродства, поскольку действительно, ну, испытываешь определенный срам за этих людей. Вот, а это самая, ну, главная грань. То есть, что можно делать, что нельзя. Если ты испытываешь за кого-то срам, не жалость там к нему, да, а именно срам, то значит, что, в общем-то, действительно здесь где-то какая-то грань переступлена. Но, с другой стороны, а как же с этим мы покончим-то? Как? Это же то же самое, что, например, взять и вырубить девственный кедрач, потому что когда-то кедрача тоже не было, он также развивался по законам своей какой-то, пусть дебильной, но гармонии. Если изначально допустили это, то сейчас это то же самое, что всех гризли перебить, медведей, может быть, вот.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что я несколько вот к этому вопросу отношусь серьезнее. Я, во-первых, не рассматриваю это только как нечто совсем отрицательное. Я рассматриваю это как еще и показательное, знаковое, да? И вы совершенно правы, это не просто чья-то провокация. То есть, ну, как бы сказать, такое количество уродов, которые мы, фриксов и, как бы, кретинов, и гиксов, worm eaters, пожирателей червей, которыми, ну, как бы, запружена наша политика, культура, средства массовой информации, там, скажем, нашим, ну, все, что мы видим вокруг, все, конечно, нельзя искусственно было трансплантировать, откуда-то там, как бы, воспитать, безусловно, это синдром некого фундаментального вырождения. Но как с этим покончить? Мне представляется, что, ну, не лобовым образом, не из-за того, что они такие, скажем, их надо, из-за того, что они явно, откровенно, там, большинством неполноценных людей, которые в сферах, как бы сказать, ну, такого, определяют моду и модели поведения, мне представляется, это недостаточным основанием для того, чтобы их просто вот и терроризировать, там, уничтожить. Это потом ничего не даст, потому что те люди, которые будут их, как бы, уничтожать или будут, возьмут на себя такую санацию, роль социальной санации, они будут ничем не лучше и выведут тут же такое же поколение, еще более, может быть, продвинутых.
1: Так, они же, вот заметьте, как развиваются. Вот достаточно посмотреть некоторые рекламные ролики каких-то там журналов, да, где там фигурируют такие фразы, типа там такой-то журнал расскажет вам о жизни тусовки там в столице и в мире. То есть не о жизни, заметьте, доярок, да, типа там под Смоленском, да, к примеру, а о жизни. Вот, то есть практически вот, ну, если... Я бы вообще, кстати, не называл это культурой все-таки. Потому что вот если как-то дать себе повод назвать это культурой, это значит отнестись к этому, ну, как-то по-демократически. А в данном случае я как раз считаю, что демократия — это неуместно. По-моему, это сплошная какая-то профанация, дебилизация. Я уж не знаю, как назвать, и вырождение даже определенное.
0: Да, прямое, да, прямое, это прямая
1: дебилизация. Вот действительно, правильно сказали насчет на, там, какой-то вот моды, которая тут приходит. То есть желание подрастить. То есть появляются какие-то люди непонятные, там, герои какие-то, которые, ну, непонятно, что он за герой, что он, собственно, сделал, почему на него должны равняться, кто его, откуда он вообще появился, да. С журналистикой такие же проблемы. Очень много сейчас уже звезд среди журналистов, вы это тоже знаете, которые при, вот они участвуют, то есть ну, мало того, что они, я уж не считаю, честно говоря, что и политики занимаются, ну, не в обиду вам, но тем не менее, это мое мнение, какими-то серьезными вопросами, то есть это все как-то игрушки, на мой взгляд, то есть серьезно только искусство, вот, а эти-то пишут об этом, то есть получается, что они пишут о том, как груднички строят пирамиды, ну, и среди них появляются свои звезды. Вот, вот что. То есть появляются новые какие-то вот бугорки, скажем так, эти, как их назвать-то, ориентиры и идолы, что ли. А груднички-то рождаются, они же все это видят, и они верят вот тому же телеведущему, не зная, что он там под столом фигу показывает, или, извиняюсь, там дрочит, или, к примеру, что он идет по улице, специально наступает на дождевых червяков, или дома бьет жену, или жена, например, на него садится и бьет его плеткой. Он для них уже безусловный авторитет.
0: Ну, это вот все-таки этой... тоже, если вот то, что вы описываете, там червей давит, там садомаза, по оргии устраивает, это все-таки не, ничего не показатель, на мой взгляд, настоящего гикса. Вот есть такие, вот вы хорошо употребили слово «срам». Вот есть персонажи, на которые, за которых испытываешь срам и стыд, без того, чтобы они показывали фиги или, как бы сказать, душили там каких-то ласточек из гнезд. Они просто вот на их нароже написана непристойность и неприемлемость их, а особенно неприемлемость в качестве персонажей, которых можно учитывать, которых можно, ну, как-то с ними...
1: уважать и общаться,
0: да,
1: даже,
0: вот,
1: скажем так.
0: Некие, как бы сказать, такие бессовестные, бесстыдные пинхеды. Вот, как бы их засилье, это и есть вот такое, мне кажется. Но их засилье, и это не только, опять же, подчеркну, не только случайное явление, что вот, ну, как бы дегенерировали, и вот повылезали, охамели. Я думаю, что, в принципе, человечество в конце, вот, в конце нашего цикла, в конце Кали-Юги, утратило свое осмысление, то есть свое свое значение. То есть это значение в любых формах традиционной цивилизации и даже современной цивилизации до такого наступления тотального постмодерна имело некоторый смысл в преодолении. То есть любая культура, любая религиозная социальная сфера предполагала, что человек должен преодолевать свою данность, любую, и даже кем бы он ни был, и несмотря на все его ограничения, искать в этом преодолении некоторого осмысленного существования. То есть это преодоление было в той или иной степени содержанием всех типов цивилизации, всех типов религиозных и даже современных обществ, таких как, скажем, там, социалистическое общество. Но в эпоху постмодерна мы дошли до современную эпоху, которая объективно. Это не просто чье-то пожелание. Вот следует разделять постмодерн и постмодернизм. Постмодернизм — это определенная реакция на объективную совершившуюся вещь, постмодерн. Закончилась эпоха модерна. Это факт. А как к этому факту отнестись, уже можно так, так и так. И вот постмодернизм — это одна из реакций на наступление постмодерна. Но, может быть, и другие реакции. Так вот, попав и войдя в постмодерн, мы на самом деле объявили как бы об отсутствии высшего смысла у существования отдельного человека, цивилизации, культуры, общества. И поэтому именно мы превратились... Всегда, наверное, были кругом уроды, всегда были странные и дегенеративные, как бы сказать, персонажи, срамные, которые как бы повсюду ползали. Но такое мажоритарное значение, значение такого знакового, такого invasion, такого наполнения, такого...
1: Элитность.
0: Элитного вторжения. Вторжения этих фриксов и гиксов в нашу жизнь.
1: Еще не было.
0: Не было? Не было, потому что...
1: Вы заметили, извините, что я перебил, что практически они же и по половым признакам не различаются. То есть вот, когда наблюдаешь за ними, да, то...
0: Как
1: просто...
0: У даунов, кстати, да, половые функции такие, они приближены к скопцам, скорее. То есть скопческая женственная...
1: Даже тут не половые их функции имеешь в виду, а просто мысль в голове свербит вот такая дурень. Вот сидит дурень. Вот, и смотришь, там вроде там, вот вроде у него мужские все, да, там черты лица, все, или это баба. Бабу тоже дурнем называешь, потому что, ну, нельзя никаким, никоим образом разделить их вот по этим признакам. Имеется в виду по сложению мозга.
0: Совершенно. А фрикс, вот как раз в найт-клабах фрикс, это и есть трансвеститы, это люди без пола, это такие вот... пародия на андрогенат. Это на самом деле такой, такой псевдоэкологическая пародия на андрогенат золотого века. Эти фриксы — это знаковая черта. Вот постмодерн — это время, время фриксов. Поэтому и, конечно же, они такой, как бы их темный, тяжелый, бессмысленный андрогенат и тоже выражает некоторую серьезную, серьезную эскатологическую нагрузку в этом явлении. Это как бы Гоги и Магоги, которых вторжение в конце времен ждали в человеческую реальность, и против которых Александр Великий строил вот свои стены. Против, кстати, Саши и Лолиты, на самом-то деле. Против, ну, или аналогичных, я не знаю, кто это, как личности.
1: Ну, их много, вот это Сибирка, и же с ними, это же целое...
0: Я думаю, легион.
1: Легион, имеем легион, действительно. Я предлагаю вам обратиться теперь непосредственно к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. Телефон студии 203-19-22, и вы можете, позвонив по нему, спросить что-то у Александра Дугина. Только, пожалуйста, заранее формулируйте ваши мысли, излагайте их конкретнее, вот, чтобы как-то было понятно тем, кто нас слушает в отдаленных местах. И говорите, конечно, громче. Если будет плохо слышно, и по причинам связи мы будем вынуждены вот вас прервать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что персонаж музыкальных произведений Лаэртского, такой пришибленный идиот, это тоже часть фрикс-культуры? А вот ваш, уважаемый гость, наукообразный, десубъективированный язык, это тоже часть постмодернизма, согласитесь?
1: Спасибо за звонок. Ну, что касается персонажей вот моих произведений, я с вами абсолютно согласен. Вот, да и сам я, как говорится, в общем-то, какую-то проекцию на себе несу. Вот, достаточно вам было посмотреть, вот почему нигде нет моих фотографий, я стараюсь не появляться, потому что все налицо. Вот, и, в общем-то, да, и шишки у меня повсюду выросли. А вот насчет витиеватости вашей речи, Александр.
0: Ну, во-первых, я, безусловно, не постмодернист, но я, как бы, как мыслящий человек, полностью признаю факт вступления нас всех в эпоху постмодерна и доминации постмодерна как объективной реальности, в которой находятся все, независимо от того, постмодернисты они или не постмодернисты. Модерн кончился. Человечество утратило веру в то, что составляло сущность модерна. Это объективный факт. И мы не можем быть, ну, как бы сказать, вечно молодыми. Когда, например, человек достигает определенного порога возраста, он, если он продолжает оставаться подростком, это становится, ну, вместо, как бы сказать, вечной юности, он становится просто придурком. Поэтому демонстрировать в эпохе постмодерна...
1: Вы извините, просто я хочу сказать, что вот был вопрос, да, у нас на пейджер приходил, почему все время употребляем термин «груднички». Так вот, существует такая теория, что возраст не главный, грудничком можно быть и в 60 лет.
0: То есть, да, то есть... по-моему, это понятно из вашего. Вы как раз так используете этот термин, как из него очевидно, что вы таким образом как бы напоминаете, на мой взгляд, слушателям о необходимости, ну так, чуть-чуть как-то встрепенуться, может быть.
1: Ну,
0: да,
1: дескать, доколь я вопрошаю.
0: Да, очень-очень, так, мне кажется, гуманная форма работы с радиослушателями. Так вот, что касается постмодерна, то нелепо в постмодерне делать вид, что мы как бы сказать, те же, как будто ничего не произошло. Постмодерн идеологически стал доминантой культурного рефлексии на середине 80-х годов окончательно. И после того, как рухнул Советский Союз, последняя модернистическая конструкция, мы вступили в уже и в политической, и в геополитической реальности, в тот же самый постмодерн. И хотим мы этого или нет, мы здесь, в царство фриксов пришло, гоги и магоги прорвались.
1: Да, они
0: бреши
1: тут,
0: в великой стене. И на самом деле действительно надо быть каким-то не таким вот пеленочным существом, чтобы не понимать всей серьезности, объективности, в каком-то смысле трагизма, но и одновременно некоторого такой, как бы сказать, брутальной эскатологической свежести того, что с нами произошло.
1: Только иногда становится как-то очень уж вот прям грустно от сознания какой-то безысходности. Вот, кстати, вопрос пришел, дорогие собеседники. Чем отличается пинхед от скинхеда? Вот, пожалуйста, пример как раз вот того, о чем вы говорили. То есть игра слов очень, ну, смешная, действительно смешно. Молодец автор. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка. Вот интересно, почему некоторые употребляют слово «книга», а некоторые «книжка»? Вот вы, когда вот что-то пишете, вы как говорите, я пишу книжку или книгу? Это от меня вопрос, а не от пейджера.
0: Ну, книжка, по-моему, больше напоминает вот записную книжку. Книжкой называется записная книжка.
1: Согласен.
0: А вопрос... книгой называется такая большая. Я вот сейчас в последнее время стараюсь издавать как можно больше книги. У меня гигантомания. Мне недавно принесли мои друзья-староверы книгу «Щит веры». Это огромная, совершенно вот огромная, массивная книга, которая на меня произвела настолько дико сильное впечатление. Эта книга можно убить, ее можно использовать в качестве стола, и можно, как бы сказать...
1: То есть это вещь.
0: Это, да, это как бы брань духовная, это некий инструмент. И у меня сейчас поэтому... Это книжище, да, и я... моя теперь вот мечта и мое, как бы сказать, призвание с тех пор, как я посмотрел на вот такие староверческие издания, причем вот это издание, это не такое старое, но на вид ей, как бы сказать... вообще там такое допотопное что-то в этом есть, издавать огромные книги, очень весомые, которые можно использовать тоже, многофункциональные книги. То есть книга как... Она, конечно, не книжка уже.
1: Даже под шкаф подкладывать, чтобы, например, стоял прямо. Вот я просто знаю, что раньше ценили некоторые вот...
0: Такие сильные,
1: въезжали в барские твердые, квартиры, да, они вот именно ценили...
0: Твердые переплеты, хорошие. Да. Такой. Но вот я считаю, что самое главное, сейчас вот я стараюсь издавать книги, писать книги и публиковать, которые можно использовать, по-моему, в таких, в общем, мультифункционально. В частности, можно отбиваться, например, от шпаны.
1: Вот вопрос. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка, все-таки он так написал, автор. «Основы дел политики» кончается... Ну, вот он написал политики, я, простите,
0: геополитики,
1: да. Кончается пессимистически. Вода победила землю. Есть ли выход из этого положения? Где надежда на будущее? А... Вот так поставлен вопрос.
0: Ну вот хороший прочел, потому что там книга, вот «Основа геополитики», там 600 страниц, она тоже, это первый был опыт издания книги как мультифункционального объекта. Вот. Там все очень строго и достаточно, ну как бы это вполне научная книга от начала до конца. В конце там небольшие, мои такое легкие отступления в отношении смысла истории по Карлу Шмидте, о смене стихии, о том, что режим воды победил режим земли, и как бы трагичность нового потопа. Но там же и написано о том, что единственное спасение — это режим огня. Это новое такое трансцендентное очищение человечества через огонь, через такое очень суровое испытание, которое для одних станет таким кошмарным пламенем расплаты за все, что они, эти фриксы и гиксы, натворили за последнее время, ну и вообще за долгое, как бы сказать, количество лет. Для других это будет просвещающим, таким просветительным огнем, который... Светом, который вберет в себя то, что, ну, осталось вот в этом таком, как бы, лабиринте экологического рождения ценным и положительным и интересным. Ну, вообще, замечательные у нас слушатели, которые смогли дочитать 600 страниц мультифункциональной книги до конца, и вот дошли до этого. Это меня поражает, это очень здорово.
1: Вот мне хотелось бы услышать ваши какие-то мысли на следующую тему. Вот обратите внимание, про женщин поговорить, да? Вот женщина-учитель, женщина-врач, как вот Виктория, врач, 32 года ей она прислала, постоянно слушает нашу программу, да? Женщина-политик, женщина-секретарь. И тут тресь на тебе, женщина-певица. Вот как по Александру Дугину вот вы бы объяснили сей нонсенс?
0: Певица, конечно, что-то неприличное в этом. Женщина-секретарь, нормальная женщина, врач, нормальная женщина.
1: Они сами называют, вы кто? Я врач. Вы кто? Это... Я певица.
0: Вот певица, это что-то в этом есть, вот тот же срам. Это только пинхед может быть певицей, на самом деле. Женщина-пинхед. Нормальная женщина, конечно, певицей быть не может.
1: Актриса.
0: Актриса, другое дело, но их тоже, это актриса.
1: Нет,
0: ну,
1: я имею в виду склонение профессии в данном случае.
0: Другой вопрос. Певица — это совсем неприлично, безусловно. Актриса — это, знаете, ну, это как бы сказать, вот...
1: Женщина-журналист, журналистка, это уже вольно, это, в общем, трактовка, дескать, журналистка, там, вот, уже не туда, да? Там, скажем, что еще там, женщина... экскаваторщик, не экскаваторщик.
0: Нормально,
1: да? Нет, ну а почему же? Почему же вот они с гордостью говорят про себя певица?
0: Вот, ну, это, наверное, тоже вот элемент культуры фрикс. То есть, вот, понимаете, есть там женщины, как бы такие просто женщины, они достойные, нормальные существа, они могут быть красивые, некрасивые, молодые, старые, притягательные, отталкивающие, скажем, легкого поведения, тяжелого поведения, но все они остаются женщинами. А есть вот как бы фрикс, фрикс-существа. Они не называются женщинами, они называются там журналист. Вот, это уже не женщина или журналист. Кто это такое? Разве может быть приличное существо, вообще умственно полноценное и в половом смысле полноценное, журналисткой? Конечно, нет.
1: Никак.
0: И певицей не может
1: не
0: быть.
1: Не может быть.
0: Экскаваторщик — это достойная профессия, такая же, как учитель.
1: Но, с другой стороны, женщина, да, ярко.
0: Прекрасно.
1: Дуэт,
0: она занимается правильным занятием. Чем занимается певица или журналистка, вы сами себе представите, это
1: полная
0: патология.
1: Полная
0: это,
1: патология.
0: Это только Тодда Браунингу надо отсылать, по-моему.
1: Целиком согласен. Ну, давайте прервемся на музыкальную паузу. Затем продолжим. Вот наш радиослушатель Остап еще в самом начале нашей беседы присылал сообщение, что лично с нами, спрашивал он, но не с нами, с вами, я имею в виду, а с ним, с Остапом и с его друзьями будет через 98 лет. Вот. А сейчас он прислал вот спустя 2 часа, ну а что лично с вами будет через 98 лет? Это уже он, видимо, имел в виду непосредственно нас с вами. Вот, но если вы позволите, может, я сперва про себя немножко.
0: Конечно, да, конечно.
1: То есть, что касается меня и 98 лет, то, в принципе, уже сейчас, будучи крайне богатым человеком, я могу себе позволить, скажем так, делать некоторые инвестиции в клонирование. И через 98 лет будет бегать очень много по земле таких лаэрских. Вот в каждом уголке земного шара вы найдете по такому существу. Что касается вас, Остап, на мое мнение, то вот если у вас нет денег, то вы будете, в общем-то, ужасно где-то лежать в земле, вонять и разлагаться, собственно, да. Вот, а что думает Александр Дугин по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что человек, когда умирает, для него время заканчивается. Если человек умрет, например, через год или через месяц, то остальных 97 лет и, скажем, еще нескольких месяцев просто для него не будет существовать, и поэтому глупо спрашивать об этом времени, потому что после нас такого определенного, ну, в том смысле, в котором мы рассматриваем время, не будет. Другое дело, что со смертью, с физическим таким разложением наших бренных останков не заканчивается, по большому счету, драма нашего возникновения, поскольку нас для определенной цели вбрасывают в бытие, как бы сказать, как по Хайдеггеру Геворфенхайз, именно как бы вбрасывают, забрасывают в экзистенцию, в реальность. Мы должны совершить ряд определенных символических, очень нагруженных важной значимостью поступков. И когда придет время клонирования или там придет время такое разложения физиологического, как раз обнаружится та картина, знаете, как будто вот мы включит свет в комнате. Мы вот что-то делали, что-то на ощупь продвигались, искали входы или выходы, или какие-то предметы перебирали при жизни, да? И вот в момент смерти включается свет, и мы видим, что от нас требовалось. Мы видим всю конфигурацию той реальности, в которой мы были и в которой мы вот находимся, и мы видим, сами созерцаем, то справились или нет мы с поставленной задачей. То ли мы смотрели там «С добрым утром, страна» всю жизнь свою, там, как бы сказать, такие разнообразные сны, такие довольно тупые, вот. Либо мы как-то барахтались и пытались, значит, на этом в этом смысле что-то осуществить. И поэтому через 98 лет ни для, ну, нам, ни для нас, ни для уважаемого Остапа, в принципе, ну, как бы сказать, собственно говоря, ничего не произойдет, потому что важным событием является не 98 лет, и вообще не годы, а просто факт смерти. И факт смерти Остапа, факт смерти других 62 или 63 радиослушателей, приславших на пейджер свои разнообразные, иногда остроумные, иногда менее остроумные вопросы.
1: И даже двух пришедших, вот, которые стоят вот у двери.
0: Да, факт смерти вне времени, он на самом деле отменяет время, он отменяет счет, отменяет количество прожитым и непрожитым годам. И вот этот факт смерти является, ну, самым, на мой взгляд, важным для Остапа, для нас. Это высшая педагогика, и мы должны постоянно предвосхищать, на мой взгляд, вот это включение света, в которое наступит в тот момент, когда мы дадим дуба, протянем ноги, как бы.
1: Да, да и вообще, Остап, какой-то несерьезный вопрос вы задали. Нужно посерьезнее относиться к этим проблемам. Вот как я, например. Господин Дугин, что вы думаете о принятом недавно Думой законе о наркомании? Это с пейджера вопрос.
0: Вы знаете, я полагаю, что люди, которые употребляют наркотики, они это делают не потому, что они совсем уж такие законченные мерзавцы, идиоты и слабоумные. На самом деле наркотики употребляют для того, чтобы расширить свое понимание реальности на самом-то деле. Единственное, что это не самый, ну, это как бы пассивный способ. Это очень в каком-то смысле справедливый шаг в нужном направлении, но этот шаг, который предполагает зависимость от внешних элементов, и отсюда появляется расширение сознания и увеличение качества и объема индивидуальной свободы и новых граней постигаемой реальности и новых ее измерений, которые осуществляются в наркотиках, это положительно. Но тот факт зависимости и пассивности опыта, зависимости от драгпаушеров, от целой системы, особой, кстати, контролируемым обществом и системой внешней, это отрицательно. И сама пассивность опыта, на мой взгляд, но, тем не менее, Дума, которая не входит в философскую, онтологическую, экзистенциальную подоплеку наркомании путем декретов, ничего в этом вопросе, конечно, не решит, и только создаст условия, при которых мерзавцы, создающие сети по драгпушерству, они обогатятся, и все.
1: Там и новые... также обогатятся, конечно, милицейские.
0: Ну, думаю. И как бы люди, поскольку это одно и то же. А с другой стороны, я полагаю, что необходимо противопоставить такой пассивной наркомании и наркотикам как внешнем атрибуте некую активную наркоманию, наркоманию без наркотиков, когда люди научатся вырабатывать в своем сознании психотронные такие адреналинные потоки, которые пробуждаются сами по себе. То есть это некая активная, магическая квази-наркомания, которая даже, вообще без наркотиков.
1: Даже на химическом уровне, мне кажется, это вполне реально, конечно, поскольку тушка, она содержит все в общем-то, компоненты
0: внешние субстанции лишь активируют определенные наличествующие у нас химические и компоненты. И задача на самом деле в выработке, и очень правильная, созидательная задача. Люди, которые хотят расширить свое представление о реальности, умножить измерения этой реальности, понять ее содержательную сторону, и которые прибегают к такому простейшему средству, как наркотики, они, мне кажется, должны слегка остановиться. И вот надо создавать, я бы создавал, вот если будет такая возможность, кстати, я продумываю это совершенно серьезно, такой проект, создавать некие активно-психиатрические, такие активно-наркотические, без наркотиков, как бы группы молодых людей, которые вместо как бы заболевания, пассивности, драг-аддиктов, таких, как бы сказать, больных людей, по большому счету, потерянных, они бы инвестировали свой интерес, свою субтитрию, щепетильность, свою какую-то тягу к новым измерениям реальности инвестировали бы в более созидательные практики и превращались бы... То есть вот не наркотики для них, они сами должны становиться наркотиками. То есть вот они сами такие ходячие двуногие, двурукие таблетки. Или там, скажем, такой человек ЛСД, человек психоделик, человек анаша, да? То есть когда он появляется в компании, всем он производит сам по себе и на себя, и на других производит эффект такого наркотического эффекта и наркотического воздействия. То есть люди, то есть не наркотики, не человек для наркотиков, а наркотики для человека. Наоборот, не человек для, не суббота, а суббота для человека. То есть вот такая победа над наркотиками должна быть не путем осуществляться, не путем их запрещения или там усиления таких внешних мер, а понимание некоторой онтологической, гносеологической и в конечном итоге магической стороны этого явления.
1: Товарищ Дугин, как вы себя чувствовали до рождения? Спрашивает безымянный радиослушатель посредством пейджера.
0: Ну, наверное, точно так же, как безымянный радиослушатель.
1: Совершенно верно. А сейчас я предлагаю обратиться к звонкам уже и непосредственно в прямом эфире пообщаться с уважаемым 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я очень долго звонил. Очень хотелось с Дугиным сказать. Нет.
1: Вы не волнуйтесь, сказать, говорите, да.
3: Грудничка ничего не буду говорить. А вот у Дугина мне хочется спросить, я читал его, что там вообще там. Мне хочется спросить, а вот как он видит вообще, вот он может какой-то такой вот, что сейчас делается-то вообще-то?
1: Угу, понятно, спасибо. Ну, что делается? Ну, видимо, за окном у вас просто работает сигнализация какого-то автомобиля, вполне возможно. Вот. Или там за стеной кто-то, например, ну, выделяет какие-то средства из себя, и потому такой странный запах. Вот. То есть мы так не сможем вам ответить, не выехав на место. Поэтому, в общем-то, вы пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, адрес. Мы с Александром подтянемся, все на месте исследуем и расскажем вам, что, собственно, делается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я все никак не могу понять, вот эти все иностранные слова, фрик, там, меня вот гопником называют, я люблю клубничку, вот это все, а вас никак не могу понять.
1: Спасибо за звонок. Что интересно, только мы спросили...
0: Малорос, по-моему, был.
1: Нет, мы забыли просто узнать, кто называет нашего уважаемого радиослушателя гопником. Вот. И вообще как-то непонятно, да, не закончилась беседа, видимо, там произошла драка мощная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр Гелевич.
0: Да-да.
5: Вопрос к вам, значит, такой. Значит, одно из основных понятий любой религии – это понятие жертвы. Но в обыденном смысле это способ, так сказать, задобрить и милостить богов. Но, видимо, существует более глубокий метафизический, так сказать, смысл жертвы. Например, вот Иисус Христос, он пожертвовал собой, чтобы исправить, ну, как бы считается, хотя в православии нет такого понятия кармы, но исправить, сжечь испорченную карму человечества, как бы ее запутанное совершенно. Вот он ее пожертвовал собой, чтобы, так сказать, эту карму исправить. Так вот, какова вообще, так сказать, ну и есть, так сказать, сука, то есть как бы жертва – это основных законов, так сказать, будет космоса, наряду с кармой, там, наряду с, допустим, там, размножением и прочим. Вот, так вот, какова роль жертвы в жизни отдельного человека, роль жертвы в жизни народа, человечества, природы, космоса и так далее. Можно ли, так сказать, грубо говоря, прожить без жертвы, или жертва необходима, и зачем она нужна, и какова, так сказать, механизм этой жертвы? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я полагаю, что здесь однозначный ответ. Жертвенность заложена в природе реальности. Если бы реальность была совершенна во всех своих отношениях, то есть абсолютной, то жертва не имела бы смысла. Именно из-за того, что реальность принципиально ущербна, и элемент идиотизма и фундаментальной подмены лежит в самой основе онтологических конструкций, с которыми мы имеем дело, поэтому жертва — это единственный способ, единственная ориентация исправления реальности, исправления имен, как говорит китайская традиция. Вообще все должно быть принесено в жертву. Все, вот как бы все есть не что иное, как объект жертвы в этой не такой несовершенной, недоисправленной реальности. И мне кажется, надо не останавливаться. Напрасных жертв не бывает. В жертву надо приносить всего, всех и все. Всегда.
1: Да, и вещи тоже. Ну, это я так сказал.
0: Просто.
1: Еще, может быть, телефонный звонок. По-моему, достаточно интересный вопрос и рассуждение мы выслушаем от наших уважаемых. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, насколько развита фиксовость и гиксовость нашего президента и относится ли передача куклы, телепередача к культуре постмодернизма?
1: Спасибо. Президента я бы, может, даже и не стал бы обижать, поскольку...
0: И без него хватает товарищей.
1: Да, то есть гораздо, в общем-то, ближе. Вот, у вас наверняка, уважаемый, там, на лестничной клетке, если поискать, то можно найти объекты гораздо более интересные. Вот, насчет кукол, вот мне интересно вот ваше рассуждение.
0: На самом деле, в этом традиция общества спектакля, если угодно. Вот, согласно Гиде Бору, мы живем в обществе спектакля, и кукольная марионеточная природа этого общества спектакля, она не просто, ну, как бы сказать, является разоблачением и подозрением, она просто лежит в основе этих вещей. Поэтому вещь или человек, персонаж есть тогда, когда существует его дубль, существует его кукла. То есть как бы реальное содержание индивидуума, политика или просто любого человека вне его репрезентации, вне его показа, вне его симуляции, вне его клонирования в обществе спектакля, такого человека нет без этого. И поэтому это показательно на самом деле. Но что касается постмодернизма, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Постмодернизм — это одна из реакций на постмодерн. Это не тождество постмодерна. Общество спектакля имеет отношение к постмодерну и как объективному состоянию нашей как бы реальности социальной, исторической. Но постмодернизм — это нечто иное. Можно сказать, что в состоянии такой доминации, инвазии фриксов и гиксов действительно куклы — это единственное, ну, как бы протез «я» человеческий. Вот действительно, они гораздо более живые. Обратите внимание, что даже наши куклы часто не смешные, часто смешные. Они живее, чем те, кого они призваны, чем их прототипы. Они как бы обладают тем характером, той степенью самостоятельности. Это вот идея куклы мадам Мандилип.
1: Да-да-да.
0: Черная фантастика о вселении человеческих душ в некоторые неодушевленные предметы. Они становятся зловещими убийцами. Куклы, которые спицами выходят под темными чарами лунных колдунов, выходят по ночам из своих закутков и длинными спицами прокалывают человеческие тела. Вот это зловещий аспект восстания кукол на самом деле. Вот в один момент может произойти, что персонажи наших кукол, эти все политические фигуры, они оживут, и как куклы мадам Мандилип с бритвами и с такими синеватыми лезвиями разбредутся по городу. Там несколько таких кукол черномырденных убийц.
1: Кстати, вот именно поэтому сейчас постановление уже готовится о постановке на всех домах кодовых замков, чтобы они не забредали и каким-то образом не пугали женщин.
0: Лазить и по трубам могут, и забираться по карнизам.
1: Это сложно, а трубы плохо прикреплены. Все-таки иногда будут падения. Но женщины, кстати, не особо боятся, когда на них падают, да, ну, кто-то с трубы или вместе с трубой. Вот. А гораздо больше боятся тех, кто в подъезде, поэтому замки ставят. Вот, предчувствуют, понимаете? Вот, кстати, интересные два вопроса. Первый вопрос от Михаила пришел к вопросу о жертвенности. Я себя, говорит Михаил, трижды приносил в жертву, но ни разу эта жертва не была принята. Как это можно объяснить? От вопроса о высших к вопросу о высших силах, видимо. Видимо, знаете, как-то не с теми мыслями Михаил себя приносил.
0: А мне кажется, что вот если он три раза приносил себя в жертву, ничего не получилось, тебе надо принести кого-то еще. То есть вот с кем-то пожертвовать для разнообразия.
1: Или какой-нибудь вещью.
0: Или вещью, как минимум.
1: Ну, какая-то гамуча свою там кому-нибудь это.
0: Либо как с чем-то. То есть, вот, если с себя не получается или не принимают высшие силы, значит, надо они просто
1: начать
0: указывают.
1: С малого.
0: Ну, или начать с кого-то другого.
1: Почему Жириновский в ответственные моменты всегда поддерживает Ельцина? Может быть, он тоже все-таки фрик, спрашивает Лена.
0: Жириновский, ну, как бы есть у него явные такие... Но он гик, скорее. Вормитер. Классический вормитер. То есть... ну, такой тот браунинговский персонаж, но не потому, что Ельцина поддерживает. Он Ельцина поддерживает, может быть, вполне по рациональному или каким-то политическому расчету. То есть, понимаете, ну, как бы поддерживать Ельцина и быть идиотом, и фриксом, и вырожденцем — это разные вещи. Жириновский вормитер не потому, что он поддерживает Ельцина. Если бы он его не поддерживал, он всегда против него, как Явлинский делает, например, он от этого, ну, как бы не стал бы более нормальным. Это уже как бы это некая печать, которая связана с сущностью его, ну, такого, как бы сказать, эссенциального начала, вот, его, он не стал таким. Явно, что человек, он был всегда таким. Вот таким невозможно стать, понимаете, или
1: но он, по-моему, достаточно все-таки вот какой гениальный в своем плане. Вот он же как...
0: Доктор Папюс.
1: Да, у него такие какие-то немножко птичьи такие повадки. Очень, то есть он очень, мне кажется, живет в какой-то в гармонии с природой. То есть, знаете, был недавно фильм по телевидению про людей, которые летели в самолете. И вот, типа, там один человек был, который просто делал все так, как ему удобно. Вот. Во-первых, он не позволил чите супружеской сесть вместе. Так получилось, что у них билеты раскиданы. Он сидел между ними всю дорогу, вел все там, ну, просто так, как ему хотелось. Не то, что он как-то совсем по-хамски или еще что-то. Вот. А просто целиком, так сказать, пролетел вот, ну, на инстинктах. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, неплохо, такая раскрепощенность. И вот тушки хорошо. И он делает это, в общем-то, достаточно естественно. То есть, по-моему, тут нет какой-то игры даже актерской. Вот, как вы правильно сказали, вот такой человек. Ну, это, может быть, даже и в плюс какой-то можно поставить. Все-таки вполне. Уникум своего рода, вполне, согласитесь. Конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок еще. 203-19-22 и ваши вопросы к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
7: Ну, я, к сожалению, вот это все, что возможно.
1: Хорошо.
7: У меня достаточно серьезный вопрос для вашей передачи. Обратимо ли это все, или это как генетический уровень, ну, накопившаяся радиация внутригенная такая, или возможен, так сказать, какой-то исход благополучный?
1: Спасибо. Во-первых, за оценку уровня нашей передачи. Действительно, ваш вопрос стоит на несколько уровней выше.
0: Ну, я думаю, что в каком-то смысле необратимо таким эволюционным путем. Все дошло достаточно до таких форм, дальше которых, вот, как говорили о некоторых правых деятелях, правее его стена, то есть левее еще, как бы сказать, нашей ситуации только пропасть. То есть мы между правее стена, левее пропасть. А впереди такая, как бы сказать, уже совсем тотальная бездна. Я пессимистичен в отношении возможности эволюционного изменения такого общего фона цивилизационного. Я не думаю, что из постмодерна можем вернуться в модерн или к традиционному обществу, не осуществив какую-то очень радикальную трансмутацию над тем антропологическим ландшафтом, в котором мы находимся. Что, я думаю, что кризис сейчас, который мы описываем, о котором мы говорим, это кризис человека как такового, как вида, как исторического существа, как мыслящего существа. И этот кризис, он неразрешим без фундаментальнейшей, очень болезненной революционной операции над человеком как типом, без некого серьезной мутации этого вида, который на самом деле двигается в таком фатальном направлении, что мне представляется это, ну, как бы безысходный путь, остановить который вообще уже невозможно, можно лишь рывком, волевым образом, путем какой-то очень фундаментальной планетарной санации изменить это таким, как бы сказать, брутальным способом. То есть мягко, постепенно, путем нового такого воспитательной, методичной работы, проведения более приличных людей там к власти, к примеру, да, или вот, скажем, некого потеснить плеяду чудовищ, которые плещутся в нашем мире, там не выйдет. Их надо либо всех убирать фундаментально, но кто будет их убирать тогда?
1: Никому совершенно.
0: Абсолютно никому. Надо что-то новое.
1: Кстати, вот к вопросу о брутальности. Мы тут недавно собирались, все вместе думали и пришли к выводу, что вполне возможно, вот если провести какую-то аналогию между миром сухопутным и океанами, да, то вот именно по причинам вот этим земным, но в переводе на мерки океана происходит вот как раз массовый выброс китов и прочих рыб на берега, поскольку это своего рода такая чешуйчатая фрустрация происходит. Вот. И, кстати, все больше людей впадают в это состояние. У нас тут вот постоянно, вы видите, вот он заходит, тут мечется, ведь он прям, ну, вы видите, это может привести к непредсказуемым последствиям. Я знаю закономерность этого явления. Человек не может сам себе объяснить, что происходит. Он как гризли, у которого игрушка лопнула. Он не понимает, как его так обманули и мечется. А тут, представьте себе, мечется все человечество. Да плюс еще интернет изобрели как средство паники, в общем-то, распространение, сеяние паники, как психологическое, прежде всего, мощное оружие, потому что сейчас по диапроектору передадут что-то одновременно, эту информацию пустят по интернету, по радио, да, и еще плакат вывесят на Макдональдсе, что, дескать, тоже это случится, и все. И все сразу умрут от жидкого стула и разрыва сердца. Просто вот и катаклизма.
0: Да, что-то в этом роде.
1: Что же, ненадолго прервемся.
8: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.

0: А мы продолжаем беседу с философом, геополитиком, писателем и главным редактором журнала «Элементы» Александром Дугиным. Также отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон 203-19-22 и общаемся с вами посредством пейджера. Его номер вы знаете. Прошу, пишет нам радиослушатель, прошу простить меня за попытку обвинить вашу передачу в несерьезности. Если можно, еще один вопрос. Мы все где-то свернули с пути. Или это предопределенность нашего вида, спрашивает Алексей. Это, видимо, вот тот радиослушатель, который звонил. Ну, насчет уровней.
1: А. Да, но сбились, да, с пути. Это правильно.
0: Безусловно.
1: Явно, по-моему, посмотрите вокруг, смотрите в зеркало, явно сбились.
0: А вот алчный Василий все спрашивает по поводу жертв и жертвенности. Очень интересно ему, что если каждый вот пытается принести себя в жертву, то эта жертва может ли быть засчитана? Василий, ну вот почему она у вас и не принимается, видимо, вот эти жертвы. Нельзя же так подходить к этим вопросам. Что засчитано? Вы что, в футбол, что ли, играете? Это речь идет, понимаете, о серьезных вещах. Засчитан мяч бывает, а не жертва. У вас есть что добавить? Или
1: ну, есть... вы правы, конечно. На самом деле жертва должна приноситься просто так. И жертвовать надо абсолютно всем и всеми. Вот. И тогда будет все, мне кажется, хорошо. И не ожидать никаких действительно зачетов.
0: Вопрос к господину Дугину. Как вы объясните появившуюся в последнее время любовь народа к комфорту? Анонимный радиослушатель. Ну, она хороший вопрос.
1: Всегда была любовь народа к комфорту. Это как бы... Но это есть такая идеология, кстати, современная либералистская, либеральная идеология, комфортизм так называемый. Это постановка во главе угла некое индивидуальное психофизического уюта. Именно индивидуального. Это некоторая форма такого вот консумеристской концепции, потому что в другие времена, в другие эпохи люди вполне и широкие народные массы могут предпочесть спартанское отношение к реальности, когда ради какого-то психологического или социального или идеологического состояния люди готовы жертвовать определенными формами комфорта. Я считаю, что это тот же самый вот продукт углубления и расширения некоторой... Это в первую очередь, помимо такого естественного инстинкта, ну, такого, как бы сказать, к вполне понятного, существует еще идеологическая наводка. Я бы хотел подчеркнуть, что помимо комфорта человек может вполне естественным образом, и будучи совершенно нормальным, предпочитать, например, некие спартанские формы, аскезу. Тоже естественно, и вот аскеза может давать или какое-то ограничение, или некое, скажем, жесткое бытие в приключениях, на войне, например, или в скитании.
0: Здесь вот мне кажется, немножечко трактовка должна быть другая, даже самого вопроса. Вот заметьте, откуда у людей, да, любовь к комфорту. То есть это же не значит, что при наличии любви к комфорту, да, и стремлении вот к этому комфорту, этот комфорт в наличии имеется. То есть...
1: А это, знаете, это вот такой вопрос. Дело в том, что есть люди, которые любят деньги, и они знают, что они богатые. И более того, это так в православии есть такое понятие грех сребролюбия. Этим грехом могут страдать очень богатые люди, могут среднеобеспеченные, но могут страдать нищие, которые никаких денег просто, может, в глаза почти не видели, но их грех и, как бы сказать, их сребролюбие, любовь к деньгам может быть колоссальной. Точно так же могут жить люди в адских и скотских условиях, но на самом деле быть ориентированными на комфорт, как некоторую положительную вещь. А есть люди, которые могут, имеют возможность жить в комфорте, но не любить его и быть готовым, на самом деле, отказаться от него при первой возможности. Тут, на самом деле, сложнее. Мне представляется, что человеческое существо все же, ну, сейчас, конечно, оно простовато, но в целом оно, вот в своем таком задумке, скажем так, оно многомерно, оно возможно, может совершать целый ряд поступков или выбирать ситуацию отнюдь не само собой разумеющихся. То есть вот когда говорят, хорошо быть там богатым, сытым, уютным, там в кайфе и так далее. Это и строит на основании этого некий вывод о том, что это является общей ориентацией. Но ведь мы знаем массу примеров, когда целые человеческие цивилизации выбирали, скажем, спартанский тип или там служение, лишение, героические цивилизации. Это массы народов были вовлечены в некомфортный, идеологически в некомфортный способ бытия. Это тоже факт.
0: Мне, кстати, думается, что вот это стремление к комфорту, опять же, еще хочу рассказать, стремление к комфорту, а не сам комфорт, да, навязан как раз вот гремлинами, которых мы видим, потому что они свои попки отъевшиеся кладут достаточно мягкие кресла, мы постоянно видим их по телевидению на фуршетах и вечеринках, где они с бокалом шампанского, с какими-то протезными тетками искусственными, вот, которые как-то множатся, непонятно, видимо, клонированием с какой-нибудь женщины с плаката просто вот их заказывают, и производится это клонирование. Вот, поэтому мне думается, опять же, что даже понятие комфорта в данном случае немножко искажено. Комфорт и вот такой дебильный, вот, как вы говорите, фриксовский, гриксовский шик, вот это несколько разные вещи. Например, комфорт это там для кого-то там его тапочки старые рваные, тершер, понимаете, и там, я не знаю, какой-нибудь роман, понимаете, да? Вот. А для кого-то это действительно там клуб «Метелец», там казино какое-нибудь, где крутятся девки, в общем-то, и сопля сотовая, я имею в виду. Вот поэтому тут, опять же, даже в плане комфорта происходит, по-моему, какая-то дезинформация все-таки. Как вы согласны с этим или нет?
1: Я думаю, что это то же самое, что, в принципе, качество того, что человек понимает под комфортом, не так важно. Важна ориентация, на самом-то деле. Важно вот... И мне представляется, что вот ориентация на комфорт является, ну, вот одним из таких вот максимальных форм таких онтологического надувательства человека, потому что на самом деле комфорт не надо любить, есть он или нет его. Если есть, его надо переносить спокойно, или что под ним понимать. Если его нет, ну и бог с ним. Но ориентация на комфорт представляет характерно для очень пассивных экстенциально типов. Просто пассивных. Активный человек, он совершенно другой ориентации.
0: Или по-другому скажем, извините, для устаревших. То есть для людей, которые энергетически опустошены.
1: Да, да. Ну,
0: это одно и то же, кстати.
1: Да, да, да.
0: Кстати, как вы относитесь к такой мысли, что вот фашизм и молодость — это одно и то же?
1: Было стихотворение фашистское, что во времена Муссолини. Весна — это бурно текущие воды, фашизм — это молодость нашей свободы. Там приблизительно так. Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл.
0: А еще хорошее было: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Доброе утро, Александр. Удивительный у вас гость сегодня. Меня интересует вот что. Спейджер зачитывает: экономика против природы. Есть ли разрешение этому противоречию? Вопрос к вашему уважаемому гостю. Подпись «Спасибо» для... Непонятно, в общем, фамилия Трубецкой.
1: Да, вот это интересный вопрос.
0: Безусловно,
1: в принципе, да. Современная экономика, она разрушает, она антиэкологична, она антиприродна. Она создает совершенно искусственные протезированные агломераты в крупных городах вместо таких органических систем взаимоотношений людей с природой. Она грубейшим образом попирает некоторые естественные и природные закономерности, всё нарушает
0: это
1: баланс.
0: Из-за ученых. Вот заметьте, извините, что я так влез. Да. Просто, кстати, вот тут еще целый ряд вопросов на пейджер приходил. Например, как вы относитесь к кризису программы «Очевидно и невероятное»? К программе «Я сама». Ну-ка, «Я сама» — это, в общем, вот тоже к разряду к фриксов-гриксов, об этом мы уже говорили. А вот «Очевидно и невероятное» относится как-то непосредственно к этой затронутой теме. Ведь все ученые изобретают.

0: и много столетий использовались для организации фейерверков. Достигнув в этом искусстве совершенства, они запускали такие прекрасные из этого пороха, используя этот порох, фейерверки, такие разноцветные драконы взвивались в небо на императорских празднествах. А алчные, тупые, гадкие европейцы, получив аналогичную вещь, тут же принялись убивать себе подобных, там, закладывать на полки своих аркебуз, отстреливать аборигенов. Ну, как бы одно и то же изобретение. Чем плохо этот тихий китайский мудрец, какой-нибудь даос, который там, занимаясь внутренней трансмутацией, внутренней духовной алхимией, изобрел порох и как бы одарил его государство таким блестящим занятием. То есть вот утилизация изобретений, вот в чем дело.
1: Вот. Да,
0: и,
1: да,
0: кстати,
1: да.
0: Тоже радио изобрел спирит Попов. Он хотел... Он создал аппарат для общения с мертвыми, на самом деле, с потусторонними духами, а радио и большинство, Максвелл, Фарадей, они все это, как бы сказать, большинство ученых, подавляющее большинство, были спиритами, оккультистами, такими персонажами, которые лишь побочно осуществляли то техническое открытие, которое было совершенно для них неважно. Они создавали разные сложные такие вот экстравагантные аппараты и были преданы этому. А утилизация всех этих вещей, вот, и как бы дух наживы, который свойственен такому мерзкому, я очень не люблю Запад на самом-то деле, там, конечно, есть и положительные стороны, но их очень мало, и они практически уже все, мне кажется,
1: закончились,
0: да. Исчерпались. Да. А вот Восток...
1: Ну, кое-что осталось, ну, такое, то есть то, что мы там можем еще, в общем-то, у них это самое, разжиться. Ну, я имею в виду, там, пивка там хорошего.
0: А у нас какое пиво отличное.
1: Хорошее стало сейчас. Вот, особенно бочковое стали вот делать. Тут неподалеку.
0: Отличное пиво русское.
1: В принципе, вообще-то вы правы, пожалуй, нечего там вообще особо делать. Ну, только разве ради архитектуры, каких-то таких, может быть, вечных базитических ценностей там. Вот, кстати, вопрос к гостю. Ох, какой жуткий вопрос. Как вы понимаете слова Бога пророком? Сотворил я вас по своему образу и подобию. Подпись тоже сотворил. О, какой.
0: Какой-то такой маг, видимо, да, сотворивший голема, послал.
1: Кстати, вот еще вопрос сюда же насчет, поскольку создание и все такое. Александр, скажите, есть ли в Японии такое явление, как фриксы, бриксы, Алла Ивановна? Ну как, конечно, есть, Алла Ивановна, безусловно. Вот мы тоже наблюдаем часто. Ну, то есть, как бы, к примеру, вот эти якудза. Это что, по-вашему?
0: Да, нет, ну на самом деле джакузи.
1: Джакузи, якудза, это хорошо, кстати, показан их вот весь фриксизм и грексизм в фильме, по-моему, «Пистолет на голо», где или в одном из этих фильмов, где вот он подается ему, а там голова там живая лежит, мигает, и какая-то креветка побежала. То есть тоже это же как-то... Но с другой стороны...
0: Там трудно, с другой стороны, да. Знаете, Александр, трудно судить, что является таким вот, как бы сказать, патологией для Японии. Потому что я думаю, что ряд вещей, которые мы в нашем обществе рассмотрели бы как отклонение патологии, в Японии норма.
1: Да,
0: потому что
1: вот
0: другая цивилизация, и вот если бы у нас был очень компетентный японец такой, с пониманием постмодерна, вот он бы мог рассказать что такое и фриксы по-японски. Да?
1: А мы только можем просто высказывать наше мнение.
0: Да, и наши подозрения. Все-таки как бы, мы можем, как русские люди, можем осознавать нашу культуру, и это понятно, что является фриксами для нас. И будучи как бы все-таки в одной из плоскости с Западом, мы можем понять, что приблизительно можем понять, что является фриксами на Западе. Хотя это уже не так очевидно.
1: Да,
0: а вот что касается фриксов японских, или фриксов по-японски, какие чипсы, фриксы по-японски, уже скоро, наверное, какие-то новые какой-то термин, уже слишком часто мы употребляем слово «фрикс» и «гикс». И я затрудняюсь, что мы могли бы компетентно... Они наверняка есть, но кто они, каковы они? Надо спросить очень компетентного, умного, светлого японца. Или специалиста по японской культуре.
1: Я еще хочу так предположение сделать, что мне кажется, что у них в основном вот «фрикс», они реализуют себя в какой-то альтернативной религии, в плане там сектанства или чего-то такого. Вот. Ну, это опять же только настолько субъективное мое мнение.
0: Мой друг Жан Парвулеско написал недавно очень, очень интересное письмо. Это один из таких крупнейших современных писателей французских и одновременно

0: такой человек, который интересуется самыми темными, оккультными сторонами реальности. Удивительный человек, Жан Провулеска. Я о нем делал программу на вот как раз «Финис Мунди». Кто-то спрашивал про мою программу. Она закрыта по таким причинам, не по моей вине, там просто по недопониманию, как бы, ее содержания со стороны руководства радио 101. И, в общем, она была очень рейтинговая, слушала огромное количество людей. И, как бы сказать, совершенно непонятно, беспричинно, как бы, ее сняли с эфира. Вот, и там я делал, и вот Провулеска написал мне такое письмо, где он говорит о третьей Японии. Он говорит, что известна Япония синтоистская, известна Япония буддистская. Это такая общая, ну, есть такая современная, атеистическая, ну, материалистическая Япония, которая неинтересна. Но он говорит, что есть еще такая особая японская традиция, очень таинственная, которая связана с культом богини Аматерасу вне синтоизма. Она рассматривает саму Японию, сами острова Японии, как тело окаменевшей женщины, которая в конце времен или в определенные циклы, она оживет. И вот эта идея представления о земле, японской земле, как теле окаменевшей женщины, которая может опять стать, она некогда была великой женщиной, потом стала Японией, потом в конечном итоге опять станет женщиной. Это особые тайные культы. И сторонники вот этих культов богини Аматерасу вне синтоизма и вне буддизма представляют собой, видимо, страннейшую такую касту жрецов, посвященных в рамках и так довольно закрытой, эзотеричной японской культуры.
1: Вот куда следует нам, собственно, залезть-то. Ну, я имею в виду с исследованиями попросту закрытых каких-то структур. Да. Вот, кстати, дополнение к вопросу, касающемуся вот создания и так далее, да, по образу и созданию сразу. Иными словами, спрашивает радиослушатель, вы, как и я. Я просто, если позволите, вкратце отвечу. Mm-hmm. Безусловно, с анатомической точки зрения. Вопрос к господину Дугину. Как вы считаете, какое общество является более сильным, нынешнее или поколение времен Второй мировой войны?
0: Ну, по-моему, очевидно, что наше поколение, наше общество, оно представляет собой худшую версию какого бы то ни было человеческого коллективного такого ассамблажа, и, безусловно, поколение Второй мировой войны состояло из отличных, боевых, мужественных и полноценных личностей, особенно при Сталине. Это было общество, был мир вполне нормальный, модернистический, идеалистический, с целью, с ориентирами. Конечно, там была масса своих идиотов и мерзавцев и так далее, то есть таких бюрократических фриксов, но по большому счету, конечно, оно было в 100 раз полноценнее, чем наше. Наше просто хоть святых выноси.
1: Господин Дугин, назовите, пожалуйста, пример типичной фриксовой кинематографии. Подпись Боцман.
0: Ну вот,
1: по-моему, все новое русское кино.
0: Да, вот я, кстати, это хотел сказать
1: поправить. Давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я бы хотела узнать отношение господина Дугина к деятельности тоталитарных сект. И второй вопрос у меня такой. Откуда такая массовая истерия после просмотра фильма «Титаник»? Не является ли это результатом действия некой религиозной пилюли?
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Насчет «Титаника», я вот, извините, опять же, вперед, как говорится, батьки в пекло, просто мысль такая, что людям для полного счастья не хватает горя, пусть даже горя с экрана.
0: Вот. Да, с другой стороны, Эрнст Юнгер, интересный, замечательный немецкий писатель, писал в свое время, что «Титаник» — это и есть символ современной цивилизации просто. И его крах — это то, что мы не просто когда-то можем пережить, а это факт. Это те геотектонические разломы, которые под такими, как бы сказать, уютными, мордатыми, сытыми лужковцами, бродящими по Москве и по Москве. Вот это «Титаник» — это мы, это образ наш. Поэтому и истерии, люди понимают, что они стоят на нетвердой почве, догадываются, наверное. Ну, сколько можно, понимаете, вот там хамить как бы природе, бытию, своим существованием. мы все как бы титаники. Что касается тоталитарных сект, то тоже как с наркотиками. Я считаю, что я человек сам православный, конечно, я против тоталитарных сект, поскольку я считаю, что самая лучшая, единственная правильная традиция православия. Но, с другой стороны, я понимаю, почему люди туда идут. И, в принципе, то, что их влечет в эти тоталитарные секты, это очень положительный импульс. Они хотят интенсивного, полноценного религиозного опыта. Они хотят такой, как бы, фанатической преданности какому-то идеалу, какому-то человеку. Они хотят общинности, они хотят быть единым таким вот организмом человеческим. Это вполне естественно. Но другое дело, что, конечно, вот этот импульс, этот инстинкт быть единым организмом, быть общиной, быть преданным, жертвовать всем. Вот, кстати, или как раз о жертве. Вот люди, которые приходят в тоталитарные секты, часто отдают все, что они имеют, по доброй воле. Просто по доброй воле. И обратите внимание, сколько, миллионы людей в целом мире принадлежат тоталитарным сектам и жертвуют всем абсолютно. И это, свидетельствует о наличии в человеке, о сохранении, о том, что у них сохранилось идеалистическое, очень положительное, полноценное измерение. Другое дело, что эти тоталитарные секты, как правило, возглавляются вот как раз фриксами, на самом деле, которые тупо и своекорыстно используют и как бы вправляют мозги людям, которые на самом деле эксплуатируют их идеалистические инстинкты. Вот в этом тоже элемент общества спектакля, некой отчужденности, некой фиктивности нашего мира, его такой апокалиптичной титаниковскости, что даже такие благие инстинкты, когда желание самопожертвования, желание общинности, желание как бы поставить на место своего я учителя, или мысль более совершенного существа, это прекрасное чувство, а как бы самоотдачи. И человек вообще есть нечто, что следует преодолеть, и когда люди это понимают, и когда люди понимают необходимость и принимают предание себя в волю более совершенного, более просветленного, более компетентного существа, этот инстинкт очень хороший. Это движение души, очень правильный и созидательный. Но в тоталитарных сектах это эксплуатируется вот как раз такими же уродцами и пожирателями червей, по большому счету.
1: Попросту говоря, это называется кидалово.
0: Абсолютно, точно, да. С другой стороны, тут ответственность и правильных традиций наших, потому что, вообще говоря, я сторонник сам такого возврата к старовею православному, то есть единоверчества, точнее, то есть старообрядческий ритуал, старообрядческая этика, старообрядческая история России, но при сохранении, может быть, единства, как вот единоверчество предлагает, с православной церковью. Не противопоставление, как классические староверческие согласы, но при сохранении единства, единоверия.
1: В контексте сохранения традиций.
0: Да, да. И вот мне представляется, что, конечно, тут и со стороны православных людей должна быть некая такой, не то, чтобы там создать в рамках православия тоталитарную секту, но активнее идти навстречу этой тенденции.
1: Это история, прежде всего. Историю надо уважать.
0: Да, да, да, да. Безусловно. И община, то есть необходимо возврат к общине. То есть православие должно занять очень жесткие позиции в отношении превосходства, скажем, вот этой общинного духа над индивидуалистическим духом, жертвенного духа, над духом комфорта, подлинности, утвердить подлинность и не фарисейство, как сейчас на самом-то деле, на месте тех, таких как бы искаженных или половинчатых форм, которые культивируются.
1: Сразу два вопроса, оба достаточно интересные. Первый вопрос господину Дугину. Какое влияние на вас оказало творчество Юкио Мисимы, подпись «Лотус»? И второй вопрос. Давно ли в последний раз вы ходили в церковь, подпись «Палермский Евгений Николаевич»?
0: Что касается Мисимы, мне нравится как писатель, но, наверное, никакого особенного влияния не произвел. Хороший автор, такой классический для нашего направления, для моего направления, которое мне близко. В церковь я хожу регулярно, постоянно. То есть последний раз я был на Пасху, а перед этим постоянно, регулярно. Как я соблюдаю посты, я вот такой... конечно, может быть, наверняка здесь... Я, наверное, не самый лучший православный, но православный. То есть стараюсь соблюдать все предписания.
1: Предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Здравствуйте, меня Алеша зовут. Вот я хотел бы Дугину задать такой вопрос, вернее, два вопроса коротеньких. Первый вопрос – мондиализм, вообще вот это вот понятие, и другое понятие, как еврейская идея господства над миром. То есть связь между ними, если можно, поясните. И второй вопрос. Вот вас называют идеологом русского фашизма. Согласны ли вы с этим?
1: Спасибо. Ну, называют. Ну, мало ли кого как называют. Меня вот недавно это самое обозвали, ну ты с яйцами на улице, потому что я нес в пакете яйца, и бабушка заорала, ну ты с яйцами. Вот. Ну что ж теперь.
0: Да, ну действительно называют в нашем обществе всех довольно такими сильными выражениями, не стесняются. Это как бы так принято. А потом, ну, слово «фашизм», мне представляется, оно потеряло некоторый смысл уже за всем это. Я рассказывал историю про «Тайный век», когда я хотел сделать про мумию. У меня говорят, что это популярно. И сами же потом говорили, ну вы уж дали. Я говорю, я же предлагал вам про мумию. Вы же сами захотели про фашизм. И те же люди, которые организовывали эту передачу, они же стали ее укорять. А что же вот мы делаем про фашизм? Говорят, вы делаете, вы заказываете. Вот, ваша была идея. Поэтому, на самом деле, я, кстати, интересовался действительно историей как бы националистического движения, как и других форм идеологии. И, в общем, я считаю, что многие вещи там как бы в этом движении очень любопытны, особенно те, которые были, остались маргинальны, не получили никакой реализации в истории. То есть вот то, что называется левый фашизм или консервативная революция, это все была антигитлеровская, антимуссолинивская оппозиция, но в рамках поиска каких-то интересных таких авангардных футуристических проектов. Но все осталось, безусловно, за бортом тех политических режимов, которые реализовались вот в Европе с 30-е годы. Меня, конечно, то есть в этом отношении это вопрос очень такой сложный. А что касается мондиализма, мондиализм — это идеология превращение всего мира в единый мир. Вот отрицание разницы между народами, между культурами от французского слова «le monde» — «мир». И этот термин использовался самими сторонниками такого вот превращения всех как бы цивилизаций и культур в некое единое месиво, мультикультурализм еще иначе. Создание единого мирового государства с единым мировым правительством — это либеральная, либерал-демократическая концепция, которая, в принципе, близка к своему последнему завершению, вот растворению, по крайней мере, на политическом уровне. Этому противостоял Советский Союз как совершенно альтернативный. Альтернативная версия видения универсального устройства цивилизации. Советский Союз распался, пал в такой сложной дуэли. И путь к созданию такого мирового государства с мировым правительством открыт, потому что уже отпали последние серьезные идеологические противоречия в этом мире.
1: Остались еще некоторые моменты, это касающиеся все-таки национальных традиций в глубинке. То есть очень сложно, например, будет одному и тому же правительству подчиняться, скажем, человеку откуда-нибудь из-под Новосибирска и папуасу из Новой Гвинеи. Вот мне кажется, это гораздо сложнее будет преодолеть, нежели... Ну, действительно, сильная была альтернатива для этого, но вот традиции они никто не учитывает. Так же, как при построении коммунизма, инстинкт человека, ну, попросту говоря, природная жадность. Схватить не один банан, а два. Вот. И тут вот биологические просчеты в основном-то у них везде.
0: Но, с другой стороны, есть форма, как можно заставить папуаса, жителя Новосибирска или Парижа, подчиняться определенной логике. Это законы рынка. И мондиализм, он как раз основан на доминации даже не одного конкретного этноса. Да? То есть вот как бы идея о еврейском господстве, она тоже как бы была популярна в таких заговорческих кругах определенных, но она, на мой взгляд, сейчас гораздо более реально, совершенно иная опасность, которая не связана с этнической доминацией какого-то народа. Это скорее вот доминация просто мондиалистского рыночного отношения, доминация новых клоновых технологий, возможность отношения к людям как к неким таким объектам манипуляции в рыночных отношениях, тотальных рыночных отношениях.
1: Совсем грустно.
0: Вообще сегодня что-то 4 часа такие тяжелые ведем.
1: Зато вот очень интересные приходят вопросы. Вопросы к господину Дугину. К какой политической партии вы относитесь? Где вас можно услышать? В какой радиопередаче? На данном этапе у нас, что касается партии, я думаю, что мы это попозже обсудим, да, немножечко. Александр Дугин, читали ли вы Юрия Мамлиева?
0: Мамлиева.
1: Вот тут написано Мамлиева. Может быть, имеется в другого какого-нибудь?
0: Да, Юрий Витальевич Мамлиев, мой друг, замечательный русский писатель.
1: И еще очень вопрос мне понравился, мощный вопрос. Как вы относитесь к концепции ложного эго в индуизме?
0: Все отличные вопросы.
1: Вот еще один я все-таки зачту, простите.
0: Конечно.
1: Господин Дугин, как вы считаете, не является ли христианство героином для русского народа? Подпись «Лотос». Явно как-то вот он к восточным все больше склонен. Благоуханием, веянием. Нормально пахнет там. Я имею в виду палочки.
0: Я думаю, что... Да, что, значит, что касается партии, то есть я, как бы сказать, не принужу к таким существующим партиям на данном этапе.
1: Извините, давайте сразу просто до меня дошли от достаточно достоверных источников слухи о расколе в МВП, так называемый. Якобы господин Лимонов прокомментировал разрыв ваших с ним отношений буквально следующей фразой в партии, сказал он: не надо командира и комиссара, достаточно командира. Вот что это действительно, у вас там какие-то трения, действительно это все вот НБПовцы должны считать как раскол?
0: Ну, что-то в этом роде, на самом деле. Действительно, действительно что-то в этом роде. Я, кстати, прекрасно отношусь к Эдуарду Лимонову и как публицисту, и как писателю, и как человеку, который выражает гражданскую позицию в очень резких формах, которая вначале кажется такой неприемлемой, экстравагантной, но потом через некоторое проходит время, и он, как и Зиновьев, на самом деле, как покойный Максимов, он, как тот же Юрий Витальевич Мамлиев.
1: Они... Простите, но все-таки одно меня немножечко беспокоит. Вот выражая свою гражданскую позицию, он вовлекает огромное количество людей, не огромное, может быть, но вовлекает вот в свое дело, так сказать, в выражение и проявление своей позиции каким-то открытым способом. Но не секрет, я думаю, для вас, что в случае, если каким-то образом когда-то кто-то там под предлогом борьбы, скажем, с криминальными структурами, с позволения сказать, вдруг мощно возьмутся за всяких вот людей, высказывающих свою позицию слишком активно, то тушку господина Лимонова вывезут попросту американские зеленые береты, поскольку несут за него определенную ответственность. А вот те, кто поддержал его позиции, как раз они останутся здесь.
0: Ну, вы здесь ошибаетесь. Во-первых, Эдуард Лимонов, он как бы у него русское гражданство с Америкой, он, Америка уж точно его не будет защищать, он в черных списках на Западе, благодаря своей, кстати, позиции, благодаря своей участию в югославском конфликте на стороне сербов. Это, мне кажется, не совсем адекватное представление. Он сам сделал свой выбор, и этот выбор очень серьезный, этот выбор безотзывный на самом-то деле, и я думаю, что тут уже вопрос, он как бы ангажирован на 100%. Вот, поэтому, несмотря на то, что у нас с ним действительно сейчас отношения и сотрудничество, оно так прервалось, именно благодаря некоторому безразличию его, такому уже возрастающему, к идеологической и мировоззренческой стороне движения, которое для меня является главной и самой интересной, на самом деле.
1: А является ли слухом не высказывание, а гуляющее сейчас в определенных кругах телега, катающееся о том, что вы, когда разрывали ваши отношения с Лимоновым, сказали ему такую фразу: либо я, либо вот четыре боевика партии.
0: Ну, вопрос был, да, что-то в этом роде. Просто как бы была со стороны ряда таких вот, ряда товарищей, было возмущение именно, скажем, интеллектуально-религиозной стороной. Вот, и как бы это было, может быть, не, это, конечно, не причина, но это был синдром. Вот есть вещи, которые я мог как бы терпеть. Но вот этого, как бы сказать, уже откровенного такого хамского наезда на то, что, на мой взгляд, являлось и является наиболее созидательной, наиболее успешной стороной вообще всей этой истории, это, на мой взгляд, безусловные успехи в мировоззренческом таком оглашении. Вот этот аспект, этот новый поиск, это сочетание парадоксальных мировоззренческих элементов, правых, левых, авангардистских, традиционалистских, вот этот синтез, этот сложнейший компонент, который, кстати, и привлек таких людей, вот как, например, Сергей Курюхин, мой близкий друг, он привлек в это движение именно вот это своей тонкостью, своей вот неожиданностью этого парадоксального синтеза. И со стороны, как бы сказать, такое уже вопиющее непонимание, просто невнимание к этой линии, оно действительно со стороны, как бы сказать, довольно второстепенных персонажей, которых почему-то, вопреки всякой логике, вопреки всякому, на мой взгляд, политическому такому, ну, как бы сказать, прозорливости, просто вопреки самому себе поддержал Эдуард Вениаминович, это для меня как бы так вот непонятно. Это была последняя капля. Но при этом я к нему продолжаю испытывать самые искренние, самые хорошие чувства и к тому, что он делает. Единственное, что пусть он это делает сам. Вот раз командир, так пусть командует.
1: Ну, мы узнали, скажем так, то, что нас просили. Просто эта часть вопросов тоже пришла на пейджер, но я их заготовил на потом. Вот. Ну, уж раз так сложилось. А вот что касается антиэго в индуизме, хотелось бы узнать.
0: Это очень правильная концепция. Существует как бы два «я» — высшее, self, да, атман, и низшее «я», то есть эго. И это не только в индуизме. В принципе, все традиции духовные предполагают необходимость отречения от низшего эго, от низшего «я» ради высшего «я», высшего трансцендентного «я». Это, в принципе, абсолютно такая вот классическая норма такого антропологического подхода.
1: Как вы относитесь к борьбе женщин за равноправие с мужчинами? Это очень хороший вопрос.
0: Ну, вы знаете...
1: Это, кстати, вот к названию мы можем даже, вот опять же, женщина-врач. Это же, вот, я думаю, отсюда это и началось. Почему я должен быть врачиха? Я тоже врач, я умею врачевать не хуже мужчины, я врач. Но, с другой стороны, я певица.
0: Нет, певица — это страшная.
1: Страшная
0: вещь. Певица лучше не упоминать надо.
1: Я прошу прощения, больше не буду говорить.
0: Вот врач — хорошо.
1: Да, хорошо.
0: Врач, она врачует.
1: Но все-таки они же борются, но с другой стороны, им же не хочется этого равноправия.
0: Вы знаете, я раньше относился, у меня как бы была такая конвенциональная маскулинистическая сексистская позиция, то есть вот я считал, что мужчины и женщины, как бы сказать, не в разных онтологических условиях, что между ними нет общей меры, что, безусловно, должна быть доминация мужского начала над женским началом. Ну, это такой традиционалистский, патриархальный, классический подход. Я его пересмотрел, узнав о существовании таких любопытных движений, как, например, такое индоевропейское направление феминизма и концепция нордического патриархата матриархата Германа Вирта. Меня очень вдохновила эта идея, что некогда существовали цивилизации матриархального типа, но это была не такая, ну, не, как бы сказать, не склочная современная баба уже такая, как бы доминировавшая над покорными полукастированными мужиками, но это была доминация именно, как бы сказать, светлого, высокого женского жречества. Совершенно уникальная цивилизация высоких белых дев, юн маг Магден, Девайс и Фрау, белые женщины, которые остались в различных мифах, в афеях, о высоких о женщине-гигантах, на самом деле. И вот эти вот высокие северные индоевропейские такие белые фрау, традиции их, на самом-то деле, легла в основу, например, немецкой версии и во много англосаксонской версии феминизма, который был формально, это, как бы сказать, направлен за равноправие, за суфражизм и так далее, но, по сути, вдохновился очень интересными и крайне такими, на мой взгляд, любопытными, притягательными мифами. Мифами, которые имеют очень интересное содержание, интересное измерение. И я вот как-то, обнаружив этот вот такой наличие гиперборейской линии в феминизме, я несколько пересмотрел отрицательное, негативное отношение к этому явлению. И вот этот вот гиперборейский феминизм, который особенно это связано с такой вот с идеей борьбы женщин против эксплуатации такого эгоистического мужского начала. То есть борьба женщин против индивидуума, против конфортизма. То есть вот идея валькирического начала, в этом есть очень такой, очень, мне кажется, любопытный аспект, любопытная аура у этого.
1: Интересное сообщение пришло на Pleasure. Если фриксы и есть в Японии, значит, их власть не позволяет популяризировать по всем каналам вопрос. Это говорит о более высокой нравственности ее власти. Вопрос дальше. Следовательно, им не грозит экс-модернизм. Мощно, да?
0: Пост-экс-модернизм.
1: Да.
0: Ну, что я могу... Да, я, честно говоря, я же не сказал, что...
1: Я просто подумал, извините, что перерыв, насколько, наверное, операторы пейджинговой компании с удивлением принимают такие вот деления мощные.
0: Ну да, повышают свой уровень.
1: Да, они же не понимают, о чем речь идет. Они же не слушают эфиры, им так звонят и спрашивают. Вы уж пощадите их, вы попроще что-нибудь. Ну, им спрашивайте.
0: Ну вот, что касается... постмодерна, я думаю, что все-таки это универсальная вещь. Хотя азиатам, которые живут в обществах, которые гораздо более приближены к традиционному типу, осознать специфику постмодерна будет довольно трудно. Но у японцев, многие японцы учатся в европейских учреждениях, в американских, и в курсе, скажем, там, современных новых левых, или как бы уже несколько устаревших, ну, по крайней мере, тех авторов, которые развивают концепцию и анализ постмодерна. Поэтому, если бы у нас был экспорт по Японии, он мог бы сказать вообще, вот просветить нас и наших радиослушателей в отношении проблемы фрикс в Японии, да? А после этого мы бы уже стали бы делать вывод, например, что там правительство борется с этими там как бы недоумками, или как бы их маргинализирует, либо не борется, либо их вообще нет, либо они выполняют иное социальное значение. И мы просто не знаем этой темы, мы искренне не сказали, поэтому как-то чем искренне говорю, что мы не очень как бы вот в этом разбираемся, тем больше люди достраивают сами, интересуются, да. И достраивают сами.
1: Это хорошо.
0: Да, это работа мысли, прекрасно.
1: Ну, знаете, у нас остается совсем немного времени, к сожалению. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок 203-19-22 и последний вопрос нашего радиослушателя к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот. Вы знаете, у меня вот как мне кажется, что странно. Допустим, про тот же «Титаник» была масса всякой литературы. Фильм всего лишь разбавили эту литературу слезами и соплями. Но почему-то такое. Вы считаете, что это такое эмоциональное воздействие? Любой нормальный человек давным-давно все это уже знал. И ему не нужно было этого. Это, в общем-то, только желание нажиться, так сказать, на большом горе 1500 людей и их семей. Потом вы говорите о религии как о необходимости какой-то общей идеи. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь человечество, прогресс человечества существует именно потому, что идей много, и они разные. Любая общая идея создает только серую массу, которая нивелируется по среднему, потом по следующему среднему и так далее, все ниже. Пример тому вот арабские страны и их арабская революция. Вот. Прогресса при этом не может быть никакого. Ведь даже разные языки вызывают прогресс, а не регресс. И наша попытка русифицировать привела к распаду Союза. Если бы вместо того, чтобы не учить французский, учили латышский, это наверняка скрепило бы больше страну.
1: А лучше бы они все учили русский. И вот
4: нет,
1: и в Англии
4: вот
1: тоже.
4: Нет, вот нельзя лучше бы русский. Нет. Наоборот, нужно учить другие. Большая нация должна учить другие языки.
1: Вот. А почему английский язык стал международным?
4: По очень простой причине. Его ввели в компьютеры. Поэтому он
1: вот
4: очень
1: так
4: укрепился.
1: Вот так, вот
4: просто
1: так.
4: Если бы был более удобный универсальный язык, то наверняка пошел бы он. Какой-то, просто ввели какой-то язык. Именно через системы связи. И
1: знаете,
4: сейчас французский заменяют. Потом, вы понимаете, мне кажется, что вот ваша эта, так сказать, теория всеобщего прощения, вы ведете, если кто-то за вами последует, конечно, это же прямо, так сказать, к апокалипсису. Потому что жить людям, которые не захотят следовать вашей общей идее, которые с ней почему-то не согласны, вот, они не могут. Допустим, те же евреи, которых вы, так сказать, не любите, они, извините меня,
0: берутся
4: в свой Израиль. И вот вам, пожалуйста, прямо.
1: Спасибо вам за ваше мнение, действительно. Знаете, Александр, я думаю, что нужно подвести черту нашей сегодняшней встрече, ответив на вопрос, который пришел на пейджер. Какие философские книги вы рекомендовали бы почитать молодому человеку в возрасте 18 лет, Денис? Миротворческий хороший вопрос.
0: Я всем советую читать «Кризис современного мира» Рене Генона. Книга, мне кажется, важнейшая. Также его «Царство, количество и знаки времени». Это не просто мой любимый автор Рене Генон, но одновременно, мне кажется, это самое правильное чтение. Это не просто даже стоит его читать, а стоит его выучить. Это не такая большая книжка. Рене Генон «Кризис современного мира». Это блестящее и самое убедительное, с чем я сталкивался, в смысле описания сущности нашей ситуации. Вот. А потом других авторов аналогичного направления, традиционалистского направления, Юлиуса и Вола. Дело в том, что вот Генон и Вола, традиционалисты, создают тот контекст, в который может быть помещен все остальное интересное. И Ницше, и Хайдеггер, и вся так цвет культуры западной вот в контексте традиционализма будет выглядеть очень...

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. Сегодня в нашем дивном городе, сейчас я посмотрю, сколько там градусов. А, вот, написано, что 4 градуса тепла. И сегодня у нас 4 апреля 1999 года. Обитаем мы в городе Москва, в государстве Россия. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Монморанси», 303-й базедовый выпуск нашего мероприятия. В первом часе нашей программы, в оставшиеся, вернее, полчаса, ну и, может быть, несколько позже, у нас в студии гость номер один. Это Александр Минаев, четырехструнный, в общем-то, из ансамбля «Тайм-аут». И второй гость, который несколько позже примет участие в нашей программе, это человек, скажем так, имеющий свой взгляд на политическое устройство мира. Так что разговор у нас будет с ним совсем уж серьезный, вы готовьтесь к этому. Напоминаю вам номер нашего пейджера 203-19-22. Это в смысле, тут подойдет я к телефону, и вы можете через меня отослать, чего хотите, кому не попадя. А так вообще 913-29-29, абонент «Монморанси». Я думаю, что мы с Александром ответим на те вопросы, которые в течение недели приходят на этот пейджер, потому что я хочу, так сказать, несколько схалтурить, схалявить и превратить Александра Минаева вот на этот час нашего эфира в своего как бы соведущего. Удостоить его, не побоюсь этого слова, такой честь даже. Естественно, денег за это ты никаких не получишь. Ну, для тебя это не новость. Ты это прекрасно знаешь.
2: А я в эфире. Ах, я уже в эфире.
1: Ну,
2: а то... Йоксель-моксель. А я сижу скромно, молчу, уступив, так сказать, право голоса хозяину. Оказывается, я здесь тоже один из главных.
1: Уже давно-давно мог говорить.
2: Ну, я потерял 3 минуты эфирного времени, а сейчас минуты эфирного времени стоят бешеных денег. Я попал на бабки. Сань, я считаю, что мне не надо гонорара за сегодняшнюю программу, но вот этот минус ты мне должен оплатить. Потому что, ну что же я так? Надо предупреждать. Давай это...
1: Пьесу.

0: подкладыш свой протез зубной. Тебе приснится с яйцами птица.
1: Хорошо, про птицу.
2: Про птицу.
1: Птица дура, она, понимаешь, легче воздуха. Я сейчас все объясню. Птица, она легче воздуха. Почему ее и прибивает к потолку? Она крыльями машет, пытается к земле поближе.
2: Да.
1: Вот, и поэтому она дура и квадроверх проклевала. Она, когда к зернышку на него попала, она его клюнула вообще. Да, но это что касательно птиц.
2: Ну, вообще, ты тут совершенно прав. И, в принципе, многие люди думают про птиц, что, вот, дескать, птицы, когда орут, это они общаются. На самом деле...
1: Они просто орут.
2: Да, это у них ветер внутри задувает, поскольку у них кишка идет прямо от клюва к этому. И
1: канусу.
2: К канусу. И продув сквозной называется туннель.
1: Правильно.
2: Эффект туннеля, сокращенно ЭТ.
1: Да?
2: Да.
1: Я не знал. Вот насчет этого я, конечно, не знал, но да, вот ор, я с тобой полностью согласен. А дело в том, что кишка, она не только она такая прямая, она ни одного диаметра.
2: Одного,
1: а в середине туловища, естественно, она имеет расширение. Там воздушные потоки завихряются, и оттуда и выходит этот свист. А резонатором служит голова птицы.
2: Да.
1: Вот. И через клюв, вот, в зависимости от длины и клюва и толщины его стенок, соответственно, и получается. То высокий свист, там, допустим, то курлы-курлы, а то и вообще бог знает что, даже стыдно в эфире
2: показать. Стыдно произносить.
1: Да.
2: Но при этом наверняка многие сейчас интересуются, дескать, а что же там вот этот мах крыльями такое? То есть на самом деле это как бы желание общаться таким образом. У них производятся это сигналы, которыми они друг обмениваются, чтобы просто не столкнуться, поскольку их несметное количество. Они, да, и они в результате действительно перемещаются хаотично. Это люди думают, что их перемещение запрограммировано. Что
1: да это броунское движение.
2: Полностью.
1: Как орнитологу хочу сказать, что все потуги, вот эти движения крыльями, это для того, чтобы только прибиться к земле.
2: Да, они
1: потому что можно улететь в стратосферу, а, соответственно, так как там нет кислорода, то она не сможет не свистеть, а она попросту задохнется.
2: Подохнет.
1: И упадет, потому что, ну, как рыба. Если вот взять рыбу, да, когда рыба вздыхает в глубине моря,
2: всплывает.
1: Она потом всплывает. У птицы это как негатив. Птица это негативная рыба.
2: Да.
1: Рыба только наоборот. И там получается такая фишка, что если птица вздыхает в стратосфере, то она камнем падает вниз. А почему и надо, собственно, почему вот пользуются касками, особенно военные, я сейчас объясню. Дело в том, что военные, они обычно находятся на маневрах и на учениях
2: в
1: открытой местности.
2: Да,
1: и живут в палатках. У них крыши очень мягкие.
2: А некоторые живут, кстати, вот в плащ-палатках, я
1: плащ,
2: знаю. Набиваются
1: некоторые...
2: по трое туда даже бывает.
1: По трое, ну они
2: помнишь,
1: там
2: это,
1: живут.
2: Помнишь, такое, мы делили с тобой шинель одну.
1: Нет, я вот этого не помню.
2: Нет,
1: я...
2: это песня.
1: Песня, ну
2: да.
1: Ладно. И значит, это, почему они ходят? Я все про каски, про шлемы. Значит, потому что они находятся под открытым воздухом. Мотоциклистам почему рекомендуется ездить в шлеме? Он же не в машине едет. Крыши у него, соответственно, нет. И за счет того, что птица мертвая может упасть с воздуха, она попадет в голову и доставит ему массу неудобств.
2: Совершенно другая ситуация складывается с легендарными русскими богатырями, вот Анастасом Муромцем и его компанией. Остроконечные шапки вот эти.
1: Она одевается на этот пик.
2: И это пища сразу.
1: Да.
2: То есть практически...
1: И сразу в костер.
2: И
1: сразу тебе все, что хочешь. И в любом виде подается на стол. Вместе с шлемом, на какой она оделась.
2: А еще при этом люди многие ошибаются, считая искренне, что вот игра дартс это изобретение американцев, ничего подобного.
1: Бред.
2: Именно вот от этих вот метания птиц на шлем. Это была древняя забава русских, исконно русских богатырей. Ну ты знаешь, вот тут на пейджер приходит сообщение, в частности от Игоря Волкова. Он пишет,
1: Игорь Волков.
2: Да, Игорь пишет нам. Александр.
1: Я знаю Петра Волкова и знаю Александра Волкова. Игоря Волкова не знаю, но сейчас, я думаю, узнаю.
2: А я знаю еще такую Анастасию Волкову, пенсионерку.
1: Это...
2: Она все время к нам приходит и приносит выпечку.
1: Пенсию. Ну, она выпечка в виде пенсии.
2: Да.
1: Понимаю.
2: Вот он, значит, и она тоже, все они пишут. Наступила пора засевать семена. Где достать дешевые удобрения и как взрыхлять почву.
1: Я сейчас опять же могу рассказать. Так как мы активно занимаемся сельским хозяйством, разведением квачей, оцеропитосов и папендусов на квачином побережье, то, соответственно, мы производим заготовку разнообразных минеральных удобрений. Очень хорошо получать минеральные вещества и удобрения из свиного творога, который получается из квачиного молока. Так как квачиное молоко очень богато минеральными солями, разнообразными витаминами, то при получении свиного творога дорого. Естественно, вы получаете массу отходов. В этих отходах и содержатся эти витамины. А также для удобрения можно использовать кнаки, которые откладывают квачи.
2: Но это совсем для состоятельных.
1: Но то есть это, вот, я не говорил, да, что, да. Я не говорил, что это все легко дается. Для того, чтобы все это дело получить недорого, надо сначала заработать приличный капитал.
2: А
1: потом недорого покупать. Соответственно, если твои доходы будут больше, то цены на этом фоне будут просто-напросто недорогие.
2: Но есть еще одна панацея. Все-таки ты, Александр, как-то вот сказал, такой рецепт хороший, но для людей все-таки состоятельных. Для совсем же бедных людей мы рекомендуем, в общем-то, выгонять на поля по весне в большом количестве турецких рабочих и вьетнамцев, торгующих тут в Москве, дабы они попросту гадили. И
1: но их самое... надо, соответственно, кормить.
2: Ну, вот эта проблема уже не наша.
1: Нет, но ты все-таки не прав.
2: Это проблема политиков и, в общем-то, кормовиков.
1: Для того, чтобы они могли удобрять все это дело естественным путем, их, естественно, надо кормить чем-то.
2: Ну, я же для бедных, я же объясняю. Вот, ну, понимаешь, слушай,
1: ну, можно просто ими удобрять.
2: Хочешь, покупай кнаку. Хочешь вот 10 рабочих туда вот.
1: Да?
2: Да. Плюс,
1: на выбор.
2: На выбор. Плюс, кстати, тут же еще мы будем компенсировать, поскольку откорм в основном будет вот этих вот удобряльщиков, да, иностранного производства вестись просом, то это просо, оно не до конца, естественно, будет перевариваться в них. И мы одновременно получаем и семена, то есть те сразу удобряют.
1: А они сразу и сеют. Ты там и сеешь, и
2: человек пашешь. Человек-сеялка одновременно. А плюс от того, что у них будут постоянные запоры, ну, потому что не привыкли к нашей пище.
1: Да, непроизвольные.
2: Они будут топтать постоянно, да. Топтаться ножками, и в результате будет... вспарывание почвы. Не
1: Я
2: плавишь,
1: согласен с тобой абсолютно и полностью. И еще вот могу такое предложение. По периметру полей можно выставить оцепление милиционерское для того, чтобы они взимали еще штраф, потому что они гадят в неположенном месте. А также еще мы можем решить еще экономические проблемы вместе с сельскохозяйственными.
2: Ну, мало того, вот эти военные части и вот милиция должны будут периодически, мощно, неожиданно отстреливать в воздух, дабы пугать рабочих вот, турецких и вьетнамских. И они, чтобы испражнять легче.
1: Да.
2: От неожиданности.
1: Из пушки причем палить.
2: Да, пушка будет замаскирована.
1: Да, но надо им шлемы. У вьетнамцев-то есть пробковый шлем. От птиц, которые сверху падают, дохлые. Чтобы по башке не попало.
2: Да, это что, наши, что ли, проблемы?
1: Ну, в принципе,
2: пусть сами
1: да.
2: Там тент.
1: Да, они сами там разберутся.
2: Ну что, следующую песню?
1: Да. А это какая?
2: Песня вот с нового альбома.
1: А давай тогда я представлю, что это...
2: Давай.
1: Вот в руках у господина Лаэртского находится новейшее произведение, это новейший альбом, причем коммерческий, ансамбль мутологической музыки «Тайм-аут». Альбом называется «Погоня за длинным рублем». И мы надеемся, что это название нам коммерческий успех принесет. И первое коммерческое произведение с этого альбома я вам предлагаю послушать. Оно называется «Клоуны».
3: Смотри, сейчас доносишься.

0: Хомячок не краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Вот тут еще такой вопрос от человека по имени Протагор. Он спрашивает нас, как великих людей, великих артистов, и людей, в общем-то, вплотную занятых шоу-бизнесом.
2: Наглухо занят. Занятыми наглухо просто.
1: При этом, ты знаешь, у меня сейчас новые такие фишки. У меня телефон дома всегда лежит, снятый с рычажка. Ты видел мой старый телефон?
2: Это да.
1: Чтобы было занято, потому что все говорят, да у него всегда занято, значит, он всем нужен, ему звонят.
2: Человек, я сказал, в обойме.
1: Да,
2: в обойме он занимается проблемами, решает их, я не знаю, ставит задачи неразрешимые. И все время на трубе. Все
1: постоянно
2: время.
1: В движении.
2: Да, вот постоянно.
1: Так вот, он спрашивает, как создать ВИА. Я, ты знаешь, думал об этом. Для начала, конечно же, нужно придумать для ВИА название и антураж. Ну, то есть одеть на какие-то кожаные штаны.
2: Купить... На голову причем.
1: Да,
2: сделать прорези для глаз. Вот знаешь, как вот ходят все приличные люди, которые банки грабят. А также вот, которые в охранных структурах работают. Вот, только они почему не считаются музыкантами? Просто потому, что у них на голове не кожаные вот эти колпаки,
1: а обычные лыжные шапочки.
2: А шерстяные, да.
1: Или
2: еще
1: хуже, колготки женские. Я помню, знаешь, была смешная ситуация. Сижу я, ну, ты знаешь, я подрабатываю в охране банка.
2: Да.
1: Входят пятеро, и у них на головах это женские колготки. Я им говорю,
2: дешевые.
1: Дешевые женские. Я ушел, говорю, ребят, голубые, что ли, валите отсюда. Они аж сквозь них покраснели.
2: И ушли.
1: И ушли.
2: Ну, правильно.
1: Вот так,
2: ну,
1: сразу срамил попросту.
2: Конечно,
1: победил срамом их. Да.
2: Еще не хватает еще дешевые колготки, они трикотажные бы еще на себя делали.
1: Экономим, вообще нищета.
2: Позор. Да, с вытянутыми коленками такие, знаешь, колготки?
1: Да.
2: Они болтаются, коленки, и неудобно просто ходить.
1: Ну, в принципе, мы ответили еще.
2: Да, я думаю, что вы найдите сначала хорошие колготки, а потом уже задумаетесь над всем остальным.
1: Тут вот знаешь, что говорят, что сегодня праздник вербного воскресенья, и просят поздравить, ну что, поздравления нам не убудет, да поздравляем. С чем хотите можем, даже с четвертым можем. А, потому что четвертое есть.
2: Четвертое уже. Нет, вербное воскресенье дело хорошее.
1: Хорошее.
2: А, да.
1: Да.
2: А так как я человек еще и верующий, вдобавок ко всему, так получилось, то я всех поздравляю от души. От души. Скоро вообще Пасха. Вот.
1: Вот еще также интересно. Это хорошие новости. Вот еще также интересуется, есть ли в нашем автомобиле, а он у нас один на двоих, на котором мы развозим стеклопакеты всем желающим.
2: Стеклопосуду мы развозим.
1: Ну все из стекла. Стекловолокна развозим.
2: Да,
1: лом
2: вот
1: стеклянный. Особо сейчас пользуется спросом.
2: Бой еще.
1: Бой.
2: Бой.
1: Да, бой тоже. Но бой это, ну, особо.
2: Бойфренд там, понимаешь? Вот. Girlfriend. Это мы для иностранцев возим.
1: Так даже...
2: Чего?
1: А, так вот он интересуется. Есть ли в этом нашем автомобиле подставка для чтения книг и для нот?
2: Нет, для... Зачем нам ноты? Мы что, эти...
1: Не мажор ни в коем разе.
2: Нет, ну мы, во-первых, к музыке-то отношения никакого не имеем.
1: Давно уже никакого.
2: Нет, а и я, например, и не имел никогда. Я ноты-то в глаза эти куклы первый раз вижу, в руках держу. Вот, а насчет подставки для книг, вещь, конечно, хорошая.
1: Нет, но ноты, у нас подожди, нет книг. Ноты, он знаешь, о чем имел в виду-то? Ноты. Это вот вместо магнитолы, там прикрепили магнитофон ноты катушечные на переднюю панель. Подставку. Он это имел в виду.
2: А, для ноты.
1: Ну, типа, помнишь, мы же были крутые тогда.
2: Были
1: еще
2: крутые.
1: Ни у кого не
2: а ноты
1: были.
2: У нас были ноты, да.
1: Две стояло.
2: Да.
1: Ну, чтобы реверс на них не было, одна кончилась, то другую.
2: Сейчас пленки хорошие не достать.
1: Не достать катушные. Так что подставки есть, а вот нот самих нет. Можете нам подогнать.
2: Даже не подставы у нас сплошные. Просто вот нас подставили.

0: Никакого.
1: Очнулся, а уже осень, понимаешь, что
0: да,
1: дело?
0: Да, да, вот уже листья так, желтые, как там над городом.
1: Над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. Я сейчас пою еще. И от осени не спрятаться, не скрыться, а листья желтые, скажите, что вам снится. И вот это я понимаю.
0: А Урма что? Спел.
1: Кто? Урма с от, это ты вряд ли.
0: Или Каламекью.
1: Ну, я не понимаю. Я не понимаю.
0: Мы этого не понимаем.
1: Мы и того не понимаем. Ничего не понимаем.
0: Ну что, песню?
1: Давай, это опять же...
0: Страдания. Наверное, про беременных, я думаю.
1: Нет, это просто страдают, понимаешь, фигней разной. Вот люди страдают, и здесь тоже люди страдают. Это опять же вот с нашего нового альбома «С погоней за длинным рублем» произведение. Я считаю, достойное.
0: Оценим.

0: мы периодически отвечаем на ваши вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29. Абонент Монморанцев мне помогает в этом сложном деле. Александр Минаев. Вот такой вопрос. Как вы думаете, каким образом группа «Блестящие»? Ну, это опечатка, безусловно, «Дрестящие». Ансамбль называется «Попали в MTV». Вот ты в свое время тоже работал в этой, скажем так, преступной организации телевизионной.
1: Да.
0: Вот у меня, знаешь, какое мнение сложилось, что люди наши в большинстве своем

0: привыкли к серому такому цвету. Ну, что, считай, Финляндия, да, та же. Вот, снег. Да, то есть такой. Вот. И вот эти яркие, блестящие, дрестящие краски, которые сопровождают видеоряд MTV, естественно, на первых порах как-то рефлекторно раздражали. Ошеломили, да. И, соответственно, все, что было вот так ярко, оно общим потоком и свалилось в этот ящичек, выдвинутый из тумбочки, называемый «Американская безвкусица».
1: Нет, я хотел бы все-таки вот что заметить. Дело в том, что да, я действительно, я и Гаги Гагеич Сикорский Конченый имели отношение к каналу MTV. Мы там делали программу «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Вот. А насчет ансамбля, скажу так, что мы, когда ушли с канала, мы ушли с 1 января этого года, вместо себя поставили вот этих девушек. Это засланные казачки, так сказать. Они ведут там сейчас работу по сбору информации. Они занимаются агентурной деятельностью. Таким образом, мы хотим запустить щупальца в эту сеть и, соответственно, наладить там свой шоу-бизнес.
0: Как ты серьезно что-то прям загнул. Еще сообщение, сейчас это зачитаю. Следующего характера. Александр, известно, что все ведущие телекомпании во время выхода вашей программы отключают свои студии, осознавая, что с вами конкурировать бесполезно.
1: Правильно, правда, я согласен. Я вот сейчас все подключал и сюда, бегом.
0: Ну вот он тебя интересуется, а почему же тогда радиостанции другие не отключают свои передатчики?
1: Я могу, хочешь я отвечу?
0: Да, ну ответь как есть.
1: Дело в том, что отключить можно только телевизионные каналы, потому что они по телевизору идут. Вот. В телевизионных отключается. У нас пока предусмотрен во всей стране рубильник только на телевизионные приемники. На радиоприемники пока нет такого дела. И дело в том, что когда выходит программа «Монмаранси», в нужный момент отключается рубильник и только вот на телевидении. Пока мы еще не предусмотрели рычаг для радиовещания.
0: Да, но в принципе мы планируем это сделать.
1: Нет, мы планируем. Но у нас сейчас кризисная ситуация в стране, не хватает средств. Я сейчас назову номер счета в Мотобанке. Запишите, пожалуйста, 700-315-1026 в
0: Мотологическом,
1: в Мотологическом банке. Значит, отделение вагоностроения и вагонное хозяйство. Пожалуйста, присылайте туда свои средства. Кто сколько может. Я вас очень прошу, мы поставим рубильник и будем отключать еще радиовещание для того, чтобы вы не могли слушать больше ничего. Никогда.
0: Если у вас сложности как-то с финансами, со вкладами, и вы не можете, как говорится, делать ваши ставки, господа, то хотя бы приходите, помойте в филиале банка вот в полы, потому что это тоже будет...
1: Несите вещи. Да, несите вещи. Гуманитарную помощь окажите.
0: Да, едой.
1: Да, едой. Ну, все, что есть. Все, что в печи, на стол мечи. Вот так.
0: Вот, кстати, сообщение Миша Таганский прислал. Спускайтесь вниз, будем бить. Саня скоро выйдет. Что я могу сказать? Саня, разберешься?
1: Ждите.
0: Ну что, пьесу еще?
1: Произведение.
0: Оно что-то короткое.
1: Оно достаточное для того, чтобы вникнуть в глубину этого произведения.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: Акакий Назарь Зернбенштейн.
0: Я ПМД.
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременное с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе у меня, что ли, находится?
0: Ты вообще...
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы? И что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими? Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я... мне все равно, лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни,
1: ну,
0: уйдем
1: в
0: историю.
1: В корни можно, конечно, можно, вот давай, заметь, заметь, давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет.
0: Совершенно
1: радикально
0: верно.
1: Противоположный черному. Опять же...
0: Вообще что? Хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничем.
1: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар. Непорочный и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего
1: нет.
0: Ничего нет.
1: Вот, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка в наше время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям
1: мне
0: фамилия
1: бы только
0: была
1: на эту
0: Игорь
1: тему
0: Атавизм.
1: И рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радиоприемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился... Ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело. И если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу мне...
1: Анализом меня... Таким анализом меня не испугать. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел?
1: Я видел такой анализ, что... математический. Вот
0: такой. И... Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что...
0: Кстати,
1: вот
0: я
1: сейчас...
0: хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
1: я вот,
0: да,
1: по
0: я
1: по этому
0: вспомню.
1: Поводу...
0: Ну,
1: я
0: дай назову.
1: Ну, давай.
0: 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы, присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах,
1: там
0: в свитерах по горло.
1: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах.
0: Вот.
1: Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. и давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. А. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан, затаскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц
1: кошек
0: тоже.
1: Птицы, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птицы-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то у нее
0: странная,
1: получается.
0: Как у змеи.
1: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у нас у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересуется, почему флюорографию разрешается делать только один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям-таки знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то он на это дело может подсесть. Это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: Он все,
1: просто не может...
0: Торчит,
1: да,
0: на,
1: и торчит
0: на
1: наглухо.
0: Слушай, а это вот при флюорографии дают алчно пожирать белую массу такую?
1: Смотря какую.
0: Потому что я думаю, что многие ходят именно из-за того, что любят вот процесс пожирания этой белой массы.
1: Нет,
0: еще.
1: Это не флюорография.
0: Нет?
1: Нет, это совершенно другое.
0: Но я бы тут тоже ввел бы обязательно, что вот не чаще одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая
1: а
0: масса нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду?
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо. Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать телевизор.
0: И завешивать ситцем.
1: Веселеньким. Ситчиком. Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу.
1: Вообще-то он тебе присылал сообщение.
0: Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать, тоска.
0: Ну вот,
1: очень
0: еще
1: свиристелка
0: тут
1: хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли,
0: разговариваешь? Мы эстонцы, называем ее попросту.
1: А, мы все больше с финнами. Тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья.
0: Нельзя,
1: да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирен Бернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да, что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю.
0: Да, он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагеевича Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой. Великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос, дорогие ведущие. Вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт.
0: Да. Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, пребывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, пребывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да? А живем рядом?
1: Живем
0: соседи
1: рядом,
0: считай.
1: Буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да. Так, и ничего он не загадывал. Он не может загадывать. Он же этот неодушевленный, так сказать, предмет. По поводу дороговизны билетов, да? Значит, что я хотел бы сказать? Могу лазейку вам приоткрыть, дорогие друзья. С понедельника можно купить билеты дешевле непосредственно в кассах малой спортивной арены. А также, если у кого есть под рукой ручка, я могу телефон сказать? Ну, телефон, просто номер телефона.
0: Ну, скажи.
1: Да, 263-40... Я, по-моему, забыл. 46-77. Вот, 263-46-77.
0: Спросить Веронику.
1: Можно никого не спрашивать. Там тоже скидка 25%, кстати, на билеты. А так, кому лень будет звонить, с понедельника можете приезжать на малую спортивную арену и покупать билеты значительно дешевле, нежели они есть в театральных кассах. Ну, а ежели нет, тогда покупать в театральных кассах они, в принципе... Сейчас дешевле-то вроде как и нет.
0: А какая-нибудь есть маза пролезть так, там, наверняка?
1: Сесть – это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И все,
1: он просто не может,
0: торчит,
1: да,
0: на,
1: и торчит наглухо.
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И... Для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз,
0: слушай.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Потому что многих... Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: Акакий Назарь Зернбенштейн.
0: Я ПМД. Кое-то именно...
1: Ну, ладно.
0: Такой вопрос тут, значит. Пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефон. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе находится?
0: Вообще...
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими? Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я. Мне все равно.
0: Из-за того, что любят.
1: Лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета – это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам, вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни,
1: ну,
0: уйдем
1: в
0: историю.
1: В корни можно, конечно, можно, вот давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок?
1: А я, наверное, тебе отвечу, это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет. Радикально противоположный черному.
0: Вообще хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничего.
1: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар, непорочный, и чистая слоновая кость, ни щелочки, ни трещинки, ничего нет.
0: Ничего нет.
1: Вот,
0: белой массы.
1: Нет, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка в наше время, это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм, прям фамилия была.
1: Мне бы только на эту тему и рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радио. Это нет, это его приемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился, ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело.
0: Но
1: и если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душу, не флюорографию, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу... Нет?
1: Нет, это... Анализом меня... Таким анализом меня не испугать. Убирай анализ.
0: Ты страшнее видел.
1: Я видел такой анализ, что... Математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что совершенно другое.
0: Кстати,
1: вот
0: я
1: сейчас...
0: хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
1: вот,
0: да,
1: по
0: я
1: по этому
0: вспомню.
1: Поводу
0: ну,
1: я.
0: Дай назову.
1: Ну, давай.
0: Но я бы тут тоже. 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах, в свитерах по горло.
1: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. И давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. А. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан. За это обязательно таскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц
1: кошек
0: тоже.
1: Птицы, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птицы-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктор доктору. Если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то.
0: Ну что, не странно, как у змеи.
1: Змеи. А змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у нас у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересуется, почему флюорографию разрешается делать только чаще один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям таки знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то на это дело...
0: Одного раза в три года. Потому что белая масса нынче в дефиците.
1: Где сейчас хорошего белого найду? Белого яду.
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем. Да. Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо. Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать его, телевизор.
0: И завешивать ситцем.
1: Веселеньким ситчиком завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу. А вот
1: вообще-то
0: любовь...
1: он тебе присылал сообщение.
0: Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать. Тоска лебединая. Вот.

0: Ну вот
1: еще. Вообще свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли,
0: мы эстонцы, называем ее попросту.
1: А, мы все больше с финнами. Ну, тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья. Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зернбернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да. Что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагеевича Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой — великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, да, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было, да, в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута»? Михаил интересуется. А-а-а. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же,
1: да,
0: пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт.
0: Да. Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы,
1: ну,
0: сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, пребывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, пребывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи
1: рядом, буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да.
2: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И в этот час я рад приветствовать в нашей студии хорошо известного всем, в общем-то, меломанам, ну и вообще людям образованным. Дело ведь в том, что образованный человек — это не якудза какая-нибудь, это, в общем-то, настоящий самурай, то есть человек, который шарит во всех областях. То есть он может, в общем-то, привинтить колесо к автомобилю, отвинтить, кстати, также колесо от автомобиля. Он, в общем-то, знает предвыборную программу Зюганова, он знает все пластинки Роберта Фрипа, естественно, он должен знать, кто такой, в общем-то, Иван Смирнов, да. Ну, для тех, кто, в общем-то, пока не самурай, скажу, что Иван Смирнов наш с вами соотечественник, музыкант, и играет он на гитаре. Мало того, взрастил, собственно, как говорится, и сына Михаила, который пошел по стопам отца. Что, в общем-то, хорошо. Хорошо, что вот продолжается музыкальная династия. А не, как это часто водится, мой папа, говорит она, морской офицер. Затем что мы видим? Мы видим и в Питере дико бухающую с финнами. Да, ну вот, Иван, тут ситуация следующая. Добрый вечер.
1: Всем привет.
0: Маргарита Дверь, она написала мне целый ряд вопросов, которые я должен по сценарию задавать. Так, как Иван относится к... Так, этот мы не будем. Да, вот, вот вопрос. Твои комментарии к гибели... турецкого парламентария, недавний гибель после вот известной драки, произошедшей, в общем-то, в жутком азиатском парламенте. Как вот нежная душа музыканта, я, к примеру, очень переживал за турка и даже, честно говоря, рыдал в такую байду с кисточкой, которую мне в свое время привезли корешки из одного турецкого курорта.
1: Да тут трудно что-то добавить уже. Я думаю, в свое время Остап Бендер много на эту тему говорил насчет сына турецко-подданного и прочее. И поэтому, ну что же, мне цитировать классику бесконечно. Я думаю, в этом вопросе уже есть ответ, как бы скрыт.
0: Вот, в принципе, действительно, многие наши читатели, а наверняка вы видели, уважаемые гости, что тут у нас читальный зал, и люди приходят, читают, пишут. Даже одни пишут, другие читают. Вот эта странная тяга русского человека к Востоку. Причем, заметьте, да, ведь не к такому радикальному Востоку, как-то, в общем-то, арабы. Хотя я знаю некоторых людей, которые из арабской поездки привезли челму арабскую и террористическую накидку белую с полосами, да. Вот. Но это редкий случай. В большинстве своем все-таки тянутся к такой, ну, к более-менее, скажем так, культовой Азии. Там, ну, значит, в лучшем случае это Индия. В худшем я даже не буду называть.
1: Ну и так далее.
0: Да. Тем не менее, вот как вообще ты считаешь, такова ситуация? Вот это насильственное же смешение культур, это же коктейли. Например, я уверен, что турецкие музыканты, да, те же самые индийские музыканты, которых перебывало в этой студии огромное количество, они не пробовали играть нашу русскую народную музыку. Да, неправильно, сказал я.
1: Понятно. Дело в том, что, конечно, все опресняется, так сказать, и не хватает соли, и поэтому человек пускается вот на поиски экзотики, и по инерции он ее ищет где-то на Востоке. Но это совсем не обязательно, поскольку Россия — это, ну, страшное совершенно пространство, и уж тут столько экзотики, и, так сказать, ее надо просто только увидеть и так далее. Вот. Это такой путь по линии наименьшего сопротивления, что вот, мол, ну вот, ну давайте на восток. Хотя угу. Все под ногами, под руками, и тут хватает всего.
0: С другой стороны, я вот сегодня прослушивал огромное количество присланных мне пластинок. Присылаю тут, ну, немерено. То есть очень много пластинок. И в основном там, ну, конечно, наши соотечественники, да, и разрабатывается таки эта шахта под названием «Русская национальная идея в музыке». Как правило, что это? Это, как правило, женский вокал весьма такого дурного качества. Ну, то есть, да, скажем так, кастрированный, очень сильно инножеланный, вот что-то из этой серии. Ну и, соответственно, вот такие же напевки. То есть происходит, как только начинают разрабатывать собственные рудники, падение качества разработок.
1: Ну, да. Никто в этом не виноват, конечно.
0: Не уверен я в этом, извиняюсь, что перебиваю я.
1: Никто в этом не виноват. Некоторый произошел такой пунктир в культуре. Может быть, начиная с 50-х до 60-х. Вот. Поскольку еще традиции были сильны, несмотря на соцреализм такой насильственный, все-таки что-то такое происходило. А вот в эпоху застоя все это закончилось, и вот в этой вакуумной паузе возникло все вот это вот инертное псевдо, так сказать. А ну, люди хотят ощутить себя, осознать себя и так далее. Поэтому они не виноваты, что они пытаются честно. Вот, но интуитивно им часто не хватает чувства, ну, стиля, вкуса, прочего там и так далее.
0: Ну, а не может это быть связано как раз вот не с желанием, так сказать, но не просто познать чужую культуру, да, чужую, это я не имею в виду чуждую, да,
1: да-да,
0: чужую, вот, а так сказать, путем внедрения в нее, да, и путем даже какого-то развития вот этой чужеродной культуры выделиться как-то, дескать, ну, сказать своим корешкам, с которыми в школе учился, бухал в подъездах с девками, гулял в дальнейшем в бане как-нибудь, ты, типа, ты чем занят там, я там то все, там, у меня, в общем-то, там, казино я содержу, а ты чего? А я вот музыкант. Да ладно, да, вот мы играем, если он скажет, что мы играем, например, русский шансон, понравится им, если он скажет, что мы играем этническую индийскую музыку, тоже понравится, хотя я уверен, что это в исполнении русского человека и шансон, в общем-то, дерьмо полное в большинстве своем, и, собственно, тем более исполнение индийской музыки тоже отстой. То есть попытка создать определенную тоже вот элиту какую-то, что мы, дескать, врубаемся в индийскую философию, хотя он ни косла, а живого не видел и помет за ним не убирал, хотя я вот целый год в зоопарке работал и знаю, что значит помет.
1: А я в Индии был за
0: это. А я в Непале был. Ну, согласись, что совершенно другая планета. Вот нужно называть вещи своими именами. И когда люди говорят, я познал Индию, да это просто...
1: Нет. Это то же самое сказать, что американец какой-нибудь познал Россию.
0: Да.
1: Мы-то сами тут едва-едва разгребаем все это дело, поскольку внешнее есть внешнее, а внутреннее есть внутреннее. И в основном Россия, конечно, внутри. И все пространства внутри, несмотря на ландшафты, которые вне, так сказать, но они сопоставимы с внутренней жизнью. Поэтому искать нужно, конечно, где-то внутри. Хотя это, может быть, звучит несколько высокопарно.
0: Совершенно, по-моему, тоже нормально звучит. И именно вот эти внутренние, скажем так, разработки и забывают сторонники, ну, их сейчас все больше и больше становится сторонников, так сказать, западного пути развития сейчас за огромное. Ты понимаешь, почему я эту тему завел? Потому что станция политическая, серьезная, да? Ага. И вот, и я как, ну, работник данного, в общем, поприща, вот, да, должен биться на этом дристалище до конца и задавать вопросы умные, связанные с геополитикой, вот, и с другими игрушками взрослых мужчин. Да. Так вот, часть вот этих людей, которые уверены, что прозападный путь развития России приведет ее, соответственно, в благостную теплую вату, становится все больше. И как я не пытаюсь их убедить, порой посредством даже, в общем-то, стучалого по сапаткам, отнимание дорогих автомобилей, ничего не происходит. Как нам быть? Как объяснить вот про то, что внутри? Они же наверняка тоже внутри это имеют.
1: Но дело в том, что исторические процессы, да, они идут сами собой, и независимо от того, кто кому что-то объясняет, или какие действия внешние происходят, политические, или что-то происходит, там, борьба за власть, или отбирание автомобилей, и дележка государства, приватизация и прочее. История движется своими кругами. Надо либо это чувствовать, и, как бы понимать интуитивно, либо это совсем не чувствовать атрофированно, и жить другим пространством, как изгой в каком-то смысле.
0: А вот мне всегда было интересно, скажем так, узнать психологию этих людей. Правильно ты выразился на тему того, что нужно либо это чувствовать, либо как изгой. Ну хорошо, они же тоже, так сказать, родились тут, в роддоме, бегали по этим дворам. Конечно. Причем люди не малолетки, им там, скажем, уже...
1: Я не осуждаю их.
0: А я вот, например, считаю, что они сохранили такие духовные...

0: На сотни лет пройдет еще. Вот. Но что такое сотни лет? Ну, это так кажется. Вот прожили же сотню лет под игом красным, и ничего. Вот. И сейчас будем размораживаться еще 100 лет, а там посмотрим. И так сходу говорить о духовном. Какое же там духовное? Все попрано, так сказать. Вся история пошла вспять. Все произошло такое античудо, в общем, в начале века. И все встало с ног на голову и так далее, и так далее. Поэтому, ну как это можно сразу?
1: Ну вот, то есть как-то так пессимизм.
0: Да нет, я оптимист на самом деле, нет.
1: Ну а хорошо.
0: Просто это такой факт.
1: А вот дикое количество, люди же сейчас плодятся немеренно.
0: Ну да.
1: Да.
0: Не верю.
1: И к нам даже в центр приходят, постоянно приносят, говорят, у меня вот. Я говорю, чего вот? Она показывает вот грудника, говорит, вот, пожалуйста, что с ним делать? Я говорю, ну не бойся. Я говорю, это нормальный процесс для женщин. Ты стала мамой, это вот твой ребенок. Это никакая не патология. То есть ничего страшного не случилось. Но смысл в другом. Смысл в том, что происходит сразу же с пеленок и убийство вот этих вот мозгов. То есть почему я так, может быть, агрессивно и радикально настроен вот в этом именно вопросе, да? Потому что победа... их победа, да, она начинается задолго до появления тех, кого надо победить.
0: О чем речь, в смысле?
1: А я сам не понимаю, о чем речь.
0: Вот так вот. Театр абсурда.
1: Да. Давай спросим вот мнение, то есть у Николая Садовского, это директор Ивана Смирнова. Да. Николай, собственно, вот как человек взрослый, ты будешь подводить итоги наших мощных выступлений.
0: Да, тяжело,
2: конечно, тяжело, да.
1: А что сейчас легко?
2: Это мало что, пожалуй. Ну вот, да, вот вопрос, который ты затронул, если я правильно вообще понял суть, что вот люди рождаются, а им уже прописано, как бы быть таким. Ну... Может быть, такой действительно период. Может быть, он пройдет. И вообще, вот я тут слышал, что в Англии, значит, по-моему, в Англии, кажется, разрешили клонирование человека. Вот уже как бы можно. Поэтому я думаю, что, ну, ты сам понимаешь, что можно таким образом решить эту проблему.
1: Ну, здесь, кстати...
2: Начнем с Англии, попробуем, так сказать, посмотрим, что у них получится.
1: Я хочу просто сразу, так сказать, предупредить наших уважаемых, которые слушают нас повсюду, да, что в одном из ближайших эфиров у нас в гостях будет как раз человек, ученый, серьезно занимающийся проблемой клонирования, со своим очень таким интересным, отличным от других, но тем не менее обоснованным взглядом на это. Да. Мое мнение такое, что, конечно, можно клонировать почку, там, вероятно. Вот. Хотя, конечно, нельзя, но я, так сказать, не могу сразу идти в отрицаловку, для меня очевидную, да, чтобы не навлечь на себя гнев тех, кто надеется. Можно. Будем сделаем такой, да, им уступку. Можно. Вот. Но чтобы можно было полностью клонировать мозг человека со всеми его привычками, со всеми его чувствами.
0: Нет, это фикция, на самом
1: абсолютный
0: деле.
1: Абсолютный бред.
0: На самом деле научно понятно, что это абсолютная фикция, и ничего за этим не стоит.
1: Да.
0: А вот на уровне органов, действительно, поэтому в Англии они так и узаконили это вот на уровне органов, там что-то такое.
1: Ну, я так думаю, что это из серии все-таки немножко придется разрушить иллюзии тех, кто верит, из серии НАСА. То есть попросту желание, опять же, отбить дикое количество денег с английских налогоплательщиков на разработки вот этого вот всего. Ну, я конечно, могу ошибаться.
0: Да нет, бог с ним, это таков мир. Сейчас будет все больше и больше появляться таких сенсаций абсурдных и так далее. Клонировать там Иисуса Христа и прочее. Это, конечно,
1: да,
0: идиотизм просто. И бессмыслица.
1: А вот
0: что толку об этом?
1: Ты не задумывался о такой вещи? Я тут недавно, так сказать, пришел, ну не то что в ужас, в моем состоянии, ты видишь, как я выгляжу, прийти в ужас очень сложно, так же, как и в состоянии мышечной радости.
0: Можно всегда прийти.
1: Да?
0: Конечно.
1: Но тем не менее, я тут неожиданно понял страшное. У меня было видение. Вот. Ну, короче, вот смотри, какая ситуация.

0: Все вот эти, как ты правильно заметил, безумные вещи, то есть, да, какие-то безумные открытия, безумные изобретения, также клонирование каких-то безумных богов, сект по типу Аум Синрике, да, и прочее. На самом деле, это есть тщательно продуманная акция какой-то скрытой очень группы, но очень могущественной группы. Я не говорю о каких-то игрушечных масонах, да, о каком-то там мировом правительстве игрушечном. Это нечто более серьезное, да, этих людей мы никогда не увидим, вы не увидите. Я-то видел одного, вот он живет, как я неоднократно говорил, на втором этаже в моем доме. Это социальный заказ, попросту говоря, для того, чтобы изучить статистику, собрать статистику на людей, на количество которых способно попасть на ту или иную глупую удочку. Если, скажем, 20 тысяч человек попало на Аум Синрике, да, то мы сделаем в дальнейшем божество из данной авторучки. Если 4 человека, значит, попадет на эту авторучку, будет ей молиться, и хотя бы трое из них отдадут ей свои квартиры, да, то в дальнейшем мы можем манипулировать... Здесь я оговорился. Я говорю, они могут манипулировать сознанием этих вот людей, просто показав им авторучку и сказав, мы сейчас сломаем у вас на глазах эту авторучку, немедленно отдайте прайс. Потому что, конечно, идеи идут одна глупее другой. Причем, во-первых, ты знаешь, да, что время сейчас уже реально в сутках уже не 24 часа, а 17.
1: Да бог с ним, я не участвую в этом. Я свое, так сказать, время. И вообще я же живу в своем пространстве. Мне совершенно это все, как бы, все чуждо. И...
2: То есть, чистого времени 17, да? То есть,
0: чистого деле, 17, да.
2: Чистого, ну, 17.
0: Посчитали. Да, да. Вот,
2: в грязных сутках.
0: То есть, ну, люди этого не замечают. То есть неважно, как ты живешь, а как ты, так сказать, в каких взаимоотношениях ты с внешним миром. Ты можешь вообще отрешиться от этого, да? Но, тем не менее, вот, скажем так, оборот солнца вокруг Земли, или наоборот...
1: Нарушается, что ли?
0: Он ускорился.
1: А, ускорился?
0: Ускорился.
1: Туда вот ему и дорога.
0: А почему вот все тает, например, да? Приливы у нобийских женщин все чаще становятся. Вот все эти аномалии, вот чем можно объяснить?
1: Стихии.
0: Понимаешь. Про стихии. А стихии это происходит из-за чего? Ну все, там из-за Луны, из-за Солнца все крутится, все быстрее и быстрее вертится. Я предлагаю сейчас буквально вот на секунду отвлечься и послушать на эту тему мнение наших уважаемых. Сейчас я напомню телефон. Ну а что нам в долгий ящик откладывать? Сразу начнем общаться с ними, да?
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И, соответственно, поднимаем телефонную трубку. Ваши вопросы Ивану Смирнову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Да-да, да-да-да. Да. Вас очень плохо слышно, дорогой. Вы знаете, что вы это... Немножко успокойтесь, а то получится, как с той теткой. Она звонила, дико нервничала, потом умерла. А нам выкатили огромный прайс, и все наши адвокаты тут с ума не посходили. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, вот это нормальный, спокойный голос здравомыслящего человека, умеющего рассуждать и держать себя в ручках. О, как я ласково.
4: В ваших ручках.
0: В моих бы лапушках. Извините.
1: В лапушках.
0: Да, говорите.
4: В ваших тут вообще супер. Ну, я что хотела сказать? Я хотела спросить, потому что вы что-то о клонировании, по-моему, вообще не сведущие.
0: Ну, я, как если вы слышали, сказал, что к нам придет в одну из программ человек, реально занимающийся данной проблемой. Хотя вот мы все здесь присутствующие, проблемы в этом не видим.
4: А знаете почему?
0: Что почему?
4: Почему не сведущие? Потому что выращивание органов уже происходит давно. А клонирование, знаете, для чего будет?
0: Угу.
4: Вот вырастет человека, а какому-нибудь миллионеру надо печень. И вот этого человека, короче, замочат, а печень у него возьмут. Вот и все. Вот это и есть клонирование, которое разрешили англичане.
0: А смысл, если можно ту же самую печенку вырастить вот отдельно?
4: Нет, нет, печень не могут вырастить пока.
0: Не могут.
4: Нет.
0: Ну, понятно, спасибо. Спасибо вам за то, что вы...
4: Целую.
0: Да, я вас тоже. Вот, вот видишь, Иван, какая ситуация.
1: Да, да. Сурово.
0: Сурово.
1: Но справедливо.
0: А каково будет двойнику? Вот, да. А ты никогда вот не задумывался вот о чем? Вот смотри, вот я недавно в ужас впал. У меня, короче, живут птицы. Обычные четыре птицы. Японские птицы называются зебровые амадины. Очень ценные, дорогие. Могу, если хочешь, там яйца сейчас у меня там они откинули, продать
1: не
0: потом.
1: Бог,
0: да,
1: не нет,
0: ну, как хочешь. Если надумаешь, это звони, приходи, отдам за полцены. Вот, ну, неважно. О другом я говорю. Они тупые.
1: Ну, естественно, с мозгами у птиц вообще плохо. Во-первых, черепная коробочка мала.
2: Мала, мала.
1: Для мозгов.
0: Вот. И тут меня пробило на ужас следующий. Вдруг я подумал, вот слушай, а вдруг вот они настолько высокоразвитые существа, что наш слабо развитый мозг даже не может оценить... Ну, насколько мы ущербны в сравнении.
1: Ну, слава...
0: Может такое
1: ну,
0: быть?
1: Слава
0: Нет,
1: Богу.
0: Ну, может такое быть. Вот давай подумаем, смотри. С точки зрения ориентации в пространстве, у них побогаче будет. С точки зрения подвижности, у них побогаче будет. С точки зрения выживаемости, плавают, ходят, летают, у них побогаче будет.
1: В плане орнитологии побогаче, конечно. У нас только лопатки, а у них крылья.
0: Вот, вот.
1: Понятно.
0: Может быть, это и есть высшие существа, но настолько высшие. Ну, к примеру, вот почему-то люди тупые думают, что, скажем, при встрече с инопланетянами те предстанут им в виде каких-то там, ну, вот, киношных персонажей, как она показывает. Не догадываюсь о том, что это может быть просто какая-то, скажем так, энергетическая субстанция. Или, к примеру, растение попусту, которое можно вот срубить и все, да? То есть жизнь в совершенно разных измерениях. Также я, стоя недавно перед своими птицами, в общем, думаю, надо как-то вот, ну... Надо как-то им понравиться. Встал перед ними на колено и прослезился. На всякий случай. Ну, чтобы доказать свою... Я очень волнуюсь просто.
1: Нет, у меня тоже был такой случай. Я тоже встал на колено и прослезился. Ну, да. Не перед птицей, а просто. Как бы, ну, бывает и перед птицей, так сказать. Ну, по-всякому.
0: Ну, вообще, вот встать жизнь... на колено-то это
1: да.
0: Иногда стоит сделать.
1: Ну, падаешь на колено, потому что от безысходности бывает в отчаянии падаешь, так сказать. А куда еще падать? Конечно, колено.
0: А вот часто ли вот, у тебя отчаяние переходит во фрустрацию? У меня вот...
1: Во что?
0: Во фрустрацию.
1: А что это?
0: Ну, скажем так, когда ты начинаешь понимать, что особого выхода у тебя из ситуации, вот в результате которой получилось отчаяние, нет, и ты начинаешь, попросту говоря, нахлобучивать все и вся, что находится рядом со страшной силой. Ну, то есть крушить. Ну, попросту говоря, фрустрация — это, скажем так, всеразрушающая сила, вызванная крушением надежд, можно так это назвать.
1: Да.
0: Да у нет. Меня прям даже может она без отчаяния настать.
1: Не знаю, как-то это все нагромождено, не знаю. Все проще, или что-то болит, или все спокойно. Вот. Как-то так я пытаюсь лавировать между простыми вещами. Жареная картошка, головная боль и надежда. Вот как-то так.
0: Ну, может быть, это такой... Я все умными словами.
1: Ну да, мне трудно. Я иногда, да, вот умные слова они немножко угнетают.
0: Не, ну фатализм у тебя такой вот.
1: Нет, никакого, не дай бог, нет, фатализм нет. Фатализм нет.
0: Ну давай еще звонок послушаем на телефонный. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, рассказывайте. Да. Алло. Да-да-да.
5: Кончай фрустрировать. Переходи на нашу с тобой излюбленную тему.
0: Понял.
5: Давай-ка расскажи, как клонировать половые органы можно. Угу. Клонировать потом.
0: Понял, понял, понял, хорошо. Это как раз вот звонил, так сказать, продукт неудачного эксперимента по клонированию полового органа. К сожалению, ему еще туда встроили легкие, и он, в общем-то, может изрекать какие-то слова. Вот мы слышали результат. Кстати, также появился человек-родинка, всем известный, с одним торчащим жестким волосом из поверхности своего тела. Человек-глаз, всем известный. Вот только что позвонивший ЧЧ, человек-член. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говорите. Алло. Алло.
6: Это «Эхо Москвы»?
0: Да.
6: Алло. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
6: Вы
0: вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить по... Алло, алло. Вы не могли бы говорить погромче, потому что вас очень плохо слышно. Вот. Не могли бы вы немножко говорить погромче? Алло. Но вас абсолютно не слышно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Его нету, он вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да что вы?
6: Да.
0: Послушайте, я извиняюсь, другого завезем. Ладно, это сейчас я пока разберусь с отправкой. Сейчас мы отвлечемся на прослушивание композиции.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Иван Смирнов. Кстати, тебе тут передавал привет гитарист группы «Веселые картинки» по имени Александр.
1: Да-да.
0: На, вот, посредством тут устройства имени Пейджер. Вот. И, соответственно, директор Ивана Смирнова Николай Садовский. Также на Пейджер для всех. Свой я, в общем-то, был вынужден продать. Сперва сдать в аренду, а потом продать. Приходят такие сообщения, прокомментирую, пожалуйста. Александр, поставь, пожалуйста, песню для девушек, которые сидят в колонии общего режима в Патьме, в Мордовии. Песня «Владимирский Централ». Спасибо. Это как раз к разговору о, скажем так, шансоне, как он называется. Просто комментарий Ивана Смирнова к данному посланию. Заметь, они не просят, например, там Боба Марли или там какую-нибудь композицию Роберта Фрипа. Знаешь, как, ну, хоть что-нибудь из Роберта Фрипа.
1: Я не знаю. Я как-то видел по телевизору вообще их жизнь. Действительно, они поют, так сказать, ходят по зоне и поют. И
0: да.
1: Причем у них есть определенный репертуар, он в каких-то определенных рамках. Вот. Это такой набор песен. Вот. Ну, ну и что ж, и хорошо. Что же им еще ставить? Они прекрасно знают эти все песни. Интереснее было бы их, конечно, послушать.
0: Да, чтобы они сами нам бы и спели. А вот я сейчас подумал, что ведь наверняка можно составить список 1000 наиболее популярных вот нашими гражданами песен und мелодий, да? Вот. Ну, к великому, конечно, сожалению, мне так кажется, ни ты, ни тем более я в эту 1000 не войдем, в общем.
1: Да ну куда?
0: Да. Вот. И, кстати, положение никак исправить нельзя. Вот если говорить все-таки о музыке, может сделать какую-нибудь такую подлость по отношению к ней. Ну, например, попроще что-нибудь. Ну, вот что-то, что ты все время накручиваешь? Вот это вот тлюрлым, тлюрлым. Ну, сделай что-нибудь попроще. Длинница, длинница, длинница. Ну, понимаешь, как... Вот,
1: Да, ну, но это делается уже.
0: Это вот
1: делается.
0: Это хорошо. А то, к примеру, стоишь, бывало, на светофоре, приезжает автомобиль. Вот, если из него не доносится, сразу видно лох.
1: А да? Иногда из светофора доносится музыка для глухослепых, или как это называется?
0: Бывает.
1: Да. А, тоже это завораживает.
0: Ну вот все-таки, что касается музыки, каким образом исправлять ситуацию? Может быть, имеет смысл, скажем так, насильственным, таким тоталитарным каким-то путем наложить просто-таки вето на определенные жанры и стили? Буквально сказать, у нас...
1: Нет, насилию, скажем, нет. Насилия достаточно.
0: Да, не скажем нет.
1: Скажем нет насилию.
0: Нет, скажем, да.
1: Любыми средствами не надо насилия. Пусть все само собой течет и само собой изменяется.
0: Ну, дотечет ведь до печали.
1: Так дотекло уже.
0: Дотекло. А вот ты же участвовал в записи альбомов самых разных музыкантов.
1: Да.
0: Да. Ну, вот, скажем, придет к тебе ящер с большим количеством прайса. Ящер.
1: Ящер?
0: Ящер. Угу. Ящер, да.
1: Ящер — это болезнь?
0: Нет, ящер. Ну, я имени его не называю.
1: Пращер.
0: Нет, ящер. Ну, ящер. Который...
1: Угу. Этот, откладывает яйца.
0: Ну, нет, он здорового размера, такой певец. Ну, ящер.
1: Ну, ящер...
0: Кто... На бабе женат.
1: Да, все знают ящер.
0: Да, вот, придет с большим количеством...
1: Ну, он не придет.
0: Да, вообще, что это я размечтался. Но, тем не менее, вот смотри, что творится с Карлосом Сантаной. После смерти Фрэнка Заппы до этого печального события вроде как парень себя скромно вел, ну, чувствовал. Так
1: Сантана как-то... или Заппа?
0: Ну, конечно, Сантана. Как-то были расставлены у него вот эти все... Ну, понимал, что особо... Вот, а сейчас что с ним творится, посмотри. Вот,
1: это зависит от цен на нефть. Дело в том, что Сантана... так сказать, связан с нефтью и так далее. Можно это развивать тему, но нефть — это политика, это скучно. Конечно, музыка сильнее, чем всякая политика.
0: Это то, что я пытаюсь объяснить многим нашим глубоко уважаемым, заседая здесь уже в течение 9 лет. Действительно, поскольку сознание формируется, скажем так, как это ни странно, кругом общения...
1: Ну, это Ленин еще говорил, да, я.
0: Ленин, да, и писал. Сам то, что говорил, вряд ли. Я вообще уверен, что Ленина не было. Я считаю, что это был, скажем, коллектив авторов, которые работали под таким псевдонимом.
1: Козьма Прутков, Ленин.
0: Ну, вот типа, да, да, такие собрания народных мудростей. Но, тем не менее, все правильно. Так же и здесь. Если бы, к примеру, определенные люди в определенном возрасте слушали хорошую музыку... Я просто недавно беседовал здесь с одним очень умным, уважаемым человеком. Я говорю, ну, хорошо, говорю. Вот они говорят между собой о том, что пельмени в магазине напротив продаются на 3 рубля дешевле. Ну, мерзость, да. При этом, говорю, вот у Шаде вышел альбом. А человек очень умный, он говорит, ну, в принципе, разговоры о том и о том, это, в общем-то, разговоры одного уровня. Конечно, по большому счету он прав.
1: Но с другой стороны... философия, это тонко.
0: Да, но тем не менее, если люди не говорят о том, что вышла новая пластинка у Шаде, это очень печально, на мой взгляд.
1: Тревожит, что ли?
0: Меня это очень тревожит. Я считаю это ненормальным. Я считаю, что человек должен окружать себя, своих детей красивыми вещами. Да? То есть, к примеру, если женщина беременна, то муж обязан вывести ее в Париж, в Версаль, чтобы ее глаза впитывали вот эту красоту.
1: Можно пельмени самому приготовить.
0: Безусловно. Что покупные пельмени — это полный отстой.
1: Там все дело.
0: Не побоюсь этого слова. То же самое и с музыкой. То есть... чем более красивая музыка нас окружает, и, может быть, даже сложная музыка, тем самураистей становится мозг человека. Вот. Но, с другой стороны, вот есть все-таки моменты, которые я не могу, к примеру, познать. Вот я понимаю очень хорошо манеру игры, скажем, Беликовым, да? Вот. Но, к примеру, не могу никак понять Дэйва Вейкла. Наверняка тебе тоже известно.
1: Конечно, прекрасно. Очень интересная, да, такая ремарка, что в свое время, слушая Билли Кобхама, пол Москвы вывихнул руки, поскольку была некоторая школа игры под Билли Кобхама, и некто всячески ее пропагандировал и рекомендовал играть оловянными палками, парадидлы, да, так называемые. Это было модно. И пол Москвы себе потеряло просто вот эти предплечья, как это называется, вот это вот.
0: Ну да, вот мясо на ключицах.
1: Да, вот и музыка тебе, понимаешь. Это вот такие вещи сложные.
0: А были ли у нас в стране в ту пору барабанщики такого уровня, или их всех распрятали по ВИА? Так, распределение же было. Закончил музыкальное там училище, ну, институт, да, ступай.
1: Поезжай, так сказать.
0: В филармонию.
1: Наверное, были. Всегда, так сказать, страна полнится героями. Были, да. Вот, независимые какие-то художники всегда, как и поэты и прочие.
0: Скульпторы были.
1: Видимо, были и скульпторы, конечно.
2: Неизвестные.
1: Да. Вот, но... Ну что? Ну, были.
2: Ну, где они? Вопрос.
0: А вот тут на пейджер для всех пришло сообщение такое. Чувствуете ли вы себя адекватно, перемещаясь по улице с гитарой? Ну, это просто все знают, что я, например, терпеть не могу гитару у себя в руках. То есть я, ну, во-первых, как, конечно же, и музыкант, ну, никакой, и должен...
1: Хороший вопрос, кстати. Действительно, страшно неадекватное чувство, когда идешь с гитарой по улице, это вот жуткая нелепость. Вот. Я все равно, что идешь с мясорубкой, но если она имеет упаковку, такое наступает чувство благодатной адекватности. Также с гитарой. Если она находится в кофре и, так сказать, в чехле, все прекрасно. Если ты идешь с обнаженной гитарой,
0: это
1: не дай...
0: Ужасно. это ужасно.
1: Упаси.
0: Ну ведь, вот посмотри, в нашей стране, к сожалению, да, большинство людей до 25 лет, ну такой грудничковый возраст, да, живут на инстинкте подражания. И вот сейчас очень не модно среди них подражать музыкантам. Модно подражать там, как правило, да, бандитам. Причем не таким цивилизованным бандитам, которые, да, а вот именно урлакам. Вот. И, ну, грубо говоря, когда они смотрят на тебя, там, на меня, несущих гитары, они же про нас думают.
1: Они уже не думают, они наступают. Вот в чем беда, конечно.
0: Как бороться с ситуацией?
1: Как надо прятать гитару, так сказать.
0: Или давать ее нести кому-нибудь другому поздоровей.
1: Рядышком. Либо иметь маленькую гитару.
0: Совсем
1: незаметно.
0: Да, вот. Ну, послушаем еще телефонные звонки, если не против. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Я бы хотел задать вашему гостю вопрос.
0: Да, вот. Только если можно, погромче говорите немного.
4: Вашему гостю вопрос. А у меня и к вам тоже. Да. Почаще читали сообщения с пейджера, это раз.
0: Я вот сразу хочу сказать, извините, что перебиваю вас. Дело в том, что для этого мне нужно включать компьютер. Я его выключаю, поскольку боюсь облучиться.
4: Вот, вашему гостю, значит, два вопроса. Первый, очень легкий вопрос. Читал ли он Андрея Платонова, это раз.
1: Да, любимый мой писатель.
4: Вот.
1: Читал.
4: А второй вопрос. Ответьте, пожалуйста, ну так, чтобы вам не успел подсказать ведущий, что такое девелопер.
1: Девелопер, сейчас я напрягусь.
0: Спасибо.
1: Ага, девелопер, сейчас. Девелопер. Das ist nicht. Ich bin больной, я забыл. Двойка, я виноват.
0: Я тоже, честно говоря, с трудом понял, о чем речь. Но, скорее всего, это просто оговорился наш позвонивший. Нет, скорее всего, он хотел сказать «Defender».
1: Может быть. Знакомое слово, но так сказать.
2: Дефрагментатор.
0: Да.
1: Ну, Платонов, это прекрасно.
0: Безусловно.
1: Спасибо вам за такое вот напоминание.
0: Следующий сразу звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Алло. Ну, да-да-да. Ну. Бросил трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря.
5: О, Саша, здравствуй. Это здравствуй. Говорит Александр, гитарист из группы «Веселые картины».
0: Здравствуй, Александр.
5: Слушаю тут тебя, слушаю Ивана, наслаждаюсь. Слушай, Иван, а там Дима рядом, что ли?
1: А Дима какой?
5: А Дима, который там помогает тебе играть на гитаре.
1: А, Дима Сафонов? Да, да. Он рядом, но он вышел курить.
5: А, ну все равно, поздравляю его там с днем рождения.
1: Обязательно, у них, да, день рождения сегодня, у Димы и Валера Свистунов здесь.
5: Да, да, да, очень приятно вас всех услышать. Слушай, наслаждаюсь вашими разговорами, какой-то вообще.
1: Вот уж какие наши разговоры, какие...
5: Особенно вот мне нравится, как вы отвечаете вот этим вот звонящим. Они вообще молодцы на самом деле, держатся люди. Такие прям, вот внушают доверие. Хотелось бы побольше таких и побольше бы эфиров. Вот я не знаю, записывать что ли пора уже такие и издавать. Самое
1: все главное. Пишется, все будет издаваться.
5: Ну понятно. Ну Иван, я даже не знаю, ну сыграй что ли что-нибудь. Спасибо тебе, что ты есть. И вот всегда наслаждаюсь твоими великолепными этими самыми изречениями на гитаре. И, я не знаю, удачи, что ли, тебе пожелать.
0: Это хорошее пожелание.
1: Тебе рикошетом всего того же, честное слово.
5: Очень... О, да, это мне очень сильно поможет. Я тебе так благодарен. Ну, Иван, всего хорошего.
1: Спасибо, да, обнимаю.
5: Увидимся, что ли. Пока.
0: Увидимся. До свидания, да.
5: Пока.
0: Он так сказал, о, да, мне это очень нужно. Искренне. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Рассказывайте. Вас очень плохо слышно, извините, перезвоните. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Да-да. Вас очень плохо слышно. Алло. Алло, алло. Вас совсем не слышно, что-то просто какие-то звуки.
1: Комары, это комары.
0: Не могли бы вы говорить погромче, алло? Алло, алло. Нет, плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, альтернативщики. Мы сегодня собираемся...
0: Идиот. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вас очень плохо слышно.
1: Да, слышно неважно.
0: Да. Ну ладно, тогда мы снова прервемся на музыку.
7: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас видеть. Со времени нашей последней с вами встречи очень много приходит писем в программу «Монморанси». Дело в том, что я отказался от такого устройства пейджер, поскольку их стало очень много у всех и везде. И это уже стало, так сказать, моветон. Я решил избавиться и, в общем-то, свой просто пожертвовал. Куда не буду говорить, потому что я скромный, да, но при этом приходят письма. Огромное количество писем от наших соотечественников из разных уголков необъятной страны.
1: Знаете, это очень странно. Дело в том, что говорят, что эти письма приходят не только вам после этой программы. Они приходят, ну, это естественно, логично мне, но их шлют и в самые разные инстанции. Вот несколько людей, которые у меня знакомы, работают в прачечной, что даже случайно им занесли. То есть, видимо, веер и такой, как бы сказать, некий общестатистический обстрел письмами был настолько велик, что они попадают в самые невероятные и не имеющие никакого к нам отношения инстанции.
0: Да, но и вторая, конечно, так сказать, вероятность вот того, что просто они пишутся в нескольких экземплярах весьма предусмотрительными авторами. Поскольку если это письмо не получит огласки и как-то отзывов в одной инстанции, то уж в другой наверняка как-то обратят внимание. Вот мы в свое время открыли такую службу, то есть получилось как-то, я неправильно сказал, открыли, да. В общем, мы открыли службу, которая называется «Открой свою душу и пожалуйся». Вот. И все могли присылать нам свои жалобы и присылать также свои жалобы, на кого попало и куда попало. И вот все, знаешь, кто получает эти письма, где попало, должны были реагировать на них, чтобы помочь своему ближнему, открывшему душу.
1: Вот и... по законам статистической физики это очень правильный ход, на самом-то деле. Открыли физики еще в 19 веке, что на самом деле, если между одной точкой кратчайшее расстояние и другой точкой прямая, то на самом деле вероятность, согласно общей теории вероятности статистической физики, что человек из точки А в точку Б попадет в большей степени вероятности, идя, например, в точку С или как в другом направлении от точки Б. Поскольку, по большому счету, Вселенная, физическая вселенная и человеческая тем более представляет такое большое количество каверзных неожиданностей, что человек, спокойно посылающий письмо, например, в конкретную инстанцию, тот факт, что письмо дойдет, в вероятности огромное, очень маленькое количество.
0: Конечно.
1: Мало ли что случится с почтальоном, с самолетом, с...
0: дождем, может быть.
1: Да, чиновником. Может быть, сам человек пойдет, подскользнется, упадет. Поэтому лучше, если надежнее, во-первых, конечно, заготовить несколько экземпляров и послать им выборов случайным чисел. Вот с точки зрения статистической вероятности, статфизики, огромная вероятность, если они, например, посылая письмо в «Эхо Москвы», отправят его куда-нибудь совсем в другое место.
0: Да, то есть это называется, так сказать, попетлять.
1: Например, в Ледовый дворец спорта.
0: Да, конечно, да. да.
1: Такое письмо практически наверняка попадет в «Эхо Москвы».
0: Абсолютно точно. И вот письма, если позволите, я, пожалуйста, так сказать, некоторые из них зачитаю. Первое письмо от нашего постоянного радиослушателя – Харальд Эдуардович Подреберный пишет. Недавно заходил в свой подъезд вечером, это уже было. Подъезд был не освещен. Споткнулся, пишет Харальд Эдуардович, упал. Ну, слава богу, не разбился, но потерял вставную челюсть, в которой были золотые зубы. Естественно, дошел до квартиры, нашел фонарик, пишет, пока вот спускался назад, все излазил, уже кто-то, значит, эту челюсть увел. Конечно, в диком состоянии находится сейчас физическом и духовном Харальд Эдуардович Подреберный. Следующее письмо тоже вот от Константина Евдокимовича Гусли, который проиграл в известный лохотрон полностью свою однокомнатную квартиру.
1: Как Сергей Адамович Ковалев.
0: Тоже был такой. Да. Вот тоже сам, тоже человек попросту в грусти.
1: Интеллигентный и так попался.
0: Да. Следующее письмо от женщины. Ульяна Николаевна Седло пишет. Съездила на Грушинский фестиваль, после чего родила пятерню. Вот сама живу в коммуналке в одной комнате. И, в общем-то, одиночка сейчас с пятерней, причем это не имя богатыря, пятерня, да, не, ну, пять, в общем-то, грудничин вполне таких зрелых унтрозовых. Ростислав Адольфович Грудко пишет о том, какой, о своем тяжелом случае отравления кабачковой икрой, что из-за этого попал в больницу месяц, где ему, в общем-то, занесли гепатит. Вот письмо от нашего постоянного радиослушателя Владимира Владимировича Путина. Он пишет, что вот недоволен своей работой, потому что всю жизнь мечтал стать пожарным и был бы хорошим пожарным, но не удовлетворен. В общем, я вкратце сформулирую, наверное, такой вопрос, который красной нитью проходит во всех вот этих криках души, сокращенных КД. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот почему же вот к нашему берегу все-таки то говно, то палка?
1: Знаете, ну, жизнь так устроена, просто... А что вы хотели, хотелось бы ответить вот радиослушателям, которые написали такие пронзительные письма, делясь с нами своими проблемами, своим горем. А что же вы, друзья, хотели? Времечко таково, жизнь такова. Сами выбрали себе такой вот уклад жизненный. Сами теперь ищите, извините, челюсть вставную в подъезде с фонариком. Тут уж, знаете, обращаться некому. Сейчас в нашем мире каждый за себя. Родил пятерню, будь добр там как бы с ней и возись. Потерял челюсть, сам виноват. Человек человеку волк, как говорит либеральная истина. Это еще Лок сказал.
0: И в картах есть такая пословица ЧЧВ, когда вот играют в преферанс, а кто-то играет по правилам, так сказать, женского преферанса или кинг, игра называется. Вот то ему говорят ЧЧВ.
1: Сейчас моден детский преферанс. Там очень такие простые правила, но с другой стороны... Их совершенно не обязательно соблюдать. Это детский преферанс мне недавно...
0: Щадящий.
1: Там совсем наоборот, кстати. Там, поскольку дети, как известно, жестокие, то правила детского преферанса, они, наоборот, еще более суровые. Единственное, что они постоянно плавают. Они меняются по ходу игры.
0: То есть в зависимости от характера и настроения вот сиюминутного игроков...
1: Ну, еще в зависимости, кто выигрывает, да.
0: Да, понятно, да, конечно. Но все-таки вот если проанализировать, так сказать, изменения, и вернее даже динамику изменений в нашем обществе, в котором мы живем, то относительно нашей с вами прошлой встречи, да, ведь вот вспомните, в то время таких писем не было, в то время нам писали, что взял, например, польского ликера, хорошо посидели, да, и так далее, купила колготки в клеточку и кроссовки Adidas, то есть мелкие, может быть, радости, но все-таки радости. А сейчас статистика совершенно другая. Я, честно говоря, не знаю, конечно, что бы хотели все вот эти люди, чтобы выбросило к их берегу, да, может быть, как самый лучший вариант, даже и ничего, пусть просто будет чисто вода. Но реальность такова, что вот это вот все приплывает. Может быть, вот верите ли вы в такую теорию? Кстати,
1: Мартина... Теория Чоха, вы имеете в виду?
0: Да, Мартына Денисовича Калиброванного.
1: Простите, я думал другое.
0: А,
1: с речью и в Чоха есть такая теория, с речи и Чоха, которая как раз занимается вопросом того, что прибьет к берегу каждого конкретного человека и всех вместе.
0: Вот, да-да-да. Может быть, тогда сперва о ней поподробнее?
1: Ну, там очень сложная система определения настоящего по будущему. То есть обычно судьбу предсказывают, исходя, вот увидел, например, ворон с левой стороны в правую сторону перелетающий, значит, будет беда. С правой в левую сторону будет две беды. То есть очень такие жесткие, но жесткие правила авгурического предсказания будущего.
0: Но они подходят к каждому индивидууму или все-таки зависят от...
1: Тоже меняются. Там меняется, надо сопоставить с недельным сном, который видел. Вот если в сне не было ворон, тогда эти две вороны, которые прилетают справа налево и слева направо, они действительно соответствуют предсказанию будущего. Но да, я хочу обратить внимание, что существует способ гадания наоборот, который не по настоящим событиям или по событиям прошлого определяет будущее, а наоборот, по событиям будущего, предполагаемого, прогнозирует настоящее. Собственно говоря, вот такой как бы ретроспективный анализ.
0: Это, кстати, очень правильно, если еще верить вот в данную спираль.
1: Да, футурологическая ретроспекция. Это как раз называется теория Чоха. С речи и Чоха.
0: О, вот как интересно. Я, кстати, вот сейчас подумал, мы где-то год-два назад советовали нашим таким боязливым радиослушательницам, ну, знаете, темные там еще бы движут и хрущобы, да, вот эти неприятные подходы ко дворам, где-то перекопаны, каким образом входить в подъезд, чтобы, так сказать, сохранить жизнерадостное настроение и не бояться получить по голове или там просто вдохнуть даже неприятный запах элементарно. Мы дали такой огульный совет. Он многим помог, но некоторым навредил. Это нужно было встать перед дверью, сказать «чур меня, чур», и три раза повернуться по часовой на стрелке на каблуке правой ноги перед входной дверью в подъезд. Много можно было видеть женщин, которые в темное время делали это незабысловатое движение. Многих спасло, но многие, конечно, были травмированы. Поэтому... А разработка, знаете ли, вот... такого индивидуального подхода и как бы его так сказать, на практике применение весьма дорогостоящее.
1: Вы знаете, здесь есть довольно универсальное правило. Людям, которые боятся стать объектами или жертвами агрессии, можно всем универсально посоветовать одно. Сейчас современные психологи выработали эту модель, бихевиористскую так называемую модель поведения. Ее смысл сводится к тому, что для того, чтобы не быть жертвой, надо быть агрессором. Для того, чтобы не стать объектом насилия, издевательства, измывательства, надо стать субъектом насилия. Как на практике, например, нашим радиослушателям посоветовать, что им делать, когда они подходят к своему темному подъезду, нет вахтера, нет, кто-то сорвал кодовый замок.
0: А консьерж убит уже.
1: Но это уже крайний случай. Просто вот темно, хмуро и неприятно в подъезде. Да. Следует представить себя маньяком-убийцей. То есть, например, человек заходит в подъезд с очень серьезными намерениями всякое попавшееся ему под ноги живое существо разорвать, утащить в подвал и там задушить и сожрать.
0: То есть именно маньяк.
1: Именно маньяк, причем жестокий, садический, любящий классическую музыку. То есть так, как требуют от этого законы жанра. И вот когда человек с таким состоянием, очень хитрым, озлобленным, собранным и предельно кровожадным, причем будь он совершенно спокойный доктор, например, с поликлиники, входит в подъезд, считается, что психологическая аура, которая его сопровождает, настолько сильна и заряжена, что она отгоняет потенциальную угрозу напрочь. Но если кто-то боится там вони, грязи, соответственно, следует поступать таким же образом. Не быть объектом, навалившись на тебя поток каких-то дурных, как бы сказать, состояний, эмоций, ведь вони, грязь можно расширить и на психологию, на самом деле, человеческое существо тонкое, оно не только материальное, оно подчас и нет никакой вони, но если он плохо себя чувствует, он ее воспринимает, ощущает.
0: Конечно.
1: Все зависит от психики, от человеческого настроя. Поэтому, если сосредоточиться внимательно на том, что ты являешься агрессором, что ты являешься безумным, ты являешься маньяком, ты являешься опасным, скажем, вышедшим за рамки нормы.
0: Да, можно даже сказать, просто вышедшим за.
1: Да, вышедшим за. Уже когда выходя за, ты как бы уже, в принципе отбиваешь охоту делать то же самое по отношению к тебе, потенциальным другим людям.
0: А вот вы сейчас сказали вот быть собранным, и я подумал, что, может быть, как раз лучше входить в подъезд и чувствовать себя, стараться так не маньяком, а вот именно вот сотрудником этого самого вот СОБРа. Почему? Потому что все-таки маньяки, они, как правило, народ пугливый. Ну, согласитесь, вот если, к примеру, он кого-то...
1: Но очень хитрый.
0: Хитрый.
1: Вот смотрите, сотрудник СОБРа, он, конечно, не пугливый, безусловно. Но он и не хитрый. Представляете, идет, заходит в подъезд сотрудник СОБРа, а за углом прячется настоящий хитрый маньяк. Он побаивается сотрудника СОБРа, но только когда сталкивается с ним в светлом помещении лицом к лицу. И вот такой спокойный, самоуверенный, самовлюбленный сотрудник СОБРа проходит, не замечая то место, где, скажем, за мусорным спуском прячется маньяк. Хитрый.
0: Мусорный цилиндр такой.
1: Да.
0: Кстати, специально,
1: типа
0: извините, что перебивают, эта колонна, она же специально сделана для того, чтобы за ней прятались. Вы обратили внимание?
1: Да, безусловно.
0: Что это было построено во времена тоталитарного соцреализма.
1: Но это внятно, внятно именно человеку, который воображает себя маньяком. Тогда он думает, где мне скрыться, где мне спрятаться, как использовать ту или иную архитектурную особенность подъезда, окрестности и так далее. И вот проходит мимо него сотрудник СОБРа. И когда он уже прошел, будучи помахивая своей дубинкой, в это время маньяк сзади, без предупреждения, набрасывается, ну, даже если это женщина, и визгливо его душит. Сотрудник СОБРа не ожидает такой пакости, потому что он прошел, как бы посмотрел, никого не было. Угу. И от растерянности подставляет свою ремную вену, которую маньяк мгновенно перекусывает. Вот вам и, пожалуйста, трусливый, трепетный в каком-то смысле, но очень хитрый и не в своем уме маньяк всегда победит вот в конкретной реальной жизненной ситуации сотрудник СОБРа. Поэтому все-таки ваше предложение, оно интересно с психологической точки зрения. И есть такая как бы школа в бихевиоризме, но классическое направление бихевиористской психологии, особенно гештальт-психологии, все-таки советует принимать на себя психологическую маску маньяка, так называемую.
0: Целиком согласен, да. А вот как вы считаете, скажем так, техногенные фобии? То есть, например, у меня вот есть знакомая, ей всего 17 лет, но уже так, она просто, если если ее вот не взять за руку, не переходит никакую дорогу, даже маленькую ночную, даже тропинку лесную не переходит, боится, что ее вот сшибет автомобилем. Ей нагадала какая-то гадалка, что вот и в общем-то ждет смерть под колесами, она все, то есть конкретно никак.
1: Тут, Александр, действует такой же принцип. Ей надо ездить на машине, причем без прав, не учившись, просто поменяться местами. Если она испытывает чувство ужаса, что ее сбивают, да, так, да, скрипят провода. Там,
0: кстати, извините, тут есть еще один психологический такой момент, я его не упомянул. Она не боится как самого факта наезда на нее автомобиля и смерти от автомобиля. Она относится к нему спокойно. Она боится, как ни странно, показаться вот смешной со стороны людям, которые будут
1: это... Когда ее задавят.
0: Да, взлет этой тушки, там, отлетающая туфля, что люди будут смеяться, и ну, что она будет выглядеть неловко.
1: Рецепт, Александр, точно такой же. Можно вот, например, сесть на машину, посадить огромное количество, например, надувных поросят и начать их давить. Вот когда она увидит воочию, когда это произойдет. Понимаете, человек больше всего боится того, что еще не случилось, но да, может да, случиться. Да, да. Если она увидит, как по воздуху разносятся фрагменты этих надувных поросят, которых она сама задавила, то есть у нее произойдет просто определенный, как бы сказать, трансферт собственного ужаса, собственного страха, собственного опасения, и субъект и объект вот этой сложнейшей ситуации, которая является основой ее комплекса, просто будет снят. Она увидит, как, каково быть, и что это отнюдь так не смешно, полетать по воздуху в виде фрагментов. И как рукой снимет? Будет через дороги скакать. Ее не остановите. Там уже другая опасность, что она настолько почувствует себя уверенной, что она вообще ни на какой свет не будет обращать внимания. Будет ходить по такому, по трассе, например, скоростной, совершенно не обращая внимания на ездящие машины. Так может доиграться. Тут все должно быть в меру.
0: Да, это, кстати, интересное достаточно решение. Но ведь существуют еще, скажем так, генетические фобии. К примеру, человек, ну, изначально, когда вот он еще грудничина, еще пуповина не перерезана, он ужасно боится появления на свет, да. Мы даже знаем, например, известный такой в книге рекордов Гиннесса, он есть Петр Тамада, который настолько боится вот окружающего сухого мира, именно вот, ну, вот влажности окружающего мира, да, которая значительно ниже, нежели влажность вот материнского пузика, что он сам себя добровольно заключил в искусственное подобие, в общем-то, маминого живота. И сейчас вот взрослый 50-летний мужчина все еще плавает, кормится через эту самую пуповину, как ни парадоксально, у него совершенно абсолютно не развит вот желудок, то есть практически при этом общается с людьми способом знаков и бульканья.
1: Ну, это, конечно, серьезный случай. Хотя, в принципе, можно попробовать посадить его, например, в бассейн наполненный живыми карпами, чтобы он их выбрасывал оттуда и смотрел, как они рыпаются на бережку, как медленно, постепенно издыхают там, лишенные вот влажной структуры. Самое страшное произойдет трансферт. Я не исключаю, что он может излечиться.
0: Вполне возможно, что вот эти, так сказать, любовь к острым ощущениям в нем все-таки проснется. Вот, кстати, что, на ваш взгляд, есть и скрывается за определением «любовь к острым ощущениям» или «любитель острых ощущений»? Мы не берем тут в данном случае, так скажем, эти понты, когда человек говорит: «Да я там люблю», там, а имеется в виду, действительно, в каждом человеке есть эта любовь к риску определенная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот что за отдел головного мозга, какие нервные клетки, так сказать, отвечают за получение кайфа от этого состояния?
1: Вы знаете, здесь, если посмотреть метафизически, то немецкий философ Мартин Хайдеггер, он писал о том, что само бытие человека в его внутреннем таком духовном измерении, оно представляет собой риск. Wegen der Wegnis по-немецки. То есть рискованный риск. Необычный риск, когда человеческое существо или какой-то предмет или животное подвергается опасности не существовать. А некий еще гораздо более глубинный риск, то есть у Хайдеггера есть такая формула: бытие без укрытия в максимально рискованном риске. Это сущность человеческого существования, поскольку в отличие от большинства предметов, животных или каких-то, скажем, растений или даже таких существ потустороннего мира, человек не является определенным, самотождественным. Это существо, стоящее под знаком вопроса. Он все время на грани. Он может быть отождествлен либо с одной стихией, скажем, духовной, либо с другой, звериной. И в этом отношении само существование человека есть огромный, колоссальный риск. Чем тоньше человеческая организация, ну и культурная организация, тем в более высоких, утонченных, сублимированных формах эта рискованность проживается и осуществляется. Но есть, ну, люди, как бы сказать, попроще культуры, которые переводят это, вот эту фундаментальную метафизическую рискованность в такие бытовые формы. Мне вот рассказывают, что очень много людей из Кавказа, например, у нас в парке культуры Горького не пристегиваются, когда на аттракционах, как бы сказать, да, бравируя перед спутниками или спутницами своей удалью. Но когда они повисают вверх ногами, они оттуда сыплятся из этих аттракционов просто гроздьями. Сейчас, в принципе, существует, насколько я знаю, служба, что как бы людей кавказской внешности, а их предупреждают, что вы, как бы сказать, рискуете. Это не...
0: Ну, да, хватайтесь, дескать, да, не за кепки, а за поручни.
1: Некоторым даже не продают билеты, поскольку это стало массовым случаем. Но, по большому счету, это определенная форма продления. Пусть в такой достаточно в простом, вот такой несколько упрощенном варианте того, ту любви к метафизическому риску, который более, ну скажем, сублимированные культурные существа или как бы более образованные, интеллигентные, они, например, воплощают в быструю езду или в московскую езду. Вот.
0: Или, например, в секс.
1: Ну, да, ну как в опасный.
0: Да,
1: не мандиалистский, который прокламируется, а именно в опасный. Чем опаснее, тем интереснее. И в этом отношении, чем вот тоньше структура человеческого существа, тем, ну, как бы возвышеннее та сфера или зона риска, в которую он тяготеет. Самая рискованная вещь — это мысль, на самом-то деле, поскольку мысль, она открыта всем ветрам. Когда человек мыслит по-настоящему, он подвергается колоссальному риску, что его просто заплюют, забьют.
0: Это в том случае, если он эту мысль опубликует.
1: Нет, в любом случае, вы знаете, на самом деле, сам факт рождения мысли — это очень рискованная вещь. Вот философы часто говорят, что услышат в своей голове голоса, которые постоянно критикуют их манеру именно такого нового, как бы сказать, нового открытия, поскольку критика ведь не только существует в текстах, да, или в полемиках, в конференциях, в дискуссиях, она существует еще и сама по себе. То есть старый пласт мысли или привычные банальные клише, они постоянно в голове человека творческого оспаривают его новое открытие.
0: Внутренний консерватизм существует.
1: Внутренний и такой как бы коллективно бессознательный.
0: Но здесь, знаете, мне все-таки кажется, что вот этот внутренний консерватизм, он включается в тот момент, когда человек пытается все-таки эту мысль сформулировать поподробнее с тем, чтобы поделиться с кем-то вот окружающим. Потому что, ну вот, мысли-то разные бывают. И, конечно, внутренний цензор, когда уж совсем без предел он вступает, так сказать,
1: ну,
0: в свои права.
1: Не дает.
0: Внешний не дает, да. Но тем не менее, вот эти вот голоса, они скорее предупреждают не о том, что, дескать, там, вот появилась у тебя такая мысль, а о том, что нет, ты готов ее опубликовать. Вот подготовься. Вот, ну, может быть, вот так это стоит трактовать. Хотя я могу ошибаться.
1: Нет, вы правы. В любом случае, это одна из самых ответственных и самых рискованных сфер человеческого существования, самых возвышенных и самых соответствующих во внутренней природе — это сфера мысли. Здесь, конечно, риск колоссальный. Но также вот, ну, на среднем уровне между, скажем, аттракционами, да, и сферой философии существует московская езда. Вот я несколько раз выезжал из Москвы и видел, что, например, по мере приближение к Москве, люди начинают пользоваться и руководствоваться какими-то другими правилами. Например, ездить надо только по встречной полосе. Красный свет означает свободный проезд. На зеленом обычно по московским меркам можно затормозить и начать кого-то высаживать или с кем-то разговаривать, когда зеленый зажигается. Также белая сплошная полоса означает возможность ее пересечения в любом месте.
0: Или что нужно ехать по ее центру. Вот,
1: или чёрт, да. Ну, в некоторых вариантах, это в зависимости от района. Кстати, желтая полоса рядом с тротуаром означает стоянка круглосуточная, как бы сказать, товарот приветствуется. Когда видят люди остановку, там, где должен останавливаться троллейбус или автобус, в это время это знак парковки. И так целый ряд московских правил дорожного движения, которые резко отличаются, ну, во-первых, от формальных, от общепринятых, да, и, да, в других, да, городах практикуемых.
0: А вы знаете, меня еще вот очень бесят девки, пассажиры и проститутки, потому что около них как правило, вот едешь, выстраивается эта череда, значит, один с правой полосы, другой на ней же, но немножечко левее. И получается, что вот этот хвост, значит, очередь...
1: А вы заметили, что они никогда никуда не уезжают?
0: Вот да, заметил.
1: Это очень просто, ведь наши люди, как бы сказать, еще не привыкли к капиталистическим отношениям. Они подъезжают, видят проститутку, говорят, да. Вас, девушка, вас подвезти?
0: Совершенно тупо думаешь, что сейчас...
1: Да, что она скажет «да». Она переходит уже к таким, как бы сказать, жестким либеральным, там, как бы сказать, ценовым таксам, да?
0: Да, да.
1: Каким таксам? Я же с душой всем остановился, а другой же с душой дальше.
0: И вот со всей душой ей работать не дают, и мне ехать
1: ей не дают. А потом в конце этой душевной очереди кто-то вдруг друга вляпывается, и там начинается душевная разборка, и поэтому вот там, где они концентрируются, я заметил, что на Ленинском проспекте их особенно много, там просто сплошные аварии. Проехать невозможно именно благодаря такой неразберихе.
0: Вот,
1: в принципе, вот, видимо, либерализм у нас все-таки не дал своих глубоких корней, потому что люди все-таки подходят более таким, более с человеческим отношением и видят, какая симпатичная девушка, думают, дай подвезу.
0: Ну, кстати, здесь я вот немножечко, опять же, не соглашусь с определением. То есть это не человеческое отношение, видит он симпатичную девочку. А если он видит, например, мы тут проводили как-то беседу, вот если он видит, например, мужика стоит, да, ну, может быть, этот мужик, он может быть там гений мысли, может, он стихи пишет, может, это Пушкин современный, вообще хороший человек, может, он врач, людей от смерти спасает. Никогда ни один хрен ему не остановится, если он, конечно, не голубой, не скажет, дружище, давай я тебя подвезу. А если девку видит, то это не человеческое отношение, он хочет все равно, как говорится, это хочет, поверьте, хочет. Иначе бы он...
1: Это тоже ведь хорошо, вы правильно говорите,
0: конечно,
1: что существует, как крайней мере, консервативная ориентация в вопросах пола. Мы вообще, страна, на самом деле, нормальная, здоровая. Вот на Западе наоборот, у девок никто не останавливается.
0: Конечно.
1: Либо останавливается с какими-то конкретными, очень такими меркантильными деловыми предложениями. Тут же чеки, тут же квитанции.
0: Но, кстати, знаете,
1: вот мужчине, как раз, например, там особенно в Америке или в Амстердаме, просто невозможно остановиться на обочине. К нему либо подбегут маленькие такие негритята с ножичками,
0: либо
1: просто вот именно как раз выстроится тут уже другая, как бы, череда машин, лимузинов с совершенно такими извращенными намерениями. Слава богу, что у нас сохраняется определенный консерватизм. Вот здоровые люди, здоровые отношения, здоровое общество.
0: И меня еще радует наличие, так скажем, вот этого противовеса вот этому вот непонятному явлению, так сказать, да, проявление человеколюбия. То, что есть вполне определенные частники, которые бомбят. Ну, к примеру, самому мне приходилось добираться. Естественно, там заводится разговор, хотя я очень не люблю беседовать как-то с незнакомыми людьми, но тем не менее, иногда приходится. И он начинает рассказывать. Вот стоит девка там, останавливается. Я говорю, симпатичная девка, к примеру. Да, говорит, классно. Я ей говорю, типа, там, полтинник. Она, вот это мало. Я говорю, он раз симпатичная девка, там, посадил бы да подвез. А, к тому же, видно, не проститутка, там, это вроде с душой. Говорит, пусть вот она там ездит на метро тогда. А у нее так же, говорит, как у меня, две ноги, две руки, пусть зарабатывает деньги, чтобы я ее возил. То есть вот совершенно меркантильный подход. Тоже, кстати, сам по себе не совсем грамотный. То есть и там перегибчик. Нам нужно...
1: Мне кажется, наоборот, это нормальный подход. То есть принципиально полагают, что нормальная, как бы сказать, порядочная девушка должна ездить на метро. Откуда у нее деньги? Если у нее есть деньги, это уже источник, как бы сказать, коррупции на самом-то деле. Ну, метро, хотя, конечно, дорогое, но не до такой степени, чтобы уже подозревать человека, ездящего на метро, в каких-то нетрудовых доходах. Да, до этого мы еще не дошли. Там 3 рубля или 4 рубля человек все-таки еще способен честным образом заработать. Но если он уже останавливает машину, на самом деле, это уже подозрительно.
0: Подозрительно.
1: И поэтому просто люди не могут прямо выразить своих идеалистических чаяний. Но они же не воспитывались в традиционалистском, скажем, консервативном эволюционном духе. Поэтому они косвенно, они находят свои формы изложения своего идеализма, своего романтизма.
0: Кстати, я вот сейчас так подумал, интересно, вот каким образом вообще наличие метрополитена в определенной местности влияет вот на, скажем так, менталитет общества. Ну, вот сейчас убери из Москвы метро. Ну, мы не берем тут возникшие транспортные проблемы, а имеется в виду вот такое грубое, может быть, слово и глупое, но духовность людей, как от этого изменится? Метро же сближает, а раньше там трутся.
1: Радикальным образом, да, я думаю, радикально. Во-первых, это вообще общественный транспорт, как таковой, это одна из форм именно позитивной, коллективной, социальной и общинной, как бы сказать, жизни, потому что человек должен строго разделять, например,

0: спускался куда-то под землю, в темные или какие-то в особые храмы, а потом поднимался оттуда. Вот этот спуск и подъем означают прохождение определенной очень, как бы сказать, духовной символической практики, поскольку это как бы рождение, смерть и новое рождение. Он покидает свет, покидает плоскость людей, спускается десана нанфер, так называемый спуск в ад, он спускается вниз, потом опять выходит.
1: Поэтому, типа очищенный даже уже.
0: Да, в каком-то смысле да. Поэтому существует столько легенд и мифов относительно метрополитена. Например, несколько людей мне рассказывали, что есть станции, которые все время проезжаешь, особенно на кольце. Вот стоит так, чуть-чуть немножко выпить, и на этой станции совершенно невозможно выйти.
1: В частности, абсолютно,
0: к таким относится, да, Новослободская. И, да. Ее проезжают вот люди, чуть-чуть выпившие даже, ну так, немножко задремавшие, они проезжают постоянно. Они
1: Добрынинскую все время проезжал. Вот она тоже относится. Вот у меня,
0: да. Это связано с какими-то такими географическими аномалиями метро, поскольку это только внешне на карте этот круг является круглым.
1: На самом деле, конечно. То есть не пойми как. Он может быть эллипсом, а может быть даже у него аппендикс какой-то есть, о котором никто не знает, кстати. И может быть эти станции находятся вот в аппендиксе. Причем он может быть внутренний аппендикс, а может быть наружу выперды у него быть.
0: Потому что люди внимательны, когда немножко выпили, у них ощущение более, как бы сказать, более, что ли, чувствительное к тонким, субтильным движениям, к рельефу психологического, скажем, пространства. Не только материального, грубого или рационального. Надо на Новослободскую, поеду на Новослободскую. Это логика очень поверхностная, дигитального сознания. Ведь на самом деле человек в большинстве своем мыслит аналоговым сознанием. Не едет не туда, вот строго там, а так, Б, или там от нуля к единице. Не в двоичном коде, он едет куда-то.
1: Он едет даже к запаху.
0: Он едет по делу, на самом деле. А это дело, оно на самом деле тоже представляет некий, ну, как бы сказать, элемент психического рельефа. И поэтому, если он выпил, и есть станции, заколдованные, зачарованные станции, которые не предрасполагают к выходу, он их просто проезжает и болтается по кольцу, пока там не кончается последний поезд уже. Все, его там рассаживают или отправляют домой. Причем очень гуманно. У нас до сих пор относятся к людям очень гуманно. Ну, заснул человек, ну, его как бы в этом в делении линейном милиции, его, как бы сказать, приведут в себя, дадут там чайку и отправят домой. Пускают.
1: А, кстати, мы предлагали, писали даже в Госдуму, чтобы каким-то образом, ну, знаете, как бывает, что уже метро закрыто, они все шастают, мешают нам, И мы предлагали, чтобы вот весь мусор, который набирается в двух или в одном контейнере у входа, выносили два последних пассажира самых, с тем, чтобы вот как-то люди спешили оттуда уходить. Ну, почему-то этот законопроект не прошел у нас.
0: Хотя... А двум первым пассажирам или трем можно давать призы, например,
1: конечно,
0: за то, что они рано встали,
1: за то, что
0: отправились
1: рано...
0: по делу.
1: Да, стимуляция вот жизни, стимуляция активности, сокращенно СА.
0: Да. Да, и в принципе, на самом деле, мне кажется, что вот забота о том, что человек бы сталкивался в своей жизни с неожиданностями, это забота социальной среды. Например, едет там, вдруг ему на какой-то станции открываются двери, ему дарят цветы, к примеру. Просто
1: конечно,
0: так. Да, от метрополитена. Просто так. Не всем подряд, а то слишком жирно, но какому-то одному случайному человеку, который сталкивается с неожиданностью. Или, например, какая-то станция проезжается без остановок.
1: Да,
0: вот, например,
1: да,
0: в электричках это частый случай. Это тоже дает определенную спонтанность. Например, сел в поезд там Москва-Калуга, да, поехал, как бы сказать, хотел выйти на 119-м километре. Там написано, 119-й километр, остановка есть. А электричка раз ее
1: и проехал.
0: Что это, не, это конечно, может
1: это
0: вызвать...
1: Это бодрит.
0: Да, это может вызвать на первом уровне негативное отрицание, ощущение. Мол, сбивка плана. Но что есть лучше, чем сбиться с плана, сойти с этой убогой и грубой рациональной прямой, в которой человек живет?
1: Почувствовать свободным себя и независящим от обстоятельств.
0: Попасть в некое неопределенное
1: пространство. Бывает ведь так, что вот не зависишь от обстоятельств настолько, что зависишь от них полностью. Наоборот. В данном случае это зависимость от обстоятельств. Проехал станцию, но сразу становишься от них независимым.
0: Совершенно
1: вот,
0: верно.
1: Переключатель такой, да.
0: Предел, кстати, например, в теории сновидения электричка является пределом несвободы, поезд, поскольку он не может свернуть с пути. И таким образом, например, вот проезд какой-то станции анонсированной или уход с другой платформы. Все ждут на одной платформе, раз поезд минут на пять раньше уехал, с другой.
1: Да, да.
0: Люди, вначале ощущение бешенства, конечно, возникает. Но это
1: и обиды у многих,
0: да.
1: Обиды.
0: Ну, это реакция рациональная. На самом деле, если бы люди более внимательно относились к культивации, собственно говоря, душевных качеств, они были бы рады, поскольку возникает столкновение с спонтанной стороной реальности.
1: Конечно, конечно.

0: продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вот скажите, исходя из всего выше вот нами изложенного, многим нашим радиослушателям наверняка и в голову пришла мысль, что, дескать, зачем быть тонко организованным? Это же невыгодно. То есть невыгодно чувствовать вот эти потоки. Гораздо выгоднее жить от них, так сказать, изолированно, быть счастливым. Ну, пришел там, например, сказал, там, Нина-то пельмеша поставь, она ему, значит, сделала пельмеша. Ну, то есть то, что как-то многие называют серой жизнью, на самом деле это и есть вот эти кирпичики вот того самого фундамента, на котором стоит, в общем-то, могучее дерево, дающее плоды.
1: Ну, в чем-то вы правы, но не совсем. Дело в том, что как раз попытка сублимации вот того глубинного онтологического беспокойства, которое испытывает человек высокоорганизованный, это одна из форм защиты. Дело в том, что вот кто... Вы можете себе представить, что философ, например, выпадет, катаясь на американских горках и не пристегнувшись, да, оттуда. Явно философ или человек, который погружен в утонченные формы, скажем, осознание метафизического риска, он постережется от таких, как бы сказать, экстремальных форм физического. Но ведь именно люди, которые совершают, попадают в самые нелепые, например, истории, или кончают жизнь, когда им на голову падает кирпич или там как-нибудь плита. Явно это люди как раз и представляют собой некое такое, ну, серое большинство, потому что в истории нет ни одного факта зафиксировано глупой смерти известного человека. Это очень интересный момент. В Кабале, в еврейской традиции, существует даже кодификация различных смертей. Есть смерть номер 72. Смерть от идиотизма. Например, человек идет, он нагло упал в балкон. Раввины считают, и талмудисты считают, что это самый глупый человек, который может, как бы сказать, существовать на земле, если с ним приключается смерть номер 72. Поэтому вот, как раз с теми, да, вот, простите, с теми людьми, которые, ну, как бы не задумываются о тонких аспектах существования, рано или поздно приключается самое дикое, самое жестокое и чудовищное приключение, потому что они откладывают, как бы сказать, столкновение с серьезными проблемами на потом, там, пельмешей, да пельмешей. Потом, в конечном итоге, им в пельмешах попадается просто кусок, например, отрубленного пальца.
0: Человек... Или стекло.
1: Или, да, огромное стекло, это еще физически опасно, а кусок пальца с ногтем, это уже как психически опасно.
0: Психически опасно.
1: Ест пельмень, у него вдруг там что-то там хрустит, он выплевывает, смотрит палец. Представляете, что с таким вот серым обычным человеком становится? А с человеком, который привык видеть в мире неожиданное, необычное, загадочное, тонкое, ускользающее от таких банальных клише восприятия, с ним просто не случится, или даже если такое, например, произойдет, он глазом не моргнет. Он в своих видениях, чувствах и подозрениях сталкивается с такими сложными вещами, что для него это просто не произойдет никакого впечатления.
0: Ну да, как песчинки. Но тут встает такой, в общем-то, резонный вопрос. Вот, к примеру, да, когда, ну, например, как-то публично высмеиваются там идиоты, да, то идиоты не чувствуют вот этой насмешки в свой адрес. Да. Также вот вы сказали, если человек не задумывается о том-то и том-то, ну, как он может вообще об этом задуматься, если он просто этого не видит? Для него данных субстанций не существует. Есть ли, вот, на ваш взгляд, какие-нибудь формы тренинга, когда вот просто, вот, например, вот взять его, ну, вот не этого, потому что это конченый, а вот который левее стоит, и заставить его, например, немножечко переосмыслить свое «я», вот, и место своего «я», вот, в данном вот окружающем его сосуде, не побоюсь этого слова. Как это сделать? Если ты ему, например, об одном, ты ему говоришь, что, знаешь, там, ну, образно говоря, там, Шаде выпустила пластинку новую, да, а он говорит, а мы вчера вот с Васькой ключ сперли и пропили. Это, ну, конечно, банально, но он этим живет.
1: Хорошо, но вот, например, разницы между выпуском пластинки Шаде или, как бы, ключом, я не вижу в ней такого, не снимая его, метафизического противоречия. В принципе, ключ может быть насыщен, как бы сказать, огромным смыслом, там, как бы сказать, особенно если это краденый, потому что существует метафизика кражи. Мы знаем, что в древней мифологии боги кражи – это были боги одновременно воспитатели человечества, так называемые культурные герои, в частности, Геракл, например, и Гермес, особенно бог Гермес, бог кражи, одновременно он был психопомпом водителей душ. То есть банального как такового нету. На самом деле вы задали очень интересный вопрос.
0: Ну да, я, может быть, неправильно сформулировал, но очень сложно. Мне все-таки кажется, что вот эта, так сказать, способность воспринимать вот какие-то тонкие вещи, она, ну, как-то скорее в генетике заложена, и ее нельзя приобрести.
1: Вот трудно сказать. Это Ницше ставил перед собой такой вопрос. Ist die Verhandlung möglich? Возможно ли облагородить людей? Он так на него не дал такого какого-то однозначного ответа, но по крайней мере воспитывать людей в уважении к таким, ну, скажем, к священным аспектам реальности, спонтанным аспектам реальности, к внутренней свободе бытия, это на самом деле вполне возможно. Это свойство традиционных или сакральных цивилизаций. Другое дело, что где-то, ну, в разные страны по-разному, мы гораздо позже, чем Запад, но человечество мало-помалу переместилось в рациональные формы мышления, где сновиденческому, психологическому, интуитивному, вот, утонченному, сакральному было отказано в праве на существование. И возникла реальность, которая на самом деле на внешне производит впечатление вполне разумной, четкой, строгой, логичной. Но это сакральное измерение, оно по большому счету не исчезло только из-за того, что люди перестали его воспринимать. Оно просто стало приобретать некие более зловещие черты. То есть если мы отказываемся видеть, скажем, признавать потусторонний или субтильный рельеф параллельного мира, это не значит, что он исчезает. Но он, это значит, что он переходит в некую иную форму, начинает нас беспокоить, взрывать и подталкивать к вещам уже помимо нашей воли и вне нашего осознания, к вещам подчас экстравагантным и странным. Ведь, по большому счету, ну, во-первых, человек смертен. Рано или поздно он столкнется с собственным концом и с тем, что находится за ним. И находится там что-нибудь или нет. Если раньше смерть соприсутствовала в человеческой жизни, в сакральной, традиционной цивилизации, и людей не то что готовили к умиранию, они просто жили внутри смерти. Поэтому отношение между посторонним и потусторонним было более прозрачное, более относительное, более гибкое. Вот отсюда-то они и замечали то, что мы сейчас не замечаем, на самом деле.
0: Нет, ну не мы, а вот...
1: Да. Ну, да, ну да. Большинство людей. Да. И я полагаю, что необходимо, безусловно, просто переосмыслить, исходя из полноты представления о реальной структуре реальности, полной структуре реальности, необходимо переосмыслить наше к ней отношение, наши с ней отношения. И я думаю, что западный рационализм, философия нового времени, философия просвещения полностью исчерпала себя. Вот в ответ остались эти такие, как бы, макаронники, пельменники.
0: Акарачкисты.
1: Да, люди, как бы сказать, руководствующиеся банальными рекламными паузами или каким-то набором советов, потом как на намазаться очень дорогой мазью, чтобы потом на следующий день вместо лица там 30-летней женщины там вылезла...
0: Грудничина.
1: Ну, так, она, наверное, вот считает, что она помолодела, но на самом деле, намазавшись этой там зеленой глиной за $100, там, 2 грамма, на следующий день просто у нее нет лица вообще, фактически. И этот, как бы сказать, способ просто, ну, такого пирамидального одурачивания. Это результат, последний результат некого рационального отношения, рационализированного механистического отношения к миру. Нам нужно просто действительно фундаментальную духовную революцию. И тогда пельменники станут на нашу сторону. Не сами они плохи, что они, ну, как бы сказать, грубовато живут, да, или крадут гаечные ключи. Но необходимо насытить жизнь всех слоев общества, не культурой, но, по крайней мере, уважением к сакральному. А это можно добиться путем ритуализации, например, ну, самой простой деятельности. Ведь в традиционной цивилизации, например, каждая профессия имела своих, ну, свои, как бы сказать, специфические ритуалы, обряды, своих духов, в дохристианском мире своих богов. То есть у каждого ремесла были свои боги-покровители, были специфические ритуалы, поэтому цеха, братства. Они жили совершенно особой, насыщенной жизнью. Даже башмачники, например, казалось бы, достаточно простая, да, конфрария, то есть братство, башмачников, на самом деле, они, делая башмаки, они почитали так называемое одноногое божество, или божество зимнего солнцестояния. Связь поэтому вот с пяткой, с Буддой иногда изображаются в виде стопы. Вот все, что связано со стопой, с ногой, с ботинком, с обувью, все это имело в традиционной цивилизации сакральный характер. И башмачники тоже были, скажем, духовным братством. Хотя, может быть, они соответствуют нашим пельменникам. Но у наших пельменников украли культ. Понимаете? Вот в чем беда. У наших автомехаников, автослесарей...
0: Вот я как раз хотел. Да, они украли
1: культ.
0: Даже у гаишников украли
1: культ. У гаишников, конечно, это были милиция. Да, это же, как бы сказать, древние воины, которые поклонились Митре. Да? Ну, в христианстве там были другие формы. Архангелу Михаилу и так далее. Но когда у людей отнимают культ, они превращаются вот наконец-то в таких по-настоящему бессмысленных тварей, когда у них нет культа, нет сакрального. И они восполняют это. Я думаю, что, кстати, на Руси русские люди все-таки более традиционные, более священные, намного более традиционные, чем западные. Это восполняется пьянством. Потому что, например, если вот как бы сказать, люди, которые клеили обои у себя дома, они видят, что нет ни одного прямого угла в советских квартирах. Просто не существует, потому что все обои не сходятся. Просто можно мерить сколько угодно, но они все будут находиться совершенно странно произвольным образом. Когда люди доходят до угла, они видят, что обои иксом так вот складываются, потому что одна стена по одному и по другому их сопоставить невозможно.
0: Все почему? В расперды находится.
1: В каком-то смысле. И почему так? Просто люди, строители, когда они пытались восстановить отсутствие сакрального элемента приемом алкоголя. И когда вот стоит выпить, например, если клеить обои выпившим, то все сойдется.
0: Все, да. Ну да-да. То есть войдешь в, так сказать, фазу с настроением.
1: В резонанс, да. Люди, которые строили это, они были смещены. Вот это вот смещение некоторое, отсутствие прямых углов, прямых линий, это свойство сакральности в конце концов. Потому что в жизни нет прямых линий. Дерево растет приблизительно прямо. Или там вверх. Ветка, она где-то делает...
0: А что вот эта попытка человека все выпрямить как-то очень странная. Вот единственное достижение, это, я считаю, и успех, да, что еще никто не выпрямил саксофон, попросту говоря. Потому что, по идее, он должен бесить людей своими этими формами. Да? Они должны его выпрямить, флейт выгнуть. Но тут встает другой вопрос. А вот, может быть, вот этот рационализм, он не так уж плох. Не хочу показаться кощунственным, да, но, тем не менее, я совершенно недавно понял, какое великое вообще дело и великий большой вклад вносят именно в духовность. Да, вносят в духовность, например, группа «На-на», Алена Апинда, Филипп Киркоров и же с ними. То есть, попросту говоря, подкармливая вот людей, лишенных ритуала, вот именно той прикормкой, которой они и требуют. Может быть, этот рационализм был вызван, скажем так, попыткой как-то не сделать вот это духовное общедоступным, попросту говоря. Ну и правильно, а кто же будет работать-то тогда?
1: Вот это разумно, да. Потому что духовно предполагает к созерцанию, на самом деле.
0: Конечно.
1: И поэтому русские люди не работают. Они не любят работать, любят работать, но сами по себе, как бы, как Бог на душу положит. Они любят, делать что-то такое особое, сплясать, например, или там раз и сгасить поле, окажется, что не то, или там...
0: Или приделать к «Жигулям» колеса от «Большого Беларусь», да.
1: Но это от именно полноты творческих, солярных, солнечных сил внутри. Вот я недавно был на научной конференции, где говорили, что люди почему-то работают, есть области у нас, где зарплату вообще не выплачивают. И люди тогда сами изыскивают средства и платят заводу, чтобы они просто ходить и работать. Это избыток, совершенно нарушающий закон любой экономической деятельности. Просто человек есть существо солярное, солнечное. Да. Поэтому он работает не потому, что он там должен, да? А вот он как-то иногда ему хочется работать. Чем меньше он платит, ему больше хочется работать. Русский человек. Он живет по сакральным нормам. А с другой стороны, обратили внимание, что если, например, платить людям, они все говорят, буду я там за 3 тысячи работать.
0: Да, платить там 10 тысяч. Ситуация,
1: я за 10 тысяч работать. Если он платит 30, нашли дурака за 30 тысяч в месяц там вкалывать на вас. Он, что не корми, ему все равно мало. Это тоже признак нормальной живой природы. Человек не хочет быть измеренным материально. Наш человек, российский. российский человек. Поэтому он саботирует, успешно саботирует либеральные реформы. Он привел к развалу эти, как бы сказать, попытки выстроить по какой-то более-менее жесткой материальной логике всю ситуацию. И фактически он выигрывает цивилизационную дуэль с теми наивными реформаторами, которые решили загнать наш великий, огромный, непредсказуемый народ в какие-то жесткие рамки.
0: В кошелечке рассадить.
1: Да, причем так. Я хотел спросить, а что же рационального вот в Киркорове или Вапиной? Это же наоборот
0: культ. Нет, не то, что рационально. Я и говорю о культе. Я говорю о том, что эти люди на самом деле весьма и весьма непросты.
1: Конечно. Мы с Сергеем Курехиным ходили на концерт Филиппа Киркорова. Я, конечно, удивился, когда меня Сергей пригласил. Там была Алла Борисовна, мы сидели в ложе портера. Люди, которые видели нас, они просто, как бы сказать, это был наибольший шок, чем вообще, чтобы там марсиан увидеть, да, на концерте Киркорова. И мы отсидели там два отделения. Я могу сказать, во-первых, название концерта было интересно. Скажи «Солнцу да».
0: Отличное
1: вообще нас
0: название.
1: Интересует солнцепоклонники, лунопоклонники. Да, это да, явно да. Вписывалось. Потом кардебалет киркоровский был весь в арестантских робах. Представляете, девушки в арестантских одеждах. Явно это было...
0: Это такой даже элемент фетишизма.
1: Ну, я думаю, что это был очень довольно тонкий такой, как бы сказать, ироничный намек в адрес Сергея Адамовича Ковалева просто. И действительно, ну, как бы очень многомерная ирония. Ирония двойной точности.
0: Мне почему-то кажется, что вряд ли вот они даже слышали друг о друге. Ну, Ковалев-то, может быть, слышал о Демоне, а вот этот вряд ли о нем. Ну, я, конечно, могу ошибаться.
1: Может быть. Но, во всяком случае, это была довольно тонкая аллюзия. Он тогда и Зюганова поддерживал. Возможно, это и, как бы сказать, Киркоров. Вот. То есть в поддержку таких, как бы сказать, вот легкая банализация так называемого зла, то, что для либералов зло, сталинизм, там, ГУЛАГ, это одна из форм очень тонкой, на самом деле, пропаганды реставрации каких-то более-менее нелиберальных, как бы, режимов. В общем, Киркоров произвел очень хорошее впечатление. Пугачева произвела отличное впечатление. Также вот, ну, как бы Апина, она сама по себе очень... Она описывает те, вот, например, там, «Уехал в ночь на ночной электричке».
0: Да,
1: это
0: да,
1: же
0: да.
1: Патриотический пейзаж, ситуация, которую люди там наблюдали, наверное, проезжая за желтыми окнами.
0: Даже сам запах, вот как «Уехал в ночь на ночной электричке». Вот запах, эти дачные поселки, сирень, то все.
1: Это ностальгия, это совершенно специфический патриотический пейзаж и эмоциональный пейзаж. В этом отношении мне представляется, что здесь как раз ничего рационального нет.
0: Абсолютно согласен. Я как раз это имел в виду, Александр Ильич. Да. Меня даже более удивляют люди, которые вот как-то говорят об этом фи. Вот, и пытаются найти себя в каких-то других формах искусства, например, там, в глубоком андерграунде или в какой-то там музыке интерпент, там, я там слушаю только Свонс, или там, а я слушаю только там, так сказать, авангардный джаз, потому что все остальное музыка для быдл. Не понимаю, что эта музыка, она и является вот как раз культом, она же его же и спасает, она ему позволяет, наличие Филиппа Киркорова позволяет вот ему слушать этот самый там авангардный джаз, как ни парадоксально. Не будь,
1: вот,
0: да.
1: Сколько, я вот неплохо знаю людей, которые любят там современную музыку, но сколько среди них банальных, умственно неполноценных людей, фанатов, там, Гефтер или какой-нибудь совершенно такой же полный, или Мамардашвили, полных идиотов. То есть, на самом деле, чем отличается Мамардашвили, Гефтер или кто-то аналогичный от, там, скажем, от, как ведущей программы «Дядя Володя, спокойной ночи, малыши», я не знаю. По сути дела, с точки зрения реальной метафизики, это разница незаметна. И, кстати, если говорить о там, нашем роке, да, большой разницы с нашей эстрадой тоже нет. Зато у рокеров огромная претензия, что, мол, они такие вот нонконформисты, а эстрадники, попсовики.
0: Вот я об этом
1: на самом же, деле, да, да. Банальным является не там эстрада или, там, скажем, рок-музыка. Банальным или профессия, да, банальным является отношение людей к тому, что они делают и что делают другие. Банальность
0: самая оценка оценка того, что вот находится вне зоны твоего действия.
1: Среди людей эстрады, среди людей... Вот я на не скажу, я был, как бы сказать, вообще в недоумении перед этим явлением. Вот есть несколько вещей, которых я просто не могу осмыслить. К ним относится на Валерий Леонтьев, да?
0: Да.
1: И вот, еще да. Какие-то персонажи, которые, на мой взгляд, они и в эстраду, ну, ни с какой точки, ни с банальной, да, ни с метафизической не входят. И тем не менее, они, вот даже мы Моисеев Варис входит, а...
0: Ну, тоже да. Странный персонаж очень, более чем.
1: Странный, я,
0: моему мозгу он непостижим.
1: Я думаю, он болен, на самом деле, но, с другой стороны, есть люди, которые принципиально, ну, не останавливаются перед тем, чтобы эксплуатировать какую-то форму, скажем, определенной, как бы сказать, определенных расстройств. И да, это, кстати, было традиционно именно в западной либеральной культуре, ведь Моисеев — это именно как бы проявление либерального отношения к эстраде, когда над болезнью человека, как вот, например, «Лилипуты», есть такой театр «Люди», страшное название, я видел их выступление, там лилипуты изображают не лилипутов. Да, представляете? Это... И вот над это люди ходят, хлопают. В этом есть, ну, некая, скажем, особая форма такого извращенного воеризма. Я полагаю, что вот этот больной Моисеев, это, как бы сказать, выставленный на показ, да, хотя ему, конечно, безусловно, ну, такие люди, не то, что их надо скрывать, пусть он там ходит где-то по своим делам.
0: Да, ну, нельзя, я целиком...
1: Ну, как-то это уже переходит...
0: Вот, кстати, вы открыли мне вот прям буквально глаза, потому что я как-то мыслил по-другому о данных людях, то есть я думал, ну, неужели вот в их окружении нету там друзей каких-то хороших, там, подруг, да, или просто умных
1: это
0: людей...
1: Это жестокий менеджмент. Это
0: которые очень, вот, да, скажут, да, слушай, да, скажут, дружище, ну, кто же тебе сказал, что ты красиво танцуешь? Кто тебе сказал, что хорошо поешь? Уже уйди, уже сядь, ну, не позорься. А оказывается, все по-другому.
1: Это гораздо более страшная вещь. Эксплуатация порока.
0: Эксплуатация
1: и,
0: фрикс.
1: Скажем, да-да-да, фрикс — это садистическое наслаждение уродством другого человека, его как бы неадекватностью оценок, да, как бы сказать, когда, ну, бывают сумасшедшие, которые говорят, что я Пушкин, или я там Жириновский.
0: Или я посланник Бога, вот,
1: да,
0: недавно.
1: И если
0: вот,
1: с таких людей, подходил, например, начать постоянно брать у них интервью, это будет странным образом занятно, поскольку в каком-то смысле такие люди представляют собой шок для нормального восприятия. Мы видим их на улицах, мы периодически с ними как-то сталкиваемся, но если они будут интервьюироваться в программе, там, скажем, Михаила Леонтьева или где-то в программе «Итоги» Киселева, да, будут с такими людьми всерьез беседовать, то на самом деле будет ощущение некоторого шока медиакратического. Вот с этим, с Борисом Моисеевым, мне кажется, его продюсеры — это жестокие и садистические люди, они вот таким образом и работают.
0: Они, но они, видно, выжили его мощно. Он уже совсем не тот Боря, которого мы знали молодым.
1: Вот, вы знаете, я в таких в нюансах, вот, как бы сказать, специфических клинической картины развития болезни ничего не понимаю. Но вот я привел пример этих эстрадных исполнителей именно как стоящих вне, как бы, жанра, да? Но, тем не менее, есть прекрасные метафизические эстрадные исполнители, типа Валерия Меладзе.
0: Да, целиком согласен.
1: Которая просто действительно адекватно делает эстраду, или там группа Пепси, или там еще какие-то.
0: Ну, Меладзе, он работает профессионально, хотя, в принципе, я больше всего не люблю музыкальных журналистов. Вот для меня это самое, самое печальное. Или когда, скажем, существует на какой-либо радиостанции программа о музыке. Например, спрашивают человека, а ты чем занимаешься? Я вот музыкальный журналист, на таком-то радио веду программу о музыке. У меня даже есть конкурс, например, о группе Rolling Stones. Вот это меня поистине удручает. Не знаю почему.
1: Ну, это, наверное, такие, вот если посмотреть на среднего музыкального журналиста, то этот уже так человек далеко, там, за 30, с очень какой-то странной внешностью, в таком засаленном свитере, с нехорошей посадкой глаз, которому просто не далось, ну, как бы, другое, поэтому он и стал этим. Есть тоже такие профессии, в принципе, само занятие, которым предполагает некоторую, ну, скажем, милосердие с нашей стороны. В частности, я думаю, музыкальные редакторы, они, ну, как бы, имеют право на долю милосердия. То есть то, чтобы их, по крайней мере, не обсуждали.
0: Согласен. А вот, скажем, музыка, понятно, каким образом она, вот, так сказать, дефрагментирует общество. А вот что касается изобразительного искусства и вот и скульптуры особо. Ведь одно дело, да, вот просто человек взял, там, нарисовал холст какой-то, там, получился, не получился, это не важно. А вот что касается скульптуры, то есть, к примеру, вот Петра вот поставили, ведь это уже объемное нечто, то есть если как смотришь на картину, нужно обладать каким-то воображением, чтобы представить объем, как бы он хорошо не был прорисован, то вот любая скульптурная композиция же можно пощупать. То есть вот как на ваш взгляд, не является ли скульптура, так скажем, ну, более таким примитивным, что ли, видом искусства, нежели холст? К тому же и появилась она позже гораздо, нежели картины. Рисовать-то люди начали на скалах, а лепить позже.
1: Вы знаете, существовало в разных формах традиционных цивилизаций табу на объемное изображение. Вот это действительно верно.
0: Да,
1: дело
0: да.
1: в том, что в сакральных знаках, как правило, не акцентировался объем даже в живописи. То есть не было теней, не было еще тех форм, как не было перспективы. Мы знаем, что перспектива появилась в эпоху Возрождения. Существовала определенная сакральная табуированность на это дополнительное измерение, потому что человек не должен был изображать своими руками с помощью трехмерных идолов.
0: Извините, что я перебью, просто пока это в тему. Как вообще вот, считаете ли, верна ли теория, что вот наши далекие предки, так сказать, находясь на достаточно примитивном уровне развития, обладали на самом деле... То есть у них два уха, два глаза, но при этом у них было монозрение и моновосприятие с монозвука только. То есть они не воспринимали объем. Поэтому вот те художники, не подавлялось их стремление нарисовать там объемно, а просто они сами объемно не видели, попросту говоря.
1: Конечно, на самом деле существовало, во-первых, монозрение, поскольку существовали определенные как бы органы восприятия, которые находились в шишковидной железе. Они иногда изображаются на индусских картинах в виде третьего глаза на лбу, который, в принципе, это как бы сказать, если наше зрение двойственно, да, то это было монозрение.
0: Конечно.
1: У нас дуальное зрение, два глаза. А отсюда история про киклопов и одноглазых и так далее в древности.
0: Ну, реально существовали, видно.
1: Да-да-да. И это память о том, как бы, иной форме существа, которая, на самом деле, схватывала вещи не в дуальном аспекте, а сразу. Например, но это не то, что они видели, как бы, не видели каких-то измерений. Они видели сущность вещей, они видели эссенциальную сторону. Они как бы проникали в некую духовную суть вещей, которую и изображали. И там, конечно, не было той отчетливости, той трехмерной фиксированности, которая существует в обычном взгляде. Поэтому-то, собственно говоря, древние сакральные изображения, они как раз были двухмерными. И как бы сказать, как отсутствие такого как бы банального зрения, увиденное бы третьим глазом. Это сохранилось в русской иконописи.
0: Скульптуры вот появились, это как первые люди, которые, может быть, их можно назвать мутантами, у которых начали проявляться вот признаки стереозрения.
1: И это признаки деградации сакральной цивилизации. Например, в Греции, когда возникла рациональная философия, стали делать скульптуры. Аналогично это было на Западе после раскола. А в православной, например, культуре совершенно не принято делать скульптурные изображения ни святых, вообще никого. Только плоскостные изображения. Ну уж в полной мере это началось в эпоху Возрождения при наличии перспективы, так называемой. Это действительно форма определенной духовной, спиритуальной, в том числе импрессионной, как бы сказать, впечатленческой деградации людей.
0: А вот как вы считаете, все-таки сейчас происходит, опять же, плохая еда, плохая пища, мутации. Может ли произойти такой резкий скачок, что в одно прекрасное утро все люди проснутся и опять будут обладать монослухом, монозрением?
1: Я думаю, что мутация, которой все так боятся, она, конечно, в каком-то смысле и негативно, да, но если брать за позитив то, что мы имеем в виду, а если отнестись с традиционалистской точки зрения к тому, что мы имеем в качестве современных людей, и понять, что это на самом деле есть объект, предмет такой последней формы деградации полноценного человека, соответственно, хуже уже, как бы сказать, некуда, то мутация, наоборот, поможет открыть какие-то незаведомые, как бы дремлющие или спящие качества в людях. Я как раз не особенно фанат генной инженерии, да, но я считаю, вот единственное, что меня с ней примиряет, что, как бы хуже, чем то состояние, в котором живут современные люди, с точки зрения их духовного призвания, большей бездны между ними и их архетипом просто уже сложно себе представить. И поэтому любое изменение, любая модификация этого человеческого существа, она либо даст улучшение, либо не даст ничего, потому что ухудшение, оно уже как бы будет принципиально неважным. Может быть, эстетические какие-то параметры нарушатся, но современные люди эстетически уже настолько, как бы сказать, в глазах традиционного человека, который видит суть и, например, условно, сохраняет монозрение, да, и монозвук, и монослух. Потому что монослух — это то, что называли древние пифагорейцы, например, музыкой сфер.
0: Да.
1: Потому что помимо гаммы звуков есть еще так называемый альтон по-немецки, всезвук, который является недифференцированный, еще не разложенный, как вот цвет, раскладываясь на спектр, хроматические, да, порождает цвета, а он един цвет, да, точно так же монозвук.
0: Но практически альтон... это канат, который, по которому они и шли, руководствовали, да, своей жизнью. Да, вот, да. А сейчас его раздробили, этот канат.
1: Поэтому если сейчас они, как бы сказать, начнется определенная генная биологическая мутация, есть шанс, что из человеческого существа вылупится что-то более интересное.
0: Интересно.
1: Шанс небольшой.
0: Но есть. А вот мы еще забыли о таком еще аспекте, как-то, в общем-то, запах. Мы тут буквально несколько дней назад провели эксперимент, посадили, значит, подопытных добровольцев вот там в комнате и дали им, в общем-то, нюхать. Дали нюхать, знаете, обычную землю, привезенную, как ни странно, вот из Индии, вот из Тибета, попросту говоря, землю, да. Причем из таких, из достаточно непроходимых джунглей, там, где не ступала, как говорится, нога человека, да. И вы знаете, многие из них вот уходили, у них в глазах, в общем-то, какое подобие разума появлялось. Не просто там деньги, там НТВ, он кисель, а именно вот что-то такое свое. То есть было видно, что вот еще ему дать чуть-чуть понюхать, а может там и инъекцию сделать, и он, так сказать, произведет какую-то идею, он сгенерирует какую-то мысль. Ну, буквально там проходило минут 10, опять бах, тупо телевизор, плеер и так далее.
1: Правильно, вот запах, помните, да, у Платонова, ну вот по поводу запаха это сомнительный тезис. Дело в том, что запах в традиционной, скажем, классификации относится к самым низшим аспектам, низшим танматорам человеческого
0: существа. Это единственное,
1: существа,
0: что осталось у нас сейчас.
1: Да, да.
0: Но с чего вообще надо начинать?
1: Вот что касается запаха, да, то есть, да, это вещь, например, люди, которые различают запахи, это люди, как правило, низкой такой организации. Дело в том, что люди, когда говорят, что хорошо пахнет, например, духами, или там фук от вас там как бы воняет.
0: Или так, откуда-то шашлычком понесло.
1: Вот это, извините, вещи, которые, в принципе, ну, в таком, в более нормальном состоянии общества считались абсолютно неприличными. То есть не только плохие запахи оценивать или вкусные запахи, да, в принципе, говорить о запахе, о духах, о там, о благовониях, в принципе, это вообще непристойно. И есть эти системы этикета до сих пор, которые говорят, что если человек, например, сказал, здесь запахло, или там от вас духами так очаровательно, это что, там, Шанель или Камей, да?
0: Это типа прям можно прям...
1: Да, это, да, вот пощечины, лупить. Потому что, да, в принципе, люди, обращающие внимание на запах, это как бы такие уродливые, похотливые карлики, на самом деле, которые реагируют на тот срез реальности, который человек культурно воспитанный должен не замечать. Но это апропо.
0: Я целиком согласен. Кстати, извините, я перебью немножко. Вот насколько тонкое издевательство, вот сейчас новая мода как раз в парфюмерии, да, это как раз вот запах земли, запах там дизельного двигателя. То, что мы давно предлагали, запах рыбьего жира. То есть натуральные запахи, они стали это производить. Естественно, эти все схавали, считая, что это новинка. А реально, попросту говоря, вот люди, так сказать, не лишенные, скажем так, духовности, но вышедшие за рамки, скажем так, рационализма, причем прошедшие его и уже вышедшие, то есть уже они далеко, они, попросту говоря, таким образом, ну, пошутили, мягко сказано. Видимо. Ну,
1: да, скорее всего. Но вот что вы сказали про землю, вот это, да, очень интересно. У Платонова в Чевенгуре есть такой персонаж, который считал себя богом и питался землей, на самом деле. Это очень интересно, что когда происходит магический Чевенгур, когда люди возвращаются к сакральным истокам своего существования, они действительно начинают питаться землей, питаться, поскольку земля мать, земля сакральна.
0: Даже
1: я слышал
0: земля,
1: такую,
0: да,
1: теорию о человеке, что жизнь коренится в гумусе. Есть такой, по-моему, Ушаков, если я не ошибаюсь, какой-то сбрендивший фермер, который создал теорию о том, что гумус, покрытие земли, является живым истоком. И он создает, он все, как бы сказать, не сажает ничего, не пашет, он просто делает землю. Он насыщает ее, он как бы холит, леет. Он купил себе несколько лет, я слышал его выступление назад, купил себе несколько гектаров земли, который просто всячески удобряет, ничего туда не сажает, сажает и не собирается, не дает никому сажать.
0: Так это же
1: просто
0: правильно.
1: Ее взращивает саму землю. Вот считаю, что...
0: У нас, у фермеров это принято, то есть сегодня это поле отдыхает, а это мы засеем.
1: Он хочет, спрашивает. Чтобы она отдыхала всегда.
0: Так это же правильно. Это же...
1: Всегда отдыхала, чтобы она находилась под паром. И она тогда у него, с его точки зрения, гумус, каким-то образом накопив свой внутренний потенциал, даст новые формы жизни. Он считает, что мифология, того древняя греческая мифология, что если засеять, например, поле зубами дракона, то вылезет армия, это на самом деле воспоминание о тех древних эпохах, может быть, совсем такого золотого века, когда люди росли, как пшеница на поле, сами по себе. И он как бы предполагал, что при правильном таком освобождении земли от такой излишней растительности он тщательно выпалывал любую травку, чтобы, не дай бог, чтобы на этом огромном пространстве хоть что-то выросло, он только ее удобрял, полагая, вот, как бы, что в какой-то момент из земли
0: вырастет нечто.
1: Вырастет нечто. В частности, да. Есть шумерский миф о неком гиганте Улликуме, который вырос из земли. И также вот в каббалистических традициях из земли, из специальной, специфически очищенной и возделанной земли, каббалисты создают големов, живых, человекоподобных существ. Вот как в какой-то степени можно рассмотреть сакральность почвы. Я думаю, что, конечно, этот фермер, ну, у него тоже не совсем все, как бы сказать,
0: благополучно.
1: Но это такая экстремальная, может быть, экстремистская форма работы с традицией и как бы некое воспроизводство некоторого полузабытого архетипа человечества.
0: Ну, я вот реально видел, да, как повлияла, в общем-то, земля на людей. Я предлагаю, если вы не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей, да. И напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Гельевич Дугин, философ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Александр Гельевич тоже. Вот вы, Александр Гельевич, такой умный человек. Вы, может, мне объясните человеку, ну, не весьма далекому, как-то вот понять такое обстоятельство. Человек лежит 3 года на диване, плюет в потолок. У него высшее образование, не глупый. Предлагают различные работы ему. Но он все отказывается, он предпочитает такую жизнь, которую ведет. Но подсознательно желает наступления тоталитарного прихода к власти каких-то тоталитарных сил, чтобы его поставили насильно в строй и заставили работать.
0: Спасибо. Ну, хотя зря вы, конечно, на себя наговариваете, но вопрос интересный. Хорошая какая мысль,
1: вы знаете, удивительно, да. Во-первых, он описал, мне кажется, вообще почти идеального человека, что кто же это с высшим образованием полученным?
0: Он даже, по-моему, так четко сформулировал то, о чем мы как-то говорили. Вот. О деньгах, помните?
1: А еще говорят, что у нас как бы слушатели не догоняют. Этот просто высказал самый тайный смысл, самую тайную подоплеку, который мы с вами, Александр, игнули. Вот нам идеал нормального русского человека. Во-первых, он проводит 3 года в созерцании. То есть это человек созерцательный. Лежа на диване, ну и как бы сказать, плюя в потолок в каком-то смысле, он осмысляет, как бы, как оно есть на самом деле. Поскольку как оно есть на самом деле, все вместе, не поддается конкретному разложению на части, сколько ни старайся, все равно это все будет ускользать, познать можно только какую-то конкретную часть, поэтому он в стремлении своем познать целое не мелочится.
0: Не может ничего.
1: Да, во-первых, он получил высшее образование, посмотрел, как вот ему дают какую-то определенную форму такого примитивной дрессуры, да, что-то узнал, понял, что это какая-то капля в море, и залег на диван. Вот, кстати, в свое время, если не ошибаюсь, вот у Достоевского блестяще была эта сцена описана, когда, если я не ошибаюсь, Шатов укорял Степана Трофимовича Верховенского, он говорит, что же вы говорите, что надо укоризной стоять, а сами все время на диване лежите. А Степан Трофимович в «Бесах» и отвечает, у нас, говорит, в России миленький мой, то кукоризны, и стоять-то можно на диване лежа, потому что тот, кто на диване лежит, тот кукоризный, по сути дела, и стоит. Поскольку если уж делать начнем, то это уж совсем, как бы сказать, все разрушим. И самое главное, это копить, или обломовщина наша, это же очень тонкая вещь. Мы просто созерцательно в дреме копим гигантские силы. Теперь второй аспект. Чего ждет этот как бы сказать, замечательный диванный лежебока? Он фактически, который воспроизводит архетип русских народных сказок. Ведь вспомните, Илья Муромец сиднем сидел, Иван Дурак лежнем лежал. То есть традиционный русский архетип обычно находится неподвижно в некой таком созерцании всего вместе. Да? Он не спешит размениваться на мелкое. И что он ждет, этот человек? Он ждет наступления тоталитарной власти. Тоталитарная власть сейчас, конечно, оплеванная. Слово стало пежеративным, оскорбительным. Но по сути, что такое тотиус? Да? Это всеобщее, цельная власть. Тоталитарная — это значит всецелая власть. Он ждет не то, чтобы его заставили работать. Его заставят, конечно, работать. Но он ждет того, когда как бы все, вот как бы общество, государство, все придет ко всему. Алис и налим. Все сольется со всем.
0: Комочек и... слепится, наконец.
1: Да. И из частных вещей. Ведь что больше всего раздражает человека, да? Что в виде частности. Одно с другим не сходится. Там, как бы сказать...
0: Он еще не знает, какой из частности отдать предпочтение. Конечно, в созерцании. Да, вот вдруг ошибусь, думает.
1: Совершенно верно думает. Вот да, пойду да, я этим, пойду я в эту фирму устроюсь. Да?
0: А вдруг а там... Прогадаю.
1: Лучше никуда
0: лучше
1: не ходить.
0: Лучше выждать.
1: И в этом отношении люди, которые не спешат потратить себя в этой жизни, которые, как бы сказать, правильно все пытаются осмыслить и дождаться, наконец, наступления золотого века в виде тоталитарного режима, он должен быть гуманным, мы с вами воспитанные люди, этот тоталитаризм не должен быть жестоким, отвратительным, он должен быть гуманным, мягким, но, да, тем не менее, именно тоталитарным, для того, чтобы ничто не осталось вне его внимания, для того, чтобы излечить раз и навсегда причину, внутреннюю причину психоза и паранойи, ведь это источник, как говорит современная психология, особенно гештальт-психология и клиническая психотерапия, источником невроза, шизофрении является неспособность человека совместить в единую модель, свести разные вещи. Да, например, да, на одном канале говорится у нас по телевизору одно, на другом другое, на третьем третье.
0: И
1: как ему, если он начнет рационально в это погружаться, у него сразу возникнет ситуация расщепления сознания, которая очень быстро приведет к неврозу. Поэтому человек должен выключить телевизор и спокойно сосредоточиться на себе в ожидании тоталитарного режима. Я считаю, что вот это то, что описал нам наш уважаемый радиослушатель, это просто идеальный, нормальный русский человек. Правильно ждет, он дождется своего, все будет в порядке, работа ему будет гарантирована, и он молодец.
0: Да, и не занимается, кстати, особо, так скажем, самокопанием, которое тоже... Да,
1: тоже приводит к тому же.
0: Еще звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы к вам полны внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я уже лежу на диване лет 10, наверное. Вот. Как долго это может продолжаться?
0: Спасибо за
1: спасибо. Вот видите, видимо, наши радиослушатели решили, что мы предлагаем...
0: Что-то панацею какую-то мы тут принесли.
1: Мы предлагаем своего рода соревнования, кто дольше пролежит. Я думаю, может быть, эта тема... То есть я следующий должен пролежать, следующий звонящий. 15 лет, 20 и так далее. Вы знаете, ну, конечно, всему есть предел. То есть нельзя понимать все так уж, да, действительно, буквально. Вот вы 11 лет, да? Но вам совсем недолго. Вот тот 3 года всего лежит. Ему, конечно, еще придется подождать. Но вы уже... 8. Судя по нашим представлениям о предсказаниях, футурологии, вам совсем немного осталось ждать. Срок вашего лежания, с нашей точки зрения, с социологической точки зрения, подходит к концу. Безусловно, вы можете с этим делом заканчивать и, как бы сказать, уже стараться приблизить вот желанный, как бы, результат, тоталитарное общество, которого все мы ждем, все мы хотим, ради чего, собственно говоря, мы и лежим на диванах, уже своими собственными руками. То есть, вот, я думаю, уже вам прояснилось?
0: Опять же, я сожалею, что решимость, а это плохо. Заметьте, первый голос был очень такой спокойный. Я считаю, что, так сказать, обращал внимание на маленькое количество вещей. А вот второй лежал и при этом лежал активно. Вот в чем дело.
1: Может быть, он даже перележал.
0: Может быть, перележал. Ну, давайте сейчас, опять же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Гелевич Дугин, философ. продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Номер мы несколько позже напомним. Соответственно, тему, если вы не уловили, то уловите из наших дальнейших рассуждений, поскольку, в общем-то, ее постоянно напоминать нет нужды, собственно говоря, да? Вот, Александр, скажите, пожалуйста, ведь я этот вопрос многим задаю, но мало кто на него может ответить. Не помню, в прошлый раз мы беседовали об этом или нет, да? Но, тем не менее, ведь есть масса факторов, которые объединяют людей. Там туристическая поездка, к примеру, да? Раздача призов, там, да? Вот, революция, защита демократии или там нападение на демократию. Концерт, опять же, да, концерт, безусловно. А есть ли хотя бы одна вещь, которая, ну, разобщает людей? То есть можно ли сделать какое-то одно единственное действие, чтобы после него в течение очень короткого времени все стали хотя бы на 10 минут совершенно дикими индивидуалистами?
1: Конечно. Эта вещь есть, эта вещь – деньги. На самом деле деньги действительно никогда не бывают общими. То есть когда они являются общими, то у каждого человека возникает желание их как бы этот общак как бы развести, то есть либо присвоить, либо поделить и так далее. Дело в том, что на самом деле то, что объединяет людей, это, скажем, интеграционные, солидаристские моменты, они связаны с природой монохолизма, с природой целостности, тотальности, о которой мы говорили. Чем более, скажем, духовным является существо, тем менее оно, как бы сказать, смиряется с разделенностью, тем более хочет интеграции, хочет быть, войти куда-то в общее, и хочет сам почувствовать, ну, как бы сказать, связанность всего. Деньги – это та реальность, которая разрушает любую инициативу, любое предприятие. Есть такой деятель, такой политический, финансовый, Валентин Евгеньевич Цой. Вот ему принадлежит такая знаменитая фраза, что «к деньгам идут все вместе, получили врозь». Вот в этой формуле, мне кажется, вот Валентин Евгеньевич Цой очень точно понял метафизическую природу капитала, которую столько написал Карл Маркс. Относительно того, что деньги являются продуктом предельной формы отчуждения человека от чего-то целостного. И, в принципе, само представление о том, что любую вещь или какие-то вещи можно перевести в цифровой эквивалент в виде там, наличия такого-то или отсутствия такого-то количества долларов на счету или в руках, in cash, само разрушает любые формы цельности, поскольку то, что переводится в частный эквивалент, то на самом деле не является всеобщим. И вот в этом отношении там, где начинаются деньги, кончается солидарность. Это отсюда мистика, темная мистика капитала. И, как бы сказать, не случайно люди говорят, либо деньги, либо Бог. Да? Или для кого-то есть Бог в качестве золотого тельца, в качестве денег. То есть вот есть люди, которые ставят на разобщение и поклоняются божеству разобщения, поклоняются деньгам. Это капиталисты, либеральные реформаторы.
0: Но ведь многие из них, видимо, чувствуют, что вот, так сказать, поставили не на ту лошадку, дико ходят в церковь, посещают все службы, являются людьми так крайне верующими, по крайней мере, показывают это всем окружающим.
1: Это им не поможет.
0: Нет, однозначно нет. Да, ну, в смысле...
1: Дело в том, что церковь — это объединение, церковь — это соборность, это соединение. Люди, приходя в церковь, они на самом деле растворяются в целом с таким с общественным явлением, на самом деле. Это очень важная вещь. Люди, которые погружены в стихию денег, они, по большому счету, утрачивают вот эту солидарную религиозность. Ведь капитализм возник на основании протестантской этики, как показывает Макс Вебер. Когда вначале была нарушена идея церковной соборности, каждый был за себя, протестантская идея, кальвинизм, реформа, после этого, примененная к экономической практике, возникла практика капитализма, частного предпринимательства, буржуазный строй, и потом возник капитализм. Это началось с раздробления церковной системы. Для русского человека деньги всегда воспринимались как зло, просто откровенное как зло. Поэтому мы у нас, это та страна, в которой произошла революция. Это секуляризированное, обмерщленное, если угодно, продолжение нашей православной и народной национальной этики.
0: Ну, кстати, вот тут вы абсолютно верно подметили, что зло. Потому что даже сейчас вот эти тенденции, вот они сохранились, вот эта генетика все-таки сильная. К примеру, если человеку, который вот мне вспахал поле на своем коньке, да, таком уже горбатым мунтпегом, я там какой-то предлагаю денег, он обижается. То есть гораздо лучше он возьмет, в общем-то, бутылкой буквально, либо какой-то там мешком картошки.
1: Это так называется дружбой. Экономика дара. Это очень интересная вещь, она изучена специально. Вот Серж Кристоф Кольм, современный экономист, занимался философией дара. Жорж Батай. И, в общем, это очень интересная тема. На самом деле, в традиционных сакральных обществах не существует понятия обмена. Существует понятие дара. Например, приходит один традиционный человек к другому, видит, у него там шашка висит на ковре.
0: Да.
1: Он на него так смотрит, тот говорит, ну, дарю тебе этот шашка, да?
0: Да.
1: Тот ему дарит, тот достает, дарю тебе свой баран. На самом деле, если бы пришел циник, он сказал обмен, да?
0: Да,
1: а
0: да,
1: это экономика дара. Потому что обратный дар не предполагает эквивалентности обмена. Понимаете? Это предполагает некий позыв души отдать человеку нечто дорогое. И, а как ни странно, на этой экономике дара основаны довольно сложные системы натурального экономического обмена. Считается, что это некая черта устаревшая и так далее. Но посмотрите на новых русских. На самом деле, они в значительной степени, я знаю достаточное количество новых русских, психология у них очень архаичная. Они, например, обирают и, как бы сказать, грабят и насилуют огромное количество людей, чтобы собрать свой капитал, да, а потом, казалось бы, они должны его рационально использовать, ничего подобного, они закатывают какой-нибудь пир, приглашают цыган, медведей, Бориса Моисеева, то есть всю, как бы,
0: сказать, людей
1: политиков,
0: со стороны,
1: да, людей со стороны.
0: Женщин тоже зовут часто.
1: Женщин, и вот, кстати, чем богаче люди, тем у них более, скажем, мне кажется, такие корректные женщины, то есть их зовут из эстетических соображений, потому что,
0: да,
1: как бы,
0: да,
1: утилитарное отношение к действительности, оно заканчивается там, где вот он всех обирает, как бы грабит и так далее. Но когда он уже приглашает, он устраивает праздник, он выбрасывает, он сжигает свои деньги. Это очень тонкий момент. Происходит некая экономика жертвы. Потому что есть такой принцип у индейцев Северной Америки, называется потлач. Когда люди собирают урожай и излишек просто сжигают, уничтожают. Все опиваются, как бы объедаются, хотя завтра уже есть нечего будет. Вместо того, чтобы распределить это рационально, собранный продукт, там, зажать прибыток, как бы разделить.
0: Или его продать людям из соседнего, да, села, сокращенное.
1: Они его просто пропивают и сжигают. Это называется уничтожение, сакральное уничтожение прибавочной стоимости. Но отсутствие вот этой прибавочного продукта и прибавочной стоимости, уничтожение его распыления,
0: да, да,
1: в жертве,
0: да, да, да, не дает его практически применить.
1: Совершенно верно. Оно изымает вот то, что создает инструменты отчуждения и препятствует развитию буржуазных феодальных отношений. То есть сохраняет общество в золотом веке. Вообще в мире справедливости, даже если это, как бы сказать, косая справедливость, да?
0: Но тем не менее, искренность порывов,
1: конечно,
0: вот этого.
1: Солидарность, да. Да. И все там, поэтому наши новые русские во многом очень архаичные типы. Это надо приветствовать. И их поведение, конечно, на самом деле, вот, ну, говорят, это они с жира бесятся, ничего подобного. В них работают глубинные архетипы. Им очень, они понимают природу денег, потому что природа деньги, как Прудон, Жозеф Прудон говорил, что собственность — это кража. La proprietesse, le vole. То есть, поэтому они понимают, что деньги — это отчуждение, это кража, это отнятие у реальности ее целостного, солидарного характера. И вот именно чтобы избыть эту такую неприятную истину, с которой новорусские сталкиваются, они и устраивают это потом, как бы сказать, такое разгульное мракобесие, как и русские купцы. Эта традиция очень серьезная и очень позитивная.
0: Позитивная.
1: Я надеюсь, ответил на ваш вопрос.
0: Да, безусловно. Но тут же ведь возникают вот в этих отношениях сложных, да, еще возникают какие-то потусторонние моменты, третьи моменты, к примеру, вот теория Льва Вениаминовича Кегеля, которая гласит, что стимуляция любого, скажем так, процесса производственного или процесса, скажем так, даже вот, так сказать, дарования, она должна, значит, производиться, скажем так, похвальбой. То есть, к примеру, вот там человек постирал носки тебе, а ты ему говоришь, they're good, дескать, молодец. тем...
1: Моральный дар.
0: Да, моральный дар. Вот, то есть люди ввели некоторый моральный дар. Вот является ли тут, на ваш взгляд, вот моральный дар, ну, этим искаженным, но тем не менее прототипом вот прибавочной стоимости ПС сокращенно?
1: Нет, на самом деле как раз моральный дар и вся экономика дара, в том числе и моральное, и этическое поощрение, это фундаментальный механизм как бы действительно адекватного, справедливого хозяйственного устройства. Людям, вообще многие люди, знаете, есть такая фраза: ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Кажется, что об этом плохом таком, о демагоге, о болтуне, да, речь идет. А на самом деле человек, в принципе, живет ради, ну, как бы сказать, слова, ради славы, ради того, чтобы его похвалили, чтобы его отметили.
0: Это с детства еще у них.
1: И это нормально, потому что на самом деле не ради материального, а ради более тонкого, ради более субтильного и духовного человек существует.
0: Ему скажут, чтобы им восхищались.
1: Ну, ты, как бы сказать, друг, и молодец, например.
0: Да.
1: И это, по большому счету, самая высшая награда. Пусть она эфемерна, пусть это лишь колебание воздуха, но за ней стоит интенция, за этим стоит сердечность, солярность. Поэтому хвалить людей, когда они заслуживают
0: этого, конечно.
1: Это нужно. Конечно, не
0: с другой
1: стоит
0: стороны,
1: этим
0: ведь,
1: пользоваться.
0: Ведь героев забывают очень часто. Как, к примеру, даже не то, что героев, уж ладно о героях, а просто когда человек, например, говорит другому: ты не делай так, потому что будет так-то, тот не прислушивается, так-то это происходит, то тот, вот с кем так-то произошло, он не вспоминает того, кто сказал: не делай это.
1: Или вспоминает только с матом. Вот сволочь там.
0: Ну да, типа сглазил. Хотя реально, вот, пожалуйста, пример, это же даже более чем вот поощрительная

0: Вы знаете, ну, трудно сказать. Вообще, раньше к пророкам относились довольно неплохо. Были институты пророков, школы пророков. Как периодически сбивали камнями, то есть были срывы. Но сейчас к пророкам относятся плохо почти все. Единственное, что исключение, это тем пророкам, чьи пророчества не сбываются. Вот очень интересно, было такое движение эсхатологическое, карго-культистское в Малайзии, такого некого цека, который сказал, объявил, что скоро придут мертвые на кораблях и вернут все товары, которые там сделали черные аборигены и которые отобрали у них белые и заставляют их теперь работать. Скоро мертвые вернутся, вернут товары, белых можно будет прогнать, можно будет не работать и ждать, как бы веселиться, пить, обобществить там жен, свиней и других животных, которые, как бы сказать, у них птицу и так далее. И вот, как бы сказать, все действительно переломали орудие труда, лудизм своего рода, стали танцевать, напились горячительных напитков, устроили огромную общую хижину для всех, для там женщин, мужчин, общий брак. Но вместо мертвых приехали отряды полиции, и, как бы сказать, все это так команду как бы привели в чувство колониальной администрации и так далее. Что любопытно, пророчество Цека в данном случае полностью вот этого вождя карго-культистского движения полностью не оправдалось, да, потому что мертвых не поехали. И тем не менее его забрали там за порчу госсобственности английской королевы, где-то он там отсиживал. Но тем не менее люди стали поклоняться его следам, потому что говорили, нет, на самом деле они приходили мертвыми, приходили ночью. И мы их не встретили, мы там перепились, там, как бы сказать, в своем этот общей хижине там занимались каким-то блудом и так далее, вместо того, чтобы встречать настоящих мертвых. И мертвые походили по берегу, даже видели их ступни и, как бы сказать, уехали. Поэтому культ этого Цека продолжается до сих пор. В этом отношении вот в наше время, как ни парадоксально, люди верят несбывающимся пророчествам. Вот есть целый ряд политических аналитиков, таких дичайших, которых мы видим по телевизору ежедневно. Все, что они говорят, как правило, вообще не сбывается, и сбывается прямо наоборот. Тем не менее, не их ставки, там, да, их как бы гонорары, они не только не уменьшаются, они увеличиваются. И в то же время есть некоторые, очень редкие, как правило, неизвестные, всеми презираемые более-менее футурологи, которые говорят все правильно, которые говорят точно-точно так, как будет. И, как бы сказать, предсказывают верно. Это самое такое неприкасаемое. Считается, что это люди уж как бы просто бредят на самом-то деле. Поэтому, как всегда было,
1: я трудно понял,
0: сказать,
1: почему.
0: Но сейчас
1: я...
0: верят не в сбывающиеся пророчества.
1: Вы знаете, мне кажется, почему это происходит. Потому что люди не любят, когда кто-то умнее их. То есть, если человек, попросту говоря, облажался в своем пророчестве, он и становится любимым. Дурак, догнал, дурак. Ну, на тебе еще денег, наговори еще, а мы посмеемся. А тот вот сидит себе тихо, раз сказал, вот так сбылось. Ага, так он же скотина все знает, он все видит. Так надо его затолкать подальше, потому что там, глядишь, в душу заглянет.
0: А потом... откуда такая идея? Вот смотрите, правильно, Александр. Идея из очень неверной концепции, предпосылки равенства. Ведь на самом деле вот экономическое или материальное равенство – это вещь хорошая, потому что какая разница, у тебя там есть как бы лучшая машина, или ты на велосипеде, или на самокате гоняешь. Но, в принципе, вот в экономическом аспекте, да, люди должны быть равны. Это было бы неплохо, или отличаться не сильно. Но никто не может заставить сделать, например, пророка, или, там, скажем, талантливого человека, гений, или отважного человека таким же, как какой-то тиховатый полудурок, да, беспонтовый, трусливый и, как бы сказать, осторожно почесывающийся у себя где-нибудь в углу. Естественно, вот тут неравенство само по себе такое духовное, нравственное неравенство, оно налицо. Неравенство там удачливого пророка или там, скажем, полного балбеса, футуролога, который предсказывает. Вот есть такой, если я не ошибаюсь, Ольшанский, он предсказывал, что Брэнсалов наберет что-то 15%, что ли, на выборах президента. Брэнсалов набрал 0,000 целых, и тем не менее Ольшанский, который публиковал, рассылал везде вот эти, как бы сказать, вот рейтинги по 15%. Свои, да, он не только не, ну, как бы сказать, не был заушен, или, как бы сказать, ну, там, как бы сказать, такая ошибка, при этом было приведено какие-то массы исследований, все оплачено, там, как бы упаковано, таких море, я просто Ольшанского вспомнил, но, тем не менее, он считается очень оперативным, таким, как бы, адекватным аналитиком, да, хотя, в принципе, вот если следовать логике, таких персонажей вот после парочку таких, как бы сказать, операций следовало бы просто изолировать от общества и от сообщества аналитиков, да. Тем не менее, вы правы.
1: А вот самооценка у него какая интересная, я прошу прощения, что перебиваю, мне просто интересно,
0: он, я думаю, очень недоволен, вот, как бы сказать, всем миром, который не позволил сбыться его прогнозам, он уверен, что просто это некоторая нелепость, то есть некоторые случайно, что

0: все так должно было бы быть. Иногда люди, которые, ну, как бы сказать, не способны объяснить рационально свой собственный провал, да, они приводят какие-то самые очень нелепые объяснения, что это уже почти было, но тут вмешался то-то или так далее. Или, в принципе, говорят, как есть еще такой один из самых неудачных аналитиков, это Сергей Кургинян. Он, например, создает 15 анализов того развития ситуации. 15 сценариев.
1: То есть у него много дартсов.
0: Много. И казалось бы, да, что да. Эти 15, ну, один из 15 ну, уже попадет.
1: Он у него большая 15-16. Луза.
0: И тем не менее, всякий раз события развиваются 16-м, 17-м, 18-м пунктом. И что вы думаете? Ну, его, как бы сказать, выгнали, там, подвергли остракизму. Ничего подобного. Продолжают люди, как бараны, как к этому цеку, ходить на его вечера, слушать его вот эту паранойю, которую он как бы...
1: Так это знаете, почему хорошо? То есть они ходят, потому что они не берут в расчет предложенные 16 вариантов.
0: Я думаю, что они еще глупее просто, чем этот, как бы сказать, Кугинян, и поэтому возникает, хотя это уже трудно сказать, где эти уже там границы, но как бы на всякого как бы идиота есть еще более глупые люди, поэтому вот какую бы инициативу человек не выдумал, да, я раньше когда-то был наивен, и приходили люди с разными идиотскими идеями, например, мертвая вода, концепция, говорят, что мистерия произошла от слова истерия, да, я так послушал, и говорю, это очень интересно, но вы там, сударь, вы больны просто, вы идиот, откровенный, с мертвой водой. И думал, что на этом закончится. Ну, он еще там к трем людям обратится, его...
1: А помните, извините, вперед это да. Магниты привязывали еще. Ну, ставили стакан, типа, живую воду делали.
0: Живую воду?
1: Магниты да, привязывали. Да, да, да, была это... мода такая в середине.
0: Кашпировский, по-моему, да?
1: Нет, раньше было.
0: Живую воду, да. А это вот мертвую воду, да. И, как бы сказать, и тем не менее, что вы думаете? Они издают газету, там, у них есть свои почитатели. И довольно серьезные люди, которые, потому что совсем, ну, из-за идиотов не примешь, и военные часто.
1: А сколько им лет вот физически? Что за
0: это группа шизофреников, вроде татар, а может быть из Питера, но какие-то явно там у них генетическая какая-то есть специфика, которая бывшие военные. Ну, знаете, когда военный выходит там на пенсию, ему делать абсолютно нечего, просто на диване он не может смириться, он должен там командовать, писать планы. Да. Их вот занесло. Вот есть, как бы сказать, люди, которые как бы продолжают заниматься якобы полезной деятельностью, но уже вне командного пункта. Он продолжает там строить, что-то там создавать, планы.
1: Хотя его никто вот не просит, а он...
0: А он, да, продолжает. И вот это, как бы сказать, такая форма, ну, как бы пожилой, пенсионной, военной паранойи, очень такой многословной, целая группка таких его персонажей. И вы знаете, есть сторонники, то есть у этих, как бы, как у ЦЭКа, да? То есть после этого, столкнувшись рядом таких вещей, я понял, что какую бы идиотскую идею вы не услышали, найдутся всегда люди еще более ограниченные, еще менее наделенные фантазией, чем сидящий перед вами какой-нибудь там лунатик, которые действительно будут это читать, вычленять что-то для себя полезное.
1: Конспектировать.
0: Даже. И даже, может быть, вот этих, как бы сказать, следуя этим рецептам, они, как ни странно, до чего-то дойдут.
1: А может быть, просто вот эти все вот люди, вот эти бывшие военные, да, может быть, просто рядовые солдаты статистики, которые пытаются, так сказать, ранжировать до максимального количества глупости, чтобы понять, что уже за ее пределом. То есть сколько придет людей в процентном соотношении на, так сказать, человека, выдвинувшего самую дебильную идею, собственно говоря. Ну, они же военные, это что, большая...
0: В принципе, да. Может быть, это, да, даже такая, есть такая версия, что это какой-то спецотряд,
1: конечно.
0: Который действительно, вот вы правы, я слышал, но это, как бы сказать, это не обращало серьезного, должного внимания. Есть модель, действительно, что существует, кто-то говорил, спецпрограмма, засекреченная спецслужб, по исследованию границ, как бы сказать, таких полевых исследований глупости. Что да, человеческая да. Глупость, она все-таки действительно имеет некую статистическую структуру. То есть во что-то, ну, самый глупый человек поверит, а во что-то нет, да? Но на самом деле, расширяя рамки, исследуя вот эти границы того, во что можно верить и какую чушь можно принимать в качестве некой серьезной и адекватной вещи, действительно, исследуя это, можно познать, ну, как бы сказать, человеческую душу, ее да, тайны, да, да. Ее секреты.
1: А в дальнейшем этим управлять. То есть, представьте себе, для людей, которых развели вот на мертвой воде, да, если нужно как-то подвергнуть их, скажем так, мощному апокалипсису, пусть там не всемирному, а именно вот эту вот группу социальную, которая на нее повлияет, сказать, ой, я расплескал всю мертвую воду по залу. Они умрут просто от того факта, что да. Это она расплескалась. То есть, в принципе, манипулируют.
0: Совершенно верно, как гипноз. Да-да-да, кстати, да-да. Ну тут далеко за примером не надо ходить. Здесь такой Евгений Киселев, да. Комментатор. Однажды он сказал...
1: Диктор, я его называю.
0: Диктор, да. Диктор. У него есть, была такая модель. Он говорит, что он пытался квалифицировать Жириновского в политике. И он вдруг говорит, а Жириновский еще левее, чем коммунисты. Потом он как-то закусил ус, посмотрел как-то вот хмуро, да. Но вот, вы знаете, для политолога любого, ну, такого в своем уме, вне мертвой воды, вне Кургиняна, у Кургиняна тоже мы можем встретить там в таком же духе что-то, какую-то полную абсурдность, да. Но вот с точки зрения рациональной политологии, я не очень ее, я не склонен ее переоценивать, но она есть, понимаете. Это высказывание, ну, это как бы просто настоящий, откровенный такой вот, ну, как бы смаченный дебилизм, потому что Жириновский ни по каким параметрам крайним левым не подходит. Он куда угодно подходит. К правым, крайне правым, там, к республиканцам, как бы, кстати, к конферансье, да, к изобразительным танцовщикам Канкана, к Пав Дэдди, например, можно сказать, что...
1: Роллинг Стоунс я буду.
0: Ну, Роллинг Стоунс тоже немножко... Ну, Пав Дэдди.
1: Да, Пав Дэдди.
0: Пав Дэдди, это там как бы Канкан. Но какой он крайне левый, то есть он не может быть... Вот есть вещи, которые, ну, там можно сомневаться относительно чего-то, да, например, нацизм — это левое или правое движение. Вот тут есть сомнение, что национал правый, но социализм левый. Ну, тут как бы... Ну, Жириновский-то, как он может быть крайне левым? И тем не менее, вот болтай усом, как бы сказать, Киселев, это ничтоже сумняшись, да, он высказывает это в телевидении. Значит, надо предполагать, что люди, которые немедленно не уничтожили телевидение, вот, телевизор в этот момент, да, еще глупее, чем Селезнев. И либо они, чем Киселев, прошу прощения, либо они вообще ничего не понимают, то есть они не слушают, что им говорят, и вообще ни с чем не сопоставляют, как засущность изображения, как Мамлиев говорил, ценит это произведение, как бы сказать, телевизор, да? Либо они просто настоящие дебилы просто. И как они могут такого человека... Это была не оговорка. Чертил и дочертился просто.
1: Я совершенно не сомневаюсь в этом.
0: Вода ему, товарищ.
1: Просто тут ситуация в том, что непререкаемый авторитет. Во-первых, это внешность, эти усы, мудрый взгляд сверху очков. Да, может, он неоднократно меня вопрос такой мучит, когда он выходит из телецентра, он, может, дождевых червей специально давит, не перешагивает. Но при этом в массовом сознании засела фишка, что плохого дяденьку не пустят на телевизор. Ну, не пустят, понимаете? Да. Вот в чем беда.
0: Но он, может быть, и неплохой. Я не говорю, что он плохой, я говорю, что он дебил просто. Да. Это разные вещи. Может быть, он и вполне хороший, не давит он никаких.
1: Я, собственно говоря, сразу переключаю. Я не в силах просто это выносить. Это я действительно говорю искренне.
0: Ну, с телевизором у меня, вот я вам рассказывал, Александр, перед началом программы, у меня вообще более сложная ситуация. Я, в принципе, с телевизора через какое-то время выделил только одну, как бы, единственную, как бы сказать, программу. Это клип группы «Карамельки», там «Пам-пам-парам», «Капает дождик». И я поэтому, когда подхожу к телевизору, я прощелкиваю все программы и ищу, где показывают клип группы «Карамельки». Если его не показывают, я тогда включаю телевизор, потому что мне все остальное неинтересно. Я действительно фанат, как бы сказать, я такой телевизионный минималист, если угодно. Мне вот что-то понравилось искренне. Мне нравятся вот эти девушки, мне нравится мелодия, как бы сказать, ну, некий специфический тембр этой песни. Вот, но все остальное я просто прощелкиваю. И это уже длится какой-то... Я давно их не видел, уже несколько лет их просто, ну, либо показывают, либо я на них не нападаю.
1: Даже просто в каком-то пребываете. У меня точно такая же ситуация. Я вот единственный фильм, который люблю, это вот «Бриллиантовая рука», и каждый раз включаю телевизор, не находя его, я, собственно, листаю программы, там все одно и то же, а то показывают, и даже смотреть нечего. И сразу тоже выключаю. Ну, а что?
0: Вы знаете, оказывается, у нас сходный подход. Я тоже несколько друзей, которые, как бы сказать, у них есть свои любимые передачи, свои любимые, причем те, которые хорошо знают. Самое интересное, что, вообще говоря, информацию в наше время можно получить из массы других источников. Вот я работаю с интернетом, например, я знаю новости из таких вот, как бы, оперативных источников, комментарии к ним смотрю на разных языках и так далее. Но я привык вот к этому клипу, пам-пам-парам, капает дождик, да, я знаю, да, что будет в следующий момент, что мигнет, как какая-то из девушек это улыбнется, запоет, забежит, как бы сказать. И мне хочется узнавать знакомые старые, это какой-то своего рода консерватизм, понимаете, а все остальное, что мне навязывают, да, мне неинтересно.
1: Это вот то же самое, я даже чувствую столпление людей вот в грязных ботинках у себя дома, когда вот не вижу «Бриллиантовой руки», а вижу что-то уже другое совершенно.
0: Мне, кстати, посоветовали записать этот клип на видео, да, я так и сделал, но это совершенно не
1: совершенно
0: то.
1: Совершенно другое.
0: Абсолютно интересно, когда не только ты один, вот тут одиночество.
1: Конечно, очень верно, очень верно.
0: Надо, чтобы все смотрели этот вместе со мной.
1: Да.
0: Вся страна, попав на этот клип, она его видела и вместе со мной подпевала или как бы реагировала, кивала, или даже возмущалась, например, что многим этот клип не нравится.
1: Главное, реагировала.
0: Да.
1: Вот тут очень важно. Мы, кстати, хотели провести эксперимент, вот момент показа определенного, скажем, там, видеоролик или еще там, ну, что бы то ни было, да, чтобы люди светили фонарями из окон, а спецвертолет бы летал и смотрел, какие сектора Москвы в данный момент отдают предпочтение какому виду от искусства. Но, к сожалению, нам не предоставила мэрия вертолета, сказали, что не дадим, но мы эти надежды не теряем.
0: Нужно разноцветные фонари, например.
1: Конечно, разноцветные, да.
0: Люди, которые любят бриллианты в руках, они светят, например, синим.
1: Да.
0: Люди, которые любят клип «Карамелек», светят красным. Люди,
1: да,
0: которые любят там Меладзе или там Моисей в оранжевом, да?
1: Да,
0: и
1: да,
0: таким,
1: да,
0: образом Москва будет залита разноцветными, красивыми, многомерными такими свечениями. Если вертолет, эта картина представится очень интересной. Это форма солидарности. Можно,
1: конечно,
0: подсчитать количество. Сейчас современная техника позволяет подсчитать количество разных
1: со цветов. Спутника.
0: Да, со спутника или с вертолета. И на этом основании очень много настоящей статистики, неотчужденная,
1: конечно,
0: не фальсифицированная.
1: А вот многие наши радиослушатели наверняка мучаются вопросом границ. Я имею в виду границ вот административных, да, территориальных. Ведь по сути своей это какая-то определенная группа людей, называемая там нацией. Надо бывает многонациональная группировка. Отгораживается от остальной части как бы мира, да, вводя вот свои правила, свою там валюту национальную и так далее. Вот если сейчас брать и начать вот это такое серьезное ранжирование возможностей вот границ, да, доколь, задаем мы себе вопрос, можно измельчить, изрезать территорию на эти границы. В конце концов, и мы с вами можем сейчас вот здесь сделать свою границу, да? То есть где, скажем так, граница границам?
0: Это очень интересный вопрос. На самом деле непроходимость границ возникла в то же время, когда возник финансовый строй, когда возникла экономическая система капитализма. Тогда границы действительно приобрели вот этот таможенный и полицейский контроль. В свое время, например, ну, в средневековье или в традиционном обществе, границы были очень условны. То есть очень условно. Приблизительно где-то там начиналось нечто другое. Но это другое, оно могло вот сегодня не находиться за этой горой, там завтра за этой рекой, послезавтра
1: они могли приблизиться.
0: Да, плавающие границы.
1: Плавающие границы.
0: Традиционное общество, оно не может согласиться с наличием строгой, четкой, конкретной границы. В принципе, это очень искусственная вещь. Граница где-то есть, но точно где она, никто не может сказать. И поэтому люди, которые знают границу, они мне рассказывали, пограничники, у меня много друзей, возникают даже какие-то странные в наше время мистические явления. Вчера здесь был столб, да, например,
1: пограничный,
0: а завтра ни следов нет, и как бы они своих верных полканов и джульбарсов они натравливают. Кто-то переносил, как бы сказать, спрашивают у них столб.
1: А джульбарс нет, отвечаю.
0: Нет, говорят, чисто, все, просто столбы мигрируют. Вот в этом есть некое, как бы сказать, даже, видите, в технотронную цивилизацию, рациональную, и которая предполагает у каждого явления свою казуальную, четкую, детерминированную причинность, все равно вторгаются какие-то силы, которые двигают эти границы. Поэтому на самом деле я полагаю, что надо стараться, ну, если совсем нельзя избежать границ, стараться сделать что-то более общее, то есть замкнуть,
1: конечно,
0: в единую,
1: да,
0: границу как можно больше всего, чтобы все это вместе
1: чтобы
0: спокойно...
1: Чтобы общим контуром оплести.
0: Помню. Да, это есть евразийство. Вот я теоретик евразийской идеи. Это идея, чтобы наши естественные границы – это береговая зона Евразии.
1: То есть, попросту говоря, это
0: континент.
1: Будет такой аналог Англии.
0: Да.
1: То есть, островное,
0: да, государство,
1: это будет огромный, большое.
0: Да, очень большое. С одной стороны, монголы играют.
1: А извините, а вот это же серьезные изменения, скажем так, психологии, поскольку островитяне, там, не знавшие сухопутных границ, они же и злобные такие, вот на, скажем так, на остальной весь мир. А мы добрые, получится как бы два острова.
0: А мы не будем плавать. Мы просто, вот японцы, например, они жили на своем острове, не стали морским государством.
1: А,
0: да?
1: То есть попросту...
0: Да, просто будем ходить по нашему континенту, там ездить в гости. Например, монголов будут обязательно ездить в гости в Британию.
1: Обязательно.
0: От Бреста до Владивостока. Брест, да, вот я имею в виду города в Британии, во Франции, крайне западный, или там даже вот там добираться до Ирландии, до Дублина. От Владивостока до Дублина будет ходить разные такие поезда, причем, в принципе, потом можно и на кибитках. Представляете, проехать Евразию на ишаке, или там как бы пешком пройти, или на телеге.
1: Ну, это причем пройти другое. По хорошей дороге, в хороших кроссовках.
0: Да можно, вы знаете, можно, как бы сказать, и по плохой. Ведь иногда приключения, которые человек, например, испытывает, попадая в болото или в тайгу, да, они могут открыть ему самые невероятные, как бы сказать...
1: Его силы.
0: Да, его силы.
1: Взбодрить.
0: Он увидит природу, у него будут легкие, как бы, очиститься от как бы озонов, и он выйдет из какого-нибудь загаженного, серого, покрытого пеленой, недотопленного Владивостока, отправится по пути в Британию, грань, без границ, совершенно да, спокойный. Границ. Дойдет он уже здоровым, сильным мужиком. Он у него будет...
1: И с переломленным сознанием в светлую сторону.
0: Да,
1: а вот, а как же Евразия. Тогда, например, быть с валютой в этом случае? Евразийская единая валюта как-то
0: видимо. Да, такую валюту, причем валюту надо сделать тоже, единую евразийскую валюту, безусловно, совершенно верно. Да. Но такой, который бы не разъединяла людей. Вот, в частности, есть такое понятие у Сильвия Гизеля, есть очень интересный Сильвия Гизеля, немецкий, он уже умер 20 века, экономист. Он предложил фрайгельд, так называемая концепция свободных денег. Денег, которые как бы каждый месяц утрачивают свою покупательную способность. Да? Угу. Поэтому совершенно деньги, сразу люди стараются от них избавиться. Ну, купить на них чего-то. Вот получил 100 рублей, если ты его не истратил за месяц, да, через месяц у тебя же 90. Червонца нет, да?
1: Да.
0: Поэтому ты срочно побежишь эти 100 рублей, тут же на них там пока еще да, какой-то месяц не наступил. Вдруг забудешь истратить.
1: А, да, сразу... называется карман жмут еще.
0: Да, и вот это сразу вложил деньги, и как бы сказать, у тебя есть предметы, а предметы не отчуждают. Ты его можешь подарить, предмет денег все равно нет, потому что я от них избавляюсь нет. постоянно. Это инвестиции в реальный сектор.
1: Можешь даже с собой спать положить предмет или
0: предмет,
1: что угодно.
0: Да, да, с предметом предмет. Можно, как бы сказать, заниматься самыми разнообразными конечно, вещами, потому конечно. Что предмет, как бы сказать, он ближе к людям, чем деньги. Он не отчуждает сам по себе.
1: И, кстати, предмет является, скажем так, предметом индивидуальным, а деньги эти, черт знает, через кого ходят.
0: Конечно,
1: там, инфекция, может быть. Нет, серьезно, конечно, это же...
0: Деньги разделяют людей, и поэтому да. евразийская валюта, она должна быть основана по принципу Сильвия Гизеля на отрицательных деньгах, фрайгельд. О свободных деньгах, и тогда мы все будем братьями. Монголы сохранят свою монгольскость, не обязательно им смешиваться там с другими. Китайцы будут особыми, индусы будут сидеть в своих медитациях, там, снимать замечательное кино. Его можно при этом смотреть, а можно те, кто любит там бриллиантовую руку, например, или карамельки, могут спокойно не смотреть
1: могут
0: его.
1: Не смотреть,
0: вот да. это будет евразийская свобода. И одновременно это будет тоталитарность, которую ждет человек, который спал на диване.
1: Двое,
0: 11 и 3 года. Да, вот, они дождутся как раз той евразийской тоталитарности, поскольку это общество будет тоталитарным, в смысле всеобщим. Все будет, как бы сказать, целостно и абсолютно свободно.
1: Ну, такая хорошая картинка. А вот ведь действительно, если реально посмотреть, вот территориальные вот эти все границы, да, так же, как, кстати, и календарные праздники, это, по сути, своя фикция. То есть выдумано какими-то людьми непонятными. Вот, к примеру, я понимаю, да, там Иран и Ирак дерутся вот за нефтяную лужу, да, конкретно. Вот нельзя там проложить границу, это емкость, ну, нельзя там отсосать одним, извиняюсь, нефть отсосать одним больше, другим меньше. Вот это реальная вещь. То есть, как только начинается борьба за реальные какие-то ресурсы, да, начинается война. Вот, например, взять сейчас то, что происходит между вот, Израилем, вот, арабами, пожалуйста, да. То есть, тоже, вот что люди, кажется, не поделили. Там же пустыня, вон, одевай челму и иди.
0: Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Да. На самом деле, израильтяне в данном случае, их в каком-то смысле можно понять. Они борются за сакральные вещи. Для них, вот, например, гробница Хеврона,
1: ну,
0: гробница Иосифа, Иерусалим, Стена Плача, для них это элемент их души. Вот многие говорят там, вот, что евреи, они материальны, они, как бы сказать, как бы, в каком смысле да, но это часть еврейской души. Другая часть еврейской души, она на самом деле глубоко иррациональна, глубоко сакральная, глубоко традиционная. Вот сейчас, на самом деле, евреи-рационалисты и материалисты говорят, давайте уйдем оттуда, давайте мирный процесс, давайте мы отдадим арабам, выкупим у них, там, гешефт сделаем и так далее, и так далее. А противостоят такому подходу евреи-идеалисты. Как раз то, ну, может быть, особое и самое интересное в еврейском народе зерно фундаменталистов, таких как бы мистиков, каббалистов, для которых эти святые места Израиля, они представляют нематериальную ценность. Не вопрос, это не вопрос нефти, там, ни в Рамале, там, ни в Хевроне, ни в, вот, ни в Иерусалиме, да, там нет никаких природных ресурсов. Это святыня для евреев, это святыня, за восстановление которых, ради вот возрождения которых они, как бы сказать, терпели 2000 лет. Это удивительный народ, который 2000 лет сохранил веру в свою собственную сакральность, да, уже за это время многие народы прекратили существовать или появились, а те все, несмотря на разные свои перипетии, шли к этому. Я не говорю, что они правильная линия, да, формально они, может быть, не правы. Они оккупировали эти земли и, как бы сказать, установили там свой порядок. Это никому не понравится. И есть, наверное, справедливость за палестинцами. Я просто говорю, что то, что держит Израиль, израильтян в этих территориях, это именно идеалистический компонент. Идеалистический компонент, которого так не хватает нашей жизни. Это евразийский, скажем, компонент. В той степени, в которой, вот, скажем, арабы или, скажем, Хезболла, да, движимы тоже такими духовными ценностями, да, а они тоже правы, у них тоже есть своя правда. Но вот я хотел подчеркнуть, что обычно у нас сейчас доминирует в обществе тенденция такая, что Израиль поддерживает либо либералы на данном конфликте, ну, это по какой-то такой, по этнической, да, принадлежности чисто, либо официальная поддержка палестинцам. Но на самом деле справедливо, как раз, мне кажется, отчасти именно такие духовные люди, да, как бы сказать, евразийцы должны очень там взвешенно отнестись к этой ситуации и отметить этот духовный фактор в борьбе за израильтян, за свои святыни. И израильтяне дают нам, как и сербы, которые бились за свои святыни, дают нам в каком-то смысле пример, как надо относиться к своим сакральным местам, как их надо защищать, как надо отстаивать, даже перед лицом достаточно...
1: Вот действительно, более странно, вот когда, более чем странно, когда какая-то святыня находится вот в арабском районе, и тебе там говорят, давай сейчас отсюда беги, потому что сейчас тут волнение, меня это, например, повергло в шок, да я не пойду, говорю я, а, в общем, увели меня. Вот. Действительно, это хороший пример.
0: И на самом деле, то есть тоже такой вопрос границы. Вот мы правильно вы говорите, что границы только разделяют. Здесь невозможно провести черту вот в этой сфере, на Ближнем Востоке, да и вообще нигде в мире четкой черты между твоим и моим, между евреями и палестинцами, между там, русскими, нерусскими, татарами или кавказцами провести четкой границы невозможно.
1: Нереально.
0: Это абсурдно. И надо учиться быть вот в тоталитарном или в тотальном обществе. Надо учиться, как бы сказать, видеть все в целом, видеть такие как бы имперские ансамбли. Да? Надо понимать и одновременно учитывать мнение, духовное, глубинное мнение, сакральное, священное мнение каждого народа. И я думаю, если бы мы на этот перешли уровень, а не на уровень этих абстрактных международных норм, отвлеклись от американского крючкотворства или побряться не силой, да?
1: Это что-то... ужасно.
0: Кстати. Это отвратительно. Особенно да. Самое худшее, это, конечно, введение войск ООН в эту зону.
1: Так
0: должны люди разобраться сами. И Россия, мне кажется, наше руководство должно препятствовать скажем, такому ну, как бы гуманитаризации, что ли, абстрактной гуманитаризации этого конфликта. Пусть все решится само по себе.
1: А откуда тогда Чироки брать, а? Если препятствовать. Чироки откуда брать?
0: Ну вот в том-то и дело. Вот на самом деле вот и получается, что мы плечемся в хвосте у США, хотя на самом деле нам от этого...
1: Я бы даже сказал под гуской.
0: Да, совершенно верно. Нам от этого ничего кроме зла и унижения для нашей национальной ни экономики, ни жизни мы от этого не видим. У нас собственный путь в России, и мы должны свою собственную имперскую, по сути, открытую евразийскую модель, которую мы сейчас начинаем реализовывать в СНГ и у себя самих, нам надо ее самим научиться у себя, с одной стороны, как бы сказать, применять, но и экспортировать, тут же экспортировать, не ожидая, пока у нас там экономический уровень возрастет. Мы сами себе цивилизация, мы сами себе ценность. И нам как бы совсем неплохо с нашими друзьями, с татарами, там, с кавказцами. По большому счету, мы жили прекрасно в одном стране, в империи, в Советском Союзе, и были и как-то не трения, да, но и были как в любой семье, в любом коллективе.
1: Были. Они скорее тоже ведь были на уровне вот людей, которые пытались границу-то сделать.
0: Да,
1: а простым ребятам нечего было особо делить.
0: И до сих пор, вот, например, чеченец уезжает на Запад, он считает себя русским, его считают русским. Он видит...
1: типа из России.
0: Да, и там каком-нибудь как бы квасит русских с чеченцем, которые здесь у нас сейчас противостояние. А попадя они в Турцию, кстати, вас уверяю, мне много таких примеров, чеченцы и русские рассказывали. Они воспринимают себя как носители одной и той же культуры. По сравнению с этими турками, которые из них выжимают последний там доллар. Они сидят тихо, квасят где-то там, где нельзя, например, пить, да, и с собой принесенную, куда нельзя приносить. И этого просто как бы понять не желают этой вот жесткой, такой вот сволочной, шкурной европейской западной цивилизации. И в этом отношении, конечно, надо искать какие-то обобщающие модели именно без границ. Ну, не совсем без границ,
1: ну, да? Я понимаю, естественно.
0: Но... Пограничники должны быть. Может быть, даже границ не должно быть, а пограничники
1: обязаны. Причем
0: они
1: я
0: должны
1: даже
0: ходить
1: считаю,
0: везде с
1: собаками.
0: Даже
1: считаю, что должны быть, вот подумайте, это же очень важно, пограничница. не пограничники, а пограничницы. В будущей Евразии границы, так называемые в кавычках, должны охранять женщины.
0: Да, это очень интересный момент, потому что, собственно говоря, вот это будет так, приманка, да? Вот смотрит женщина, стоит на границе, да. А там варварские народы осели, там за ее пределами. Да. Ага, думает, потирает руки, точит зубы, достает кинжалы и крадутся с мешком.
1: Да.
0: А тут, как бы сказать, только подойдут к ней.
1: Там Мухтар.
0: А там уже, во-первых, свора собак совершенно жестоких, да. Евразийских, и потом мужики с берданками, там, как бы сказать, и с автоматами, из кустов. Вот конечно, и все. И
1: раз, это называется мирные люди.
0: Да, раз-два полезут к пограничницам, на третий раз не захочется.